0: сердце, то есть желание и стремление, человек не в силах изменить. В таком случае, если человек создан с природы получения только для себя, как он может сделать намерение ради отдачи? Ведь это против природы. И как человек может идти против своей природы и желания, которые являются лишь получающими? И как он может заставить себя и сделать намерением сердца намерение на отдачу? И более того, мы должны знать, что Тора дана для того, чтобы очистить Израиль. То есть все действия, которые мы должны выполнить, это только достичь намерения отдачи. И как можно это сделать? Ведь принуждение не действует на сердце и желание.
1: И это, как сказал мой отец и учитель, который создал Творец, чтобы делать, что означает, который создал Творец, что на это человек должен делать, то есть на то, что он создал. И надо объяснить, который создал, что создание называется «сущее из ничего», как известно, что имеется в виду желание получать, чтобы делать, относятся к творениям, то есть они должны поставить на это намерение ради отдачи. Это значит, что все, что творения должны сделать, это только чтобы у них была возможность построить намерение ради отдачи. И это называется, который создал Творец, чтобы делать. И это действие относится к творениям. И из сказанного можно объяснить вышеупомянутое высказывание, что важнее учение или действие, что здесь речь не идет о действии, которое должны исполнить нижние. Ведь нет сомнения, что без действия нет ничего, потому что вначале всего следует исполнять 613 заповедей в действии. Но следует объяснить это в самой Торе, потому что Тора называется учением. И на вопрос, что важнее, учение или действие, объяснение состоит в том, что Тора говорит о двух свойствах. Первое — со стороны законов, то есть в какой форме и каким образом нужно исполнять заповеди. Есть вопрос об объеме заповеди. Например, о цицит следует изучать законы, которые приводят Аллаха, каков должен быть размер талита и размер цицит. И подобное относительно других заповедей. Эта часть называется открытая часть Тора, поскольку эти заповеди видны глазу. И там нельзя сказать, что человек ошибается. Ведь то, что видно глазу, если человек внимателен к этому, он уже может исполнять заповеди как следует. Поэтому это называется открытая часть.
0: Второе. Часть Торы, в которой не говорится со стороны законов и правил, когда заповеди выполняются в действии, а говорится со стороны исторических событий и сказаний мудрецов, у которых нет никакой связи с 613 заповедями. Вопрос в том, какая часть Торы важнее, то есть важнее для человека, чтобы на нее больше стоило обратить внимание. И учением называется часть Торы, которая предполагает только учебу без действия, потому что там не говорится о действии, как выполнять. Это называется учение, то есть Тора без действия. Раби Тарфон говорит, что действие важно, то есть часть Торы, где речь идет о практическом выполнении заповедей, что важнее знать законы заповедей. Раби Акива сказал, что учение важно, ответили все и сказали, учение важно, как сказал Раби Акива. Дело в том, что учение приводит к действию.
1: И следует объяснить то, что они сказали, что учение приводит к действию, имеется в виду, что верно, что работу начинают с части Торы, которая говорит о практическом исполнении заповедей. Но это только начало, потому что главное в Торе и заповедях, что они даны для того, чтобы очистить ими творение. И смысл этого, как сказано, что цируф очищения означает выход из-под власти желания получать для себя и работать только ради отдачи. И это называется, как сказано выше, свойство то, что создал Творец, чтобы делать. И это действие, которое дано творению, называется получение для себя, чтобы у него было намерение ради отдачи. Это действие является главным в том, что нижние должны сделать, чтобы они могли получить то благо и наслаждение, которое Творец желает дать им. А для того, чтобы прийти к свойству действия, что означает, что человек должен работать только ради Творца, а не для собственной выгоды. Над явной частью 613 заповедей человек может еще с помощью преодоления и принуждения себя исполнения 613 заповедей. Но в скрытой части, то есть намерение, это то, что отдано во власть сердца, в этом у человека нет возможности принудить себя. Иными словами, если сердце не хочет работать и любить ближнего, у человека нет никакого совета. Получается, что в этом состоянии, когда человек желает работать ради небес, а тело не согласно, человек приходит к осознанию, что он не способен собственными силами работать ради небес. Выходит, что сейчас человеку стало известно нечто новое, чего он не знал до того, как он вошел в работу по отдаче, что он абсолютный грешник, так как не хочет работать ради небес. И несмотря на то, что до того, как он вошел в работу по отдаче, он тоже знал, что он пока еще не работает ради небес. Однако тогда он думал, что то, что он не делает все ради небес, вызвано лишь нерадением и ленью. Но в тот момент, когда он захочет делать все ради небес, нет сомнения, что у него это получится.
0: Поэтому человек не был озабочен тем, что он не делает этого сейчас. И можно сказать, что это лишь от недостатка времени, но он уверен, что он способен делать все ради небес. И существует правило, что тем, что человек способен сделать, он не озабочен, так как если он способен на это, он всегда сможет это сделать, тогда как если он не в состоянии, он зависит лишь от мнения других. Тогда как сейчас, когда он вошел в работу по отдаче и приложил в этом много усилий, видит, что он не продвигается. И хуже того, из-за множества работы он впадает в отчаяние. И он видит сейчас зло в себе в такой огромной мере, что он приходит к решению, что работа по отдаче дана не для него, и это осознание есть состояние грешника. Иными словами, он сейчас знает, без тени сомнения, что тело его настаивает на своем мнении, и его нельзя поменять, чтобы оно захотело работать ради небес. И только в явных вещах, то есть в свойстве действия, он может убедить себя и делать добрые дела. Но сердце его не с ним. Поэтому только сейчас он может решить, что у него есть злое начало, ибо оно является настоящим злом против Творца. То есть оно не хочет быть работником Творца, а хочет служить лишь себе.
1: И когда человек приходит в это состояние, то есть он видит, что у него есть злое начало, тут нужно верить в то, что сказали нам наши мудрецы. Я создал злое начало, я создал Тору в приправу к нему, из-за того, что свет в ней возвращает к источнику. То есть то, что до этого было пробущено злым началом, то есть он должен был работать ради собственной выгоды, а не ради Творца. Сейчас с помощью света Торы он возвращает его к источнику. То есть чтобы у него была способность делать действия ради небес. Это называется добрые дела. То есть только отдавать Творцу, а не ради собственной выгоды. Несказанного мы видим, что невозможно прийти к тому, чтобы совершать действия по отдаче без света Торы. Получается, что часть Торы, когда человек учится не тому, что связано с судами и законами, это называется свойство действия, и потому сказано «действие важнее», то есть часть Торы, которая говорит о действии по исполнению заповеди, и потому сказано «учение важнее», то есть часть Торы, которая говорит о рассказах, и сказках, и объяснениях, толкованиях мудрецов и тому подобное. В этой части Торы нет отношения к практическим заповедям, это называется «учение». Стали отвечать все и сказали, учение важнее, когда это учение приводит к действию. Тут действие означает намерение на данное действие, которое является свойством явного, что у него была способность строить намерение в сердце, чтобы оно было ради небес. Это называется действие, как сказано, которое создал Творец, чтобы делать. Как сказано выше, делать имеется в виду сердце, чтобы у человека была сила делать так, чтобы сердце захотело ради небес.
0: Перейдем к уроку от 29 мая 2002 года.
1: Прочли статью, что означает, что Тора была дана из тьмы в работе. Второй том Шлаве Сулам из недельной главы Ваикра, шестая страница. То есть, зачем была дана Тора? Тора была дана для того, чтобы прийти к действию. Что значит к действию? Что в душе человека, нешама, есть 613 частей. Изначально все 613 частей находятся в нас в неисправленном виде. Нужно исправить каждую часть. Это называется, что мы исполняем 613 эйтин, советов. А после этого, в той мере, в которой мы исполняем 613 советов, исправляем каждую часть из 613 частей души, тогда в каждой части в соответствии с этим мы получаем свет, который заложен в соответствии с каждой частью этого клея. Тогда называется, что удостаиваются 613 пкудин, вкудот, вкладов этих света. То есть исправляют килим и наполняют их светом. Все 620, 613, еще 7 заповедей мудрецов, все 620 частей души. И они называются действием. То есть Тора, учеба, усилия должны привести к этому действию. И тогда удостаивается получение Торы. Что такое получение Торы? Тора также называется Творец, это называется общий свет, который наполняет душу в бесконечности. Потому что из этого Кли чувствует, что такое Творец, вне Кли ощутить нельзя. Это общий свет. Тора — это тот же свет, который разделяется в общей душе на 613 частей, 600 тысяч частей, неважно, разделяется на 613 частей. Заповеди называются исправление каждой части. И получается, что Исраэль, Тора и Творец едины. То есть в конечном счете, в окончательном исправлении, это состояние, когда Кли начинает соответствовать свету, который наполняет его, частного в каждой части, частному и общему. Когда приходит к общему исправлению, это окончательное состояние. И в такой фразе так это приводится у нас. Исраэль, да, Творец и Тора едины. Да.
2: Мы говорим, что мы Творца не постигаем. Творение не постигает Творца, а постигает лишь его действия. Так что такое Творец? Это ради отдачи?
1: Каждое свойство, которое не исправлено в человеке, соответствует свойству, которое исправлено в Творце. Мы не можем знать, кто такой Творец, и только из наших неисправленных свойств. А если мы не исправим их ради отдачи, из этого мы познаем Творца. Ты не можешь ничего познать, если это не облачается в твой килим. Ты не можешь быть неисправленным и познать Творца. В той мере, в которой ты исправлен, ты познаешь свои исправленные килим, и тогда ты познаешь, кто такой Творец. В мере подобия по форме с Творцом, ты познаешь согласно своих килим, тогда кто он? Не его ты чувствуешь, а ты чувствуешь свои исправленные килим.
2: Так почему недостаточно взять цель?
1: Это называется, каждый отвергающий отвергает в своих недостатках. Ты ценишь нечто только согласно мере исправления своих килим. Вот и все.
2: Так почему не взять это как цель, скажем, исправить мой килим? Зачем мне цель прийти к Творцу, прилепиться к Нему? Что это?
1: Это очень хороший вопрос. Почему моя цель не установлена по имени исправления души, а моя цель называется словами слияния с Творцом? Из-за того, что цель должна быть обретение состояния, прийти к какому-то состоянию. Исправление килим — это не состояние, это, в общем, средство. Верно, что ты должен заниматься этим, но зачем ты исправляешь килим? Это, по сути дела, главное.
2: Какое состояние я должен представлять? Что это за состояние, если я не знаю, что это?
1: Зачем нужно исправить кли? Зачем тебе нужно исправить кли? Этим ты подобен человеку, которого спрашивают, зачем ты исполняешь заповедь? Так сказали. Сказали очень хорошо. Если бы тебе сказали по-другому, ты делал бы иначе. Так ты так сказали, ты так и делаешь. Это просто совершать исправление, якобы исправление, это не будет исправлением. Просто хотеть быть хорошим парнем. Пожалуйста, ты можешь, это дело твое. Тора не требует этого. Тора требует прийти к слиянию, соответствию, быть человеком, уподобиться Адаме Высшему. А если хочешь просто быть хорошим, хорошо, Есть полно таких, которые говорят, что они хорошие.
2: Если так, то я просто не знаю, что это.
1: Зачем исправлять, я не понимаю, какая причина для исправления? Что у тебя будет от этого? Самоудовлетворение такое какое-то? Что у тебя будет?
2: Если так, то я не знаю, кто такой творец и что это. Так что это?
1: Ты говоришь так. Мне говорят, что моя цель — прийти стать подобным Творцу, прилепиться к Нему. Он милосерден, я милосерден, он милостив, я милостив и так далее. Я не знаю, кто он, так как я буду знать, каким я должен быть. Да? Так снова ты возвращаешься к тому же вопросу. Если ты не знаешь, кто он, как ты знаешь, что надо исправить? Ты говоришь, что ты готов заниматься только исправлениями.
2: Почему сказано?
1: Тебе не сказали заниматься исправлениями? Так как ты будешь исправлять себя, если ты не знаешь, какой стандарт?
2: Есть группа, есть законы.
1: Какая группа закона?
2: Отдавать ближнему, любить ближнего, разве?
1: Я слушать не хочу, я просто... Слова говоришь, группа, законы. Все это средство к средству. Из действий твоих только познали мы тебя. С одной стороны. С другой стороны, какие действия народ может знать? Как мне знать, каким я должен быть? Зачем мне нужно раскрытие Творца? Это то, что спрашиваешь в конечном счете. Мне нужно его раскрытие, чтобы подобиться ему, чтобы знать, каким я должен быть. Если ты для этого потребуешь его раскрытия, он раскроется тебе. Это то, что называется из лолишма прийти к лишма. Ну, конечно, ты хочешь, чтобы он раскрылся тебе, чтобы тебе было хорошо. Но вместе с этим, вместе есть то, также какое-то отношение к нему. Ты ценишь его, ты хочешь его и так далее. И тогда Творец раскрывается тебе. Раскрывается тоже в такой мере, чтобы он исправил тебя, а не наполнил. Просто. Что такое исправил? Когда ты видишь его свойства, а не наслаждение от него. Что такое свет исправления? Свет исправления, когда Творец передает тебе свое величие. Смотри, насколько я милосерден и насколько это хорошо. Когда ты слышишь это, тогда ты начинаешь видеть, что это свойство хорошее, что оно выше тебя. То есть его раскрытие приходит в двух видах, или как исправляющее тебя, или как наполняющее тебя.
2: Так значит, что этого недостаточно?
1: А ты в соответствии с этим должен требовать у него правильная молитва, когда ты требуешь у него исправления, а после этого наполнения. Так мы учим и в ТЭС тоже.
2: А что прежде? Какое первое действие, которое мне нужно?
1: Первое действие, которое ты должен сделать?
2: Мысль, скажем, я все время делаю.
1: Невозможно заставить человека сделать какое-то действие, потому что действие у нас называется... Действие в желании. Желание внутри, в душевном усилии. Это усилие человек сделать не может. Это усилие или такое действие рождается в человеке как следствие его природы изначальной и меры света, который приходит к нему свыше. Мы никогда не говорим о Кли, что Кли вдруг хочет измениться, если у него, допустим, Авиют и Решимот, и свет приходит к нему, да, в общем, вся эта комбинация работает, а оно хочет быть чем-то другим. Ты такое слышал? Нет. Так что ты говоришь, что я должен делать, хочу делать? Ты не можешь установить это уже в каждое мгновение уже подписано. А если ты хочешь на будущее измениться, то тебе дан только один выбор. Учеба И с помощью учебы и группы ты добавляешь к группе дополнительное желание, не свое.
2: Желание к чему?
1: Желание божественного. Это вся причина, почему произошло разбиение на много частей. Душа могла, как она есть клей, наполненный светом, испортиться. Свет уходит, душа падает. Одна. Зачем нужно 600 тысяч частей? Сказано, что легче исправлять. То есть с помощью много душ, много неисправленностей, маленьких действий, много кругооборотов, будет легче исправить. Но на самом деле, Артур, но на самом деле не это, в чем тут дело, что здесь, если бы душа не разделилась, у меня бы не было возможности ничего установить. То есть как клей наверху наполняется светом, с его решимот, с его желаниями, со всем, что есть в нем, со светом, который действует на него. И так это подписано, все приходит свыше. И света, и келим, и желание света. И то же самое осталось бы без светов, без желания. А потом свет приходит, пробуждает душу, то есть пробуждает кли, и кли в соответствии с этим начинает шевелиться. То, что общая душа разделилась на много частей, это дает в моей плоскости, не наверху, к чему я не могу обратиться, а в моей плоскости, где я нахожусь, дает мне возможность сделать единственное действие в свободном выборе, потому что это на моем уровне, когда я могу взять добавку желания от остальных частей, впечатлиться от них. Не взять желание. Взять нельзя, а впечатлиться от них. Понимаешь? То есть я, кто я, что я, как Творец дает мне, это я ничего не решаю. Я могу только к этому добавить, это кли. Представь себе кли, то, что есть у него внутри, есть, то, что свет приходит, к нему приходит. Ничего нельзя в этом изменить. Это определяет его состояние, что он думает, что он хочет, все. Но кроме этого, свободный выбор от соседнего кли впечатлиться. И это из-за того, что они соединены вместе в одном корне. Если бы не было соединены вместе, не было бы возможности. А у тебя в корне, допустим, есть два кли, они опускаются, разделяются друг от друга. И то, что один хочет соединиться и пролепиться, заразиться от другого в чем-то, ты как будто делаешь действие по объединению, как в корне, якобы. Ты вместо треугольника так ты склеиваешь их вместе. И как будто согласно этому делаешь желание как одно. Его исправленное желание, якобы исправленное, потому что ты берешь от товарища? Стремление к духовному, к Творцу, да? Неважно, насколько он исправлен или нет. Это ты берешь у него. То есть ты как будто соединяешь два кли вместе наверху. Это действие, которое ты можешь сделать. И все. Только это действие. И из этого, в своем свободном выборе, и из этого у тебя возникает действительно как бы два кли. В тебе одном становится два кли. Но ты взял от него кли. Ты взял от него и желание, и вызвал свет свыше, который относится к двум душам. Там много свет, много душ вместе, но ты, по крайней мере, два. И уже светит его и твое вместе. Ну, дорогой, это хорошая добавка. Ну и так далее.
2: Так, скажем, у меня есть товарищ Муши. Что я могу взять у него? Есть ли у него мысли, желания, знания? Что?
1: Ты не можешь взять от Муши ничего. Ты можешь только впечатляться от его внешней формы, как он работает, да? Как он думает. Ты видишь, он все время пишет. Почему ты не пишешь? Да? Он все время там записывает, потом, может быть, делает что-то дома, может, еще что-то. Исследуй, что он делает, чтобы он не знал. Чтобы впечатлиться, смотри только на хорошие вещи, плохие закрывай глаза. Зачем тебе портить? Тебе ведь надо взять от товарища что-то хорошее, чтобы у тебя было хорошее, как будто, чтобы у тебя было топливо. Так смотри только на хорошее у него.
2: Так от того, что у меня будет топливо, я так и буду лежать?
1: Ты видишь, ты весишь 50 килограмм. Если бы ты весил бы как Герман, ты, может быть, бы спал вдвойне. Но ты хочешь силы, а спать не очень так уж. Взвешивай его так на чашу заслуг, смотри, насколько он тяжелый, и все-таки как-то старается, как хороший медвежонок такой, знаешь. Да. Нет, я говорю серьезно. Разные такие маленькие вещи, смотри. Смотри, бери от этого пользу. Это называется садить товарища на чашу заслуг. Что Тора не говорит... Никакой запрет, только совет для твоего личного продвижения, для твоего блага. Никто, никому не нужны эти вещи, что ты делал или не делал. Только относительно тебя идет речь о твоем личном частном исправлении. Все запреты, это чтобы тебе было хорошо. Все советы, чтобы тебе было хорошо. И все. Что судить товарища на те, что заслуга. Иначе что? Ты ему у него ничего не испортишь. Ты от него не получишь помощь, дополнительную силу. Потеря вся у тебя. Да.
2: То, что он пишет, то, что человек прилагает усилия, но не продвигается, даже отступает назад. Что он имеет в виду? Он пишет в статье, что человек, который прилагает усилия, видит, что не продвигается, даже чувствует, что идет назад. Что именно он имеет в виду здесь?
1: Когда человек прилагает усилия и видит, что он идет назад, это признак того, что сейчас он находится в раскрытии нового кли. Где он видит назад? Когда ему раскрывается кли без наполнения. Это называется, что он входит в левую линию, раскрытие нового кли, новый ахураем. И продвигается, но продвигается в негативном плане, в большей пустоте. Потом эту пустоту наполняют исправлениями и светами. Это называется, что он пока еще находится в левой линии. Потом переходит к правой. От смены правую на левую у нас есть, как мы говорим, падения и подъемы. Это не подъемы и не падения. Это просто два этапа в исправлении. Левое, правое, левое, правое. Так и идут.
2: А если человек чувствует, что находится...
1: Человек, конечно, находится в левой, чувствует, что он пуст. И ему кажется... Человек, конечно, находится в левой, чувствует, что он пуст. И ему кажется, что он пошел назад. А на самом деле он пошел назад. Он опустился дальше от духовного сейчас для того, чтобы действительно взять... Более нижний килим, он опустился, его опускают. Это признак того, что он способен в конечном счете исправить эти килим тоже. Поэтому человек, у которого есть уже опыт в работе, он рад тому, что входит в отчаяние, в путаницу, в состояние, которое такое туманное. Приходят к нему такие состояния, когда он не очень ориентируется в них, так несколько... рассеян. Это признак того, что ему добавляют сейчас килим. Это из опыта потом мы видим, что это так. Еще год-два.
2: А если этого не чувствую? Я нахожусь в самой лучшей группе, я лучший глава группы, у меня есть книги, есть рав.
1: Если тебе все хорошо, и ты учишься, и все так находишься в святое такое, полно, слава Богу, заповеди как гранат, это признак того, что ты недостаточно прилагаешь усилия. Или ты прилагаешь усилия физически, но не внутренне. Ты не добавляешь в поиски. И, по-видимому, ты не связан все-таки с товарищами. Ты можешь с ними работать все время. Ты можешь с ними работать все время, физически. Соединен, это называется все-таки видеть в них нечто, чего не хватает тебе.

0: свойство зависти, видимо, тебе не достает. Ты удовлетворяешься тем, что есть. Слава Богу, у меня есть это. Прекрасно. Большое спасибо, слава Богу. Ну и все. Все хорошо. Все во благо, я нахожусь в радости. Я праведник. Да, так только правая линия. Это называется, что мы не можем расти. Человек не может расти, у него нет новых килим. Ну а что делать? Это беда. Что, допустим, это правое, понятно. Ну, скажем, это правое. То есть нужно все время быть в подъеме духа?
1: На подъеме духа ты должен видеть, что несмотря на что у тебя есть тоже такой баланс в отношении этого с левой стороны, когда тебе все время добавляют килим, а ты все время направляешь вправо, но без левой что происходит? Ты не растешь, потому что килим только от плоти, откуда они приходят, от килим, который ты хочешь выяснить, то есть не достает тебе свойства зависти. Зависть авторов приумножает мудрость. Ты не завидуешь, как он пишет, как он делает, как это, как то. Зависть без этого невозможна. Но зависть хорошая, знаешь. Не опускать товарища, который учился, как я, чтобы не делал, как я, в смысле, чтобы был, как он. Ты был, как он. Да?
0: Еще вопрос. Он пишет там, что на самом деле то, что чувствует тьму, он достоин раскрытия Торы. Это было в статье. А теперь, в каких-то статьях он писал, что тот, кто чувствует себя в зле, то есть ему плохо без ощущения Творца, он отдаляется от Творца. А тот, кто противоположен, хочет быть совершенным, он не думает ни о чем. И у него как бы нет потребности. Как связать эти две вещи вместе? С одной стороны, нужно
1: все можно связать, я не знаю. Это, дай мне два предложения, я тебя свяжу просто так. В этом нет проблемы, но в чем там по сути говорится, я не хочу тебя просто здесь произносить какие-то речи.
0: Как сейчас мы говорили, что человек должен быть, что он чувствует себя в левой линии, что он отдаляется, не продвигается.
1: Почему, если он чувствует?
0: Чувствует тьму, верно?
1: Если он чувствует тьму, не продвигается, тьма — это продвижение только в левой линии, это тот же подъем только в левой линии.
0: Он чувствует тьму, верно? Как в это время чувствует себя, что он совершенен?
1: А в время тьмы он не может чувствовать себя совершенным, иначе он не почувствует тьму. Кто сказал тебе, что он может? Кто сказал тебе, что это плохое состояние? Обязаны почувствовать тьму, что это значит? То есть, что это за тенденция, когда он опускается в тьму? Что это значит? Только так? Мы учили, что присутствовал в 12-й части, что называется исправлениями вечера и ночи, когда начинается вечер, берут из предыдущего дня все килимы, совершают исправление вечером, потом можно и прочитать шма в вечерней молитве, с чем совершают исправление чтения шма перед сном, а с полуночи начинают поднимать килим до абавыима, начинают там поднимать навстречу чтения тьма к разделу жертвоприношений, что это. Если тебе множество исправлений, много всего, чтобы спуститься в тьму, работать в тьме, во тьме и совершать исправления во тьме. Да? Да не просто так ты входишь в состояние, когда ты хочешь избавиться от прежней души, взять новую ступень, новую душу, и чтобы завтрашний день принес себе новый уровень. Ты должен быть готовым с ночи. Мы это изучали. Ты спрашиваешь меня сейчас о тьме после того, как детально изучил это?
0: Я спрашиваю, как связать? Мы говорим, что есть две вещи. Нужно все время в подъеме духа.
1: В подъеме духа это должен быть ночью. Почему нет?
0: Как можно почувствовать в подъеме духа во тьме одновременно?

0: если ты почувствуешь тьму как полезное, ты будешь радоваться ей, и ты будешь благословлять Творца, и будешь с Ним в слиянии. Будешь с Ним в слиянии, также и во тьме. Я говорю не о наших уровнях. Также и во тьме есть там исправление, как 60 дыханий лошади, да? Всякие вещи подобного рода, всякие исправления ночи, во сне, при засыпании, во всяких вещах, которые человек намеренно совершает, чтобы по-настоящему перейти от одной ступени к другой. Это очень большие вещи. Из тьмы раскрывают все особенности, затем только их исправляют, затем только добавляют намерения. Но новые желания раскрываются из тьмы.
1: Да. Так что значит, если человек радуется во тьме, значит, он уже не находится во тьме. Тьма по определению — нехорошее ощущение. Как он может быть радоваться этому? Мы так устроены, что радость нельзя взять из этого.
0: Я не могу с тобой говорить об ощущениях, потому что сегодня у тебя такие ощущения, через год-два будут другие.
1: Как быть радоваться во тьме?
0: Радоваться во тьме — это радоваться цели. Тьма — это состояние. Сейчас я нахожусь во тьме, в таком состоянии, но это не значит, что я не могу радоваться тому, к чему это меня приводит. Я могу сейчас быть в нехорошем состоянии, вместе с тем мне светит окружающий свет. Ты можешь сказать, что если мне светит хорошее будущее, то это уже подслащает мне тьму, и я не ощущаю тьму. Нет, я ощущаю тьму сейчас, я ощущаю, какие хорошие результаты будут у меня от этого в будущем. Конечно, это не та тьма, которая у тебя сейчас, когда ты чувствуешь только запутанным, пустоту, отсутствие сил, беспомощности, все. Конечно же, это не то. Есть в этом добавка будущего, духовным, называется свет веры. Но это тьма. Кто сказал тебе, что тьма должна быть такой? Раби Шимон, который спускается на ступени Шимона с рынка, он определяет на этой ступени, что он сейчас находится как Шимон с рынка, и, по всей видимости, ступень в соответствии с этим будет ступенью конечного исправления, когда он это определяет, когда находится на ступени Шимона с рынка. Понимаешь? Он не определяет это из другого состояния. Так спустился на ступень Шимона с рынка или нет? Спустился. Но кто спустился? Раби Шимон спустился. Он не превратился по-настоящему Шимона с рынка. Он стал Раби Шимоном, который облачился в Шимона с рынка. И то, и другое, это он находится на такой низкой ступени, но он определяет из своего состояния общего, что эта ступень должна ему принести. Все. Вы еще до Максома будете ощущать и такие состояния по-другому. Когда ты не будешь настолько пугаться падений, все состояния, которые у нас есть после Максома, мы как-то ощущаем их и до этого. Не в духовном материале, а в нашем, но как-то ощущаем. Еще будешь ощущать, да.
1: Написано на восьмой странице, четвертый абзац, строчка «Ляцмо». Тот учит Тору и не хочет исполнять 113 заповедей в действии, учит хохму, мудрость, как учат внешние науки. Вопрос, правильно ли это для нас тоже? Тот, кто не исполняет Тору и заповеди в действии, он, по сути дела, учит только премудрость, и на самом деле не учит Тору.
0: Я могу сказать тебе только то, что Рабаш, по всей видимости, имеет в виду, насколько я понимаю. Это может быть не то, что другие объясняют, а то, что он объясняет. Тот, кто учит Тору, имеется в виду тот, кто учится быть подобным дающему Тору. А если из Торы не извлекает советы, которые быть, как стать подобным дающим Тору, тогда его Тора просто премудрость, он не учит это как действие. Ведь написано великое учение, которое приводит

0: подробнее объясняют.
1: Действием называется исправление экрана на желание, установление экрана на желание получать. Это называется действием. Что значит заповедь? Ты берешь плохое желание, превращаешь его в хорошее. Это называется исполнением заповеди. Потому что заповеди Тора, он говорит тебе, есть в них 613 советов, как исправить душу. А затем 613 кудин, вкладов, как наполнить эти заповеди, эти исправленные части святами. И в итоге, когда ты исправил все эти заповеди, все части, исполнил все заповеди, наполнил их светом, который называется Тора, тогда ты удостоишься общей Торы. А когда ты уже приходишь к исправлению всего кли, то, что раскрывается тебе по-настоящему как общий свет, называется Творец, Кадош Барху.
0: А почему же он пользуется тогда этими всем известными словами, а не...
1: Он не может пользоваться другими словами, которых не знает. Он не виноват, что ты путаешься. Вся Тора — это имена Творца. Что значит имена Творца? Это как свет облачается в кли. И кли ощущает впечатление от света, что он делает, какие у него есть свойства. Да? Он милосерден, так и ты будь милосерден. Что это значит? Если я исправляю себя на уровне милосердия, так я в этой мере ощущаю, что он милосерден. Это называется, что я пришел сейчас к познанию, чтобы раскрыть святое имя, милосердный, Рахум. Так вся Тора — это имена Творца. То есть те свята, которые облачаются во мне, дают мне ощущение, кто такой Творец, ведь Творец — это вся общность света, я получаю эту совокупность света порциями по мере моего исправления. Так в целом я получаю всю Тору, так я чувствую Творца. Потому что в целом во всех этих святах я чувствую именно Его. В этом вопрос заповедей Торы и Творца, раскрывающих, называется Исраэль. Только об этом написано. Вся Тора — это имена Творца. Что это значит? Что только об этом написано во всех святых книгах. Что значит святых, которые написали над Махсом? Это называется святым, отделенным от этого мира. Все. Так если ты читаешь Тору как роман, да? Что там было между мужчинами и женщинами, между этими, и кто куда пошел, и кого убил, и кто украл, и что сделали этим, это твоя проблема. Но нужно читать Тору как имена Творца. Все. Сегодня мне задали вопрос в интернете, был у меня вопрос, но ведь написано, что каждую неделю нужно читать Хумаш, недельную главу с Раши, дважды писание, один раз перевод. Так написано, что нужно дважды прочитать недельную главу из Хумаша и один раз толкование Раши. Но у тебя есть еще много толкований, есть 72 толкования, есть много их. Неважно, можно добавить. На самом деле, есть толкования, каждый из них был большим каббалистом. Только посмотри, как он написал, что Раши не был каббалистом. Ибн Эзра, там, Бермаем Хаим, источник живой воды. Есть множество по-настоящему глубоких толкований. Так, что делать? Читать или не читать? Но я ответил там, что и самый строгий запрет в Торе — не делай себе изваяние и изображение. Что значит изваяние и изображение? Когда ты воображаешь вместо духовного материального? Если ты читаешь недельную главу и представляешь себе вместо этого исторический рассказ, так не читай исторический рассказ. Почему это нельзя? Не делай себе изваяние, изображение. Это самый строгий запрет. Самый строгий из того, что есть в Торе. Запрещено, потому что из-за

0: то невозможно прийти к духовному. В этом весь запрет. Ты этим ничего не делаешь, ты не носишь ущерба Творцу, не беспокойся, и также всему миру ты ничего не делаешь. Но ты остаешься животным, как и сегодня. Ведь тогда ты просто читаешь роман. Поэтому существует запрет, поэтому нужно относиться к Торе, как будто это на самом деле именно Творца, и тогда это приведет тебя к цели. А то, что они написали таким языком, что Моше написал в таком виде, не мог найти другого языка. Что язык Агады, Мидраша, Аллахи, язык Каббалы. Все другие языки — это языки гораздо более трудные, чтобы выразить ими детали, все подробности и частности, которые он хотел выразить, невозможно. На других языках это почти невозможно. Так он взял этот язык. Язык, как пишут все рассказы.
1: Есть некоторые противоречия, мне не удается это гармонизировать. С одной стороны, он говорит, что мы все время исполняем заповеди, все, что нужно.
0: То, что ты исполняешь заповеди, накладывая тфилин, облекаешься в талит, благословляешь, делаешь все там кошерное, всякие вещи, которые делаешь, то, что ты делаешь, все заповеди на земном, на земле, потому что ты находишься в теле, если бы не был в теле, у тебя бы не было возможности совершать эти действия, верно? Это не те заповеди, о которых написано в Торе. В Торе написано не то, чтобы это были не те заповеди. Я не говорю, когда ты находишься в теле, ты должен их исполнять, но я не говорю, что это те действия, посредством которых ты придешь к святым именам. К святым именам ты приходишь с помощью того, что ты исправляешь желание, устанавливая на него экран, получаешь в него свет, и свет, который раскрывается внутри исправленного желания, называется святым именем.
1: Не то, что он говорит, что я должен накладывать тфилин, носить кипу, все, что нужно.
0: Где он пишет, я не понимаю.
1: Не, он говорит, это заповеди в действии.
0: Что значит действие? Действие — это называется, когда ты совершаешь действие на деле, ты устанавливаешь экран на свое желание. Это называется практическими заповедями.
1: А что называется заповеди? То, что называется накладывать тфилин?
0: О заповедях накладывания тфилин на руку, то, что ты делаешь каждое утро, он здесь не говорит. Он говорит об исправлении желания. Почему ты называешь практические заповеди, заповеди, которые ты исполняешь с тфилином утром? Почему ты не называешь практической заповедью то, что является твоим внутренним действием, что ты исправляешь свое желание? Есть у тебя внутри 613 желаний, ты должен их исправить. Ради этого ты пришел в этот кругооборот. Ты хочешь снова пройти кругооборот? Пожалуйста, снова и снова, но ты должен будешь исправить 613 желаний своей души. Их ты должен исправить. Об этом говорит Тора. То, что в соответствии с этим ты должен также совершать действия в этом мире, это заповеди, которые в этом мире. Но ты ведь хочешь исправить себя по отношению к духовному миру. Я понимаю, но здесь есть какое-то разделение, которое...
2: Есть здесь разделение. Это разделение не должно сбивать тебя с пути. Что такое разделение? В чем я виноват, что я не Коэн и не Леви, и потому не могу исполнять заповеди Коэна и Леви в этом мире, в духовном я как раз-таки должен их исполнять. Чем я виноват, что я, допустим, не первенец и не женщина. Да, там есть такие заповеди, которых у меня нет. Я, слава Богу, допустим, еще не вдовец. И не развожусь. В духовном ты должен все заповеди эти выполнять. От А до Я. Все 620 этих желаний. Те тарах, части души называются 613 тарях, заповеди, 7 заповедей мудрецов. Есть у нас храм, нет, я не земледелец. Знаешь, что такое быть земледельцем по Торе, ого, в то время как храм существует, какие есть там законы, какие установления. Я не работаю в храме, не приношу жертвоприношений, и я не первосвященник, нет у меня всех этих вещей. Так что здесь, в этом мире, это лишь такие символы, сколько их есть. И тот, кто вовлечен каким-то образом или как-то, как он устроен, пусть делает или не делает, это не относится к духовному пути. Ведь в духовном ты обязан исправить все 620 частей души. Это называется Тарьяк, 613 заповедей и 7 заповедей мудрецов. Все. Я не понимаю, что здесь трудного?
3: Трудно, что есть какие-то действия, которые совершают в течение дня.
2: То, что ты делаешь в своем теле или в своем животном желании, я прошу прощения, в человеческом, неважно, относительно окружающих тебя, просто как человек, который живет в этом мире, это совершенно не относится к Торе, это не относится к продвижению, к Творцу. Скажи мне, пожалуйста, скажем, 10 тысяч лет назад в нашем мире жили тоже люди, и они не знали о Торе и заповедях. Да? Жили? Жили. Были у них жены, дети, всякие там места, где они жили, что-то они ели. Это относится к духовному или нет? Ну, как и твоя обычная жизнь. Без кабалы. Не относится к духовному. Это животное существование в этом мире. Мы не можем сказать, что это совершенно оторвано от духовного мира. Не оторвано. Все здесь — это ветви. Но это желание получать, которое находится в неживом, растительном, животном, говорящем уровне этого мира. И постепенно, согласно общему времени, всей реальности, продвигается к полному исправлению в своей скорости. Потом Творец взял... Не будем говорить так, ладно, вы запутаетесь. Потом возникло состояние, когда желание получать достигло такого состояния, этого общего, когда во всех людях стало возможно, чтобы начали спускаться с высшей части души. Что это значит? Что в желании получать, которое облачено во все творения, ну, я имею в виду людей, тоже начал светить свет свыше, чтобы уже выяснить желание получать, что свет светит сверху. Это называется, что входит точка в сердце. И вошла она в того, кто назывался Авраам. Затем мы знаем, что его звали Авраам. И с него уже началась группа. Его взяли, то есть он первый, кто раскрыл Творца, и за ним, после него началась вся эта плеяда учеников. Если бы не было такого, то все человечество продолжало бы без духовных выяснений, а так, согласно общему времени, всей Вселенной, реальности. От Авраама и далее в человеке появляется свобода выбора. По мере того, как светит свет, у человека есть возможность совершать какие-то действия дополнительные из себя. Из себя могу совершить какое-то действие только в объединении между душами. Так мне нужен еще кто-то рядом со мной. Я не могу, чтобы был где-то кто-то там, в Америке или в Австралии. Там тоже были индейцы в то время, как здесь был Авраам. Но у меня нет с ними связи. Мне нужен кто-то рядом со мной, чтобы был мой товарищ, чтобы я мог впечатлиться от него, что-то от него взять. С помощью этого единственная свобода выбора только получить дополнительный хисарон от равного мне. И как было во времена Авраама, так же и в наше время. Что сказал ему Творец? «Я сделаю тебя многочисленным, как звезды, и будет многочисленным потомство твое». То есть он дал условия для свободы выбора. Поэтому должна была быть какая-то группа, близкая друг к другу, чтобы один впечатлялся от другого и смог брать один другого желания. Поэтому нет такого, чтобы был один каббалист тут, другой там. А должна быть группа, которую звали евреи. Ну, были там какие-то иракцы, персы. Начали звать их евреями, иудеями, иврим. Иврим от слова «переходящий», ведь он перешел с той стороны, в Израиль, в землю Израиля. Так ты различай между этой душой, которая облачается в человека, которую ты должен исправить, и тело.
3: Я различаю. И то, что мы учимся, мы делаем ради этой души. И все-таки Авраам... Ведь он сделал обрезание, теперь целые поколения совершают такое же действие, болезненное. И у меня будет ребенок, я ему тоже сделаю, но это что-то такое безумно. Для чего я это делаю?
2: Ну, успокойся, не переживай.
3: Ну, мне с этим нечего делать.
2: Ну, не страшно. Дело в том, что есть люди, ты видишь в нашем мире, которые совершают только внешние действия, и к ним не приходит свечение свыше, и они не делают внутренних действий. Ты хочешь спросить так, в чем разница между этими людьми, два типа людей, которые делают внешние, и те, которые делают внутренние? Да? Разница очень простая. Подобие Аврааму.
3: Я не об этом спрашиваю. Спрашиваю о том, где по-настоящему есть объединение между тем, что мы совершаем только в духовном, и есть какая-то точка связи, где можно найти какую-то логику.
2: Если ты совершаешь действия в своем теле, это называется, что ты делаешь, не зная, что ты совершаешь какие-то духовные исправления, просто как человек, который учился в Ешиве, Хейдере, Колеле, такой добропорядочный еврей, он делает то, что учит, да? Так вот, ты совершаешь соответствие на своем уровне, там, где называется это не живой и святой, дом эмдек душа, ты производишь исправление, но эти исправления на уровне не живой, святой, это не дает тебе возможности расти, но это исправление. То есть так же, как сверху пришел свет, я облачился в материю, и в этой материи отпечатался, произошел отпечаток от духовного. Есть у нас в этом мире неживое, растительное и животное, и говорящие уровни. И в говорящем есть такие, кто является последователями Авраама или Геры, как это называется. Ну, потом поговорим о Герах. Так в этом неживом есть искра Авраама. Только если они их развивают. Еще не развивают, да, еще не пришло к ним свечение свыше, которое пробудило бы их духовному. Так, они совершают это исправление на уровне домемдек душа, неживой святой уровень. Это исправление, и ты не можешь его и игнорировать. От этого ты не можешь жить. То есть жить — это называется добавлять, поэтому это называется домем, неживой. Неживой — это отсутствие духовной жизни. Если ты хочешь быть выше этого, тебе нужно добавить самостоятельную работу. Это когда ты берешь желание снаружи, добавляешь от себя и единственная свобода выбора, и посредством этого вызываешь дополнительное свечение свыше или вбираешь дополнительное свыше того, что приходит. И тогда ты уже входишь в исполнение духовных заповедей. И следует различать между этими вещами. Поэтому это называется работа Творца. Каббала — это и есть, в общем-то, работа Творца. Тогда ты входишь в работу Творца, а так ты находишься в исполнении заповедей обученных людей, которые получили воспитание. Одно, в общем-то, не противоречит другому, должно быть и то, и другое. Но тот, кто находится только на уровне неживом и святом, кажется, что ты его обесцениваешь, ведь для него важно только это. Если есть что-то еще важное, то это уже становится не таким важным. И мы видим, те, кто по-настоящему начинают учить внутреннюю часть, они начинают пренебрегать внешним настолько, что человек, который по-настоящему там выполнял заповеди, всякие вещи, начинает изучать каббалу, и вдруг он забывает, что ему еще что-то нужно. Ну, по привычке он там выполняет еще всякие вещи, но если это не есть по привычке, то его голова уже в облаках, то, что называется, по-настоящему в облаках там наверху, и мы видим, что материальное действие, в этом он слабеет. И в работе, и в семье, все эти вещи. Весь он, если он связан с духовным, то он пренебрегает материальным. Они вроде правы. Те, кто говорят, что тот, кто изучает каббалу, по-настоящему не выполняет как следует вот эти физические заповеди в этом мире. Они правы в этом. И мы видим, что это так. Давайте не будем скрывать эти вещи. Это то, что происходит. Так что нужно исследовать, почему это явление существует. Либо мы учим что-то нехорошее, не дай Бог, либо мы ошибаемся, учим это неправильно, либо это явление, которое происходит естественно, может быть, потом это каким-то образом вернется на другой ступени, в другом исполнении, там, взаимном, духовном и в материальном. Но эти вещи ты не можешь игнорировать. Это то, что есть. Ну, нам нужно учиться.
3: Почему мы соглашаемся с таким явлением? Не спрашиваю, почему оно существует, а почему мы соглашаемся?
2: Почему мы соглашаемся или не соглашаемся? В духовном нет такого, согласиться или не согласиться. В духовном есть определение состояния, в котором я нахожусь. Так же, как мы учили вчера, приходит ко мне свет, особый свет, который удерживает меня на какой-то ступени. Ну, тогда вор. Приходит ко мне свет еще меньше этого, тогда я становлюсь грабителем. Приходит ко мне еще меньше, больше свет, тогда я становлюсь праведником. Все зависит от меры света, который мне светит. Ты можешь сказать: ой-ой-ой-ой, я грабитель, ой, что же делать? Тебе ничего не поможет. Ведь состояние, оно состояние само по себе, и ты даешь ему имя. Все, дал имя, не можешь изменить его. Ты можешь обманывать себя и можешь приклеить ярлык к этому состоянию, что ты праведник, но это не поможет. Хотя бы все будет иначе, но чем то, что ты говоришь. Но почему мы этому не сопротивляемся? Почему мы соглашаемся? Я говорю о состоянии самом по себе, а не о том, как я должен на него реагировать. Я говорю о том, что я хочу того или нет, и согласен я с этим или нет. Такое состояние. Так это происходит. Что человек, который начинает заниматься внутренним, пренебрегает внешним, материальным, практически полностью. Ну, почти до конца.
3: И с этим ничего не поделать?
2: Этого я не говорил. Я сейчас не хочу говорить о том, что делать. Но в этом они правы. То, что так происходит внешне. И я тоже вижу, что это так. Я согласен с ними, что это то, что происходит. И наоборот, люди, которые изучали каббалу правильно и пренебрегали вот этими физическими заповедями, да, вследствие этого, а потом забыли, что такое правильная учеба, и вернулись к какой-то там псевдокабалы. Начинают выполнять заповеди, становятся ортодоксами. Я вижу все эти изменения, весь спектр возможностей. Так что я говорю тебе о явлении и не говорю о том, что оно хорошее или нехорошее. Я не определяю, как лев, который нападает, там, задирает свою добычу. Это хорошо или нехорошо? Это природа, сделал. Ведь это природа, она обязывает его. Так же и у нас природа, в которой мы сейчас находимся, каждое мгновение обязывает нас так себя вести. Это было известно во всех поколениях, что это так. Есть об этом много рассказов, что вдруг увидели в окно, что кто-то зажигает свечу в шаббат, и говорится, все эти рассказы 300-400 лет назад, я не думаю, что это ложь, что это придумали там противники Каббалы. Нет. Я говорю, серьезно, эти явления, они известны, я видел их и ощущал их на себе. Что это за вещи, почему это так? Об этом поговорим. Но есть у этого причина и есть определенное намерение свыше. Все, что делается, делается свыше. Это прежде всего. Как нам нужно к этому относиться? Нужно ли вести себя в соответствии с этим, преодолевать или не соглашаться? Ну, об этом мы поговорим. Но явление такое есть. Это не армия, где ты можешь сказать, нет, этого не может быть. Это есть. Поэтому прежде всего нужно определить состояние, что это истина. Определение состояния. Я, чтобы изучить себя, должен смотреть на себя другими глазами. И я вижу, что они в этом правы. И я вижу, я знаю по себе. Ну, будем еще выяснять все эти вещи. Ну, что мы учим?
4: Поделимся впечатлениями от урока и что мы реализуем в наших десятках.
2: Все состояние кли определяется с отношением кли света. И если мы хотим что-то изменить, только с помощью изменения этого света, который станет добавкой кли, и это воодушевление от товарищей.
4: Главное, что мы изучали вокруг света Торы, действия, что предваряет что, что ведет к чему. И, в общем, мы должны добавить намерение к действию. И любое желание, которое в нас есть, переделать его на ради отдачи. По крайней мере, желать этого.
2: Рав говорил в начале урока, что Тора дана, чтобы прийти к действию. Что такое действие? Это вопрос, который был у меня во время урока, и сейчас он продолжается.
4: Чувствую, что есть и свет, и кли, и вся реальность между одним и другим. Мы как бы посередине выбираем, смотрим, и мы удостоились права быть частью всей этой истории.
2: Брать от товарища стремление к Творцу как пример, чтобы он был для меня примером, и видеть в товарище только хорошие вещи, чтобы они были для меня примером.
4: Надо прийти к осознанию средств, исправления келим и цели. Как говорилось, обретение состояния, дойти к какому-то из состояния, это не само состояние, это средство. Ты должен об этом позаботиться, но главное, как ты исправляешь кли.
2: Да, как и сказали товарищи, я впечатлился от упражнения, которое Рав дал, какое отношение должно быть к товарищу, учиться из хороших его свойств. И в продолжение этого отношения к ученикам, у которых уже есть опыт, как мы должны работать относительно разных таких неясных состояний, что мы должны видеть, чтобы это добавляло нам келим.
4: Никак не могу изменить ни себя, ни свое состояние, ни свои ощущения. Это просто потеря времени всем этим заниматься. Надо понять, что все есть результат действия света на кли. И поэтому единственная возможность продвигаться в духовном — это увеличивать кли. А для этого есть товарищ. Можно у них перенять желание, не внутреннее, но можно ими впечатлиться внешними действиями и получить в соответствии внутреннее впечатление.
2: Если ты хочешь проверить себя, то смотри на себя другими глазами, а не своими глазами. Мы слышали, что свет исправления — это свет его величия, чтобы мы увидели, насколько он милосерден и прекрасен. Потом мы начнем видеть, что это более высшее свойство относительно меня. И так мы приходим к состоянию, что это и наполняет, исправляет и наполняет.
4: Рав дал примеры того, что я могу впечатлиться внешними делами, которые делает товарищ. Посмотри, как он пишет, как одно, другое. Он говорил о том, что нужно перенять у них устремление к Творцу. Почему же он мне приводит пример, что кто-то пишет? Так вот, как через все это научиться впечатлиться внутренней частью товарищей.
5: Лейб Кутевлану льет иуди, нимдад для фиап.
2: Лейб пишет нам, быть евреем — это значит выполнять внутренние действия человека. Я хочу добавить, что мы должны прилагать больше усилия, чтобы связывать намерение с действием. Не может быть намерение без действия, и не может быть действие просто физическим, без того, чтобы мы направляли намерение ради отдачи. И это главное Тора, которая приводит к действию. Это связь, соединение, выйти из желания получать для себя и работать только ради отдачи.
4: Слышал, что каждый товарищ нужно смотреть на его только хорошие свойства и выискивать такие свойства, которым можно завидовать. И это касается каждого товарища.
2: Итак, мы создаем кли, что Творец может дать нам нечто новое.
4: К любому действию нужно добавить намерение. И свет в нем исправит.
2: И перейдем к следующей части урока. Сначала споем.

0: כזה שיעור, כאילו תוך שעה אתה עובר חיים שלמים, גלגול
1: שלמים. Такой урок, как будто за час вся жизнь пролетела, целый кругооборот, столько разных впечатлений. Написал по мере подобия свойств с Творцом, ты познаешь из своих келим, кто же такой он. Ты чувствуешь не его, ты чувствуешь свои исправленные келим. Все чувствуется в наших келим и только.
2: Итак, друзья, сейчас мы войдем в урок с Равом. Это дополнительная часть урока, это урок 7 в нашей серии уроков. И здесь мы будем смотреть приблизительно полчаса урок, и мы увидим, что первые 10 минут где-то Рав начинает говорить о цели учебы, о притяжении света, о качестве усилия, о том, как мы делаем это вместе. Поэтому прежде всего это прекрасная возможность для нас настроиться и правильно войти в изучение птихи. Затем Рав уделяет время тому, чтобы повторить, прежде чем он начинает новую тему, он делает повторение буквально с четырех стадий прямого света вплоть до разбиения. Мы думаем, это прекрасная возможность для всех нас войти в эту непрерывность учебы. Мы обратили внимание, что последние уроки есть меньше вопросов. Это, естественно, когда мы начинаем разбирать цимцумбет и дальше, мы видим, что меньше вопросов. Именно сейчас есть возможность, давайте будем вместе с Равом. Он делает полное такое повторение, и, исходя из этого, мы хотим чертить вместе с Равом. И если есть вопросы, записывайте их. Это прекрасная возможность. Потом мы выделим время для ответов на вопросы и надеемся, что так вот мы соберемся все вместе в этой учебе. Прекрасная возможность для повторения. И следите за тем, как Рав нас ведет. Появляются вопросы, записывайте. Потом мы уделим этому время. Давайте вместе войдем в урок с Равом.
1: Когда человек приходит на урок и слушает, и читает, и входит в группу, где говорится о цели творения, цели жизни, тогда он в соответствии со своими усилиями начинает пробуждать окружающий свет из своего корня, корня своей души. Душа спустилась, облачилась в тело, и сейчас есть отличие между тем, где она находится сейчас, и ее источником. И тогда, в той мере, в которой человек стремится к источнику, он пробуждает на себя в той же самой мере окружающий свет. Ормакив. И это происходит во время учебы. Во время учебы. А потом в своей обычной жизни, когда он выходит с урока, все зависит от того, как он продолжает, то есть насколько он сам организует свою жизнь, свой распорядок. Каббалисты учится, как правило, по утрам. Если человек учится с 3 до 6 утра, 2,5-3 часа, то этого достаточно для того, чтобы привлечь окружающий свет на протяжении дня. Только на этот самый день. Ну, это как правило. Это не означает, не касается начинающих. И это не потому, что они слабые, а потому что нужно привыкать и могут войти в это потом. Важно, что в начале окружающие света, даже если человек учится раз в неделю, два раза в неделю, по мере его продвижения он должен делать все больший вклад, потому что этот ормаки в начале, он действует с большей интенсивностью, как бы с большей силой. А потом постепенно он как бы ослабевает. Он не по-настоящему ослабевает.

что он начинает действовать на больше деталей, которые человек не чувствует. И поэтому новички, они в большом впечатлении от всего происходящего, а потом потихонечку это впечатление начинает рассеиваться. И это не значит, что свет ослабевает. Просто работа света в человеке становится как бы более точечной и более внутренней. То есть и по причинам нужно вкладываться все больше и больше. И поэтому, кто на самом деле хочет правильно прикладывать свои усилия, то Бааль Сулам пишет в предисловии к учению 10 сферот, приблизительно в 15-м пункте, может быть, где-то раньше, о том, что тот, кто не достигает Творца, то есть раскрытия высшего мира, потому что не приложил достаточного качества или количества усилий, количество усилий можно измерить часами. Поэтому если человек учится, ну вот как мы сейчас говорили, допустим, 3 часа по утрам, и еще свободное время, которое у него есть по вечерам, вкладывается в распространение. Например, преподает или переводит, или пишет статьи на протяжении недели. В субботу у него внутренний распорядок работы вместе с группой, то относительно количества он покрывает все необходимое, в то время как качество зависит от того, насколько он с большей глубиной и скрупулезностью занимается вопросом, для чего я учусь, что я хочу от этой учебы, кроме знания, кроме просто восприятия материала. И проблема, и тут пишет Бааль Сулам, она больше не в качестве, не в количестве. Нет. То есть количество соблюдает много людей, и тем не менее к духовному приходит намного меньше. По крайней мере, меньшее количество людей. Все потому что не прикладывают достаточное качество усилий. И потому что не вкладывают силы в том, чтобы выяснить вопрос, для чего я учусь. И все, что делает человек, должно быть направлено только на одну цель. И поэтому мы заботимся, чтобы группа постоянно работала бы над тем, чтобы возбуждала в себе вопрос, для чего. Зачем? И для этого у нас есть различные средства. Может, косвенные, вспомогательные средства. Мы в них тоже вкладываем много сил. Это то, что связано с внутренней групповой деятельностью. И относительно количества, каждый вкладывает какое-то количество, а вот качество зависит от того, насколько люди объединяются во время учебы, насколько их мысли присоединяются друг к другу. И для этого мы должны выполнять групповые действия. Это то, что делали каббалисты на протяжении всех поколений, тут ничего нового нет. Это не новинка. Рабаш рассказывал, насколько Бааль Сулам гулял со своими учениками. Мы вчера, например, были на экскурсии. Он гулял в горах Иерусалима, он гулял в Кармеле. На горах Кармеле, был на горе Тавор. Есть еще действия по субботам, например. Поэтому количество и качество — это два основных момента, о которых надо заботиться. И тут еще раз речь не идет о начинающих.
Новички должны учиться так, как они могут, насколько могут, пока не войдут. Но, в общем, я не скрываю, что тот, кто хочет серьезно продвигаться к духовному, ему, да, надо будет прилагать усилия. Ты хочешь чего-то, не находящегося в этом мире, находящегося выше, в высшем мире. В нашем мире ты хочешь быть богаче всех или умнее всех, сколько нужно сил прилагать. А тут ты хочешь быть более умным, чем все умники, и более богатым, чем все. Это касается и богатства, и всего то, что есть у всех. Знаешь, и что, для этого не надо работать? И поэтому такой поверхностный подход тоже хорошо, в виде хобби тоже продвигает к цели, но все-таки нужно прилагать силы для тех, кто хочет прийти к цели. Есть те, кто завершают за 3-5 лет, а есть те, кому нужно 20 лет, есть те, кому и 40 будет недостаточно. Но усилия, любые усилия, которые прилагает человек, оно не уходит в пустоту. Все остается в душе. Все, что он сделал, все, что он прочел, все входит в душу. Это ничто не исчезает в реальности. И все, что ты изучаешь, попадает в душу. Как есть такой вечный склад. Это такой банк, равного которому нет. И тогда, даже если проходишь кругообороты, так ты уже движешься с тем имуществом, которое, в принципе, выстроил. Да, решимо. Да, понятно, здесь связано с решимо. И тогда человек продолжает уже совсем в другой плоскости относительно людей, которые не прикасались к каббале. И тоже все, кто начинали учиться, у них тоже бывает, ну, как есть особое состояние, что они учатся в теле, учатся без тела. Тут есть сложные моменты. Еще вопросы? Все всем понятно. Хорошо. У нас урок номер 7. И тема его «Мир Ацилут». Итак, мир Ацелут. Мы с вами учили, что Творец сотворил кли, 4 стадии прямого света. Кли наполнилось светом, и называется он мир бесконечности Ламенсов. Затем это кли делает первое сокращение, изгоняет свет. Затем кли с помощью экрана приходит к намерению ради отдачи, чтобы стало важным не получение, а было важным отдача Творцу. И насколько он может, он получает ради отдачи. В этом цель. Что делаем дальше? Что происходит дальше? С помощью экрана Малхот или творение наполняется, как в мире бесконечности, и когда наполнится, это будет называться окончательное исправление. Гмарацику. Это первое. Второе. Все, что мы выяснили. Как это происходит? Происходит это с помощью порцуфов, то есть с помощью порций, которые получаем. Эту же малхут мы сейчас рисуем с ее кетером. Хохма, бина, хесед, гура, тиферет. Нецахот и Сод Малхут. И говорим, что наполнить эту Малхут можно до Тиферет, то, что называется Тох. Парцов Гальгальта первый.
Парцов Ап, Хохма, Парцов Ха,

0: Саката Бина, Майльон, Бойли, они заполняют Гальгальту пятью парцуфами, и называется это мир Адам Кадмон. Он заполняет Гальгальту от ее П до Табора. Но ниже, то есть часть от Малхут, если мы возьмем Малхут и поделим ее, тогда часть, которая называется Тох, наполняется, а часть Сов все еще пуста. И наша цель — как наполнить Сов. Для этого у нас есть парцуф Саак. У этого парцуфа есть возможность спуститься вниз своими никудот. Парцуф Саак спускается вниз. То есть к той части кли, которую наполнить невозможно светом хохма напрямую, и передает туда, это называется парцуф никудот, никудот десак, и он отдает туда свет хасадим. Этот свет хасадим наполняет тут все это место. Затем этот все это пространство, наполненное светом хасадим, приводит к сокращению цимцум. Мы называем это сокращением цимцум.
1: И тогда свет хасадим может проявиться только до определенного места, которое называется парса. Он также может пройти и ниже. Но где находится парса? Если мы поделим этот парцуф никудот десак на кетер хухма бина хэцет гура тиферет нецо от исот малхут, то именно в тиферет проходит парса, и там заканчивается отдающий килим. Затем приходит еще парцуф, который называется Никудот десак, катнут, до сих пор. Никудот, катнут, никудот десак. Это не никудот десак, это мир никудин. Мир и никудим, он распространяется только до парсы, и он, в общем-то, здесь ничего особенного не делает, но в этом месте. Но когда он хочет выйти в гадлуте, то он проходит парсу, и здесь происходит разбиение. Мы учили, для чего производит это разбиение. Почему так высшие силы устроили, что здесь произошло разбиение килим? Мы говорили о том, что тут есть килим, хесед гура тиферет, нецехот и сот малхут. Хесед гура тиферет — это отдающий килим, нецехот и сот малхут — получающий килим. Мы можем использовать отдающий килим, у нас нет проблем, но получающий килим мы не можем их использовать. То есть мы сделали здесь еще один шаг. В сов мы можем наполнить здесь до парсы, вот это место. Это мы можем наполнить. Но как наполнить эти килим от парсы ниже до сию?

вот эту часть. Это проблема. Чтобы сделать это, нам нужно, чтобы внизу были отдающие килим, чтобы через них можно было наполнить получающий килим. Как это можно сделать с помощью разбиения? Что это значит? Чтобы перемешались килим хагат с килим наи. Как может быть это перемешивание? Ведь это очень разные килимы, они отличаются друг от друга. И мы говорили о том, что это возможно их перемешать с помощью разбиения, когда приходит свыше свет, свет хухма, очень большой, и тогда он из этих двух типов килим, который над парсой и под парсой, он входит в это как один свет, и все эти килим перемешиваются и теряют экран. И это называется разбиение. И перемешиваются они настолько, что все килим, все вот эти семь килим перемешаны полностью. И тогда, после этого, у нас есть надежда на то, чтобы выстроить исправление, потому что каждая кли содержит в себе все килим, и, конечно же, в каждом кли нецеход и сутмалхут, все получающие килим, в них всегда есть какое-то отдающее кли, через которое можно исправить и наполнить получающее кли. То есть, когда мы разбили все это кли разбиением, есть надежда на исправление. Невозможно без разбиения, потому что именно разбиение, благодаря ему, отдающий килим проникают в получающие. Хотя само по себе состояние такое драматическое. Они потеряли экран, стали клипот, отдалились от духовного. Но все-таки есть связь между Творцом и Творением. И свойства Творца — это отдающий килим, свойства Творения — это получающий килим. Что делать дальше? Если сейчас мы с помощью килим хагат исправим килимные, когда можно будет их наполнить тоже светами, которые их способны и хотят, то мы можем наполнить часть малхут, которую нельзя было раньше наполнить, потому что здесь были только получающие килим. Теперь спустили сюда отдающий килим, и если мы исправим вот эти получающие килим с помощью отдающих килим, тогда можно будет наполнить малхут мира бесконечности, мы придем к исправлению всей малхут, и это называется окончательное состояние достижения цели. Пока что это система. После того, как малхут, исправленная с экраном, и может получить все света и наполниться всем светом, она получает свет ради отдачи, становится подобной свету, Творцу, то есть свет наполняет, наполнит ее, и творение, то есть малхут мира бесконечности, будет называться либо общая душа, частями, которыми мы являемся, мы достигнем состояния как Творец во всем, буквально в тех же свойствах, то же состояние вечное совершенство во всем. Ну, то, что можно выразить нашим языком. После того, как кли исправлено, и есть в нем все силы быть как Творец, затем есть еще возможности подъема, состояния. Но эти вещи, которые есть за исправлениями, мы о них не говорим, потому что это относится уже к тайнам Торы. Это не для нас, потому что мы еще даже не понимаем вообще, на каком языке это можно все выразить. Как вообще можно представить это состояние, которое находится выше состояния, когда кли наполнено

0: для нашей работы, они рассказывают, объясняют. И поэтому каббалистические книги продают везде, можно их изучать, потому что эта часть, она открыта для всех. А исправление — это уже скрыто. Там есть масса Меркава, масса Берешит, об этом не говорится нигде. Это уже после конца исправления, об этом нигде не написано. Поэтому скрытая часть, которой говорят о Каббале, это на самом деле скрыто. Поэтому нет никаких проблем открывать все книги, изучать их. Просто, прямо. И это для всех.
1: Это исправление происходит только с помощью учебы? Исправление килим.
0: Исправление с помощью светов, так же, как мы учили прежде, что не может быть, что кли изменится, если только свет в нем не изменит его. Как мы учили, что у нас есть первая стадия, это желание получать, ее наполняет свет хухма, она хочет отдавать, понимаешь, и так далее. То есть наше изменение, оно может быть только с помощью света свыше. И вообще, в этом мире ничего не меняется. Если ты хочешь вызвать какое-то изменение в этом мире, ты должен произвести изменение наверху, и тогда сверху придет добавка света, и таким образом произойдет изменение. Все программы, все, что проходит исправление, все это свыше. Все нисходит свыше, потом попадает в наш мир, как такие команды, а мы буквально как марионетки здесь. У нас нет никакой возможности здесь что-то сделать, на что-то повлиять. Поэтому мы не можем видеть завтрашний день, повлиять на него. Только если ты хочешь действительно быть хозяином завтрашнего дня, ты должен подняться на ту ступень, где определяется твой завтрашний день, там произвести исправление. И тогда ты видишь, как это реализуется, нисходит и реализуется в этом мире. Поэтому наука Каббала в этом, она действительно самая практическая наука. Человек, который обретает экран, согласно этому экрану, он может влиять на то, что происходит, и на то, что будет происходить.
1: Это приобретение возможно только с помощью учебы?
0: Обрести экран только с помощью учебы и работы в группе. Для этого мы, в общем-то, и учимся. Мы не делаем здесь ничего, никто не должен здесь сидеть просто так. Но поскольку мы хотим изменить желание, так мы учимся как-то делать наше состояние. Единственный выбор человека — кроме этого, нету ничего в нашем мире, что дано выбрать. Никто не принимает никакого решения сам и согласно этому решению что-то делает. Эти вещи пробуждаются в тебе, поскольку есть выход решемот, цепочка решемот. Слышал об этом? И согласно этим решемот происходит новое желание, что-то такое выскакивает внутри, ты реализуешь еще. То есть быть прежде выхода решемот и определять то, что я хочу, и как я хочу, чтобы это было. Для этого нужно подняться на более высокую ступень, чем ты сейчас, и тогда ты определяешь себе сверху вниз. Поэтому надо быть в двух мирах. В том мире, где определяют, и в том мире, где это происходит.
1: Там, где определяют, это корень?
0: Там, где определяют, это высший мир. Вопросы?
1: А можно спонтанно происходит?

0: Нет ничего спонтанного. Все четко, как человек должен развиваться шаг за шагом. У каждой души есть свои пути, никто не может перескочить ступень, а так вот проходить одну за другой последовательно. Никто не может избежать этого, сбежать с этого. Каждый должен лишь ускорять свое развитие. В этом, в общем-то, и заключается наш выбор. Каждый из нас, он находится в определенном состоянии и должен достичь определенного состояния. Это находится в корне души, скрыто от нас, и в начальном состоянии понятно, какой процесс должен пройти, и пройти этот процесс быстро, в состоянии хорошем, либо пройти это состояние в страданиях, в плохих состояниях. Это наш выбор. Но ни начало, ни конец мы не определяем. Это еще до творения, вообще до деления душ. При разбиении Адама Ришона это было решено. Ну, друзья, одно из предложений, то, что мы слышали, это было: качество усилия зависит от того, насколько люди объединены вместе во время учебы, насколько их мысли соединяются друг с другом. И сейчас мы приглашаем всех задать вопросы, проникнуться мыслями товарищам и помочь друг другу, чтобы у нас возникло качество усилия во время учебы. Итак, мы приглашаем всех. Покажите чертеж, пожалуйста. Итак, тут есть у нас более или менее чертеж, который Рав нам изобразил. Шореш, алиф, далит, потом сокращение, потом клин начинает работать с экраном, получение радиоотдачи, отсюда выходит парцуфим, первый парцуф — это гальгальта, абсак, мабон, все это мир ак, затем никудот десаг приводит к смешению, четвертый и второй стадий, это называется никудот десаг, появляется парса, потом цимцумбет, потом катнут никудим, потом гадлут никудим, там происходит разбиение. Итак, мы хотим пригласить всех товарищей задать вопросы, чтобы мы хотели здесь еще разобрать, прояснить, что нам непонятного в том повторении, которое Рав сделал. Я вижу, уже есть вопрос из Флориды, пожалуйста.
1: Yes, so many questions, but can you explain?
2: Возникло много вопросов. Объясните, пожалуйста, важность Хагат Неи. Каков смысл? Упоминались Хагат Неи.
3: Да.
2: Никудот десаг спускается вниз, верно? Мы знаем, что парцуф саг, когда он начал очищаться, лиздакех, сам парцуф вышел на виют бет, и у него было второе решимо, лиют лапшут гимл. Когда? В гимл содержит свет хохма. Бет только хасадим, потому что это бина, чистая бина. Когда исчезло три решимот гимон, исчез свет хухма. И тогда чистая бина, это бет, дитлапшут бет давиют, она может спуститься вниз под табор, ниже табора. И ниже табора есть как бы сильное желание с авиютом далит гимон. Но бина может там находиться. И это парцуф никудот десаг. Парцуф любой 10 сферот. Это хет кетер хума бина нецех хесед гура тиферет нецех од исод малхот. Любой парцуф состоит из 10 сферот. Но мы знаем, что тиферет, в чем ее особенность? Если мы делим парцов на 10 сфер, мы можем поделить любой парцов на гар, это три первые сферы, кетер хохма бина, и зад, 7 нижних сферот. Три первых сферы называются рош, 7 нижних сферот называются гуф. Гуф содержит в себе и тох, и соф. Так, в таком разделении мы говорим, что есть кахаб и хабат. Первые три. Первые три и семь нижних. Теперь, где точка второго сокращения в бине? То есть это бина гуфа или тиферет. Надо, да, объяснить, что зерампин делится на шесть сферот, верно. Зерампин состоит из шести сферот. Хесед, гура, тиферет,
3: нецах,
2: ход, есод. Шесть сферот, которые вместе составляют зерампин. Что его характеризует? У него как бы нет цвета хохма, там есть цвет хасадим. Но, тем не менее, у него есть кетер, и его кетер — это хесед. С точки зрения хасадим, гвура — это его хохма. Со стороны цвета хасадим — тиферет — это бина. Затем нецах — это, собственно, зерампин в зерампине. И ход — это малхут. Есот — это как бы составляющее, общее всего это. Раф иногда называет это салатом. Берешь разные овощи, помидор, огурец — все вместе салат. Все вместе это собирается в сферу есот. И еще малхут, собственно, в конце. Поэтому есть такое понятие, которое называется «семь нижних», «зайн-тахтунот». Так вот здесь эти семи нижних происходит разбиение, потому что есть получающий келим «хагат» — это верхняя часть, и есть, прошу прощения, это отдающий келим «хагат», и получающий келим «неги». Между ними происходит разбиение, они перемешиваются. Еще вопрос.
4: Никудот де саг распространяется до сиюма. Почему они поднимаются обратно? Что там произошло? Да, никудот де саг не поднимается обратно, но решимот от этого взаимного включения бины в малхут, они поднимаются. Что произошло у нас в Никудот де Саг? Здесь это иногда трудно понять. Раф это объяснял по-разному, как Миша объяснил нам. В Никудот де Саг происходит особенное состояние. Парцуф выходит на решемот бет-бет. То есть там нет совершенно света хохма. И мы находимся в таком состоянии, где решимо бет де итлапшут и бет де авиют. Что это значит? Это значит, что никудот де саг — это парцу, который проводит только свет хасадим. Что же у нас здесь есть внизу? Вся эта история. Давайте напишем тут табур. Тут табур, тут сиюм. В этой части есть у нас четвертая стадия. Вот эти келим, сов, гальгальты. Они находятся в отторжении, они отталкивают свет, потому что парцух хочет работать ради отдачи. И поэтому, в общем-то, там тоже есть свет хасадим, не свет хухма, потому что цимцум алев свет хухма не входит, но свет хасадим, там есть с ним какое-то подобие. Они находятся в отталкивании, у них есть экран, они не получают свет, и поэтому, когда сак притягивает свет хасадим из-за решимо бет-бет, он распространяется внизу, тут есть некое соответствие и такое взаимовключение между килим сов гальгальты и между парцуфом никудот де саг. И тогда отсюда мы получаем новые следствия. Есть решимот, я думаю, это ты имеешь в виду. Решимот сейчас поднимаются в рождесак из всего этого знакомства между свойством бины, которое нисходит вниз, в нейды гальгальта, и килим сов гальгальта, который находится там. Они знакомятся друг с другом, и в результате этого у нас есть понимание, что необходимо парса, что необходимо произвести второе сокращение, цумцумбет. И у нас тут есть несколько пар решимот из всего, что произошло здесь, в Никудодесак. Есть у нас несколько пар решимот, которые поднимаются сейчас в Рождесак. Прежде всего, есть решимот Далит Гимл, сами, которые находятся в Сов Гальгальда. Тут есть килим, которые хотят получать свет. Свет, хухма, они хотят наполниться, но также в результате сокращения у нас есть решимо бет алиф, сокращенные цимцумом бет. И также у нас есть решимо бет алиф, которые остались вообще наверху, еще над табором, из которых потом у нас появится парцуф ма, потом свет выйдет, появится парцуф бон. И снизу, как ты сказал, из-под табора поднимаются два Лепар Решимот, Далит Гимл и Бет-Алиф сокращенные, и появится оттуда два парцуфа, Катнут Никудим и Гадлут Никудим, который потом разобьется. Итак, мы переходим к Латин 2.
3: Gracias por la oportunidad, amigos. La pregunta es si la restricción es algo elemental en todo el proceso. ¿De dónde nace y cómo se forma la restricción en la vasija?
2: Спасибо за возможность. Как создается сокращение? Как в кли появляется цимцум? И что определяет, что происходит сокращение?
5: У
2: нас есть два вида сокращения. Есть первое сокращение и второе. Вопрос, о каком ты спрашиваешь? Если про первое сокращение, то закон такой. Есть первые девять сферот.
5: Если оно тет решенот, тысяча сферот решенот.
2: Девять первых сферот.
5: Малхут.
2: И Малхут. Так что значит первое сокращение? В эти сферот, где кли подобно Творцу, можно получать это первое сокращение. В Малхут получать невозможно. Свет с намерением ради получать никогда не войдет. И этот закон, он никогда не отменяется. Цимцум. Я для себя получить, ради себя получать не могу. Но ради отдачи, как мать, которая наслаждается от того, что ест ребенок, она даже повторяет движениями то, что делает ребенок. Сама она ест во время. Нет, она повторяет его движение, она не ест, но она наслаждается. Так вот, ради отдачи мы получить можем. Ради получения получать невозможно. Это цимцум алиф. Второй закон, цимцум бет, происходит уже вот здесь. Это еще расширение первого сокращения. Если первый раз нельзя было получать вот здесь, внизу, в самой Малхут, нельзя было получить, то сейчас нельзя получить даже килим до тиферет. Это расширение первого сокращения. Оно еще как бы более суровое. Но этот закон будет отменен, потому что и катнут мира никудим, а потом гадлут мира никудим. И вот эта парса, которая делит килим на отдающий и получающий килим, она, да, должна будет отмениться. То, что вот здесь не было достаточно силы экрана, чтобы получить экраны, это другая история. Произошло разбиение, так было свыше задумано. Мы понимаем, что весь процесс нисхождения миров сверху и света, которые на это действуют, все приходит свыше и приводит и к разбиению, и к тому, что вдруг исчезает экран, и к тому, что Има вдруг почувствовал, что снизу получающие келим готовы получить свет, хотя на самом деле не были готовы получить. Но это другое, это процесс свыше. Тем не менее, Парцуф должен прийти к Гадлуту, Цимцум Бет отменится, и тогда свет должен был, можно было принять весь свет целиком.
5: Ликлила ми тарон.
6: Вакаша, Women Spain.
7: Gracias, amigos. Si en el rompimiento las cualidades de otorgamiento y las de recepción ya se mezclaron, ¿qué le falta a esa mezcla para que sea perfecta? ¿Cuál es la corrección que ahí se necesita?
2: Если уже было перемешение получающих и отдающих келим, так чего не достает для того, чтобы это перемешение было совершенно?
4: Ну, это уже продвинутый вопрос. Нам еще нужно много учиться. Рав будет нас учить это на следующих уроках. Ну, в одном предложении мы будем изучать мир Ацилут и что происходит в мире Ацилут. Там будет программа исправления. После того, как килим перемешали, что такое разбиение? Перемешение килим. Сейчас есть путаница, нужно их выстроить заново, чтобы они начали заново работать в отдаче. И потом родится Адам Ришон, и там практически уже происходит исправление, и он тоже разобьется, и мы... Следствие его разбиения в нашем усилии объединиться между собой, мы выясняем, отдающий келим, получающий келим, и этим мы, в общем-то, и производим исправление души Адама Ришона. Это будем учить дальше. Много вопросов, это прекрасно. Мы продолжим с мировым кли Николай в Сочи.
8: Подскажите такой более общий момент. Вот мы учим, что луч света, да, изначально вошел и начался процесс. А вот по картинке создается ложное впечатление, что большая часть работы уже сделана светом, и осталась только вот маленькая часть от Парсы до Сиюма нам сделать. А вот все-таки как представить, может быть, в процентном соотношении, сколько нам осталось? Это вот 1% или 99% еще не сделано работы светом?
2: Хороший вопрос. Верно? Мы как бы приходим к исправлению до Парсы. Затем килим разбились. И теперь все вот это место требует исправления. И это то, что происходит в мир Никудим. Но если вернуться и к прошлому вопросу, он связан с твоим тоже. У нас созданы, получается, четыре вида разбитых келим. Одна часть — это чисто отдающий келим, затем чисто получающий келим. Есть получающий в отдающих и отдающий в получающих. То есть, еще раз, самые получающие левые — то, что исправить невозможно. Все эти четыре вида келим должны получить свой вид исправления. И это исправление происходит вот здесь. Здесь все еще нет миров. Мы говорили о том, что только мир Никудим, который разбился. Но есть места для миров. Помнишь, мы говорим, что Никудот Деса, они определяют места для миров. Вот в этом месте появится мир Ацелут, Брия, Ицера, Асия. Рав будет это объяснять в следующих уроках. И весь этот Соф Гальгальт нам нужно исправить. Потом появится Адам Ришон. Он будет еще как бы расширить дальше. Но мы говорим про исправление Соф Гальгальта. Это место исправления.
6: Шай, вакаша.
4: Первый вопрос, как у Никудот вдруг возникла возможность создать парцуф? Даже то, что это бет-бет. Откуда у них появилась эта возможность? Это его название Никудот Десак. В результате того, что произошло в Никудот, когда мы дошли до Ришимо бет-бет, не будем сейчас углубляться в это, но есть объяснение, мы слышали его много, что здесь при выходе света, опустошении парцуфа сак, Если мы как бы увеличим вот, рассмотрение, то весь парцуф на каждой ступени, которую он теряет свет, он производит зевук. Он пытается на уровне далит произвести зевук, поднимается на гимел, тоже делает зевук. В далит он хочет свет хухма, в гимел хочет свет хухма. Вдруг на бет решимот авиют его бет, но решимот дает лапшут, оно тоже бет, и поэтому здесь есть требование только к свету хасадим. И это уникально, этого нету больше ни в каком другом состоянии. И вот это особенное состояние, которое называется решимот бет-бет, тут есть требования только к свету хасадим. Поэтому он распространяется, он старается сделать зевук. У него получается, возможно, почему? Нет проблем под табором, нет проблем, чтобы зашел туда свет хасадим. И тогда он распространяется, поэтому распространяется свет хасадим от табора до сиума. И мы называем это распространение никудот десак.
2: Если можно еще раз чертеж. Ниже табора процесс сокращения цимцум бет, когда перемешиваются бет и далит. Что означает, что малхут поднимается к парсе? Что остается тогда ниже, если малхут — это сов? Сов поднимается, то есть сиюм поднимается? Точнее, цимцум поднимается. Не может свет распространится под парсу, потому что там нет келим. Знаешь, для того, чтобы что-то получить, нужны келим. В начале того, что говорил, были бы у нас келим, мы, когда будут, мы в них почувствуем келим. Если келим нет, и ты не можешь сделать зевок на свет, ты разобьешься. Это то, что произошло, разбиение. Если у человека есть диабет, съест шоколад, что с ним будет? Ну, как минимум, скорая помощь. Нет келим. Так, нет келим. Поэтому свет ниже тиферет, ниже бины, не может спуститься. Иначе кли получит его для себя. А если получит для себя, будет разбиение. И поэтому как бы якобы экран с сиюма поднимается в тиферет, и там останавливает свет, чтобы ниже нельзя было получить.
4: Здесь, в этой специфической точке, парса — это типа как сиюм.
2: Можно сказать, я, даже где-то так и пишется, что сиюм поднимается в тиферет, или малхут поднимается в тиферет, да?
4: Да, есть такое выражение, и твои два вопроса — это терминология. Но, по сути, ты можешь увидеть, как Бальслам описывает в ТЭС такие вещи иногда таким образом, иногда другим, но стоит просто понимать эти процессы. Еще один вопрос из Кли Улами. Ну, Woman Mag 167, пожалуйста.
9: Здравствуйте, уважаемые преподаватели. Спасибо за возможность. Мы хотим уточнить. Вот когда происходит разбиение в Гадлут Никудим, это ошибочный расчет или все-таки это так специально было задумано свыше? Потому что я слышала несколько раз, вы говорили, что это специально так было задумано. И мы также учим, что это что был расчет спуститься под парсу. Так что это в итоге? Спасибо.
4: Ты можешь сказать, что это неправильный расчет, намеренный. Конечно же, все это должно произойти, все это направлено на цель, нет ничего случайного или каких-то ошибок, нет ошибок, но то, что Абаваима как бы совершили ошибку якобы и провели свет дальше. Может быть, с их стороны это была ошибка, но со стороны замысла творения это не было никакой ошибки. Может, в каких-то местах ты это описывается как ошибка. Зависит от того, как смотрит. Если мы смотрим из замысла творения, то, конечно же, это не ошибка, потому что невозможно по-другому. Давайте вернемся к тому, что Раф изобразил. Выгода от перемешения отдающих и получающих килим. Без этого разбиения это не может произойти. Нет такой возможности. Невозможно смешать вот эти килим, соединить Творца и творение. А это происходит с помощью разбиения. Если мы понимаем, что это приводит к нашей связи с Творцом в итоге, тогда, конечно, разбиение, оно положительное, оно целенаправленное. Ради этого оно и произошло. Еще вопросы?
10: Когда хотим исправить получающий килим под парсой, чтобы там было наполнение, каким светом наполняется, светом хасадим или хохма? Пока еще не говорили об этом. Свет, исправление называется свет апса. Но наполнится должно быть и светом хасадим, и светом хохма. То есть никогда свет хохма не приходит в одиночку. Он должен быть в свете хасадим. Это новое кли, клибины, свет хасадим. Или Орхозер.
4: Просто Рав сказал, что в каждом кли есть часть отдающая, через которую можно исправить получающее кли.
10: Верно. Рав нарисовал такое сердце, да, и точку в сердце. То, что называется часть высшего, то, что предназначено начать наше исправление.
4: А сейчас мы закончим песней.

0: Хаверим Икарим,
1: здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в 4.26 заходит пост 17-го Тамуза. Соберут все стаканы, не будет раздачи кофе. Мы сегодня посмотрим урок Рава от 29 мая 2002 года, который основан на статье, что означает, что Тора была дана из тьмы в духовной работе. Это находится в первом томе Рабаша на 702 странице. У нас в распоряжении 25 минут. Пожалуйста.
2: Что означает, что Тора была дана из тьмы в духовной работе? В Мидраше сказано, и сказали мудрецы, народы мира, которые не получили Тору, что была дана из тьмы. О них он говорит, ибо вот тьма покроет землю. Но Израиль, которые приняли Тору, что была дана из тьмы, как сказано, когда услышали вы голос из мрака, о них он говорит, над тобой воссияет Творец, и слава его над тобой явится. Конец цитаты. И надо понять, почему Тора дана из тьмы. И кроме того, какова причина того, что народы мира не хотели принять Тору из тьмы. И это как будто Творец сделал так специально, то есть, что Тора была дана из тьмы, чтобы народы мира не приняли ее. И также надо понять, почему Израиль приняли Тору из тьмы. Прежде всего, нам надо знать, что такое тьма в работе. А дело в том, что из-за того, что цель творения была насладить свои создания, когда человек доволен своей жизнью, это означает, что мир светит ему, то есть что он наслаждается миром. А если, страшно сказать, у него нет удовлетворения в жизни, тогда человек говорит: «Мир померк для меня».
1: Известно, что в духовной работе мы называем Израиль отдающий келим, а народы мира называются получающими келим. Поэтому, когда человек хочет приблизиться к Творцу, что означает использование отдающих келим, то он не может, потому что тело не согласно на это, ведь его тело исходит из получающего кли. Тогда человек чувствует, что мир померк для него, потому что он понимает, что если не в его силах обрести отдающие кли, он никогда не удостоится высшего света, который является светом наслаждения творений, получается, что благодаря этой тьме, которую он ощущает от того, что не может обрести отдающий келим своими силами, он получает потребность в том, чтобы кто-то помог ему обрести эти келим. А согласно правилу, нет света без кли, и нет наполнения без хисарона, получается, что сейчас он обрел потребность в свете Торы. Как сказали мудрецы, я создал злое начало, я создал Тору, приправу к нему. Получается, что Тора дана именно тому, у кого есть недостаток. И этот недостаток называется тьмой. И об этом написано, Тора была дана из тьмы. Иными словами, тот, кто ощущает тьму в своей жизни от того, что у него нет отдающих келим, тогда он готов к получению Торы, чтобы благодаря Торе свет в ней вернул его к источнику. Тогда он обретет отдающие келим, и благодаря им будет готов получить благо и наслаждение. И две эти вещи заключены в Торе.
2: Первое — кли, то, что он хочет отдавать. Второе — затем он получает благо и наслаждение внутрь отдающих келим. Тогда как народы мира, которые не получили Тору, что была дана из тьмы. Народы мира в духовной работе называются то, что тело состоит из 70 народов, которые хотят Тору не потому, что они ощущают тьму, когда у них нет отдающих килим, а все желания их получающих килим, и у них нет желания выйти из-под этой власти. И они хотят Тору, чтобы добавить себе еще света, то есть еще больше наслаждения, чем то, что они получают от материальных вещей. А они хотят свойства будущего мира, кроме этого, как сказано в книге Зоар, у пиявки две дочери, которые орут как собака, говоря: «Дай, дай, гав-вав, дай нам счастье этого мира, дай нам счастье будущего мира». То есть, что им недостаточно богатства в этом мире, они хотят также богатства будущего мира. Получается, что Тора дана именно тем, кто находится в состоянии, когда они ощущают, что желание получать властвует над ними. И они кричат из тьмы, что им нужна Тора, чтобы вывести их из тьмы, которая является властью получающих килим, на которой произошло сокращение и скрытие, чтобы в этом месте не сиял никакой свет. А это место является причиной и потребностью в получении Торы. Поэтому, поскольку Тора пришла из-за тьмы, Тора произвела два действия.
1: Первое — свет ней возвращает к источнику, и тогда сокращение и скрытие исчезает из его получающих килим, и там, где были получающие килим, удостоился сейчас отдающих килим. И это то, о чем сказано: «Над тобой воссияет Творец». То есть, так же, как желание Творца отдавать, так же и человеку достаивается желание отдавать. Второе действие. После того, как удостоился отдающих килим, то есть он уже удостоился, что может выполнять действие лишма, и это называется «учит Тору лишма», он удостаивается затем того, что раскрывают ему тайны Торы. Как сказал Раби Мейер, и об этом сказано: «И слава его над тобой явится», где слава его означает славу Творца, что означает раскрытие духовного. «Над тобой явится», когда человеку достаивается Тора, Исраэль и Творец едины. Но народам мира, которые не нуждаются в Торе, чтобы выйти из тьмы, получающим килим нужна Тора, чтобы добавить к богатству этого мира также и богатство будущего мира. Как сказано выше, Аф-Аф — это люди, которые находятся на уровне народов мира. И они говорят, что им нужна Тора не для того, чтобы вывести их из тьмы, а само получающее кли у них является свойством света, и хотят свет Торы, чтобы вошел в получающее кли.
2: И о них говорит Писание: «Ибо вот тьма покроет землю». То есть они не удостоятся света Торы из-за того, что свет Торы был дан из тьмы. То есть тот, кто ощущает себя во тьме, это называется свойство Исраэль. И они нуждаются в Торе, чтобы она осветила тьму в них. Они удостаиваются: «Над тобой воссияет Творец, и слава его над тобой явится». И из сказанного поймем то, что сказали наши мудрецы. Главное не учение, а действие. А в трактате Кидушин сказали мудрецы: им был задан вопрос, что важнее, учение или действие. Рабби Тарфон стал отвечать и сказал: действие важнее. Стал отвечать Раби Акива и сказал: учение важнее. Стали отвечать все и сказали: учение важнее, когда учение приводит к действию. И надо понимать их слова в плане духовной работы, потому что в простом понимании на это есть много толкований. В плане работы, то есть когда мы хотим прийти к работе по отдаче и не получать для себя, нет сомнения, что нужно исполнять 613 заповедей в действии, потому что тот, кто учит Тору и не желает исполнять 613 заповедей в действии, учит мудрость, как учат внешние науки. И это, как сказали наши мудрецы, если скажет тебе человек, что есть мудрость у народов мира, верь, а что есть Тора у народов мира, не верь. Имеется в виду, что человек может учить Тору, но если он относится к народам мира и не исполняет заповеди, ведь это называется народы мира, получается, что Тора, которую он учит, называется мудрость хохма, а не Тора.
1: Поэтому тот, кто хочет работать ради отдачи, конечно же, начинает работать в свойстве действия, а затем начинает присоединять намерение. То есть присоединяет к этому намерение ради отдачи. Но как мы можем достичь намерения отдачи? Ведь известно, что человек может выполнять действия по принуждению, хотя сердце его против этого. Это значит, человек может выполнять действия по принуждению, хотя это не по его желанию. Он может преодолеть свое желание и сделать что-то без желания. Но сердце, то есть желание и стремление, человек не в силах изменить. В таком случае, если человек создан с природы получения только для себя, как он может сделать намерение ради отдачи? Ведь это против природы. И как человек может идти против своей природы и желания, которые являются лишь получающими? И как он может заставить себя и сделать намерением сердца намерение на отдачу? И более того, мы должны знать, что Тора дана для того, чтобы очистить Израиль. То есть все действия, которые мы должны выполнить, это только достичь намерения отдачи. И как можно это сделать? Ведь принуждение не действует на сердце и желание.
2: И это, как сказал мой отец и учитель, который создал Творец, чтобы делать, что означает, который создал Творец, что на это человек должен делать, то есть на то, что он создал. И надо объяснить, который создал, что сознание называется «сущее из ничего», как известно, что имеется в виду желание получать, чтобы делать, относятся к творениям, то есть они должны поставить на это намерение ради отдачи. Это значит, что все, что творения должны сделать, это только чтобы у них была возможность построить намерение ради отдачи. И это называется, который создал Творец, чтобы делать. И это действие относится к творениям. И из сказанного можно объяснить вышеупомянутое высказывание, что важнее учение или действие, что здесь речь не идет о действии, которое должны исполнить нижние. Ведь нет сомнения, что без действия нет ничего, потому что вначале всего следует исполнять 613 заповедей в действии. Но следует объяснить это в самой Торе, потому что Тора называется учением. И на вопрос, что важнее, учение или действия, объяснение состоит в том, что Тора говорит о двух свойствах. Первое — со стороны законов, то есть в какой форме и каким образом нужно исполнять заповеди. Есть вопрос об объеме заповеди. Например, о цицит следует изучать законы, которые приводят Аллаха, каков должен быть размер талита и размер цицит, и подобное относительно других заповедей. Эта часть называется открытая часть Тора, поскольку эти заповеди видны глазу. И там нельзя сказать, что человек ошибается. Ведь то, что видно глазу, если человек внимателен к этому, он уже может исполнять заповеди как следует. Поэтому это называется открытая часть.
1: Второе. Часть Тора, в которой не говорится со стороны законов и правил, когда заповеди выполняются в действии, а говорится со стороны исторических событий и сказаний мудрецов, у которых нет никакой связи с 613 заповедями. Вопрос в том, какая часть Торы важнее, то есть важнее для человека, чтобы на нее больше стоило обратить внимание. И учением называется часть Торы, которая предполагает только учебу без действия. Потому что там не говорится о действии, как выполнять. Это называется учение, то есть Торы без действия. Раби Тарфон говорит, что действие важно, то есть часть Торы, где речь идет о практическом выполнении заповедей, что важнее знать законы заповедей. Раби Акива сказал, что учение важно. Ответили все и сказали, учение важно, как сказал Раби Акива. Дело в том, что учение приводит к действию.
2: И следует объяснить то, что они сказали, что учение приводит к действию. Имеется в виду, что верно, что работа начинает с части Торы, которая говорит о практическом исполнении заповеди. Но это только начало, потому что главное в Торе и заповедях, что они даны для того, чтобы очистить ими творение. И смысл этого, как сказано, что цируф, очищение, означает выход из-под власти желания получать для себя и работать только ради отдачи. И это называется, как сказано выше, свойство «то, что создал Творец, чтобы делать». И это действие, которое дано творению, называется получение для себя, чтобы у него было намерение ради отдачи. Это действие является главным в том, что нижние должны сделать, чтобы они могли получить то благо и наслаждение, которое Творец желает дать им. А для того, чтобы прийти к свойству действия, что означает, что человек должен работать только ради Творца, а не для собственной выгоды, над явной частью 613 заповедей, человек может еще с помощью преодоления и принуждения себя и исполнения 613 заповедей. Но в скрытой части, то есть намерение, это то, что отдано во власть сердца. В этом у человека нет возможности принудить себя. Иными словами, если сердце не хочет работать и любить ближнего, у человека нет никакого совета. Получается, что в этом состоянии, когда человек желает работать ради небес, а тело не согласно, человек приходит к осознанию, что он не способен собственными силами работать ради небес. Выходит, что сейчас человеку стало известно нечто новое, чего он не знал до того, как он вошел в работу по отдаче, что он абсолютный грешник, так как не хочет работать ради небес. И несмотря на то, что до того, как он вошел в работу по отдаче, он тоже знал, что он пока еще не работает ради небес. Однако тогда он думал, что то, что он не делает все ради небес, вызвано лишь нерадением и ленью. Но в тот момент, когда он захочет делать все ради небес, нет сомнения, что у него это получится.
1: Поэтому человек не был озабочен тем, что он не делает этого сейчас. И можно сказать, что это лишь от недостатка времени, но он уверен, что он способен делать все ради небес. И существует правило, что тем, что человек способен сделать, он не озабочен, так как если он способен на это, он всегда сможет это сделать, тогда как если он не в состоянии, он зависит лишь от мнения других. Тогда как сейчас, когда он вошел в работу по отдаче и приложил в этом много усилий, видит, что он не продвигается, и хуже того, из-за множества работы он впадает в отчаяние, и он видит сейчас зло в себе в такой огромной мере, что он приходит к решению, что работа по отдаче дана не для него, и это осознание есть состояние грешника. Иными словами, он сейчас знает, без тени сомнения, что тело его настаивает на своем мнении, и его нельзя поменять, чтобы оно захотело работать ради небес. И только в явных вещах, то есть в свойстве действия, он может убедить себя и делать добрые дела. Но сердце его не с ним. Поэтому только сейчас он может решить, что у него есть злое начало, ибо оно является настоящим злом против Творца. То есть оно не хочет быть работником Творца, а хочет служить лишь себе.
2: И когда человек приходит в это состояние, то есть он видит, что у него есть злое начало, тут нужно верить в то, что сказали нам наши мудрецы. Я создал злое начало, я создал Тору в приправу к нему, из-за того, что свет в ней возвращает к источнику. То есть то, что до этого было порабощено злым началом, то есть он должен был работать ради собственной выгоды, а не ради Творца. Сейчас с помощью света Торы он возвращает его к источнику. То есть чтобы у него была способность делать действия ради небес. Это называется добрые дела. То есть только отдавать Творцу, а не ради собственной выгоды. Несказанного мы видим, что невозможно прийти к тому, чтобы совершать действия по отдаче без света Торы. Получается, что часть Торы, когда человек учится не тому, что связано с судами и законами, это называется свойство действия, и потому сказано «действие важнее». То есть часть Торы, которая говорит о действии по исполнению заповеди. И потому сказано «учение важнее». То есть часть Торы, которая говорит о рассказах, сказках, объяснениях, толкованиях мудрецов и тому подобное. В этой части Торы нет отношения к практическим заповедям. Это называется «учение». Стали отвечать все и сказали, учение важнее, когда это учение приводит к действию. Тут действие означает намерение на данное действие, которое является свойством явного, что у него была способность строить намерение в сердце, чтобы оно было ради небес. Это называется действие, как сказано, которое создал Творец, чтобы делать. Как сказано выше, делать имеется в виду сердце, чтобы у человека была сила делать так, чтобы сердце захотело ради небес.
1: Перейдем к уроку от 29 мая 2002 года.
2: Мы прочли статью, что означает, что Тора была дана из тьмы в работе. Второй том Шлаве Сулам. Из недельной главы Ваикра. Шестая страница. То есть, зачем была дана Тора? Тора была дана для того, чтобы прийти к действию. Что значит к действию? Что в душе человека, нешама, есть 613 частей. Изначально все 613 частей находятся в нас в неисправленном виде. Нужно исправить каждую часть. Это называется, что мы исполняем 613 эти.

0: заповеди мудрецов, все 620 частей души. И они называются действием. То есть Тора, учеба, усилия должны привести к этому действию. И тогда удостаивается получение Торы. Что такое получение Торы? Тора также называется Творец, это называется общий свет, который наполняет душу в бесконечности. Потому что из этого кли чувствует, что такое Творец, вне кли ощутить нельзя. Это общий свет. Тора — это тот же свет, который разделяется в общей душе на 613 частей, 600 тысяч частей, неважно, разделяется на 613 частей. Заповеди называются исправление каждой части. И получается, что Исраэль, Тора и Творец едины. То есть в конечном счете, в окончательном исправлении, это состояние, когда кли начинает соответствовать свету, который наполняет его, частного в каждой части, частному и общему. Когда приходит к общему исправлению, это окончательное состояние. И в такой фразе так это приводится у нас. Исраэль, да, Творец и Тора едины.
1: Кен.
0: Да.
2: Мы говорим, что мы Творца не постигаем. Творение не постигает Творца, а постигает лишь его действия. Так что такое Творец? Это ради отдачи?
0: Каждое свойство, которое не исправлено в человеке, соответствует свойству, которое исправлено в Творце. Мы не можем знать, кто такой Творец, и только из наших неисправленных свойств. А если мы не исправим их ради отдачи, из этого мы познаем Творца. Ты не можешь ничего познать, если это не облачается в твой килим. Ты не можешь быть неисправленным и познать Творца. В той мере, в которой ты исправлен, ты познаешь свои исправленные килим, и тогда ты познаешь, кто такой Творец. В мере подобия по форме с Творцом, ты познаешь, согласно своих килим, тогда кто он. Не его ты чувствуешь, а ты чувствуешь свои исправленные килим.
2: Так почему недостаточно взять цель?
0: Это называется, каждый отвергающий отвергает в своих недостатках. Ты ценишь нечто только согласно мере исправления своих килим. Вот и все.
2: Так почему не взять это как цель, скажем, исправить мой килим? Зачем мне цель прийти к Творцу, прилепиться к Нему? Что это?
0: Ну, это очень хороший вопрос. Почему моя цель не установлена по имени исправления души, а моя цель называется словами слияния с Творцом? Из-за того, что цель должна быть обретение состояния, прийти к какому-то состоянию. Исправление килим — это не состояние, это, в общем, средство. Верно, что ты должен заниматься этим, но зачем ты исправляешь килим? Это, по сути дела, главное.
2: Какое состояние я должен представлять? Что это за состояние, если я не знаю, что это?
0: Зачем нужно исправить кли? Зачем тебе нужно исправить кли? Этим ты подобен человеку, которого спрашивают, зачем ты исполняешь заповедь? Так сказали. Сказали очень хорошо. Если бы тебе сказали по-другому, ты делал бы иначе. Так ты так сказали, ты так и делаешь. Это просто совершать исправление, якобы исправление, это не будет исправлением. Просто хотеть быть хорошим парнем, пожалуйста, ты можешь, это дело твое. Тора не требует этого. Тора требует прийти к слиянию, соответствию

0: быть человеком, уподобиться Адаме Высшему. А если хочешь просто быть хорошим, хорошо. Есть полно таких, которые говорят, что они хорошие.
1: Если так, то я просто не знаю, что это.
0: Зачем исправлять, я не понимаю, какая причина для исправления? Что у тебя будет от этого? Самоудовлетворение такое какое-то? Что у тебя будет?
1: Если так, то я не знаю, кто такой творец и что это. Так что это?
0: Ты говоришь так. Мне говорят, что моя цель — прийти стать подобным Творцу, прилепиться к Нему. Он милосерден, я милосерден, он милостив, я милостив и так далее. Я не знаю, кто он, так как я буду знать, каким я должен быть, да? Так снова ты возвращаешься к тому же вопросу. Так если ты не знаешь, кто он, как ты знаешь, что надо исправить? Ты говоришь, что ты готов заниматься только исправлениями.
1: Почему сказано?
0: Тебе не сказали заниматься исправлениями? Так как ты будешь исправлять себя, если ты не знаешь, какой стандарт?
1: Есть группа, есть законы.
0: Какая группа закона?
1: Отдавать ближнему, любить ближнего, разве?
0: Я слушать не хочу, я просто... Слова говоришь, группа, законы, все это средство к средству. Из действий твоих только познали мы тебя, с одной стороны. С другой стороны, какие действия народ может знать? Как мне знать, каким я должен быть? Зачем мне нужно раскрытие Творца? Это то, что спрашиваешь в конечном счете. Мне нужно его раскрытие, чтобы уподобиться ему, чтобы знать, каким я должен быть. Если ты для этого потребуешь его раскрытия, он раскроется тебе. Это то, что называется из лолишма прийти к лишма. Ну, конечно, ты хочешь, чтобы он раскрылся тебе, чтобы тебе было хорошо. Но вместе с этим, вместе есть то, также какое-то отношение к нему. Ты ценишь его, ты хочешь его и так далее. И тогда Творец раскрывается тебе. Раскрывается тоже в такой мере, чтобы он исправил тебя, а не наполнил. Просто. Что такое исправил? Когда ты видишь его свойства, а не наслаждение от него. Что такое свет исправления? Свет исправления, когда Творец передает тебе свое величие. Смотри, насколько я милосерден и насколько это хорошо. Когда ты слышишь это, тогда ты начинаешь видеть, что это свойство хорошее, что оно выше тебя. То есть его раскрытие приходит в двух видах, или как исправляющее тебя, или как наполняющее тебя.
1: Так значит, что этого недостаточно?
0: А ты в соответствии с этим должен требовать у него. Правильная молитва, когда ты требуешь у него исправления, а после этого наполнения. Так мы учим и в тест тоже.
1: А что прежде? Какое первое действие, которое мне нужно?
0: Первое действие, которое ты должен сделать?
1: Мысль, скажем. Я все время делаю.
0: Невозможно заставить человека сделать какое-то действие, потому что действие у нас называется действие в желании. Желание внутри, в душевном усилии. Это усилие человек сделать не может. Это усилие или такое действие рождается в человеке как следствие его природы изначальной и меры света, которые приходят к нему свыше. Мы никогда не говорим о Кли, что Кли вдруг хочет измениться, если у него, допустим, Авиют и Решимот, и свет приходит к нему, да, в общем, вся эта комбинация работает, а оно хочет быть чем-то другим. Ты такое слышал? Нет. Так что ты говоришь, что я должен делать, хочу делать? Ты не можешь установить это уже в каждое мгновение уже подписано. А если ты хочешь на будущее измениться, то тебе дан только один выбор. Учеба. И с помощью учебы и группы ты добавляешь к группе дополнительное желание, не свое.
1: Желание к чему?
0: Желание божественного. Это вся причина, почему произошло разбиение на много частей. Душа могла, как она есть клей, наполненный светом, испортиться. Свет уходит, душа падает. Одна. Зачем нужно 600 тысяч частей? Сказано, что легче исправлять. То есть с помощью много душ, много неисправленностей, маленьких действий, много кругооборотов, будет легче исправить.
2: Артур?
0: Но на самом деле, Артур. Но на самом деле не это. В чем тут дело? Что здесь, если бы душа не разделилась, у меня бы не было возможности ничего установить. То есть как клей наверху наполняется светом, с его решимот, с его желаниями, со всем, что есть в нем, со светом, который действует на него. И так это подписано, все приходит свыше. И света, и келим, и желание света. И то же самое осталось бы без светов, без желания. А потом свет приходит, пробуждает душу, то есть пробуждает кли, и кли в соответствии с этим начинает шевелиться. То, что общая душа разделилась на много частей, это дает в моей плоскости, не наверху, к чему я не могу обратиться, а в моей плоскости, где я нахожусь, дает мне возможность сделать единственное действие в свободном выборе, потому что это на моем уровне, когда я могу взять добавку желания от остальных частей, впечатлиться от них, не взять желания, взять нельзя, а впечатлиться от них. Понимаешь? То есть я, кто я, что я, как Творец дает мне, это я ничего не решаю. Я могу только к этому добавить, это кли. Представь себе кли, то, что есть у него внутри, есть, то, что свет приходит, к нему приходит. Ничего нельзя в этом изменить. Это определяет его состояние, что он думает, что он хочет, все. Но кроме этого, свободный выбор от соседнего кли впечатлиться. И это из-за того, что они соединены вместе в одном корне. Если бы не было соединены вместе, не было бы возможности. А у тебя в корне, допустим, есть два кли, они опускаются, разделяются друг от друга. И то, что один хочет соединиться и пролепиться, заразиться от другого в чем-то, ты как будто делаешь действие по объединению, как в корне, якобы. Ты вместо треугольника так ты склеиваешь их вместе. И как будто согласно этому делаешь желание как одно. Его исправленное желание, якобы исправленное, потому что ты берешь от товарища? Стремление к духовному, к Творцу, да? Неважно, насколько он исправлен или нет. Это ты берешь у него. То есть ты как будто соединяешь два кли вместе наверху. Это действие, которое ты можешь сделать. И все. Только это действие. И из этого, в своем свободном выборе, и из этого у тебя возникает действительно как бы два кли. В тебе одном становится два кли. Но ты взял от него кли. Ты взял от него и желание, и вызвал свет свыше, который относится к двум душам. Там много свет, много душ вместе, но ты, по крайней мере, два. И уже светит его и твое вместе. Ну, дорогой, это хорошая добавка. Ну и так далее.
1: Как, скажем, у меня есть товарищ Муши. Что я могу взять у него? Есть ли у него мысли, желания, знания? Что?
0: Ты не можешь взять от Муши ничего. Ты можешь только впечатляться от его внешней формы, как он работает, да? Как он думает. Ты видишь, он все время пишет. Почему ты не пишешь?
2: Да.
0: Он все время там записывает, потом, может быть, делает что-то дома, может, еще что-то. Исследуй, что он делает, чтобы он не знал. Чтобы впечатлиться, смотри только на хорошие вещи, плохие закрывай глаза. Зачем тебе портить? Тебе ведь надо взять от товарища что-то хорошее, чтобы у тебя было хорошее, как будто, чтобы у тебя было топливо. Так смотри только на хорошее у него.
1: Так от того, что у меня будет топливо, я так и буду лежать?
0: Ты видишь, ты весишь 50 килограмм. Если бы ты весил бы как Герман, ты, может быть, бы спал вдвойне. Но ты хочешь силы, а спать не очень так уж. Взвешивай его так на чашу заслуг, смотри, насколько он тяжелый, и все-таки как-то старается, как хороший медвежонок такой, знаешь. Да. Нет, я говорю серьезно. Разные такие маленькие вещи, смотри. Смотри, бери от этого... Польза, это называется садить товарища на чашу заслуг. Что Тора не говорит никакой запрет, только совет для твоего личного продвижения, для твоего блага. Никто, никому не нужны эти вещи, что ты делал или не делал. Только относительно тебя идет речь о твоем личном частном исправлении. Все запреты, это чтобы тебе было хорошо. Все советы, чтобы тебе было хорошо. И все. Что судить товарища на чашу заслуг, а иначе что? Ты ему у него ничего не испортишь. Ты от него не получишь помощь, дополнительную силу. Потеря вся у тебя. Да.
1: То, что он пишет, то, что человек прилагает усилия, но не продвигается, даже отступает назад. Что он имеет в виду? Он пишет статьи. Что человек, который прилагает усилия, видит, что не продвигается, даже чувствует, что идет назад. Что именно он имеет в виду здесь?
0: Когда человек прилагает усилия и видит, что он идет назад, это признак того, что сейчас он находится в раскрытии нового кли. Где он видит назад? Когда ему раскрывается кли без наполнения. Это называется, что он входит в левую линию, раскрытие нового кли, новый ахураем. И продвигается, но продвигается в негативном плане, в большей пустоте. Потом эту пустоту наполняют исправлениями и светами. Это называется, что он пока еще находится в левой линии. Потом переходит к правой. От смены правую на левую у нас есть, как мы говорим, падения и подъемы. Это не подъемы и не падения. Это просто два этапа в исправлении. Левое, правое, левое, правое. Так и идут.
1: А если человек чувствует, что находится...
0: Человек, конечно, находится в левой, чувствует, что он пуст. И ему кажется... Человек, конечно, находится в левой, чувствует, что он пуст. И ему кажется, что он пошел назад. А на самом деле он пошел назад. Он опустился дальше от духовного сейчас для того, чтобы действительно взять... Более нижний килим, он опустился, его опускают. Это признак того, что он способен в конечном счете исправить эти килим тоже. Поэтому человек, у которого есть уже опыт в работе, он рад тому, что входит в отчаяние, в путаницу, в состояние, которое такое туманное. Приходят к нему такие состояния, когда он не очень ориентируется в них, так несколько... рассеян. Это признак того, что ему добавляют сейчас килим. Это из опыта потом мы видим, что это так. Еще год-два.
1: А если этого не чувствую? Я нахожусь в самой лучшей группе, я лучший глава группы, у меня есть книги, есть рав.
0: Если тебе все хорошо, и ты учишься, и все так находишься в все святое такое,
2: но
0: полно, слава Богу, заповеди как гранат. Это признак того, что ты недостаточно прилагаешь усилия. Или ты прилагаешь усилия физически, но не внутренне. Ты не добавляешь в поиски. И, по-видимому, ты не связан все-таки с товарищами. Ты можешь с ними работать все время. Ты можешь с ними работать все время, физически. Соединен, это называется все-таки видеть в них нечто, чего не хватает тебе. Свойство зависти, видимо, тебе не достает. Ты удовлетворяешься тем, что есть, слава Богу, у меня есть это. Прекрасно. Большое спасибо, слава Богу. Ну и все. Все хорошо. Все во благо, я нахожусь в радости. Я праведник. Да, так только правая линия. Это называется, что мы не можем расти. Человек не может расти, у него нет новых келим. Ну а что делать? Это беда. Что, допустим, это правое, понятно. Ну, скажем, это правое. То есть нужно все время быть в подъеме духа?
1: На подъеме духа ты должен видеть, что несмотря на что у тебя есть тоже такой баланс в отношении этого с левой стороны, когда тебе все время добавляют килим, а ты все время направляешь вправо. Но без левой что происходит? Ты не растешь, потому что килим только от плоти, откуда они приходят, от килим, который ты хочешь выяснить. То есть не достает тебе свойства зависти. Зависть авторов приумножает мудрость. Ты не завидуешь, как он пишет, как он делает, как это, как то. Зависть без этого невозможно. Но зависть хорошая, знаешь. Не опускать товарища, который учился, как я, чтобы не делал, как я, в смысле, чтобы был, как он. Ты был, как он. Да?
0: Еще вопрос. Он пишет там, что на самом деле то, что чувствует тьму, он достоин раскрытия Торы. Это было в статье. А теперь, в каких-то статьях он писал, что тот, кто чувствует себя в зле, то есть ему плохо без ощущения Творца, он отдаляется от Творца. А тот, кто противоположен, хочет быть совершенным, он не думает ни о чем. И у него как бы нет потребности. Как связать эти две вещи вместе? С одной стороны, нужно
1: все можно связать, я не знаю. Это, дай мне два предложения, я тебя свяжу просто так. В этом нет проблемы, но в чем там по сути говорится, я не хочу тебя просто здесь произносить какие-то речи.
0: Как сейчас мы говорили, что человек должен быть, что он чувствует себя в левой линии, что он отдаляется, не продвигается.
1: Почему, если он чувствует?
0: Чувствует тьму, верно?
1: Если он чувствует тьму, не продвигается, тьма — это продвижение только в левой линии. Это тот же подъем только в левой линии.
0: Он чувствует тьму, верно? Как в это время чувствует себя, что он совершенен?
1: А в время тьмы он не может чувствовать себя совершенным, иначе он не почувствует тьму. Кто сказал тебе, что он может? Кто сказал тебе, что это плохое состояние? Обязаны почувствовать тьму, что это значит? То есть, что это за тенденция, когда он опускается в тьму? Что это значит? Только так? Мы учили, что присутствовал в 12-й части, что называется исправлениями вечера и ночи, когда начинается вечер, берут из предыдущего дня все келимы, совершают исправление вечером, потом можно и прочитать шма в вечерней молитве, с чем совершают исправление чтения шма перед сном, а с полуночи начинают поднимать келим до абавыима, начинают там поднимать навстречу чтения тьма к разделу жертвоприношения, что это? Если тебя множество исправлений, много всего, чтобы спуститься в тьму, работать в тьме, во тьме и совершать исправления во тьме. Да? Да не просто так ты входишь в состояние, когда ты хочешь избавиться от прежней души, взять новую ступень, новую душу, и чтобы завтрашний день принес тебе новый уровень. Ты должен быть готовым с ночи. Мы это изучали. Ты спрашиваешь меня сейчас о тьме после того, как детально изучил это?
0: Я спрашиваю, как сказать? Мы говорим, что есть две вещи. Нужно все время в подъеме духа.
1: А в подъеме духа это должен быть ночью. Почему?
0: Как можно почувствовать в подъеме духа во тьме одновременно?
1: Если ты почувствуешь тьму как полезное, ты будешь радоваться ей, и ты будешь благословлять Творца, и будешь с Ним в слиянии. Будешь с Ним в слиянии также и во тьме. Я говорю не о наших уровнях. Также и во тьме есть там исправления, как 60 дыханий лошади, да? Всякие вещи подобного рода, всякие исправления ночи, во сне, при засыпании, во всяких вещах, которые человек намеренно совершает, чтобы по-настоящему перейти от одной ступени к другой. Это очень большие вещи. Из тьмы раскрывают все особенности, затем только их исправляют, затем только добавляют намерения. Но новые желания раскрываются из тьмы.
0: Да. Так что значит, если человек радуется во тьме, значит, он уже не находится во тьме. Тьма по определению — это нехорошее ощущение. Как он может быть радоваться этому? Мы так устроены, что радость нельзя взять из этого.
1: Я не могу с тобой говорить об ощущениях, потому что сегодня у тебя такие ощущения, через год-два будут другие.
0: Как быть радоваться во тьме?
1: Радоваться во тьме — это радоваться цели. Тьма — это состояние. Сейчас я нахожусь во тьме, в таком состоянии, но это не значит, что я не могу радоваться тому, к чему это меня приводит. Я могу сейчас быть в нехорошем состоянии, вместе с тем мне светит окружающий свет. Ты можешь сказать, что если мне светит хорошее будущее, то это уже подслащает мне тьму, и я не ощущаю тьму. Нет, я ощущаю тьму сейчас, я ощущаю, какие хорошие результаты будут у меня от этого в будущем. Конечно, это не та тьма, которая у тебя сейчас, когда ты чувствуешь только запутанным, пустоту, отсутствие сил, беспомощности, все. Конечно же, это не то. Есть в этом добавка будущего, духовным, называется свет веры. Но это тьма. Кто сказал тебе, что тьма должна быть такой? Раби Шимон, который спускается на ступени Шимона с рынка, он определяет на этой ступени, что он сейчас находится как Шимон с рынка, и, по всей видимости, ступень в соответствии с этим будет ступенью конечного исправления, когда он это определяет, когда находится на ступени Шимона с рынка. Понимаешь? Он не определяет это из другого состояния. Так спустился на ступень Шимона с рынка или нет? Спустился. Но кто спустился? Раби Шимон спустился. Он не превратился по-настоящему в Шимона с рынка. Он стал Раби Шимоном, который облачился в Шимона с рынка. И то, и другое, это он находится на такой низкой ступени, но он определяет из своего состояния общего, что эта ступень должна ему принести. Все. Вы еще до Максома будете ощущать и такие состояния по-другому. Когда ты не будешь настолько пугаться падений, все состояния, которые у нас есть после Максома, мы как-то ощущаем их и до этого. Не в духовном материале, а в нашем, но как-то ощущаем. Еще будешь ощущать, да.
0: Написано на восьмой странице, четвертый абзац, строчка Рацмо. Тот, кто учит Тору и не хочет исполнять 613 заповедей в действии, учит хохму, мудрость, как учат внешние науки. Вопрос, правильно ли это для нас тоже? Тот, кто не исполняет Тору и заповеди в действии, он, по сути дела, учит только премудрость, и на самом деле не учит Тору.
1: Я могу сказать тебе только то, что Рабаш, по всей видимости, имеет в виду, насколько я понимаю. Это может быть не то, что другие объясняют, а то, что он объясняет. Тот, кто учит Тору, имеется в виду тот, кто учится быть подобным дающему Тору. А если из Торы не извлекает советы, которые быть, как стать подобным дающим Тору, тогда его Тора просто премудрость, он не учит это как действие. Ведь написано великое учение, которое приводит к действию, а он не приходит к действию, к исправлению. И тогда, если Тора не приводит к действию, так из Торы она превращается в мудрость. Это написано, мудрость у народа верь. Тот, кто хочет остаться гоем, то есть то, что он учит от Торы, называется мудростью. Тот, кто хочет быть иудеем, хотя он сейчас и гой, как говорится, в желании получать. Тогда он учит по-настоящему Тору, а не мудрость. Тора — это значит, что хочет прийти с помощью обучения к святам.
0: И в таком случае, почему он потом подробнее объясняет?
1: Действием называется исправление экрана на желание, установление экрана на желание получать. Это называется действием. Что значит заповедь? Ты берешь плохое желание, превращаешь его в хорошее. Это называется исполнением заповеди. Потому что заповеди Тора, он говорит тебе, есть в них 613 советов, как исправить душу. А затем 613 пкудин, вкладин, вкладов, как наполнить эти заповеди, эти исправленные части святами. И в итоге, когда ты исправил все эти заповеди, все части, исполнил все заповеди, наполнил их светом, который называется Тора, тогда ты удостоишься общей Торы. А когда ты уже приходишь к исправлению всего кли, то, что раскрывается тебе по-настоящему как общий свет, называется Творец, Кадош Барху.
0: А почему же он пользуется тогда этими всем известными словами, они...
1: Он не может пользоваться другими словами, которых не знает. Он не виноват, что ты путаешься. Вся Тора — это имена Творца. Что значит имена Творца? Это как свет облачается в кли. И кли ощущает впечатление от света, что он делает, какие у него есть свойства. Да? Он милосерден, так и ты будь милосерден. Что это значит? Если я исправляю себя на уровне милосердия, так я в этой мере ощущаю, что он милосерден. Это называется, что я пришел сейчас к познанию, чтобы раскрыть святое имя, милосердный, Рахум. Так вся Тора — это имена Творца. То есть те света, которые облачаются во мне, дают мне ощущение, кто такой Творец, ведь Творец — это вся общность света, я получаю эту совокупность света порциями по мере моего исправления. Так в целом я получаю всю Тору, так я чувствую Творца. Потому что в целом во всех этих святах я чувствую именно его. В этом вопрос заповедей Торы и Творца, раскрывающих, называется Исраэль. Только об этом написано. Вся Тора — это имена Творца. Что это значит? Что только об этом написано во всех святых книгах. Что значит святых, которые написали над Махсом? Это называется святым, отделенным от этого мира. Все.
0: Так если ты читаешь Тору как роман,
1: Что там было между мужчинами и женщинами, между этими, и кто куда пошел, кого убил, и кто украл, и что сделали этим. Это твоя проблема. Но нужно читать Тору как имена Творца.
2: Все.
1: Сегодня мне задали вопрос в интернете, был у меня вопрос, но ведь написано, что каждую неделю нужно читать Хумаш, недельную главу с Раши, дважды Писание, один раз перевод. Так написано, что нужно дважды прочитать недельную главу из Хумаша и один раз толкование Раши. Но у тебя есть еще много толкований, есть 72 толкования, есть много их. Неважно, можно добавить. На самом деле, эти толкования, каждый из них был большим каббалистом. Только посмотри, как он написал, что Раши не был каббалистом. Ибн Эзра, там, Дермаем Хаим, источник живой воды. Есть множество по-настоящему глубоких толкований. Так, что делать? Читать или не читать? Но я ответил там, что и самый строгий запрет в Торе — не делай себе изваяние и изображение. Что значит изваяние и изображение? Когда ты воображаешь место духовного материального? Если ты читаешь недельную главу и представляешь себе вместо этого исторический рассказ, так не читай исторический рассказ. Почему это нельзя? Не делай себе изваяние, изображение. Это самый строгий запрет. Самый строгий из того, что есть в Торе. Запрещено, потому что из-за этого невозможно прийти к духовному. В этом весь запрет. Ты этим ничего не делаешь, ты не носишь ущерба Творцу, не беспокойся, и также всему миру ты ничего не делаешь. Но ты остаешься животным, как и сегодня. Ведь тогда ты просто читаешь роман. Поэтому существует запрет, поэтому нужно относиться к Торе, как будто это на самом деле имена Творца, и тогда это приведет тебя к цели. А то, что они написали таким языком, что Моше написал в таком виде, не мог найти другого языка. Что язык Кагады, Мидраша, Аллахи, язык Каббалы, все другие языки, это языки гораздо более трудные, чтобы выразить ими детали, все подробности и частности, которые он хотел выразить, невозможно. На других языках это почти невозможно. Так он взял этот язык. Язык, как пишут все рассказы.
0: Тут есть некоторые противоречия, мне не удается это гармонизировать. С одной стороны, он говорит, что мы все время исполняем заповеди, все, что нужно.
1: То, что ты исполняешь заповеди, накладывая тфилин, облекаешься в талит, благословляешь, делаешь все там кошерное, всякие вещи, которые делаешь, то, что ты делаешь, все заповеди на земле, потому что ты находишься в теле. Если бы не был в теле, у тебя бы не было возможности совершать эти действия, верно? Это не те заповеди, о которых написано в Торе. В Торе написано не то, чтобы это были не те заповеди. Я не говорю, когда ты находишься в теле, ты должен их исполнять, но я не говорю, что это те действия, посредством которых ты придешь к святым именам. К святым именам ты приходишь с помощью того, что ты исправляешь желание, устанавливая на него экран, получаешь у него свет, и свет, который раскрывается внутри исправленного желания, называется святым именем.
0: Не то, что он говорит, что я должен накладывать тфилин, носить кипу, все, что нужно.
1: Где он пишет, я не понимаю.
0: Не, он говорит, заповеди в действии.
1: Что значит действие? Действие — это называется, когда ты совершаешь действие на деле, ты устанавливаешь экран на свое желание. Это называется практическими заповедями.
0: А что называется заповеди, то, что называется накладывать тфилин?
1: о заповедях накладывания тфилин на руку, то, что ты делаешь каждое утро, он здесь не говорит. Он говорит об исправлении желания. Он говорит об исправлении желания. Почему ты называешь практические заповеди, заповеди, которые ты исполняешь с тфилином утром? Почему ты не называешь практической заповедью то, что является твоим внутренним действием, что ты исправляешь свое желание? Есть у тебя внутри 613 желаний, ты должен их исправить. Ради этого ты пришел в этот кругооборот. Ты хочешь снова пройти кругооборот? Пожалуйста, снова и снова, но ты должен будешь исправить 613 желаний своей души. Их ты должен исправить. Об этом говорит Тора. То, что в соответствии с этим ты должен также совершать действия в этом мире, это заповеди, которые в этом мире. Но ты ведь хочешь исправить себя по отношению к духовному миру. Я понимаю, но здесь есть какое-то разделение, которое...
3: Есть здесь разделение. Это разделение не должно сбивать тебя с пути. Что такое разделение? В чем я виноват, что я не Коэн и не Леви, и потому я не могу исполнять заповеди Коэна и Леви в этом мире? В духовном я как раз-таки должен их исполнять. Чем я виноват, что я, допустим, не первенец и не женщина. Да, там есть такие заповеди, которых у меня нет. Я, слава Богу, допустим, еще не вдовец. И не развожусь. В духовном ты должен все заповеди эти выполнять. От А до Я. Все 620 этих желаний. Те тарах, части души называются 613 тарях, заповеди, 7 заповедей мудрецов. Есть у нас храм, нет, я не земледелец. Знаешь, что такое быть земледельцем по Торе, ого, в то время как храм существует, какие есть там законы, какие установления. Я не работаю в храме, не приношу жертвоприношения, не, и я не первосвященник, нет у меня всех этих вещей. Так что здесь, в этом мире, это лишь такие символы, сколько их есть. И тот, кто вовлечен каким-то образом или как-то, как он устроен, пусть делает или не делает, это не относится к духовному пути. Ведь в духовном ты обязан исправить все 620 частей души. Это называется тарьяк, 613 заповедей, 7 заповедей мудрецов. Все. Я не понимаю. Что здесь трудного?
4: Трудно, что есть какие-то действия, которые совершают в течение дня.
3: То, что ты делаешь в своем теле или в своем животном желании, я прошу прощения, в человеческом, неважно, относительно окружающих тебя, просто как человек, который живет в этом мире, это совершенно не относится к Торе, это не относится к продвижению, к Творцу. Скажи мне, пожалуйста, скажем, 10 тысяч лет назад в нашем мире жили тоже люди, и они не знали о Торе и заповедях. Да? Жили. Жили. Были у них жены, дети, всякие там места, где они жили, что-то они ели. Это относится к духовному или нет? Ну, как и твоя обычная жизнь. Без кабалы. Не относится к духовному. Это животное существование в этом мире. Мы не можем сказать, что это совершенно оторвано от духовного мира. Не оторвано. Все здесь — это ветви. Но это желание получать, которое находится в неживом растительном животном, говорящем уровне этого мира, и постепенно, согласно общему времени, всей реальности, продвигается к полному исправлению в своей скорости. Потом Творец взял... Не будем говорить так, ладно, вы запутаетесь. Потом возникло состояние, когда желание получать достигло такого состояния, этого общего, когда во всех людях, стало возможно, чтобы начали спускаться свыше части души. Что это значит? Что в желании получать, которое облачено во все творения, ну, я имею в виду людей, тоже начал светить свет свыше, чтобы уже выяснить желание получать, что свет светит сверху. Это называется, что входит точка в сердце. И вошла она в того, кто назывался Авраам. Затем мы знаем, что его звали Авраам. И с него уже началась группа. Его взяли, то есть он первый, кто раскрыл Творца, и за ним, после него началась вся эта плеяда учеников. Если бы не было такого, то все человечество продолжало бы без духовных выяснений, а так, согласно общему времени, всей Вселенной, реальности. От Авраама и далее в человеке появляется свобода выбора. По мере того, как светит свет, у человека есть возможность совершать какие-то действия дополнительные из себя. Из себя могу совершить какое-то действие только в объединении между душами. Так мне нужен еще кто-то рядом со мной. Я не могу, чтобы был где-то кто-то там, в Америке или в Австралии. Там тоже были индейцы в то время, как здесь был Авраам. Но у меня нет с ними связи. Мне нужен кто-то рядом со мной, чтобы был мой товарищ, чтобы я мог впечатлиться от него, что-то от него взять. С помощью этого единственная свобода выбора только получить дополнительный хисарон от равного мне. И как было во времена Авраама, так же и в наше время. Что сказал ему Творец? «Я сделаю тебя многочисленным, как звезды, и будет многочисленным потомство твое». То есть он дал условия для свободы выбора. Поэтому должна была быть какая-то группа, близкая друг к другу, чтобы один впечатлялся от другого и смог брать один другого желания. Поэтому нет такого, чтобы был один каббалист тут, другой там. А должна быть группа, которую звали евреи. Ну, были там какие-то иракцы, персы. Начали звать их евреями, иудеями, иврим. Иврим от слова «переходящий». Ведь он перешел с той стороны, в Израиль, в землю Израиля. Так ты различай между этой душой, которая облачается в человека, которую ты должен исправить, и тело.
4: Я различаю. И то, что мы учимся, мы делаем ради этой души. И все-таки Авраам... Ведь он сделал обрезание, теперь целые поколения совершают такое же действие болезненное. И у меня будет ребенок, я ему тоже сделаю, но это что-то такое безумно. Для чего я это делаю?
3: Ну, успокойся, не переживай.
4: Ну, мне с этим нечего делать.
3: Ну, не страшно.
0: Дело в том, что есть люди, ты видишь, в нашем мире, которые совершают только внешние действия, и к ним не приходит свечение свыше, и они не делают внутренних действий. Ты хочешь спросить так, в чем разница между этими людьми, два типа людей, которые делают внешние, и те, которые делают внутренние. Да? Разница очень простая. Подобие Аврааму.
4: Я не об этом спрашиваю. Спрашиваю о том, где по-настоящему есть объединение между тем, что мы совершаем только в духовном, и есть какая-то точка связи, где можно найти какую-то логику.
3: Если ты совершаешь действия в своем теле, это называется, что ты делаешь, не зная, что ты совершаешь какие-то духовные исправления, просто как человек, который учился в Ешиве, Хейдере, Колеле, такой добропорядочный еврей, он делает то, что учит, да? Так вот, ты совершаешь соответствие на своем уровне, там, где называется это неживой и святой, дом эмдек душа, ты производишь исправление, но эти исправления на уровне неживой, святой, это не дает тебе возможности расти, но это исправление. То есть так же, как сверху пришел свет, и облачился в материю, и в этой материи отпечатался, произошел отпечаток от духовного. Есть у нас в этом мире неживое, растительное и животное, и говорящие уровни, и в говорящем есть такие, кто является последователями Авраама или Геры, как это называется. Ну, потом поговорим о Герах. Так в этом неживом есть искра Авраама. Только если они их развивают, еще не развивают, да, еще не пришло к ним свечение свыше, которое пробудило бы их духовному. Так, они совершают это исправление на уровне домемдек душа, неживой святой уровень. Это исправление, и ты не можешь его и игнорировать. От этого ты не можешь жить. То есть жить — это называется добавлять. Поэтому это называется домем, неживой. Неживой — это отсутствие духовной жизни. Если ты хочешь быть выше этого, тебе нужно добавить самостоятельную работу. Это когда ты берешь желание снаружи, добавляешь от себя и единственная свобода выбора, и посредством этого вызываешь дополнительное свечение свыше или вбираешь дополнительное свыше того, что приходит. И тогда ты уже входишь в исполнение духовных заповедей. И следует различать между этими вещами, поэтому это называется работа Творца. Каббала — это и есть, в общем-то, работа Творца. Тогда ты входишь в работу Творца, а так ты находишься в исполнении заповедей обученных людей, которые получили воспитание. Одно, в общем-то, не противоречит другому, должно быть и то, и другое. Но тот, кто находится только на уровне неживом и святом, кажется, что ты его обесцениваешь, ведь для него важно только это. Если есть что-то еще важное, то это уже становится не таким важным. И мы видим, те, кто по-настоящему начинают учить внутреннюю часть, они начинают пренебрегать внешним настолько, что человек, который по-настоящему там выполнял заповеди, всякие вещи, начинает изучать каббалу, и вдруг он забывает, что ему еще что-то нужно. Ну, по привычке он там выполняет еще всякие вещи, но если это не по привычке, то его голова уже в облаках, то, что называется, по-настоящему, в облаках там наверху, и мы видим, что материальное действие, в этом он слабеет. И в работе, и в семье, все эти вещи. Весь он, если он связан с духовным, то он пренебрегает материальным. Они вроде правы. Те, кто говорят, что тот, кто изучает каббалу, по-настоящему не выполняет как следует вот эти физические заповеди в этом мире. Они правы в этом? И мы видим, что это так. Давайте не будем скрывать эти вещи. Это то, что происходит. Так что нужно исследовать, почему это явление существует. Либо мы учим что-то нехорошее, не дай Бог, либо мы ошибаемся, учим это неправильно, либо это явление, которое происходит естественно. Может быть, потом это каким-то образом вернется на другой ступени, в другом исполнении, там, взаимном, духовном и в материальном. Но эти вещи ты не можешь игнорировать. Это то, что есть. Ну, нам нужно учиться.
4: Почему мы соглашаемся с таким явлением? Не спрашиваю, почему оно существует, а почему мы соглашаемся?
3: Почему мы соглашаемся или не соглашаемся? В духовном нет такого, согласиться или не согласиться. В духовном есть определение состояния, в котором я нахожусь. Так же, как мы учили вчера, приходит ко мне свет, особый свет, который удерживает меня на какой-то ступени. Ну, тогда вор, приходит ко мне свет. Еще меньше этого, так я становлюсь грабителем. Приходит ко мне еще меньше, больше свет, тогда я становлюсь праведником. Все зависит от меры света, который мне светит. Ты можешь сказать: ой-ой-ой, я грабитель, ой, что же делать? Тебе ничего не поможет. Ведь состояние, оно состояние само по себе, и ты даешь ему имя. Все, дал имя, не можешь изменить его. Ты можешь обманывать себя и можешь приклеить ярлык к этому состоянию, что ты праведник, но это не поможет. Все будет иначе, но чем то, что ты говоришь. Но почему мы этому не сопротивляемся? Почему мы соглашаемся? Я говорю о состоянии самом по себе, а не о том, как я должен.

0: реагировать. Я говорю о том, что я хочу того или нет, и согласен я с этим или нет. Такое состояние. Так это происходит. Что человек, который начинает заниматься внутренним, пренебрегает внешним, материальным, практически полностью. Ну, почти до конца.
1: И с этим ничего не поделать?
0: Этого я не говорил. Я сейчас не хочу говорить о том, что делать. Но в этом они правы. То, что так происходит внешне. И я тоже вижу, что это так, я согласен с ними. Что это то, что происходит. И наоборот, люди, которые изучали Каббалу правильно и пренебрегали вот этими физическими заповедями, да, вследствие этого, а потом забыли, что такое правильная учеба, и вернулись к какой-то там псевдокабале. Начинают выполнять заповеди, становятся ортодоксами. Я вижу все эти изменения, весь спектр возможностей. Так что я говорю тебе о явлении и не говорю о том, что оно хорошее или нехорошее. Я не определяю, как лев, который нападает, там задирает свою добычу. Это хорошо или нехорошо? Это природа, сделал. Ведь это природа, она обязывает его. Так же и у нас природа, в которой мы сейчас находимся, каждое мгновение обязывает нас так себя вести. Это было известно во всех поколениях, что это так. Есть об этом много рассказов, что вдруг увидели в окно, что кто-то зажигает свечу в шаббат, и говорится, все эти рассказы 300-400 лет назад, я не думаю, что это ложь, что это придумали там противники Каббалы. Нет. Я говорю, серьезно, эти явления, они известны, я видел их и ощущал их на себе. Что это за вещи, почему это так? Об этом поговорим, но есть у этого причина и есть определенное намерение свыше. Все, что делается, делается свыше. Это прежде всего. Как нам нужно к этому относиться? Нужно ли вести себя в соответствии с этим, преодолевать или не соглашаться? Ну, об этом мы поговорим. Но явление такое есть. Это не армия, где ты можешь сказать, нет, этого не может быть. Это есть. Поэтому прежде всего нужно определить состояние, что это истина. Определение состояния. Я, чтобы изучить себя, должен смотреть на себя другими глазами. И я вижу, что они в этом правы. И я вижу, я знаю по себе. Ну, будем еще выяснять все эти вещи. Ну, что мы учим?
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы реализуем в наших десятках.
0: Все состояние кли определяется отношением кли и света. И если мы хотим что-то изменить, только с помощью изменения этого света, который станет добавкой кли. И это воодушевление от товарищей.
1: Главное, что мы изучали вокруг света Торы, действия, что предваряет что, что ведет к чему. И, в общем, мы должны добавить намерение к действию. И любое желание, которое в нас есть, переделать его на ради отдачи. По крайней мере, желать этого.
0: Рав говорил в начале урока, что Тора дана, чтобы прийти к действию. Что такое действие? Это вопрос, который был у меня во время урока, и сейчас он продолжается.
1: Чувствую, что есть и свет, и кли, и вся реальность между одним и другим. Мы как бы посередине выбираем, смотрим, и мы удостоились права быть частью всей этой истории.

0: этом позаботиться, но главное, как ты исправляешь кли.
1: Да, как и сказали товарищи, я впечатлился от упражнения, которое Рав дал, какое отношение должно быть к товарищу, учиться из хороших его свойств. И в продолжение этого отношения к ученикам, у которых уже есть опыт, как мы должны работать относительно разных таких неясных состояний, что мы должны видеть, чтобы это добавляло нам келим.
0: Никак не могу изменить ни себя, ни свое состояние, ни свои ощущения. Это просто потеря времени всем этим заниматься. Надо понять, что все есть результат действия света на кли. Поэтому единственная возможность продвигаться в духовном — это увеличивать кли. А для этого есть товарищ. Можно у них перенять желание, не внутреннее, но можно ими впечатлиться внешними действиями и получить в соответствии внутреннее впечатление.
1: Если ты хочешь проверить себя, то смотри на себя другими глазами, а не своими глазами. Мы слышали, что свет исправления — это свет его величия, чтобы мы увидели, насколько он милосерден и прекрасен. Потом мы начнем видеть, что это более высшее свойство относительно меня. И так мы приходим к состоянию, что это и наполняет, и исправляет, и наполняет.
0: Рав дал примеры того, что я могу впечатлиться внешними делами, которые делает товарищ. Посмотри, как он пишет, как одно, другое. Он говорил о том, что нужно перенять у них устремление к Творцу. Почему же он мне приводит пример, что кто-то пишет? Так вот, как через все это научиться впечатлиться внутренней частью товарищей.
2: Лейб котевлану льет иуди немдад лефиа плод.
1: Лейб пишет нам, быть евреем — это значит выполнять внутренние действия человека. Я хочу добавить, что мы должны прилагать больше усилий, чтобы связывать намерение с действием. Не может быть намерение без действия, и не может быть действие просто физическим, без того, чтобы мы направляли намерение ради отдачи. И это главное Тора, которая приводит к действию. Это связь, соединение, выйти из желания получать для себя и работать только ради отдачи.
0: Слышал, что каждый товарищ нужно смотреть на его только хорошие свойства и выискивать такие свойства, которым можно завидовать. И это касается каждого товарища.
1: Итак, мы создаем кли, что Творец может дать нам нечто новое.
0: К любому действию нужно добавить намерение. И свет в нем исправит.
1: И перейдем к следующей части урока. Сначала споем.

0: כזה שיעור, כאילו תוך שעה אתה עובר חיים שלמים, גלגול
1: שלמים. Такой урок, как будто за час вся жизнь пролетела, целый кругооборот, столько разных впечатлений. Написал по мере подобия свойств с Творцом, ты познаешь из своих келим, кто же такой он. Ты чувствуешь не его, ты чувствуешь свои исправленные келим. Все чувствуется в наших келим и только.
2: Итак, друзья, сейчас мы войдем в урок с Равом. Это часть, дополнительная часть урока, это урок 7 в нашей серии уроков. И здесь мы будем смотреть приблизительно полчаса урок, и мы увидим, что первые 10 минут где-то Рав начинает говорить о цели учебы, о притяжении света, о качестве усилия, о том, как мы делаем это вместе. Поэтому прежде всего это прекрасная возможность для нас настроиться и правильно войти в изучение птихи. Затем Рав уделяет время тому, чтобы повторить, прежде чем он начинает новую тему, он делает повторение буквально с четырех стадий прямого света вплоть до разбиения. Мы думаем, это прекрасная возможность для всех нас войти в эту непрерывность учебы. Мы обратили внимание, что последние уроки есть меньше вопросов. Это, естественно, когда мы начинаем разбирать цимцумбет и дальше, мы видим, что меньше вопросов. Именно сейчас есть возможность, давайте будем вместе с Равом. Он делает полное такое повторение, и исходя из этого мы хотим чертить вместе с Равом. И если есть вопросы, записывайте их. Это прекрасная возможность. Потом мы выделим время для ответов на вопросы. И надеемся, что так вот мы соберемся все вместе в этой учебе. Прекрасная возможность для повторения. И следите за тем, как Рав нас ведет. Появляются вопросы, записывайте. Потом мы уделим этому время. Давайте вместе войдем в урок с Равом.
1: Когда человек приходит на урок и слушает, и читает, и входит в группу, где говорится о цели творения, цели жизни, тогда он в соответствии со своими усилиями начинает пробуждать окружающий свет из своего корня, корня своей души. Душа спустилась, облачилась в тело, и сейчас есть отличие между тем, где она находится сейчас, и ее источником. И тогда, в той мере, в которой человек стремится к источнику, он пробуждает на себя в той же самой мере окружающий свет. Ормакив. И это происходит во время учебы. Во время учебы. А потом в своей обычной жизни, когда он выходит с урока, все зависит от того, как он продолжает, то есть насколько он сам организует свою жизнь, свой распорядок. Каббалисты учатся, как правило, по утрам. Если человек учится с 3 до 6 утра, 2,5-3 часа, то этого достаточно для того, чтобы привлечь окружающий свет на протяжении дня. Только на этот самый день. Ну, это как правило. Это не означает, не касается начинающих. И это не потому, что они слабые, а потому что нужно привыкать и могут войти в это потом. Важно, что в начале окружающие света, даже если человек учится раз в неделю, два раза в неделю, по мере его продвижения он должен делать все больший вклад, потому что этот ормакив в начале, он действует с большей интенсивностью, как бы с большей силой. А потом постепенно он как бы ослабевает. Он не по-настоящему ослабевает, просто Он начинает действовать на большие детали, которые человек не чувствует. И поэтому новички, они в большом впечатлении от всего происходящего, а потом потихонечку это впечатление начинает рассеиваться. И это не значит, что свет ослабевает. Просто работа света в человеке становится как бы более точечной и более внутренней. То есть и по причинам нужно вкладываться все больше и больше. И поэтому, кто на самом деле хочет правильно прикладывать свои усилия, то Бааль Сулам пишет в предисловии к учению 10 сферот, приблизительно в 15-м пункте, может быть, где-то раньше, о том, что тот, кто не достигает Творца, то есть раскрытия высшего мира, потому что не приложил достаточного качества или количества усилий. Количество усилий можно измерить часами. Поэтому если человек учится, ну вот как мы сейчас говорили, допустим, 3 часа по утрам, и еще свободное время, которое у него есть по вечерам, вкладывается в распространение. Например, преподает или переводит, или пишет статьи на протяжении недели. В субботу у него внутренний распорядок работы вместе с группой, то относительно количества он покрывает все необходимое, в то время как качество зависит от того, насколько он с большей глубиной и скрупулезностью занимается вопросом, для чего я учусь, что я хочу от этой учебы, кроме знания, кроме просто восприятия материала. И проблема, и тут пишет Бааль Сулам, она больше не в качестве, не в количестве. То есть количество соблюдает много людей, и тем не менее к духовному, приходит намного меньше. По крайней мере, меньшее количество людей. Все, потому что не прикладывают достаточное качество усилий. И потому что не вкладывают силы в том, чтобы выяснить вопрос, для чего я учусь. И все, что делает человек, должно быть направлено только на одну цель. И поэтому мы заботимся, чтобы группа постоянно работала бы над тем, чтобы возбуждала в себе вопрос, для чего. Зачем? И для этого у нас есть различные средства. Может, косвенные, вспомогательные средства. Мы в них тоже вкладываем много сил. Это то, что связано с внутренней групповой деятельностью. И относительно количества, каждый вкладывает какое-то количество, а вот качество зависит от того, насколько люди объединяются во время учебы, насколько их мысли присоединяются друг к другу. И для этого мы должны выполнять групповые действия. Это то, что делали каббалисты на протяжении всех поколений. Тут ничего нового нет. Это не новинка. Рабаш рассказывал, насколько Бааль Сулам гулял со своими учениками. Мы вчера, например, были на экскурсии. Он гулял в горах Иерусалима, он гулял в Кармеле, на горах Кармеле, был на горе Тавор. Есть еще действия по субботам, например. Поэтому количество и качество — это два основных момента, о которых надо заботиться. Тут еще раз, речь не идет о начинающих. Новички должны учиться так, как они могут, насколько могут, пока не войдут. Но, в общем, я не скрываю, что тот, кто хочет серьезно продвигаться к духовному, ему, да, надо будет прилагать усилия. Ты хочешь чего-то, не находящегося в этом мире, находящегося выше, в высшем мире. В нашем мире ты хочешь быть богаче всех или умнее всех, сколько нужно сил прилагать. А тут ты хочешь быть более умным, чем все умники, и более богатым, чем все. Это касается и богатства, и всего то, что есть у всех. Знаешь, и что, для этого не надо работать? И поэтому такой поверхностный подход тоже хорошо, в виде хобби тоже продвигает к цели, но все-таки нужно прилагать силы для тех, кто хочет прийти к цели. Есть те, кто завершают за 3-5 лет, а есть те, кому нужно 20 лет, есть те, кому и 40 будет недостаточно. Но усилия, любые усилия, которые прилагает человек, оно не уходит в пустоту. Все остается в душе, все, что он сделал, все, что он прочел, все входит в душу. Это ничто не исчезает в реальности. И все, что ты изучаешь, попадает в душу. Как есть такой вечный склад. Это такой банк, равного которому нет. И тогда, даже если проходишь кругообороты, так ты уже движешься с тем имуществом, которое, в принципе, выстроил. Да, решимо. Да, понятно, здесь связано с решимо. И тогда человек продолжает уже совсем в другой плоскости относительно людей, которые не прикасались к Кабале. И тоже все, кто начинали учиться, у них тоже бывает, ну, как есть особое состояние, что они учатся в теле, учатся без тела. Тут есть сложные моменты. Еще вопросы? Все всем понятно. Хорошо. У нас урок номер 7. И тема его «Мир Ацилут». Итак, мир Ацилут. Мы с вами учили, что Творец сотворил кли, 4 стадии прямого света. Кли наполнилось светом, и называется он мир бесконечности Оламенсов. Затем это кли делает первое сокращение, изгоняет свет, затем кли с помощью экрана приходит к намерению ради отдачи, чтобы стало важным не получение, а было важным отдача Творцу. И насколько он может, он получает ради отдачи. В этом цель. Что делаем дальше? Что происходит дальше? С помощью экрана Малхут или творение наполняется, как в мире бесконечности, и когда наполнится, это будет называться окончательное исправление. Гваратику. Это первое. Второе. Все, что мы выяснили. Как это происходит? Происходит это с помощью парцуфов, то есть с помощью порций, которые получаем. Эту же Малхут мы сейчас рисуем с ее кетером. Хохма, бина, хесед, гура, тиферет. Нецахот, Исот, Малхут. И говорим, что наполнить эту Малхут можно до Тиферет, то, что называется Тох. Парцов Гальгальта первый. Парцов Аб, Хохма, Парцов Хак, Сак, это Бина, Майльон, Бойли. Они заполняют Гальгальту пятью парцуфами, и называется это «Мир Адам Кадмон». Он заполняет Гальгальту от ее П до Табора. Но ниже, то есть часть от Малхут, если мы возьмем Малхут и поделим ее, тогда часть, которая называется Тох, наполняется, а часть Сов все еще пуста. И наша цель — как наполнить Сов. Для этого у нас есть парцуф Саак. У этого парцуфа есть возможность спуститься вниз своими никудот. Парцуф Саак спускается вниз. То есть к той части кли, которую наполнить невозможно светом хохма напрямую. И передает туда, это называется парцуф никудот. Никудот десак. И он отдает туда свет хасадим. Этот свет хасадим наполняет тут все это место. Затем этот, все это пространство, наполненное светом хасадим, приводит к сокращению цимцум. Мы называем это сокращением цимцум.
2: И тогда свет хасадим может проявиться только до определенного места, которое называется парса. Он также может пройти и ниже. Но где находится парса? Если мы поделим этот парцуф никудот десак на кетер хухма бина хэцет гура тиферет Нецо от Исот Малхут, то именно в Тиферет проходит парса, и там заканчиваются отдающие килим. Затем приходит еще парцов, который называется Нихудот Десак, Катнут, до сих пор. Никудот, Катнут, Никудот Десак. Это не Никудот Десак, это мир Никудим. Мир Никудим. Он распространяется только до парсы. И он, в общем-то, здесь ничего особенного не делает в этом месте. Но когда он хочет выйти в Гадлуте, то он проходит парсу, и здесь происходит разбиение. Мы учили, для чего производит это разбиение, почему так высшие силы устроили, что здесь произошло разбиение килим. Мы говорили о том, что тут есть килим, хесед гура тиферет, нецехот и сот малхут. Хесед гура тиферет — это отдающий килим. Нецехот и сот малхут — получающий килим. Мы можем использовать отдающий килим, у нас нет проблем, но получающий килим мы не можем их использовать. То есть мы сделали здесь еще один шаг. В сов мы можем наполнить здесь до парсы, вот это место. это мы можем наполнить. Но как наполнить эти килим от Парсы ниже, до Сиюма, вот эту часть? Это проблема. Чтобы сделать это, нам нужно, чтобы внизу были отдающие килим, чтобы через них можно было наполнить получающий килим. Как это можно сделать с помощью разбиения? Что это значит? Чтобы перемешались килим хагат с килим наи. Как может быть это перемешивание? Ведь это очень разные килимы, они отличаются друг от друга. И мы говорили о том, что это возможно, их перемешать с помощью разбиения, когда приходит свыше свет, свет хухма, очень большой, и тогда он из этих двух типов килим, который над парсой и под парсой, он входит в это как один свет, и все эти килим перемешиваются и теряют экран. И это называется разбиение. И перемешиваются они настолько, что все килим, все вот эти семь килим перемешаны полностью. И тогда, после этого, у нас есть надежда на то, чтобы выстроить исправление, потому что каждая кли содержит в себе все килим, и, конечно же, в каждом кли, нецеход и сутмалхут, все получающие килим, в них всегда есть какое-то отдающее кли, через которое можно исправить и наполнить получающее кли. То есть, когда мы разбили все эти кли разбиением, есть надежда на исправление. Невозможно без разбиения, потому что именно разбиение, благодаря ему, отдающий килим проникают в получающие. Хотя само по себе состояние такое драматическое. Они потеряли экран, стали клипот, отдалились от духовного. Но все-таки есть связь между Творцом и Творением. И свойства Творца — это отдающий килим, свойства Творения — это получающий килим. Что делать дальше? Если сейчас мы с помощью килим хагат исправим килимные, когда можно будет их наполнить тоже светами, которые способны и хотят, то мы можем наполнить часть Малхут, которую нельзя было раньше наполнить, потому что здесь были только получающие килим. Теперь спустили сюда отдающий килим, и если мы исправим вот эти получающие килим с помощью отдающих килим, тогда можно будет наполнить Малхут мира бесконечности, мы придем к исправлению всей Малхут, и это называется окончательное состояние достижения цели. Пока что эта система, после того, как Малхут, исправленная с экраном, и может получить все света и наполнится всем светом, она получает свет ради отдачи, становится подобной свету, Творцу. То есть свет наполняет, наполнит ее, и творение, то есть Малхут мира бесконечности, будет называться либо общая душа, частями, которые мы являемся, мы достигнем состояния как Творец во всем, буквально в тех же свойствах, то же состояние вечное совершенство во всем. Ну, то, что можно выразить нашим языком. После того, как кли исправлено, и есть в нем все силы быть как Творец, затем есть еще возможности подъема, состояния. Но эти вещи, которые есть за исправлениями, мы о них не говорим, потому что это относится уже к тайнам Торы. Это не для нас, потому что мы еще даже не понимаем, Вообще, на каком языке это можно все выразить? Как вообще можно представить это состояние, которое находится выше состояния, когда кли наполнено светами, получает света ради отдачи, равно Творцу? Что может быть еще выше этого? Но есть еще ступени. То есть не просто это состояние называется окончание исправления килим. Кли только закончила исправлять себя. И дальше начинается нечто особенное. И об этом особенном ни одна книга не говорит, там не написано. Каббалисты пишут нам только, как достичь исправления, как исправить себя. Потому что эта наука очень практическая. Что мы должны делать здесь? То, что конкретно для нашей работы они рассказывают, объясняют, и поэтому каббалистические книги продают везде, можно их изучать, потому что эта часть, она открыта для всех. А исправление — это уже скрыто. Там есть масса меркава, масса берешит, об этом не говорится нигде. Это уже после конца исправления. Об этом нигде не написано, поэтому скрытая часть, которую говорят о Каббале, это на самом деле скрыто. Поэтому нет никаких проблем открывать все книги, изучать их. Просто прямо. И это для всех.
1: Это исправление происходит только с помощью учебы. Исправление килим.
2: Исправление с помощью светов, так же, как мы учили прежде, что не может быть, что кли изменится, если только свет в нем не изменит его. Как мы учили, что у нас есть первая стадия — это желание получать, ее наполняет свет хухма, она хочет отдавать, понимаешь, и так далее. То есть наше изменение, оно может быть только с помощью света свыше. И вообще, в этом мире ничего не меняется. Если ты хочешь вызвать какое-то изменение в этом мире, ты должен произвести изменение наверху, и тогда сверху придет добавка света, и таким образом произойдет изменение. Все программы, все, что проходит исправление, все это свыше. Все нисходит свыше, потом попадает в наш мир, как такие команды. А мы буквально как марионетки здесь. У нас нет никакой возможности здесь что-то сделать, на что-то повлиять. Поэтому мы не можем видеть завтрашний день, повлиять на него. Только если ты хочешь действительно быть хозяином завтрашнего дня, ты должен подняться на ту ступень, где определяется твой завтрашний день, там произвести исправление, и тогда ты видишь, как это реализуется, нисходит, реализуется в этом мире. Поэтому наука Каббала в этом, она действительно самая практическая наука. Человек, который обретает экран, согласно этому экрану, он может влиять на то, что происходит, и на то, что будет происходить.
1: Это приобретение возможно только с помощью учебы?
2: Обрести экран только с помощью учебы и работы в группе. Для этого мы, в общем-то, и учимся. Мы не делаем здесь ничего, никто не должен здесь сидеть просто так. Но поскольку мы хотим изменить желание, так мы учимся как-то делать наше состояние. Единственный выбор человека, кроме этого, нету ничего в нашем мире, что дано выбрать. Никто не принимает никакого решения сам и согласно этому решению что-то делает. Эти вещи пробуждаются в тебе, поскольку есть выход решимот, цепочка решимот. Слышал об этом? И согласно этим решимот происходит новое желание, что-то такое выскакивает внутри, ты реализуешь еще, еще. То есть быть прежде выхода решимот и определять то, что я хочу, и как я хочу, чтобы это было. Для этого нужно подняться на более высокую ступень, чем ты сейчас, и тогда ты определяешь себе сверху вниз. Поэтому надо быть в двух мирах, в том мире, где определяют, и в том мире, где это происходит.
1: Там, где определяют, это корень?
2: Там, где определяют, это высший мир. Вопросы?
1: Не слышу. А можно, спонтанно происходит?
2: Нет, ничего спонтанного. Все четко, как человек должен развиваться, шаг за шагом. У каждой души есть в свои пути, никто не может перескочить ступень, а так вот проходить одну за другой последовательно. Никто не может сбежать с этого. Каждый должен лишь ускорять свое развитие. В этом, в общем-то, и заключается наш выбор. Каждый из нас, он находится в определенном состоянии и должен достичь определенного состояния. Это находится в корне души, скрыто от нас, и в начальном состоянии понятно, какой процесс он должен пройти, и пройти этот процесс быстро, в состоянии хорошем, либо пройти в состояние в страданиях, в плохих состояниях. Это наш выбор. Но ни начало, ни конец мы не определяем. Это еще до творения. Вообще до отделения душ. При разбиении Адама Ришона это было решено. Ну, друзья, одно из предложений, то, что мы слышали, это было: качество усилия зависит от того, насколько люди объединены вместе во время учебы, насколько их мысли соединяются друг с другом. И сейчас мы приглашаем всех задать вопросы, проникнуться мыслями товарищам и помочь друг другу, чтобы у нас возникло качество усилия во время учебы. Итак, мы приглашаем всех. Покажите чертеж, пожалуйста. Итак, тут есть у нас более или менее чертеж, который Рав нам изобразил. Шореш, алиф, далит, потом сокращение, потом кли начинает работать с экраном, получение радиоотдачи, отсюда выходит парцуфим, первый парцуф — это гальгальта, апсак, мабон. Все это мир Ак, затем Никудот Десаг приводит к смешению. Четвертый и второй стадий, это называется Никудот Десаг, появляется Парса, потом Цимцум Бет, потом Катнут Никудим, потом Гадлут Никудим, там происходит разбиение. Итак, мы хотим пригласить всех товарищей задать вопросы, чтобы мы хотели здесь еще разобрать, прояснить, что нам непонятного в том повторении, которое Рав сделал. Я вижу, уже есть вопрос из Флориды, пожалуйста.
3: So many questions, but can you explain?
1: Возникло много вопросов. Объясните, пожалуйста, важность Хагат Неи. Каков смысл? Упоминались Хагат Неи.
0: Никудот Десаг, Ярдулим.
1: Да. Никудот Десаг спускается вниз, верно? Мы знаем, что Парцуф Саг, когда он начал очищаться, Лиздакех, сам Парцуф вышел на Виют Бет. И у него было второе решимо, Лит Лапшут Гимел. Когда?
0: Гимель Еш Орхохма.
1: Гимл содержит свет хохма. Бет — только хасадим, потому что это бина, чистая бина. Когда исчезла три решемот гимл, исчез свет хохма. И тогда чистая бина — это бет дитлапшут, бет давиют, она может спуститься вниз под табор. Ниже табора. И ниже табора есть как бы сильное желание с авиютом далит гимл, но бина может там находиться. И это парцуф не кудот деса. Парцуф любой 10 сферот. Это хет кетрахума бина нецех. Хесед гура тиферет, нецех од исод малхот. Любой парцуф состоит из 10 сферот. Но мы знаем, что тиферет, в чем ее особенность? Если мы делим парцов на 10 сферот, мы можем поделить любой парцов на гар, это три первые сферы, кетер хумабина, и зад, 7 нижних сферот. Три первых сферы называются рош, 7 нижних сферот называются гуф. Гуф содержит в себе и тох, и сов. Так, в таком разделение мы говорим, что есть кахаб и хабат. Первые три.
0: Гимель решенот, зайн тахтон.
1: Первые три и семь нижних. Теперь, где точка второго сокращения в бине? То есть это бина гуфа или тиферет. Надо, да, объяснить, что зерампин делится на 6 сферот, верно. Зерампин состоит из 6 сферот. Хесед, гура, тиферет,
0: нецах, год,
1: нецах,
0: год,
1: есод. 6 сферот, которые вместе составляют зерампин. Что его характеризует? У него как бы нет света хохма, там есть свет хасадим. Но, тем не менее, у него есть кетер. И его кетер — это хесед. С точки зрения хасадим. Гвура — это его хохма. Со стороны света хасадим. Тиферет — это бина. Затем нецах — это, собственно, зерампин в зерампине. И ход — это малхут. Есод — это как бы составляющее, общее всего это. Раф иногда называет это салатом. Берешь разные овощи, помидор, огурец, все вместе салат. Все вместе это собирается в сферу есод. И еще малхут, собственно, в конце. Поэтому есть такое понятие, которое называется семь нижних, зайн тахтонот. Так вот здесь эти семь. В семи нижних происходит разбиение, потому что есть получение. Получающий килим хагат — это верхняя часть. И есть, прошу прощения, это отдающий килим хагат и получающий килим неги. Между ними происходит разбиение, они перемешиваются. Еще вопрос.
2: Никудот де саг распространяется до сиюма. Почему они поднимаются обратно? Что там произошло? Да, никудот де саг не поднимается обратно, но решимот от этого взаимного включения бины в малхут, они поднимаются. Что произошло у нас в Никудот Десак? Здесь это иногда трудно понять. Раф это объяснял по-разному, как Миша объяснил нам. В Никудот Десак происходит особенное состояние. Парцуф выходит на решемот бет-бет. То есть там нет совершенно света хохма. И мы находимся в таком состоянии, где решемо бет-дейт лапшут и бет-дэ-авиют. Что это значит? Это значит, что никудот десак — это парцу, который проводит только свет хасадим. Что же у нас здесь есть внизу? Вся эта история. Давайте напишем тут табур. Тут табур, тут сиюм. В этой части есть у нас четвертая стадия. Вот эти келим, сов, гальгальты. они находятся в отторжении, они отталкивают свет, потому что Парцух хочет работать ради отдачи. И поэтому, в общем-то, там тоже есть свет хасадим, не свет хухма, потому что цимцум алев свет хухма не входит, но свет хасадим, там есть с ним какое-то подобие. Они находятся в отталкивании, у них есть экран, они не получают свет, и поэтому, когда сак притягивает свет хасадим из-за решимо бетбет, он распространяется внизу, тут есть некое соответствие и такое взаимовключение, включение между Килим Соф Гальгальты и между Парцуфом Никудот Десак. И тогда отсюда мы получаем новые следствия. Есть решимот, я думаю, это ты имеешь в виду. Решимот сейчас поднимаются в Рош Десак из всего этого знакомства между свойством Бины, которое нисходит вниз, в Нейды Гальгальта, и Килим Сов Гальгальта, который находится там. Они знакомятся друг с другом, и в результате этого у нас есть понимание, что необходимо парса, что необходимо произвести второе сокращение, цумцумбет. И у нас тут есть несколько пар решемот из всего, что произошло здесь, Никудот Десак. Есть у нас несколько пар решемот, которые поднимаются сейчас в Рош Десак. Прежде всего, есть решемот Далит Гимл, сами, которые находятся в Соф Гальгальта. Тут есть килим, которые хотят получать свет. Свет, хухма. Они хотят наполниться. Но также в результате сокращения у нас есть решимо бет алиф, сокращенные цимцумом бет. И также у нас есть решимо бет алиф, которые остались вообще наверху, еще над табором, из которых потом у нас появится парцуф ма, потом свет выйдет, появится парцуф бон. И снизу, как ты сказал, из-под табора поднимаются два лепарышемот. Далит гимл и алиф, беталиф сокращенные, и появится оттуда два парцуфа, катнут никудим и гадлут никудим, который потом разобьется. Итак, мы переходим к латин 2.
4: Gracias por la oportunidad, amigos. La pregunta es si la restricción es algo elemental en todo el proceso. ¿De dónde nace y cómo se forma la restricción en la vasija?
1: Спасибо за возможность. Как создается сокращение? Как в кли появляется цимцум? И что определяет, что происходит сокращение?
0: У
1: нас есть два вида сокращения. Есть первое сокращение и второе. Вопрос, о каком ты спрашиваешь? Если про первое сокращение, то закон такой. Есть первые девять сферот.
0: Если оно тет решенот,
1: девять первых сферот.
0: Малхут.
1: И Малхут. Так что значит первое сокращение? В эти сферот, где кли подобно Творцу, можно получать это первое сокращение. В Малхут получать невозможно. Свет с намерением ради получать никогда не войдет. И этот закон, он никогда не отменяется. Цимцум. Я для себя получить, ради себя получать не могу. Но ради отдачи, как мать, которая наслаждается от того, что ест ребенок, она даже повторяет движениями то, что делает ребенок. Сама она ест во время. Нет, она повторяет его движение, она не ест, но она наслаждается. Так вот, ради отдачи мы получить можем. Ради получения получать невозможно. Это цимцум алев. Второй закон, цимцум бет, происходит уже вот здесь. Это еще расширение первого сокращения. Если первый раз нельзя было получать, вот здесь, внизу, в самой Малхут, нельзя было получить, то сейчас нельзя получить даже Килим до Тиферет. Это расширение первого сокращения. Оно еще как бы более суровое. Но этот закон будет отменен, потому что и Катнут Мира Никудим, а потом Гадлут Мира Никудим. И вот эта парса, которая делит Килим на отдающий и получающий Килим, она, да, должна будет отмениться. То, что вот здесь не было достаточно силы экрана, чтобы получить экраны, это другая история. Произошло разбиение, так было свыше задумано. Мы понимаем, что весь процесс нисхождения миров сверху и света, которые на это действуют, все приходит свыше и приводит и к разбиению, и к тому, что вдруг исчезает экран, и к тому, что Има вдруг почувствовала, что снизу получается получающие келим готовы получить свет, хотя на самом деле не были готовы получить. Но это другое, это процесс свыше. Тем не менее, парцуф должен прийти к гадлуту, цинцум бет отменится, и тогда свет должен был, можно было принять весь свет целиком.
0: Ликли лами и тарон слиха.
5: Вакаша, Women Spain.
6: Gracias, amigos. Si en el rompimiento las cualidades de otorgamiento y las de recepción ya se mezclaron, ¿qué le falta a esa mezcla para que sea perfecta? ¿Cuál es la corrección que ahí se necesita?
1: Если уже было перемешение получающих и отдающих килим, так чего не достает для того, чтобы это перемешение было совершенно?
2: Ну, это же продвинутый вопрос. Нам еще нужно много учиться. Рав будет нас учить это на следующих уроках. Ну, в одном предложении мы будем изучать мир Ацилут и что происходит в мире Ацилут. Там будет программа исправления. После того, как килим перемешали, что такое разбиение? Перемешение килим, сейчас есть путаница, нужно их выстроить заново, чтобы они начали заново работать в отдаче. И потом родится Адам Ришон, и там практически уже происходит исправление, и он тоже разобьется, и мы... Вследствие его разбиения в нашем усилии объединиться между собой, мы выясняем, отдающий килим и получающий килим, и эти мы, в общем-то, и производим исправление души Адама Ришона. Это будем учить дальше. Много вопросов, это прекрасно. Мы продолжим с мировым кли Николай в Сочи.
7: Подскажите такой более общий момент. Вот мы учим, что луч света, да, изначально вошел и начался процесс. А вот по картинке создается ложное впечатление, что большая часть работы уже сделана светом, и осталась только вот маленькая часть от Парсы до Сиюма нам сделать. А вот все-таки как представить, может быть, в процентном соотношении, сколько нам осталось? Это вот 1% или 99% еще не сделано работы светом?
1: Хороший вопрос. Верно. Мы как бы приходим к исправлению до парсы. Затем килим разбились. И теперь все вот это место требует исправления. И это то, что происходит в мир Никудим. Но если вернуться и к прошлому вопросу, он связан с твоим тоже. У нас созданы, получается, четыре вида разбитых килим. Одна часть — это чисто отдающий килим, затем чисто получающий килим, есть получающий в отдающих и отдающий в получающих. То есть, еще раз, самые получающие левые — то, что исправить невозможно. Все эти четыре вида килим должны получить свой вид исправления. И это исправление происходит вот здесь. Здесь все еще нет миров. Мы говорили о том, что только мир Никудим, который разбился, но есть места для миров. Помнишь, мы говорим, что Никудот Деса, они определяют места для миров. вот в этом месте появится мир. Ацелут, Брия, Ицера, Сиара будет это объяснять в следующих уроках. И весь этот сов Гальгальта нам нужно исправить. Потом появится Адам Ришон. Он будет еще как бы расширить дальше. Но мы говорим про исправление сов Гальгальта. Это место исправления.
5: Шай, вакаша.
2: Первый вопрос, как у Никудот вдруг возникла возможность создать парцуф? Даже то, что это бет-бет. Откуда у них появилась эта возможность? Это его название Никудот Десак. В результате того, что произошло в Никудот, когда мы дошли до Решимо бет-бет, не будем сейчас углубляться в это, но есть объяснение, мы слышали его много, что здесь при выходе света, опустошении парцуфа сак, если мы как бы увеличим вот рассмотрение, то весь парцуф на каждой ступени, которого он теряет свет, он производит зевук. Он пытается на уровне далит произвести зевук, поднимается на гимел, тоже делает зевук. В далит он хочет свет хухма, в гимел хочет свет хухма. Вдруг на бет решимот авиют его бет, но решимот дает лапшут, оно тоже бет, и поэтому здесь есть требование только к свету хасадим. И это уникально, этого нету больше ни в каком другом состоянии. И вот это особенное состояние, которое называется решимо бет-бет, тут есть требование только к свету хасадим. Поэтому он распространяется, он старается сделать зевук. У него получается, возможно, почему? Нет проблем. Под табором нет проблем, чтобы зашел туда свет хасадим. И тогда он распространяется, поэтому распространяется свет хасадим от табора до сиума. И мы называем это распространение Никудот Десак.
1: Если можно еще раз чертеж. Ниже табора процесс сокращения цимцум бет, когда перемешиваются бет и далит. Что означает, что Малхут поднимается к парсе? Что остается тогда ниже? Если Малхут — это сов. Сов поднимается, то есть сиюм поднимается?
0: Итернахон цимцумули.
1: Точнее, цимцум поднимается. Не может свет распространиться под парсу, потому что там нет келим. Знаешь, для того, чтобы что-то получить, нужны келим. В начале того, что говорил, были бы у нас келим, мы, когда будут, мы в них почувствуем келим. Если келим нет, и ты не можешь сделать зевук на свет, ты разобьешься. Это то, что произошло. Разбиение. Если у человека есть диабет, съест шоколад, что с ним будет? Ну, как минимум, скорая помощь. Нет келим. Так, нет келим. Поэтому свет ниже тиферет, ниже бины, не может спуститься. Иначе кли получит его для себя. А если получит для себя, будет разбиение. И поэтому как бы якобы экран с сиюма поднимается в тиферет, и там останавливает свет, чтобы ниже нельзя было получить.
2: Здесь, в этой специфической точке, парса — это типа как сиюм.
1: Можно сказать, даже где-то так и пишется, что сиюм поднимается в тиферет, или малхут поднимается в тиферет, да?
2: Да, есть такое выражение, и твои два вопроса — это терминология. Но, по сути, ты можешь увидеть, как Бар-Ислам описывает в ТЭС такие вещи иногда таким образом, иногда другим, но стоит просто понимать эти процессы. Еще один вопрос из Кливлами. Ну, Woman Mag 167, пожалуйста.
8: Здравствуйте, уважаемые преподаватели, спасибо за возможность. Мы хотим уточнить, вот когда происходит разбиение в Гадлут Никудим, это ошибочный расчет или все-таки это так специально было задумано свыше? Потому что я слышала несколько раз, вы говорили, что это специально так было задумано, и мы также учим, что это что был расчет спуститься под парсу. Так что это в итоге? Спасибо.
5: כן, אולי תגידי שזה חשבון לא נכון בכוונה.
2: Ты можешь сказать, что это неправильный расчет, намеренно.

0: отдающих и получающих килим. Без этого разбиения это не может произойти. Нет такой возможности. Невозможно смешать вот эти килим, соединить Творца и творение. А это происходит с помощью разбиения. Если мы понимаем, что это приводит к нашей связи с Творцом в итоге, тогда, конечно, разбиение, оно положительное, оно целенаправленное. Ради этого оно и произошло. Еще вопросы?
1: Когда хотим исправить получающий килим под парсой, чтобы там было наполнение, каким светом наполняется? Светом хасадим или хохма? Пока еще не говорили об этом. Свет, исправление называется свет абса. Но наполнится должно быть и светом хасадим, и светом хохма. То есть никогда свет хохма не приходит в одиночку. Он должен быть в свете хасадим. Это новое кли, клибины, свет хасадим. Или Орхозер.
0: Просто Рав сказал, что в каждом кли есть часть отдающая, через которую можно исправить получающее кли.
1: Верно. Рав нарисовал такое сердце, да, и точку в сердце. То, что называется часть высшего, то, что предназначено начать наше исправление.
0: А сейчас мы закончим песней.

0: Хаверим Икарим,
1: здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в 4.26 заходит пост 17-го Тамуза. Соберут все стаканы, не будет раздачи кофе. Мы сегодня посмотрим урок Рава от 29 мая 2002 года, который основан на статье, что означает, что Тора была дана из тьмы в духовной работе. Это находится в первом томе Рабаша на 702 странице. У нас в распоряжении 25 минут. Пожалуйста.
2: Что означает, что Тора была дана из тьмы в духовной работе? В Мидраше сказано, и сказали мудрецы, народы мира, которые не получили Тору, что была дана из тьмы. О них он говорит, ибо вот тьма покроет землю. Но Израиль, которые приняли Тору, что была дана из тьмы, как сказано, когда услышали вы голос из мрака,

0: о них он говорит: «Над тобой воссияет Творец, и слава Его над тобой явится». Конец цитаты. И надо понять, почему Тора дана из тьмы. И, кроме того, какова причина того, что народы мира не хотели принять Тору из тьмы? И это как будто Творец сделал так специально, то есть, что Тора была дана из тьмы, чтобы народы мира не приняли ее. И также надо понять, почему Израиль приняли Тору из тьмы. Прежде всего, нам надо знать, что такое тьма в работе. А дело в том, что из-за того, что цель творения была насладить свои создания, когда человек доволен своей жизнью, это означает, что мир светит ему, то есть что он наслаждается миром. А если, страшно сказать, у него нет удовлетворения в жизни, тогда человек говорит: «Мир померк для меня».
1: Известно, что в духовной работе мы называем Израиль «отдающий келим», а народы мира называются «получающими келим». Поэтому, когда человек хочет приблизиться к Творцу, что означает использование «отдающих келим», то он не может, потому что тело не согласно на это, ведь его тело исходит из получающего кли. Тогда человек чувствует, что мир померк для него, потому что он понимает, что если не в его силах обрести отдающие кли, он никогда не удостоится высшего света, который является светом наслаждения творений, получается, что благодаря этой тьме, которую он ощущает от того, что не может обрести отдающий келим своими силами, он получает потребность в том, чтобы кто-то помог ему обрести эти келим. А согласно правилу, нет света без кли, и нет наполнения без хисарона, получается, что сейчас он обрел потребность в свете Торы. Как сказали мудрецы: «Я создал злое начало, я создал Тору, приправу к нему». Получается, что Тора дана именно тому, у кого есть недостаток. И этот недостаток называется тьмой. И об этом написано: «Тора была дана из тьмы». Иными словами, тот, кто ощущает тьму в своей жизни от того, что у него нет отдающих келим, тогда он готов к получению Торы, чтобы благодаря Торе свет в ней вернул его к источнику. Тогда он обретет отдающие келим, и благодаря им будет готов получить благо и наслаждение. И две эти вещи заключены в Торе.
0: Первое — кли, то, что он хочет отдавать. Второе — затем он получает благо и наслаждение внутрь отдающих келим. Тогда как народы мира, которые не получили Тору, что была дана из тьмы, народы мира в духовной работе называются то, что тело состоит из 70 народов, которые хотят Тору не потому, что они ощущают тьму, когда у них нет отдающих келим, а все желания их получающих келим, и у них нет желания выйти из-под этой власти. И они хотят Тору, чтобы добавить себе еще света, то есть еще больше наслаждения, чем то, что они получают от материальных вещей. А они хотят свойства будущего мира. Кроме этого, как сказано в книге Зоар, у пиявки две дочери, которые орут как собака, говоря: «Дай, дай, гав-вав, дай нам счастье этого мира, дай нам счастье будущего мира». То есть, что им недостаточно богатства в этом мире, они хотят также богатства будущего мира. Получается, что Тора дана именно тем, кто находится в состоянии, когда они ощущают, что желание получать властвует над ними. И они кричат из тьмы, что им нужна Тора, чтобы вывести их из тьмы, которая является властью получающих килим, на которой произошло сокращение и скрытие, чтобы в этом месте не сиял никакой свет, а это место является причиной и потребностью в получении Торы. Поэтому, поскольку Тора пришла из-за тьмы, Тора произвела два действия.
1: Первое — свет в ней возвращает к источнику, и тогда сокращение и скрытие исчезает из его получающих келим, и там, где были получающие келим, удостоился сейчас отдающих келим. И это то, о чем сказано: «Над тобой воссияет Творец». То есть, так же, как желание Творца отдавать, так же и человек удостаивается желания отдавать. Второе действие. После того, как удостоился отдающий келим, то есть он уже удостоился, что может выполнять действие лишма, это называется «учит Тору лишма», он удостаивается затем того, что раскрывает ему тайны Торы. Как сказал Раби Мейер, и об этом сказано: «И слава его над тобой явится», где слава его означает славу Творца, что означает раскрытие духовного. «Над тобой явится», когда человеку достаивается Тора, Исраэль и Творец едины. Но народам мира, которые не нуждаются в Торе, чтобы выйти из тьмы, получающим келим нужна Тора, чтобы добавить к богатству этого мира также и богатство будущего мира. Как сказано выше, Аф-Аф — это люди, которые находятся на уровне народов мира, и они говорят, что им нужна Тора не для того, чтобы вывести их из тьмы, а само получающее кли у них является свойством света, и хотят свет Торы, чтобы вошел в получающее кли.
0: И о них говорит Писание: «Ибо вот тьма покроет землю». То есть они не удостоятся света Торы из-за того, что свет Торы был дан из тьмы. То есть тот, кто ощущает себя во тьме, это называется свойство Исраэль. И они нуждаются в Торе, чтобы она осветила тьму в них. Они удостаиваются: «Над тобой воссияет Творец, и слава его над тобой явится». И из сказанного поймем то, что сказали наши мудрецы. Главное не учение, а действие. А в трактате Кидушин сказали мудрецы, им был задан вопрос, что важнее, учение или действие. Раби Тарфон стал отвечать и сказал: действие важнее. Стал отвечать Раби Акива и сказал: учение важнее. Стали отвечать все и сказали: учение важнее, когда учение приводит к действию. И надо понимать их слова в плане духовной работы, потому что в простом понимании на это есть много толкований. В плане работы, то есть когда мы хотим прийти к работе по отдаче и не получать для себя, нет сомнения, что нужно исполнять 613 заповедей в действии, потому что тот, кто учит Тору и не желает исполнять 613 заповедей в действии, учит мудрость, как учат внешние науки. И это, как сказали наши мудрецы: если скажет тебе человек, что есть мудрость у народов мира, верь, а что есть Тора у народов мира, не верь. Имеется в виду, что человек может учить Тору, но если он относится к народам мира и не исполняет заповеди, Ведь это называется народы мира. Получается, что Тора, которую он учит, называется мудрость хохма, а не Тора.
1: Поэтому тот, кто хочет работать ради отдачи, конечно же, начинает работать в свойстве действия, а затем начинает присоединять намерение. То есть присоединяет к этому намерение ради отдачи. Но как мы можем достичь намерения отдачи? Ведь известно, что человек может выполнять действия по принуждению, хотя сердце его против этого. Это значит, человек может выполнять действия по принуждению, хотя это не по его желанию. Он может преодолеть свое желание и сделать что-то без желания. Но сердце, то есть желание и стремление, человек не в силах изменить. В таком случае, если человек создан с природы получения только для себя, как он может сделать намерение ради отдачи? Ведь это против природы. И как человек может идти против своей природы и желания, которые являются лишь получающими? И как он может заставить себя и сделать намерением сердца намерение на отдачу? И более того, мы должны знать, что Тора дана для того, чтобы очистить Израиль. То есть все действия, которые мы должны выполнить, это только достичь намерения отдачи. И как можно это сделать? Ведь принуждение не действует на сердце и желание.
0: И это, как сказал мой отец и учитель, который создал Творец, чтобы делать, что означает, который создал Творец, что на это человек должен делать, то есть на то, что он создал. И надо объяснить, который создал, что сознание называется «сущее из ничего», как известно, что имеется в виду желание получать, чтобы делать, относятся к творениям, то есть они должны поставить на это намерение ради отдачи. Это значит, что все, что творения должны сделать, это только чтобы у них была возможность построить намерение ради отдачи. И это называется, который создал Творец, чтобы делать. И это действие относится к творениям. И из сказанного можно объяснить вышеупомянутое высказывание, что важнее учение или действие, что здесь речь не идет о действии, которое должны исполнить нижние. Ведь нет сомнения, что без действия нет ничего, потому что вначале всего следует исполнять 613 заповедей в действии. Но следует объяснить это в самой Торе, потому что Тора называется учением. И на вопрос, что важнее, учение или действие, объяснение состоит в том, что Тора говорит о двух свойствах. Первое — со стороны законов, то есть в какой форме и каким образом нужно исполнять заповеди. Есть вопрос об объеме заповеди. Например, о цицит следует изучать законы, которые приводят Аллаха, каков должен быть размер талита и размер цицит, и подобное относительно других заповедей. Эта часть называется открытая часть Тора, поскольку эти заповеди видны глазу. И там нельзя сказать, что человек ошибается. Ведь то, что видно глазу, если человек внимателен к этому, он уже может исполнять заповеди как следует. Поэтому это называется открытая часть.
1: Второе. часть Торы, в которой не говорится со стороны законов и правил, когда заповеди выполняются в действии, а говорится со стороны исторических событий и сказаний мудрецов, у которых нет никакой связи с 613 заповедями. Вопрос в том, какая часть Торы важнее, то есть важнее для человека, чтобы на нее больше стоило обратить внимание. И учением называется часть Торы, которая предполагает только учебу без действия. Потому что там не говорится о действии, как выполнять. Это называется учение. То есть Торы без действия. Раби Тарфон говорит, что действие важно. То есть часть Торы, где речь идет о практическом выполнении заповедей, что важнее знать законы заповедей. Раби Акива сказал, что учение важно. Ответили все и сказали, учение важно, как сказал Раби Акива. Дело в том, что учение приводит к действию.
0: И следует объяснить то, что они сказали, что учение приводит к действию. Имеется в виду, что верно, что работа начинает с части Торы, которая говорит о практическом исполнении заповеди. Но это только начало, потому что главное в Торе и заповедях, что они даны для того, чтобы очистить ими творение. И смысл этого, как сказано, что цируф, очищение, означает выход из-под власти желания получать для себя и работать только ради отдачи. И это называется, как сказано выше, свойство то, что создал Творец, чтобы делать. И это действие, которое дано творению, называется получение для себя, чтобы у него было намерение ради отдачи. Это действие является главным в том, что нижние должны сделать, чтобы они могли получить то благо и наслаждение, которое Творец желает дать им. А для того, чтобы прийти к свойству действия, что означает, что человек должен работать только ради Творца, а не для собственной выгоды, над явной частью 613 заповедей, человек может еще с помощью преодоления и принуждения себя и исполнения 613 заповедей. Но в скрытой части, то есть намерение, это то, что отдано во власть сердца, в этом у человека нет возможности принудить себя. Иными словами, если сердце не хочет работать и любить ближнего, у человека нет никакого совета. Получается, что в этом состоянии, когда человек желает работать ради небес, а тело не согласно, человек приходит к осознанию, что он не способен собственными силами работать ради небес. Выходит, что сейчас человеку стало известно нечто новое, чего он не знал до того, как он вошел в работу по отдаче, что он абсолютный грешник, так как не хочет работать ради небес. И несмотря на то, что до того, как он вошел в работу по отдаче, он тоже знал, что он пока еще не работает ради небес. Однако тогда он думал, что то, что он не делает все ради небес, вызвано лишь нерадением и ленью. Но в тот момент, когда он захочет делать все ради небес, нет сомнения, что у него это получится.
1: Поэтому человек не был озабочен тем, что он не делает этого сейчас. И можно сказать, что это лишь от недостатка времени, но он уверен, что он способен делать все ради небес. И существует правило, что тем, что человек способен сделать, он не озабочен, так как если он способен на это, он всегда сможет это сделать, тогда как если он не в состоянии, он зависит лишь от мнения других. Тогда как сейчас, когда он вошел в работу по отдаче и приложил в этом много усилий, видит, что он не продвигается. И хуже того, из-за множества работы он впадает в отчаяние, и он видит сейчас зло в себе в такой огромной мере, что он приходит к решению, что работа по отдаче дана не для него, и это осознание есть состояние грешника. Иными словами, он сейчас знает, без тени сомнения, что тело его настаивает на своем мнении, и его нельзя поменять, чтобы оно захотело работать ради небес. И только в явных вещах, то есть в свойстве действия, он может убедить себя и делать добрые дела. Но сердце его не с ним. Поэтому только сейчас он может решить, что у него есть злое начало, ибо оно является настоящим злом против Творца. То есть оно не хочет быть работником Творца, а хочет служить лишь себе.
0: И когда человек приходит в это состояние, то есть он видит, что у него есть злое начало, тут нужно верить в то, что сказали нам наши мудрецы. Я создал злое начало, я создал Тору в приправу к нему, из-за того, что свет в ней возвращает к источнику. То есть то, что до этого было пробуждено злым началом, то есть он должен был работать ради собственной выгоды, а не ради Творца. Сейчас с помощью света Торы он возвращает его к источнику. То есть чтобы у него была способность делать действия ради небес. Это называется добрые дела. То есть только отдавать Творцу, а не ради собственной выгоды. Несказанного мы видим, что невозможно прийти к тому, чтобы совершать действия по отдаче без света Торы. Получается, что часть Торы, когда человек учится не тому, что связано с судами и законами, это называется свойство действия, и потому сказано «действие важнее». То есть часть Торы, которая говорит о действии по исполнению заповеди. И потому сказано «учение важнее». То есть часть Торы, которая говорит о рассказах, и сказках, и объяснениях, толкованиях мудрецов и тому подобное. В этой части Торы нет отношения к практическим заповедям. Это называется «учение». Стали отвечать все и сказали, учение важнее, когда это учение приводит к действию. Тут действие означает намерение на данное действие, которое является свойством явного, чтобы у него была способность строить намерение в сердце, чтобы оно было ради небес. Это называется действие, как сказано, которое создал Творец, чтобы делать. Как сказано выше, делать имеется в виду сердце, чтобы у человека была сила делать так, чтобы сердце захотело ради небес.
1: Перейдем к уроку от 29 мая 2002 года.
0: Прочли статью, что означает, что Тора была дана из тьмы в работе. Второй том Шлаве Сулам из недельной главы Ваикра, шестая страница. То есть, зачем была дана Тора? Тора была дана для того, чтобы прийти к действию. Что значит к действию? Что в душе человека, нешама, есть 613 частей. Изначально все 613 частей находятся в нас в неисправленном виде. Нужно исправить каждую часть. Это называется, что мы исполняем 613 этин, советов, а после этого, в той мере, в которой мы исполняем 613 советов, исправляем каждую часть из 613 частей души, тогда в каждой части в соответствии с этим мы получаем свет, который заложен в соответствии с каждой частью этого клея. Тогда называется, что удостаивается 613 пкудин, пкудот, вкладов этих света. То есть исправляют келим и наполняют их светом. Все 620, 613, еще 7 заповедей мудрецов, все 620 частей души. И они называются действием. То есть Тора, учеба, усилия должны привести к этому действию. И тогда удостаивается получение Торы. Что такое получение Торы? Тора также называется Творец, это называется общий свет, который наполняет душу в бесконечности. Потому что из этого кли чувствует, что такое Творец, вне кли ощутить нельзя. Это общий свет. Тора — это тот же свет, который разделяется в общей душе на 613 частей, 600 тысяч частей, неважно, разделяется на 613 частей. Заповеди называются исправление каждой части. И получается, что Израиль, Тора и Творец едины. То есть в конечном счете, в окончательном исправлении, это состояние, когда кли начинает соответствовать свету, который наполняет его, частного в каждой части, частному и общему. Когда приходит к общему исправлению, это окончательное состояние. И в такой фразе так это приводится. У нас Израиль, да, Творец и Тора едины.
2: Кен.
0: Да.
1: Мы говорим, что мы Творца не постигаем. Творение не постигает Творца, а постигает лишь его действия. Так что такое Творец? Это ради отдачи?
0: Каждое свойство, которое не исправлено в человеке, соответствует свойству, которое исправлено в Творце. Мы не можем знать, кто такой Творец, и только из наших неисправленных свойств. А если мы не исправим их ради отдачи, из этого мы познаем Творца. Ты не можешь ничего познать, если это не облачается в твой келим. Ты не можешь быть неисправленным и познать Творца. В той мере, в которой ты исправлен, ты познаешь свои исправленные келим, и тогда ты познаешь, кто такой Творец. В мере подобия по форме с Творцом, ты познаешь согласно своих келим, тогда кто он? Не его ты чувствуешь, а ты чувствуешь свои исправленные келим.
1: Почему недостаточно взять цель?
0: Это называется, каждый отвергающий отвергает в своих недостатках. Ты ценишь нечто только согласно мере исправления своих келим. Вот и все.
1: Так почему не взять это как цель, скажем, исправить мой келим? Зачем мне цель прийти к Творцу, прилепиться к Нему? Что это?
0: Ну, это очень хороший вопрос. Почему моя цель не установлена по имени исправления души, а моя цель называется словами слияния с Творцом? Из-за того, что цель должна быть обретение состояния, прийти к какому-то состоянию. Исправление келим — это не состояние, это в общем, средство. Верно, что ты должен заниматься этим, но зачем ты исправляешь келим? Это, по сути дела, главное.
1: Какое состояние я должен представлять? Что это за состояние, если я не знаю, что это?
0: Зачем нужно исправить кли? Зачем тебе нужно исправить кли? Этим ты подобен человеку, которого спрашивают, зачем ты исполняешь запись? Так сказали. Сказали очень хорошо. Если бы тебе сказали по-другому, ты делал бы иначе. Так ты так сказали, ты так и делаешь. Это просто совершать исправление, якобы исправление, это не будет исправлением. Просто хотеть быть хорошим парнем, пожалуйста, ты можешь, это дело твое. Тора не требует этого. Тора требует прийти к слиянию, соответствию, быть человеком, уподобиться Адаме Высшему. А если хочешь просто быть хорошим, хорошо. Есть полно таких, которые говорят, что они хорошие.
1: Если так, то я просто не знаю, что это.
0: Зачем исправлять, я не понимаю, какая причина для исправления? Что у тебя будет от этого? Самоудовлетворение такое какое-то? Что у тебя будет?
1: Если так, то я не знаю, кто такой Творец и что это. Так что это?
0: Ты говоришь так. Мне говорят, что моя цель — прийти стать подобным Творцу, прилепиться к Нему. Он милосерден, я милосерден, он милостив, я милостив и так далее. Я не знаю, кто он, так как я буду знать, каким я должен быть, да? Так снова ты возвращаешься к тому же вопросу. Так если ты не знаешь, кто он, как ты знаешь, что надо исправить? Ты говоришь, что ты готов заниматься только исправлениями.
1: Почему сказано?
0: Тебе не сказали заниматься исправлениями? Так как ты будешь исправлять себя, если ты не знаешь, какой стандарт?
1: Есть группа, есть законы.
0: Какая группа закона?
1: Отдавать ближнему, любить ближнего, разве?
0: Я слушать не хочу, просто слова говоришь. Группа, законы. Все это средство к средству. Из действий твоих только познали мы тебя. С одной стороны. С другой стороны, какие действия народ может знать? Как мне знать, каким я должен быть? Зачем мне нужно раскрытие Творца? Это то, что спрашиваешь в конечном счете. Мне нужно его раскрытие, чтобы уподобиться ему, чтобы знать, каким я должен быть. Если ты для этого потребуешь его раскрытия, он раскроется тебе. Это то, что называется из лолишма прийти к лишма. Конечно, ты хочешь, чтобы он раскрылся тебе, чтобы тебе было хорошо. Но вместе с этим, вместе есть то, также какое-то отношение к нему. Ты ценишь его, ты хочешь его и так далее. И тогда Творец раскрывается тебе. Раскрывается тоже в такой мере, чтобы он исправил тебя, а не наполнил. Просто. Что такое исправил? Когда ты видишь его свойства, а не наслаждение от него. Что такое свет исправления? Свет исправления, когда Творец передает тебе свое величие. Смотри, насколько я милосерден и насколько это хорошо. Когда ты слышишь это, тогда ты начинаешь видеть, что это свойство хорошее, что оно выше тебя. То есть его раскрытие приходит в двух видах, или как исправляющее тебя, или как наполняющее тебя.
1: Так значит, что этого недостаточно?
0: А ты в соответствии с этим должен требовать у него правильная молитва, когда ты требуешь у него исправления, а после этого наполнения. Так мы учим и в тест тоже.
1: А что прежде? Какое первое действие, которое мне нужно?
0: Первое действие, которое ты должен сделать?
1: Мысль, скажем, я все время делаю.
0: Невозможно заставить человека сделать какое-то действие, потому что действие у нас называется действие в желании. желание внутри, в душевном усилии. Это усилие человек сделать не может. Это усилие или такое действие рождается в человеке как следствие его природы изначальной и меры света, который приходит к нему свыше. Мы никогда не говорим о кли, что кли вдруг хочет измениться, если у него, допустим, авьют и решимот, и свет приходит к нему, да, в общем, вся эта комбинация работает, а оно хочет быть чем-то другим. Ты такое слышал? Нет. Так что ты говоришь, что что я должен делать, хочу делать? Ты не можешь установить это, это уже в каждое мгновение уже подписано. А если ты хочешь на будущее измениться, то тебе дан только один выбор. Учеба, и с помощью учебы и группы ты добавляешь к группе дополнительное желание, не свое.
1: Желание к чему?
0: Желание божественного. Это вся причина, почему произошло разбиение на много частей. Душа могла, как она есть кли, наполненная светом, испортиться. Свет уходит, душа падает. Одна. Зачем нужно 600 тысяч частей? Сказано, что легче исправлять. То есть с помощью много душ, много неисправленностей, маленьких действий, много кругооборотов, будет легче исправить. Но на самом деле, Артур, но на самом деле не это, в чем тут дело? Что здесь, если бы душа не разделилась, у меня бы не было возможности ничего установить. То есть как кли наверху наполняется светом с его решимот, с его желаниями, со всем, что есть в нем, со светом, который действует на него. И так это подписано, все приходит свыше. И света, и килим, и желание света. И то же самое осталось бы без цветов, без желания. А потом свет приходит, пробуждает душу, то есть пробуждает кли, и кли в соответствии с этим начинает шевелиться. То, что общая душа разделилась на много частей, это дает в моей плоскости, не наверху, к чему я не могу обратиться, а в моей плоскости, где я нахожусь, дает мне возможность сделать единственное действие в свободном выборе, потому что это на моем уровне, когда я могу взять добавку желания от остальных частей, впечатлиться от них, не взять желание, взять нельзя, а впечатлиться от них. Понимаешь? То есть я, кто я, что я, как Творец дает мне, это я ничего не решаю. Я могу только к этому добавить, это кли. Представь себе кли, то, что есть у него внутри, есть, то, что свет приходит, к нему приходит. Ничего нельзя в этом изменить. Это определяет его состояние, что он думает, что он хочет, все. Но кроме этого, свободный выбор от соседнего кли впечатлиться. И это из-за того, что они соединены вместе в одном корне. Если бы не было соединены вместе, не было бы возможности. А у тебя в корне, допустим, есть два кли, они опускаются, разделяются друг от друга. И то, что один хочет соединиться и пролепиться, заразиться от другого в чем-то, ты как будто делаешь действие по объединению, как в корне, якобы. Ты вместо треугольника так, ты склеиваешь их вместе. И как будто согласно этому делаешь желание как одно. Его исправленное желание, якобы исправленное, потому что ты берешь от товарища? Стремление к духовному, к Творцу, да? Неважно, насколько он исправлен или нет. Это ты берешь у него. То есть ты как будто соединяешь два кли вместе наверху. Это действие, которое ты можешь сделать. И все. Только это действие. И из этого в своем свободном выборе. И из этого у тебя возникает действительно как бы два кли. В тебе одном становится два кли. Ну, ты взял от него кли. Ты взял от него и желание, и вызвал свет свыше, который относится к двум душам. Там много свет, много душ вместе, но ты, по крайней мере, два. И уже светит его и твое вместе. Ну, дорогой, это хорошая добавка. Ну и так далее.
1: Как, скажем, у меня есть товарищ муж, и что я могу взять у него? Есть ли у него мысли, желания, знания, что...
0: Ты не можешь взять от мужа ничего. Ты можешь только впечатляться от его внешней формы, как он работает, да? Как он думает. Ты видишь, он все время пишет. Почему ты не пишешь? Да. Он все время там записывает, потом, может быть, делает что-то дома, может, еще что-то. Исследуй, что он делает, чтобы он не знал. Чтобы впечатлиться, смотри только на хорошие вещи, на плохие закрывай глаза. Зачем тебе портить? Тебе ведь надо взять от товарища что-то хорошее, чтобы у тебя было хорошее, как будто, чтобы у тебя было топливо. Так смотри только на хорошее у него.
1: Так от того, что у меня будет топливо, я так и буду лежать?
0: Ты видишь, ты весишь 50 килограмм. Если бы ты весил бы как Герман, ты, может быть, бы спал вдвойне. Но ты хочешь силы, а спать не очень так уж. Взвешивай его так на чашу заслуг, смотри, насколько он тяжелый, и все-таки как-то старается, как хороший медвежонок такой, знаешь. Да. Нет, я говорю серьезно. Разные такие маленькие вещи, смотри. Смотри, бери от этого... Польза, это называется следить товарища на чашу заслуг. Что Тора не говорит никакой запрет, только совет для твоего личного продвижения, для твоего блага. Никто, никому не нужны эти вещи, что ты делал или не делал. Только относительно тебя идет речь о твоем личном частном исправлении. Все запреты, это чтобы тебе было хорошо. Все советы, чтобы тебе было хорошо. И все. Что судить товарища на чашу заслуг, а иначе что? Ты ему у него ничего не испортишь. Ты от него не получишь помощь, дополнительную силу. Потеря вся у тебя. Да.
1: То, что он пишет, то, что человек прилагает усилия, но не продвигается, даже отступает назад. Что он имеет в виду? Он пишет статьи, что человек, который прилагает усилия, видит, что не продвигается, даже чувствует, что идет назад. Что именно он имеет в виду здесь?
0: Когда человек прилагает усилия и видит, что он идет назад, это признак того, что сейчас он находится в раскрытии нового кли. Где он видит назад? Когда ему раскрывается кли без наполнения. Это называется, что он входит в левую линию, раскрытие нового кли, новый ахураем. И продвигается, но продвигается в негативном плане, в большей пустоте. Потом эту пустоту наполняют исправлениями и светами. Это называется, что он пока еще находится в левой линии. Потом переходит к правой. От смены правую на левую у нас есть, как мы говорим, падения и подъемы. Это не подъемы и не падения. Это просто два этапа в исправлении. Левое, правое, левое, правое. Так и идут.
1: А если человек чувствует, что находится...
0: Человек, конечно, находится в левой, чувствует, что он пуст. И ему кажется... Человек, конечно, находится в левой, чувствует, что он пуст. И ему кажется, что он пошел назад. А на самом деле он пошел назад. Он опустился дальше от духовного сейчас для того, чтобы действительно взять... Более нижний килим, он опустился, его опускают. Это признак того, что он способен в конечном счете исправить эти килим тоже. Поэтому человек, у которого есть уже опыт в работе, он рад тому, что входит в отчаяние, в путаницу, в состояние, которое такое туманное. Приходят к нему такие состояния, когда он не очень ориентируется в них, так несколько рассеян. Это признак того, что ему добавляют сейчас келим. Это из опыта потом мы видим, что это так. Еще год-два.
1: А если я этого не чувствую? Я нахожусь в самой лучшей группе, я лучший глава группы, у меня есть книги, есть рав.
0: Если тебе все хорошо, и ты учишься, и все так находишься.

0: святое такое, полно, слава Богу, заповеди как гранат. Это признак того, что ты недостаточно прилагаешь усилия. Или ты прилагаешь усилия физически, но не внутренне. Ты не добавляешь в поиски. И, по-видимому, ты не связан все-таки с товарищами. Ты можешь с ними работать все время. Ты можешь с ними работать все время, физически. Соединен, это называется все-таки видеть в них нечто, чего не хватает тебе. Свойство зависти, видимо, тебе не достает. Ты удовлетворяешься тем, что есть, слава Богу, у меня есть это, то прекрасно. Большое спасибо, слава Богу. Ну и все. Все хорошо. Все во благо, я нахожусь в радости. Я праведник. Да, так только правая линия. Это называется, что мы не можем расти. Человек не может расти, у него нет новых келим. Ну а что делать? Это беда. Что, допустим, это правая, понятно. Ну, скажем, это правая. То есть нужно все время быть в подъеме духа?
1: На подъеме духа ты должен видеть, что несмотря на что у тебя есть, тоже такой баланс в отношении этого с левой стороны, когда тебе все время добавляют килима, а ты все время направляешь вправо. Но без левой что происходит? Ты не растешь, потому что килим только от плоти, откуда они приходят, от килим, который ты хочешь выяснить. То есть не достает тебе свойства зависти. Зависть авторов приумножает мудрость. Ты не завидуешь, как он пишет, как он делает, как это, как то. Зависть без этого невозможно. Но зависть хорошая, знаешь? Не опускать товарища, который учился, как я, чтобы не делал, как я, в смысле, чтобы был, как он. Ты был, как он. Да?
0: Еще вопрос. Он пишет там, что на самом деле, то, что чувствует тьму, он достоин раскрытия Торы. Это было в статье. А теперь, в каких-то статьях он писал, что тот, кто чувствует себя в зле, то есть ему плохо без ощущения Творца, он отдаляется от Творца. А тот, кто противоположен, хочет быть совершенным, он не думает ни о чем. И у него как бы нет потребности. Как связать эти две вещи вместе? С одной стороны, нужно
1: все можно связать, я не знаю. Это, дай мне два предложения, я тебя свяжу просто так. В этом нет проблемы, но в чем там по сути говорится, я не хочу тебя просто здесь произносить какие-то речи.
0: Как сейчас мы говорили, что человек должен быть, что он чувствует себя в левой линии, что он отдаляется, не продвигается.
1: Почему, если он чувствует?
0: Чувствует тьму, верно?
1: Если он чувствует тьму, не продвигается, тьма — это продвижение только в левой линии, это тот же подъем только в левой линии.
0: Он чувствует тьму, верно? Как в это время чувствует себя, что он совершенен?
1: Во время тьмы он не может чувствовать себя совершенным, иначе он не почувствует тьму. Кто сказал тебе, что он может? Кто сказал тебе, что это плохое состояние? Обязаны почувствовать тьму, что это значит? То есть, что это за тенденция, когда он опускается в тьму? Что это значит? Только так? Мы учили, что присутствовал в 12-й части, что называется исправлениями вечера и ночи, когда начинается вечер, берут из предыдущего дня все келимы, совершают исправления вечером, потом можно и прочитать шма в вечерней молитве, с чем совершают исправление чтения шма перед сном, а с полуночи начинают поднимать келим до абавыима, начинают там поднимать навстречу чтения тьма к разделу жертвоприношения, что это? Если тебя множество исправлений, много всего, чтобы спуститься в тьму, работать в тьме, во тьме и совершать исправления во тьме. Да? Да не просто так ты входишь в состояние, когда ты хочешь избавиться от прежней души, взять новую ступень, новую душу, и чтобы завтрашний день принес тебе новый уровень. Ты должен быть готовым с ночи. Мы это изучали. Ты спрашиваешь меня сейчас о тьме после того, как детально изучил это?
2: Я спрашиваю, как сказать? Мы говорим, что есть две вещи. Нужно все время в подъеме духа.
1: А в подъеме духа это должен быть ночью, почему нет?
2: Как можно почувствовать в подъеме духа во тьме одновременно?
1: Если ты почувствуешь тьму как полезное, ты будешь радоваться ей, и ты будешь благословлять Творца, и будешь с Ним в слиянии. Будешь с Ним в слиянии также и во тьме. Я говорю не о наших уровнях. Также и во тьме есть там исправления, как 60 дыханий и лошади, да? Всякие вещи подобного рода, всякие исправления ночи, во сне, при засыпании, во всяких вещах, которые человек намеренно совершает, чтобы по-настоящему перейти от одной ступени к другой. Это очень большие вещи. Из тьмы раскрывают все особенности, затем только их исправляют, затем только добавляют намерения. Но новые желания раскрываются из тьмы.
2: Да. Так что значит, если человек радуется во тьме, значит, он уже не находится во тьме. Тьма по определению — нехорошее ощущение. Как он может быть радоваться этому? Мы так устроены, что радость нельзя взять из этого.
1: Я не могу с тобой говорить об ощущениях, потому что сегодня у тебя такие ощущения, через год-два будут другие.
2: Как быть радоваться во тьме?
1: Радоваться во тьме — это радоваться цели. Тьма — это состояние. Сейчас я нахожусь во тьме, в таком состоянии, но это не значит, что я не могу радоваться тому, к чему это меня приводит. Я могу сейчас быть в нехорошем состоянии, вместе с тем мне светит окружающий свет. Ты можешь сказать, что если мне светится хорошее будущее, то это уже подслащает мне тьму, и я не ощущаю тьму. Нет, я ощущаю тьму сейчас, я ощущаю, какие хорошие результаты будут у меня от этого в будущем. Конечно, это не та тьма, которая у тебя сейчас, когда ты чувствуешь только запутанным, пустоту, отсутствие сил, беспомощности и все. Конечно же, это не то. Есть в этом добавка будущего, духовным, называется свет веры. Но это тьма. Кто сказал тебе, что тьма должна быть такой? Раби Шимон, который спускается на ступени Шимона с рынка, он определяет на этой ступени, что он сейчас находится как Шимон с рынка, и, по всей видимости, ступень в соответствии с этим будет ступенью конечного исправления, когда он это определяет, когда находится на ступени Шимона с рынка. Понимаешь? Он не определяет это из другого состояния. Так спустился на ступень Шимона с рынка или нет? Спустился. Но кто спустился? Раби Шимон спустился. Он не превратился по-настоящему в Шимона с рынка. Он стал Раби Шимоном, который обролочился в Шимона с рынка. И то, и другое, это он находится на такой низкой ступени, но он определяет из своего состояния общего, что эта ступень должна ему принести. Все. Вы еще до Максома будете ощущать и такие состояния по-другому. Когда ты не будешь настолько пугаться падений, все состояния, которые у нас есть после Максома, мы как-то ощущаем их и до этого. Не в духовном материале, а в нашем, но как-то ощущаем. Еще будешь ощущать, да.
2: Написано 8, на 8 странице, 4 абзац, строчка Ле Ацмо. Тот учит Тору и не хочет исполнять 113 заповедей.

0: подобным дающим Тору, тогда его Тора просто премудрость, он не учит это как действие. Ведь написано великое учение, которое приводит к действию, а он не приходит к действию, к исправлению. И тогда, если Тора не приводит к действию, так из Тора она превращается в мудрость. Это написано «мудростью народа верь». Тот, кто хочет остаться гоем, то есть то, что он учит от Торы, называется мудростью. Тот, кто хочет быть иудеем, хотя он сейчас и гой, как говорится, в желании получать. Тогда он учит по-настоящему Тору, а не мудрость. Тора — это значит, что хочет прийти с помощью обучения к святам.
1: И в таком случае, почему он потом подробнее объясняет?
0: Действием называется исправление экрана на желание, установление экрана на желание получать. Это называется действием. Что значит заповедь? Ты берешь плохое желание, превращаешь его в хорошее. Это называется исполнением заповеди. Потому что заповеди Тора, он говорит тебе, есть в них 613 советов, как исправить душу. А затем 613 пкудин, вкладов, как наполнить эти заповеди, эти исправленные части святами. И в итоге, когда ты исправил все эти заповеди, все части, исполнил все заповеди, наполнил их светом, который называется Тора, тогда ты удостоишься общей Торы. А когда ты уже приходишь к исправлению всего кли, то, что раскрывается тебе по-настоящему, как общий свет, называется творец, Кадош Барху.
1: А почему же он пользуется тогда этими всем известными словами, а не...
0: Он не может пользоваться другими словами, которых не знает. Он не виноват, что ты путаешься. Вся Тора — это имена Творца. Что значит имена Творца? Это как свет облачается в кли. И кли ощущает впечатление от света, что он делает, какие у него есть свойства. Да? Он милосерден, так и ты будь милосерден. Что это значит? Если я исправляю себя на уровне милосердия, так я в этой мере ощущаю, что он милосерден. Это называется, что я пришел сейчас к познанию, чтобы раскрыть святое имя, милосердный, Рахум. Так вся Тора — это имена Творца. То есть те свята, которые облачаются во мне, дают мне ощущение, кто такой Творец, ведь Творец — это вся общность света, я получаю эту совокупность света порциями по мере моего исправления. Так в целом я получаю всю Тору, так я чувствую Творца. Потому что в целом во всех этих святах я чувствую именно его. В этом вопрос заповедей Торы и Творца, раскрывающих, называется Исраэль. Только об этом написано. Вся Тора — это имена Творца. Что это значит? Что только об этом написано во всех святых книгах. Что значит святых, которые написали над Махсом? Это называется святым, отделенным от этого мира. Все. Так если ты читаешь Тору как роман, да? Что там было между мужчинами и женщинами, между этими, и кто куда пошел, и кого убил, и кто украл, и что сделали этим, это твоя проблема. Но нужно читать Тору как имена Творца.
2: Все.
0: Сегодня мне задали вопрос в интернете, был у меня вопрос, но ведь написано, что каждую неделю нужно читать Хумаш, недельную главу с Раши, дважды Писание, один раз перевод. Так написано, что нужно дважды прочитать недельную главу из Хумаша и один раз толкование Раши. Но у тебя есть еще много толкований, есть 72 толкования, есть много их. Неважно, можно добавить. На самом деле, есть толкования, каждый из них был большим каббалистом. Только посмотри, как он написал, что Раши не был каббалистом. Ибн Эзра, там, Бермаим Хаим, источник живого.

0: города, и есть множество по-настоящему глубоких толкований. Так.
1: Малазот.
0: Что делать? Читать или не читать? Но я ответил там, что и самый строгий запрет в Торе — не делай себе изваяние и изображение. Что значит изваяние и изображение? Когда ты воображаешь место духовного материально? Если ты читаешь недельную главу и представляешь себе вместо этого исторический рассказ, так не читай исторический рассказ. Почему это нельзя? Не делай себе изваяние и изображение. Это самый строгий запрет. Самое строгое из того, что есть Тора, запрещено, потому что из-за этого невозможно прийти к духовному. В этом весь запрет. Ты этим ничего не делаешь, ты не носишь ущерба Творцу, не беспокойся, и также всему миру ты ничего не делаешь. Но ты остаешься животным, как и сегодня. Ведь тогда ты просто читаешь роман. Поэтому существует запрет, поэтому нужно относиться к Торе, как будто это на самом деле имена Творца, и тогда это приведет тебя к цели. А то, что они написали таким языком, что Моше написал в таком виде, не мог найти другого языка. Что язык Кагады, Мидраша, Аллахи, язык Каббалы, все другие языки, это языки гораздо более трудные, чтобы выразить ими детали, все подробности и частности, которые он хотел выразить, невозможно. На других языках это почти невозможно. Так он взял этот язык. Язык, как пишут все рассказы.
2: Тут есть некоторые противоречия, мне не удается это гармонизировать. С одной стороны, он говорит, что мы все время исполняем заповеди, все, что нужно.
0: То, что ты исполняешь заповеди, накладывая тфилин, облекаешься в талит, благословляешь, делаешь все там кошерное, всякие вещи, которые делаешь, то, что ты делаешь, все заповеди на земле, потому что ты находишься в теле, если бы не был в теле, у тебя бы не было возможности совершать эти действия, верно? Это не те заповеди, о которых написано в Торе. В Торе написано не то, чтобы это были не те заповеди. Я не говорю, когда ты находишься в теле, ты должен их исполнять, но я не говорю, что это те действия, посредством которых ты придешь к святым именам. К святым именам ты приходишь с помощью того, что ты исправляешь желание, устанавливая на него экран, получаешь в него свет, и свет, который раскрывается внутри исправленного желания, называется святым именем.
2: Не то, что он говорит, что я должен накладывать тфилин, носить кипу, все, что нужно.
0: Где он пишет, я не понимаю.
2: Не, он говорит, заповедь в действии.
0: Что значит действие? Действие — это называется, когда ты совершаешь действие на деле, ты устанавливаешь экран на свое желание. Это называется практическими заповедями.
2: А что называется заповеди, то, что называется накладывать тфилин?
0: О заповедях накладывания тфилин на руку, то, что ты делаешь каждое утро, он здесь не говорит. Он говорит об исправлении желания. Почему ты называешь практические заповеди, которые ты исполняешь с тфилином утром? Почему ты не называешь практической заповедью то, что является твоим внутренним действием, что ты исправляешь свое желание? Если у тебя внутри 613 желаний, ты должен их исправить. Ради этого ты пришел в этот кругооборот. Ты хочешь снова пройти кругооборот? Пожалуйста, снова и снова, но ты должен будешь исправить 613 желаний своей души. Их ты должен исправить. Об этом говорит Тора. То, что в соответствии с этим ты должен также совершать действия в этом мире, это заповеди, которые в этом мире. Но ты ведь хочешь исправить себя по отношению к духовному миру. Я понимаю, но здесь есть какое-то разделение, которое...
3: Есть здесь разделение. Это разделение не должно сбивать тебя с пути. Что такое разделение? В чем я виноват, что я не Коэн и не Леви, и потому не могу исполнять заповеди Коэна и Леви в этом мире? В духовном я как раз-таки должен их исполнять. Чем я виноват, что я, допустим, не первенец и не женщина? Да, там есть такие заповеди, которых у меня нет, и я, слава Богу, допустим, еще не вдовец. И не развожусь. В духовном ты должен все заповеди эти выполнять. От А до Я. Все 620 этих желаний. Те тарах, части души называются 613 тарях, заповеди, 7 заповедей мудрецов. Есть у нас храм, нет, я не земледелец. Знаешь, что такое быть земледельцем по Торе, ого, в то время как храм существует, какие есть там законы, какие установления. Я не работаю в храме, не приношу жертвоприношения, не, и я не первосвященник, нет у меня всех этих вещей. Так что здесь, в этом мире, это лишь такие символы, сколько их есть. И тот, кто вовлечен каким-то образом или как-то, как он устроен, пусть делает или не делает, это не относится к духовному пути. Ведь в духовном ты обязан исправить все 620 частей души. Это называется Тарьяк, 613 заповедей, 7 заповедей мудрецов. Все? Я не понимаю. Что здесь трудного?
4: Трудно, что есть какие-то действия, которые совершают в течение дня.
3: То, что ты делаешь в своем теле или в своем животном желании, я прошу прощения, в человеческом, неважно, относительно окружающих тебя, просто как человек, который живет в этом мире, это совершенно не относится к Торе, это не относится к продвижению, к Творцу. Скажи мне, пожалуйста, скажем, 10 тысяч лет назад в нашем мире жили тоже люди, и они не знали о Торе и заповедях. Да? Жили. Жили. Были у них жены, дети, всякие там места, где они жили, что-то они ели. Это относится к духовному или нет? Ну, как и твоя обычная жизнь. Без кабалы. Не относится к духовному. Это животное существование в этом мире. Мы не можем сказать, что это совершенно оторвано от духовного мира. Не оторвано. Все здесь — это ветви. Но это желание получать, которое находится в неживом растительном животном, говорящем уровне этого мира, и постепенно, согласно общему времени, всей реальности, продвигается к полному исправлению в своей скорости. Потом Творец взял... Не будем говорить так, ладно, вы запутаетесь. Потом возникло состояние, когда желание получать достигло такого состояния, этого общего, когда во всех людях стало возможно, чтобы начали спускаться свыше части души. Что это значит? Что в желании получать, которое облачено во все творения, я имею в виду людей, тоже начал светить свет свыше, чтобы уже выяснить желание получать, что свет светит сверху. Это называется, что входит точка в сердце. И вошла она в того, кто назывался Авраам. Затем мы знаем, что его звали Авраам. И с него уже началась группа. Его взяли, то есть он первый, кто раскрыл Творца, и за ним, после него началась вся эта плеяда учеников. Если бы не было такого, то все человечество продолжало бы без духовных выяснений, а так, согласно общему времени, всей Вселенной, реальности. От Авраама и далее в человеке появляется свобода выбора. По мере того, как светит свет, у человека есть возможность совершать какие-то действия дополнительные из себя. Из себя могу совершить какое-то действие только в объединении между душами. Так мне нужен еще кто-то рядом со мной. Я не могу, чтобы был где-то кто-то там, в Америке или в Австралии. Там тоже были индейцы в то время, как здесь был Авраам. Но у меня нет с ними связи. Мне нужен кто-то рядом со мной, чтобы был мой товарищ, чтобы я мог впечатлиться от него, что-то от него взять. С помощью этого единственная свобода выбора — только получить дополнительный хисарон от равного мне. И как было во времена Авраама, так же и в наше время. Что сказал ему Творец? «Я сделаю тебя многочисленным, как звезды, и будет многочисленным потомство твое». То есть он дал условия для свободы выбора. Поэтому должна была быть какая-то группа, близкая друг к другу, чтобы один впечатлялся от другого и смог брать один другого желания. Поэтому нет такого, чтобы был один каббалист тут, другой там. А должна быть группа, которую звали евреи. Ну, были там какие-то иракцы, персы, начали звать их евреями, иудеями, иврим. Иврим от слова «переходящий», ведь он перешел с той стороны, в Израиль, в землю Израиля. Так ты различай между этой душой, которая облачается в человека, которую ты должен исправить, и тело.
4: Я различаю. И то, что мы учимся, мы делаем ради этой души. И все-таки Авраам, ведь он сделал обрезание, теперь целые поколения совершают такое же действие болезненное. И у меня будет ребенок, я ему тоже сделаю, но это что-то такое безумно. Для чего я это делаю?
3: Ну, успокойся, не переживай.
4: Ну, мне с этим нечего делать.
3: Ну, не страшно. Дело в том, что есть люди, ты видишь, в нашем мире, которые совершают только внешние действия, и к ним не приходит свечение свыше, и они не делают внутренних действий. Ты хочешь спросить так, в чем разница между этими людьми, два типа людей, которые делают внешние, и те, которые делают внутренние, да? Разница очень простая. Подобие Аврааму.
4: Я не об этом спрашиваю. Спрашиваю о том, где по-настоящему есть объединение между тем, что мы совершаем только в духовном, и есть какая-то точка связи, где можно найти какую-то логику.
3: Если ты совершаешь действия в своем теле, это называется, что ты делаешь, не зная, что ты совершаешь какие-то духовные исправления, просто как человек, который учился в Ешиве, Хейдере, Колеле, такой добропорядочный еврей, он делает то, что учит, да? Так вот, ты совершаешь соответствие на своей на своем уровне, там, где называется это неживой и святой, дом эмдек душа, ты производишь исправление, но эти исправления на уровне неживой, святой, это не дает тебе возможности расти, но это исправление. То есть так же, как сверху пришел свет, и облачился в материю, и в этой материи отпечатался, произошел отпечаток от духовного. Есть у нас в этом мире неживое, растительное и животное, и говорящие уровни, и в говорящем есть такие, кто является последователями Авраама или Геры, как это называется. Ну, потом поговорим о Герах. Так в этом неживом есть искра Авраама. Только если они их развивают. еще не развивают, да, еще не пришло к ним свечение свыше, которое пробудило бы их духовному. Так, они совершают это исправление на уровне «думаем так душа». Неживой святой уровень — это исправление, и ты не можешь его игнорировать. От этого ты не можешь жить. То есть жить — это называется добавлять. Поэтому это называется домем, неживой. Неживой — это отсутствие духовной жизни. Если ты хочешь быть выше этого, тебе нужно добавить самостоятельную работу. Это когда ты берешь желание снаружи, добавляешь от себя и единственная свобода выбора, и посредством этого вызываешь дополнительное освящение свыше или вбираешь дополнительное свыше того, что приходит. И тогда ты уже входишь в исполнение духовных заповедей. И следует различать между этими вещами, поэтому это называется работа Творца. Каббала — это и есть, в общем-то, работа Творца. Тогда ты входишь в работу Творца, а так ты находишься в исполнении заповедей обученных людей, которые получили воспитание. Одно, в общем-то, не противоречит другому, должно быть и то, и другое. Но тот, кто находится только на уровне неживом и святом, кажется, что ты его обесцениваешь, ведь для него важно только это. Если есть что-то еще важное, то это уже становится не таким важным. И мы видим, те, кто по-настоящему начинают учить внутреннюю часть, они начинают пренебрегать внешним настолько, что человек, который по-настоящему там выполнял заповеди, всякие вещи, начинает изучать каббалу, и вдруг он забывает, что ему еще что-то нужно. Ну, по привычке он там выполняет еще всякие вещи, но если это не по привычке, то его голова уже в облаках, то, что называется, по-настоящему, в облаках там наверху, и мы видим, что материальное действие, в этом он слабеет. И в работе, и в семье, все эти вещи. Весь он, если он связан с духовным, то он пренебрегает материальным. Они вроде правы. Те, кто говорят, что тот, кто изучает каббалу, по-настоящему не выполняет как следует вот эти физические заповеди в этом мире. Они правы в этом? И мы видим, что это так. Давайте не будем скрывать эти вещи. Это то, что происходит. Так что нужно исследовать, почему это явление существует. Либо мы учим что-то нехорошее, не дай Бог, либо мы ошибаемся, учим это неправильно, либо это явление, которое происходит естественно. Может быть, потом это каким-то образом вернется на другой ступени, в другом исполнении, там, взаимном, духовном и в материальном. Но эти вещи ты не можешь игнорировать. Это то, что есть. Ну, нам нужно учиться.
4: Почему мы соглашаемся с таким явлением? Не спрашиваю, почему оно существует, а почему мы соглашаемся?
3: Почему мы соглашаемся или не соглашаемся? В духовном нет такого, согласиться или не согласиться. В духовном есть определение состояния, в котором я нахожусь. Так же, как мы учили вчера, приходит ко мне свет, особый свет, который удерживает меня на какой-то ступени. Ну, тогда вор, приходит ко мне свет. Еще меньше этого, тогда я становлюсь грабителем. Приходит ко мне еще меньше, больше свет, тогда я становлюсь праведником. Все зависит от меры света, который мне светит. Ты можешь сказать: ой-ой-ой, я грабитель, ой, что же делать? Тебе ничего не поможет. Ведь состояние, оно состояние само по себе, и ты даешь ему имя. Все, дал имя, не можешь изменить его. Ты можешь обманывать себя и можешь приклеить ярлык к этому состоянию, что ты праведник, но это не поможет. Все будет иначе, но чем то, что ты говоришь. Но почему мы этому не сопротивляемся? Почему мы соглашаемся? Я говорю о состоянии самом по себе, а не о том, как я должен на него реагировать. Я говорю о том, что я хочу того или нет, и согласен я с этим или нет. такое состояние. Так это происходит, что человек, который начинает заниматься внутренним, пренебрегает внешним, материальным, практически полностью, ну, почти до конца.
4: И с этим ничего не поделать?
3: Этого я не говорил. Я сейчас не хочу говорить о том, что делать. Но в этом они правы. То, что так происходит внешне. И я тоже вижу, что это так, я согласен с ними, что это то, что происходит. И наоборот, люди, которые изучали Каббалу правильно и пренебрегали вот этими физическими заповедями, да, вследствие этого, а потом забыли, что такое правильная учеба, и вернулись к какой-то там псевдокабале. Начинают выполнять заповеди, становятся ортодоксами. Я вижу все эти изменения, весь спектр возможностей. Так что я говорю тебе о явлении и не говорю о том, что оно хорошее или нехорошее. Я не определяю, как лев, который нападает, там задирает свою добычу. Это хорошо или нехорошо? Это природа, сделал я, сделал. Ведь это природа, она обязывает его. Так же и у нас природа, в которой мы сейчас находимся, каждое мгновение обязывает нас так себя вести. Это было известно во всех поколениях, что это так. Есть об этом много рассказов, что вдруг увидели в окно, что кто-то зажигает свечу в шаббат. И говорится, все эти рассказы 300-400 лет назад, я не думаю, что это ложь, что это придумали там противники Каббалы. Нет. Я говорю, серьезно, эти явления, они известны, я видел их и ощущал их на себе. Что это за вещи, почему это так? Об этом поговорим, но есть у этого причина и есть определенное намерение свыше. Все, что делается, делается свыше. Это прежде всего. Как нам нужно к этому относиться? Нужно ли вести себя в соответствии с этим, преодолевать или не соглашаться? Ну, об этом мы поговорим. Но явление такое есть. Это не армия, где ты можешь сказать, нет, этого не может быть. Это есть. Поэтому прежде всего нужно определить состояние, что это истина. Определение состояния. Я, чтобы изучить себя, должен смотреть на себя другими глазами. И я вижу, что они в этом правы. И я вижу, я знаю по себе. Ну, будем еще выяснять все эти вещи. Ну, что мы учим?
4: Поделимся впечатлениями от урока и что мы реализуем в наших десятках.
3: Все состояние кли определяется с отношением кли света. И если мы хотим что-то изменить, только с помощью изменения этого света, который станет добавкой кли, и это воодушевление от товарищей.
4: Главное, что мы изучали вокруг света Торы, действия, что предваряет что, что ведет к чему. И, в общем, мы должны добавить намерение к действию. И любое желание, которое в нас есть, переделать его на ради отдачи. По крайней мере, желать этого.
3: Рав говорил в начале урока, что Тора дана, чтобы прийти к действию. Что такое действие? Это вопрос, который был у меня во время урока, и сейчас он продолжается.
4: Чувствую, что есть и свет, и кли, и вся реальность между одним и другим. Мы как бы посередине выбираем, смотрим, и мы удостоились права быть частью всей этой истории.
3: Лакахат мяхавер иштакикут для буре. брать от товарища стремление к Творцу как пример, чтобы он был для меня примером, и видеть в товарище только хорошие вещи, чтобы они были для меня примером.
4: Надо прийти к осознанию средств, средств исправления, исправления келим. И цели. Как говорилось, обретение состояния, дойти к какому-то из состояния, это не само состояние, это средство. Ты должен об этом позаботиться, но главное, как ты исправляешь
5: клей.
3: Да, как и сказали товарищи, я впечатлился от упражнения, которое Рав дал, какое отношение должно быть к товарищу, учиться из хороших его свойств. И в продолжение этого отношения к ученикам, у которых уже есть опыт, как мы должны работать относительно разных таких неясных состояний, что мы должны видеть, чтобы это добавляло нам келим.
4: Никак не могу изменить ни себя, ни свое состояние, ни свои ощущения. Это просто потеря времени всем этим заниматься. Надо понять, что все есть результат действия света на клей. Поэтому единственная возможность продвигаться в духовном — это увеличивать клей. А для этого есть товарищ. Можно у них перенять желание, не внутреннее, но можно ими впечатлиться внешними действиями и получить в соответствии внутреннее впечатление.
3: Если ты хочешь проверить себя, то смотри на себя другими глазами, а не своими глазами. Мы слышали, что свет исправления — это свет его величия, чтобы мы увидели, насколько он милосерден и прекрасен. Потом мы начнем видеть, что это более высшее свойство относительно меня. И так мы приходим к состоянию, что это и наполняет, и исправляет, и наполняет.
4: Рав дал примеры того, что я могу впечатлиться внешними делами, которые делает товарищ. Посмотри, как он пишет, как одно, другое. Он говорил о том, что нужно перенять у них устремление к Творцу. Почему же он мне приводит пример, что кто-то пишет? Так вот, как через все это научиться впечатлиться внутренней частью товарищей.
6: Лейб котевлану льет иуди немда для фиа.
3: Лейб пишет нам, быть евреем — это значит выполнять внутренние действия человека. Я хочу добавить, что мы должны прилагать больше усилий, чтобы связывать намерение с действием. Не может быть намерение без действия, и не может быть действие просто физическим, без того, чтобы мы направляли намерение ради отдачи. И это главное. Тора, которая приводит к действию, это связь, соединение, выйти из желания получать для себя и работать только ради отдачи.
4: Слышал, что каждый товарищ нужно смотреть на его только хорошие свойства и выискивать такие свойства, которым можно завидовать. И это касается каждого товарища.
3: Итак, мы создаем кли, что Творец может дать нам нечто новое.
4: К любому действию нужно добавить намерение. И свет в нем исправит.
3: И перейдем к следующей части урока. Сначала споем.

0: Каза шиур, килу токшата, овер хаим шлемим, гильгуль.
1: Такой урок, как будто за час вся жизнь пролетела, целый кругооборот. Столько разных впечатлений. Написал: по мере подобия свойств с Творцом ты познаешь из своих келим, кто же такой он. Ты чувствуешь не его, ты чувствуешь свои исправленные келим. Все чувствуется в наших келим и только.
2: Итак, друзья, сейчас мы войдем в урок с Равом. Это часть, дополнительная часть урока, это урок 7 в нашей серии уроков. И здесь мы будем смотреть приблизительно полчаса урок, и мы увидим, что первые 10 минут где-то Рав начинает говорить о цели учебы, о притяжении света, о качестве усилия, о том, как мы делаем это вместе. Поэтому прежде всего это прекрасная возможность для нас настроиться и правильно войти в изучение птихи. Затем Рав уделяет время тому, чтобы повторить, прежде чем он начинает новую тему, он делает повторение буквально с четырех стадий прямого света вплоть до разбиения. Мы думаем, это прекрасная возможность для всех нас войти в эту непрерывность учебы. Мы обратили внимание, что последние уроки есть меньше вопросов. Это, естественно, когда мы начинаем разбирать цимцумбет и дальше, мы видим, что меньше вопросов. Именно сейчас есть возможность, давайте будем вместе с Равом. Он делает полное такое повторение, и, исходя из этого, мы хотим чертить вместе с Равом. И если есть вопросы, записывайте их. Это прекрасная возможность. Потом мы выделим время для ответов на вопросы и надеемся, что так вот мы соберемся все вместе в этой учебе. Прекрасная возможность для повторения. И следите за тем, как Рав нас ведет. Появляются вопросы, записывайте. Потом мы уделим этому время. Давайте вместе войдем в урок с Равом.
1: Когда человек приходит на урок и слушает, и читает, и входит в группу, где говорится о цели творения, цели жизни, тогда он в соответствии со своими усилиями начинает пробуждать окружающий свет из своего корня, корня своей души. Душа спустилась, облачилась в тело, и сейчас есть отличие между тем, где она находится сейчас, и ее источником. И тогда, в той мере, в которой человек стремится к источнику, он пробуждает на себя в той же самой мере окружающий свет. Ормакив. И это происходит во время учебы. Во время учебы. А потом в своей обычной жизни, когда он выходит с урока, все зависит от того, как он продолжает. То есть насколько он сам организует свою жизнь, свой распорядок. Каббалисты учится, как правило, по утрам. Если человек учится с 3 до 6 утра, 2,5-3 часа, то этого достаточно для того, чтобы привлечь окружающий свет на протяжении дня. Только на этот самый день. Ну, это как правило. Это не означает, не касается начинающих. И не потому, что они слабые, а потому что нужно привыкать и могут войти в это потом. Важно, что в начале окружающие света, даже если человек учится раз в неделю, два раза в неделю, по мере его продвижения он должен делать все больший вклад, потому что этот ормакив в начале, он действует с большей интенсивностью, как бы с большей силой. А потом постепенно он как бы ослабевает. Он не по-настоящему ослабевает, просто он начинает действовать на больше деталей, которые человек не чувствует. И поэтому новички, они в большом впечатлении от всего происходящего, а потом потихонечку это впечатление начинает рассеиваться. И это не значит, что свет ослабевает. Просто работа света в человеке становится как бы более точечной и более внутренней. То есть и по причинам нужно вкладываться все больше и больше. И поэтому, кто на самом деле хочет правильно прикладывать свои усилия, то Бааль Сулам пишет в предисловии к учению 10 сферот, приблизительно в 15-м пункте, может быть, где-то раньше, о том, что тот, кто не достигает Творца, то есть раскрытия высшего мира, потому что не приложил достаточного качества или количества усилий, количество усилий можно измерить часами. Поэтому если человек учится, ну вот как мы сейчас говорили, допустим, 3 часа по утрам, и еще свободное время, которое у него есть по вечерам, вкладывается в распространение. Например, преподает или переводит, или пишет статьи на протяжении недели. В субботу у него внутренний распорядок работы вместе с группой. То относительно количества он покрывает все необходимое, в то время как качество зависит от того, насколько он с большей глубиной и скрупулезностью занимается вопросом, для чего я учусь, что я хочу от этой учебы, кроме знания, кроме просто восприятия материала. И проблема, и тут пишет Бааль Сулам, она больше не в качестве, не в количестве. Нет. То есть количество соблюдает много людей, и тем не менее к духовному приходит намного меньше. По крайней мере, меньшее количество людей. Все, потому что не прикладывают достаточное качество усилий. И потому что не вкладывают силы в том, чтобы выяснить вопрос, для чего я учусь. И все, что делает человек, должно быть направлено только на одну цель. И поэтому мы заботимся, чтобы группа постоянно работала бы над тем, чтобы возбуждала в себе вопрос, для чего. Зачем? И для этого у нас есть различные средства. Может, косвенные, вспомогательные средства. Мы в них тоже вкладываем много сил. Это то, что связано с внутренней групповой деятельностью. И относительно количества, каждый вкладывает какое-то количество, а вот качество зависит от того, насколько люди объединяются во время учебы, насколько их мысли присоединяются друг к другу. И для этого мы должны выполнять групповые действия. Это то, что делали каббалисты на протяжении всех поколений, тут ничего нового нет. Это не новинка. Рабаш рассказывал, насколько Бааль Сулам гулял со своими учениками. Мы вчера, например, были на экскурсии. Он гулял в горах Иерусалима, он гулял в Кармеле, на горах Кармеле, был на горе Тавор. Есть еще действия по субботам, например. Поэтому количество и качество — это два основных момента, о которых надо заботиться. Тут еще раз речь не идет о начинающих. Новички должны учиться так, как они могут, насколько могут, пока не войдут. Но, в общем, я не скрываю, что тот, кто хочет серьезно продвигаться к духовному, ему, да, надо будет прилагать усилия. Ты хочешь чего-то, не находящегося в этом мире, находящегося выше, в высшем мире. В нашем мире ты хочешь быть богаче всех или умнее всех, сколько нужно сил прилагать. А тут ты хочешь быть более умным, чем все умники, и более богатым, чем все. Это касается и богатства, и всего то, что есть у всех. Знаешь, и что, для этого не надо работать? И поэтому такой поверхностный подход тоже хорошо, в виде хобби тоже продвигает к цели, но все-таки нужно прилагать силы для тех, кто хочет прийти к цели. Есть те, кто завершают за 3-5 лет, а есть те, кому нужно 20 лет, есть те, кому и 40 будет недостаточно. Но усилия, любые усилия, которые прилагает человек, оно не уходит в пустоту. Все остается в душе, все, что он сделал, все, что он прочел, все входит в душу. Это ничто не исчезает в реальности, и все, что ты изучаешь, попадает в душу, как есть такой вечный склад. Это такой банк, равного которому нет. И тогда, даже если проходишь кругообороты, так ты уже движешься с тем имуществом, которое, в принципе, выстроил. Да, решимо. Да, понятно, здесь связано с решимо. И тогда человек продолжает уже совсем в другой плоскости относительно людей, которые не прикасались к Кабале. И тоже все, кто начинали учиться, у них тоже бывает, ну, как есть особое состояние, что они учатся в теле, учатся без тела. Тут есть сложные моменты. Еще вопросы? Все всем понятно. Хорошо. У нас урок номер 7, и тема его «Мир Ацилут». Итак, мир Ацилут. Мы с вами учили, что Творец сотворил кли, 4 стадии прямого света. Кли наполнилось светом, и называется он мир бесконечности Оламенсов. Затем это кли делает первое сокращение, изгоняет свет, затем кли с помощью экрана приходит к намерению ради отдачи, чтобы стало важным не получение, а было важным отдача Творцу. И насколько он может, он получает ради отдачи. В этом цель. Что делаем дальше? Что происходит дальше? С помощью экрана Малхут или творение наполняется, как в мире бесконечности, и когда наполнится, это будет.

0: называться окончательное исправление. Гваратику. Это первое. Второе. Все, что мы выяснили. Как это происходит? Происходит это с помощью парцуфов, то есть с помощью порций, которые получаем. Эту же малхут мы сейчас рисуем с ее кетером. Хохма, бина, хесед, гура, тиферет, нецах, хот, исод, малхут. И говорим, что наполнить эту малхут можно до тиферет, то, что называется тох. Парцов гальгальта первый. Парцов аб, хохма. Парцов хак, сак, это бина, майльон, бойли. Они заполняют гальгальту пятью парцуфами, и называется это мир Адам Кадмон. Он заполняет гальгальту от ее П до табора. Но ниже, то есть часть от Малхут, если мы возьмем Малхут и поделим ее, тогда часть, которая называется Тох, наполняется, а часть Сов все еще пуста. И наша цель — как наполнить сов. Для этого у нас есть парцуф саак. У этого парцуфа есть возможность спуститься вниз своими никудот. Парцуф саак спускается вниз. То есть к той части клей, которую наполнить невозможно светом хохма напрямую, и передает туда. Это называется парцов никудот. Никудот десак. И он отдает туда свет хасадим. Этот свет хасадим наполняет тут все это место. Затем этот все это пространство, наполненное светом хасадим, приводит к сокращению цимцум. Мы называем это сокращением цимцум.
1: И тогда свет хасадим может проявиться только до определенного места, которое называется парса. Он также может пройти и ниже. Но где находится парса? Если мы поделим этот парцуф никудот десак на кетер хухма бина хесед гура тиферет нецо од исот малхут, то именно в тиферет проходит парса, и там заканчивается отдающий килим. Затем приходит еще парцуф, который называется Никудот десак, катнут, до сих пор. Никудот, катнут, никудот десак. Это не никудот десак, это мир никудим. Мир и никудим, он распространяется только до парсы, и он, в общем-то, здесь ничего особенного не делает, но в этом месте. Но когда он хочет выйти в гадлуте, то он проходит парсу, и здесь происходит разбиение. Мы учили, для чего производит это разбиение. Почему так высшие силы устроили, что здесь произошло разбиение килим? Мы говорили о том, что тут есть килим, хесед гура тиферет, Нецехот и Сот Малхут. Хесед Гура Тиферет. Это отдающий килим. Нецехот и Сот Малхут. Получающий килим. Мы можем использовать отдающий килим, у нас нет проблем, но получающий килим мы не можем их использовать. То есть мы сделали здесь еще один шаг. В сов мы можем наполнить здесь до парсы, вот это место. Это мы можем наполнить. Но как наполнить эти килим от парсы ниже, до сиюма, вот эту часть? Это проблема. Чтобы сделать это, нам нужно, чтобы внизу были отдающие килим, чтобы через них можно было наполнить получающий килим. Как это можно сделать с помощью разбиения? Что это значит? Чтобы перемешались килим хагат с килим наги. Как может быть это перемешивание? Ведь это очень разные килим, они отличаются друг от друга. И мы говорили о том, что это возможно их перемешать с помощью разбиения, когда приходит свыше свет, свет хухма, очень большой, и тогда он из этих двух типов килим, который над парсой и под парсой, он входит в это как один свет, и все эти килим перемешиваются и теряют экран. И это называется разбиение. И перемешиваются они настолько, что все килим, все вот эти семь килим перемешаны полностью. И тогда, после этого, у нас есть надежда на то, чтобы выстроить исправление, потому что каждая кли содержит в себе все килим, и, конечно же, в каждом кли, нецехот, исот, малхут, все получающие килим, в них всегда есть какое-то отдающее кли, через которое можно исправить и наполнить получающее кли. То есть, когда мы разбили все эти кли разбиением, есть надежда на исправление. Невозможно без разбиения, потому что именно разбиение, благодаря ему, отдающий килим проникают в получающие. Хотя само по себе состояние такое драматическое. Они потеряли экран, стали клипот, отдалились от духовного. Но все-таки есть связь между Творцом и Творением. И свойства Творца — это отдающий килим, свойства Творения — это получающий килим. Что делать дальше? Если сейчас мы с помощью килим хагат исправим килимные, когда можно будет их наполнить тоже светами, которые способны и хотят, то мы можем наполнить часть малхут, которую нельзя было раньше наполнить, потому что здесь были только получающие килим. Теперь спустили сюда отдающий килим, и если мы исправим вот эти получающие килим с помощью отдающих килим, тогда можно будет наполнить малхут мира бесконечности, мы придем к исправлению всей малхут, и это называется окончательное состояние достижения цели. Пока что это система. После того, как малхут, исправленная с экраном, и может получить все света и наполнится всем светом, она получает свет ради отдачи, становится подобной свету, Творцу, то есть свет наполняет, наполнит ее, и творение, то есть малхут мира бесконечности, будет называться либо общая душа, частями, которые мы являемся, мы достигнем состояния.

0: Как вообще можно представить это состояние, которое находится выше состояния, когда кли наполнено светами, получает света ради отдачи, равно Творцу? Что может быть еще выше этого? Но есть еще ступени. То есть не просто это состояние называется окончание исправления килим. Кли только закончила исправлять себя. И дальше начинается нечто особенное. И об этом особенном ни одна книга не говорит, там не написано. Каббалисты пишут нам только, как достичь исправления, как исправить себя. Потому что эта наука очень практическая. Что мы должны делать здесь? То, что конкретно для нашей работы они рассказывают, объясняют, и поэтому каббалистические книги продают везде, можно их изучать, потому что эта часть, она открыта для всех. А исправление — это уже скрыто. Там есть масса Меркава, масса Берешит, об этом не говорится нигде, это уже после конца исправления. Об этом нигде не написано, поэтому скрытая часть, которые говорят о Каббале, это на самом деле скрыто. Поэтому нет никаких проблем открывать все книги, изучать их. Просто, прямо. И это для всех.
1: Это исправление происходит только с помощью учебы, исправления килим.
0: Исправление с помощью светов, так же, как мы учили прежде, что не может быть, что кли изменится, если только свет в нем не изменит его. Как мы учили, что у нас есть первая стадия, это желание получать, и он наполняет свет хухма, она хочет отдавать. Понимаешь, и так далее. То есть наше изменение, оно может быть только с помощью света свыше. И вообще, в этом мире ничего не меняется. Если ты хочешь вызвать какое-то изменение в этом мире, ты должен произвести изменение наверху, и тогда сверху придет добавка света, и таким образом произойдет изменение. Все программы, все, что проходит исправление, все это свыше. Все нисходит свыше, потом попадает в наш мир, как такие команды. А мы буквально как марионетки здесь. У нас нет никакой возможности здесь что-то сделать, на что-то повлиять. Поэтому мы не можем видеть завтрашний день, повлиять на него. Только если ты хочешь действительно быть хозяином завтрашнего дня, ты должен подняться на ту ступень, где определяется твой завтрашний день, там произвести исправление. И тогда ты видишь, как это реализуется, нисходит и реализуется в этом мире. Поэтому наука Каббала в этом, она действительно самая практическая наука. Человек, который обретает экран, согласно этому экрану, он может влиять на то, что происходит, и на то, что будет происходить.
1: Это приобретение возможно только с помощью учебы?
0: Обрести экран только с помощью учебы и работы в группе. Для этого мы, в общем-то, и учимся. Мы не делаем здесь ничего, никто не должен здесь сидеть просто так. Но поскольку мы хотим изменить желание, так мы учимся как-то делать наше состояние. Единственный выбор человека, кроме этого, нету ничего в нашем мире, что дано выбрать. Никто не принимает никакого решения сам и согласно этому решению что-то делает. Эти вещи пробуждаются в тебе, поскольку есть выход решимот,

0: точка решемот. Слышал об этом? И согласно этим решемот происходит новое желание, что-то такое выскакивает внутри, ты реализуешь еще. То есть быть прежде выхода решемот и определять то, что я хочу, и как я хочу, чтобы это было. Для этого нужно подняться на более высокую ступень, чем ты сейчас, и тогда ты определяешь себе сверху вниз. Поэтому надо быть в двух мирах, в том мире, где определяют, и в том мире, где это происходит.
1: Там, где определяют, это корень?
0: Там, где определяют, это высший мир. Вопросы?
1: Не слышу. А можно спонтанно происходит?
0: Нет, ничего спонтанного. Все четко, как человек должен развиваться, шаг за шагом. У каждой души есть свои пути, никто не может перескочить ступень, а так вот проходить одну за другой последовательно. Никто не может избежать этого, сбежать с этого. Каждый должен лишь ускорять свое развитие. В этом, в общем-то, и заключается наш выбор. Каждый из нас, он находится в определенном состоянии и должен достичь определенного состояния. Это находится в корне души, души скрыто от нас, и в начальном состоянии понятно, какой процесс должен пройти, и пройти этот процесс быстро, в состоянии хорошем, либо пройти в состоянии в страданиях, в плохих состояниях. Это наш выбор. Но ни начало, ни конец мы не определяем. Это еще до творения, вообще до деления душ. При разбиении Адама Ришона это было решено. Ну, друзья, одно из предложений, то, что мы слышали, это было: качество усилия зависит от того, насколько люди объединены вместе во время учебы, насколько их мысли соединяются друг с другом. И сейчас мы приглашаем всех задать вопросы, проникнуться мыслями товарищам и помочь друг другу, чтобы у нас возникло качество усилия во время учебы. Итак, мы приглашаем всех. Покажите чертеж, пожалуйста. Итак, тут есть у нас более или менее чертеж, который Рав нам изобразил. Шореш, алиф, далит, потом сокращение, потом клин начинает работать с экраном, получение радиоотдачи, отсюда выходит парцуфим, первый парцуф — это гальгальта, абсак, мабон. Все это мир Ак, затем Никудот Десаг приводит к смешению четвертой и второй стадии. Это называется Никудот Десаг, появляется Парса, потом Цимцум Бет, потом Катнут Никудим, потом Гадлут Никудим. Там происходит разбиение. Итак, мы хотим пригласить всех товарищей задать вопросы, чтобы мы хотели здесь еще разобрать, прояснить, что нам непонятного в том повторении, которое Рав сделал. Я вижу, уже есть вопрос из Флориды, пожалуйста.
2: Yes, so many questions, but can you explain?
1: Возникло много вопросов. Объясните, пожалуйста, важность Хагат Неи. Каков смысл? Упоминались Хагат Неи.
3: Никудот Десаг,
1: Ярдулимата. Никудот Десаг спускается вниз, верно? Мы знаем, что Парцуф Саг, когда он начал очищаться, Лиздакех, сам Парцуф вышел на Виют Бет. И у него было второе решемо, Лит Лапшут Гимл. Когда?
3: Гимель еш ор хохма.
1: Гимл содержит свет хохма. Бет только хасадим, потому что это бина. чистая бина. Когда исчезла три решемот гимел, исчез свет хухма. И тогда чистая бина, это бет, дит лапшут, бет давиют, она может спуститься вниз под табур. Ниже табора. И ниже табора есть как бы сильное желание с авиютом далит гимел. Но бина может там находиться. И это парцуф никудот деса. Парцуф любой 10 сферот. Кетхет, кетрахума, бина, нецех, хесед, гура, тиферет, нецех, одисот, малхот. Любой парцуф состоит из 10 сферот. Но мы знаем, что тиферет, в чем ее особенность? Если мы делим парцов на 10 сферот, мы можем поделить любой парцов на гар, это три первые сферы, кетер хумабина, и зад, 7 нижних сферот. Три первых сферы называются рош, 7 нижних сферот называются гуф. Гуф содержит в себе и тох, и сов. Так, в таком разделении мы говорим, что есть кахаб и хабат. Первые три.
3: Гимель решенот, зайн тахтон.
1: Первые три и семь нижних. Теперь, где точка второго сокращения в бине? То есть это бина гуфа или тиферет. Надо, да, объяснить, что зерампин делится на 6 сферот, верно. Зерампин состоит из 6 сферот. Хесед, гура, тиферет,
3: нецах, год,
1: нецах,
3: год,
1: есот. 6 сферот, которые вместе составляют зерампин. Что его характеризует? У него как бы нет света хохма, там есть свет хасадим. Но, тем не менее, у нее есть кетер, и его кетер — это хесед. С точки зрения хасадим, гвура — это его хохма. Со стороны света хасадим тиферет — это бина. Затем нецах — это, собственно, зерампин в зерампине. И ход — это малхут.
3: Есот
1: — это как бы составляющее, общее всего это. Раф иногда называет это салатом. Берешь разные овощи, помидор, огурец, все вместе салат. Все вместе это собирается в сферу есот. И еще малхут, собственно, в конце. Поэтому есть такое понятие, которое называется семь нижних, зайн тахтонот. Так вот здесь эти семь, в семи нижних происходит разбиение, потому что есть получение. Получающий килим хагат — это верхняя часть. И есть, прошу прощения, это отдающий килим хагат и получающий килим неги. Между ними происходит разбиение, они перемешиваются. Еще вопрос.
0: Никудот де саг распространяется до сиюма. Почему они поднимаются обратно? Что там произошло? Да, никудот де саг не поднимаются обратно, но решимот от этого взаимного включения бины в малхут, они поднимаются. Что произошло у нас в никудот де саг? Здесь это иногда трудно понять, Раф это объяснял по-разному, как Миша объяснил нам. Никудот де саг происходит особенное состояние парцуф, выходит на решемот бет-бет. То есть там нет совершенно света хохма. И мы находимся в таком состоянии, где решемо бет-дейт лапшут и бет-дэ-авиют. Что это значит? Это значит, что никудот десак — это парцу, который проводит только свет хасадим. Что же у нас здесь есть внизу? Вся эта история. Давайте напишем тут табур. Тут табур, тут сиюм. В этой части есть у нас четвертая стадия. Вот эти келим, сов, гальгальты. Они находятся в отторжении, они отталкивают свет, потому что Парцух хочет работать ради отдачи. И поэтому, в общем-то, там тоже есть свет хасадим, не свет хухма, потому что цимцум алев свет хухма не входит, но свет хасадим, там есть с ним какое-то подобие. Они находятся в отталкивании, у них есть экран, они не получают свет, и поэтому, когда сак притягивает свет хасадим из-за решимо бет-бет, он распространяется внизу, тут есть некое соответствие и такое взаимовключение между Килим Сов Гальгальты и между Парцуфом Никуда Десак. И тогда отсюда мы получаем новые следствия. Есть Решимот, я думаю, это ты имеешь в виду. Решимот сейчас поднимаются в Рош Десак из всего этого знакомства между свойством Бины, который нисходит вниз, в Нейды Гальгальта, и Килим Сов Гальгальты, который находится там. Они знакомятся друг с другом, и в результате этого у нас есть понимание, что необходимо парса, что необходимо произвести второе сокращение, цумцумбет. И у нас тут есть несколько пар решимот из всего, что произошло здесь, Никуда Десак. Есть у нас несколько пар решимот, которые поднимаются сейчас в Рош Десак. Прежде всего, есть решимот Далит Гимл, сами, которые находятся в Сов Гальгальта. Тут есть килим, которые хотят получать свет. Свет, хухма. Они хотят наполниться. Но также в результате сокращения у нас есть решимо бет алиф, сокращенные цимцумом бет. И также у нас есть решимо бет алиф, которые остались вообще наверху, еще над табором, из которых потом у нас появится парцуф ма, потом свет выйдет, появится парцуф бон. И снизу, как ты сказал, из-под табора поднимаются два Лепары Шимот, Далит Гимл и Алиф, Беталиф сокращенные, и появится оттуда два парцуфа, Катнут Никудим и Гадлут Никудим, который потом разобьется. Итак, мы переходим к Латин 2.
4: Gracias por la oportunidad, amigos. La pregunta es si la restricción es algo elemental en todo el proceso. ¿De dónde nace y cómo se forma la restricción en la vasija?
1: Спасибо за возможность. Как создается сокращение? Как в кли появляется цимцум? И что определяет, что происходит сокращение?
3: У
1: нас есть два вида сокращения. Есть первое сокращение и второе. Вопрос, о каком ты спрашиваешь? Если про первое сокращение, то закон такой. Есть первые девять сферот.
3: Если оно тет решено,
1: девять первых сферот.
3: Малхут.
1: И Малхут. Так что значит первое сокращение? В эти сферот, где кли подобно Творцу, можно получать это первое сокращение. В Малхут получать невозможно. Свет с намерением ради получать никогда не войдет. И этот закон, он никогда не отменяется. Цимцум. Я для себя получить, ради себя получать не могу. Но ради отдачи, как мать, которая наслаждается от того, что ест ребенок, она даже повторяет движениями то, что делает ребенок. Сама она ест во время. Нет, она повторяет его движение, она не ест, но она наслаждается. Так вот, ради отдачи мы получить можем. Ради получения получать невозможно. Это цимцум алев. Второй закон, цимцум бет, происходит уже вот здесь. Это еще расширение первого сокращения. Если первый раз нельзя было получать, вот здесь внизу, в самой Малхут, нельзя было получить, то сейчас нельзя получить даже Келим до Тиферет. Это расширение первого сокращения. Оно еще как бы более суровое. Но этот закон будет отменен, потому что и Катнут Мира Никудим, а потом Гадлут Мира Никудим. И вот эта парса, которая делит Келим на отдающий и получающий Келим, она, да, должна будет отмениться. То, что вот здесь не было достаточно силы экрана, чтобы получить экраны, это другая история. Произошло разбиение, так было свыше задумано. Мы понимаем, что весь процесс нисхождения миров сверху и света, которые на это действуют, все приходит свыше и приводит и к разбиению, и к тому, что вдруг исчезает экран, и к тому, что Има вдруг почувствовала, что снизу получается получающие келим готовы получить свет, хотя на самом деле не были готовы получить. Но это другое, это процесс свыше. Тем не менее, парцуф должен прийти к гадлуту, цинцум бет отменится, и тогда свет должен был, можно было принять весь свет целиком.
3: Ликли лами и тарон, слегка.
5: Вакаша, Women Spain.
6: Gracias, amigos. Si en el rompimiento las cualidades de otorgamiento y las de recepción ya se mezclaron, ¿qué le falta a esa mezcla para que sea perfecta? ¿Cuál es la corrección que ahí se necesita?
1: Если уже было перемешение получающих и отдающих келим, так чего не достает для того, чтобы это перемешение было совершенно?
0: Ну, это же продвинутый вопрос. Нам еще нужно много учиться. Рав будет нас учить это на следующих уроках. Ну, в одном предложении мы будем изучать мир Ацилут и что происходит в мире Ацилут. Там будет программа исправления. После того, как келим перемешали, что такое разбиение? Перемешение келим, сейчас есть путаница, нужно их выстроить заново, чтобы они начали заново работать в отдаче. И потом родится Адам Ришон, и там практически уже происходит исправление, и он тоже разобьется, и мы... следствие его разбиения в нашем усилии объединиться между собой, мы выясняем, отдающий келим, получающий келим, и этим мы, в общем-то, и производим исправление души Адама Ришона. Это будем учить дальше. Много вопросов, это прекрасно. Мы продолжим с мировым кли Николай в Сочи.
7: Подскажите такой более общий момент. Вот мы учим, что луч света, да, изначально вошел и начался процесс. А вот по картинке создается ложное впечатление, что большая часть работы уже сделана светом, и осталась только вот маленькая часть от Парсы до Сиюма нам сделать. А вот все-таки как представить, может быть, в процентном соотношении, сколько нам осталось? Это вот 1% или 99% еще не сделано работы светом?
1: Хороший вопрос, верно? Мы как бы приходим к исправлению до Парсы. Затем келим разбились. И теперь все вот это место требует исправления. И это то, что происходит в мир Никудим. Но если вернуться и к прошлому вопросу, он связан с твоим тоже. У нас созданы, получается, четыре вида разбитых келим. Одна часть — это чисто отдающий келим, затем чисто получающий келим. Есть получающие в отдающих и отдающие в получающих. То есть, еще раз, самые получающие левые — то, что исправить невозможно. Все эти четыре вида келим должны получить свой вид исправления. И это исправление происходит вот здесь. Здесь все еще нет миров. Мы говорили о том, что только мир Никудим, который разбился. Но есть места для миров. Помнишь, мы говорим, что Никудот Деса, они определяют места для миров. Вот в этом месте появится мир Ацелут, Брия, Ицера, Асия. Рав будет это объяснять в следующих уроках. И весь этот Соф Гальгальты нам нужно исправить. Потом появится Адам Ришон. Он будет еще как бы расширить дальше. Но мы говорим про исправление Соф Гальгальты. Это место исправления.
5: Шай, пожалуйста.
0: Первый вопрос, как у Никудот вдруг возникла возможность создать парцуф? Даже то, что это бет-бет. Откуда у них появилась эта возможность? Это его название Никудот Десак. В результате того, что произошло в Никудот, когда мы дошли до решимо бет-бет, не будем сейчас углубляться в это, но есть объяснение, мы слышали его много, что здесь при выходе света, опустошении парцуфа сак, если мы как бы увеличим вот, рассмотрение, то весь парцуф на каждой ступени, которую он теряет свет, он производит зевук. Он пытается на уровне далит произвести зевук, поднимается на гимел, тоже делает зевук. В далит он хочет свет хухма, в гимел хочет свет хухма, вдруг на бет, решимот авиют его бет, но решимот дает лапшут, оно тоже бет, и поэтому здесь есть требование только к свету хасадим. И это уникально, этого нету больше ни в каком другом состоянии. И вот это особенное состояние, которое называется решимо бет-бет, тут есть требование только к свету хасадим. Поэтому он распространяется, он старается сделать зивук. У него получается, возможно, почему? Нет проблем. Под табором нет проблем, чтобы зашел туда свет хасадим. И тогда он распространяется, поэтому распространяется свет хасадим от табора до сиума. И мы называем это распространение Никудот Десак.
1: Если можно еще раз чертеж. Ниже табора процесс сокращения цимцум бет, когда перемешиваются бет и далит. Что означает, что Малхут поднимается к парсе? Что остается тогда ниже? Если Малхут — это Сов. Сов поднимается, то есть Сиюм поднимается? Точнее, цимцум поднимается. Не может свет распространится под парсу, потому что там нет келим. Знаешь, для того, чтобы что-то получить, нужны келим. В начале того, что говорил, были бы у нас келим, мы, когда будут, мы в них почувствуем келим. Если келим нет, и ты не можешь сделать зевок на свет, ты разобьешься. Это то, что произошло, разбиение. Если у человека есть диабет, съест шоколад, что с ним будет? Ну, как минимум, скорая помощь. Нет келим. Так, нет келим. Поэтому свет ниже тиферет, ниже бины, не может спуститься. Иначе кли получит его для себя. А если получит для себя, будет разбиение. И поэтому как бы, якобы, экран с сиюма поднимается в тиферет, и там останавливает свет, чтобы ниже нельзя было получить.
0: Здесь, в этой специфической точке, парса — это типа как сиюм.
1: Можно сказать, я, даже где-то так и пишется, что сиюм поднимается в тиферет, или малхут поднимается в тиферет, да?
0: Да, есть такое выражение, и твои два вопроса — это терминология. Но, по сути, ты можешь увидеть, как Бальслам описывает в ТЭС такие вещи иногда таким образом, иногда другим, но стоит просто понимать эти процессы. Еще один вопрос из Кли Улами. Ну, Woman Mag 167, пожалуйста.
8: Здравствуйте, уважаемые преподаватели. Спасибо за возможность. Мы хотим уточнить. Вот когда происходит разбиение в Гадлут Никудим, это ошибочный расчет или все-таки это так специально было задумано свыше? Потому что я слышала несколько раз, вы говорили, что это специально так было задумано. И мы также учим, что это... что был расчет спуститься под парсу. Так что это в итоге? Спасибо.
5: כן, אולי תגידי שזה חשבון לא נכון בכוונה.
0: Ты можешь сказать, что это неправильный расчет, намеренный. Конечно же, все это должно произойти, все это направлено на цель, нет ничего случайного или каких-то ошибок, нет ошибок, но то, что Абаваима как бы совершили ошибку якобы и провели

0: свет дальше. Может быть, с их стороны это была ошибка, но со стороны замысла творения это не было никакой ошибки. Может, в каких-то местах ты, это описывается как ошибка. Зависит от того, как смотрит. Если мы смотрим из замысла творения, то, конечно же, это не ошибка, потому что невозможно по-другому. Давайте вернемся к тому, что Раф изобразил. Выгода от перемешения отдающих и получающих килим. Без этого разбиения это не может произойти, нет такой возможности. Невозможно смешать вот эти килим, соединить Творца и творение. А это происходит с помощью разбиения. Если мы понимаем, что это приводит к нашей связи с Творцом в итоге, тогда, конечно, разбиение, оно положительное, оно целенаправленное. Ради этого оно и произошло. Еще вопросы?
1: Когда хотим исправить получающий килим под парсой, чтобы там было наполнение, каким светом наполняется? Светом хасадим или хохма? Пока еще не говорили об этом. Свет, исправление называется свет апса. Но наполнится должно быть и светом хасадим, и светом хохма. То есть никогда свет хохма не приходит в одиночку. Он должен быть в свете хасадим. Это новое кли, клибины, свет хасадим. Или Орхозер.
0: Просто Рав сказал, что в каждом кли есть часть отдающая, через которую можно исправить получающее кли.
1: Верно. Рав нарисовал такое сердце, да, и точку в сердце. То, что называется часть высшего, то, что предназначено начать наше исправление.
0: А сейчас мы закончим песней.

0: Хаверим Икарим,
1: здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в 4.26 заходит пост 17-го Тамуза. Соберут все стаканы, не будет раздачи кофе. Мы сегодня посмотрим урок Рава от 29 мая 2002 года, который основан на статье, что означает, что Тора была дана из тьмы в духовной работе. Это находится в первом томе Рабаша на 702 странице. У нас в распоряжении 25 минут. Пожалуйста.
2: Что означает, что Тора была дана из тьмы в духовной работе?

0: В Мидраше сказано, и сказали мудрецы, народы мира, которые не получили Тору, что была дана из тьмы. О них он говорит, ибо вот тьма покроет землю. Но Исраэль, которые приняли Тору, что была дана из тьмы, как сказано, когда услышали вы голос из мрака, о них он говорит, над тобой воссияет Творец, и слава Его над тобой явится. Конец цитаты. И надо понять, почему Тора дана из тьмы. И, кроме того, какова причина того, что народы мира не хотели принять Тору из тьмы? И это как будто Творец сделал так специально, то есть, что Тора была дана из тьмы, чтобы народы мира не приняли ее. И также надо понять, почему Израиль приняли Тору из тьмы. Прежде всего, нам надо знать, что такое тьма в работе. А дело в том, что из-за того, что цель творения была насладить свои создания, когда человек доволен своей жизнью, это означает, что мир светит ему. То есть, что он наслаждается миром. А если, страшно сказать, у него нет удовлетворения в жизни, тогда человек говорит, мир померк для меня.
1: Известно, что в духовной работе мы называем Израиль отдающий келим, а народы мира называются получающими келим. Поэтому, когда человек хочет приблизиться к Творцу, что означает использование отдающих келим, то он не может, потому что тело не согласно на это, ведь его тело исходит из получающего кли. Тогда человек чувствует, что мир померк для него, потому что он понимает, что если не в его силах обрести отдающие кли, он никогда не удостоится высшего света, который является светом наслаждения творений, получается, что благодаря этой тьме, которую он ощущает от того, что не может обрести отдающий келим своими силами, он получает потребность в том, чтобы кто-то помог ему обрести эти келим. А согласно правилу, нет света без кли, и нет наполнения без хисарона, получается, что сейчас он обрел потребность в свете Торы. Как сказали мудрецы, «Я создал злое начало, я создал Тору, приправу к нему». Получается, что Тора дана именно тому, у кого есть недостаток. И этот недостаток называется тьмой. И об этом написано, Тора была дана из тьмы. Иными словами, тот, кто ощущает тьму в своей жизни от того, что у него нет отдающих келим, тогда он готов к получению Торы, чтобы благодаря Торе свет в ней вернул его к источнику. Тогда он обретет отдающий келим, и благодаря им будет готов получить благо и наслаждение. И две эти вещи заключены в Торе.
0: Первое — кли, то, что он хочет отдавать. Второе — затем он получает благо и наслаждение внутрь отдающих келим. Тогда как народы мира, которые не получили Тору, что была дана из тьмы, народы мира в духовной работе называются то, что тело состоит из 70 народов, которые хотят Тору не потому, что они ощущают тьму, когда у них нет отдающих келим, а все желания их в получающих келим, и у них нет желания выйти из-под этой власти. И они хотят Тору, чтобы добавить себе еще света, то есть еще больше наслаждения, чем то, что они получают от материальных вещей. Они хотят свойства будущего мира, кроме этого. как сказано в книге Зоар, у пиявки две дочери, которые орут как собака, говоря: «Дай, дай, гав-вав, дай нам счастье этого мира, дай нам счастье будущего мира». То есть, что им недостаточно богатства в этом мире, они хотят также богатства будущего мира. Получается, что Тора дана именно тем, кто находится в состоянии, когда они ощущают, что желание получать властвует над ними. И они кричат из тьмы, что им нужна Тора, чтобы вывести их из тьмы, которая является властью получающих килим, на которой произошло сокращение и скрытие, чтобы в этом месте не сиял никакой свет. А это место является причиной и потребностью в получении Торы. Поэтому, поскольку Тора пришла из-за тьмы, Тора произвела два действия.
1: Первое — свет ней возвращает к источнику, и тогда сокращение и скрытие исчезают из его получающих килим, и там, где были получающие килим, удостоился сейчас отдающих килим. И это то, о чем сказано: «Над тобой воссияет Творец». То есть, так же, как желание Творца отдавать, так же и человек удостаивается желания отдавать. Второе действие. После того, как удостоился отдающий килим, то есть он уже удостоился, что может выполнять действие лишма, и это называется «учит Тору лишма», он удостаивается затем того, что раскрывают ему тайны Торы. Как сказал Раби Мейер, и об этом сказано: «И слава его над тобой явится», где слава его означает славу Творца, что означает раскрытие духовного. «Над тобой явится», когда человек удостаивается Тора, Исраэль и Творец едины. Но народам мира, которые не нуждаются в Торе, чтобы выйти из тьмы, получающим килим нужна Тора, чтобы добавить к богатству этого мира также и богатство будущего мира. Как сказано выше, Аф-Аф — это люди, которые находятся на уровне народов мира. И они говорят, что им нужна Тора не для того, чтобы вывести их из тьмы, а само получающее кли у них является свойством света, и хотят свет Торы, чтобы вошел в получающее кли.
0: И о них говорит Писание: «Ибо вот тьма покроет землю». То есть они не удостоятся света Торы из-за того, что свет Торы был дан из тьмы. То есть тот, кто ощущает себя во тьме, это называется свойство Исраэль. И они нуждаются в Торе, чтобы она осветила тьму в них. Они удостаиваются: «Над тобой воссияет Творец, и слава его над тобой явится». И из сказанного поймем то, что сказали наши мудрецы: главное не учение, а действие. А в трактате Кидушин сказали мудрецы, им был задан вопрос, что важнее, учение или действие. Рабби Тарфон стал отвечать и сказал: действие важнее. Стал отвечать Рабби Акива и сказал: учение важнее. Стали отвечать все и сказали: учение важнее, когда учение приводит к действию. И надо понимать их слова в плане духовной работы, потому что в простом понимании на это есть много толкований. В плане работы, то есть когда мы хотим прийти к работе по отдаче и не получать для себя, нет сомнения, что нужно исполнять 613 заповедей в действии, потому что тот, кто учит Тору и не желает исполнять 613 заповедей в действии, учат мудрость, как учат внешние науки. И это, как сказали наши мудрецы, если скажет тебе человек, что есть мудрость у народов мира, верь, а что есть Тора у народов мира, не верь. Имеется в виду, что человек может учить Тору, но если он относится к народам мира и не исполняет заповеди, ведь это называется народы мира, получается, что Тора, которую он учит, называется мудрость хохма, а не Тора.
1: Поэтому тот, кто хочет работать ради отдачи, конечно же, начинает работать в свойстве действия, а затем начинает присоединять намерение. То есть присоединяет к этому намерение ради отдачи. Но как мы можем достичь намерения отдачи? Ведь известно, что человек может выполнять действия по принуждению, хотя сердце его против этого. Это значит, человек может выполнять действия по принуждению, хотя это не по его желанию. Он может преодолеть свое желание и сделать что-то без желания. Но сердце, то есть желание и стремление, человек не в силах изменить. В таком случае, если человек создан с природы получения только для себя, как он может сделать намерение ради отдачи? Ведь это против природы. И как человек может идти против своей природы и желания, которые являются лишь получающими? И как он может заставить себя и сделать намерением сердца намерение на отдачу? И более того, мы должны знать, что Тора дана для того, чтобы очистить Израиль. То есть все действия, которые мы должны выполнить, это только достичь намерения отдачи. И как можно это сделать? Ведь принуждение не действует на сердце и желание.
0: И это, как сказал мой отец и учитель, который создал Творец, чтобы делать, что означает, который создал Творец, что на это человек должен делать, то есть на то, что он создал. И надо объяснить, который создал, что сознание называется «сущее из ничего», как известно, что имеется в виду желание получать, чтобы делать, относится к творениям. То есть они должны поставить на это намерение ради отдачи. Это значит, что все, что творения должны сделать, это только чтобы у них была возможность построить намерение ради отдачи. И это называется, который создал Творец, чтобы делать. И это действие относится к творениям. И из сказанного можно объяснить вышеупомянутое высказывание, что важнее учение или действие, что здесь речь не идет о действии, которое должны исполнить нижние. Ведь нет сомнения, что без действия нет ничего, потому что вначале всего следует исполнять 613 заповедей в действии. Но следует объяснить это в самой Торе, потому что Тора называется учением. И на вопрос, что важнее, учение или действие, объяснение состоит в том, что Тора говорит о двух свойствах. Первое — со стороны законов, то есть в какой форме и каким образом нужно исполнять заповеди. Есть вопрос об объеме заповеди. Например, ацицит. Следует изучать законы, которые приводят Аллаха. Каков должен быть размер талита и размер цицит. И подобное относительно других заповедей. Эта часть называется открытая часть Тора, поскольку эти заповеди видны глазу. И там нельзя сказать, что человек ошибается, Ведь то, что видно глазу, если человек внимателен к этому, он уже может исполнять заповеди как следует. Поэтому это называется открытая часть.
1: Второе. Часть Тора, в которой не говорится со стороны законов и правил, когда заповеди выполняются в действии, а говорится со стороны исторических событий и сказаний мудрецов, у которых нет никакой связи с 613 заповедями. Вопрос в том, какая часть Торы важнее, то есть важнее для человека, чтобы на нее больше стоило обратить внимание. И учением называется часть Торы, которая предполагает только учебу без действия, потому что там не говорится о действии, как выполнять. Это называется учение, то есть Тора без действия. Раби Тарфон говорит, что действие важно, то есть часть Торы, где речь идет о практическом выполнении заповедей, что важнее знать законы заповедей. Раби Акива сказал, что учение важно. Ответили все и сказали, учение важно, как сказал Раби Акива. Дело в том, что учение приводит к действию.
0: И следует объяснить то, что они сказали, что учение приводит к действию. Имеется в виду, что верно, что работа начинает с части Торы, которая говорит о практическом исполнении заповедей. Но это только начало, потому что главное в Торе и заповедях, что они даны для того, чтобы очистить ими творение. И смысл этого, как сказано, что цируф, очищение, означает выход из-под власти желания получать для себя и работать только ради отдачи. И это называется, как сказано выше, свойство то, что создал Творец, чтобы делать. И это действие, которое дано творению, называется получение для себя, чтобы у него было намерение ради отдачи. Это действие является главным в том, что нижние должны сделать, чтобы они могли получить то благо и наслаждение, которое Творец желает дать им. А для того, чтобы прийти к свойству действия, что означает, что человек должен работать только ради Творца, а не для собственной выгоды, над явной частью 613 заповедей, человек может еще с помощью преодоления и принуждения себя и исполнения 613 заповедей. Но в скрытой части, то есть намерение, это то, что отдано во власть сердца. В этом у человека нет возможности принудить себя. Иными словами, если сердце не хочет работать и любить ближнего, у человека нет никакого совета. Получается, что в этом состоянии, когда человек желает работать ради небес, а тело не согласно, человек приходит к осознанию, что он не способен собственными силами работать ради небес. Выходит, что сейчас человеку стало известно нечто новое, чего он не знал до того, как он вошел в работу по отдаче, что он абсолютный грешник, так как не хочет работать ради небес. И несмотря на то, что до того, как он вошел в работу по отдаче, он тоже знал, что он пока еще не работает ради небес. Однако тогда он думал, что то, что он не делает все ради небес, вызвано лишь нерадением и ленью. Но в тот момент, когда он захочет делать все ради небес, нет сомнения, что у него это получится.
1: Поэтому человек не был озабочен тем, что он не делает этого сейчас. И можно сказать, что это лишь от недостатка времени, но он уверен, что он способен делать все ради небес. И существует правило, что тем, что человек способен сделать, он не озабочен, так как если он способен на это, он всегда сможет это сделать, тогда как если он не в состоянии, он зависит лишь от мнения других. Тогда как сейчас, когда он вошел в работу по отдаче и приложил в этом много усилий, видит, что он не продвигается, и хуже того, из-за множества работы он впадает в отчаяние, и он видит сейчас зло в себе в такой огромной мере, что он приходит к решению, что работа по отдаче дана не для него, и это осознание есть состояние грешника. Иными словами, он сейчас знает, без тени сомнения, что тело его настаивает на своем мнении, и его нельзя поменять, чтобы оно захотело работать ради небес. И только в явных вещах, то есть в свойстве действия, он может убедить себя и делать добрые дела. Но сердце его не с ним. Поэтому только сейчас он может решить, что у него есть злое начало, ибо оно является настоящим злом против Творца. То есть оно не хочет быть работником Творца, а хочет служить лишь себе.
0: И когда человек приходит в это состояние, то есть он видит, что у него есть злое начало, тут нужно верить в то, что сказали нам наши мудрецы. Я создал злое начало, я создал Тору в приправу к нему, из-за того, что свет в ней возвращает к источнику. То есть то, что до этого было пробуждено злым началом, то есть он должен был работать ради собственной выгоды, а не ради Творца. Сейчас с помощью света Торы он возвращает его к источнику. То есть чтобы у него была способность делать действия ради небес. Это называется добрые дела. То есть только отдавать Творцу, а не ради собственной выгоды. Несказанного мы видим, что невозможно прийти к тому, чтобы совершать действия по отдаче без света Торы. Получается, что часть Торы, когда человек учится не тому, что связано с судами и законами, это называется свойство действия, и потому сказано «действие важнее». То есть часть Торы, которая говорит о действии по исполнению заповеди. И потому сказано «учение важнее». То есть часть Торы, которая говорит о рассказах, сказках, объяснениях, толкованиях мудрецов и тому подобное. В этой части Торы нет отношения к практическим заповедям. Это называется учение. Стали отвечать все и сказали, учение важнее, когда это учение приводит к действию. Тут действие означает намерение, данное действие, которое является свойством явного, чтобы у него была способность строить намерение в сердце, чтобы оно было ради небес. Это называется действие, как сказано, которое создал Творец, чтобы делать. Как сказано выше, делать имеется в виду сердце, чтобы у человека была сила делать так, чтобы сердце захотело ради небес.
1: Перейдем к уроку от 29 мая 2002 года.
0: Прочли статью, что означает, что Тора была дана из тьмы в работе. Второй том Шлаве Сулам из недельной главы Ваикра, шестая страница. То есть, зачем была дана Тора? Тора была дана для того, чтобы прийти к действию. Что значит «к действию»? Что в душе человека, Нишама есть 613 частей, изначально все 613 частей.

0: откуда вот вкладов этих света. То есть исправляют килим и наполняют их светом. Все 620, 613, еще 7 заповедей мудрецов, все 620 частей души. И они называются действием. То есть Тора, учеба, усилия должны привести к этому действию. И тогда удостаивается получение Торы. Что такое получение Торы? Тора также называется Творец, это называется общий свет, который наполняет душу в бесконечности. Потому что из этого кли чувствует, что такое Творец, вне кли ощутить нельзя. Это общий свет. Тора — это тот же свет, который разделяется в общей душе на 613 частей, 600 тысяч частей, неважно, разделяется на 613 частей. Заповеди называются исправление каждой части. И получается, что Израиль, Тора и Творец едины. То есть в конечном счете, в окончательном исправлении, это состояние, когда кли начинает соответствовать свету, который наполняет его, частного в каждой части, частному и общему. Когда приходит к общему исправлению, это окончательное состояние. И в такой фразе так это приводится. У нас Израиль, да, Творец и Тора едины.
1: Кен.
0: Да.
2: Мы говорим, что мы Творца не постигаем. Творение не постигает Творца, а постигает лишь его действия. Так что такое Творец? Это ради отдачи?
0: Каждое свойство, которое не исправлено в человеке, соответствует свойству, которое исправлено в Творце. Мы не можем знать, кто такой Творец, и только из наших неисправленных свойств. А если мы не исправим их ради отдачи, из этого мы познаем Творца. Ты не можешь ничего познать, если это не облачается в твой килим. Ты не можешь быть неисправленным и познать Творца. В той мере, в которой ты исправлен, ты познаешь свои исправленные килим, и тогда ты познаешь, кто такой Творец. В мере подобия по форме с Творцом, ты познаешь согласно своих килим, тогда кто он? Не его ты чувствуешь, а ты чувствуешь свои исправленные килим.
2: Почему недостаточно взять цель?
0: Это называется, каждый отвергающий отвергает в своих недостатках. Ты ценишь нечто только согласно мере исправления своих килим. Вот и все.
2: Так почему не взять это как цель, скажем, исправить мой килим? Зачем мне цель прийти к Творцу, прилепиться к Нему? Что это?
0: Ну, это очень хороший вопрос. Почему моя цель не установлена по имени исправления души, а моя цель называется словами слияния с Творцом? Из-за того, что цель должна быть обретение состояния, прийти к какому-то состоянию. Исправление килим — это не состояние, это, в общем, средство. Верно, что ты должен заниматься этим, но зачем ты исправляешь килим? Это, по сути дела, главное.
2: Какое состояние я должен представлять? Что это за состояние, если я не знаю, что это?
0: Зачем нужно исправить кли? Зачем тебе нужно исправить кли? Этим ты подобен человеку, которого спрашивают, зачем ты исполняешь заповедь? Так сказали. Сказали очень хорошо. Если бы тебе сказали по-другому, ты делал бы иначе. Так ты так сказали, ты так и делаешь. Это просто совершать исправление, якобы исправление, это не будет исправлением. Просто хотеть быть хорошим

0: парнем, пожалуйста, ты можешь, это дело твое. Тора не требует этого. Тора требует прийти к слиянию, соответствию, быть человеком, уподобиться Адаме Высшему. А если хочешь просто быть хорошим, хорошо. Есть полно таких, которые говорят, что они хорошие.
1: Если так, то я просто не знаю, что это.
0: Зачем исправлять, я не понимаю, какая причина для исправления? Что у тебя будет от этого? Самоудовлетворение такое какое-то? Что у тебя будет?
1: Если так, то я не знаю, кто такой Творец и что это. Так что это?
0: Ты говоришь так. Мне говорят, что моя цель — прийти стать подобным Творцу, прилепиться к Нему. Он милосерден, я милосерден, он милостив, я милостив и так далее. Я не знаю, кто он, так как я буду знать, каким я должен быть, да? Так снова ты возвращаешься к тому же вопросу, если ты не знаешь, кто он, как ты знаешь, что надо исправить? Ты говоришь, что ты готов заниматься только исправлениями.
1: Почему сказано?
0: Тебе не сказали заниматься исправлениями? Так как ты будешь исправлять себя, если ты не знаешь, какой стандарт?
1: Есть группа, есть законы.
0: Какая группа закона?
1: Отдавать ближнему, любить ближнего, разве?
0: Я слушать не хочу, просто... Слова говоришь, группа, законы, все это средство к средству. Из действий твоих только познали мы тебя, с одной стороны. С другой стороны, какие действия народ может знать? Как мне знать, каким я должен быть? Зачем мне нужно раскрытие Творца? Это то, что спрашиваешь в конечном счете. Мне нужно его раскрытие, чтобы подобиться ему, чтобы знать, каким я должен быть. Если ты для этого потребуешь его раскрытия, он раскроется тебе. Это то, что называется из лолишма прийти к лишма. Ну, конечно, ты хочешь, чтобы он раскрылся тебе, чтобы тебе было хорошо. Но вместе с этим, вместе есть то, также какое-то отношение к нему. Ты ценишь его, ты хочешь его и так далее. И тогда Творец раскрывается тебе. Раскрывается тоже в такой мере, чтобы он исправил тебя, а не наполнил. Просто. Что такое исправил? Когда ты видишь его свойства, а не наслаждение от него. Что такое свет исправления? Свет исправления, когда Творец передает тебе свое величие. Смотри, насколько я милосерден и насколько это хорошо. Когда ты слышишь это, тогда ты начинаешь видеть, что это свойство хорошее, что оно выше тебя. То есть его раскрытие приходит в двух видах, или как исправляющее тебя, или как наполняющее тебя.
1: Так значит, что этого недостаточно?
0: А ты в соответствии с этим должен требовать у него правильная молитва, когда ты требуешь у него исправления, а после этого наполнения. Так мы учим и в тест тоже.
1: А что прежде? Какое первое действие, которое мне нужно?
0: Первое действие, которое ты должен сделать?
1: Мысль. Скажем, я все время делаю.
0: Невозможно заставить человека сделать какое-то действие, потому что действие у нас называется действие в желании. Желание внутри, в душевном усилии. Это усилие человек сделать не может. Это усилие или такое действие рождается в человеке как следствие его природы изначальной и меры света, которые приходят к нему свыше. Мы никогда не говорим о кли, что кли вдруг хочет измениться, если у него, допустим, авиют и решимот, и свет приходит к нему, да, в общем, вся эта комбинация работает, а оно хочет быть чем-то другим. Ты такое слышал? Нет. Так что ты говоришь, что что я должен делать, хочу делать? Ты не можешь установить это, это уже в каждое мгновение уже подписано. А если ты хочешь на будущее измениться, то тебе дан только один выбор — учеба. И с помощью учебы и группы ты добавляешь к группе дополнительное желание, не свое.
1: Желание к чему?
0: Желание божественного. Это вся причина, почему произошло разбиение на много частей. Душа могла, как она есть клин, наполненный светом, испортиться. Свет уходит, душа падает. Одна. Зачем нужно 600 тысяч частей? Сказано, что легче исправлять. То есть с помощью много душ, много неисправленностей, маленьких действий, много кругооборотов, будет легче исправить. Но на самом деле, Артур, но на самом деле не это, в чем тут дело? Что здесь, если бы душа не разделилась, у меня бы не было возможности ничего установить. То есть как кли наверху наполняется светом, с его решимот, с его желаниями, со всем, что есть в нем, со светом, который действует на него. И так это подписано, все приходит свыше. И света, и килим, и желание света. И то же самое осталось бы без цветов, без желания. А потом свет приходит, пробуждает душу, то есть пробуждает кли, и кли в соответствии с этим начинает шевелиться. То, что общая душа разделилась на много частей, это дает в моей плоскости, не наверху, к чему я не могу обратиться, а в моей плоскости, где я нахожусь, дает мне возможность сделать единственное действие в свободном выборе, потому что это на моем уровне, когда я могу взять добавку желания от остальных частей, впечатлиться от них, не взять желание, взять нельзя, а впечатлиться от них. Понимаешь? То есть я, кто я, что я, как Творец дает мне, это я ничего не решаю. Я могу только к этому добавить, это кли. Представь себе кли, то, что есть у него внутри, есть, то, что свет приходит, к нему приходит. Ничего нельзя в этом изменить. Это определяет его состояние, что он думает, что он хочет, все. Но кроме этого, свободный выбор от соседнего кли впечатлиться. И это из-за того, что они соединены вместе в одном корне. Если бы не было соединены вместе, не было бы возможности. А у тебя в корне, допустим, есть два кли, они опускаются, разделяются друг от друга. И то, что один хочет соединиться и пролепиться, заразиться от другого в чем-то, ты как будто делаешь действие по объединению, как в корне, якобы. Ты вместо треугольника так ты склеиваешь их вместе. И как будто согласно этому делаешь желание как одно. Его исправленное желание, якобы исправленное, потому что ты берешь от товарища? Стремление к духовному, к Творцу, да? Неважно, насколько он исправлен или нет. Это ты берешь у него. То есть ты как будто соединяешь два кли вместе наверху. Это действие, которое ты можешь сделать. И все. Только это действие. И из этого, в своем свободном выборе, и из этого у тебя возникает действительно как бы два кли. В тебе одном становится два кли. Ну, ты взял от него кли. Ты взял от него и желание, и вызвал свет свыше, который относится к двум душам. Там много свет, много душ вместе, но ты, по крайней мере, два. И уже светит его и твое вместе. Ну, дорогой, это хорошая добавка. Ну и так далее.
1: Так скажем, у меня есть товарищ Муши. Что я могу взять у него? Есть ли у него мысли, желания, знания? Что я?
0: Ты не можешь взять от Муши ничего. Ты можешь только впечатляться от его внешней формы, как он работает, да? Как он думает. Ты видишь, он все время пишет. Почему ты не пишешь?
2: Да.
0: Он все время там записывает, потом, может быть, делает что-то дома, может, еще что-то. Исследуй, что он делает, чтобы он не знал. Чтобы впечатлиться, смотри только на хорошие вещи, на плохие закрывай глаза. Зачем тебе портить? Тебе ведь надо взять от товарища что-то хорошее, чтобы у тебя было хорошее, как будто, чтобы у тебя было топливо. Так смотри только на хорошее у него.
1: Так от того, что у меня будет топливо, я так и буду лежать?
0: Ты видишь, ты весишь 50 килограмм. Если бы ты весил бы как Герман, ты, может быть, бы спал вдвойне. Но ты хочешь силы, а спать не очень так уж. Взвешивай его так на чашу заслуг, смотри, насколько он тяжелый, и все-таки как-то старается, как хороший медвежонок такой, знаешь. Да. Нет, я говорю серьезно. Разные такие маленькие вещи, смотри. Смотри, бери от этого пользу, это называется следить товарища на чашу заслуг. Что Тора не говорит... Никакой запрет, только совет для твоего личного продвижения, для твоего блага. Никто, никому не нужны эти вещи, что ты делал или не делал. Только относительно тебя идет речь о твоем личном частном исправлении. Все запреты, это чтобы тебе было хорошо. Все советы, чтобы тебе было хорошо. И все. Что судить товарища на чашу заслуг, а иначе что? Ты ему у него ничего не испортишь. Ты от него не получишь помощь, дополнительную силу. Потеря вся у тебя. Да.
1: То, что он пишет, то, что человек прилагает усилия, но не продвигается, даже отступает назад. Что он имеет в виду? Он пишет статьи, что человек, который прилагает усилия, видит, что не продвигается, даже чувствует, что идет назад. Что именно он имеет в виду здесь?
0: Когда человек прилагает усилия и видит, что он идет назад, это признак того, что сейчас он находится в раскрытии нового кли. Где он видит назад? Когда ему раскрывается кли без наполнения. Это называется, что он входит в левую линию, раскрытие нового кли, новый ахураем. И продвигается, но продвигается в негативном плане, в большей пустоте. Потом эту пустоту наполняют исправлениями и светами. Это называется, что он пока еще находится в левой линии. Потом переходит к правой. От смены правую на левую у нас есть, как мы говорим, падения и подъемы. Это не подъемы и не падения. Это просто два этапа в исправлении. Левое, правое, левое, правое. Так и идут.
1: А если человек чувствует, что находится...
0: Человек, конечно, находится в левой, чувствует, что он пуст. И ему кажется... Человек, конечно, находится в левой, чувствует, что он пуст. И ему кажется, что он пошел назад. А на самом деле он пошел назад. Он опустился дальше от духовного сейчас для того, чтобы действительно взять... Более нижний килим, он опустился, его опускают. Это признак того, что он способен в конечном счете исправить эти килим тоже. Поэтому человек, у которого есть уже опыт в работе, он рад тому, что входит в отчаяние, в путаницу, в состояние, которое такое туманное. Приходят к нему такие состояния, когда он не очень ориентируется в них, так несколько... рассеян. Это признак того, что ему добавляют сейчас килим. Это из опыта потом мы видим, что это так. Еще год-два.
1: А если этого не чувствую? Я нахожусь в самой лучшей группе, я лучший глава группы, у меня есть книги, есть рав.
0: Если тебе все хорошо, и ты учишься, и все так находишься в святое такое, полно, слава Богу, заповеди как гранат. Это признак того, что ты недостаточно прилагаешь усилия. Или ты прилагаешь усилия физически, но не внутренне. Ты не добавляешь в поиски. И, по-видимому, ты не связан все-таки с товарищами. Ты можешь с ними работать все время. Ты можешь с ними работать все время, физически. Соединен, это называется все-таки видеть в них нечто, чего не хватает тебе. Свойство зависти, видимо, тебе не достает. Ты удовлетворяешься тем, что есть, слава Богу, у меня есть это. Прекрасно. Большое спасибо, слава Богу. Ну и все. Все хорошо. Все во благо, я нахожусь в радости. Я праведник. Да, так только правая линия. Это называется, что мы не можем расти. Человек не может расти, у него нет новых келим. Ну а что делать? Это беда. Что, допустим, это правое, понятно. Ну, скажем, это правое. То есть нужно все время быть в подъеме духа?
1: На подъеме духа ты должен видеть, что несмотря на что у тебя есть тоже такой баланс в отношении этого с левой стороны, когда тебе все время добавляют килим, а ты все время направляешь вправо. Но без левой что происходит? Ты не растешь, потому что килим только от плоти, откуда они приходят, от килим, который ты хочешь выяснить. То есть не достает тебе свойства зависти. Зависть авторов приумножает мудрость. Ты не завидуешь, как он пишет, как он делает, как это, как то. Зависть без этого невозможно. Но зависть хорошая, знаешь. Не опускать товарища, который учился, как я, чтобы не делал, как я, в смысле, чтобы был, как он. Ты был, как он. Да?
0: Еще вопрос. Он пишет там, что на самом деле то, что чувствует тьму, он достоин раскрытия Торы. Это было в статье. А теперь в каких-то статьях он писал, что тот, кто чувствует себя в зле, то есть ему плохо без ощущения Творца, он отдаляется от Творца. А тот, кто противоположен, хочет быть совершенным, он не думает ни о чем. И у него как бы нет потребности. Как связать эти две вещи вместе? С одной стороны, нужно
1: все можно связать, я не знаю. Это, дай мне два предложения, я тебя свяжу просто так. В этом нет проблемы, но в чем там по сути говорится, я не хочу тебя просто здесь произносить какие-то речи.
0: Как сейчас мы говорили, что человек должен быть, что он чувствует себя в левой линии, что он отдаляется, не продвигается.
1: Почему, если он чувствует?
0: Чувствует тьму, верно?
1: Если он чувствует тьму, не продвигается, тьма — это продвижение только в левой линии, это тот же подъем только в левой линии.
0: Он чувствует тьму, верно? Как в это время чувствует себя, что он совершенен?
1: Во время тьмы он не может чувствовать себя совершенным, иначе он не почувствует тьму. Кто сказал тебе, что он может? Кто сказал тебе, что это плохое состояние? Обязаны почувствовать тьму, что это значит? То есть, что это за тенденция, когда он опускается в тьму? Что это значит? Только так? Мы учили, что присутствовал в 12-й части, что называется исправлениями вечера и ночи, когда начинается вечер, берут из предыдущего дня все келимы, совершают исправления вечером, потом можно и прочитать шма в вечерней молитве, с чем совершают исправление чтения шма перед сном, а с полуночи начинают поднимать келим до абавыима, начинают там поднимать навстречу чтения тьма к разделу жертвоприношения, что это. Если тебя множество исправлений, много всего, чтобы спуститься в тьму, работать в тьме, во тьме и совершать исправления во тьме. Да? Да не просто так ты входишь в состояние, когда ты хочешь избавиться от прежней души, взять новую ступень, новую душу, и чтобы завтрашний день принес тебе новый уровень, ты должен быть готовым с ночи. Мы это изучали. Ты спрашиваешь меня сейчас о тьме после того, как детально изучил это?
0: Я спрашиваю, как сказать? Мы говорим, что есть две вещи. Что нужно все время в подъеме духа.
1: А в подъеме духа это должен быть ночью. Почему?
0: Как можно почувствовать в подъеме духа во тьме одновременно?
1: И если ты почувствуешь тьму как полезное, ты будешь радоваться ей, и ты будешь благословлять Творца, и будешь с Ним в слиянии. Будешь с Ним в слиянии также и во тьме. Я говорю не о наших уровнях. Также и во тьме есть там исправления, как 60 дыханий лошади, да? Всякие вещи подобного рода. Всякие исправления ночи, во сне, при засыпании, во всяких вещах, которые человек намеренно совершает, чтобы по-настоящему перейти от одной ступени к другой. Это очень большие вещи. Из тьмы раскрывают все особенности, затем только их исправляют, затем только добавляют намерения. Но новые желания раскрываются из тьмы.
0: Да. Так что значит, если человек радуется во тьме, значит, он уже не находится во тьме. Тьма по определению — нехорошее ощущение. Как он может быть радоваться этому? Мы так устроены, что радость нельзя взять из этого.
1: Я не могу с тобой говорить об ощущениях, потому что сегодня у тебя такие ощущения, через год-два будут другие.
0: Как быть радоваться во тьме?
1: Радоваться во тьме — это радоваться цели. Тьма — это состояние. Сейчас я нахожусь во тьме, в таком состоянии, но это не значит, что я не могу радоваться тому, к чему это меня приводит. Я могу сейчас быть в нехорошем состоянии, вместе с тем мне светит окружающий свет. Ты можешь сказать, что если мне светит хорошее будущее, то это уже подслащает мне тьму, и я не ощущаю тьму. Нет, я ощущаю тьму сейчас, я ощущаю, какие хорошие результаты будут у меня от этого в будущем. Конечно, это не та тьма, которая у тебя сейчас, когда ты чувствуешь только запутанным, пустоту, отсутствие сил, беспомощности, все. Конечно же, это не то. Есть в этом добавка будущего, духовным, называется свет веры. Но это тьма. Кто сказал тебе, что тьма должна быть такой? Раби Шимон, который спускается на ступени Шимона с рынка, он определяет на этой ступени, что он сейчас находится как Шимон с рынка, и, по всей видимости, ступень в соответствии с этим будет ступенью конечного исправления, когда он это определяет, когда находится на ступени Шимона с рынка. Понимаешь? Он не определяет это из другого состояния. Так спустился на ступень Шимона с рынка или нет? Спустился. Но кто спустился? Раби Шимон спустился. Он не превратился по-настоящему в Шимона с рынка. Он стал Раби Шимоном, который обролочился в Шимона с рынка. И то, и другое, это он находится на такой низкой ступени, но он определяет из своего состояния общего, что эта ступень должна ему принести. Все. Вы еще до Максома будете ощущать и такие состояния по-другому. Когда ты не будешь настолько пугаться падений, все состояния, которые у нас есть после Максома, мы как-то ощущаем их и до этого. Не в духовном материале, а в нашем, но как-то ощущаем. Еще будешь ощущать, да?
0: Написано на восьмой странице, четвертый абзац, строчка Рацмо. Тот, кто учит Тору и не хочет исполнять 113 заповедей в действии, учит хохму, мудрость, как учат внешние науки. Вопрос, правильно ли это для нас тоже? Тот, кто не исполняет Тору и заповеди в действии, он, по сути дела, учит только премудрость, и на самом деле не учит Тору.
1: Я могу сказать тебе только то, что Рабаш, по всей видимости, имеет в виду, насколько я понимаю. Это может быть не то, что другие объясняют, а то, что он объясняет. Тот, кто учит Тору, имеется в виду тот, кто учится быть подобным дающему Тору. А если из Торы не извлекает советы, которые быть, как стать подобным дающим Тору, тогда его Тора просто премудрость, он не учит это как действие. Ведь написано великое учение, которое приводит к действию, а он не приходит к действию, к исправлению. И тогда, если Тора не приводит к действию, так из Торы она превращается в мудрость. Это написано, мудрость у народа верь. Тот, кто хочет остаться гоем, то есть то, что он учит от Торы, называется мудростью. Тот, кто хочет быть иудеем, хотя он сейчас и гой, как говорится, в желании получать. Тогда он учит по-настоящему Тору, а не мудрость. Тора — это значит, что хочет прийти с помощью обучение к святам.
0: И в таком случае, почему он потом подробнее объясняет?
1: Действием называется исправление экрана на желание, установление экрана на желание получать. Это называется действием. Что значит заповедь? Ты берешь плохое желание, превращаешь его в хорошее. Это называется исполнением заповеди. Потому что заповеди Тора, он говорит тебе, есть в них 613 советов, как исправить душу. А затем 613 кудин, вкладов, как наполнить эти заповеди, эти исправленные части святами. И в итоге, когда ты исправил все эти заповеди, все части, исполнил все заповеди, наполнил их светом, который называется Тора, тогда ты удостоишься общей Торы. А когда ты уже приходишь к исправлению всего кли, то, что раскрывается тебе по-настоящему как общий свет, называется Творец, Кадош Барху.
0: А почему же он пользуется тогда этими всем известными словами, они...
1: Он не может пользоваться другими словами, которых не знает. Он не виноват, что ты путаешься. Вся Тора — это имена Творца. Что значит имена Творца? Это как свет облачается в кли. И кли ощущает впечатление от света, что он делает, какие у него есть свойства. Да? Он милосерден, так и ты будь милосерден. Что это значит? Если я исправляю себя на уровне милосердия, так я в этой мере ощущаю, что он милосерден. Это называется, что я пришел сейчас к познанию, чтобы раскрыть святое имя, милосердный, Рахум. Так вся Тора — это имена Творца. То есть те свята, которые облачаются во мне, дают мне ощущение, кто такой Творец, ведь Творец — это всеобщность света, я получаю эту совокупность света порциями по мере моего исправления. Так в целом я получаю всю Тору, так я чувствую Творца. Потому что в целом во всех этих святах я чувствую именно его. В этом вопрос заповедей Торы и Творца, раскрывающих их, называется Исраэль. Только об этом написано. Вся Тора — это имена Творца. Что это значит? Что только об этом написано во всех святых книгах. Что значит святых, которые написали над Махсом? Это называется святым, отделенным от этого мира. Все.
0: Так если ты читаешь Тору как роман,
1: Что там было между мужчинами и женщинами, между этими, и кто куда пошел, кого убил, и кто украл, и что сделали этим. Это твоя проблема. Но нужно читать Тору как имена Творца.
2: Все.
1: Сегодня мне задали вопрос в интернете. Был у меня вопрос, но ведь написано, что каждую неделю нужно читать Хумаш, недельную главу с Раши. Дважды Писание, один раз перевод. Так написано, что нужно дважды прочитать недельную главу из Хумаша и один раз толкование Раши. Но у тебя есть еще много толкований, есть 72 толкования, есть много их. Неважно, можно добавить. На самом деле, есть толкования, каждый из них был большим каббалистом. Только посмотри, как он написал, что Раши не был каббалистом. Ибн Эзра, там, Бермаем Хаим, источник живой воды. Есть множество по-настоящему глубоких толкований. Так, что делать? Читать или не читать? Но я ответил там, что и самый строгий запрет в Торе — не делай себе изваяние и изображение. Что значит изваяние и изображение? Когда ты воображаешь вместо духовного материального? Если ты читаешь недельную главу и представляешь себе вместо этого исторический рассказ, так не читай исторический рассказ. Почему это нельзя? Не делай себе изваяние, изображение. Это самый строгий запрет. Самый строгий из того, что есть в Торе. Запрещено, потому что из-за этого невозможно прийти к духовному. В этом весь запрет. Ты этим ничего не делаешь, ты не носишь ущерба Творцу, не беспокойся, и также всему миру ты ничего не делаешь. Но ты остаешься животным, как и сегодня. Ведь тогда ты просто читаешь роман. Поэтому существует запрет, поэтому нужно относиться к Торе, как будто это на самом деле имена Творца, и тогда это приведет тебя к цели. А то, что они написали таким языком, что Моше написал в таком виде, он не мог найти другого языка. Что язык Агады, Мидраша, Аллахи, язык Каббалы, все другие языки, это языки гораздо более трудные, чтобы выразить ими детали, все подробности и частности, которые он хотел выразить, невозможно. На других языках это почти невозможно. Так он взял этот язык. Язык, как пишут все рассказы.
0: Есть некоторые противоречия, мне не удается это гармонизировать. С одной стороны, он говорит, что мы все время исполняем заповеди, все, что нужно.
1: То, что ты исполняешь заповеди, накладывая тфилин, облекаешься в талит, благословляешь, делаешь все там кошерное, всякие вещи, которые делаешь, то, что ты делаешь, все заповеди на земном, на земле, потому что ты находишься в теле, если бы не был в теле, у тебя бы не было возможности совершать эти действия, верно? Это не те заповеди, о которых написано в Торе. В Торе написано не то, чтобы это были не те заповеди. Я не говорю, когда ты находишься в теле, ты должен их исполнять, но я не говорю, что это те действия, посредством которых ты придешь к святым именам. К святым именам ты приходишь с помощью того, что ты исправляешь желание, устанавливая на него экран, получаешь в него свет, и свет, который раскрывается внутри исправленного желания, называется святым именем.
0: Не то, что он говорит, что я должен накладывать тфилин, носить кипу, все, что нужно.
1: Где он пишет, я не понимаю.
0: Не, он говорит, заповеди в действии.
1: Что значит действие? Действие — это называется, когда ты совершаешь действие на деле, ты устанавливаешь экран на свое желание. Это называется практическими заповедями.
0: А что называется заповеди, то, что называется накладывать тфилин?
1: о заповедях накладывания тфилин на руку, то, что ты делаешь каждое утро, он здесь не говорит. Он говорит об исправлении желания. Он говорит об исправлении желания. Почему ты называешь практические заповеди, заповеди, которые ты исполняешь с тфилином утром? Почему ты не называешь практической заповедью то, что является твоим внутренним действием, что ты исправляешь свое желание? Если у тебя внутри 613 желаний, ты должен их исправить. Ради этого ты пришел в этот кругооборот. Ты хочешь снова пройти кругооборот? Пожалуйста, снова и снова, но ты должен будешь исправить 613 желаний своей души. Их ты должен исправить. Об этом говорит Тора. То, что в соответствии с этим ты должен также совершать действия в этом мире, это заповеди, которые в этом мире. Но ты ведь хочешь исправить себя по отношению к духовному миру. Я понимаю, но здесь есть какое-то разделение, которое...
3: Есть здесь разделение. Это разделение не должно сбивать тебя с пути. Что такое разделение? В чем я виноват, что я не Коэн и не Леви, и потому не могу исполнять заповеди Коэна и Леви в этом мире, в духовном я как раз-таки должен их исполнять. Чем я виноват, что я, допустим, не первенец и не женщина. Да, там есть такие заповеди, которых у меня нет. Я, слава Богу, допустим, еще не вдовец. И не развожусь. В духовном ты должен все заповеди эти выполнять. От А до Я. Все 620 этих желаний. Те тарах, части души называются 613 тарях, заповеди, 7 заповедей мудрецов. Есть у нас храм, нет, я не земледелец. Знаешь, что такое быть земледельцем по Торе, ого, в то время как храм существует, какие есть там законы, какие установления. Я не работаю в храме, не приношу жертвоприношения, и я не первосвященник, нет у меня всех этих вещей. Так что здесь, в этом мире, это лишь такие символы, сколько их есть. И тот, кто вовлечен каким-то образом или как-то, как он устроен, пусть делает или не делает, это не относится к духовному пути. Ведь в духовном ты обязан исправить все 620 частей души. Это называется Тарьяк, 613 заповедей и 7 заповедей мудрецов. Все? Я не понимаю. Что здесь трудного?
4: Трудно, что есть какие-то действия, которые совершают в течение дня.
3: То, что ты делаешь в своем теле или в своем животном желании, я прошу прощения, в человеческом, неважно, относительно окружающих тебя, просто как человек, который живет в этом мире, это совершенно не относится к Торе, это не относится к продвижению, к Творцу. Скажи мне, пожалуйста, скажем, 10 тысяч лет назад в нашем мире жили тоже люди, и они не знали о Торе и заповедях. Да? Жили. Жили. Были у них жены, дети, всякие там места, где они жили, что-то они ели. Это относится к духовному или нет? Ну, как и твоя обычная жизнь. Без кабалы. Не относится к духовному. Это животное существование в этом мире. Мы не можем сказать, что это совершенно оторвано от духовного мира. Не оторвано. Все здесь — это ветви. Но это желание получать, которое находится в неживом растительном животном, говорящем уровне этого мира, и постепенно, согласно общему времени, все реальности, продвигается к полному исправлению в своей скорости. Потом Творец взял... Не будем говорить так, ладно, вы запутаетесь. Потом возникло состояние, когда желание получать достигло такого состояния, этого общего, когда во всех людях стало возможно, чтобы начали спускаться свыше части души. Что это значит? Что в желании получать, которое облачено во все творения, ну, я имею в виду людей, тоже начал светить свет свыше, чтобы уже выяснить желание получать, что свет светит сверху. Это называется, что входит точка в сердце. И вошла она в того, кто назывался Авраам. Затем мы знаем, что его звали Авраам. И с него уже началась группа. Его взяли, то есть он первый, кто раскрыл Творца, и за ним, после него началась вся эта плеяда учеников. Если бы не было такого, то все человечество продолжало бы без духовных выяснений, а так, согласно общему времени, всей Вселенной, реальности. От Авраама и далее в человеке появляется свобода выбора. По мере того, как светит свет, у человека есть возможность совершать какие-то действия дополнительные из себя. Из себя могу совершить какое-то действие только в объединении между душами. Так мне нужен еще кто-то рядом со мной. Я не могу, чтобы был где-то кто-то там, в Америке или в Австралии. Там тоже были индейцы в то время, как здесь был Авраам. Но у меня нет с ними связи. Мне нужен кто-то рядом со мной, чтобы был мой товарищ, чтобы я мог впечатлиться от него, что-то от него взять. С помощью этого единственная свобода выбора — только получить дополнительный хисарон от равного мне. И как было во времена Авраама, так же и в наше время. Что сказал ему Творец? «Я сделаю тебя многочисленным, как звезды, и будет многочисленным потомство твое». То есть он дал условия для свободы выбора. Поэтому должна была быть какая-то группа, близкая друг к другу, чтобы один впечатлялся от другого и смог брать один другого желания. Поэтому нет такого, чтобы был один каббалист тут, другой там. А должна быть группа, которую звали евреи. Ну, были там какие-то иракцы, персы, начали звать их евреями, иудеями, иврим. Иврим от слова «переходящий», ведь он перешел с той стороны в Израиль, в землю Израиля. Так ты различай между этой душой, которая облачается в человека, которую ты должен исправить, и тело.
4: Я различаю, и то, что мы учимся, мы делаем ради этой души. И все-таки Авраам, ведь он сделал обрезание, теперь целые поколения совершают такое же действие болезненное. И у меня будет ребенок, я ему тоже сделаю, но это что-то такое безумно. Для чего я это делаю?
3: Ну, успокойся, не переживай.
4: Ну, мне с этим нечего делать.
3: Ну, не страшно. Дело в том, что есть люди, ты видишь, в нашем мире, которые совершают только внешние действия, и к ним не приходит свечение свыше, и они не делают внутренних действий. Ты хочешь спросить так, в чем разница между этими людьми, два типа людей, которые делают внешние, и те, которые делают внутренние, да? Разница очень простая. Подобие Аврааму.
4: Я не об этом спрашиваю. Спрашиваю о том, где по-настоящему есть объединение между тем, что мы совершаем только в духовном, и есть какая-то точка связи, где можно найти какую-то логику.
3: Если ты совершаешь действия в своем теле. Это называется, что ты делаешь, не зная, что ты совершаешь какие-то духовные исправления, просто как человек, который учился в Ешиве, Хейдере, Колеле, такой добропорядочный еврей, он делает то, что учит, да? Так вот, ты совершаешь соответствие на своем уровне, там, где называется это неживой и святой, дом эмдек душа, ты производишь исправления, но эти исправления на уровне неживой, святой, это не дает тебе возможности расти, но это исправление. То есть так же, как сверху пришел свет, и облачился в материю, и в этой материи отпечатался, произошел отпечаток от духовного. Есть у нас в этом мире неживое, растительное, животное, и говорящие уровни. И в говорящем есть такие, кто является последователями Авраама или Геры, как это называется. Ну, потом поговорим о Герах. Так в этом неживом есть искра Авраама. Только если они их развивают. Еще не развивают, да, еще не пришло к ним свечение свыше, которое пробудило бы их духовному. Так, они совершают это исправление на уровне домемдек душа. Неживой, святой уровень. Это исправление, и ты не можешь его и игнорировать. От этого ты не можешь жить. То есть жить — это называется добавлять. Поэтому это называется домем, неживой. Неживой — это отсутствие духовной жизни. Если ты хочешь быть выше этого, тебе нужно добавить самостоятельную работу. Это когда ты берешь желание снаружи, добавляешь от себя и единственная свобода выбора, и посредством этого вызываешь дополнительное свечение свыше или вбираешь дополнительное свыше того, что приходит. И тогда ты уже входишь в исполнение духовных заповедей. И следует различать между этими вещами. Поэтому это называется работа Творца. Каббала — это и есть, в общем-то, работа Творца. Тогда ты входишь в работу Творца. А так ты находишься в исполнении заповедей обученных людей, которые получили воспитание. Одно, в общем-то, не противоречит другому. Должно быть и то, и другое. Но тот, кто находится только на уровне неживом и святом, кажется, что ты его обесцениваешь. Ведь для него важно только это. Если есть что-то еще важное, то это уже становится не таким важным. И мы видим, те, кто по-настоящему начинают учить внутреннюю часть, они начинают пренебрегать внешним настолько, что человек, который по-настоящему там выполнял заповеди, всякие вещи, начинает изучать каббалу, и вдруг он забывает, что ему еще что-то нужно. Ну, по привычке он там выполняет еще всякие вещи, но если это не есть по привычке, то его голова уже в облаках, то, что называется, по-настоящему, в облаках там наверху, и мы видим, что материальное действие, в этом он слабеет. И в работе, и в семье, все эти вещи. Весь он, если он связан с духовным, то он пренебрегает материальным. Они вроде правы, те, кто говорят, что тот, кто изучает каббалу, по-настоящему не выполняет как следует вот эти физические заповеди в этом мире. Они правы в этом? И мы видим, что это так. Давайте не будем скрывать эти вещи. Это то, что происходит. Так что нужно исследовать, почему это явление существует. Либо мы учим что-то нехорошее, не дай Бог, либо мы ошибаемся, учим это неправильно, либо это явление, которое происходит естественно, может быть, потом это каким-то образом вернется на другой ступени, в другом исполнении, там, взаимном, духовном и в материальном. Но эти вещи ты не можешь игнорировать. Это то, что есть. Ну, нам нужно учиться.
4: Почему мы соглашаемся с таким явлением? Не спрашиваю, почему оно существует, а почему мы соглашаемся?
3: Почему мы соглашаемся или не соглашаемся? В духовном нет такого, согласиться или не согласиться. В духовном есть определение состояния, в котором я нахожусь. Так же, как мы учили вчера, приходит ко мне свет, особый свет, который удерживает меня на какой-то ступени. Ну, тогда вор, приходит ко мне свет. Еще меньше этого, тогда я становлюсь грабителем. Приходит ко мне еще меньше, больше свет, тогда я становлюсь праведником. Все зависит от меры света, который мне светит. Ты можешь сказать: ой-ой-ой, я грабитель, ой, что же делать? Тебе ничего не поможет. Ведь состояние, оно состояние само по себе, и ты даешь ему имя. Все, дал имя, не можешь изменить его. Ты можешь обманывать себя и можешь приклеить ярлык к этому состоянию, что ты праведник, но это не поможет. Хотя бы все будет иначе, но чем то, что ты говоришь. Но почему мы этому не сопротивляемся? Почему мы соглашаемся? Я говорю о состоянии самом по себе, а не о том, как я должен на него реагировать. Я говорю о том, что я хочу того или нет, и согласен я с этим или нет. Такое состояние. Так это происходит. Что человек, который начинает заниматься внутренним, пренебрегает внешним, материальным, практически полностью. Ну, почти до конца.
4: И с этим ничего не поделать?
3: Этого я не говорил. Я сейчас не хочу говорить о том, что делать. Но в этом они правы. То, что так происходит внешне. И я тоже вижу, что это так. Я согласен с ними, что это то, что происходит. И наоборот, люди, которые изучали Каббалу правильно и пренебрегали вот этими физическими заповедями, да, вследствие этого, а потом забыли, что такое правильная учеба, и вернулись к какой-то там псевдокабале. Начинают выполнять заповеди, становятся ортодоксами. Я вижу все эти изменения, весь спектр возможностей. Так что я говорю тебе о явлении и не говорю о том, что оно хорошее или нехорошее. Я не определяю, как лев, который нападает, там задирает свою добычу. Это хорошо или нехорошо? Это природа, сделал. Ведь это природа, она обязывает его. Так же и у нас природа, в которой мы сейчас находимся, каждое мгновение обязывает нас так себя вести. Это было известно во всех поколениях, что это так. Есть об этом много рассказов, что вдруг увидели в окно, что кто-то зажигает свечу в шаббат. И говорится, все эти рассказы 300-400 лет назад, я не думаю, что это ложь, что это придумали там противники Каббалы. Нет. Я говорю, серьезно, эти явления, они известны, я видел их и ощущал их на себе. Что это за вещи, почему это так? Об этом поговорим, но есть у этого причина и есть определенное намерение свыше. Все, что делается, делается свыше. Это прежде всего. Как нам нужно к этому относиться? Нужно ли вести себя в соответствии с этим, преодолевать или не соглашаться? Ну, об этом мы поговорим. Но явление такое есть. Это не армия, где ты можешь сказать: «Нет, этого не может быть». Это есть. Поэтому прежде всего нужно определить состояние, что это истина. Определение состояния. Я, чтобы изучить себя, должен смотреть на себя другими глазами. И я вижу, что они в этом правы. И я вижу, я знаю по себе. Ну, будем еще выяснять все эти вещи. Ну, что мы учим?
4: Поделимся впечатлениями от урока и что мы реализуем в наших десятках.
3: Все состояние кли определяется с отношением кли света. И если мы хотим что-то изменить, только с помощью изменение этого света, который станет добавкой к кли, и это воодушевление от товарищей.
4: Главное, что мы изучали вокруг света Торы, действия, что предваряет что, что ведет к чему. И, в общем, мы должны добавить намерение к действию. И любое желание, которое в нас есть, переделать его на ради отдачи. По крайней мере, желать этого.
3: Рав говорил в начале урока, что Тора дана, чтобы прийти к действию. Что такое действие? Это вопрос, который был у меня во время урока, и сейчас он продолжается.
4: Чувствую, что есть и свет, и кли, и вся реальность между одним и другим. Мы как бы

0: Шалом, хаврим якарим, эйзе зхут лиот по бехам.
1: Здравствуйте, дорогие хаврим. Большая честь быть здесь сегодня и радость, когда собираются товарищи со всего мира. Гади, у нас сегодня очень особенная статья.
2: Да, действительно, знаешь, что это за статья? Это я сегодня ее, когда читал, почувствовал такое богатство разных понятий. Я это говорю всем товарищам. Это статья буквально для духовной работы. Что значит, что Тора была дана из тьмы в духовной работе? Что значит, что это за тьма, как к ней прийти? Почему именно ко тьме? Что значит, что Тора дается именно из тьмы? И что является Торой? Тут много вопросов, и как ими пользоваться в нашей духовной работе? И прежде чем начнем чтение, я бы хотел сказать, как нам следует направить себя, настроить себя на чтение статьи. У нас есть короткий отрывочек, который нас направит. Раф нам сказал, что является нашим настроим нас чтение статьи. Не, послушайте. Слова Рава. То, что общая душа была разделена на несколько частей, это дано мне в моей плоскости, не наверху, там, куда я не могу обратиться, а на моей плоскости. Еще раз перечитываю. То, что общая наша душа была разделена на несколько частей, мы знаем, что мы часть этой души. Это дано мне в моей плоскости. Это не дано где-то наверху, куда я не могу обратиться. Мне на моей плоскости. И это позволяет мне проделать единственное мое действие в моем свободном выборе. Что это за единственное действие в моем свободном выборе, которое я могу сделать, поскольку это на моем уровне? Я могу взять добавочное желание от остальных частей души. Посмотрите, сколько у нас разных частей души, сколько товарищей, подруг, те, которые нас слышат сейчас. Я могу взять от всех добавочное желание. Я ведь был рожден со своим желанием получать, и все лишь с ним. Таким я был сотворен, то есть в это я могу вместить весь свет. Но мне говорят, что я могу взять добавочные части от частей своей души, то есть взять не само желание. Желание Гиля я не могу взять к себе. Что же я могу взять? Впечатлиться ими, кто я, что я, что мне дает тем самым Творец. Все это я не могу определять, но я могу добавить это сосуд, это клик, это впечатление. Поскольку я вами впечатляюсь, воодушевляюсь товарищами, которые сейчас подключились к этому уроку, как это воодушевляет, вдохновляет. И Рав нам еще добавляет, говорит, этим самым я ничего не определяю, могу лишь добавить этот кли. Нарисуй для себя, представь себе такое кли. То, что в нем уже есть, то есть, и в нем возникает свет. В него поступает свет, и ничего не может его изменить. Это определяет его состояние. Свет постоянен. Но впечатляться этим кли. Это наш свободный выбор. Поэтому каббалисты нам говорят, что нам делать? Укреплять окружение постоянно. Укрепление, но и качественное, и количественное, то, насколько мы впечатляемся, воодушевляемся нашим окружением. В этом наш свободный выбор, и это поскольку мы соединены вместе в корне своей души. Благодаря этому я могу впечатляться тем, что все части вместе находятся вокруг меня. Гагель?
1: Да, параллельно, насколько Творец зажег точки по всему миру, как можно этим не восхищаться. Но это становится уже привычным. Давайте начнем читать статью как раз с таким подходом, намерением, которое дал Гади, обновить кли, чтобы взять устремление товарищей каждого из нас. И с этим устремлением начнем статью, которую изучали сегодня. Что значит, что Тора дана из тьмы в духовной работе? Во-первых, мы должны знать, что означает тьма в духовной работе. Дело в том, что поскольку целью творения было насладить творение, поэтому, когда человек доволен своей жизнью, это означает, что свет, что мир светится для него, он наслаждается миром. А если нет у него удовлетворения жизни, тогда человек говорит, что мир померк для меня. Известно, что в духовной работе мы называем Исраэль отдающий килим, а народы мира называются получающими килим. Поэтому, когда человек хочет приблизиться к Творцу, то есть использовать отдающие килим, то он не может, потому что тело не согласно на это, ведь тело его исходит из получающего килим. Тогда человек чувствует, что мир померк для него, потому что он понимает, что не в его силах обрести отдающие килим, и он никогда не удостоится высшего света, который является светом наслаждения творений. Получается, что благодаря этой тьме, которую он ощущает, от того, что не может обрести отдающий килим своими силами, он получает потребность в том, чтобы кто-то помог ему обрести эти килим. Согласно правилу, нет света без кли и нет наполнения без потребности. Получается, что сейчас он обрел потребность в свете Торы. Как сказали мудрецы, я создал злое начало, я создал Тору в приправу к нему. Получается, что Тора дана именно тому, у кого есть недостаток. И этот недостаток, хисарон, называется тьма. И об этом написано, Тора была дана из тьмы. Иными словами, тот, кто ощущает тьму в своей жизни, от того, что у него нет отдающих келим, тот готов для получения Торы, чтобы благодаря Торе свет в ней вернул его к источнику. Тогда он обретет отдающий келим, и благодаря им будет готов получить благое наслаждение. И две вещи заключены в Торе. Первое — кли, когда он хочет отдавать. Второе — а затем он получает благо и наслаждение в отдающий килим. Немного проскакиваем несколько абзацев.
2: И наши переводчики должны это найти. Что мы тут читали с вами? Мы читали, что человек своему обычному желанию чувствует, что он наполняет его. Для этого является для него светом. Если он не наполняет свое желание, то это для него тьма, он не получает желаемое. И померк свет в его глазах, сказано. Тут есть еще кое-что дополнительное. Рабаш объясняет, он говорит нам, что если у меня нет желания отдавать, то это уже является для меня моей тьмой. Не то, что я не наполняю своих первозданных килим. И как прийти к этому желанию отдавать? Пожалуйста.
1: Пропускаем несколько абзацев, продолжаем. Со стороны духовной работы, то есть когда хотим достичь работы в отдаче и не получать для себя, конечно же, должны выполнять 613 заповедей практически, потому что тот, кто учит Тору и не желает выполнять 613 заповедей на деле, тот учит мудрость, как изучает внешние науки. И об этом сказали мудрецы, если скажет тебе человек, что есть мудрость у народов мира, верь, а что есть Тора у народов мира, не верь. Имеется в виду, что человек может учить Тору, но если он относится к народам мира и не выполняет заповеди, так как относится к другим народам, получается, что Тора, которую он учит, называется мудрость, а не Тора. Потому тот, кто хочет работать ради отдачи, конечно же, начинает работать практически, а затем начинает присоединять намерение, то есть присоединяет намерение ради отдачи. Но как можем достичь намерения отдачи? Ведь известно, что человек может выполнять действия по принуждению, хотя сердце против. Это значит, что человек может выполнять действия по принуждению, хотя это и не по его желанию. Он может преодолеть свое желание и сделать что-либо без желания. Но сердце, то есть желание и стремление, не в силах человек изменить. Если человек создан с природой получения только для себя, то как он может сделать намерение ради отдачи, ведь это против природы? И как человек может идти против своей природы и желания, которые являются получающими? Более того, как может заставить себя сделать намерение сердца, намерение на отдачу? Более того, мы должны знать, что Тора была дана для того, чтобы очистить Израиль. То есть, что все действия, которые мы должны выполнить, это только достижение намерения отдачи. И как можно это сделать? Ведь принуждение не действует на сердце человека, на сердце и желание. И об этом сказал мой отец и учитель, который создал Творец, чтобы делать. Где «который создал Творец» означает, что этот человек должен делать. То есть то, что он создал. И надо объяснить, который создал, что творение называется «сущее из ничего». Как известно, имеется в виду желание получать. Чтобы делать, относится к творению, что они должны присоединить намерение ради отдачи. Это значит, что все, что возложено на творение, это только чтобы у них была возможность выполнить намерение ради отдачи. И это означает, который создал Творец, чтобы делать. И это делать относится к творению.
2: И как становится ясно из текста, мы, кстати говоря, мы сейчас опять перескочим чуть дальше по статье, и Талмуд приводит нас к деянию. Следующий кусок. И что нам говорит Рабаш? Творец заповедовал нам делать. Что он нам дал делать? Желание получать. Получать ради себя. Что же нам с этим делать? Мы должны выстроить намерение. Это то, что должны выстроить творение, выстроить намерение отдавать на этом, на платформе этого желания получать. Это возложено на нас, на творение. Давайте продолжим чтение. Посмотрим, как нам Рабаш объясняет, как совершить этот переход к желанию отдавать из обычного нашего состояния, точки в сердце, от возникновения точки в сердце и уже к развитию желания отдавать. Давайте внимательно это послушаем. Будем читать. И Талмуд приводит к действию. Имеется в виду, что верно, что начинаем работу с части Торы, которая говорит о практическом выполнении заповедей. Но это только начало. Потому что главное в Торе и заповедях, что они даны для очищения творения. Это означает, как сказано в введении науку Каббала, птиха, что вопрос цируф, то есть очищение, означает выход из-под власти желания получать для себя и работу только ради отдачи. А как сказано выше, то, что создал Творец для выполнения, это действие, которое дано творению, называемое получением для себя, чтобы у него появилось намерение ради отдачи. И это главное действие, которое нижние должны сделать, чтобы смогли получить благо и наслаждение, уготованные Творцом. А чтобы прийти к свойству действия, что означает, что человек должен работать лишь ради Творца, а не для собственной выгоды над явной частью из 613 заповедей, для этого человек может еще посредством преодоления принудить себя и исполнять 613 заповедей. Но в скрытой части, то есть намерение, которое отдано во власть сердца, в этом у человека нет возможности принудить себя. Иными словами, если сердце не хочет работать и любить ближнего, то у человека нет никакого совета. Друзья, получается, что мы в своем желании вообще не можем никак принудить наше сердце ни к чему. Мы созданы с сердцем, которое желает наслаждаться только лишь ради себя. Как ему перейти к наслаждению кого-либо другого? Пишет нам. Получается, что в этом состоянии, когда человек желает работать ради небес, а тело не согласно, человек приходит к осознанию, что он не способен собственными силами работать ради небес. Получается, что сейчас человеку стало известно нечто новое, то, чего он не знал до того, как он вошел в работу ради отдачи. И это то, что он законченный грешник, так как не хочет работать ради небес. И хотя до того, как он вошел в работу на отдачу, он тоже знал, что он еще пока не работает ради небес. Но тогда он думал, что то, что он не делает все ради небес, вызвано лишь нерадением и ленностью. Но в тот момент, когда он захочет делать все ради небес, то у него это, конечно же, получится. А что же происходит с человеком после того, как он уже раскрыл все это желание? Пишет нам. Поэтому человек не был озабочен тем, что он не делает этого сейчас. И можно сказать, что это лишь от недостатка времени. Но он уверен, что он способен делать все ради небес. И существует правило, что тем, что человек способен сделать, он не озабочен. Так как если он в состоянии, он всегда сможет это сделать, тогда как если он не в состоянии, он зависит лишь от мнения других. Тогда как сейчас, когда он вошел в работу по отдаче и приложил это много усилий, и видит, что он не продвигается, и хуже того, из-за множества работы он впадает в отчаяние. И он видит сейчас зло в себе в такой огромной мере, что он приходит к решению, что работа по отдаче дана не для него. И это осознание есть состояние грешника. Иными словами, он сейчас знает без тени сомнений, что тело его настаивает на своем мнении. И его нельзя поменять, чтобы оно захотело работать ради небес. И только в явных вещах, то есть в свойстве действия, он может убедить себя и делать добрые дела. Но сердце его не с ним. То есть действие-то он может делать, так устроен наш мир. Мы можем делать действия, даже если сердце с этим не совсем согласно. И поэтому только сейчас он может решить, что у него есть злое начало. Ибо оно является настоящим злом против Творца. То есть оно не хочет быть работником Творца, а хочет служить лишь себе. И когда человек приходит в это состояние, то

0: что он видит, что у него есть злое начало. Тут нужно верить в то, что сказали наши мудрецы. Я создал злое начало, я создал Тору, приправу к нему, так как свет в ней возвращает к источнику. То есть то, что до этого было порабощено злым началом, то есть он должен был работать ради собственной выгоды, а не ради Творца, и сейчас с помощью света Торы он возвращает его к источнику. То есть у него была возможность делать действия ради небес. И это называется «добрые дела». То есть лишь отдавать Творцу, а не ради собственной выгоды.
1: Да, человек чувствует, что может, и только попробовав, понимает, что нет.
0: Да, насколько он не способен.
1: Да, как Рабаш пишет, здорово. Пропускаем и дальше. Из сказанного мы видим, что невозможно прийти к тому, чтобы совершать действие по отдаче без света Торы. Получается, что часть Торы, когда человек учится, не тому, что связано с судами и законами, что называется свойством действия. Поэтому сказано, действие важнее, то есть часть Торы, которая говорит о действиях и заповедях. И поэтому сказано, учение важнее, то есть часть Тора, которая говорит о рассказах и сказках и объяснениях мудрецов и тому подобное. И нет в этой части Торы отношения к практическим заповедям. Это называется учение. Стали отвечать все и сказали, учение важнее, когда учение приводит к действию. Тут действие означает намерение на данное действие, которое является свойством явного. У него будет возможность строить намерение в сердце, чтобы оно было ради небес. И это называется действие, как сказано, которое создал Творец, чтобы делать. Как сказано выше, строить намерение и есть задача сердца, чтобы у человека была сила сделать так, чтобы сердце захотело делать действие ради небес.
0: Помню, что было в статье Рабаш нам объяснял. Был вопрос, что важнее, действие или учеба. Раби Акива сказал, учеба. А что сказали мудрецы, которые впечатлились этим всем? Акива сказали прав, что учеба действительно важнее, но эта учеба должны провести к действию. И он нам объясняет, что такое учеба Торы и хохма, мудрости.
1: Мудрость народам Торы и Исраэля.
0: Да, иные народы в нас, которые желают всего ради себя, и тогда они учат Тору, и чтобы они не изучали, они видят, что это ради них. Есть определенное состояние, которому они могут достичь. Это как Бнота Лукар, который говорит «гав-гав». То есть «дай, дай, дай мне, дай мне». И все благо этого мира, все благо мира будущего, духовного. Поскольку они желают все ради себя. И мудрость тоже. То есть мы говорим про народы мира, это внутри себя. То есть в их мудрость, в их науку верь, а в Тору их не верь. Поэтому это называется Тора, а это называется хохма, мудрость.
1: Да, и вообще устремление к более внутреннему и из внешних действий говорилось много. И говорим мы сейчас, хотим посмотреть клип с Равом, который направит нас еще точнее. И мы приглашаем вас готовить и задавать вопросы. Посмотрим клип и будем выяснять ваши вопросы.
0: Видим, что для чего вообще нам дана Тора, как Рав это объясняет. То есть для чего дана Тора? Тора дана для того, чтобы прийти к действию. Что значит прийти к действию? В душе человека есть 613 частей, Изначально все эти 613 частей, они находятся в испорченном состоянии в нас. Их следует исправить, каждую часть. Это называется тем, что мы выполняем 613 заповедей. После чего в том мире, в котором выполняем эти 613 заповедей, мы исправляем 613 частей этой души и получаем свет, который находится под залогом относительно каждой такой части. Получаем 613 вкудин, таких залогов света. Вкудин. Исправляем килим, наполняем их цветами. То есть 613 заповедей, есть еще 7 частей, 620 частей души. В общей сложности они называются действия. Все они называются действия. Тора и учеба, усилия должны привести нас именно к этому действию. Тогда мы уже переходим к получению Тора. Что такое получение Торы? Тора также называется, Творец называется общим светом, наполняющим нашу душу бесконечностью. Благодаря чему кли ощущает, что такое Творец? Вне кли мы не можем такого почувствовать. Общий свет. Тора — это тот самый свет, который делится в общей душе на 613 частей, или, говорю, 600 тысяч частей души, неважно. А заповеди — это исправление каждой такой части. Получается, что у нас Исраэль, Урай так Учебриху, Исраэль Тора, свет ее единый. И, кстати, в окончательном исправлении придем к состоянию, когда кли будет абсолютно подобно свету, наполняющему его, в каждой частной части, и также относительно общего света в общем исправлении всех килим. Это окончательное исправление, окончательное состояние, которое таким образом нам сформулировано. Тора, свет и Творец едины. Такое прекрасное объяснение Рава. У нас уже вопросы на экранах. Гили, может быть, начнем.
2: Selam sevgili dostlar, selam sevgili öğretmenlerim. Kişi karanlığını ve çaresizliğini hissetmesine rağmen kişide yaradandan yardım istemek için gerçek yakarışı doğuran.
1: Здравствуйте, говорим. Какое внутреннее изменение порождает в человеке настоящий крик к помощи от Творца, когда он чувствует тьму и недостаток и незнание, что делать дальше. Что приводит к внутренним изменениям, был вопрос. Рав говорит, что изменения возможны только через воодушевление от товарищей, от группы. Мы должны получать впечатление от группы, и потому что в самом желании нет потребности в других желаниях. И любая новая ступень может быть получена только от товарищей.
0: Иисус будет еще спрашивать, как практически нам прийти к этому изменению. Итак, вот, допустим, в нашей групповой работе мы с вами учимся, работаем. Я раскрываю для себя, что в отношении товарища, ну, не такое, какое бы я хотел бы. Я привык к тому, чтобы ко мне относились хорошо. Как мои близкие люди ко мне относятся хуже. Я отдаляюсь от таких людей. Зачем мне портить свою собственную жизнь? Тут же в десятке, в группе, мы должны с этим работать. Вдруг такое раскрывается. я не могу никуда бежать, то, что называется. Возникает работа. В чем эта работа? Как пишет нам Рабаш, я должен любить товарищей. Как мне можно? Как могу любить товарища, если вижу, что он ненавидит меня? Или недостаточно ценит, уважает, не желает моего присутствия? Как я могу впечатляться им таким? Не позволяет мне приблизиться к нему. Это как раз та проблема, при которой я должен впечатляться товарищем. Чем? Его качествами, его свойствами, которые даны ему Творцом. Пишет мне Рабаш, я должен любить его. Как я могу прийти к такому? И тут я должен попросить помощи. Просить помощи и впечатлиться. Да, действительно, это не просто, это сложно. Но это, по сути, наша единственная работа, и в этом свобода нашего выбора, когда, впечатляясь товарищем, не получается впечатлиться им напрямую. Я могу поинтересоваться у товарищей, что они видят в нем. Вдруг узнаю от них, как много хорошего они в нем видят. Допустим, а я от Гиля напрямую не услышал, я хотел услышать от товарища, сколько он вкладывает, а не просто это. Я переполнился уважением, воодушевлением к нему. И вдруг от него я тоже получил это важность, важность к отдаче. И потом, как вы и спросили, мы переходим от нашего желания, от того, как мы себя чувствовали вначале, желая только лишь ради себя. Мы видим, что вот это вот благо ради себя, его недостаточно. И просим от Творца, чтобы он нам помог. Мы не можем изменить свое желание, но Творец нам дает новую порцию света, как некую добавку к душе, и приходящий очиститься да свыше помогут ему, написано, чем ему помогает более высокой ступенью души, чем та, которая в нем ощущается сейчас. И таким образом человек все время продвигается в духовной работе, и удачи нам в этом.
3: Buenos días, profesores. La pregunta Latin 4 es la siguiente. Cuando la situación es
1: externa, спасибо, друзья. Вопрос такой. Когда внешнее состояние,
3: ¿cómo puede la escena transformar esa dificultad?
1: Удаляют нас, сбивают нас с духовного. Как превратить эти сложности в общее намерение, чтобы только усиливать связь и духовное продвижение? Как, когда человек удаляется, превратить в нечто, что укрепит связи между нами, да, в десятке? Как десятка с этим работает?
0: И как всякие внешние вещи, отвлекающие нас, сбивающие нас с пути, частным образом, как можно воспользоваться этими состояниями в десятке, чтобы они как раз послужили какими-то силами, продвижениями, позволили нам получить новые силы от света, от источников и продвинуться таким образом.
1: Но вот как раз тут это место работы в десятке. Десятка должна давать величие и важность каждому товарищу. И не всегда должна входить индивидуально в каждое состояние. Бывают очень личные состояния. Но десятка помогает тебе быть все время связанным с источником этой ситуации, с источником проблемы. И тогда это уже и не проблема, она превращается в связь с Творцом. Но в одиночку сложно, когда создается ситуация, видеть Творца в картине. И поэтому чем больше десятков фокусирует нашу работу на связи с Творцом, тем больше я могу оторваться от материальной ситуации. Конечно, нужно позаботиться о ней на земном уровне, будь то юридическая, судебная, экономическая ситуация. Я должен исправлять ситуацию, но относиться внутренне я могу через то, что связь между нами ставлю выше. И тогда на одном уровне я занимаюсь решением проблемы, на другом чувствую ощущение. Связь с десяткой, и десятка может почувствовать потребность поддержать товарища. Иногда мы говорим, сегодня мы можем сделать упражнение. Давайте подумаем о Иисусе всей десяткой. Но когда есть у проблемы у товарища, тем более острая проблема, это сильно сплачивает десятку, потому что она может создать первичную связь и поместить товарища в такое поле связи с Творцом. И это то, что называется, что человек не спасает, не может вызволить себя из тюрьмы. Я заключен в этой ситуации, но десятка, она высвобождает меня от этой заботы.
0: Да, очень хорошо ты объяснил, Гиль, но еще знаешь, тут Хесус еще кое-что сказал, как мне показалось. То, что может добавить в нашей духовной работе, он сказал, что я чувствую, как внешнее меня отвлекает, мешает. Это именно различие, что это внешние вещи, которые уже ставят меня в состояние, что есть нечто внешнее и нечто внутреннее. И мне следует сосредоточиться внутри. То есть это уже очень важно, ваше вот это разделение. И это ставит вас в состояние, когда вы можете себе сделать выбор. Выбор остаться в этом, тянуться к этому, что тебя влечет, или внутри сосредоточиться. И поэтому, как Гиль сказал, если мы укрепляем окружение на внутреннем, тогда от этого состояния, в котором я различаю внутреннее и внешнее, внешнее тянет меня, возможно, что даже сильнее тянет, чем я сам могу что-либо сделать. У нас Масахна, как мы учим Масахна вторую стадию, то мы не можем пользоваться желаниями четвертой стадии. Но этого достаточно, тем не менее, чтобы я попросил, просьбу поднял к Творцу, чтобы он помог мне через окружение с этим справиться. Турция, один.
4: Так, ехат бевакаша. Да, кибану эт кара бе фрэнч эхад. Кара, гам лах есть шэла? Ким кен, аз?
5: Бонжур.
4: Бонжур.
5: Oui, je vous entends, vous m'entendez?
6: Шумим.
4: Кен, шумим.
5: Бонжур, les amis.
1: Слышно, да. Здравствуйте, товарищи мировой кли. Когда человек приходит очиститься, посылает ему святую душу, то, что называется. Это происходит в том самом кругообороте, когда он просит об исправлении, он получает душу, или в другом кругообороте?
5: То есть,
1: когда он просит, у него уже есть душа? И что ему очищать, когда он просит? Ему дается сейчас, или это другой кругооборот, другое состояние? И когда он получает эту помощь, как это ощущается? То, что это свет дает ему душу.
0: Да, очень хороший вопрос. То есть должен ли человек ждать до следующего своего кругооборота для того, чтобы получить как бы новую душу? Так мы это себе действительно воображаем, что вот я живу, умираю, рождаюсь заново с новой душой. Так это в нас вырисовывается. Но что на самом деле является новой душой? Мне кажется, позавчера Раф объяснял это на записанном уроке. Человек может прожить 2000 лет в своих кругооборотах, и если он находится в окружении, включается, взаимовключается желание остальных, то он тем самым сокращает это время. 2 года может сократить. поскольку в тех предыдущих круговоротах мы, возможно, даже и не думали о духовном. А сейчас это самое важное наше время. Если мы на это целенаправлены, то мы очень эффективно действуем. Каждый такой круговорот, значит, новое состояние, новое духовное желание. Как это выражается, вдруг вокруг меня абсолютная тьма. Я ничего вдруг не понимаю, и это хорошо. Это означает, что мне дано новое состояние. Как Раби Шимону давалось состояние, Раби Шимону давали состояние Раби Шимона с рынка. Но это ему дано. Мы уже перешли это состояние. Мы просили от Творца большей отдачи, мы вышли из этого. И тут Раби Шимон получает такое низкое состояние, низкое ситуацию, в которой он должен понять, теперь из нее он чувствует, откуда он должен подняться, откуда поднять свою просьбу. И это неспроста, что мы просто должны там ждать какой-то новой души. Здесь, сейчас, в нашей жизни нам дано все для того, чтобы прийти к этому. Не достает лишь хисарона, достаточного желания, чтобы знать и понимать, что мы учим, как это может действительно подействовать на нас, чтобы подняться на более продвинутую ступень. Если наше окружение достаточно сильно, мы действительно почувствуем это. И буквально спасение в этом мире, что у нас вообще такое есть. Возможность обратиться к этому свету, возвращающему к источнику.
1: Попробуем еще раз в Турции один. По-видимому, проблема. Украина.
6: Вітаю, шановні викладачі. Запитання від товариша, який не може поставити, з Україну 2. На уроці, тримаючи фокус уваги на урок і спостерігаючи за собою, як всередині під час уроку розкриваються решемот.
1: Вопрос от товарища, который не может сам просить. Товарищ просит на протяжении урока, у него раскрываются решемоты, как бы появляется сопротивление между тем, что у него раскрывается в нем, и тем, что идет на уроке. Есть некое противоречие между выходом решемота и нынешним состоянием человека. В чем состоит часть человека, когда он ощущает вот такое состояние?
0: Несоответствие между тем, что он сейчас изучает, и тем, что сейчас его решемот, то есть что он получает как состояние решимо, это лишь новый рациональный кабель, новое желание получать. И то, что мы получаем внутри желания получать, является заданным в нем решимо. От чего? От разбиения. Это возникает от разбиения, поскольку что мы можем сделать? Что нам заповедовал Творец? Именно то мы и можем сделать, это только лишь приобрести намерение на это желание, стать сильнее, чем это желание, благодаря намерению. Если ты различаешь в себе это желание получать, которое было дано тебе, и оно противостоит, противоположно тому, что ты сейчас слышишь, значит, надо услышать то, что против. Оно мешает услышать. Но и как написано в статье, из тьмы дана Тора. Если ты различаешь это как тьму, когда твое желание не согласно с тем, что тебе говорят каббалисты, то и это так нормально, поскольку наше желание должно пробудиться, но вместе с тем, если ты достаточно подготовил себя, этого, это значит существует. Если ты задаешь такой вопрос, значит уже есть такие задатки, с которыми можешь попросить. Нам Бальсу нам пишет по этому поводу, что мы можем и должны просить как раз именно в этой ситуации. Тогда должен укрепиться изучающий Тору верой в Творца, его управлением о награде и наказании. То есть человек должен верить в то, что сейчас тебе то, что дают мудрецы, это то, что нуждается, в чем нуждается твоя душа. Не твое первичное желание, именно душа. И запастись верой. Если получишь это, то это будет как раз награда. Если не получишь, останешься в состоянии наказания, когда ты останешься при своем желании. Поэтому очень важно в учебе всегда готовиться. Тогда решимот, которые в тебе возникнут, они будут как раз теми самыми решимот, которые необходимы тебе для данного шага.
7: По ившалит лишанот машу, зе маша не тан лану, а валь зе ше.
0: Свет, который воздействует на нас, он нам дан. Но то окружение, которое вокруг нас, благодаря которому мы усиляем этот свет, этим мы меняем себя. В этом ваш собственный выбор. Благодаря чему можно и впечатлиться, и изменить свою душу.
8: Дорогие учителя, Рав на утреннем уроке сказал так, что мы не можем присоединить желание товарища, но мы можем впечатлиться товарищем. Вот такой вопрос. На уровне десятки понятно, что мы можем впечатлиться. На уровне Бнебаруха понятно, что мы можем впечатлиться. А как мы можем впечатлиться на уровне остального мира? Чем мы там можем впечатлиться?
4: Мьетера олам?
1: Это всего остального мира? Ну, можно впечатлиться много чем. Весь этот мир создан, чтобы мы обратились к Творцу. Поэтому Он создал все, и есть чему воодушевиться. Но для нас, как поле работы, учителя говорят, что самое эффективное, самое полезное — это впечатлиться товарищами в десятке. Потому что, смотря на мир, я могу себе фантазировать, как бы и нет кого-то, кто бы точно требовал или расставлял все на свои места, так скажем. То есть, с одной стороны, Он создал все, все верно. С другой стороны, для нас самое эффективное — это все-таки меньше смотреть на мир снаружи, а больше на товарища. Потому что с товарищами есть продвижение. Там есть кому сопротивляться, там есть с кем работать. И поэтому там моментально входишь в работу. Настоящую, истинную. А большой мир? Есть деревья, работы, войны, чего только нет. Но это все отличается от работы с товарищем.
0: Есть очень важное правило в Торе, когда частные и общие равны. Что это значит, Алексей? Как я впечатляюсь миром, говоришь? Именно так, как ты изнутри этим впечатляешься. Как у нас есть, говорит Рабаш, есть народы мира, есть Исраэль, это точка, которая имеет свое стремление. Эту точку следует поместить в правильное окружение, чтобы она впечатлялась. Поскольку каким образом мы сотворены? Мы сотворены в своем желании получать. Именно его мы должны изменять, трансформировать, с ним работать. Именно это желание получать впечатляется миром. То же самое относительно мира. Когда народ мира не тянется к Торе, он тянется к знанию. Это тот народ мира, который внутри меня. Так можно судить и различать это во всем мире. И в частном порядке, в общем. Вот возьми меня, допустим, у меня то же самое. Частное и общее равны во мне. Когда идешь от частного к общему, когда ты понимаешь, что это равно, и опять возвращаешься к частному, уже к себе, и что делаешь в себе, нужно произвести выбор. Желаешь ли ты остаться под впечатлением мира, или, как Гиль сказал, устремляешься в десятку для того, чтобы впечатлиться товарищами. И Раф очень хорошо об этом сказал в третьем видеоклипе. Что следует впечатляться товарищем. Мы можем впечатляться, которым мы все хорошо

0: знаем, он глава нашего предприятия. Давайте посмотрим этот видеоклип.
1: Чем я могу впечатлиться от Муши? У него есть знания, есть его мысли, желания.
0: Ты от Муши ничего не можешь взять. Ты можешь лишь впечатлиться его внешним обликом, формы, как он работает, как он думает, как он... Видишь, он все время пишет. Почему ты не записываешь? Он все время что-то записывает, что-то делает еще добавочно, наверное, дома. Изучи, узнаешь, чем он занят, как он действует. Для того, чтобы впечатляться, посмотреть только на доброе. На плохое закрой глаза. Зачем тебе портить свое впечатление? Ты должен всегда брать у товарища наилучшее, для того, чтобы в тебе было правильное горючее, топливо. То есть обрати внимание всегда на всякие мелочи можно смотреть. Извлеки из этого пользу. Это значит переводить товарища на чашу заслуг. Нам Тора говорит, уйди от зла и избери всегда то, что... только то, что тебе в пользу, в продвижение. А тебе идет речь о твоем личном исправлении. Все страдания, они направлены на того, чтобы... Главное — это найти продвижение. Ты не получишь от товарища иначе никакого продвижения. Тут надо искать только полезный эффект. Ну что, у нас мало времени. Гиль, выбери вопрос.
2: Gracias, amigos. Nuestra única libre elección es el entorno, y yo entiendo esto personal. Yo me pongo en la escena, me pongo en el estudio.
1: Здравствуйте. Единственный наш свободный выбор
2: —
1: это выбрать окружение.
2: Cada vez un mejor entorno.
1: И я понимаю, что индивидуально речь идет про выбор своей десятки. Это и есть выбор все лучше. Это так?
0: Да, именно когда я выбираю это, чем впечатляться от всех свойств, как про Муша он сейчас объяснил, Раф, впечатляюсь добрыми свойствами товарищей. А на плохое я закрываю глаза. Таким образом я укрепляюсь постоянно, получаю новые добрые свойства, качества.
1: И еще раз попробуем Турцию.
3: Thank you. Kişi ışığı alabilmek için karanlıkta olduğunun farkındalığına nasıl gelecek?
1: Как человек может прийти к осознанию, что он находится во тьме, чтобы смог получить свет? Вот как раз об этом и говорится в статье, что для осознания того, что мы во тьме, сейчас поищу, человек может определить, что он грешник, когда у него есть злое начало, и то, что он во тьме, может решить только, когда он пробует работать над отдачей. Не то, что он думает, что он может, и он уверен, что он может много чего сделать, а исходя из того, что он очень хочет связи с Творцом.
0: Когда тело противится, он видит, насколько оно противится, он приходит к такой тьме, из которой не может самостоятельно выйти. Это очень важно, поэтому, чтобы мы проделали усилия. За счет усилия мы приходим как раз к тьме. Тьма, она в том, что мы не можем отдавать. Не просто, что мне темно в моем желании получать, это иное состояние тьмы. По состоянию своей отдачи я чувствую, что это тьма.
4: Спасибо, дорогие преподаватели. Продолжу вопрос подруги из Испании. Раф часто говорит, что единственный выбор человека — это каждый раз выбирать лучшее окружение. Но у нас уже есть десятка —

0: вкладывает, как такой добрый медвежонок, он сказал, назвал, как он вкладывает, как он... И я могу впечатлиться его вкладом. Это означает сделать доброе окружение.
1: Выбор в том, чтобы впечатлиться товарищем. Роман Спенати.
2: Gracias, maestros, y gracias a los traductores también. La pregunta es la siguiente. En el proceso de corrección y dentro de la...
1: Здравствуйте, вопрос такой. Процесс исправления в десятке. Тора всегда находится в разногласии или противоречии. Вопрос. Всегда ли Тора находится в противоречии в десятке? Не знаю, или разногласии. Какое именно разногласие имеется в виду? Гиль. Ну, всегда будет противостояние эго. Если мы соглашаемся, то все, что против эго, всегда у нас будет в противоречии, противостоянии.
0: Каждый получает свет, соответственно, его желанию, его исправлению. Поэтому всегда будет некое несоответствие. Каждый, кто что-то принял для себя, он принимает это, соответственно, своему желанию. Но если я воспринимаю как нечто выше меня, в вере выше знания, когда знание уже будет более высоким, чем мое. Это то, чем мы пользуемся в группе, когда мы всегда говорим, что Творец выше. Когда мы стремимся опять продвинуться вверх. Вверх продвигаемся к точке нашего корня. Там мы действительно объединены. А пока мы не можем объединиться на этом уровне. Мы должны работать над этим. Об этом, возможно, вы сказали, что есть противоречие в том, как, что каждый понимает. Спасибо.
1: Говорим, мы подошли к завершению урока. Видим, есть еще вопросы и письменные, на которые не успели ответить. Включимся в общий хисарон. И...
0: У нас пост, но мы тем не менее послушаем что?
1: Да, нигун, послушаем мелодию.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в 4.26 заходит пост 17-го Тамуза. Соберут все стаканы, не будет раздачи кофе. Мы сегодня посмотрим урок Рава от 29 мая 2002 года, который основан на статье, что означает, что Тора была дана из тьмы в духовной работе. Это находится в первом томе Рабаша на 702 странице. У нас в распоряжении 25 минут. Пожалуйста.
1: Что означает, что Тора была дана из тьмы в духовной работе? В Мидраше сказано, и сказали мудрецы, народы мира, которые не получили Тору, что была дана из тьмы. О них он говорит, ибо вот тьма покроет землю. Но Израиль, которые приняли Тору, что была дана из тьмы, как сказано, когда услышали вы голос из мрака, о них он говорит, над тобой воссияет Творец, и слава его над тобой явится. Конец цитаты. И надо понять, почему Тора дана из тьмы. И кроме того, какова причина того, что народы мира не хотели принять Тору из тьмы. И это как будто Творец сделал так специально, то есть, что Тора была дана из тьмы, чтобы народы мира не приняли ее. И также надо понять, почему Израиль приняли Тору из тьмы. Прежде всего, нам надо знать, что такое тьма в работе. А дело в том, что из-за того, что цель творения была насладить свои создания, когда человек доволен своей жизнью, это означает, что мир светит ему, то есть что он наслаждается миром. А если, страшно сказать, у него нет удовлетворения в жизни, тогда человек говорит: «Мир померк для меня».
0: Известно, что в духовной работе мы называем Израиль «отдающий келим», а народы мира называются «получающими келим». Поэтому, когда человек хочет приблизиться к Творцу, что означает использование «отдающих келим», то он не может, потому что тело не согласно на это, ведь его тело исходит из получающего кли. Тогда человек чувствует, что мир померк для него, потому что он понимает, что если не в его силах обрести отдающие кли, он никогда не удостоится высшего света, который является светом наслаждения творений, получается, что благодаря этой тьме, которую он ощущает от того, что не может обрести отдающий келим своими силами, он получает потребность в том, чтобы кто-то помог ему обрести эти келим. А согласно правилу, нет света без кли, и нет наполнения без хисарона, получается, что сейчас он обрел потребность в свете Торы. Как сказали мудрецы, «Я создал злое начало, я создал Тору, приправу к нему». Получается, что Тора дана именно тому, у кого есть недостаток. И этот недостаток называется тьмой. И об этом написано: «Тора была дана из тьмы». Иными словами, тот, кто ощущает тьму в своей жизни от того, что у него нет отдающих келим, тогда он готов к получению Торы, чтобы благодаря Торе свет в ней вернул его к источнику. Тогда он обретет отдающий келим, и благодаря им будет готов получить благо и наслаждение. И две эти вещи заключены в Торе.
1: Первое — кли, то, что он хочет отдавать. Второе — затем он получает благо и наслаждение внутрь отдающих келим. Тогда как народы мира, которые не получили Тору, что была дана из тьмы. Народного мира в духовной работе называется то, что тело состоит из 70 народов, которые хотят Тору не потому, что они ощущают тьму, когда у них нет отдающих килим, а все желания их в получающих килим, и у них нет желания выйти из-под этой власти. И они хотят Тору, чтобы добавить себе еще света, то есть еще больше наслаждения, чем то, что они получают от материальных вещей. Они хотят свойства будущего мира, кроме этого. Как сказано в книге Зоар, у пиявки две дочери, которые орут как собака, говоря: «Дай, дай, гав-вав, дай нам счастье этого мира, дай нам счастье будущего мира». То есть, что им недостаточно богатства в этом мире, они хотят также богатства будущего мира. Получается, что Тора дана именно тем, кто находится в состоянии, когда они ощущают, что желание получать властвует над ними. И они кричат из тьмы, что им нужна Тора, чтобы вывести их из тьмы, которая является властью получающих килим, на которой произошло сокращение и скрытие, чтобы в этом месте не сиял никакой свет, а это место является причиной и потребностью в получении Торы. Поэтому, поскольку Тора пришла из-за тьмы, Тора произвела два действия.
0: Первое — свет ней возвращает к источнику, и тогда сокращение и скрытие исчезают из его получающих килим, и там, где были получающие килим, удостоился сейчас отдающих килим. И это то, о чем сказано: «Над тобой воссияет Творец». То есть так же, как желание Творца отдавать, так же и человек удостаивается желания отдавать. Второе действие. После того, как удостоился отдающих килим, то есть он уже удостоился, что может выполнять действие лишма, и это называется «учит Тору лишма», он удостаивается затем того, что раскрывают ему тайны Торы. Как сказал Раби Мейер, и об этом сказано: «И слава его над тобой явится», где «слава его» означает «славу Творца», что означает «раскрытие духовного». «Над тобой явится», когда человек удостаивается Тора, Исраэль и Творец едины. Но народам мира, которые не нуждаются в Торе, чтобы выйти из тьмы, получающим килим нужна Тора, чтобы добавить к богатству этого мира также и богатство будущего мира. Как сказано выше, Аф-Аф — это люди, которые находятся на уровне народов мира. И они говорят, что им нужна Тора не для того, чтобы вывести их из тьмы, а само получающее кли у них является свойством света, и хотят свет Торы, чтобы вошел в получающее кли.
1: И о них говорит Писание: «Ибо вот тьма покроет землю». То есть они не удостоятся света Торы из-за того, что свет Торы был дан из тьмы. То есть тот, кто ощущает себя во тьме, это называется свойство Исраэль. И они нуждаются в Торе, чтобы она осветила тьму в них. И они удостаиваются: «Над тобой воссияет Творец, и слава его над тобой явится». И из сказанного поймем то, что сказали наши мудрецы: главное не учение, а действие. А в трактате Кидушин сказали мудрецы, им был задан вопрос, что важнее, учение или действие. Рабби Тарфон стал отвечать и сказал, действие важнее. Стал отвечать Раби Акива и сказал, учение важнее. Стали отвечать все и сказали, учение важнее, когда учение приводит к действию. И надо понимать их слова в плане духовной работы, потому что в простом понимании на это есть много толкований. В плане работы, то есть когда мы хотим прийти к работе по отдаче и не получать для себя, нет сомнения, что нужно исполнять 613 заповедей в действии, потому что тот, кто учит Тору и не желает исполнять 613 заповедей в действии, учит мудрость, как учат внешние науки. И это, как сказали наши мудрецы, если скажет тебе человек, что есть мудрость у народов мира, верь, а что есть Тора у народов мира, не верь. Имеется в виду, что человек может учить Тору, но если он относится к народам мира и не исполняет заповеди, ведь это называется народом мира, получается, что Тора, которую он учит, называется мудрость хохма, а не Тора.
0: Поэтому тот, кто хочет работать ради отдачи, конечно же, начинает работать в свойстве действия, а затем начинает присоединять намерение. То есть присоединяет к этому намерение ради отдачи. Но как мы можем достичь намерения отдачи? Ведь известно, что человек может выполнять действия по принуждению, хотя сердце его против этого. Это значит, человек может выполнять действия по принуждению, хотя это не по его желанию. Он может преодолеть свое желание и сделать что-то без желания. Но сердце, то есть желание и стремление, человек не в силах изменить. В таком случае, если человек создан с природы получения только для себя, как он может сделать намерение ради отдачи? Ведь это против природы. И как человек может идти против своей природы и желания, которые являются лишь получающими? И как он может заставить себя и сделать намерением сердца намерение на отдачу? И более того, мы должны знать, что Тора дана для того, чтобы очистить Израиль. То есть все действия, которые мы должны выполнить, это только достичь намерения отдачи. И как можно это сделать? Ведь принуждение не действует на сердце и желание.
1: И это, как сказал мой отец и учитель, который создал Творец, чтобы делать, что означает, который создал Творец, что на это человек должен делать, то есть на то, что он создал. И надо объяснить, который создал, что создание называется «сущее из ничего», как известно, что имеется в виду желание получать, чтобы делать, относится к творениям. То есть они должны поставить на это намерение ради отдачи. Это значит, что все, что творения должны сделать, это только чтобы у них была возможность построить намерение ради отдачи. И это называется, который создал Творец, чтобы делать. И это действие относится к творениям. И из сказанного можно объяснить вышеупомянутое высказывание, что важнее учение или действие, что здесь речь не идет о действии, которое должны исполнить нижние. Ведь нет сомнения, что без действия нет ничего, потому что вначале всего следует исполнять 613 заповедей в действии. Но следует объяснить это в самой Торе, потому что Тора называется учением. И на вопрос, что важнее, учение или действия, объяснение состоит в том, что Тора говорит о двух свойствах. Первое — со стороны законов, то есть в какой форме и каким образом нужно исполнять заповеди. Есть вопрос об объеме заповеди. Например, о цицит. Следует изучать законы, которые приводят Аллаха. Каков должен быть размер талита и размер цицит. И подобное относительно других заповедей. Эта часть называется открытая часть Тора, поскольку эти заповеди видны глазу. И там нельзя сказать, что человек ошибается. Ведь то, что видно глазу, если человек внимателен к этому, он уже может исполнять заповеди как следует. Поэтому это называется открытая часть.
0: Второе. Часть Тора, в которой не говорится со стороны законов и правил, когда заповеди выполняются в действии, а говорится со стороны исторических событий и сказаний мудрецов, у которых нет никакой связи с 613 заповедями. Вопрос в том, какая часть Торы важнее, то есть важнее для человека, чтобы на нее больше стоило обратить внимание. И учением называется часть Торы, которая предполагает только учебу без действия, потому что там не говорится о действии, как выполнять. Это называется учение, то есть Тора без действия. Раби Тарфон говорит, что действие важно, то есть часть Торы, где речь идет о практическом выполнении заповедей, что важнее знать законы заповедей. Раби Акива сказал, что учение важно. Ответили все и сказали, учение важно, как сказал Раби Акива. Дело в том, что учение приводит к действию.
1: И следует объяснить то, что они сказали, что учение приводит к действию. Имеется в виду, что верно, что работа начинает с части Торы, которая говорит о практическом исполнении заповедей. Но это только начало, потому что главное в Торе и заповедях, что они даны для того, чтобы очистить ими творение. И смысл этого, как сказано, что цируф, очищение, означает выход из-под власти желания получать для себя и работать только ради отдачи. И это называется, как сказано выше, свойство «то, что создал Творец, чтобы делать». И это действие, которое дано творению, называется получение для себя, чтобы у него было намерение ради отдачи. Это действие является главным в том, что нижние должны сделать, чтобы они могли получить то благо и наслаждение, которое Творец желает дать им. А для того, чтобы прийти к свойству действия, что означает, что человек должен работать только ради Творца, а не для собственной выгоды, над явной частью 613 заповедей, человек может еще с помощью преодоления и принуждения себя и исполнения 613 заповедей. Но в скрытой части, то есть намерение, это то, что отдано во власть сердца. В этом у человека нет возможности принудить себя. Иными словами, если сердце не хочет работать и любить ближнего, у человека нет никакого совета. Получается, что в этом состоянии, когда человек желает работать ради небес, а тело не согласно, человек приходит к осознанию, что он не способен собственными силами работать ради небес. Выходит, что сейчас человеку стало известно нечто новое, чего он не знал до того, как он вошел в работу по отдаче, что он абсолютный грешник, так как не хочет работать ради небес. И несмотря на то, что до того, как он вошел в работу по отдаче, он тоже знал, что он пока еще не работает ради небес. Однако тогда он думал, что то, что он не делает все ради небес, вызвано лишь нерадением и ленью. Но в тот момент, когда он захочет делать все ради небес, нет сомнения, что у него это получится.
0: Поэтому человек не был озабочен тем, что он не делает этого сейчас. И можно сказать, что это лишь от недостатка времени, но он уверен, что он способен делать все ради небес. И существует правило, что тем, что человек способен сделать, он не озабочен, так как если он способен на это, он всегда сможет это сделать, тогда как если он не в состоянии, он зависит лишь от мнения других. Тогда как сейчас, когда он вошел в работу по отдаче и приложил в этом много усилий, видит, что он не продвигается. И хуже того, из-за множества работы он впадает в отчаяние. И он видит сейчас зло в себе в такой огромной мере, что он приходит к решению, что работа по отдаче дана не для него, и это осознание есть состояние грешника. Иными словами, он сейчас знает без тени сомнения, что тело его настаивает на своем мнении, и его нельзя поменять, чтобы оно захотело работать ради небес. И только в явных вещах, то есть в свойстве действия, он может убедить себя и делать добрые дела. Но сердце его не с ним. Поэтому только сейчас он может решить, что у него есть злое начало, ибо оно является настоящим злом против Творца. То есть оно не хочет быть работником Творца, а хочет служить лишь себе.
1: И когда человек приходит в это состояние, то есть он видит, что у него есть злое начало, тут нужно верить в то, что сказали нам наши мудрецы. «Я создал злое начало, я создал Тору в приправу к нему, из-за того, что свет в ней возвращает к источнику». То есть то, что до этого было пробуждено злым началом, то есть он должен был работать ради собственной выгоды, а не ради Творца. Сейчас, с помощью света Торы, он возвращает его к источнику. То есть чтобы у него была способность делать действия ради небес. Это называется добрые дела. То есть только отдавать Творцу, а не ради собственной выгоды. Из сказанного мы видим, что невозможно прийти к тому, чтобы совершать действия по отдаче без света Торы. Получается, что часть Торы, когда человек учится не тому, что связано с судами и законами, это называется свойство действия, и потому сказано «действие важнее», то есть часть Торы, которая говорит о действии по исполнению заповеди, и потому сказано «учение важнее», то есть часть Торы, которая говорит о рассказах, сказках, объяснениях, толкованиях мудрецов и тому подобное. В этой части Торы нет отношения к практическим заповедям, это называется «учение». Стали отвечать все и сказали, учение важнее, когда это учение приводит к действию. Тут действие означает намерение на данное действие, которое является свойством явного, чтобы у него была способность строить намерение в сердце, чтобы оно было ради небес. Это называется действие, как сказано, которое создал Творец, чтобы делать. Как сказано выше, делать имеется в виду сердце, чтобы у человека была сила делать так, чтобы сердце захотело ради небес.
0: Перейдем к уроку от 29 мая 2002 года.
1: Прочли статью, что означает, что Тора была дана из тьмы в работе. Второй том Шлавей Сулам. Из недельной главы Ваикра. Шестая страница. То есть, зачем была дана Тора? Тора была дана для того, чтобы прийти к действию. Что значит к действию? Что в душе человека, нешама, есть 613 частей. Изначально все 613 частей находятся в нас в неисправленном виде. Нужно исправить каждую часть. Это называется, что мы исполняем 613 эйтин, советов. А после этого, в той мере, в которой мы исполняем 613 советов, исправляем каждую часть из 613 частей души, тогда в каждой части в соответствии с этим мы получаем свет, который заложен в соответствии с каждой частью этого кли. Тогда называется, что удостаиваются 613 пкудин. Вкудот, вкладов этих света. То есть исправляют килим и наполняют их светом. Все 620, 613, еще 7 заповедей мудрецов, все 620 частей души. И они называются действием. То есть Тора, учеба, усилия должны привести к этому действию. И тогда удостаивается получение Торы. Что такое получение Торы? Тора также называется Творец, это называется общий свет, который наполняет душу в бесконечности. Потому что из этого кли чувствует, что такое Творец, вне кли ощутить нельзя. Это общий свет. Тора — это тот же свет, который разделяется в общей душе на 613 частей, 600 тысяч частей, неважно, разделяется на 613 частей. А заповеди называются «исправление каждой части». И получается, что Израиль, Тора и Творец едины. То есть в конечном счете, в окончательном исправлении, это состояние, когда кли начинает соответствовать свету, который наполняет его, частного в каждой части, частному и общему. Когда приходит к общему исправлению, это окончательное состояние. И в такой фразе так это приводится. Но у нас Израиль, Творец и Тора едины. Да.
0: Мы говорим, что мы Творца не постигаем. Творение не постигает Творца, а постигает лишь его действия. Так что такое Творец? Это ради отдачи?
1: Каждое свойство, которое не исправлено в человеке, соответствует свойству, которое исправлено в Творце. Мы не можем знать, кто такой Творец, и только из наших неисправленных свойств. А если мы не исправим их ради отдачи, из этого мы познаем Творца. Ты не можешь ничего познать, если это не облачается в твой килим. Ты не можешь быть неисправленным и познать Творца. В той мере, в которой ты исправлен, ты познаешь свои исправленные килим, и тогда ты познаешь, кто такой Творец. В мере подобия по форме с Творцом, ты познаешь согласно своих килим, тогда кто он? не его ты чувствуешь, а ты чувствуешь свои исправленные келим.
0: Так почему недостаточно взять цель?
1: Это называется, каждый отвергающий отвергает своих недостатков. Ты ценишь нечто только согласно мере исправления своих келим. Вот и все.
0: Так почему не взять это как цель, скажем, исправить мой келим? Зачем мне цель прийти к Творцу, прилепиться к Нему? Что это?
1: Ну, это очень хороший вопрос. Почему моя цель не установлена по имени исправления души, а моя цель называется словами слияния с Творцом? Из-за того, что цель должна быть обретение состояния, прийти к какому-то состоянию. Исправление келим — это не состояние, это, в общем, средство. Верно, что ты должен заниматься этим, но зачем ты исправляешь келим? Это, по сути дела, главное.
0: Какое состояние я должен представлять? Что это за состояние, если я не знаю, что это?
1: Зачем нужно исправить кли? Зачем тебе нужно исправить кли? Этим ты подобен человеку, которого спрашивают, зачем ты исполняешь заповедь? Так сказали. Сказали очень хорошо. Если бы тебе сказали по-другому, ты делал бы иначе. Так ты так сказали, ты так и делаешь. Это просто совершать исправление, якобы исправление, это не будет исправлением. Просто хотеть быть хорошим парнем, пожалуйста, ты можешь, это дело твое. Тора не требует этого. Тора требует прийти к слиянию, соответствию, быть человеком, уподобиться Адаме Высшему. А если хочешь просто быть хорошим, хорошо. Есть полно таких, которые говорят, что они хорошие.
0: Если так, то я просто не знаю, что это.
1: Зачем исправлять, я не понимаю, какая причина для исправления? Что у тебя будет от этого? Самоудовлетворение такое какое-то? Что у тебя будет?
0: Если так, то я не знаю, кто такой Творец и что это. Так что это?
1: Ты говоришь так. Мне говорят, что моя цель — прийти стать подобным Творцу, прилепиться к Нему. Он милосерден, я милосерден, он милостив, я милостив и так далее. Я не знаю, кто он, так как я буду знать, каким я должен быть, да? Так снова ты возвращаешься к тому же вопросу. Так если ты не знаешь, кто он, как ты знаешь, что надо исправить? Ты говоришь, что ты готов заниматься только исправлениями.
0: Почему сказано?
1: Тебе не сказали заниматься исправлениями? Так как ты будешь исправлять себя, если ты не знаешь, какой стандарт?
0: Есть группа, есть законы.
1: Какая группа закона?
0: Отдавать ближнему, любить ближнего, разве?
1: Я слушать не хочу, просто слова говоришь. Группа, законы. Все это средство к средству. Из действий твоих только познали мы тебя. С одной стороны. С другой стороны, какие действия народ может знать? Как мне знать, каким я должен быть? Зачем мне нужно раскрытие Творца? Это то, что спрашиваешь в конечном счете. Мне нужно его раскрытие, чтобы уподобиться ему, чтобы знать, каким я должен быть. Если ты для этого потребуешь его раскрытия, он раскроется тебе. Это то, что называется из лолишма прийти к лишма. Ну, конечно, ты хочешь, чтобы он раскрылся тебе, чтобы тебе было хорошо. Но вместе с этим, вместе есть то, также какое-то отношение к нему. Ты ценишь его, ты хочешь его и так далее. И тогда Творец раскрывается тебе. Раскрывается тоже в такой мере, чтобы он исправил тебя, а не наполнил. Просто. Что такое исправил? Когда ты видишь его свойства, а не наслаждение от него. Что такое свет исправления? Свет исправления, когда Творец передает тебе свое величие. Смотри, насколько я милосерден и насколько это хорошо. когда ты слышишь это, тогда ты начинаешь видеть, что это свойство хорошее, что оно выше тебя. То есть его раскрытие приходит в двух видах, или как исправляющее тебя, или как наполняющее тебя.
0: Так значит, что этого недостаточно?
1: И, а ты в соответствии с этим должен требовать у него. Правильная молитва, когда ты требуешь у него исправления, а после этого наполнения. Так мы учим и в тест тоже.
0: А что прежде? Какое первое действие, которое мне нужно?
1: Первое действие, которое ты должен сделать?
0: Мысль, скажем, я все время делаю.
1: Невозможно заставить человека сделать какое-то действие, потому что действие у нас называется действие в желании. Желание внутри, в душевном усилии. Это усилие человек сделать не может. Это усилие или такое действие рождается в человеке как следствие его природы изначальной и меры света, которые приходят к нему свыше. Мы никогда не говорим о Кли, что Кли вдруг хочет измениться, если у него, допустим, Авиют и Решимот, и свет приходит к нему, да, в общем, вся эта комбинация работает, а оно хочет быть чем-то другим. Ты такое слышал? Нет. Так что ты говоришь, что я должен делать, хочу делать? Ты не можешь установить это уже в каждое мгновение уже подписано. А если ты хочешь на будущее измениться, то тебе дан только один выбор. Учеба, и с помощью учебы и группы ты добавляешь к группе дополнительное желание, не свое.
0: Желание к чему?
1: Желание божественного. Это вся причина, почему произошло разбиение на много частей. Душа могла, как она есть кли, наполненная светом, испортиться. Свет уходит, душа падает. Одна. Зачем нужно 600 тысяч частей? Сказано, что легче исправлять. То есть с помощью много душ, много неисправленностей, маленьких действий, много кругооборотов, будет легче исправить.
2: Артур?
1: Но на самом деле, Артур. Но на самом деле не это, в чем тут дело? Что здесь, если бы душа не разделилась, у меня бы не было возможности ничего установить. То есть как кли наверху наполняется светом, с его решимот, с его желаниями, со всем, что есть в нем, со светом, который действует на него. И так это подписано, все приходит свыше. И света, и келим, и желание света. И то же самое осталось бы без цветов, без желания. А потом свет приходит, пробуждает душу, то есть пробуждает кли, и кли в соответствии с этим начинает шевелиться. То, что общая душа разделилась на много частей, это дает в моей плоскости, не наверху, к чему я не могу обратиться, а в моей плоскости, где я нахожусь, дает мне возможность сделать единственное действие в свободном выборе, потому что это на моем уровне, когда я могу взять добавку желания от остальных частей, впечатлиться от них. Не взять желание. Взять нельзя, а впечатлиться от них. Понимаешь? То есть я, кто я, что я, как Творец дает мне, это я ничего не решаю. Я могу только к этому добавить, это кли. Представь себе кли, то, что есть у него внутри, есть, то, что свет приходит, к нему приходит. Ничего нельзя в этом изменить. Это определяет его состояние, что он думает, что он хочет, все. Но кроме этого, свободный выбор от соседнего кли впечатлиться. И это из-за того, что они соединены вместе в одном корне. Если бы не было соединены вместе, не было бы возможности. А у тебя в корни, допустим, есть два клея, они опускаются, разделяются друг от друга. И то, что один хочет соединиться и прилепиться, заразиться от другого в чем-то. Ты как будто делаешь действие по объединению, как в корне, якобы. Ты вместо треугольника так ты склеиваешь их вместе. И как будто согласно этому делаешь желание как одно. Его исправленное желание, якобы исправленное, потому что что ты берешь от товарища? Стремление к духовному, к Творцу, да? Неважно, насколько он исправлен или нет. Это ты берешь у него. То есть ты как будто соединяешь два клея вместе наверху. Это действие, которое ты можешь сделать. И все. Только это действие. И из этого, в своем свободном выборе, и из этого у тебя возникает действительно как бы два кли. В тебе одном становится два кли. Ну, ты взял от него кли. Ты взял от него и желание, и вызвал свет свыше, который относится к двум душам. Там много свет, много душ вместе, но ты, по крайней мере, два. И уже светит его и твое вместе. Ну, дорогой, это хорошая добавка. Ну и так далее.
0: Так, скажем, у меня есть товарищ Муши. Что я могу взять у него? Есть ли у него мысли, желания, знания, что...
1: Ты не можешь взять от Муши ничего. Ты можешь только впечатляться от его внешней формы, как он работает, да? Как он думает. Ты видишь, он все время пишет. Почему ты не пишешь? Он все время там записывает, потом, может быть, делает что-то дома, может, еще что-то. Исследуй, что он делает, чтобы он не знал. Чтобы впечатлиться, смотри только на хорошие вещи, плохие закрывай глаза. Зачем тебе портить? Тебе ведь надо взять от товарища что-то хорошее, чтобы у тебя было хорошее, как будто, чтобы у тебя было топливо. Так смотри только на хорошее у него.
0: Так от того, что у меня будет топливо, я так и буду лежать?
1: Ты видишь, ты весишь 50 килограмм. Если бы ты весил бы как Герман, ты, может быть, бы спал вдвойне. Но ты хочешь силы, а спать не очень так уж. Взвешивай его так на чашу заслуг, смотри, насколько он тяжелый, и все-таки как-то старается, как хороший медвежонок такой, знаешь. Да. Нет, я говорю серьезно. Разные такие маленькие вещи смотри. Смотри, бери от этого пользу. Это называется следить товарища на чашу заслуг. Что Тора не говорит... Никакой запрет, только совет для твоего личного продвижения, для твоего блага. Никто, никому не нужны эти вещи, что ты делал или не делал. Только относительно тебя идет речь о твоем личном частном исправлении. Все запреты, это чтобы тебе было хорошо. Все советы, чтобы тебе было хорошо. И все. Что судить товарища на чашу заслуг. А иначе что? Ты ему у него ничего не испортишь. Ты от него не получишь помощь, дополнительную силу. Потеря вся у тебя. Да.
0: То, что он пишет, то, что человек прилагает усилия, но не продвигается, даже отступает назад. Что он имеет в виду? Он пишет статьи, что человек, который прилагает усилия, видит, что не продвигается, даже чувствует, что идет назад. Что именно он имеет в виду здесь?
1: Когда человек прилагает усилия и видит, что он идет назад, это признак того, что сейчас он находится в раскрытии нового кли. Где он видит назад? Когда ему раскрывается кли без наполнения. Это называется, что он входит в левую линию, раскрытие нового кли, новый ахураем. И продвигается, но продвигается в негативном плане, в большей пустоте. Потом эту пустоту наполняют исправлениями и светами. Это называется, что он пока еще находится в левой линии. Потом переходит к правой. От смены правую на левую у нас есть, как мы говорим, падения и подъемы. Это не подъемы и не падения. Это просто два этапа в исправлении. Левое, правое, левое, правое. Так и идут.
0: А если человек чувствует, что находится...
1: Человек, конечно, находится влево и чувствует, что он пуст. И ему кажется... Человек, конечно, находится влево и чувствует, что он пуст. И ему кажется, что он пошел назад. А на самом деле он пошел назад. Он опустился дальше от духовного сейчас для того, чтобы действительно взять более нижний килим. Он опустился. Его опускают. Это признак того, что он способен в конечном счете исправить эти килим тоже. Поэтому человек, у которого есть уже опыт в работе, он рад тому, что входит в отчаяние, в путаницу, в состояние, которое такое туманное. Приходят к нему такие состояния, когда он не очень ориентируется в них, так несколько рассеян. Это признак того, что ему добавляют сейчас килим. Это из опыта потом мы видим, что это так. Еще год-два.
0: А если этого не чувствую? Я нахожусь в самой лучшей группе, я лучший глава группы, у меня есть книги, есть рав.
1: Если тебе все хорошо, и ты учишься, и все... так находишься в святое такое, полно, слава Богу, заповеди как гранат, это признак того, что ты недостаточно прилагаешь усилия. Или ты прилагаешь усилия физически, но не внутренне. Ты не добавляешь в поиски. И, по-видимому, ты не связан все-таки с товарищами. Ты можешь с ними работать все время. Ты можешь с ними работать все время, физически. Соединен, это называется все-таки видеть в них нечто, чего не хватает тебе. Свойство зависти, видимо, тебе не достает. Ты удовлетворяешься тем, что есть. Слава Богу, у меня есть это, то прекрасно. Большое спасибо, слава Богу. Ну и все. Все хорошо. Все во благо, я нахожусь в радости. Я праведник. Да, так только правая линия. Это называется, что мы не можем расти. Человек не может расти, у него нет новых килим. Ну а что делать? Это беда. Что, допустим, это правое, понятно. Ну, скажем, это правое. То есть нужно все время быть в подъеме духа?
0: На подъеме духа ты должен видеть, что несмотря на что у тебя есть, тоже такой баланс в отношении этого с левой стороны, когда тебе все время добавляют килима, а ты все время направляешь вправо. Но без левой что происходит? Ты не растешь, потому что килим только от плоти, откуда они приходят, от килим, который ты хочешь выяснить, то есть не достает тебе свойства зависти. Зависть авторов приумножает мудрость. Ты не завидуешь, как он пишет, как он делает, как это, как то. Зависть без этого невозможна. Но зависть хорошая, знаешь. Не опускать товарища, который учился, как я, чтобы не делал, как я. В смысле, чтобы был, как он. Ты был, как он. Да?
1: Еще вопрос. Он пишет там, что... На самом деле, то, что чувствует тьму, он достоин раскрытия Торы. Это было в статье. А теперь, в каких-то статьях он писал, что тот, кто чувствует себя в зле, то есть ему плохо, без ощущения Творца, он отдаляется от Творца. А тот, кто противоположен, хочет быть совершенным, он не думает ни о чем. И у него как бы нет... потребности, как связать эти две вещи вместе. С одной стороны, нужно...
0: Все можно связать, я не знаю. пожалуйста, дай мне два предложения, я тебя освежу просто так. В этом нет проблемы, но в чем там по сути говорится, я не хочу тебя просто здесь произносить какие-то речи.
1: Как сейчас мы говорили, что человек должен быть, что он чувствует себя в левой линии, что он отдаляется, не продвигается.
0: Почему, если он чувствует?
1: Чувствует тьму, верно?
0: Если он чувствует тьму, не продвигается, тьма — это продвижение только в левой линии, это тот же подъем только в левой линии.
1: Он чувствует тьму, верно? Как в это время чувствует себя, что он совершенен?
0: А в время тьмы он не может чувствовать себя совершенным, иначе он не почувствует тьму. Кто сказал тебе, что он может? Кто сказал тебе, что это плохое состояние? Обязаны почувствовать тьму, что это значит? То есть, что это за тенденция, когда он опускается в тьму? Что это значит? Только так? Мы учили, что присутствовал в 12-й части, что называется исправлениями вечера и ночи, когда начинается вечер, берут из предыдущего дня все келимы, совершают исправления вечером, потом можно и прочитать шма в вечерней молитве, с чем совершают исправление чтения шма перед сном, а с полуночи начинают поднимать келим до абавыима, начинают там поднимать навстречу чтения тьма к разделу жертвоприношения, что это. Если тебя множество исправлений, много всего, чтобы спуститься в тьму, работать в тьме, во тьме и совершать исправления во тьме. Да? Да не просто так ты входишь в состояние, когда ты хочешь избавиться от прежней души, взять новую ступень, новую душу, и чтобы завтрашний день принес тебе новый уровень. Ты должен быть готовым с ночи. Мы это изучали. Ты спрашиваешь меня сейчас о тьме после того, как детально изучил это?
1: Я спрашиваю, как сказать? Мы говорим, что есть две вещи. Нужно все время в подъеме духа.
0: А в подъеме духа это должен быть ночью. Почему нет?
1: Как можно почувствовать в подъеме духа во тьме одновременно?
0: Если ты почувствуешь тьму как полезное, ты будешь радоваться ей, и ты будешь благословлять Творца, и будешь с Ним в слиянии. Будешь с Ним в слиянии также и во тьме. Я говорю не о наших уровнях. Также и во тьме есть там исправления, как 60 дыханий и лошади, да? Всякие вещи подобного рода, всякие исправления ночи, во сне, при засыпании, во всяких вещах, которые человек намеренно совершает, чтобы по-настоящему перейти от одной ступени к другой. Это очень большие вещи. Из тьмы раскрывают все особенности, затем только их исправляют, затем только добавляют намерения. Но новые желания раскрываются из тьмы.
1: Да. Так что значит, если человек радуется во тьме, значит, он уже не находится во тьме. Тьма по определению — нехорошее ощущение. Как он может быть радоваться этому? Мы так устроены, что радость нельзя взять из этого.
0: Я не могу с тобой говорить об ощущениях, потому что сегодня у тебя такие ощущения, через год-два будут другие.
1: Как быть радоваться во тьме?
0: Радоваться во тьме — это радоваться цели. Тьма — это состояние. Сейчас я нахожусь во тьме, в таком состоянии, но это не значит, что я не могу радоваться тому, к чему это меня

0: Но быть такой Раби Шимон, который спускается на ступени Шимона Срынка, он определяет на этой ступени, что он сейчас находится как Шимон Срынка, и, по всей видимости, ступень в соответствии с этим будет ступенью конечного исправления, когда он это определяет, когда находится на ступени Шимона Срынка. Понимаешь? Он не определяет это из другого состояния. Так спустился на ступень Шимона Срынка или нет? Спустился. Но кто спустился? Раби Шимон спустился. Он не превратился по-настоящему в Шимона Срынка. Он стал Раби Шимоном, который обралочился в Шимона Срынка. И то, и другое — это он находится на такой низкой ступени, но он определяет из своего состояния общего, что эта ступень должна ему принести. Все. Вы еще до Максома будете ощущать и такие состояния по-другому. Когда ты не будешь настолько пугаться падений, все состояния, которые у нас есть после Максома, мы как-то ощущаем их и до этого. Не в духовном материале, а в нашем, но как-то ощущаем. Еще будешь еще, да.
1: Написано 8, на 8 странице, 4 абзац, строчка Рацмо. Тот учит Тору и не хочет исполнять 113 заповедей в действии, учит хохму, мудрость, как учат внешние науки. Вопрос, правильно ли это для нас тоже? Тот, кто не исполняет Тору и заповеди в действии, он, по сути дела, учит только премудрость, и на самом деле не учит Тору.
0: Я могу сказать тебе только то, что Рабаш, по всей видимости, имеет в виду, насколько я понимаю. Это может быть не то, что другие объясняют, а то, что он объясняет. Тот, кто учит Тору, имеется в виду тот, кто учится быть подобным дающему Тору. А если из Торы не извлекает советы, которые быть, как стать подобным дающим Тору, тогда его Тора просто премудрость, он не учит это как действие. Ведь написано великое учение, которое приводит к действию, а он не приходит к действию, к исправлению. И тогда, если Тора не приводит к действию, так из Торы она превращается в мудрость. Это написано: мудрость у народа верь. Тот, кто хочет остаться гоем, то есть то, что он учит от Торы, называется мудростью. Тот, кто хочет быть иудей, хотя он сейчас и гой, как говорится, в желании получать. Тогда он учит по-настоящему Тору, а не мудрость. Тора — это значит, что хочет прийти с помощью обучение к святам.
1: В таком случае, почему он потом подробнее объясняет?
0: Действием называется исправление экрана на желание, установление экрана на желание получать. Это называется действием. Что значит заповедь? Ты берешь плохое желание, превращаешь его в хорошее. Это называется исполнением заповеди. Потому что заповеди Торы, он говорит тебе, есть в них 613 советов, как исправить душу, а затем 613 вкладин, вкладов, как наполнить эти заповеди, эти исправленные части святами. И в итоге, когда ты исправил все эти заповеди, все части, исполнил все заповеди, наполнил их светом, который называется Тора, тогда ты удостоишься общей Торы. А когда ты уже приходишь к исправлению всего кли, то, что раскрывается тебе по-настоящему как общий свет, называется Творец, Кадош Барху.
1: А почему же он пользуется тогда этими всем известными словами, они...
0: Он не может пользоваться другими словами, которых не знает. Он не виноват, что ты путаешься. Вся Тора — это имена Творца. Что значит имена Творца? Это как свет облачается в кли. И кли ощущает впечатление от света, что он делает, какие у него есть свойства. Да? Он милосерден, так и ты будь милосерден. Что это значит? Если я исправляю себя на уровне милосердия, так я в этой

0: мере ощущаю, что он милосерден. Это называется, что я пришел сейчас к познанию, чтобы раскрыть святое имя. Милосердный, Рахум. Так вся Тора — это имена Творца. То есть те свята, которые облачаются во мне, дают мне ощущение, кто такой Творец. Ведь Творец — это вся общность света. Я получаю эту совокупность света порциями по мере моего исправления. Так в целом я получаю всю Тору, так я чувствую Творца. Потому что в целом во всех этих святах я чувствую именно Его. В этом вопрос заповедей Торы и Творца, раскрывающих, называется Исраэль. Только об этом написано. Вся Тора — это имена Творца. Что это значит? Что только об этом написано во всех святых книгах. Что значит святых, которые написали над Махсом? Это называется святым, отделенным от этого мира. Все. Так если ты читаешь Тору как роман, что там было между мужчинами и женщинами, между этими, и кто куда пошел, и кого убил, и кто украл, и что сделали этим, это твоя проблема. Но нужно читать Тору как имена Творца. Все. Сегодня мне задали вопрос в интернете, был у меня вопрос, но ведь написано, что каждую неделю нужно читать Хумаш, недельную главу с Раши, дважды писание, один раз перевод. Так написано, что нужно дважды прочитать недельную главу из Хумаша и один раз толкование Раши. Но у тебя есть еще много толкований, есть 72 толкования, есть много их. Неважно, можно добавить. На самом деле, есть толкования, каждый из них был большим каббалистом. Только посмотри, как он написал, что Раши не был каббалистом. Ибн Эзра, там, Бермаем Хаим, источник живой воды. Есть множество по-настоящему глубоких толкований. Так, что делать? Читать или не читать? Но я ответил там, что и самый строгий запрет в Торе — не делай себе изваяние и изображение. Что значит изваяние и изображение? Когда ты воображаешь место духовного материала? Если ты читаешь недельную главу и представляешь себе вместо этого исторический рассказ, так не читай исторический рассказ. Почему это нельзя? Не делай себе изваяние, изображение. Это самый строгий запрет. Самый строгий из того, что есть в Торе. Запрещено, потому что из-за этого невозможно прийти к духовному. В этом весь запрет. Ты этим ничего не делаешь, ты не носишь ущерба Творцу, не беспокойся, и также всему миру ты ничего не делаешь. Но ты остаешься животным, как и сегодня. Ведь тогда ты просто читаешь роман. Поэтому существует запрет, поэтому нужно относиться к Торе, как будто это на самом деле имена Творца, и тогда это приведет тебя к цели. А то, что они написали таким языком, что Моше написал в таком виде, не мог найти другого языка. Что язык Кагады, Мидраша, Аллахи, язык Каббалы, все другие языки, это языки гораздо более трудные, чтобы выразить ими детали, все подробности и частности, которые он хотел выразить, невозможно. На других языках это почти невозможно. Так он взял этот язык. Язык, как пишут все рассказы.
1: Тут есть некоторые противоречия, мне не удается это гармонизировать. С одной стороны, он говорит, что мы все время исполняем заповеди, все, что нужно.
0: То, что ты исполняешь заповеди, накладывая тфилин, облекаешься в талит, благословляешь, делаешь все там кошерное, всякие вещи, которые делаешь, то, что ты делаешь, все заповеди на земном, на земле, потому что ты находишься в теле. Если бы не был в теле, у тебя бы не было возможности совершать эти действия. Верно? Это не те заповеди, о которых написано в Торе. В Торе написано. Не то, чтобы это были не те заповеди. Я не говорю, когда ты находишься в теле, ты должен их исполнять, но я не говорю, что это те действия, посредством которых ты придешь к святым именам. К святым именам ты приходишь с помощью того, что ты исправляешь желание, устанавливая на него экран, получаешь в него свет, и свет, который раскрывается внутри исправленного желания, называется святым именем.
1: Не то, что он говорит, что я должен накладывать тфилин, носить кипу, все, что нужно.
0: Где он пишет, я не понимаю.
1: Он говорит, что заповеди в действии.
0: Что значит действие? Действие — это называется, когда ты совершаешь действие на деле, ты устанавливаешь экран на свое желание. Это называется практическими заповедями.
1: А что называется заповеди, то, что, что называется накладывать тфилин?
0: О заповедях накладывания тфилин на руку, то, что ты делаешь каждое утро, он здесь не говорит. Он говорит об исправлении желания. Он говорит об исправлении желания. Почему ты называешь практические заповеди, заповеди, которые ты исполняешь с тфилином утром? Почему ты не называешь практической заповедью то, что является твоим внутренним действием, что ты исправляешь свое желание? Если у тебя внутри 613 желаний, ты должен их исправить. Ради этого ты пришел в этот кругооборот. Ты хочешь снова пройти кругооборот? Пожалуйста, снова и снова, но ты должен будешь исправить 613 желаний своей души. Их ты должен исправить. Об этом говорит Тора. То, что в соответствии с этим ты должен также совершать действия в этом мире, это заповеди, которые в этом мире. Но ты ведь хочешь исправить себя по отношению к духовному миру. Я понимаю, но здесь есть какое-то разделение, которое...
2: Есть здесь разделение. Это разделение не должно сбивать тебя с пути. Что такое разделение? В чем я виноват, что я не коэн и не леви, и потому я не могу исполнять заповеди коэна и леви в этом мире? В духовном я как раз-таки должен их исполнять. Чем я виноват, что я, допустим, не первенец и не женщина? Да, там есть такие заповеди, которых у меня нету. Я, слава Богу, допустим, еще не вдовец. И не развожусь. Ну, в духовном ты должен все заповеди эти выполнять. От А до Я. Все 620 этих желаний. Те тарах, части души, называются 613 тарях, заповеди, 7 заповедей мудрецов. Есть у нас храм? Нет, я не земледелец. Знаешь, что такое быть земледельцем по Торе? Ого! В то время как храм существует, какие есть там законы, какие установления. Я не работаю в храме, не приношу жертвоприношения, и я не первосвященник, нет у меня всех этих вещей. Так что здесь, в этом мире, это лишь такие символы, сколько их есть. И тот, кто вовлечен каким-то образом или как-то, как он устроен, пусть делает или не делает, это не относится к духовному пути. Ведь в духовном ты обязан исправить все 620 частей души. Это называется тарьяк, 613 заповедей, 7 заповедей мудрецов. Все. Я не понимаю, что здесь трудного?
3: Трудно, что есть какие-то действия, которые совершают в течение дня.
2: То, что ты делаешь в своем теле или в своем животном желании, я прошу прощения, в человеческом, неважно, относительно окружающих тебя, просто как человек, который живет в этом мире, это совершенно не относится к Торе, это не относится к продвижению, к Творцу. Скажи мне, пожалуйста, скажем, 10 тысяч лет назад в нашем мире жили тоже люди, и они не знали о Торе и заповедях. Да? Жили? Жили. были у них жены, дети, всякие там места, где они жили, что-то они ели. Это относится к духовному или нет? Ну, как и твоя обычная жизнь, без кабалы, не относится к духовному. Это животное существование в этом мире. Мы не можем сказать, что это совершенно оторвано от духовного мира, не оторвано. Все здесь — это ветви. Но это желание получать, которое находится в неживом, растительном, животном, говорящем уровне этого мира, и постепенно, согласно общему времени, все реальности, продвигается к полному исправлению в своей скорости. Потом Творец взял... Не будем говорить так, ладно, вы запутаетесь. Потом возникло состояние, когда желание получать достигло такого состояния, этого общего, когда во всех людях стало возможно, чтобы начали спускаться свыше части души. Что это значит? Что в желании получать, которое облачено во все творения, ну, я имею в виду людей, тоже начал светить свет свыше, чтобы уже выяснить желание получать, что свет светит сверху. Это называется, что входит точка в сердце. И вошла она в того, кто назывался Авраам. Затем мы знаем, что его звали Авраам. И с него уже началась группа. Его взяли, то есть он первый, кто раскрыл Творца, и за ним, после него началась вся эта плеяда учеников. Если бы не было такого, то все человечество продолжало бы без духовных выяснений, а так, согласно общему времени, всей Вселенной, реальности. От Авраама и далее в человеке появляется свобода выбора. По мере того, как светит свет, у человека есть возможность совершать какие-то действия дополнительные из себя. Из себя я могу совершить какое-то действие только в объединении между душами. Так мне нужен еще кто-то рядом со мной. Я не могу, чтобы был где-то кто-то там, в Америке или в Австралии. Там тоже были индейцы в то время, как здесь был Авраам. Но у меня нет с ними связи. Мне нужен кто-то рядом со мной, чтобы был мой товарищ, чтобы я мог впечатлиться от него, что-то от него взять. С помощью этого единственная свобода выбора — только получить дополнительный хисарон от равного мне. И как было во времена Авраама, так же и в наше время. Что сказал ему Творец? «Я сделаю тебя многочисленным, как звезды, и будет многочисленным потомство твое». То есть он дал условия для свободы выбора. Поэтому должна была быть какая-то группа, близкая друг к другу, чтобы один впечатлялся от другого и смог брать один другого желания. Поэтому нет такого, чтобы был один каббалист тут, другой там. А должна быть группа, которую звали евреи. Ну, были там какие-то иракцы, персы. Начали звать их евреями, иудеями, иврим. Иврим от слова «переходящий». Ведь он перешел с той стороны в Израиль, в землю Израиля. Так ты различай между этой душой, которая облачается в человека, которую ты должен исправить, и тело.
3: Я различаю. И то, что мы учимся, мы делаем ради этой души. И все-таки Авраам... Ведь он сделал обрезание, теперь целые поколения совершают такое же действие болезненное. И у меня будет ребенок, я ему тоже сделаю, но это что-то такое безумно. Для чего я это делаю?
2: Ну, успокойся, не переживай.
3: Ну, мне с этим нечего делать.
2: Ну, не страшно. Дело в том, что есть люди, ты видишь в нашем мире, которые совершают только внешние действия, и к ним не приходит свечение свыше, и они не делают внутренних действий. Ты хочешь спросить так, в чем разница между этими людьми, два типа людей, которые делают внешние, и те, которые делают внутренние? Да? Разница очень простая. Подобие Аврааму.
3: Я не об этом спрашиваю. Спрашиваю о том, где по-настоящему есть объединение между тем, что мы совершаем только в духовном, и есть какая-то точка связи, где можно найти какую-то логику.
2: Если ты совершаешь действия в своем теле, это называется, что ты делаешь, не зная, что ты совершаешь какие-то духовные исправления, просто как человек, который учился в Ешиве, Хейдере, Колеле, такой добропорядочный еврей, он делает то, что учит, да? Так вот, ты совершаешь соответствие на своем уровне, там, где называется это неживой и святой, дом эмдек душа, ты производишь исправление, но эти исправления на уровне неживой, святой, это не дает тебе возможности расти, но это исправление. То есть так же, как сверху пришел свет, и облачился в материю, и в этой материи отпечатался, произошел отпечаток от духовного. Есть у нас в этом мире неживое, растительное и животное, и говорящие уровни, и в говорящем есть такие, кто является последователями Авраама или Геры, как это называется. Ну, потом поговорим о Герах. Так в этом неживом есть искра Авраама. Только если они их развивают, еще не развивают, да, еще не пришло к ним свечение свыше, которое пробудило бы их духовному. Так, они совершают это исправление на уровне домемдек душа, неживой святой уровень. Это исправление, и ты не можешь его игнорировать. От этого ты не можешь жить. То есть жить — это называется добавлять. Поэтому это называется домем, неживой. Неживой — это отсутствие духовной жизни. Если ты хочешь быть выше этого, тебе нужно добавить самостоятельную работу. Это когда ты берешь желание снаружи, добавляешь от себя и единственная свобода выбора, и посредством этого вызываешь дополнительное свечение свыше или вбираешь дополнительное свыше того, что приходит. И тогда ты уже входишь в исполнение духовных заповедей. И следует различать между этими вещами, поэтому это называется работа Творца. Каббала — это и есть, в общем-то, работа Творца. Тогда ты входишь в работу Творца, а так ты находишься в исполнении заповедей обученных людей, которые получили воспитание. Одно, в общем-то, не противоречит другому, должно быть и то, и другое. Но тот, кто находится только на уровне неживом и святом, кажется, что ты его обесцениваешь. Ведь для него важно только это. Если есть что-то еще важное, то это уже становится не таким важным. И мы видим, те, кто по-настоящему начинают учить внутреннюю часть, они начинают пренебрегать внешним настолько, что человек, который по-настоящему там выполнял заповеди, всякие вещи, начинает изучать каббалу, и вдруг он забывает, что ему еще что-то нужно. Ну, по привычке он там выполняет еще всякие вещи, но если это не есть по привычке, то его голова уже в облаках, то, что называется. По-настоящему в облаках там наверху, и мы видим, что материальное действие, в этом он слабеет. И в работе, и в семье, все эти вещи. Весь он, если он связан с духовным, то он пренебрегает материальным. Они вроде правы. Те, кто говорят, что тот, кто изучает каббалу, по-настоящему не выполняет как следует вот эти физические заповеди в этом мире, они правы в этом? И мы видим, что это так. Давайте не будем скрывать эти вещи. Это то, что происходит. Так что нужно исследовать, почему это явление существует. Либо мы учим что-то нехорошее, не дай Бог, либо мы ошибаемся, учим это неправильно, либо это явление, которое происходит естественно, может быть, потом это каким-то образом вернется на другой ступени, в другом исполнении, там, взаимном, духовном и в материальном. Но эти вещи ты не можешь игнорировать. Это то, что есть. Нам нужно учиться.
3: Почему мы соглашаемся с таким явлением? Не спрашиваю, почему оно существует, а почему мы соглашаемся?
2: Почему мы соглашаемся или не соглашаемся? В духовном нет такого, согласиться или не согласиться. В духовном есть определение состояния, в котором я нахожусь. Так же, как мы учили вчера, приходит ко мне свет, особый свет, который удерживает меня на какой-то ступени. Ну, тогда вор. Приходит ко мне свет. Еще меньше этого, тогда я становлюсь грабителем. Приходит ко мне еще меньше, больше свет, тогда я становлюсь праведником. Все зависит от меры света, который мне светит. Ты можешь сказать: ой-ой-ой-ой, я грабитель, ой, что же делать? Тебе ничего не поможет. Ведь состояние, оно состояние само по себе, и ты даешь ему имя. Все, дал имя, не можешь изменить его. Ты можешь обманывать себя и можешь приклеить ярлык к этому состоянию, что ты праведник, но это не поможет. Все будет иначе, но чем то, что ты говоришь. Но почему мы этому не сопротивляемся? Почему мы соглашаемся? Я говорю о состоянии самом по себе, а не о том, как я должен на него реагировать. Я говорю о том, что я хочу того или нет, и согласен я с этим или нет. Такое состояние. Так это происходит. Что человек, который начинает заниматься внутренним, пренебрегает внешним, материальным, практически полностью. Ну, почти до конца.
3: И с этим ничего не поделать?
2: Этого я не говорил. Я сейчас не хочу говорить о том, что делать. Но в этом они правы. То, что так происходит внешне. И я тоже вижу, что это так, я согласен с ними, что это то, что происходит. И наоборот, люди, которые изучали Каббалу правильно и пренебрегали вот этими физическими заповедями, да, вследствие этого, а потом забыли, что такое правильная учеба, и вернулись к какой-то там псевдокабале. Начинают выполнять заповеди, становятся ортодоксами. Я вижу все эти изменения, весь спектр возможностей. Так что я говорю тебе о явлении и не говорю о том, что оно хорошее или нехорошее. Я не определяю, как лев, который нападает, там, задирает свою добычу. Это хорошо или нехорошо? Это природа, сделал. Ведь это природа, она обязывает его. Так же и у нас природа, в которой мы сейчас находимся, каждое мгновение обязывает нас так себя вести. Это было известно во всех поколениях, что это так. Есть об этом много рассказов, что вдруг увидели в окно, что кто-то зажигает свечу в шаббат. И говорится, все эти рассказы 300-400 лет назад, я не думаю, что это ложь, что это придумали там противники Каббалы. Нет. Я говорю, серьезно, эти явления, они известны, я видел их и ощущал их на себе. Что это за вещи, почему это так? Об этом поговорим, но есть у этого причина и есть определенное намерение свыше. Все, что делается, делается свыше. Это прежде всего. Как нам нужно к этому относиться? Нужно ли вести себя в соответствии с этим, преодолевать или не соглашаться? Ну, об этом мы поговорим. Но явление такое есть. Это не армия, где ты можешь сказать: нет, этого не может быть. Это есть. Поэтому прежде всего нужно определить состояние, что это истина, определение состояния. Я, чтобы изучить себя, должен смотреть на себя другими глазами. И я вижу, что они в этом правы. И я вижу, я знаю по себе. Ну, будем еще выяснять все эти вещи. Ну, что мы учим?
3: Поделимся впечатлениями от урока и что мы реализуем в наших десятках.
2: Все состояние кли определяется с отношением кли света. И если мы хотим что-то изменить, только с помощью изменения этого света, который станет добавкой кли, и это воодушевление от товарищей.
3: Главное, что мы изучали вокруг света Торы, действия, что предваряет что, что ведет к чему. И, в общем, мы должны добавить намерение к действию. И любое желание, которое в нас есть, переделать его на ради отдачи. По крайней мере, желать этого.
2: Рав говорил в начале урока, что Тора дана, чтобы прийти к действию. Что такое действие? Это вопрос, который был у меня во время урока, и сейчас он продолжается.
3: Чувствую, что есть и свет, и кли, и вся реальность между одним и другим. Мы как бы посередине выбираем, смотрим, и мы удостоились права быть частью всей этой истории.
2: Брать от товарища стремление к Творцу, как пример, чтобы он был для меня примером. И видеть в товарище только хорошие вещи, чтобы они были для меня примером.
3: Надо прийти к осознанию средств, средств исправления, исправления кели и цели. Как говорилось, обретение состояния, дойти к какому-то из состояния, это не само состояние, это средство. Ты должен об этом позаботиться, но главное, как ты исправляешь
4: кли.
2: Да, как и сказали товарищи, я впечатлился от упражнения, которое Рав дал, какое отношение должно быть к товарищу, учиться из хороших его свойств. И в продолжение этого отношения к ученикам, у которых уже есть опыт, как мы должны работать относительно разных таких неясных состояний, что мы должны видеть, чтобы это добавляло нам келим.
3: Никак не могу изменить ни себя, ни свое состояние, ни свои ощущения. Это просто потеря времени всем этим заниматься. Надо понять, что все есть результат действия света на кле. Поэтому единственная возможность продвигаться в духовном — это увеличивать кле. А для этого есть товарищ. Можно у них перенять желание, не внутреннее, но можно ими впечатлиться внешними действиями и получить в соответствии внутреннее впечатление.
2: Если ты хочешь проверить себя, то смотри на себя другими глазами, а не своими глазами. Мы слышали, что свет исправления — это свет его величия, чтобы мы увидели, насколько он милосерден и прекрасен. Потом мы начнем видеть, что это более высшее свойство относительно меня. И так мы приходим к состоянию, что это и наполняет, и исправляет, и наполняет.
3: Рав дал примеры того, что я могу впечатлиться внешними делами, которые делает товарищ. Посмотри, как он пишет, как одно, другое. Он говорил о том, что нужно перенять у них устремление к Творцу. Почему же он мне приводит пример, что кто-то пишет? Так вот, как через все это научиться впечатлиться внутренней частью товарищей?
4: Лейб котевлану льет иуди, немдад лефи апулот.
2: Лейб пишет нам, быть евреем — это значит выполнять внутренние действия человека. Я хочу добавить, что мы должны прилагать больше усилий, чтобы связывать намерение с действием. Не может быть намерение без действия, и не может быть действие просто физическим, без того, чтобы мы направляли намерение ради отдачи. И это главное. Тора, которая приводит к действию, это связь, соединение, выйти из желания получать для себя и работать только ради отдачи.
3: Слышал, что каждый товарищ нужно смотреть на его только хорошие свойства и выискивать такие свойства, которым можно завидовать. И это касается каждого товарища.
2: Итак, мы создаем кли, что Творец может дать нам нечто новое.
3: К любому действию нужно добавить намерение. И свет в нем исправит.
2: И перейдем к следующей части урока. Сначала споем.

да, да.

0: Казашур, Килу Токшата, Овер Хаим Шлемим, Гильгуль.
1: Такой урок, как будто за час вся жизнь пролетела, целый кругооборот. Столько разных впечатлений. Написал: по мере подобия свойств с Творцом ты познаешь из своих келим, кто же такой он. Ты чувствуешь не его, ты чувствуешь свои исправленные келим. Все чувствуется в наших келим и только.
2: Итак, друзья, сейчас мы войдем в урок с Равом. Это часть, дополнительная часть урока, это урок 7 в нашей серии уроков. И здесь мы будем смотреть приблизительно полчаса урок, и мы увидим, что первые 10 минут где-то Рав начинает говорить о цели учебы, о притяжении света, о качестве усилия, о том, как мы делаем это вместе. Поэтому прежде всего это прекрасная возможность для нас настроиться и правильно войти в изучение птихи. Затем Рав уделяет время тому, чтобы повторить, прежде чем он начинает новую тему, он делает повторение буквально с четырех стадий прямого света вплоть до разбиения. Мы думаем, это прекрасная возможность для всех нас войти в эту непрерывность учебы. Мы обратили внимание, что последние уроки есть меньше вопросов. Это, естественно, когда мы начинаем разбирать цимцумбет и дальше, мы видим, что меньше вопросов. Именно сейчас есть возможность, давайте будем вместе с Равом. Он делает полное такое повторение, и исходя из этого мы хотим чертить вместе с Равом. И если есть вопросы, записывайте их. Это прекрасная возможность. Потом мы выделим время для ответов на вопросы. И надеемся, что так вот мы соберемся все вместе в этой учебе. Прекрасная возможность для повторения. И следите за тем, как Рав нас ведет. Появляются вопросы, записывайте. Потом мы уделим этому время. Давайте вместе войдем в урок с Равом.
1: Когда человек приходит на урок и слушает, и читает, и входит в группу, где говорится о цели творения, цели жизни, тогда он в соответствии со своими усилиями начинает пробуждать окружающий свет из своего корня, корня своей души. Душа спустилась, облачилась в тело, и сейчас есть отличие между тем, где она находится сейчас, и ее источником. И тогда в той мере, в которой человек стремится к источнику, он пробуждает на себя в той же самой мере окружающий свет. Ормакив. И это происходит во время учебы. Во время учебы. А потом в своей обычной жизни, когда он выходит с урока, все зависит от того, как он продолжает. То есть насколько он сам организует свою жизнь, свой распорядок. Каббалисты учится, как правило, по утрам. Если человек учится с 3 до 6 утра, 2,5-3 часа, то этого достаточно для того, чтобы привлечь окружающий свет на протяжении дня. Только на этот самый день. Это как правило. Это не означает, не касается начинающих. И это не потому, что они слабые, а потому что нужно привыкать и могут войти в это потом. Важно, что в начале окружающие света, даже если человек учится раз в неделю, два раза в неделю, по мере его продвижения он должен делать все больший вклад, потому что этот ормакив в начале, он действует с большей интенсивностью, как бы с большей силой. А потом постепенно он как бы ослабевает. Он не по-настоящему ослабевает, просто он начинает действовать на большие детали, которые человек не чувствует. И поэтому новички, они в большом впечатлении от всего происходящего, а потом потихонечку это впечатление начинает рассеиваться. И это не значит, что свет ослабевает. Просто работа света в человеке становится как бы более точечной и более внутренней. То есть и по причинам нужно вкладываться все больше и больше. И поэтому, кто на самом деле хочет правильно прикладывать свои усилия, то Бааль Сулам пишет в предисловии к учению 10 сферот, приблизительно в 15 пункте, может быть, где-то раньше, о том, что тот, кто не достигает Творца, то есть раскрытия высшего мира, потому что не приложил достаточного качества или количества усилий. Количество усилий можно измерить часами. Поэтому если человек учится, ну вот как мы сейчас говорили, допустим, 3 часа по утрам, и еще свободное время, которое у него есть по вечерам, вкладывается в распространение. Например, преподает или переводит, или пишет статьи на протяжении недели. В субботу у него внутренний распорядок работы вместе с группой, то относительно количества он покрывает все необходимое, в то время как качество зависит от того, насколько он с большей глубиной и скрупулезностью занимается вопросом, для чего я учусь, что я хочу от этой учебы, кроме знания, кроме просто восприятия материала. И проблема, и тут пишет Бааль Сулам, она больше не в качестве, не в количестве. То есть количество соблюдает много людей, и тем не менее к духовному, приходит намного меньше. По крайней мере, меньшее количество людей. Все потому что не прикладывают достаточное качество усилий. И потому что не вкладывают силы в том, чтобы выяснить вопрос, для чего я учусь. И все, что делает человек, должно быть направлено только на одну цель. И поэтому мы заботимся, чтобы группа постоянно работала бы над тем, чтобы возбуждала в себе вопрос, для чего. Зачем? И для этого у нас есть различные средства. Может, косвенные, вспомогательные средства. Мы в них тоже вкладываем много сил. Это то, что связано с внутренней групповой деятельностью. И относительно количества, каждый вкладывает какое-то количество, а вот качество зависит от того, насколько люди объединяются во время учебы, насколько их мысли присоединяются друг к другу. И для этого мы должны выполнять групповые действия. Это то, что делали каббалисты на протяжении всех поколений, тут ничего нового нет. Это не новинка. Рабаш рассказывал, насколько Бааль Сулам гулял со своими учениками. Мы вчера, например, были на экскурсии. Он гулял в горах Иерусалима, он гулял в Кармеле. На горах Кармеле, был на горе Тавор. Есть еще действия по субботам, например. Поэтому количество и качество — это два основных момента, о которых надо заботиться. Тут еще раз речь не идет о начинающих. Новички должны учиться так, как они могут, насколько могут, пока не войдут. Но, в общем, я не скрываю, что тот, кто хочет серьезно продвигаться к духовному, ему, да, надо будет прилагать усилия. Ты хочешь чего-то, не находящегося в этом мире, находящегося выше, в высшем мире. В нашем мире ты хочешь быть богаче всех или умнее всех, сколько нужно сил прилагать. А тут ты хочешь быть более умным, чем все умники, и более богатым, чем все. Это касается и богатства, и всего то, что есть у всех. Знаешь, и что, для этого не надо работать? И поэтому такой поверхностный подход тоже хорошо, в виде хобби тоже продвигает к цели, но все-таки нужно прилагать силы для тех, кто хочет прийти к цели. Есть те, кто завершают за 3-5 лет, а есть те, кому нужно 20 лет, есть те, кому и 40 будет недостаточно. Но усилия, любые усилия, которые прилагает человек, оно не уходит в пустоту. Все остается в душе, все, что он сделал, все, что он прочел, все входит в душу. Это ничто не исчезает в реальности. И все, что ты изучаешь, попадает в душу. Как есть такой вечный склад. Это такой банк, равного которому нет. И тогда, даже если проходишь кругообороты, так ты уже движешься с тем имуществом, которое, в принципе, выстроил. Да, решимо. Да, понятно, здесь связано с решимо. И тогда человек продолжает уже совсем в другой плоскости относительно людей, которые не прикасались к каббале. И тоже все, кто начинали учиться, у них тоже бывает, ну, как есть особое состояние, что они учатся в теле, учатся без тела. Тут есть сложные моменты. Еще вопросы? Все всем понятно. Хорошо. У нас урок номер 7. И тема его «Мир Ацилут». Итак, мир Ацелут. Мы с вами учили, что Творец сотворил кли, 4 стадии прямого света. Кли наполнилось светом, и называется он мир бесконечности Оламенсов. Затем это кли делает первое сокращение, изгоняет свет. Затем кли с помощью экрана приходит к намерению ради отдачи, чтобы стало важным не получение, а было важным отдача Творцу. И насколько он может, он получает ради отдачи. В этом цель. Что делаем дальше? Что происходит дальше? С помощью экрана Малхут или творение наполняется, как в мире бесконечности, и когда наполнится, это будет называться окончательное исправление. Гмарацику. Это первое. Второе. Все, что мы выяснили. Как это происходит? Происходит это с помощью порцуфов, то есть с помощью порций, которые получаем. Эту же малхут мы сейчас рисуем с ее кетером. Хохма, бина, хесед, гура, тиферет. Нецахот, Исот, Малхут. И говорим, что наполнить эту Малхут можно до Тиферет, то, что называется Тох. Парцов Галь-Гальта первый.
3: Парцов Аб, Хохма, Парцов Хак, Саката Бина, Майльон, Бойли. Они заполняют Гальгальту пятью парцуфами, и называется это мир Адам Кадмон. Он заполняет Гальгальту от ее П до Табора. Но ниже, то есть часть от Малхут, если мы возьмем Малхут и поделим ее, тогда часть, которая называется Тох, наполняется, а часть Сов все еще пуста. И наша цель — как наполнить Сов. Для этого у нас есть парцуф Саак. У этого парцуфа есть возможность спуститься вниз своими никудот. Парцуф Саак спускается вниз. То есть к той части кли, которую наполнить невозможно светом хохма напрямую, и передает туда, это называется парцуф никудот, никудот десак. И он отдает туда свет хасадим. Этот свет хасадим наполняет тут все это место. Затем этот, все это пространство, наполненное светом хасадим, приводит к сокращению цимцум. Мы называем это сокращением цимцум.
2: И тогда свет хасадим может проявиться только до определенного места, которое называется парса. Он также может пройти и ниже. Но где находится парса? Если мы поделим этот парцуф никудот десак на кетер хухма бина хэцет гура тиферет нецо от исот малхут, то именно в тиферет проходит парса, и там заканчиваются отдающие килим. Затем приходит еще парцуф, который называется Нихудот десак, катнут, до сих пор. Нихудот, катнут, Нихудот десак. Это не Нихудот десак, это мир Никудим. Мир и Никудим, он распространяется только до парсы, и он, в общем-то, здесь ничего особенного не делает, но в этом месте. Но когда он хочет выйти в Гадлуте, то он проходит парсу, и здесь происходит разбиение. Мы учили, для чего производит это разбиение. Почему так высшие силы устроили, что здесь произошло разбиение килим? Мы говорили о том, что тут есть килим, хесед гура тиферет, нецахот и сот малхут. Хесед гура тиферет — это отдающий килим, нецахот и сот малхут — получающий килим. Мы можем использовать отдающий килим, у нас нет проблем, но получающий килим мы не можем их использовать. То есть мы сделали здесь еще один шаг. В сов мы можем наполнить здесь до парсы, вот это место. это мы можем наполнить. Но как наполнить эти килим от парсы ниже, до сиюма, вот эту часть? Это проблема. Чтобы сделать это, нам нужно, чтобы внизу были отдающие килим, чтобы через них можно было наполнить получающий килим. Как это можно сделать с помощью разбиения? Что это значит? Чтобы перемешались килим хагат с килим наги. Как может быть это перемешивание? Ведь это очень разные килимы, они отличаются друг от друга. И мы говорили о том, что это возможно их перемешать с помощью разбиения, когда приходит свыше свет, свет хухма, очень большой, и тогда он из этих двух типов килим, который над парсой и под парсой, он входит в это как один свет, и все эти килим перемешиваются и теряют экран. И это называется разбиение. И перемешиваются они настолько, что все килим, все вот эти семь килим перемешаны полностью. И тогда, после этого, у нас есть надежда на то, чтобы выстроить исправление, потому что каждая кли содержит в себе все килим, и, конечно же, в каждом кли, нецеход, исуд, малхут, все получающие килим, в них всегда есть какое-то отдающее кли, через которое можно

0: дающий килим свойства, творение — это получающий килим. Что делает дальше? Если сейчас мы с помощью килим хагат исправим килимные, когда можно будет их наполнить тоже светами, которые их способны и хотят, то мы можем наполнить часть Малхут, которую нельзя было раньше наполнить, потому что здесь были только получающие килим. Теперь спустили сюда отдающий килим, и если мы исправим вот эти получающие килим с помощью отдающих килим, тогда можно будет наполнить Малхут мира бесконечности, мы придем к исправлению всей Малхут, и это называется окончательное состояние достижения цели. Пока что это система. После того, как Малхут, исправленная с экраном, и может получить все света и наполнится всем светом, она получает свет радиоотдачи, становится подобной свету, Творцу, то есть свет наполняет, наполнит ее, и творение, то есть Малхут мира бесконечности, будет называться либо общая душа, частями, которые мы являемся, мы достигнем состояния как Творец во всем, буквально в тех же свойствах, то же состояние, вечное совершенство во всем. Ну, то, что можно выразить нашим языком. После того, как клей исправлено, и есть в нем все силы быть как Творец, затем есть еще возможности подъема, состояния. Но эти вещи, которые есть за исправлениями, мы о них не говорим, потому что это относится уже к тайнам Торы. Это не для нас, потому что мы еще даже не понимаем вообще, на каком языке это можно все выразить. Как вообще можно представить это состояние, которое находится высшее состояние, когда кли наполнено светами, получает света ради отдачи, равно Творцу. Что может быть еще выше этого? Но есть еще ступени. То есть не просто это состояние называется окончание исправления килим. Кли только закончила исправлять себя. И дальше начинается нечто особенное. И об этом особенном ни одна книга не говорит, там не написано. Каббалисты пишут нам только, как достичь исправления, как исправить себя. Потому что эта наука очень практическая. Что мы должны делать здесь? То, что конкретно для нашей работы они рассказывают, объясняют. И поэтому каббалистические книги продают везде, можно их изучать, потому что эта часть, она открыта для всех. А исправление — это уже скрыто. Там есть масса Меркава, масса Берешит, об этом не говорится нигде. Это уже после конца исправления. Об этом нигде не написано. Поэтому скрытая часть, которые говорят о Каббале, это на самом деле скрыто. Поэтому нет никаких проблем открывать все книги, изучать их. Просто, прямо. И это для всех.
1: Это исправление происходит только с помощью учебы? Исправление килим.
0: Исправление с помощью светов, так же, как мы учили прежде, что не может быть, что кли изменится, если только свет в нем не изменит его. Как мы учили, что у нас есть первая стадия, это желание получать, ее наполняет свет хухма, она хочет отдавать. Понимаешь, и так далее. То есть наше изменение, оно может быть только с помощью света свыше. И вообще,

0: в этом мире ничего не меняется. Если ты хочешь вызвать какое-то изменение в этом мире, ты должен произвести изменение наверху, и тогда сверху придет добавка света, и таким образом произойдет изменение. Все программы, все, что проходит исправление, все это свыше. Все нисходит свыше, потом попадает в наш мир, как такие команды. А мы буквально как марионетки здесь. У нас нет никакой возможности здесь что-то сделать, на что-то повлиять. Поэтому мы не можем видеть завтрашний день, повлиять на него. Только если ты хочешь действительно быть хозяином завтрашнего дня, ты должен подняться на ту ступень, где определяется твой завтрашний день, там произвести исправление, и тогда ты видишь, как это реализуется, нисходит и реализуется в этом мире. Поэтому наука Каббала в этом, она действительно самая практическая наука. Человек, который обретает экран, согласно этому экрану, он может влиять на то, что происходит, и на то, что будет происходить.
1: Это приобретение возможно только с помощью учебы?
0: Обрести экран только с помощью учебы и работы в группе. Для этого мы, в общем-то, и учимся. Мы не делаем здесь ничего, никто не должен здесь сидеть просто так. Но поскольку мы хотим изменить желание, так мы учимся как-то делать наше состояние. Единственный выбор человека, кроме этого, нету ничего в нашем мире, что дано выбрать. Никто не принимает никакого решения сам и согласно этому решению что-то делает. Эти вещи пробуждаются в тебе, поскольку есть выход решимот, цепочка решимот. Слышал об этом? И согласно этим решимот происходит новое желание, что-то такое выскакивает внутри, ты реализуешь еще, еще. То есть быть прежде выхода решимот и определять то, что я хочу, и как я хочу, чтобы это было. Для этого нужно подняться на более высокую ступень, чем ты сейчас, и тогда ты определяешь себе сверху вниз. Поэтому надо быть в двух мирах, в том мире, где определяют, и в том мире, где это происходит.
1: Там, где определяют, это корень?
0: Там, где определяют, это высший мир. Вопросы?
1: А можно спонтанно происходит?
0: Нет, ничего спонтанного. Все четко, как человек должен развиваться, шаг за шагом. У каждой души есть свои пути, никто не может перескочить ступень, а так вот проходить одну за другой последовательно. Никто не может избежать этого, сбежать с этого. Каждый должен лишь ускорять свое развитие. В этом, в общем-то, и заключается наш выбор. Каждый из нас, он находится в определенном состоянии и должен достичь определенного состояния. Это находится в корне души, души скрыто от нас, и в начальном состоянии понятно, какой процесс должен пройти, и пройти этот процесс быстро, в состоянии хорошем, либо пройти в состояние в страданиях, в плохих состояниях. Это наш выбор. Но ни начало, ни конец мы не определяем. Это еще до творения, вообще до отделения душ. При разбиении Адама Ришона это было решено. Ну, друзья, одно из предложений, то, что мы слышали, это было: качество усилия зависит от того, насколько люди объединены вместе во время учебы, насколько их мысли соединяются друг с другом. И сейчас Мы приглашаем всех задать вопросы, проникнуться мыслями товарищей и помочь друг другу, чтобы у нас возникло качество усилия во время учебы. Итак, мы приглашаем всех. Покажите чертеж, пожалуйста. Итак, тут есть у нас более или менее чертеж, который Раф нам изобразил. Шореш, алиф, далит, потом сокращение, потом клин начинает работать с экраном, получение радиоотдачи, отсюда выходит парцуфим, первый парцуф — это гальгальта, абсак, мабон. Все это мир Ак, затем Никудот Десаг приводит к смешению четвертой и второй стадии. Это называется Никудот Десаг, появляется Парса, потом Цимцум Бет, потом Катнут Никудим, потом Гадлут Никудим. Там происходит разбиение. Итак, мы хотим пригласить всех товарищей задать вопросы, чтобы мы хотели здесь еще разобрать, прояснить, что нам непонятного в том повторении, которое Рав сделал. Я вижу, уже есть вопрос из Флориды. Пожалуйста.
2: Yes. So many questions, but can you explain...
1: Возникло много вопросов. Объясните, пожалуйста, важность Хагат Неи. Каков смысл? Упоминались Хагат Неи.
3: Никудот Десаг,
1: Ярдулимата. Никудот Десаг спускается вниз, верно? Мы знаем, что Парцуф Саг, когда он начал очищаться, Лиздакех, сам Парцуф вышел на Виют Бет. И у него было второе решимо, Лит Лапшут Гимл. Когда? В Гимл содержит свет Хохма. Бет только Хасадим, потому что это бина, чистая бина. Когда исчезло три решемот гимон, исчез свет хухма. И тогда чистая бина, это бет, дитлапшут, бет, давиют, она может спуститься вниз под табор, ниже табора. И ниже табора есть как бы сильное желание с авиютом далит гимон. Но бина может там находиться. И это парцуф Никудот Десаг. Парцуф любой 10 сферот. Это хет кетер хума бина нецех. Хесед гура тиферет нецех од исод малхот. Любой парцуф состоит из 10 сферот. Но мы знаем, что тиферет. В чем ее особенность? Если мы делим парцов на 10 сферот, мы можем поделить любой парцов на гар, это три первые сферы, кетер хумабина, и зад, 7 нижних сферот. Три первых сферы называются рош, 7 нижних сферот называются гуф. Гуф содержит в себе и тох, и сов. Так, в таком разделении мы говорим, что есть Кахаб и Хабат. Первые три.
3: Гимель решенот, Зайн тахтон.
1: Первые три и семь нижних. Теперь, где точка второго сокращения в бине? То есть это бина гуфа или тиферет. Надо, да, объяснить, что зерампин делится на 6 сферот, верно. Зерампин состоит из 6 сферот. Хесед, гура, тиферет,
3: нецах, год,
1: нецах,
3: год,
1: есот. 6 сферот, которые вместе составляют зерампин. Что его характеризует? У него как бы нет света хохма, там есть свет хасадим. Но, тем не менее, у нее есть кетер. И его кетер — это хесед. С точки зрения хасадим. Гвура — это его хохма. Со стороны света хасадим. Тиферет — это бина. Затем нецах — это, собственно, зерампин в зерампине. И ход — это Малхут. Есод — это как бы составляющее, общее всего это. Раф иногда называет это салатом. Берешь разные овощи, помидор, огурец, все вместе салат. Все вместе это собирается в сферу Есод. И еще Малхут, собственно, в конце. Поэтому есть такое понятие, которое называется «семь нижних», «зайн тахтонот». Так вот здесь эти семь, в семи нижних происходит разбиение, потому что есть получающий келим хагат, это верхняя часть, и есть, прошу прощения, это отдающий келим хагат, и получающий келим неги. Между ними происходит разбиение, они перемешиваются. Еще вопрос.
4: Никудо де саг
0: распространяется до сиюма. Почему они поднимаются обратно? Что там произошло? Да, никудо де саг не поднимается обратно, но решимот от этого взаимного включения бины в Малхут, они поднимаются. Что произошло у нас в Никудот Десак? Здесь это иногда трудно понять, Раф это объяснял по-разному, как Миша объяснил нам. В Никудот Десак происходит особенное состояние. Парцуф выходит на решимот бет-бет. То есть там нет совершенно света хохма. И мы находимся в таком состоянии, где решимо бедит лапшут и бедавиют. Что это значит? Это значит, что никуда десак — это парцу, который проводит только свет хасадим. Что же у нас здесь есть внизу? Вся эта история. Давайте напишем тут табур. Тут табур, тут сиюм. В этой части есть у нас четвертая стадия. Вот эти келим, сов, гальгальты. Они находятся в отторжении, они отталкивают свет, потому что парцу хочет работать ради отдачи. И поэтому, в общем-то, там тоже есть свет хасадим, не свет хухма, потому что цимцум алев свет хухма не входит, но свет хасадим, там есть с ним какое-то подобие. Они находятся в отталкивании, у них есть экран, они не получают свет, и поэтому, когда сак притягивает свет хасадим из-за решимо бет-бет, он распространяется внизу, тут есть некое соответствие и такое взаимовключение, включение между келим сов гальгальты и между парцуфом никудот десак. И тогда отсюда мы получаем новые следствия. Есть решимот, я думаю, это ты имеешь в виду. Решимот сейчас поднимаются в рож десак из всего этого знакомства между свойством бины, которое нисходит вниз, в нейды гальгальта, и келим сов гальгальты, который находится там. Они знакомятся друг с другом, и в результате этого у нас есть понимание, что необходимо парса, что необходимо произвести второе сокращение, цумцумбет. И у нас тут есть несколько пар решимот из всего, что произошло здесь, никуда десак. Есть у нас несколько пар решимот, которые поднимаются сейчас в рож десак. Прежде всего, есть решимот далит гимл, сами, которые находятся в сов гальгальта. Тут есть килим, которые хотят получать свет. Свет, хухма, они хотят наполниться, но также в результате сокращения у нас есть решимо бет алиф, сокращенные цимцумом бет. И также у нас есть решимо бет алиф, которые остались вообще наверху, еще над табуром, из которых потом у нас появится парцуф ма, потом свет выйдет, появится парцуф бон. И снизу, как ты сказал, из-под табура поднимаются два лепарышимот. Далит гимл и алиф, беталиф сокращенные, и появится оттуда два парцуфа, катнут никудим и гадлут никудим, который потом разобьется. Итак, мы переходим к латин 2.
5: Gracias por la oportunidad, amigos. La pregunta es, Si la restricción es algo elemental en todo el proceso, ¿de dónde nace?

0: se forma la restricción en la vasija.
1: Спасибо за возможность. Как создается сокращение? Как в кли появляется цимцум? И что определяет, что происходит сокращение?
2: У
1: нас есть два вида сокращения. Есть первое сокращение и второе. Вопрос, о каком ты спрашиваешь? Если про первое сокращение, то закон такой. Есть первые девять сферот.
2: Если оно тет решено,
1: девять первых сферот.
2: Малхут.
1: И Малхут. Так что значит первое сокращение? В эти сферот, где кли подобно Творцу, можно получать это первое сокращение. В Малхут получать невозможно. Свет с намерением ради получать никогда не войдет. И этот закон, он никогда не отменяется. Цимцум. Я для себя получить, ради себя получать не могу. Но ради отдачи, как мать, которая наслаждается от того, что ест ребенок, она даже повторяет движениями то, что делает ребенок. Сама она ест во время. Нет, она повторяет его движение, она не ест, но она наслаждается. Так вот, ради отдачи мы получить можем. Ради получения получать невозможно. Это цимцум алев. Второй закон, цимцум бет, происходит уже вот здесь. Это еще расширение первого сокращения. Если первый раз нельзя было получать вот здесь, внизу, в самой Малхут, нельзя было получить, то сейчас нельзя получить даже в Келим до Тиферет. Это расширение первого сокращения. Оно еще как бы более суровое. Но этот закон будет отменен, потому что и Катнут Мира Никудим, а потом Гадлут Мира Никудим. И вот эта парса, которая делит Келим на поддающий и получающий Келим, она, да, должна будет отмениться. То, что вот здесь не было достаточно силы экрана, чтобы получить экраны, это другая история. Произошло разбиение, так было свыше задумано. Мы понимаем, что весь процесс нисхождения миров сверху и света, которые на это действуют, все приходит свыше и приводит и к разбиению, и к тому, что вдруг исчезает экран, и к тому, что има вдруг почувствовала, что снизу получается получающие келим готовы получить свет, хотя на самом деле не были готовы получить. Но это другое, это процесс свыше. Тем не менее, парцуф должен прийти к гадлуту, цимцум бет отменится, и тогда свет должен был, можно было принять весь свет целиком.
2: Ликлила ми тарон, слиха.
3: Вакаша, Women Spain.
4: Gracias, amigos. Si en el rompimiento las cualidades de otorgamiento y las de recepción ya se mezclaron, ¿qué le falta a esa mezcla para que sea perfecta? ¿Cuál es la corrección que ahí se necesita?
1: Если уже было перемешение получающих и отдающих келим, так чего не достает для того, чтобы это перемешение было совершенно?
5: Ну, это уже продвинутый вопрос. Нам еще нужно много учиться. Рав будет нас учить это на следующих уроках. Ну, в одном предложении мы будем изучать мир Ацилут и что происходит в мире Ацилут. Там будет программа исправления. После того, как килим перемешали, что такое разбиение? Перемешение килим, сейчас есть путаница, нужно их выстроить заново, чтобы они начали заново работать в отдаче. И потом родится Адам Ришон, и там практически уже происходит исправление, и он тоже разобьется, и мы вследствие его разбиения в нашем усилии объединиться между собой, мы выясняем, отдающий келим и получающий келим, и эти мы, в общем-то, и производим исправление души Адама Ришона. Это будем учить дальше. Много вопросов, это прекрасно. Мы продолжим с мировым кли. Николай в Сочи.
6: Подскажите такой более общий момент. Вот мы учим, что луч света, да, изначально вошел и начался процесс. А вот по картинке создается ложное впечатление, что большая часть работы уже сделана светом, и осталась только вот маленькая часть от Парсы до Сиюма нам сделать. А вот все-таки как представить, может быть, в процентном соотношении, сколько нам осталось? Это вот 1% или 99% еще не сделано работы светом?
1: Хороший вопрос. Верно. Мы как бы приходим к исправлению до Парсы. Затем килим разбились. И теперь все вот это место требует исправления. И это то, что происходит в мир Никудим. Но если вернуться и к прошлому вопросу, он связан с твоим тоже. У нас созданы, получается, 4 вида разбитых килим. Одна часть — это чисто отдающий килим, затем чисто получающий килим. Есть получающий в отдающих и отдающий в получающих. То есть, еще раз, самые получающие левые — то, что исправить невозможно. Все эти 4 вида килим должны получить свой вид исправления. И это исправление происходит вот здесь. Здесь все еще нет миров. Мы говорили о том, что только мир Никудим, который разбился. Но есть места для миров. Помнишь, мы говорим, что Никудо Деса, они определяют места для миров. Вот в этом месте появится мир Ацелут, Брия, Ицера, Асия. Рав будет это объяснять в следующих уроках. И весь этот Соф Гальгальтем нам нужно исправить. Потом появится Адам Ришон. Он будет еще как бы расширить дальше. Но мы говорим про исправление Соф Гальгальта. Это место исправления.
3: Шай, вакаша.
5: Первый вопрос, как у Никудот вдруг возникла возможность создать парцуф? Даже то, что это бет-бет. Откуда у них появилась эта возможность? Это его название Никудот Десак. В результате того, что произошло в Никудот, когда мы дошли до Решимо бет-бет, не будем сейчас углубляться в это, но есть объяснение, мы слышали его много, что здесь при выходе света, опустошении парцуфа сак, если мы как бы увеличим вот рассмотрение, то весь парцуф на каждой ступени, которую он теряет свет, он производит зевук. Он пытается на уровне далит произвести зевук. Поднимается на гимел, тоже делает зевук. В далит он хочет свет хухма, в гимел хочет свет хухма. Вдруг на бет решимот авиют его бет, но решимот дает лапшут, оно тоже бет, и поэтому здесь есть требование только к свету хасадим. И это уникально, этого нету больше ни в каком другом состоянии. И вот это особенное состояние, которое называется решимо бет-бет, тут есть требование только к свету хасадим. Поэтому он распространяется, он старается сделать зивук. У него получается, возможно, почему? Нет проблем. Под табором нет проблем, чтобы зашел туда свет хасадим. И тогда он распространяется, поэтому распространяется свет хасадим от табора до сиума. И мы называем это распространение Никудот Десак.
1: Если можно еще раз чертеж. Ниже табора процесс сокращения цимцум бет, когда перемешиваются бет и далит. Что означает, что Малхут поднимается к Парсе? Что остается тогда ниже? Если Малхут — это Сов. Сов поднимается, то есть Сиюм поднимается? Точнее, цимцум поднимается. Не может свет распространится под парсу, потому что там нет келим. Знаешь, для того, чтобы что-то получить, нужны келим. В начале того, что говорил, были бы у нас келим, мы, когда будут, мы в них почувствуем келим. Если келим нет, и ты не можешь делать зевок на свет, ты разобьешься. Это то, что произошло, разбиение. Если у человека есть диабет, съест шоколад, что с ним будет? Ну, как минимум, скорая помощь. Нет келим. Нет келим. Поэтому свет ниже тиферет, ниже бины, не может спуститься. Иначе кли получит его для себя. А если получит для себя, будет разбиение. И поэтому... как бы якобы экран Сиума поднимается в Тиферет, и там останавливает свет, чтобы ниже нельзя было получить.
5: Здесь, в этой специфической точке, Парса — это типа как Сиум.
1: Можно сказать, даже где-то так и пишется, что Сиум поднимается в Тиферет, или Малхут поднимается в Тиферет, да?
5: Да, есть такое выражение, и твои два вопроса — это терминология. Но, по сути, ты можешь увидеть, как Бальслам описывает в ТЭС такие вещи иногда таким образом, иногда другим, но стоит просто понимать эти процессы. Еще один вопрос из Кливлами. Ну, Woman Mag 167, пожалуйста.
7: Здравствуйте, уважаемые преподаватели. Спасибо за возможность. Мы хотим уточнить. Вот когда происходит разбиение в Гадлут Никудим, это ошибочный расчет или все-таки это так специально было задумано свыше? Потому что я слышала несколько раз, вы говорили, что это специально так было задумано. И мы также учим, что это... что был расчет спуститься под Парсу. Так что это в итоге? Спасибо.
3: Кен, улай тагиди, что это хешбон ло нахон бехавана.
5: Ты можешь сказать, что это неправильный расчет, намеренный. Конечно же, все это должно произойти, все это направлено на цель, нет ничего случайного или каких-то ошибок, нет ошибок, но то, что абаваима как бы совершили ошибку якобы и провели свет дальше. Может быть, с их стороны это была ошибка, но со стороны замысла творения это не было никакой ошибки. Может, в каких-то местах ты, это описывается как ошибка. Зависит от того, как смотрит. Если мы смотрим из замысла творения, то, конечно же, это не ошибка, потому что невозможно по-другому. Давайте вернемся к тому, что Раф изобразил. Выгода от перемешения отдающих и получающих килим. Без этого разбиения это не может произойти. Нет такой возможности. Невозможно смешать вот эти килим, соединить Творца и творение. А это происходит с помощью разбиения. Если мы понимаем, что это приводит к нашей связи с Творцом в итоге, тогда, конечно, разбиение, оно положительное, оно целенаправленно. Ради этого оно и произошло. Еще вопросы?
8: Когда
1: хотим исправить получающий келим под парсой, чтобы там было наполнение, каким светом наполняется? Светом хасадим или хохма? Пока еще не говорили об этом. Свет, исправление называется свет абса. Но наполнится должно быть и светом хасадим, и светом хохма. То есть никогда свет хохма не приходит в одиночку. Он должен быть в свете хасадим. Это новое кли, кли бины, свет хасадим. Или Орхозер.
5: Просто Рав сказал, что в каждом кли есть часть отдающая, через которую можно исправить получающее кли.
1: Верно. Рав нарисовал такое сердце, да, и точку в сердце. То, что называется часть высшего, то, что предназначено начать наше исправление.
5: А сейчас мы закончим песней.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в 4.26 заходит пост 17-го Тамуза. Соберут все стаканы, не будет раздачи кофе. Мы сегодня посмотрим урок Рава от 29 мая 2002 года, который основан на статье, что означает, что Тора была дана из тьмы в духовной работе. Это находится в первом томе Рабаша на 702 странице. У нас в распоряжении 25 минут. Пожалуйста.
1: Что означает, что Тора была дана из тьмы в духовной работе? В Мидраше сказано, и сказали мудрецы, народы мира, которые не получили Тору, что была дана из тьмы. О них он говорит, ибо вот тьма покроет землю. Но Израиль, которые приняли Тору, что была дана из тьмы, как сказано, когда услышали вы голос из мрака, о них он говорит, над тобой воссияет Творец, и слава его над тобой явится. Конец цитаты. И надо понять, почему Тора дана из тьмы. И кроме того, какова причина того, что народы мира не хотели принять Тору из тьмы. И это как будто Творец сделал так специально, то есть, что Тора была дана из тьмы, чтобы народы мира не приняли ее. И также надо понять, почему Израиль приняли Тору из тьмы. Прежде всего, нам надо знать, что такое тьма в работе. А дело в том, что из-за того, что цель творения была насладить свое создание, когда человек доволен своей жизнью, это означает, что мир светит ему, то есть что он наслаждается миром. А если, страшно сказать, у него нет удовлетворения в жизни, тогда человек говорит: «Мир померк для меня».
0: Известно, что в духовной работе мы называем Израиль отдающий келим, а народы мира называются получающими келим. Поэтому, когда человек хочет приблизиться к Творцу, что означает использование отдающих келим, то он не может, потому что тело не согласно на это, ведь его тело исходит из получающего кли. Тогда человек чувствует, что мир померк для него, потому что он понимает, что если не в его силах обрести отдающие кли, он никогда не удостоится высшего света, который является светом наслаждения творений, получается, что благодаря этой тьме, которую он ощущает от того, что не может обрести отдающий келим своими силами, он получает потребность в том, чтобы кто-то помог ему обрести эти келим. А согласно правилу, нет света без кли, и нет наполнения без хисарона, получается, что сейчас он обрел потребность в свете Торы. Как сказали мудрецы, «Я создал злое начало, я создал Тору, приправу к нему». Получается, что Тора дана именно тому, у кого есть недостаток. И этот недостаток называется тьмой. И об этом написано: «Тора была дана из тьмы». Иными словами, тот, кто ощущает тьму в своей жизни от того, что у него нет отдающих келим, тогда он готов к получению Торы, чтобы благодаря Торе свет в ней вернул его к источнику. Тогда он обретет отдающие келим, и благодаря им будет готов получить благо и наслаждение. И две эти вещи заключены в Торе.
1: Первое — кли, то, что он хочет отдавать. Второе — затем он получает благо и наслаждение внутрь отдающих келим. Тогда как народы мира, которые не получили Тору, что была дана из тьмы. Народы мира в духовной работе называются то, что тело состоит из 70 народов, которые хотят Тору не потому, что они ощущают тьму, когда у них нет отдающих келим, а все желания их получающих келим, и у них нет желания выйти из-под этой власти. И они хотят Тору, чтобы добавить себе еще света, то есть еще больше наслаждения, чем то, что они получают от материальных вещей. А они хотят свойства будущего мира. Кроме этого, как сказано в книге Зоар, у пиявки две дочери, которые орут как собака, говоря: «Дай, дай, гав-вав, дай нам счастье этого мира, дай нам счастье будущего мира». То есть, что им недостаточно богатства в этом мире, они хотят также богатства будущего мира. Получается, что Тора дана именно тем, кто находится в состоянии, когда они ощущают, что желание получать властвует над ними. И они кричат из тьмы, что им нужна Тора, чтобы вывести их из тьмы, которая является властью получающих келим, на которой произошло сокращение и скрытие, чтобы в этом месте не сиял никакой свет. А это место является причиной и потребностью в получении Торы. Поэтому, поскольку Тора пришла из тьмы, Тора произвела два действия.
0: Первое — свет в ней возвращает к источнику, и тогда сокращение и скрытие исчезает из его получающих келим, и там, где были получающие келим, удостоился сейчас отдающих келим. И это то, о чем сказано: «Над тобой воссияет Творец». То есть, так же, как желание Творца отдавать, так же и человек удостаивается желания отдавать. Второе действие. После того, как удостоился отдающих келим, то есть он уже удостоился, что может выполнять действие лишма, это называется «учит Тору лишма», он удостаивается затем того, что раскрывает ему тайны Торы. Как сказал Раби Мейер, и об этом сказано: «И слава его над тобой явится», где слава его означает славу Творца, что означает раскрытие духовного. «Над тобой явится», когда человеку достаивается Тора, Исраэль и Творец едины. Но народам мира, которые не нуждаются в Торе, чтобы выйти из тьмы, получающим келим нужна Тора, чтобы добавить к богатству этого мира также и богатство будущего мира. Как сказано выше, Аф-Аф — это люди, которые находятся на уровне народов мира. И они говорят, что им нужна Тора не для того, чтобы вывести их из тьмы, а само получающее кли у них является свойством света, и хотят свет Торы, чтобы вошел в получающее кли.
1: И о них говорит Писание: «Ибо вот тьма покроет землю». То есть они не удостоятся света Торы из-за того, что свет Торы был дан из тьмы. То есть тот, кто ощущает себя во тьме, это называется свойство Исраэль. И они нуждаются в Торе, чтобы она осветила тьму в них. Они удостаиваются: «Над тобой воссияет Творец, и слава его над тобой явится». И из сказанного поймем то, что сказали наши мудрецы: главное не учение, а действие. А в трактате Кидушин сказали мудрецы: им был задан вопрос, что важнее, учение или действие. Рабби Тарфон стал отвечать и сказал: действие важнее. Стал отвечать Раби Акива и сказал: учение важнее. Стали отвечать все и сказали: учение важнее, когда учение приводит к действию. И надо понимать их слова в плане духовной работы, потому что в простом понимании на это есть много толкований. В плане работы, то есть когда мы хотим прийти к работе по отдаче и не получать для себя, нет сомнения, что нужно исполнять 613 заповедей в действии, потому что тот, кто учит Тору и не желает исполнять 613 заповедей в действии, учит мудрость, как учат внешние науки. И это, как сказали наши мудрецы, если скажет тебе человек, что есть мудрость у народов мира, верь, а что есть Тора у народов мира, не верь. Имеется в виду, что человек может учить Тору, но если он относится к народам мира и не исполняет заповеди, ведь это называется народы мира, получается, что Тора, которую он учит, называется мудрость хохма, а не Тора.
0: Поэтому тот, кто хочет работать ради отдачи, конечно же, начинает работать в свойстве действия, а затем начинает присоединять намерение. То есть присоединяет к этому намерение ради отдачи. Но как мы можем достичь намерения отдачи? Ведь известно, что человек может выполнять действия по принуждению, хотя сердце его против этого. Это значит, человек может выполнять действия по принуждению, хотя это не по его желанию. Он может преодолеть свое желание и сделать что-то без желания. Но сердце, то есть желание и стремление, человек не в силах изменить. В таком случае, если человек создан с природы получения только для себя, как он может сделать намерение ради отдачи? Ведь это против природы. И как человек может идти против своей природы и желания, которые являются лишь получающими? И как он может заставить себя и сделать намерением сердца намерение на отдачу? И более того, мы должны знать, что Тора дана для того, чтобы очистить Израиль. То есть все действия, которые мы должны выполнить, это только достичь намерения отдачи. И как можно это сделать? Ведь принуждение не действует на сердце и желание.
1: И это, как сказал мой отец и учитель, который создал Творец, чтобы делать, что означает, который создал Творец, что на это человек должен делать, то есть на то, что он создал. И надо объяснить, который создал, что сознание называется «сущее из ничего», как известно, что имеется в виду желание получать, чтобы делать, относятся к творениям, то есть они должны поставить на это намерение ради отдачи. Это значит, что все, что творения должны сделать, это только чтобы у них была возможность построить намерение ради отдачи. И это называется, который создал Творец, чтобы делать. И это действие относится к творениям. И из сказанного можно объяснить вышеупомянутое высказывание, что важнее учение или действие, что здесь речь не идет о действии, которое должны исполнить нижние. Ведь нет сомнения, что без действия нет ничего, потому что вначале всего следует исполнять 613 заповедей в действии. Но следует объяснить это в самой Торе, потому что Тора называется учением. И на вопрос, что важнее, учение или действия, объяснение состоит в том, что Тора говорит о двух свойствах. Первое — со стороны законов, то есть в какой форме и каким образом нужно исполнять заповеди. Есть вопрос об объеме заповеди. Например, о цицит следует изучать законы, которые приводят Аллаха, каков должен быть размер талита и размер цицит, и подобное относительно других заповедей. Эта часть называется открытая часть Тора, поскольку эти заповеди видны глазу. И там нельзя сказать, что человек ошибается. Ведь то, что видно глазу, если человек внимателен к этому, он уже может исполнять заповеди как следует. Поэтому это называется открытая часть.
0: Второе. Часть Тора, в которой не говорится со стороны законов и правил, когда заповеди выполняются в действии, а говорится со стороны исторических событий и сказаний мудрецов, у которых нет никакой связи с 613 заповедями. Вопрос в том, какая часть Торы важнее, то есть важнее для человека, чтобы на нее больше стоило обратить внимание. И учением называется часть Торы, которая предполагает только учебу без действия. Потому что там не говорится о действии, как выполнять. Это называется учение, то есть Торы без действия. Раби Тарфон говорит, что действие важно, то есть часть Торы, где речь идет о практическом выполнении заповедей, что важнее знать законы заповедей. Раби Акива сказал, что учение важно. Ответили все и сказали, учение важно, как сказал Раби Акива. Дело в том, что учение приводит к действию.
1: И следует объяснить то, что они сказали, что учение приводит к действию. Имеется в виду, что верно, что работа начинает с части Торы, которая говорит о практическом исполнении заповеди. Но это только начало, потому что главное в Торе и заповедях, что они даны для того, чтобы очистить ими творение. И смысл этого, как сказано, что цируф, очищение, означает выход из-под власти желания получать для себя и работать только ради отдачи. И это называется, как сказано выше, свойство «то, что создал Творец, чтобы делать». И это действие, которое дано творению, называется получение для себя, чтобы у него было намерение ради отдачи. Это действие является главным в том, что нижние должны сделать, чтобы они могли получить то благо и наслаждение, которое Творец желает дать им. А для того, чтобы прийти к свойству действия, что означает, что человек должен работать только ради Творца, а не для собственной выгоды, над явной частью 613 заповедей, человек может еще с помощью преодоления и принуждения себя и исполнения 613 заповедей. Но в скрытой части, то есть намерение, это то, что отдано во власть сердца, в этом у человека нет возможности принудить себя. Иными словами, если сердце не хочет работать и любить ближнего, у человека нет никакого совета. Получается, что в этом состоянии, когда человек желает работать ради небес, а тело не согласно, человек приходит к осознанию, что он не способен собственными силами работать ради небес. Выходит, что сейчас человеку стало известно нечто новое, чего он не знал до того, как он вошел в работу по отдаче, что он абсолютный грешник, так как не хочет работать ради небес. И несмотря на то, что до того, как он вошел в работу по отдаче, он тоже знал, что он пока еще не работает ради небес. Однако тогда он думал, что то, что он не делает все ради небес, вызвано лишь нерадением и ленью. Но в тот момент, когда он захочет делать все ради небес, нет сомнения, что у него это получится.
0: Поэтому человек не был озабочен тем, что он не делает этого сейчас. И можно сказать, что это лишь от недостатка времени, но он уверен, что он способен делать все ради небес. И существует правило, что тем, что человек способен сделать, он не озабочен, так как если он способен на это, он всегда сможет это сделать, тогда как если он не в состоянии, он зависит лишь от мнения других. Тогда как сейчас, когда он вошел в работу по отдаче и приложил в этом много усилий, видит, что он не продвигается, и хуже того, из-за множества работы он впадает в отчаяние, и он видит сейчас зло в себе в такой огромной мере, что он приходит к решению, что работа по отдаче дана не для него, и это осознание есть состояние грешника. Иными словами, он сейчас знает, без тени сомнения, что тело его настаивает на своем мнении, и его нельзя поменять, чтобы оно захотело работать ради небес. И только в явных вещах, то есть в свойстве действия, он может убедить себя и делать добрые дела. Но сердце его не с ним. Поэтому только сейчас он может решить, что у него есть злое начало, ибо оно является настоящим злом против Творца. То есть оно не хочет быть работником Творца, а хочет служить лишь себе.
1: И когда человек приходит в это состояние, то есть он видит, что у него есть злое начало, тут нужно верить в то, что сказали нам наши мудрецы. Я создал злое начало, я создал Тору в приправу к нему, из-за того, что свет в ней возвращает к источнику. То есть то, что до этого было пробуждено злым началом, то есть он должен был работать ради собственной выгоды, а не ради Творца. Сейчас с помощью света Торы он возвращает его к источнику. То есть чтобы у него была способность делать действия ради небес. Это называется добрые дела. То есть только отдавать Творцу, а не ради собственной выгоды. Несказанного мы видим, что невозможно прийти к тому, чтобы совершать действия по отдаче без света Торы. Получается, что часть Торы,

0: намерение на данное действие, которое является свойством явного, что у него была способность строить намерение в сердце, чтобы оно было ради небес. Это называется действие, как сказано, которое создал Творец, чтобы делать. Как сказано выше, делать имеется в виду сердце, чтобы у человека была сила делать так, чтобы сердце захотело ради небес.
1: Перейдем к уроку от 29 мая 2002 года.
0: Прочли статью, что означает, что Тора была дана из тьмы в работе. Второй том Шлаве Сулам из недельной главы Ваикра, шестая страница. То есть, зачем была дана Тора? Тора была дана для того, чтобы прийти к действию. Что значит к действию? Что в душе человека, нешама, есть 613 частей. Изначально все 613 частей находятся в нас в неисправленном виде. Нужно исправить каждую часть. Это называется, что мы исполняем 613 этин, советов. А после этого, в той мере, в которой мы исполняем 613 советов, исправляем каждую часть из 613 частей души, и тогда в каждой части в соответствии с этим мы получаем свет, который заложен в соответствии с каждой частью этого клея. Тогда называется, что удостаивается 613 пкудин, вкудот, вкладов этих света. То есть исправляют килим и наполняют их светом. Все 620, 613, еще 7 заповедей мудрецов, все 620 частей души. И они называются действием. То есть Тора, учеба, усилия должны привести к этому действию. И тогда удостаивается получение Торы. Что такое получение Торы? Тора также называется Творец, это называется общий свет, который наполняет душу в бесконечности. Потому что из этого Кли чувствует, что такое Творец, вне Кли ощутить нельзя. Это общий свет. Тора — это тот же свет, который разделяется в общей душе на 613 частей, 600 тысяч частей, неважно, разделяется на 613 частей. Заповеди называются «Исправление каждой части». И получается, что Израиль, Тора и Творец едины. То есть в конечном счете, в окончательном исправлении, это состояние, когда Кли начинает соответствовать свету, который наполняет его, частного в каждой части, частному и общему. Когда приходит к общему исправлению, это окончательное состояние. И в такой фразе так это приводится у нас. Исраэль, да, Творец и Тора едины.
2: Кен.
0: Да.
1: Мы говорим, что мы Творца не постигаем. Творение не постигает Творца, а постигает лишь его действия. Так что такое Творец? Это ради отдачи?
0: Каждое свойство, которое не исправлено в человеке, соответствует свойству, которое исправлено в Творце. Мы не можем знать, кто такой Творец, и только из наших неисполненных.

0: Только из наших неисправленных свойств. А если мы не исправим их ради отдачи, из этого мы познаем Творца. Ты не можешь ничего познать, если это не облачается в твой килим. Ты не можешь быть неисправленным и познать Творца. В той мере, в которой ты исправлен, ты познаешь свои исправленные килим, и тогда ты познаешь, кто такой Творец. В мере подобия по форме с Творцом, ты познаешь, согласно своих килим, тогда кто он? Не его ты чувствуешь, а ты чувствуешь свои исправленные килим.
1: Почему недостаточно взять цель?
0: Это называется, каждый отвергающий отвергает в своих недостатках. Ты ценишь нечто только согласно мере исправления своих килим. Вот и все.
1: Так почему не взять это как цель, скажем, исправить мой килим? Зачем мне цель прийти к Творцу, прилепиться к Нему? Что это?
0: Ой, это очень хороший вопрос. Почему моя цель не установлена по имени исправления души, а моя цель называется словами слияния с Творцом? Из-за того, что цель должна быть обретение состояния, прийти к какому-то состоянию. Исправление килим — это не состояние, это, в общем, средство. Верно, что ты должен заниматься этим, но зачем ты исправляешь килим? Это, по сути дела, главное.
1: Какое состояние я должен представлять? Что это за состояние, если я не знаю, что это?
0: Зачем нужно исправить кли? Зачем тебе нужно исправить кли? Этим ты подобен человеку, которого спрашивают, зачем ты исполняешь запрет? Так сказали. Сказали очень хорошо. Если бы тебе сказали по-другому, ты делал бы иначе. Так ты так сказали, ты так и делаешь. Это просто совершать исправление, якобы исправление, это не будет исправлением. Просто хотеть быть хорошим парнем. Пожалуйста, ты можешь, это дело твое. Тора не требует этого. Тора требует прийти к слиянию, соответствию, быть человеком, уподобиться Адаме Высшему. А если хочешь просто быть хорошим, хорошо. Есть полно таких, которые говорят, что они хорошие.
1: Если так, то я просто не знаю, что это.
0: Зачем исправлять, я не понимаю, какая причина для исправления? Что у тебя будет от этого? Самоудовлетворение такое какое-то? Что у тебя будет?
1: Если так, то я не знаю, кто такой Творец и что это. Так что это?
0: Ты говоришь так. Мне говорят, что моя цель — прийти стать подобным Творцу, прилепиться к Нему. Он милосерден, я милосерден, он милостив, я милостив и так далее. Я не знаю, кто он, так как я буду знать, каким я должен быть. Да? Так снова ты возвращаешься к тому же вопросу. Так если ты не знаешь, кто он, как ты знаешь, что надо исправить? Ты говоришь, что ты готов заниматься только исправлениями.
1: Так почему сказано?
0: Тебе не сказали заниматься исправлениями? Так как ты будешь исправлять себя, если ты не знаешь, какой стандарт?
1: Есть группа, есть законы.
0: Какая группа закона?
1: Отдавать ближнему, любить ближнего, разве?
0: Я слушать не хочу, просто слова говоришь. Группа, законы. Все это средство к средству. Из действий твоих только познали мы тебя. С одной стороны. С другой стороны, какие действия народ может знать? Как мне знать, каким я должен быть? Зачем мне нужно раскрытие Творца? Это то, что спрашиваешь в конечном счете. Мне нужно его раскрытие, чтобы уподобиться ему, чтобы знать, каким я должен быть. Если ты для этого потребуешь его раскрытия, он раскроется тебе. Это то, что называется из лолишма прийти к лишма. Конечно, ты хочешь, чтобы он раскрылся тебе, чтобы тебе было хорошо. Но вместе с этим, вместе есть то, также какое-то отношение к нему. Ты ценишь его, ты хочешь его, и так далее. И тогда Творец раскрывается тебе. Раскрывается тоже в такой мере, чтобы он исправил тебя, а не наполнил. Просто. Что такое исправил? Когда ты видишь его свойства, а не наслаждение от него. Что такое свет исправления? Свет исправления, когда Творец передает тебе свое величие. Смотри, насколько я милосерден и насколько это хорошо. Когда ты слышишь это, тогда ты начинаешь видеть, что это свойство хорошее, что оно выше тебя. То есть его раскрытие приходит в двух видах, или как исправляющее тебя, или как наполняющее тебя.
1: Так значит, что этого недостаточно?
0: А ты в соответствии с этим должен требовать у него. Правильная молитва, когда ты требуешь у него исправления, а после этого наполнения. Так мы учим и в ТЭС тоже.
1: А что прежде? Какое первое действие, которое мне нужно?
0: Первое действие, которое ты должен сделать?
1: Мысль. Скажем, я все время делаю.
0: Невозможно заставить человека сделать какое-то действие, потому что действие у нас называется действие в желании. Желание внутри, в душевном усилии. Это усилие человек сделать не может. Это усилие или такое действие рождается в человеке как следствие его природы изначальной и меры света, которые приходят к нему свыше. Мы никогда не говорим о Кли, что Кли вдруг хочет измениться, если у него, допустим, Авиют и Решимот, и свет приходит к нему, да, в общем, вся эта комбинация работает, а оно хочет быть чем-то другим. Ты такое слышал? Нет. Так что ты говоришь, что... Что я должен делать, хочу делать? Ты не можешь установить это. Это уже в каждое мгновение уже подписано. А если ты хочешь на будущее измениться, то тебе дан только один выбор. Учеба. И с помощью учебы и группы ты добавляешь к группе дополнительное желание, не свое.
1: Желание к чему?
0: Желание божественного. Это вся причина, почему произошло разбиение на много частей. Душа могла, как она есть кли, наполненная светом, испортиться. Свет уходит, душа падает. Одна, зачем нужно 600 тысяч частей? Сказано, что легче исправлять. То есть с помощью много душ, много неисправленностей, маленьких действий, много кругооборотов, будет легче исправить. Но на самом деле, Артур. Но на самом деле не это, в чем тут дело? Что здесь, если бы душа не разделилась, у нее бы не было возможности ничего установить. То есть как кли наверху наполняется светом с его решимот, с его желаниями, со всем, что есть в нем, со светом, который действует на него. И так это подписано, все приходит свыше. И света, и килим, и желание света. И то же самое осталось бы без цветов, без желания. А потом свет приходит, пробуждает душу, то есть пробуждает кли, и кли в соответствии с этим начинает шевелиться. То, что общая душа разделилась на много частей, это дает в моей плоскости, не наверху, к чему я не могу обратиться, а в моей плоскости, где я нахожусь, дает мне возможность сделать единственное действие в свободном выборе, потому что это на моем уровне, когда я могу взять добавку желания от остальных частей, впечатлиться от них, не взять желание, взять нельзя, а впечатлиться от них. Понимаешь? То есть я, кто я, что я, как Творец дает мне, это я ничего не решаю. Я могу только к этому добавить, это кли. Представь себе кли, то, что есть у него внутри, есть, то, что свет приходит, к нему приходит. Ничего нельзя в этом изменить. Это определяет его состояние, что он думает, что он хочет, все. Но кроме этого, свободный выбор от соседнего кли впечатлиться. И это из-за того, что они соединены вместе в одном корне. Если бы не было соединены вместе, не было бы возможности. А у тебя в корне, допустим, есть два кли, они опускаются, разделяются друг от друга. И то, что один хочет соединиться и пролепиться, заразиться от другого в чем-то, ты как будто делаешь действие по объединению, как в корне, якобы. Ты вместо треугольника так, ты склеиваешь их вместе. И как будто согласно этому делаешь желание как одно. Его исправленное желание, якобы исправленное, потому что что ты берешь от товарища? Стремление к духовному, к Творцу, да? Неважно, насколько он исправлен или нет. Это ты берешь у него. То есть ты как будто соединяешь два кли вместе наверху. Это действие, которое ты можешь сделать. И все. Только это действие. И из этого, в своем свободном выборе, и из этого у тебя возникает действительно как бы два кли. В тебе одном становится два кли. Ну, ты взял от него кли. Ты взял от него и желание, и вызвал свет свыше, который относится к двум душам. Там много свет, много душ вместе, но ты, по крайней мере, два. И уже светит его и твое вместе. Ну, дорогой, это хорошая добавка. Ну и так далее.
1: Как, скажем, у меня есть товарищ Муши. Что я могу взять у него? Есть ли у него мысли, желания, знания, что...
0: Ты не можешь взять от Муши ничего. Ты можешь только впечатляться от его внешней формы, как он работает, да? Как он думает. Ты видишь, он все время пишет. Почему ты не пишешь? Он все время там записывает, потом, может быть, делает что-то дома, может, еще что-то. Исследуй, что он делает, чтобы он не знал. Чтобы впечатлиться, смотри только на хорошие вещи, на плохие закрывай глаза. Зачем тебе портить? Тебе ведь надо взять от товарища что-то хорошее, чтобы у тебя было хорошее, как будто, чтобы у тебя было топливо. Так смотри только на хорошее у него.
1: Так от того, что у меня будет топливо, я так и буду лежать?
0: Ты видишь, ты весишь 50 килограмм. Если бы ты весил бы как Герман, ты, может быть, бы спал вдвойне. Но ты хочешь силы, а спать не очень так уж. Взвешивай его так на чашу заслуг, смотри, насколько он тяжелый, и все-таки как-то старается, как хороший медвежонок такой, знаешь. Да. Нет, я говорю серьезно. Разные такие маленькие вещи, смотри. Смотри, бери от этого... Польза, это называется садить товарища на чашу заслуг. Что Тора не говорит никакой запрет, только совет для твоего личного продвижения, для твоего блага. Никто, никому не нужны эти вещи, что ты делал или не делал. Только относительно тебя идет речь о твоем личном частном исправлении. Все запреты, это чтобы тебе было хорошо. Все советы, чтобы тебе было хорошо. И все. Что судить товарища на чашу заслуг, а иначе что? Ты ему у него ничего не испортишь. Ты от него не получишь помощь, дополнительную силу. Потеря вся у тебя. Да.
1: То, что он пишет, то, что человек прилагает усилия, но не продвигается, даже отступает назад. Что он имеет в виду? Он пишет статьи. Что человек, который прилагает усилия, видит, что не продвигается, даже чувствует, что идет назад. Что именно он имеет в виду здесь?
0: Когда человек прилагает усилия и видит, что он идет назад, это признак того, что сейчас он находится в раскрытии нового кли. Где он видит назад? когда ему раскрывается кли без наполнения. Это называется, что он входит в левую линию, раскрытие нового кли, новый ахураем, и продвигается, но продвигается в негативном плане, в большей пустоте. Потом эту пустоту наполняют исправлениями и светами. Это называется, что он пока еще находится в левой линии. Потом переходит к правой. От смены правую на левую у нас есть, как мы говорим, падения и подъемы. Это не подъемы и не падения. Это просто два этапа в исправлении. Левое, правое, левое, правое. Так и идут.
1: А если человек чувствует, что находится...
0: Человек, конечно, находится в левой, чувствует, что он пуст. И ему кажется... Человек, конечно, находится в левой, чувствует, что он пуст. И ему кажется, что он пошел назад. А на самом деле он пошел назад. Он опустился дальше от духовного сейчас для того, чтобы действительно взять... более нижний килим, он опустился, его опускают. Это признак того, что он способен в конечном счете исправить эти килим тоже. Поэтому человек, у которого есть уже опыт в работе, он рад тому, что входит в отчаяние, в путаницу, в состояние, которое такое туманное. Приходят к нему такие состояния, когда он не очень ориентируется в них, так несколько рассеян. Это признак того, что ему добавляют сейчас келим. Это из опыта потом мы видим, что это так. Еще год-два.
1: А если этого не чувствую? Я нахожусь в самой лучшей группе, я лучший глава группы, у меня есть книги, есть рав.
0: Если тебе все хорошо, и ты учишься, и все так находишься в святое такое, полно, слава Богу, заповеди как гранат, это признак того, что ты недостаточно прилагаешь усилия. Или ты прилагаешь усилия физически, но не внутренне. Ты не добавляешь в поиски. И, по-видимому, ты не связан все-таки с товарищами. Ты можешь с ними работать все время. Ты можешь с ними работать все время, физически. Соединен, это называется все-таки видеть в них нечто, чего не хватает тебе. Свойство зависти, видимо, тебе не достает. Ты удовлетворяешься тем, что есть, слава Богу, у меня есть это, то прекрасно. Большое спасибо, слава Богу. Ну и все. Все хорошо. Все во благо, я нахожусь в радости. Я праведник. Да, так только правая линия. Это называется, что мы не можем расти. Человек не может расти, у него нет новых келим. Ну а что делать? Это беда. Что, допустим, это правая, понятно. Ну, скажем, это правая. То есть нужно все время быть в подъеме духа?
1: На подъеме духа ты должен видеть, что несмотря на что у тебя есть тоже такой баланс в отношении этого с левой стороны, когда тебе все время добавляют килим, а ты все время направляешь вправо, но без левой что происходит? Ты не растешь, потому что килим только от плоти, откуда они приходят, от килим, который ты хочешь выяснить, то есть не достает тебе свойства зависти. Зависть авторов приумножает мудрость. Ты не завидуешь, как он пишет, как он делает, как это, как то. Зависть без этого невозможно. Но зависть хорошая, знаешь. Не опускать товарища, который учился, как я, чтобы не делал, как я, в смысле, чтобы был, как он. Ты был, как он. Да?
0: Еще вопрос. Он пишет там, что... На самом деле, то, что чувствует тьму, он достоин раскрытия Торы. Это было в статье. Теперь, в каких-то статьях он писал, что тот, кто чувствует себя в зле, то есть ему плохо без ощущения Творца, он отдаляется от Творца. А тот, кто противоположен, хочет быть совершенным, он не думает ни о чем. И у него как бы нет потребности. Как связать эти две вещи вместе? С одной стороны, нужно...
1: Все можно связать, я не знаю. Это, дай мне два предложения, я тебя свяжу просто так. В этом нет проблемы, но в чем там по сути говорится, я не хочу тебя просто здесь произносить какие-то речи.
0: Как сейчас мы говорили, что человек должен быть, что он чувствует себя в левой линии, что он отдаляется, не продвигается.
1: Почему, если он чувствует?
0: Чувствует тьму, верно?
1: Если он чувствует тьму, не продвигается, тьма — это продвижение только в левой линии, это тот же подъем только в левой линии.
0: Он чувствует тьму, верно? Как в это время чувствует себя, что он совершенен?
1: А во время тьмы он не может чувствовать себя совершенным, иначе он не почувствует тьму. Кто сказал тебе, что он может? Кто сказал тебе, что это плохое состояние? Обязаны почувствовать тьму, что это значит? То есть, что это за тенденция, когда он опускается в тьму? Что это значит? Только так? Мы учили, что присутствовал в 12-й части, что называется, исправлениями вечера и ночи, когда начинается вечер, берут из предыдущего дня всякие лимы, совершают исправления вечером, потом можно и прочитать шма в вечерней молитве, с чем совершают исправление чтения шма перед сном, а с полуночи начинают поднимать келим до абавыима, начинают там поднимать навстречу чтения тьма к разделу жертвоприношения, что это. Если тебя множество исправлений, много всего, чтобы спуститься в тьму, работать в тьме, во тьме и совершать исправления во тьме, да? Да не просто так ты входишь в состояние, когда ты хочешь избавиться от прежней души, взять новую ступень, новую душу, и чтобы завтрашний день принес тебе новый уровень. Ты должен быть готовым с ночи. Мы это изучали. Ты спрашиваешь меня сейчас о тьме после того, как детально изучил это?
0: Я спрашиваю, как связать? Мы говорим, что есть две вещи. Что нужно все время в подъеме духа.
1: В подъеме духа ты должен быть ночью. Почему?
0: Как можно почувствовать в подъеме духа во тьме одновременно?
1: И если ты почувствуешь тьму как полезное, ты будешь радоваться ей, и ты будешь благословлять Творца, и будешь с Ним в слиянии. Будешь с Ним в слиянии, также и во тьме. Я говорю не о наших уровнях. Также и во тьме есть там исправления, как 60 дыханий лошади, да? Всякие вещи подобного рода, всякие исправления ночи, во сне, при засыпании, во всяких вещах, которые человек намеренно совершает, чтобы по-настоящему перейти от одной ступени к другой. Это очень большие вещи. Из тьмы раскрывают все особенности, затем только их исправляют, затем только добавляют намерения. Но новые желания раскрываются из тьмы.
0: Да. Так что значит, если человек радуется во тьме, значит, он уже не находится во тьме. Тьма по определению — нехорошее ощущение. Как он может быть радоваться этому? Мы так устроены, что радость нельзя взять из этого.
1: Я не могу с тобой говорить об ощущениях, потому что сегодня у тебя такие ощущения, через год-два будут другие.
0: Как быть радоваться во тьме?
1: Радоваться во тьме — это радоваться цели. Тьма — это состояние. Сейчас я нахожусь во тьме, в таком состоянии, но это не значит, что я не могу радоваться тому, к чему это меня приводит. Я могу сейчас быть в нехорошем состоянии, вместе с тем мне светит окружающий свет. Ты можешь сказать, что если мне светит хорошее будущее, то это уже подслащает мне тьму, и я не ощущаю тьму. Нет, я ощущаю тьму сейчас, я ощущаю, какие хорошие результаты будут у меня от этого в будущем. Конечно, это не та тьма, которая у тебя сейчас, когда ты чувствуешь только запутанным, пустоту, отсутствие сил, беспомощность и все. Конечно же, это не то. Есть в этом добавка будущего, духовным, называется свет веры. Но это тьма. Кто сказал тебе, что тьма должна быть такой? Раби Шимон, который спускается на ступени Шимона с рынка, он определяет на этой ступени, что он сейчас находится как Шимон с рынка, и, по всей видимости, ступень в соответствии с этим будет ступенью конечного исправления, когда он это определяет, когда находится на ступени Шимона с рынка. Понимаешь? Он не определяет это из другого состояния. Так спустился на ступень Шимона с рынка или нет? Спустился. Но кто спустился? Раби Шимон спустился. Он не превратился по-настоящему в Шимона с рынка. Он стал Раби Шимоном, который обролочился в Шимона с рынка. И то, и другое, это он находится на такой низкой ступени, но он определяет из своего состояния общего, что эта ступень должна ему принести. Все. Вы еще до Максома будете ощущать и такие состояния по-другому. Когда ты не будешь настолько пугаться падений, все состояния, которые у нас есть после Максома, мы как-то ощущаем их и до этого. Не в духовном материале, а в нашем, но как-то ощущаем. Еще будешь еще, да.
0: Написано на восьмой странице, четвертый абзац, строчка «Рацмо». Тот учит Тору и не хочет исполнять 113 заповедей в действии, учит хохму, мудрость, как учат внешние науки. Вопрос, правильно ли это для нас тоже? Тот, кто не исполняет Тору и заповеди в действии, он, по сути дела, учит только премудрость, и на самом деле не учит Тору.
1: Я могу сказать тебе только то, что Рабаш, по всей видимости, имеет в виду, насколько я понимаю. Это может быть не то, что другие объясняют, а то, что он объясняет. Тот, кто учит Тору, имеется в виду тот, кто учится быть подобным дающему Тору. А если из Торы не извлекает советы, которые быть, как стать подобным дающим Тору, тогда его Тора просто премудрость, он не учит это как действие. Ведь написано великое учение, которое приводит к действию, а он не приходит к действию, к исправлению. И тогда, если Тора не приводит к действию, так из Торы она превращается в мудрость. Это написано, мудростью народа верь. Тот, кто хочет остаться гоем, то есть то, что он учит от Торы, называется мудростью. Тот, кто хочет быть иудеем, хотя он сейчас и гой, как говорится, в желании получать. Тогда он учит по-настоящему Тору, а не мудрость. Тора — это значит, что хочет прийти с помощью обучение к святам.
0: И в таком случае, почему он потом подробнее объясняет?
1: Действием называется исправление экрана на желание, установление экрана на желание получать. Это называется действием. Что значит заповедь? Ты берешь плохое желание, превращаешь его в хорошее. Это называется исполнением заповеди. Потому что заповеди Тора, он говорит тебе, есть в них 613 советов, как исправить душу. А затем 613 кудин, вкладов, как наполнить эти заповеди, эти исправленные части светами. И в итоге, когда ты исправил все эти заповеди, все части, исполнил все заповеди, наполнил их светом, который называется Тора, тогда ты удостоишься общей Торы. А когда ты уже приходишь к исправлению всего кли, то, что раскрывается тебе по-настоящему, как общий свет, называется творец, Кадош Барху.
0: А почему же он пользуется тогда этими всем известными словами, а не...
1: Он не может пользоваться другими словами, которых не знает. Он не виноват, что ты путаешься. Вся Тора — это имена Творца. Что значит имена Творца? Это как свет облачается в кли. И кли ощущает впечатление от света, что он делает, какие у него есть свойства. Да? Он милосерден, так и ты будь милосерден. Что это значит? Если я исправляю себя на уровне милосердия, так я в этой мере ощущаю, что он милосерден. Это называется, что я пришел сейчас к познанию, чтобы раскрыть святое имя, милосердный, Рахум. Так вся Тора — это имена Творца. То есть те света, которые облачаются во мне, дают мне ощущение, кто такой Творец, ведь Творец — это всеобщность света, я получаю эту совокупность света порциями по мере моего исправления. Так в целом я получаю всю Тору, так я чувствую Творца. Потому что в целом во всех этих светах я чувствую именно его. В этом вопрос заповедей Торы и Творца, раскрывающих, называется Исраэль. И только об этом написано. Вся Тора — это имена Творца. Что это значит? Что только об этом написано во всех святых книгах. Что значит святых, которые написали над Махсом? Это называется святым, отделенным от этого мира. Все. Так если ты читаешь Тору как роман, да? Что там было между мужчинами и женщинами, между этими, и кто куда пошел, и кого убил, и кто украл, и что сделали этим, это твоя проблема. Но нужно читать Тору как имена Творца. Все. Сегодня мне задали вопрос в интернете, был у меня вопрос, но ведь написано, что каждую неделю нужно читать Хумаш, недельную главу с Раши, дважды Писание, один раз перевод. Так написано, что нужно дважды прочитать недельную главу из Хумаша и один раз толкование Раши. Но у тебя есть еще много толкований, есть 72 толкования, есть много их. Неважно, можно добавить. На самом деле, если толкование, каждый из них был большим каббалистом. Только посмотри, как он написал, что Раши не был каббалистом. Ибн Эзра, там, Бермам Хаим, источник живой воды. Есть множество по-настоящему глубоких толкований. Что делать? Читать или не читать? Но я ответил там, что и самый строгий запрет в Торе — не делай себе изваяние и изображение. Что значит изваяние и изображение? Когда ты воображаешь вместо духовного материального? Если ты читаешь недельную главу и представляешь себе вместо этого исторический рассказ, так не читай исторический рассказ. Почему это нельзя? Не делай себе изваяние, изображение. Это самый строгий запрет. Самый строгий из того, что есть в Торе. Запрещено, потому что из-за этого невозможно прийти к духовному. В этом весь запрет. Ты этим ничего не делаешь, ты не носишь ущерба Творцу, не беспокойся, и также всему миру ты ничего не делаешь. Но ты остаешься животным, как и сегодня. Ведь тогда ты просто читаешь роман. Поэтому существует запрет, поэтому нужно относиться к Торе, как будто это на самом деле имена Творца, и тогда это приведет тебя к цели. А то, что они написали таким языком, что Моше написал в таком виде, он не мог найти другого языка. не мог найти другого языка, что язык Гады, Мидраша, Аллахи, язык Каббалы. Все другие языки — это языки гораздо более трудные, чтобы выразить ими детали, все подробности и частности, которые он хотел выразить, невозможно. На других языках это почти невозможно. Так он взял этот язык. Язык, как пишут все рассказы.
0: Если никаких противоречий, мне не удается это гармонизировать. С одной стороны, он говорит, что мы все время исполняем заповеди, все, что нужно.
1: То, что ты исполняешь заповеди, накладывая тфилин, облекаешься в талит, благословляешь, делаешь все там кошерное, всякие вещи, которые делаешь, то, что ты делаешь, все заповеди на земном, на земле, потому что ты находишься в теле. Если бы не был в теле, у тебя бы не было возможности совершать эти действия, верно? Это не те заповеди, о которых написано в Торе. В Торе написано не то, чтобы это были не те заповеди. Я не говорю, когда ты находишься в теле, ты должен их исполнять, но я не говорю, что это те действия, посредством которых ты придешь к святым именам. К святым именам ты приходишь с помощью того, что ты исправляешь желание, устанавливая на него экран, получаешь у него свет, и свет, который раскрывается внутри исправленного желания, называется святым именем.
0: Не то, что он говорит, что я должен накладывать тфилин, носить кипу, все, что нужно.
1: Где он пишет, я не понимаю.
0: Не, он говорит, это заповеди в действии.
1: Что значит действие? Действие — это называется, когда ты совершаешь действие на деле, ты устанавливаешь экран на свое желание. Это называется практическими заповедями.
0: А что называется заповеди, то, что, что называется накладывать тфилин?
1: О заповедях накладывания тфилин на руку, то, что ты делаешь каждое утро, он здесь не говорит. Он говорит об исправлении желания. Он говорит об исправлении желания. Почему ты называешь практические заповеди, заповеди, которые ты исполняешь с тфилином утром? Почему ты не называешь практической заповедью то, что является твоим внутренним действием, что ты исправляешь свое желание? Если у тебя внутри 613 желаний, ты должен их исправить. Ради этого ты пришел в этот кругооборот. Ты хочешь снова пройти кругооборот? Пожалуйста, снова и снова, но ты должен будешь исправить 613 желаний своей души. Их ты должен исправить. Об этом говорит Тора. То, что в соответствии с этим ты должен также совершать действия в этом мире, это заповеди, которые в этом мире. Но ты ведь хочешь исправить себя по отношению к духовному миру. Я понимаю, но здесь есть какое-то разделение, которое...
2: Есть здесь разделение. Это разделение не должно сбивать тебя с пути. Что такое разделение? В чем я виноват, что я не Коэн и не Леви, и потому не могу исполнять заповеди Коэна и Леви в этом мире, в духовном я как раз-таки должен их исполнять. Чем я виноват, что я, допустим, не первенец и не женщина? Да, там есть такие заповеди, которых у меня нет. Я, слава Богу, допустим, еще не вдовец. И не развожусь. Ну, в духовном ты должен все заповеди эти выполнять. От А до Я. Все 620 этих желаний. Те тарах, части души, называются 613 тарях, заповеди, 7 заповедей мудрецов. Есть у нас храм, нет, я не земледелец. Знаешь, что такое быть земледельцем по Торе, ого, в то время как храм существует, какие есть там законы, какие установления. Я не работаю в храме, не приношу жертвоприношения, и я не первосвященник, нет у меня всех этих вещей. Так что здесь, в этом мире, это лишь такие символы, сколько их есть. И тот, кто вовлечен каким-то образом или как-то, как он устроен, пусть делает или не делает, это не относится к духовному пути. Ведь в духовном ты обязан исправить все 620 частей души. Это называется Тарьяк, 613 заповедей, 7 заповедей мудрецов. Все. Я не понимаю, что здесь трудного.
3: Трудно, что есть какие-то действия, которые совершают в течение дня.
2: То, что ты делаешь в своем теле или в своем животном желании, я прошу прощения, в человеческом, неважно, относительно окружающих тебя, просто как человек, который живет в этом мире, это совершенно не относится к Торе, это не относится к продвижению, к Творцу. Скажи мне, пожалуйста, скажем, 10 тысяч лет назад в нашем мире жили тоже люди. И они не знали о Торе и заповедях. Да? Жили. Жили. Были у них жены, дети, всякие там места, где они жили, что-то они ели. Это относится к духовному или нет? Ну, как и твоя обычная жизнь, без кабалы, не относится к духовному. Это животное существование в этом мире. Мы не можем сказать, что это совершенно оторвано от духовного мира, не оторвано. Все здесь — это ветви. Но это желание получать, которое находится в неживом, растительном, животном, говорящем уровне этого мира, и постепенно, согласно общему времени, всей реальности, продвигается к полному исправлению в своей скорости. Потом Творец взял... Не будем говорить так, ладно, вы запутаетесь. Потом возникло состояние, когда желание получать достигло такого состояния, этого общего, когда во всех людях стало возможно, чтобы начали спускаться свыше части души. Что это значит? Что в желании получать, которое облачено во все творения, ну, я имею в виду людей, тоже начал светить свет свыше, чтобы уже выяснить желание получать, что свет светит сверху. Это называется, что входит точка в сердце. И вошла она в того, кто назывался Авраам. Затем мы знаем, что его звали Авраам. И с него уже началась группа. Его взяли, то есть он первый, кто раскрыл Творца, и за ним, после него началась вся эта плеяда учеников. Если бы не было такого, то все человечество продолжало бы без духовных выяснений, а так, согласно общему времени, всей Вселенной, реальности. От Авраама и далее в человеке появляется свобода выбора. По мере того, как светит свет, у человека есть возможность совершать какие-то действия дополнительные из себя. Из себя могу совершить какое-то действие только в объединении между душами. Так мне нужен еще кто-то рядом со мной. Я не могу, чтобы был где-то кто-то там, в Америке или в Австралии. Там тоже были индейцы в то время, как здесь был Авраам. Но у меня нет с ними связи. Мне нужен кто-то рядом со мной, чтобы был мой товарищ, чтобы я мог впечатлиться от него, что-то от него взять. С помощью этого единственная свобода выбора — только получить дополнительный хисарон от равного мне. И как было во времена Авраама, так же и в наше время. Что сказал ему Творец? «Я сделаю тебя многочисленным, как звезды, и будет многочисленным потомство твое». То есть он дал условия для свободы выбора. Поэтому должна была быть какая-то группа, близкая друг к другу, чтобы один впечатлялся от другого и смог брать один другого желания. Поэтому нет такого, чтобы был один каббалист тут, другой там. А должна быть группа, которую звали евреи. Ну, были там какие-то иракцы, персы. Начали звать их евреями, иудеями, иврим. Иврим от слова «переходящий», ведь он перешел с той стороны в Израиль, в землю Израиля. Так ты различай между этой душой, которая облачается в человека, которую ты должен исправить, и тело.
3: Я различаю. И то, что мы учимся, мы делаем ради этой души. И все-таки Авраам... Ведь он сделал обрезание, теперь целые поколения совершают такое же действие болезненное. И у меня будет ребенок, я ему тоже сделаю, но это что-то такое безумно. Для чего я это делаю?
2: Ну, успокойся, не переживай.
3: Ну, мне с этим нечего делать.
2: Ну, не страшно. Дело в том, что есть люди, ты видишь, в нашем мире, которые совершают только внешние действия, и к ним не приходит свечение свыше, и они не делают внутренних действий. Ты хочешь спросить так, в чем разница между этими людьми, два типа людей, которые делают внешние, и те, которые делают внутренние? Да? Разница очень простая. Подобие Аврааму.
3: Я не об этом спрашиваю. Спрашиваю о том, где по-настоящему есть объединение между тем, что мы совершаем только в духовном, и есть какая-то точка связи, где можно найти какую-то логику.
2: Если ты совершаешь действия в своем теле, это называется, что ты делаешь, не зная, что ты совершаешь какие-то духовные исправления, просто как человек, который учился в Ешиве, Хейдере, Колеле, такой добропорядочный еврей, он делает то, что учит, да? Так вот, ты совершаешь соответствие на своей... на своем уровне, там, где называется это не живой и святой, дом эмдек душа, ты производишь исправление, но эти исправления на уровне не живой, святой, это не дает тебе возможности расти, но это исправление. То есть так же, как сверху пришел свет, и облачился в материю, и в этой материи отпечатался, произошел отпечаток от духовного. Есть у нас в этом мире неживое, растительное и животное, и говорящие уровни, и в говорящем есть такие, кто является последователями Авраама или Геры, как это называется. Ну, потом поговорим о Герах. Так в этом неживом есть искра Авраама. Только если они их развивают. Еще не развивают, да, еще не пришло к ним свечение свыше, которое пробудило бы их духовному. Так, они совершают это исправление на уровне домемдек душа, неживой святой уровень. Это исправление, и ты не можешь его игнорировать. От этого ты не можешь жить. То есть жить — это называется добавлять. Поэтому это называется домем, неживой. Неживой — это отсутствие духовной жизни. Если ты хочешь быть выше этого, тебе нужно добавить самостоятельную работу. Это когда ты берешь желание снаружи, добавляешь от себя и единственная свобода выбора, и посредством этого вызываешь дополнительное освещение свыше или вбираешь дополнительное свыше того, что приходит. И тогда ты уже входишь в исполнение духовных заповедей. И следует различать между этими вещами. Поэтому это называется работа Творца. Каббала — это и есть, в общем-то, работа Творца. Тогда ты входишь в работу Творца. А так ты находишься в исполнении заповедей обученных людей, которые получили воспитание. Одно, в общем-то, не противоречит другому. Должно быть и то, и другое. Но тот, кто находится только на уровне неживом и святом, кажется, что ты его обесцениваешь. Ведь для него важно только это. Если есть что-то еще важное, то это уже становится не таким важным. И мы видим, те, кто по-настоящему начинают учить внутреннюю часть, они начинают пренебрегать внешним настолько, что человек, который по-настоящему там выполнял заповеди, всякие вещи, начинает изучать каббалу, и вдруг он забывает, что ему еще что-то нужно. Ну, по привычке он там выполняет еще всякие вещи, но если это не есть по привычке, то его голова уже в облаках, то, что называется, по-настоящему, в облаках там наверху, и мы видим, что материальное действие, в этом он слабеет. И в работе, и в

0: семье, все эти вещи. Весь он, если он связан с духовным, то он пренебрегает материальным. Они вроде правы, те, кто говорят, что тот, кто изучает Каббалу, по-настоящему не выполняет как следует вот эти физические заповеди в этом мире. Они правы в этом? И мы видим, что это так. Давайте не будем скрывать эти вещи. Это то, что происходит. Так что нужно исследовать, почему это явление существует. Либо мы учим что-то нехорошее, не дай Бог, либо мы ошибаемся, учим это неправильно, либо это явление, которое происходит естественно, может быть, потом это каким-то образом вернется на другой ступени, в другом исполнении, там, взаимном, духовном и в материальном. Но эти вещи ты не можешь игнорировать. Это то, что есть. Нам нужно учиться.
1: Почему мы соглашаемся с таким явлением? Не спрашиваю, почему оно существует, а почему мы соглашаемся?
0: Почему мы соглашаемся или не соглашаемся? В духовном нет такого, согласиться или не согласиться. В духовном есть определение состояния, в котором я нахожусь. Так же, как мы учили вчера, приходит ко мне свет, особый свет, который удерживает меня на какой-то ступени. Ну, тогда вор, приходит ко мне свет. Еще меньше этого, тогда я становлюсь грабителем. Приходит ко мне еще меньше, больше свет, тогда я становлюсь праведником. Все зависит от меры света, который мне светит. Ты можешь сказать: ой-ой-ой, я грабитель, ой, что же делать? Тебе ничего не поможет. Ведь состояние, оно состояние само по себе, и ты даешь ему имя. Все, дал имя, не можешь изменить его. Ты можешь обманывать себя и можешь приклеить ярлык к этому состоянию, что ты праведник, но это не поможет. Хотя бы все будет иначе, но чем то, что ты говоришь. Но почему мы этому не сопротивляемся? Почему мы соглашаемся с этим? Я говорю о состоянии самом по себе, а не о том, как я должен на него реагировать. Я говорю о том, что я хочу того или нет, и согласен я с этим или нет. Такое состояние. Так это происходит. Что человек, который начинает заниматься внутренним, пренебрегает внешним, материальным, практически полностью. Ну, почти до конца.
1: И с этим ничего не поделать?
0: Этого я не говорил. Я сейчас не хочу говорить о том, что делать. Но в этом они правы. То, что так происходит внешне. И я тоже вижу, что это так. Я согласен с ними, что это то, что происходит. И наоборот, люди, которые изучали Каббалу правильно и пренебрегали вот этими физическими заповедями, да, вследствие этого, а потом забыли, что такое правильная учеба, и вернулись к какой-то там псевдокабале. Начинают выполнять заповеди, становятся ортодоксами. Я вижу все эти изменения, весь спектр возможностей. Так что я говорю тебе о явлении и не говорю о том, что оно хорошее или нехорошее. Я не определяю, как лев, который нападает, там, задирает свою добычу. Это хорошо или нехорошо? Это природа, сделал я, сделал. Ведь это природа, она обязывает его. Так же и у нас природа, в которой мы сейчас находимся, каждое мгновение обязывает нас так себя вести. Это было известно во всех поколениях, что это так. Есть об этом много рассказов, что вдруг увидели в окно, что кто-то зажигает свечу в шаббат. И говорится, все эти рассказы 300-400 лет назад, я не думаю, что это ложь, что это придумали там противники Каббалы. Нет. Я говорю, серьезно, эти явления, они известны, я видел их, я ощущал их на себе. Что это за вещи, почему это так? Об этом поговорим, но есть у этого причина и есть определенное намерение свыше. Все, что делается, делается свыше. Это прежде всего. Как нам нужно к этому относиться? Нужно ли вести себя

0: от урока и что мы реализуем в наших десятках.
1: Все состояние кли определяется с отношением кли света. И если мы хотим что-то изменить, только с помощью изменения этого света, который станет добавкой кли, и это воодушевление от товарищей.
0: Главное, что мы изучали вокруг света Торы, действия, что предваряет что, что ведет к чему. И, в общем, мы должны добавить намерение к действию. И любое желание, которое в нас есть, переделать его на ради отдачи. По крайней мере, желать этого.
2: Рав
1: говорил в начале урока, что Тора дана, чтобы прийти к действию. Что такое действие? Это вопрос, который был у меня во время урока, и сейчас он продолжается.
0: Чувствую, что есть и свет, и кли, и вся реальность между одним и другим. Мы как бы посередине выбираем, смотрим, и мы удостоились права быть частью всей этой истории.
1: Брать от товарища стремление к Творцу, как пример, чтобы он был для меня примером. И видеть в товарище только хорошие вещи, чтобы они были для меня примером.
0: Надо прийти к осознанию средств, средств исправления, исправления келим. И цели. Как говорилось, обретение состояния, дойти к какому-то из состояния, это не само состояние, это средство. Ты должен об этом позаботиться, но главное, как ты исправляешь кли.
1: Да, как и сказали товарищи, я впечатлился от упражнения, которое Рав дал, какое отношение должно быть к товарищу, учиться из хороших его свойств. И в продолжение этого отношения к ученикам, у которых уже есть опыт, как мы должны работать относительно разных таких неясных состояний, что мы должны видеть, чтобы это добавляло нам келим.
0: Никак не могу изменить ни себя, ни свое состояние, ни свои ощущения. Это просто потеря времени всем этим заниматься. Надо понять, что все есть результат действия света на кли. Поэтому единственная возможность продвигаться в духовном — это увеличивать кли. А для этого есть товарищ. Можно у них перенять желание, не внутреннее, но можно ими впечатлиться внешними действиями и получить в соответствии внутреннее впечатление.
1: Если ты хочешь проверить себя, то смотри на себя другими глазами, а не своими глазами. Мы слышали, что свет исправления — это свет его величия, чтобы мы увидели, насколько он милосерден и прекрасен. Потом мы начнем видеть, что это более высшее свойство относительно меня. И так мы приходим к состоянию, что это и наполняет, и исправляет, и наполняет.
0: Рав дал примеры того, что я могу впечатлиться внешними делами, которые делает товарищ. Посмотри, как он пишет, как одно, другое. Он говорил о том, что нужно перенять у них устремление к Творцу. Почему же он мне приводит пример, что кто-то пишет? Так вот, как через все это научиться впечатлиться внутренней частью товарищей.
1: Лейб пишет нам, быть евреем — это значит выполнять внутренние действия человека. Я хочу добавить, что мы должны

0: прилагать больше усилия, чтобы связывать намерение с действием. Не может быть намерение без действия, и не может быть действие просто физическим, без того, чтобы мы направляли намерение ради отдачи. И это главное. Тора, которая приводит к действию, это связь, соединение, выйти из желания получать для себя и работать только ради отдачи.
1: Слышал, что каждый товарищ нужно смотреть на его только хорошие свойства и выискивать такие свойства, которым можно завидовать. И это касается каждого товарища.
0: Итак, мы создаем кли, что Творец может дать нам нечто новое.
1: К любому действию нужно добавить намерение. И свет в нем исправит.
0: И перейдем к следующей части урока. Сначала споем.

0: Каза шиур, килу токшата, овер хаим шлемим, гильгульчик.
1: Такой урок, как будто за час вся жизнь пролетела, целый кругооборот. Столько разных впечатлений. Написал по мере подобия свойств с Творцом, ты познаешь из своих келим, кто же такой он. Ты чувствуешь не его, ты чувствуешь свои исправленные келим. Все чувствуется в наших келим и только.
2: Итак, друзья, сейчас мы войдем в урок с Равом. Это часть, дополнительная часть урока, это урок 7 в нашей серии уроков. И здесь мы будем смотреть приблизительно полчаса урок, и мы увидим, что первые 10 минут где-то Рав начинает говорить о цели учебы, о притяжении света, о качестве усилия, о том, как мы делаем это вместе. Поэтому прежде всего это прекрасная возможность для нас настроиться и правильно войти в изучение птихи. Затем Рав уделяет время тому, чтобы повторить, прежде чем он начинает новую тему, он делает повторение буквально с четырех стадий прямого света вплоть до разбиения. Мы думаем, это прекрасная возможность для всех нас войти в эту непрерывность учебы. Мы обратили внимание, что последние уроки есть меньше вопросов. Это, естественно, когда мы начинаем разбирать цимцумбет и дальше, мы видим, что меньше вопросов. Именно сейчас есть возможность, давайте будем вместе с Равом. Он делает полное такое повторение, и исходя из этого мы хотим чертить вместе с Равом. И если есть вопросы, записывайте их. Это прекрасная возможность. Потом мы выделим время для ответов на вопросы. И надеемся, что так вот мы соберемся все вместе в этой учебе. Прекрасная возможность для повторения. И следите за тем, как Рав нас ведет. Появляются вопросы, записывайте. Потом мы уделим этому время. Давайте вместе войдем в урок с Равом.
1: Когда человек приходит на урок и слушает, и читает, и входит в группу, где говорится о цели творения, цели жизни, тогда он в соответствии со своими усилиями начинает пробуждать окружающий свет из своего корня, корня своей души. Душа спустилась, облачилась в тело, и сейчас есть отличие между тем, где она находится сейчас, и ее источником. И тогда в той мере, в которой человек стремится к источнику, он пробуждает на себя в той же самой мере окружающий свет. Ормакив. И это происходит во время учебы. Во время учебы. А потом в своей обычной жизни, когда он выходит с урока, все зависит от того, как он продолжает, то есть насколько он сам организует свою жизнь, свой распорядок. Каббалисты учится, как правило, по утрам. Если человек учится с 3 до 6 утра, 2,5-3 часа, то этого достаточно для того, чтобы привлечь окружающий свет на протяжении дня. Только на этот самый день. Это как правило. Это не означает, не касается начинающих. И не потому, что они слабые, а потому что нужно привыкать и могут войти в это потом. Важно, что в начале окружающие света, даже если человек учится раз в неделю, два раза в неделю, по мере его продвижения он должен делать все больший вклад, потому что этот ормакив в начале, он действует с большей интенсивностью, как бы с большей силой. А потом постепенно он как бы ослабевает. Он не по-настоящему ослабевает, просто он начинает действовать на большие детали, которые человек не чувствует. И поэтому новички, они в большом впечатлении от всего происходящего, а потом потихонечку это впечатление начинает рассеиваться. И это не значит, что свет ослабевает. Просто работа света в человеке становится как бы более точечной и более внутренней. То есть и по причинам нужно вкладываться все больше и больше. И поэтому, кто на самом деле хочет правильно прикладывать свои усилия, то Бааль Сулам пишет в предисловии к учению 10 сферот, приблизительно в 15-м пункте, может быть, где-то раньше, о том, что тот, кто не достигает Творца, то есть раскрытия высшего мира, потому что не приложил достаточного качества или количества усилий, количество усилий можно измерить часами. Поэтому если человек учится, ну вот как мы сейчас говорили, допустим, 3 часа по утрам, и еще свободное время, которое у него есть по вечерам, вкладывается в распространение. Например, преподает или переводит, или пишет статьи на протяжении недели. В субботу у него внутренний распорядок работы вместе с группой, то относительно количества он покрывает все необходимое, в то время как качество зависит от того, насколько он с большей глубиной и скрупулезностью занимается вопросом, для чего я учусь, что я хочу от этой учебы, кроме знания, кроме просто восприятия материала. И проблема, и тут пишет Бааль Сулам, она больше не в качестве, не в количестве. То есть количество соблюдает много людей, и тем не менее к духовному, приходит намного меньше. По крайней мере, меньшее количество людей. Все, потому что не прикладывают достаточное качество усилий. И потому что не вкладывают силы в том, чтобы выяснить вопрос, для чего я учусь. И все, что делает человек, должно быть направлено только на одну цель. И поэтому мы заботимся, чтобы группа постоянно работала бы над тем, чтобы возбуждала в себе вопрос, для чего, зачем. И для этого у нас есть различные средства. Может, косвенные, вспомогательные средства. Мы в них тоже вкладываем много сил. Это то, что связано с внутренней групповой деятельностью. И относительно количества, каждый вкладывает какое-то количество, а вот качество зависит от того, насколько люди объединяются во время учебы, насколько их мысли присоединяются друг к другу. И для этого мы должны выполнять групповые действия. Это то, что делали каббалисты на протяжении всех поколений. Тут ничего нового нет. Это не новинка. Рабаш рассказывал, насколько Бааль Сулам гулял со своими учениками. Мы вчера, например, были на экскурсии. Он гулял в горах Иерусалима, он гулял в Кармеле, на горах Кармеле, был на горе Тавор. Есть еще действия по субботам, например. Поэтому количество и качество — это два основных момента, о которых надо заботиться. Тут еще раз речь не идет о начинающих. Новички должны учиться так, как они могут, насколько могут, пока не войдут. Но, в общем, я не скрываю, что тот, кто хочет серьезно продвигаться к духовному, ему, да, надо будет прилагать усилия. Ты хочешь чего-то, не находящегося в этом мире, находящегося выше, в высшем мире. В нашем мире ты хочешь быть богаче всех или умнее всех, сколько нужно сил прилагать. А тут ты хочешь быть более умным, чем все умники, и более богатым, чем все. Это касается и богатства, и всего то, что есть у всех. И что, для этого не надо работать? И поэтому такой поверхностный подход тоже хорошо, в виде хобби тоже продвигает к цели, но все-таки нужно прилагать силы для тех, кто хочет прийти к цели. Есть те, кто завершают за 3-5 лет, а есть те, кому нужно 20 лет, есть те, кому и 40 будет недостаточно. Но усилия, любые усилия, которые прилагает человек, оно не уходит в пустоту. Все остается в душе, все, что он сделал, все, что он прочел, все входит в душу. Это ничто не исчезает в реальности. И все, что ты изучаешь, попадает в душу. Как есть такой вечный склад. Это такой банк, равного которому нет. И тогда, даже если проходишь кругообороты, так ты уже движешься с тем имуществом, которое, в принципе, выстроил. Да, решимо. Да, понятно, здесь связано с решимо. И тогда человек продолжает уже совсем в другой плоскости относительно людей, которые не прикасались к кабале. И тоже все, кто начинали учиться, у них тоже бывает, как есть особое состояние, что они учатся в теле, учатся без тела. Тут есть сложные моменты. Еще вопросы? Все всем понятно. Хорошо. У нас урок номер 7. И тема его «Мир Ацилут». Итак, мир Ацелут. Мы с вами учили, что Творец сотворил кли, 4 стадии прямого света. Кли наполнилось светом, и называется он мир бесконечности Оламенсов. Затем это кли делает первое сокращение, изгоняет свет. Затем кли с помощью экрана приходит к намерению ради отдачи, чтобы стало важным не получение, а было важным отдача Творцу. И насколько он может, он получает ради отдачи. В этом цель. Что делаем дальше? Что происходит дальше? С помощью экрана Малхут или творение наполняется, как в мире бесконечности, и когда наполнится, это будет называться окончательное исправление. Гварацику.
3: Давай.
1: Это первое. Второе. Все, что мы выяснили. Как это происходит? Происходит это с помощью порцуфов, то есть с помощью порций, которые получаем. Эту же малхут мы сейчас рисуем с ее кетером. Хохма, бина, хесед, гура, тиферет. Нецахот и сод Малхут. И говорим, что наполнить эту Малхут можно до Тиферет, то, что называется Тох. Парцов Галь-Гальта первый.
3: Парцов Аб, Хохма, Парцов Хак, Сак это Бина, Майльон, Бойли. Они заполняют Гальгальту пятью парцуфами, и называется это мир Адам Кадмон. Он заполняет Гальгальту от ее П до Табора. Но ниже, то есть часть от Малхут, если мы возьмем Малхут и поделим ее, тогда часть, которая называется Тох, наполняется, а часть Сов все еще пуста. И наша цель — как наполнить Сов. Для этого у нас есть парцуф Сак. У этого парцуфа есть возможность спуститься вниз своими никудот. Парцуф Сак спускается вниз. То есть к той части кли, которую наполнить невозможно светом хохма напрямую. И передает туда, это называется парцуф никудот. Никудот десак. И он отдает туда свет хасадим. Этот свет хасадим наполняет тут все это место. Затем этот, все это пространство, наполненное светом хасадим, приводит к сокращению цимцум. Мы называем это сокращением цимцум.
2: И тогда свет хасадим может проявиться только до определенного места, которое называется парса. Он также может пройти и ниже. Но где находится парса? Если мы поделим этот парцуф никудот десак на кетр хухма бина хэцет гура тиферет нэцэ от исот малхут, то именно в тиферет проходит парса, и там заканчиваются отдающие килим. Затем приходит еще парцуф, который называется Нихудот десак, катнут, до сих пор. Нихудот, катнут, Нихудот десак. Это не Нихудот десак, это мир Никудин. Мир и Никудим, он распространяется только до парсы, и он, в общем-то, здесь ничего особенного не делает, но в этом месте. Но когда он хочет выйти в Гадлуте, то он проходит парсу, и здесь происходит разбиение. Мы учили, для чего производит это разбиение. Почему так высшие силы устроили, что здесь произошло разбиение килим? Мы говорили о том, что тут есть килим, хесед гура тиферет, нецехот и сот малхут. Хесед гура тиферет — это отдающий килим, нецехот и сот малхут — получающий килим. Мы можем использовать отдающий килим, у нас нет проблем, но получающий килим мы не можем их использовать. То есть мы сделали здесь еще один шаг. В сов мы можем наполнить здесь до парсы, вот это место. это мы можем наполнить. Но как наполнить эти килим от парсы ниже, до сиюма, вот эту часть? Это проблема. Чтобы сделать это, нам нужно, чтобы внизу были отдающие килим, чтобы через них можно было наполнить получающий килим. Как это можно сделать с помощью разбиения? Что это значит? Чтобы перемешались килим хагат с килим наги. Как может быть это перемешивание? Ведь это очень разные килимы, они отличаются друг от друга. И мы говорили о том, что это возможно их перемешать с помощью разбиения, когда приходит свыше свет, свет хухма, очень большой, и тогда он из этих двух типов килим, который над парсой и под парсой, он входит в это как один свет, и все эти килим перемешиваются и теряют экран. И это называется разбиение. И перемешиваются они настолько, что все килим, все вот эти семь килим перемешаны полностью. И тогда, после этого, у нас есть надежда на то, чтобы выстроить исправление, потому что каждая кли содержит в себе все килим, и, конечно же, в каждом кли нецеход и субмалхут, все получающие килим, в них всегда есть какое-то отдающее кли, через которое можно исправить и наполнить получающее кли. То есть, когда мы разбили все это кли разбиением, есть надежда на исправление. Невозможно без разбиения, потому что именно разбиение, благодаря ему, отдающий килим проникают в получающие. Хотя само по себе состояние такое драматическое. Они потеряли экран, стали клипот, отдалились от духовного. Но все-таки есть связь между Творцом и Творением. И свойства Творца — это отдающий килим, свойства Творения — это получающий килим. Что делать дальше? Если сейчас мы с помощью килим хагат исправим килимные, когда можно будет их наполнить тоже светами, которые их способны и хотят, то мы можем наполнить часть малхут, которую нельзя было раньше наполнить, потому что здесь были только получающие килим. Теперь спустили сюда отдающий килим, и если мы исправим вот эти получающие килим с помощью отдающих килим, тогда можно будет наполнить малхут мира бесконечности, мы придем к исправлению всей малхут, и это называется окончательное состояние достижения цели. Пока что это система после того, как малхут
4: по книге «Зор народу».

0: Мы читаем из книги «Зор народу», глава БР, пункт 65. Файл можно скачать на сайте CAPTV. На сайте CAPTV можно задавать вопросы, и самые интересные будут заданы в процессе урока. «Зор Леам», глава БР, пункт 65. Гильгуль. 65-й пункт. Тот, кто приводит к смешению капель семени в чужом месте, тот, кто смешивает свою каплю с рабыней, с махалат бат Ишмаэль, то есть дурной клепой, или с дочерью чужого бога, то есть дочерью идолопоклонников, которые являются злом и тьмой, а его капля — это благо и свет, смешивает добро со злом, приступая заповедь своего господина, который сказал: «Но от древа познания добра и зла не ешь от него». 66-й пункт. Творец из того, что этот человек намешал, собирает его и приводит его в следующем воплощении для получения наказания. То есть он приводит его в теле, состоящем из добра и зла. Если он раскаялся и занимался Торой, и отделил добро от зла, ибо занимался запрещением и разрешением, скверной и чистотой, годным и негодным, и таким образом отделилось добро от зла, как сказано о нем, и создал Творец Элоким человека, написано «создал Вайцер» с двумя юдами, чтобы указать, что в человеке есть два начала – доброе и злое. И с помощью Торы он разделяет их, и Творец дает ему душу от себя, чтобы он управлял ими обоими, одним, которое добро и свет, и это будущий мир, и другим, которое зло и тьма, этот мир. Как сказано, и вдохнул в ноздри его живую душу, нешама.
1: То есть вся наша реальность происходит от того, что мы отделяем свет от тьмы. Через то, что мы можем отфильтровать факторы, относящиеся к этому миру и к будущему миру. С помощью выяснений, когда мы разъясняем свойства ради отдачи или ради получения, этим мы начинаем выстраивать себя. То, что мы изучаем в этом мире,

0: мере все это животное, то есть наша природа. Почему это называется животное? Потому что оно не растет. Оно остается все время одним и тем же. И поэтому до тех пор, пока человек не начинает пользоваться светом для того, чтобы построить себя тем, что отличает, что такое ради отдачи, что такое ради получения. И то, что ради получения он отделяет все и все время собирает эти свойства и желает быть с ними и в них построиться, как из капли семени в чреве матери начинает создаваться тело плода. Так и человек должен стараться с помощью группы, с помощью окружения, с помощью учебы, намерений, с помощью различных деяний все время добавлять себе, собирать в себе свойства ради отдачи. Таким образом, и вырисовывается в нем духовное тело. И каждый раз, когда раскрывается еще часть в отдаче, и он хочет присоединить их вместе, это называется, что происходит гильгуль, кругооборот. Когда он каждый раз видит свою новую жизнь, новые возможности для того, чтобы добавлять еще к свойству человека Адам, уподобляющемуся, отдающему.
1: 67-й пункт. «И его судят согласно заслугам и провинностям. Каждому, кто исполняет одну заповедь, дают благо. Средний, тот, заслуги которого равны его грехам. Половина заслуг внизу и половина грехов внизу. Как сказано, что за желание у тебя, и будет оно исполнено? И в чем просьба твоя? Хоть половина царства, Малхут, и выполнено будет. Иначе говоря, если есть половина Малхут, то есть половина заслуг, и выполнено будет, то есть принято желание и просьба. Полный праведник, все заслуги его наверху, а грехи внизу. Все заслуги его сохраняются для него наверху для будущего мира, и не получает он от них в этом мире ничего. А грехи его, то есть наказание за грехи его, внизу, в этом мире. Полный грешник, грехи его наверху, а заслуги внизу. Грехи его наверху, ибо взыскиваются с него в аду после того, как он умирает в этом мире, а заслуги, добрые дела, которые он совершил, внизу, ибо дают ему вознаграждение в этом мире. Среднего судит и тот, и другой, ибо как награда его, так и наказание внизу, в этом мире».
0: Конечно, все эти состояния, и полный грешник, и полный праведник, и средний, все находится в одном человеке, и он выявляет эти состояния, опознает их, ставит какие-то знаки, расставляет, чтобы все эти свойства вырисовывались в нем как совершенное тело. Наверху, внизу, посередине он каждый раз выстраивает их, повторяет все эти свойства. И вновь все с большей точностью проверяет их. И главное, отдавать себе отчет в том, что есть у него возможность каждое мгновение выяснять. Наша работа — это уберегись от зла и сделай добро. То есть это выяснение свойств Авханот, каждый раз выстраивая их вновь и вновь согласно ценностям, которые в человеке каждое мгновение меняются. И тогда человек может понять, в чем он находится, что он проходит, что для него важно, что нет. И он так играет с собой, пока не выстраивает совершенную форму Адама, человека. Конечно, есть в нем и грешник, и праведник, и средний. Для всего есть место. Но все зависит от того, с каким отношением он относится к каждому из них. Сделал ли он полное выяснение? Все это происходит результатом кругооборотов, Гильгулем. Кругообороты — это выяснение. Если человек не производит анализа, выяснений, то он не производит кругооборотов. Все это делает человек. Творец сверху не может задействовать над человеком этих кругооборотов. Если человек не требует новых свойств, не реализует их, то и не называется, что он проходит какие-то этапы, потому что все эти этапы он их определяет. То, что он выяснил, выполнил, отфильтровал, упорядочил себя. Все относительно человека, относительно Творца. Нет изменяющегося творения, в котором бы что-то происходило. То есть мы определяем, живем или нет, есть кругообороты или нет. Да.
1: 68-й пункт. Изменение имени, изменение места, изменение действия. Человек, который открыто согрешил, бывает двух уровней, то есть двух видов. Если он раскаивается открыто, как открыто согрешил, его возвращают в тот мир среди праведников, которые знают законы Творца и следят за собой, чтобы не согрешить. А если он раскаялся тайно, не возвращают его среди праведников, поскольку грех его не стирается окончательно, а возвращают его среди грешников. И грешники завидуют ему, что раскаялся он, и чтобы исполнилось сказанное о них, а глаза нечестивых истают.
0: То есть это в человеке. Или он раскаивается, так что становится ему понятно, что он сделал, находится он между грешников или между праведников, то есть какова глубина, величина, точнее, глубина познания зла проявляется, и насколько в этих его свойствах, первое, второе, третье, четвертое, он понимает содеянное, становится все раскрытым, произошедшее, или вскрытие, разумеется, относительно себя, не говорится относительно кого-то. А внутри одного человека и грешники, и праведники, и Творец, который все это устраивает. И сам человек, он чувствует, что он судит относительно тех же свойств, которые разбирает, одни наверху, одни снизу. Все эти ценности он для себя выстраивает. И поэтому в глазах праведников, в глазах грешников все это находится в нем. И мы, когда мы продвигаемся, мы видим, что мир не знает наших состояний. Все состояния духовные открыты только самому человеку.
1: 69-й пункт. И поэтому грех человека, приступившего, и повелел Творец Элоким, а нет другого повеления, то есть запрета, кроме идолопоклонства, нарушает закон, запрет идолопоклонства, составил его, то есть привел его в следующем воплощении Гильгуля из капли семени Тераха, в котором он возмутил, то есть рассердил Творца и приступил запрет идолопоклонства, ибо Терах поклонялся идолам. И из его семени вышел Авраам, который был воплощением Адама решен. Раскаялся Авраам и разбил кумиров идолопоклонства и всю еду, которую ставили перед ними. Он исправил то, что нарушил Адам и Терах, и разбил грех и здание греха, возведенное им, то есть здание клипот, которое вызвал Адам своим грехом, и поставил Творца и его шхину господствовать над всем миром.
0: Это тоже кругооборот, Гильгуль, или изменение места, изменение времени, имени, изменение действия. Человек сам определяет. Мы говорим, что первое, понимание, которое появляется в раскрытии духовного, это человек, начало человека в нас. Адам решен. Затем, когда мы начинаем раскрывать, то раскрываем духовное в Аврааме, свойство хесед, которое включает, начинает таким образом видеть себя. И тогда в нем мы начинаем строить все остальные свойства. То есть Тора рассказывает нам, как мы строим в себе Адама, человека, с помощью каких изменений. И тогда кто это Авраам? То свойство, которое называлось Адам решен, которое прошло различные этапы, и идолопоклонство, и разбиение, и грехи, и приходит к Тераху. И именно из-за того, что пришло к Тераху, начало опознавать, раскрывать это осознание зла, то свойство, против которого появляется Авраам. Всегда против раскрывающегося зла раскрывается зло, и поэтому нет Авраама без Тераха. И так все время нет без Ишмаэля, нет ничего без Исава. Так происходит продвижение и выяснение.
1: 70-й пункт. В чем он поставил Творца и его Шхину господствовать над миром? Ответ. Ибо он публично осветил имя Творца и вошел в огонь, чтобы сжечь себя, дабы исполнилось в нем в Адаме изваяние их божеств, сожгите в огне. Поскольку Адам поклонялся идолам, он считался как изваяние их божеств. И мало того, он еще вызвал раскаяние своего отца Тераха и привел его и свою мать и всех вождей того поколения в Ган-Эден, в рай. Это понятно, как человек исправляет с помощью действий, с помощью неправильного понимания себя. Вот так они исправляются, исправляют себя эти предыдущие понятия.
0: И так он очистился в огне, подобно серебру. Ведь он как царская серебряная монета, которую подделали, смешав со свинцом. Поэтому поместил он ее в огонь, и вышел свинец наружу, и это Ишмаэль. Поэтому вышел Ишмаэль забавляющимся идолопоклонством, и остался Адам, очищенный огнем. И это изменение имени, когда изменилось его имя с Адама на Авраама. Ведь когда Адам вновь воплотился, нужно было произвести ему изменение имени, изменение места и изменение действия. 71 пункт. Затем явился Ицхак, в котором воплотился Адам, и в нем он укрепился от второго греха, то есть убийства. Ибо Зоар объясняет слова, «И повелел Творец Элоким Адаму, говоря». «И повелел» — это идолопоклонство. «Адаму» — убийство. «Говоря» — это кровосмешение. «И он нарушил их все». И это привело к испытанию Ицхака ножом, то есть жертвоприношением. Как сказано, «И взял он нож, чтобы заколоть сына своего». И Адам был очищен в нем, подобно тому, кто очищает пищу от мусора. И вышел мусор наружу, и это Исав, который убивает. А пища, то есть Яков, вышел очищенный и чистый от всякого мусора. Ибо Яков — это великолепие Адама решен. Ибо он вышел чистым и очищенным от всякого мусора. 72.
1: Мы видим все это путем выяснения в каждом. Мы все эти имена, всю Тору, мы видим, что это все в каждом человеке должно пройти, все эти понятия.
0: 72. Затем явился Яаков, то есть благо и пища, которые выявились из Адама решен, и соединил он то, что и соединил он, то есть связал его с Лаваном, и стал он его рабом. Как сказано, буду служить тебе 7 лет за Рахель. И из-за того, что он заменил ее на сестру ее, служил он ему еще 7 лет, чтобы извлечь 2 капли, которые кинул Адам Ришон в чужом месте, после того, как ушел от Хавы. И это кровосмешение. И указывает это слово «говоря». И извлек он их у Лавана Арамейца. И это «говоря». Извлек он это у Лавана Арамейца. И это свойство змей, нахаш. 73-й пункт. В Аврааме, в Ицхаке и в Якове было у Адама изменение имени, изменение места и изменение действия. Изменение имени в Аврааме, изменение места в Ицхаке, изменение действия в Якове. Если это то, что говорится о нем, тогда он увидел мудрость и определил ее, увидел ее и еще испытал, и сказал он Адаму. Он принял раскаяние, тем более у других, не таких великих, как он. 74. Все это говорится об исправлении греха Адама Ришон. Еще раз. Все это говорится об исправлении греха Адама Ришон. Ибо Адам Ришон был вор, ведь хозяин сада велел ему, но от древа познания добра и зла не ешь. А он пошел и украл и съел. И поэтому исправление его, то продан будет за похищенное им, чтобы суд продал его в рабство. И это исправление начинается с Якова. Однако до того, как доходит до этого исправления, он должен пройти 3 исправления. И это изменение имени, и изменение места, и изменение действия. И тогда его продают в рабство Лавану, и от него происходит еврейский раб, который выходит на волю на 7-й год. И это свойство Рахель. И исправление еще не завершается на этом, а из этого вырастает свойство «дурной раб». И это изгнание, в которых были посланы сыны Израиля и проданы народам мира. И отсюда происходит свойство «проколотый раб», который служит срок Ювеля, то есть бины. И когда господствует бина, он выходит на волю и возвращается к своему владению. И это 3 избавления, которые произошли благодаря свету бины, то есть Ювеля.
1: Снова. Я не знаю, как это объяснить. Может быть, как-нибудь изобразим общее желание получать и сумеем отметить в нем разные понятия и части по уровням авиюта, по уровням раскрытия, но нам понятно должно быть то, что здесь Тора, Зор, это не важно, рассказывают нам, нам рассказывают о тех понятиях, которые мы должны раскрыть. Ни одно из них не будет пропущено. Изгнание. Годы рабства, подъемы, падения. Мы, в общем, должны понять, во всем процессе, о котором здесь рассказывается, в духовном процессе, мы его можем только ускорить. Мы можем только прийти к нему таким образом, что мы его желаем. Тогда мы его проходим хорошо, легко, с радостью. Но все эти понятия, из них мы выстраиваем того человека, который находится в слиянии с Творцом. Поэтому сейчас, когда мы читаем, надо искать внутри нас, как это может быть, такое понятие или этакое, или вон то, или вот это, как я его могу прояснить, постараться. Неважно, что мы не можем еще различить между Терахом, Яковом, раб, слуга, множество подробностей, постараться, чтобы это произошло. Этим мы вызываем высший свет, и потом мы видим эти понятия, они раскроются. Это недалеко от нас. Но должно быть понятно. Прежде чем мы им раскроем, рассортируем, дадим каждому из них определение, мы не сможем продвинуться. Да.
0: Относительно разных свойств, спрашивает Том из Рыховата, все ли эти свойства категории во время Зора, во время подготовки или после перехода Махсом? И если то, что постигается во время подготовки, меняется после прохода Махсома?
1: Еще прежде, чем мы проходим Махсом, мы уже начинаем различать, что есть между всеми этими именами реакция различная в нас на них. Насколько я желаю быть выше, чем мое желание на себя. Я различаю, могу различить между тем, что ради получения, и тем, что ради отдачи. Потом ангел смерти станет святым ангелом. Нету плохих желаний или хороших желаний. Есть желания ради получения и ради отдачи. И то, как я ими пользуюсь. И все различие между Аманом, Терахом, Авраамом, Элиэзером, Рахелью, Лаваном. Вся разница между ними в том, ради отдачи или ради получения и с какой мощностью. Поэтому, насколько человек старается быть в состоянии ради отдачи, понимать, познать, как-то через группу прояснить, что это такое, он будет реагировать иначе и на каждое имя, на каждое определение, настолько, что это раскроется ему во вкусах таамим. Это чуть колет, это чуть кисловато, это более приятно, это получше, это хорошо, это светит. Он начнет различать в них оттенки. Но, конечно же, после Махсома это будет ясным образом, это облачается в человека, и он раскрывает все это. Да?
0: Со строчки «И». «И все же на этом еще не завершается грех древа познания целиком. И также еще не раскрывается полное избавление, ведь остались еще свойства ханаанского раба, которые не выходят на волю даже в срок Ювеля. И они тоже относятся к потомкам греха Адама Ришон и нуждаются в исправлении».
1: То есть есть такие понятия, которые после некоторого витка, скажем, в 7 лет или 3 года, или, скажем, до вечера, как написано в Торе, или 7 дней, или 7 лет, 50 лет, Ювель, зависит от того, насколько понятий надо пройти, и вещь будет исправлена.
0: И они как раз должны выйти на свободу в свойстве самой Шмиты, потому что они не смогут воспользоваться Ювелем. И поэтому они должны ждать до конца исправления в 7-м тысячелетии. И в этот момент они тоже будут исправлены, и тогда получится, что грех древа познания исправлен целиком.
1: Есть и такие понятия тоже.
0: Выясним изменение имени, места и действия. Известно, что грех древа познания заключался в том, что Адам притянул свечение хохмы в левой линии сверху вниз, и этим отделил левую линию от правой. Как сказано, не удостоился оно зло. Для него раскрылась точка манула, замка, Как сказано, при входе грех лежит, и вместе с ее раскрытием выходят все света, и по этой причине исчезло высшее сияние, и был он изгнан из райского сада. И выходит, что Адам решен привел своим грехом к тому, что к Деним де Захар добавились Деним де Нуква, относящиеся к господству левой линии, и в состоянии разделения, которые разрушают мир.

0: идолопоклонства, ибо он прервал все их изобилие. Ибо Авраам бросился в огненную печь, чтобы отменить Диним де Захар и исполнить изваяние и божества «сожгите в огне Манула». Однако этого было достаточно только для исправления правой линии, то есть Авраама, света Хасадим, на которой не было сокращения и которым можно было получить даже в Келим де Манула. Тем не менее, левую линию, свечение Бины, вновь ставшей хохмой, он не исправил ни в чем. Ибо Келим, в которых происходит раскрытие Манулы, не могут получить хохму, поскольку она представляет собой малхут первого сокращения. И поэтому вышел из него мусор, то есть недостаток получения свечения хохмы, что подобно подделывающему царскую монету, который задерживает раскрытие гар. И этот мусор — это Ишмаэль, подобный свинцу, смешанному с серебром. И это изменение имени, ибо он разбил имя скверны, то есть чужого бога, и вернул святое имя на свое место.
1: То есть изменение имени, изменение места, изменение действия, три этих параметра, в них мы исправляем наши намерения. Все это в намерении, не в желании. Желание остается тем же желанием. Но то, как я пользуюсь желанием, по имени, месту и по действию, этим исправляется мое намерение в трех этих параметрах, в трех этих понятиях. Без этого не называется, что я исправил полностью намерение. По имени, то есть вся авая должна быть исправлена, а иногда это проходит очень много этапов, как он говорит, Арав, год Шмита, Йовель, 50-й год, и в конце 7-го тысячелетия, это имя, по имени, это должно быть, зависимо от какой высоты. Вот это у нас называется местами в духовном. То есть глубина желания определяет место. А действие, то есть я перевожу справа и слева все в среднюю линию. И Авраама я тоже должен исправлять. Все то, что развивается далее, это признак, не все было исправлено. В Аврааме, конечно, мы видим то, что вышел Ишмаэль, родился Ицхак, Эсав. То есть пока в средней линии все не будет исправлено, и все нуждается в исправлении по имени, месту и действию. И три этих понятия в каждом намерении.
0: А для того, чтобы вернуть левую линию в святость и притянуть свечение хохмы, нужно поднять Малхут в Бину, чтобы Малхут получила Келим де Бины и спрятать свойства Манулы.
1: Это пока говорят о состоянии Катнут, когда скрывают получающие Келим.
0: И это изменение места, которое произошло в Ицхаке,
1: когда поднимают Малхут в Бину,
0: когда Малхут ушла со своего места и поднялась вместо Бины. И тогда родился Ицхак, то есть левая линия. И Адам Ришон исправился в нем благодаря изменению места, произошедшему в нем. Ибо благодаря изменению места в нем Адам Ришон укрепился в левой линии. А благодаря жертвоприношению Ицхака он включился в правую. Ибо из-за того, что Манула была совершенно скрыта и произошло изменение места, вновь укрепилась левая линия без правой, от которой Исав притягивал сверху вниз. И это мусор, и отсюда происходит убийство. И поэтому и изменение места тоже не было достаточно для исправления Адама Ришон. Поэтому является Яков, то есть средняя линия, которая примиряет две линии и исправляет левую линию, чтобы она светила только снизу вверх, в свойстве свет нуквы.

0: И по этой причине хохма больше не раскрывается в левой линии Зеранпина, то есть Ицхаки, которая светит сверху вниз, как свет Захара, а затем раскрывается только в Малхут, в свойстве Рахель, поскольку она является светом Нуквы, светящим только снизу вверх. И это еврейский раб, о котором говорится, 6 лет будет служить, а на 7-й выйдет на волю. Ибо с раскрытием света Малхут, свечение Хохмы, он выходит на волю. И как сказано, буду служить тебе 7 лет за Рахель. Чтобы раскрыть свечение Хохмы, которое есть в Рахеле, то есть в Малхут, которая называется 7-я, и в ее свечении выходят рабы на свободу. И несмотря на то, что он служил еще и за Лею, главная его работа была раскрыть свет Хохма в Рахеле. И это называется изменение действия. Ибо он отменил действие в свете Захар, поскольку Нуква — бесхозная земля, и нет в ней действия, ведь она свойство покоя. И в нем вышел Адам решен, чистым, без мусора. И это исправление еврейского раба, как сказано, то продан будет за похищенное им.
1: То есть все предыдущие понятия, все они исправляются в средней линии. Весь мусор, все те вещи, которые невозможно было различить, исправить их в средней линии, их взаимовключением друг с другом, все это приходит к компромиссу. Это еще не завершение, не конец. Они приходят к компромиссу. Поэтому в каждой части, на каждом этапе средней линии есть что-то от окончательного исправления, что исправляет. А есть нечто, что пока еще не исправлено, но средняя линия прояснила это по изменению имени, по изменению места, изменению действия, 3 этих понятия вместе. В среднем линии они выясняются, и надо только до окончательного исправления подождать, чтобы можно было их исправить, всех тех, которые пока невозможно это сделать.
0: Однако этого исправления еврейского раба все еще недостаточно, ибо согрешили сыны Израиля и были изгнаны среди народов. И отсюда проколотый раб, который не желает свободы на седьмой год, и это делает его ущербным. И о нем сказано, и будет служить ему вовек, ибо он выходит на свободу лишь в настоящем свете Бины, свете 3 избавлений, которые были у Израиля от 3 изгнаний, когда они спасались при появлении света Бины над ними. Как сказано, и будет служить ему навек, навек Бины. Как сказано, в этот год юбилейный, возвратитесь вы каждый к своему владению. И все это говорится только лишь о еврейском рабе, у которого есть исправление, изменение места. И они могут получать от Малхут, подслащенной биной, или от света самой бины. Иначе происходит с ханаанским рабом, у которого нет исправления, изменения места, и манула в нем раскрыта. И поэтому он не выходит на свободу ни на 7-й год, ни в Йовель. Ибо келим де манула не могут получить от них ничего, а только лишь в конце исправления, в 7-м тысячелетии. И выходит, что до этого времени исправление древа познания не заканчивается окончательно. И поэтому заканчивает. И поэтому хороший раб, то есть еврейский раб, который выходит на 7-й год, благодаря месту, то есть изменение места Малхут, которое поднялось в Бину, привело к тому, что он смог выйти на 7-й год. А плохой, проколотый раб, который ущербен, изменение места приводит к тому, что он выходит в срок Ювеля, чтобы получить от света Бины. Но другие рабы, то есть ханаанский раб, у которого нет изменения места, будут служить им вовек. То есть они не выходят на свободу в Ювель, поскольку их келим, происходя от свойства манула, могут получить только от сокращенной малхут. И поэтому они не выходят на свободу. И исправление Адама решен не заканчивается до конца исправления, когда манула будет исправлена на своем месте, став подобной бине. И станет подобной бине, и не нужно будет более изменения места.
1: Поднять в мину и исправиться там. То есть она будет исправлена на этом месте, все понятия бины смогут воплотиться в Малхут, и тогда исправление будет для всех. А пока все это будет, всегда будут такие части, которые будут как рабы, как господа, будут как свободные, как Исраэль, как Яаков. Это в малом и большом катнут и гадлут состояниях справа и слева множество понятий. И есть все эти понятия вплоть до окончательного исправления. До самого последнего момента окончательного исправления имеются все эти понятия, то есть нет желания, в котором нельзя было бы найти, именно находятся в нем самые разные понятия, которые есть во всей Торе. И таким образом общее и частное равны в этом. Поэтому здесь он, в этом отрывке, в этой статье «Взор», он дал нам именно обзор общий вот этого в тех желаниях, которые мы выясняем, есть по уровням, по временам, по месту все эти понятия. Общее исправление цимцум алев, первое сокращение, подъем малхут в бину, потом гадлут. У нас есть только ахаб подъема, ахаб далия. Есть мифтеха, ключ, который поднимается в есот малхут. И вот так есть желания, которые мы не можем исправить их. Они остаются относящимися к святости в сокращенном виде посредством манула замка, посредством подъема снизу вверх в виде рабов, относящихся к этой работе. Они не могут свободно работать, пока не включились в бину таким образом, что они сами умеют работать, но они согласны, чтобы бина над ними властвовала. Это называется раб. А потом, в конце исправления, конечно, получают всю силу от того, что все, кроме них, исправлено. И они получают такие силы, что спускаются из бины обратно в Малхут и становятся свободными. Это уже в конце 7-го тысячелетия. И вот так происходит воплощение Гильгулим. Читаем дальше.
0: Заголовок. «Ибо мне сыны Исраэля рабы». 75-й пункт. «Ибо мне, сыны Израиля, рабы, заповедано исполнять всякого рода служба в храме. А вне храма все те действия, которые называются служба, то есть молитва, и усердствовать в заповедях Торы, ибо все это называется служба. Подобно рабу, который усердствует, служа хозяину во всем, что нужно».
1: В нашей духовной работе есть очень много понятий. Даже Коэн, Леви, Исраэль, но и прежде этого есть множество понятий. И здесь он, видимо, хочет привести к исследованию разного рода работ в храме. То есть Малхут, поднявшийся в бину, когда начинают исправлять Малхут с помощью бины, тогда свет и малхут, и влияние бины на нее, в каких желаниях, на какой высоте исправления? Коэн, Леви, Исраэль, или по высоте Неи, Хабат, Хагат.
0: 76 пункт. Поскольку назвал он сынов Израиля рабами, как сказано, ибо мне сыны Израиля рабы, мои рабы они. Рабы, ибо сказано, которых я вывел из земли египетской, чтобы служить ему, как раб, который служит хозяину, чтобы спасти его от смерти и спасшему ему от всего зла в мире.
1: Это с помощью окружающего света, которого мы ждем.
0: Раб — тот, кто исправляет свет хохмы в левой линии. Ибо по причине греха Адама решен, опустились света и келим светов хохма святости и упали в египетскую клипу. И по этой причине вынуждены были сыны Израиля быть рабами в стране египетской. И три свойства прошли выяснение левой линии, пока не завершились дарованием Торы в Нешама, Хая, Ехида, свечение левой линии, и означает исправление левой линии. Ибо вынесли они тогда с собой искры и келим свечения хохма в левой линии.
1: Потому что невозможно работать с левой линии в нефеш-ро. Должны быть света хохма, чтобы выяснить левую линию. Это те келим, которые реагируют только на свет хохма. Это получающие келим.
0: И как сказано, «Я Творец, Элоким твой, который вывел тебя из земли египетской». И это продолжение раскрытия исправления левой линии, относящихся к службе раба. А против этого есть свойство «бен» — «сын», исходящее из средней линии.
1: Он уже берет получающий келим, свойства отдачи, и делает в них ту же работу, что и выше. Это называется «бен» — «сын». Он хочет уподобиться Высшему и из этого понять его, воплотить его желание, желание Высшего.
0: 77. Сыны Израиля по отношению к Творцу называются двояко. Рабы, как сказано, «мои рабы они», а также называются сыновья, как сказано, «сыновья вы Творцу Элокиму вашему». Ибо человек, который познал Творца в общем порядке, называется раб, так как он исполняет повеление своего господина, и нет у него позволения копаться в сокровищах и секретах его дома. А тот, кто познал Творца в частном порядке, называется его возлюбленным сыном, подобно сыну, который копается в тайнах и во всех секретах его дома. Раб притягивает только свечение левой линии святости, которая исправлена лишь, чтобы светить снизу вверх в свете нуквы и вак, без какого-либо действия. Как сказано, тот, кто познал Творца в общем порядке, то есть снизу вверх, называется рабом, и нет у него позволения копаться в сокровищах и тайнах его дома, ибо его свечение относится к свету, свойству света нуквы, и запрещено ему всякое действие.
1: То есть запрещено ему из-за отсутствия масаха притягивать сверх свету вниз, сверху вниз.
0: Однако сын связан со средней линией в своем свойстве хасадим, и это свет Захар, который передается сверху вниз. Есть тут гар и действие поиска его сокровищ. Ибо он познал Творца в частном порядке, то есть связан со средней линией, подобно сыну, который копается в тайнах и во всех секретах его дома. Поскольку это свет Захар и Гар, которые передаются сверху вниз, и есть у него действие и поиск в сокровищах царя. 78. Несмотря на то, что называется он сыном, первенцем Творца, как сказано, сын мой, первенец мой Израиль. Не должен он исключать себя из законов раба, ибо он должен служить отцу своему на всех службах, представляющих славу его отца. И так должен всякий человек быть у своего отца сыном, копаться в его тайнах и знать секреты его дома, и усердствовать в них, и быть у своего отца рабом.
1: То есть это зависит от того, какие понятия. В малых понятиях, когда нет экранов, он раб, на это у него есть желание, и экраны большие, он сын, и никогда большая ступень не отменяет малые. Мы знаем, что нет исчезновения в духовном, и именно так они существуют, не стирая друг друга. Надо подыскать слова, как объяснить, в чем выгода, что даже на состоянии гадлут сохраняются все ступени катнут. Этим человек добавляет, как мы, перед окончательным исправлением, все собирается вместе. Не как одна картина, стирающая все предыдущие, а все предыдущие тоже сохраняются. И с помощью этого мы можем понять эти вещи. Он объясняет, каждый раз мы исправляем этих грешников, эти преступления и проступки, они не пропадают. Мы видим, насколько мы в них были правы или ошибались, за или против, проклинали Творца, благословляли Его. Все эти понятия и крайние, правое и левое, и прошлое, и будущее, все объединяется вместе и дает нам эту мощь, богатство раскрытия. Поэтому, даже когда приходит ступень «Бен», «Сын», ступень «Эвет», «Раб», сохраняется в ней.
0: Заголовок «Тайна раба и тайна сына». 79 пункт. Две ступени есть наверху, в которые должен облачиться человек, и они вера, и они едины. Первая — раб, вторая — сын. Ступень раба наверху называется «Господин всей земли», и это Малхут, в которой раскрывается свечение хохмы левой линии, свет Нуквы. А ступень сына наверху, сын мой, первенец мой Израиль, это Зеранпин, когда он является сыном высших Абаваима, и тогда он называется Израиль, то есть свет Захар. И все это вера. И человек должен облачиться в эти ступени сына и раба наверху, чтобы включиться в веру.
1: Все это зависит от мощности бины, действующей в Малхут.
0: Человек внизу должен сначала получить свойство раба, то есть свойство свечения хохмы от Малхут, называемый «Господин всей земли». А потом, когда он получит хасадим от Зеранпина, являющегося сыном Абаваима, они в них, хасадим в Абаваима, как свойство святов Захар и Гар. Но если у него нет ступени раба, а есть лишь ступень хасадим, они считаются для него вак без рож и совершенно не являются свойством сын. И только когда он уже достиг совершенства в хохме от Малхут, считаются хасадим Гар, и поэтому считается Малхут вратами для входа в Зеранпин. И нужно облачиться в обе из них. А в противном случае это совсем не Гар, ибо хасадим Зеранпина без хохмы Малхут — это вак. А также хохма Малхут без хасадим Зеранпина — это вак. 80-й пункт. И объясняет, что нужно быть на ступени раба, чтобы исполнять разного рода службу в молитве, которая называется служба. Подобно тому рабу, то есть свойству Малхут, которое не молчит никогда вовеки и воздает хвалу и постоянно играет зеранпину. Все работы и все вещи, которые происходят во всех мирах, все их делает и исполняет Малхут, и поэтому она называется «Господин». Ибо поскольку она находится в свойстве «раб», служая, притягивая жизнь и изобилие совершенно для всех миров, она называется «Господин всей земли». А человек, который облачается в свойства раба в Малхут, чтобы быть рабом и исполнять службу своему господину, поднимается и облачается, чтобы стать на ступень раба, и также называется господин, ибо он благословляет всеми своими службами этот мир, то есть Малхут, и оживляет ее, и потому он тоже называется господином.
1: Если он делает те же работы, тогда он называется господин.
0: 81. Теперь объясним ступень сын, бен. Счастлив удел сына, который удостоился усердствовать в познании тайн своего отца и всех секретов его дома, как единственный сын, которого отец поставил господствовать над всеми своими тайнами.
1: Почему нижний достигает высшего и называется подобному? Он сейчас называется отцом, потому что объединен с ним во всем.
0: И это слава сына, господствующего над всем. Тот, кто усердствует в Торе, чтобы познать Творца и его тайны, называется сыном Творца. И из всех небесных воинств нет никого, кто бы воспротивился, чтобы он вошел к Отцу в любое время, когда ему нужно войти. Счастлив удел его во всех мирах. И поэтому тот, кто усердствует в познании своего отца в частном порядке, в хохме, что в правой линии зеранпина, называется сын.
1: То есть в старании он еще не достиг этой ступени.
0: Да. 82 пункт. В службе, которую человек служит Творцу, есть служба, в которой человек должен включиться в оба свойства, став рабом и сыном, чтобы облачиться в Творца. Это служба молитвы, в которой человек должен быть рабом и сыном, включаясь в обе эти высшие ступени, то есть в Зерампина и Малхут, чтобы служить и исправлять молитву в свойстве раба, исполняя работу по исправлению миров, которая является ступенью раба и Малхут, и прилепить свое желание к хохме в правой линии, сливаясь со своим господином в высших тайнах, что является ступенью сына и Зерампина.
1: В этом разница между бен и раб, то есть скрытие ступени. Что значит скрытое? Из действия приходит к намерению в рожь. Если он делает те же действия, что и высший, он называется раб. Если он делает такой же расчет, как высший, он называется сын.
0: 83. Сын всегда соединяется с отцом совершенно без всякого разделения. Никто не мешает ему. Раб исполняет службу своего господина и совершает исправление миров. Обладающий обоими свойствами, и сына, и раба, как и одним целым, в одном единстве, этот человек, исправляющий всю веру, то есть Малхут, в одном целом с Зерампином, совершенно без всякого разделения и соединяющий все вместе. Этот человек, о котором Творец возглашает во всех воинствах и станах всех миров и небосводов. «Берегитесь такого-то, ибо он доверенное лицо царя, и обладает всеми тайнами своего господина. Счастлив он в этом мире, и счастлив он в грядущем мире. 84. Начиная с этого дня, этот человек известен и записан во всех мирах. Когда ему нужно, всем воинством и всем станом приказано быть у него. И Творцу никто больше не нужен, кроме него одного, то есть все миры стоят вокруг него. И пробуждается голос и возглашает об этом человеке. Хорошо единственному быть у единственного, то есть у Творца, и заниматься единственному с единственным. 85. И тайна этих двух ступеней, сына и раба, заключена в стихе. «И сказал мне, ты раб мой, Исраэль, в котором я прославлюсь. И сказал мне, ты раб мой». Это ступень раба, то есть левая линия и свойство Малхут. Это свойство сына. Исраэль — это свойство сына. Правая линия, свойство Зерампин. И когда они в одном единстве, тогда говорится, в котором я прославлюсь.
1: Надеюсь, что нам посчастливится это ощутить, пока поем вместе.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в 4.26 заходит пост 17-го Тамуза. Соберут все стаканы, не будет раздачи кофе. Мы сегодня посмотрим урок Рава от 29 мая 2002 года, который основан на статье, что означает, что Тора была дана из тьмы в духовной работе. Это находится в первом томе Рабаша на 702 странице. У нас в распоряжении 25 минут. Пожалуйста.
1: Что означает, что Тора была дана из тьмы в духовной работе. В Мидраше сказано, и сказали мудрецы, народы мира, которые не получили Тору, что была дана из тьмы. О них он говорит, ибо вот тьма покроет землю. Но Израиль, которые приняли Тору, что была дана из тьмы, как сказано, когда услышали вы голос из мрака, о них он говорит, над тобой воссияет Творец, и слава его над тобой явится. Конец цитаты. И надо понять, почему Тора дана из тьмы. И кроме того, какова причина того, что народы мира не хотели принять Тору из тьмы. И это как будто Творец сделал так специально, то есть, что Тора была дана из тьмы, чтобы народы мира не приняли ее. И также надо понять, почему Израиль приняли Тору из тьмы. Прежде всего, нам надо знать, что такое тьма в работе. А дело в том, что из-за того, что цель творения была насладить свои создания, когда человек доволен своей жизнью, это означает, что мир светит ему, то есть что он наслаждается миром. А если, страшно сказать, у него нет удовлетворения в жизни, тогда человек говорит: «Мир померк для меня».
0: Известно, что в духовной работе мы называем Израиль «отдающий келим», а народы мира называются «получающими келим». Поэтому, когда человек хочет приблизиться к Творцу, что означает использование «отдающих келим», то он не может, потому что тело не согласно на это, ведь его тело исходит из получающего кли. Тогда человек чувствует, что мир померк для него, потому что он понимает, что если не в его силах обрести отдающие кли, он никогда не удостоится высшего света, который является светом наслаждения творений, получается, что благодаря этой тьме, которую он ощущает от того, что не может обрести отдающий келим своими силами, он получает потребность в том, чтобы кто-то помог ему обрести эти келим. А согласно правилу, нет света без кли, и нет наполнения без хисарона, получается, что сейчас он обрел потребность в свете Торы. Как сказали мудрецы, «Я создал злое начало, я создал Тору, приправу к нему». Получается, что Тора дана именно тому, у кого есть недостаток. И этот недостаток называется тьмой. И об этом написано: «Тора была дана из тьмы». Иными словами, тот, кто ощущает тьму в своей жизни от того, что у него нет отдающих келим, тогда он готов к получению Торы, чтобы благодаря Торе свет в ней вернул его к источнику. Тогда он обретет отдающий келим, и благодаря им будет готов получить благо и наслаждение. И две эти вещи заключены в Торе.
1: Первое — кли, то, что он хочет отдавать. Второе — затем он получает благо и наслаждение внутрь отдающих келим. Тогда как народы мира, которые не получили Тору, что была дана из тьмы. Народы мира в духовной работе называются то, что тело состоит из 70 народов, которые хотят Тору не потому, что они ощущают тьму, когда у них нет отдающих килим, а все желания их в получающих килим, и у них нет желания выйти из-под этой власти. И они хотят Тору, чтобы добавить себе еще света, то есть еще больше наслаждения, чем то, что они получают от материальных вещей. Они хотят свойства будущего мира. Кроме этого, как сказано в книге Зоар, у пиявки две дочери, которые орут как собака, говоря: «Дай, дай, гав-вав, дай нам счастье этого мира, дай нам счастье будущего мира». То есть, что им недостаточно богатства в этом мире, они хотят также богатства будущего мира. Получается, что Тора дана именно тем, кто находится в состоянии, когда они ощущают, что желание получать властвует над ними. И они кричат из тьмы, что им нужна Тора, чтобы вывести их из тьмы, которая является властью получающих килим, на которой произошло сокращение и скрытие, чтобы в этом месте не сиял никакой свет, а это место является причиной и потребностью в получении Торы. Поэтому, поскольку Тора пришла из-за тьмы, Тора произвела два действия.
0: Первое — свет в ней возвращает к источнику, и тогда сокращение и скрытие исчезает из его получающих килим, и там, где были получающие килим, удостоился сейчас отдающих килим. И это то, о чем сказано: «Над тобой воссияет Творец». То есть, так же, как желание Творца отдавать, так же и человек удостаивается желания отдавать. Второе действие. После того, как удостоился отдающих килим, то есть он уже удостоился, что может выполнять действие лишма, и это называется «учит Тору лишма», он удостаивается затем того, что раскрывает ему тайны Торы. Как сказал Раби Мейер, и об этом сказано: «И слава его над тобой явится», где слава его означает славу Творца, что означает раскрытие духовного. «Над тобой явится», когда человек удостаивается Тора, Исраэль и Творец едины. Но народам мира, которые не нуждаются в Торе, чтобы выйти из тьмы, получающим килим нужна Тора, чтобы добавить к богатству этого мира также и богатство будущего мира. Как сказано выше, Аф-Аф — это люди, которые находятся на уровне народов мира. И они говорят, что им нужна Тора не для того, чтобы вывести их из тьмы, а само получающее кли у них является свойством света. И хотят свет Торы, чтобы вошел в получающее кли.
1: И о них говорит Писание: «Ибо вот тьма покроет землю». То есть они не удостоятся света Торы из-за того, что свет Торы был дан из тьмы. То есть тот, кто ощущает себя во тьме, это называется свойство Исраэль. И они нуждаются в Торе, чтобы она осветила тьму в них. И они удостаиваются: «Над тобой воссияет Творец, и слава его над тобой явится». И из сказанного поймем то, что сказали наши мудрецы: главное не учение, а действие. А в трактате Кидушин сказали мудрецы: им был задан вопрос, что важнее, учение или действие. Рабби Тарфон стал отвечать и сказал, действие важнее. Стал отвечать Раби Акива и сказал, учение важнее. Стали отвечать все и сказали, учение важнее, когда учение приводит к действию. И надо понимать их слова в плане духовной работы, потому что в простом понимании на это есть много толкований. В плане работы, то есть когда мы хотим прийти к работе по отдаче и не получать для себя, нет сомнения, что нужно исполнять 613 заповедей в действии, потому что тот, кто учит Тору и не желает исполнять 613 заповедей в действии, учит мудрость, как учат внешние науки. И это, как сказали наши мудрецы, если скажет тебе человек, что есть мудрость у народов мира, верь, а что есть Тора у народов мира, не верь. Имеется в виду, что человек может учить Тору, но если он относится к народам мира и не исполняет заповеди, ведь это называется народом мира, получается, что Тора, которую он учит, называется мудрость хохма, а не Тора.
0: Поэтому тот, кто хочет работать ради отдачи, конечно же, начинает работать в свойстве действия, а затем начинает присоединять намерение. То есть присоединяет к этому намерение ради отдачи. Но как мы можем достичь намерения отдачи? Ведь известно, что человек может выполнять действия по принуждению, хотя сердце его против этого. Это значит, человек может выполнять действия по принуждению, хотя это не по его желанию. Он может преодолеть свое желание и сделать что-то без желания. Но сердце, то есть желание и стремление, человек не в силах изменить. В таком случае, если человек создан с природы получения только для себя, как он может сделать намерение ради отдачи? Ведь это против природы. И как человек может идти против своей природы и желания, которые являются лишь получающими? И как он может заставить себя и сделать намерением сердца намерение на отдачу? И более того, мы должны знать, что Тора дана для того, чтобы очистить Израиль. То есть все действия, которые мы должны выполнить, это только достичь намерения отдачи. И как можно это сделать? Ведь принуждение не действует на сердце и желание.
1: И это, как сказал мой отец и учитель, который создал Творец, чтобы делать, что означает, который создал Творец, что на это человек должен делать, то есть на то, что он создал. И надо объяснить, который создал, что сознание называется «сущее из ничего», как известно, что имеется в виду желание получать, чтобы делать, относится к творениям, то есть они должны поставить на это намерение ради отдачи. Это значит, что все, что творения должны сделать, это только чтобы у них была возможность построить намерение ради отдачи. И это называется, который создал Творец, чтобы делать. И это действие относится к творениям. И из сказанного можно объяснить вышеупомянутое высказывание, что важнее учение или действие, что здесь речь не идет о действии, которое должны исполнить нижние. Ведь нет сомнения, что без действия нет ничего, потому что вначале всего следует исполнять 613 заповедей в действии. Но следует объяснить это в самой Торе, потому что Тора называется учением. И на вопрос, что важнее, учение или действия, объяснение состоит в том, что Тора говорит о двух свойствах. Первое, со стороны законов, то есть в какой форме и каким образом нужно исполнять заповеди. Есть вопрос об объеме заповеди. Например, о цицит. Следует изучать законы, которые приводят Аллаха. Каков должен быть размер талита и размер цицит. И подобное относительно других заповедей. Эта часть называется открытая часть Тора, поскольку эти заповеди видны глазу. И там нельзя сказать, что человек ошибается. Ведь то, что видно глазу, если человек внимателен к этому, он уже может исполнять заповеди как следует. Поэтому это называется открытая часть.
0: Второе. Часть Тора, в которой не говорится со стороны законов и правил, когда заповеди выполняются в действии, а говорится со стороны исторических событий и сказаний мудрецов, у которых нет никакой связи с 613 заповедями. Вопрос в том, какая часть Торы важнее, то есть важнее для человека, чтобы на нее больше стоило обратить внимание. И учением называется часть Торы, которая предполагает только учебу без действия, потому что там не говорится о действии, как выполнять. Это называется учение, то есть Тора без действия. Раби Тарфон говорит, что действие важно, то есть часть Торы, где речь идет о практическом выполнении заповедей, что важнее знать законы заповедей. Раби Акива сказал, что учение важно. Ответили все и сказали, учение важно, как сказал Раби Акива. Дело в том, что учение приводит к действию.
1: И следует объяснить то, что они сказали, что учение приводит к действию. Имеется в виду, что верно, что работа начинает с части Торы, которая говорит о практическом исполнении заповедей. Но это только начало, потому что главное в Торе и заповедях, что они даны для того, чтобы очистить ими творение. И смысл этого, как сказано, что цируф, очищение, означает выход из-под власти желания получать для себя и работать только ради отдачи. И это называется, как сказано выше, свойство «то, что создал Творец, чтобы делать». И это действие, которое дано творению, называется получение для себя, чтобы у него было намерение ради отдачи. Это действие является главным в том, что нижние должны сделать, чтобы они могли получить то благо и наслаждение, которое Творец желает дать им. А для того, чтобы прийти к свойству действия, что означает, что человек должен работать только ради Творца, а не для собственной выгоды, над явной частью 613 заповедей, человек может еще с помощью преодоления и принуждения себя и исполнения 613 заповедей. Но в скрытой части, то есть намерение, это то, что отдано во власть сердца, в этом у человека нет возможности принудить себя. Иными словами, если сердце не хочет работать и любить ближнего, у человека нет никакого совета. Получается, что в этом состоянии, когда человек желает работать ради небес, а тело не согласно, человек приходит к осознанию, что он не способен собственными силами работать ради небес. Выходит, что сейчас человеку стало известно нечто новое, чего он не знал до того, как он вошел в работу по отдаче, что он абсолютный грешник, так как не хочет работать ради небес. И несмотря на то, что до того, как он вошел в работу по отдаче, он тоже знал, что он пока еще не работает ради небес. Однако тогда он думал, что то, что он не делает все ради небес, вызвано лишь нерадением и ленью. Но в тот момент, когда он захочет делать все ради небес, нет сомнения, что у него это получится.
0: Поэтому человек не был озабочен тем, что он не делает этого сейчас. И можно сказать, что это лишь от недостатка времени, но он уверен, что он способен делать все ради небес. И существует правило, что тем, что человек способен сделать, он не озабочен, так как если он способен на это, он всегда сможет это сделать, тогда как если он не в состоянии, он зависит лишь от мнения других. Тогда как сейчас, когда он вошел в работу по отдаче и приложил в этом много усилий, видит, что он не продвигается. И хуже того, из-за множества работы он впадает в отчаяние. И он видит сейчас зло в себе в такой огромной мере, что он приходит к решению, что работа по отдаче дана не для него, и это осознание есть состояние грешника. Иными словами, он сейчас знает без тени сомнения, что тело его настаивает на своем мнении, и его нельзя поменять, чтобы оно захотело работать ради небес. И только в явных вещах, то есть в свойстве действия, он может убедить себя и делать добрые дела. Но сердце его не с ним. Поэтому только сейчас он может решить, что у него есть злое начало, ибо оно является настоящим злом против Творца. То есть оно не хочет быть работником Творца, а хочет служить лишь себе.
1: И когда человек приходит в это состояние, то есть он видит, что у него есть злое начало, тут нужно верить в то, что сказали нам наши мудрецы. Я создал злое начало, я создал Тору в приправу к нему, из-за того, что свет в ней возвращает к источнику. То есть то, что до этого было пробущено злым началом, то есть он должен был работать ради собственной выгоды, а не ради Творца. Сейчас с помощью света Торы он возвращает его к источнику. То есть чтобы у него была способность делать действия ради небес. Это называется добрые дела. То есть только отдавать Творцу, а не ради собственной выгоды. Несказанного мы видим, что невозможно прийти к тому, чтобы совершать действия по отдаче без света Торы. Получается, что часть Торы, когда человек учится не тому, что связано с судами и законами, это называется свойство действия, и потому сказано «действие важнее», то есть часть Торы, которая говорит о действии по исполнению заповеди. И потому сказано «учение важнее», то есть часть Торы, которая говорит о рассказах, и сказках, и объяснениях, толкованиях мудрецов и тому подобное. В этой части Торы нет отношения к практическим заповедям, это называется «учение». Стали отвечать все и сказали, учение важнее, когда это учение приводит к действию. Тут действие означает намерение, данное действие, которое является свойством явного, что у него была способность строить намерение в сердце, чтобы оно было ради небес. Это называется действие, как сказано, которое создал Творец, чтобы делать. Как сказано выше, делать имеется в виду сердце, чтобы у человека была сила делать так, чтобы сердце захотело ради небес.
0: Перейдем к уроку от 29 мая 2002 года.
1: Прочли статью, что означает, что Тора была дана из тьмы в работе. Второй том Шлавея Сулам. Из недельной главы Ваикра. Шестая страница. То есть, зачем была дана Тора? Тора была дана для того, чтобы прийти к действию. Что значит к действию? Что в душе человека, нешама, есть 613 частей. Изначально все 613 частей находятся в нас в неисправленном виде. Нужно исправить каждую часть. Это называется, что мы исполняем 613 эйтин, советов. А после этого, в той мере, в которой мы исполняем 613 советов, исправляем каждую часть из 613 частей души, тогда в каждой части в соответствии с этим мы получаем свет, который заложен в соответствии с каждой частью этого клея. Тогда называется, что удостаиваются 613 пкудин. Вкудот, вкладов этих света. То есть исправляют килим и наполняют их светом. Все 620, 613, еще 7 заповедей мудрецов, все 620 частей души. И они называются действием. То есть Тора, учеба, усилия должны привести к этому действию. И тогда удостаивается получение Торы. Что такое получение Торы? Тора также называется Творец, это называется общий свет, который наполняет душу в бесконечности. Потому что из этого кли чувствует, что такое Творец, вне кли ощутить нельзя. Это общий свет. Тора — это тот же свет, который разделяется в общей душе на 613 частей, 600 тысяч частей, неважно, разделяется на 613 частей. А заповеди называются исправление каждой части. И получается, что Израиль, Тора и Творец едины. То есть в конечном счете, в окончательном исправлении, это состояние, когда кли начинает соответствовать свету, который наполняет его, частного в каждой части, частному и общему. Когда приходит к общему исправлению, это окончательное состояние.

0: Только из наших неисправленных свойств. А если мы не исправим их ради отдачи, из этого мы познаем Творца. Ты не можешь ничего познать, если это не облачается в твой килим. Ты не можешь быть неисправленным и познать Творца. В той мере, в которой ты исправлен, ты познаешь свои исправленные килим, и тогда ты познаешь, кто такой Творец. В мере подобия по форме с Творцом, ты познаешь, согласно своих килим, тогда кто он? Не его ты чувствуешь, а ты чувствуешь свои исправленные килим.
1: Почему недостаточно взять цель?
0: Это называется, каждый отвергающий отвергает в своих недостатках. Ты ценишь нечто только согласно мере исправления своих килим. Вот и все.
1: Так почему не взять это как цель, скажем, исправить мой килим? Зачем мне цель прийти к Творцу, прилепиться к Нему? Что это?
0: Ну, это очень хороший вопрос. Почему моя цель не установлена по имени исправления души, а моя цель называется словами слияния с Творцом? Из-за того, что цель должна быть обретение состояния, прийти к какому-то состоянию. Исправление килим — это не состояние, это, в общем, средство. Верно, что ты должен заниматься этим, но зачем ты исправляешь килим? Это, по сути дела, главное.
1: Какое состояние я должен представлять? Что это за состояние, если я не знаю, что это?
0: Зачем нужно исправить кли? Зачем тебе нужно исправить кли? Этим ты подобен человеку, которого спрашивают, зачем ты исполняешь заповедь? Так сказали. Сказали очень хорошо. Если бы тебе сказали по-другому, ты делал бы иначе. Так ты так сказали, ты так и делаешь. Это просто совершать исправление, якобы исправление, это не будет исправлением. Просто хотеть быть хорошим парнем. Пожалуйста, ты можешь, это дело твое. Тора не требует этого. Тора требует прийти к слиянию, соответствию, быть человеком, уподобиться Адаме Высшему. А если ты хочешь просто быть хорошим, хорошо. Есть полно таких, которые говорят, что они хорошие.
1: Если так, то я просто не знаю, что это.
0: Зачем исправлять, я не понимаю, какая причина для исправления? Что у тебя будет от этого? Самоудовлетворение такое какое-то? Что у тебя будет?
1: Если так, то я не знаю, кто такой Творец и что это. Так что это?
0: Ты говоришь так. Мне говорят, что моя цель — прийти стать подобным Творцу, прилепиться к Нему. Он милосерден, я милосерден, он милостив, я милостив и так далее. Я не знаю, кто он, так как я буду знать, каким я должен быть, да? Так снова ты возвращаешься к тому же вопросу. Так если ты не знаешь, кто он, как ты знаешь, что надо исправить? Ты говоришь, что ты готов заниматься только исправлениями.
1: Почему сказано?
0: Тебе не сказали заниматься исправлениями? Так как ты будешь исправлять себя, если ты не знаешь, какой стандарт?
1: Есть группа, есть законы.
0: Какая группа закона?
1: Отдавать ближнему, любить ближнего, разве?
0: Я слушать не хочу, просто слова говоришь. Группа, законы. Все это средство к средству. Из действий твоих только познали мы тебя. С одной стороны. С другой стороны, какие действия народ может знать? Как мне знать, каким я должен быть? Зачем мне нужно раскрытие Творца? Это то, что спрашиваешь в конечном счете. Мне нужно его раскрытие, чтобы уподобиться ему, чтобы знать, каким я должен быть. Если ты для этого потребуешь его раскрытия, он раскроется тебе. Это то, что называется из лолишма прийти к лишма. Ну, конечно, ты хочешь, чтобы он раскрылся тебе, чтобы тебе было хорошо. Но вместе с этим, вместе есть то, также какое-то отношение к нему. Ты ценишь его, ты

0: хочешь его, и так далее. И тогда Творец раскрывается тебе. Раскрывается тоже в такой мере, чтобы он исправил тебя, а не наполнил. Просто. Что такое исправил? Когда ты видишь его свойства, а не наслаждение от него. Что такое свет исправления? Свет исправления, когда Творец передает тебе свое величие. Смотри, насколько я милосерден и насколько это хорошо. Когда ты слышишь это, тогда ты начинаешь видеть, что это свойство хорошее, что оно выше тебя. То есть его раскрытие приходит в двух видах, или как исправляющее тебя, или как наполняющее тебя.
1: Так значит, что этого недостаточно?
0: А ты в соответствии с этим должен требовать у него правильная молитва, когда ты требуешь у него исправления, а после этого наполнения. Так мы учим и в тест тоже.
1: А что прежде? Какое первое действие, которое мне нужно?
0: Первое действие, которое ты должен сделать?
1: Мысль. Скажем, я все время делаю.
0: Невозможно заставить человека сделать какое-то действие, потому что действие у нас называется действие в желании. Желание внутри, в душевном усилии. Это усилие человек сделать не может. Это усилие или такое действие рождается в человеке как следствие его природы изначальной и меры света, которые приходят к нему свыше. Мы никогда не говорим о кли, что кли вдруг хочет измениться, если у него, допустим, авьют и решимот, и свет приходит к нему, да, в общем, вся эта комбинация работает, а оно хочет быть чем-то другим. Ты такое слышал? Нет. Так что ты говоришь, что... Что я должен делать, хочу делать? Ты не можешь установить это. Это уже в каждое мгновение уже подписано. А если ты хочешь на будущее измениться, то тебе дан только один выбор. Учеба. И с помощью учебы и группы ты добавляешь к группе дополнительное желание, не свое.
1: Желание к чему?
0: Желание божественного. Это вся причина, почему произошло разбиение на много частей. Душа могла, как она есть кли, наполненная светом, испортиться. Свет уходит, душа падает. Одна. Зачем нужно 600 тысяч частей? Сказано, что легче исправлять. То есть с помощью много душ, много неисправленностей, маленьких действий, много кругооборотов, будет легче исправить.
2: Артур?
0: Но на самом деле, Артур. Но на самом деле не это, в чем тут дело? Что здесь, если бы душа не разделилась, у меня бы не было возможности ничего установить. То есть как кли наверху наполняется светом с его решимот, с его желаниями, со всем, что есть в нем, со светом, который действует на него. И так это подписано, все приходит свыше. И света, и килим, и желание света. И то же самое осталось бы без цветов, без желания. А потом свет приходит, пробуждает душу, то есть пробуждает кли, и кли в соответствии с этим начинает шевелиться. То, что общая душа разделилась на много частей, это дает в моей плоскости, не наверху, к чему я не могу обратиться, а в моей плоскости, где я нахожусь, дает мне возможность сделать единственное действие в свободном выборе, потому что это на моем уровне, когда я могу взять добавку желания от остальных частей, впечатлиться от них, не взять желание, взять нельзя, а впечатлиться от них. Понимаешь? То есть я, кто я, что я, как Творец дает мне, это я ничего не решаю. Я могу только к этому добавить. Это кли, представь себе кли, то, что есть у него внутри, есть, то, что свет приходит, к нему приходит. Ничего нельзя в этом изменить. Это определяет его состояние, что он думает, что он хочет, все. Но кроме этого, свободный выбор от соседнего кли впечатлиться. И это из-за того, что они соединены вместе в одном корне. Если бы не было соединены вместе, не было бы возможности. А у тебя в корне, допустим, есть два кли, они опускаются, разделяются друг от друга. И то, что один хочет соединиться и пролепиться, заразиться от другого в чем-то, ты как будто делаешь действие по объединению, как в корне, якобы. Ты вместо треугольника так ты склеиваешь их вместе. И как будто согласно этому делаешь желание как одно. Его исправленное желание, якобы исправленное, потому что ты берешь от товарища стремление к духовному, к Творцу, да? Неважно, насколько он исправлен или нет. Это ты берешь у него. То есть ты как будто соединяешь два кли вместе наверху. Это действие, которое ты можешь сделать. И все. Только это действие. И из этого, в своем свободном выборе, и из этого у тебя возникает действительно как бы два кли. В тебе одном становится два кли. Ну, ты взял от него кли. Ты взял от него и желание, и вызвал свет свыше, который относится к двум душам. Там много свет, много душ вместе, но ты, по крайней мере, два. И уже светит его и твое вместе. Ну, дорогой, это хорошая добавка. Ну и так далее.
1: Так, скажем, у меня есть товарищ муж, и что я могу взять у него? Есть ли у него мысли, желания, знания, что...
0: Ты не можешь взять от мужа ничего. Ты можешь только впечатляться от его внешней формы, как он работает, да? Как он думает. Ты видишь, он все время пишет. Почему ты не пишешь? Да. Он все время там записывает, потом, может быть, делает что-то дома, может, еще что-то. Исследуй, что он делает, чтобы он не знал. Чтобы впечатлиться, смотри только на хорошие вещи, на плохие закрывай глаза. Зачем тебе портить? Тебе ведь надо взять от товарища что-то хорошее, чтобы у тебя было хорошее, как будто, чтобы у тебя было топливо. Так смотри только на хорошее у него.
1: Так от того, что у меня будет топливо, я так и буду лежать?
0: Ты видишь, ты весишь 50 килограмм. Если бы ты весил бы как Герман, ты, может быть, бы спал вдвойне. Но ты хочешь силы, а спать не очень так уж. Взвешивай его так на чашу заслуг, смотри, насколько он тяжелый, и все-таки как-то старается, как хороший медвежонок такой, знаешь. Да. Нет, я говорю серьезно. Разве такие маленькие вещи, смотри. Смотри, бери от этого... Польза, это называется садить товарища на чашу заслуг. Что Тора не говорит никакой запрет, только совет для твоего личного продвижения, для твоего блага. Никто, никому не нужны эти вещи, что ты делал или не делал. Только относительно тебя идет речь о твоем личном частном исправлении. Все запреты, это чтобы тебе было хорошо. Все советы, чтобы тебе было хорошо. И все. Что судить товарища на чашу заслуг, а иначе что? Ты ему у него ничего не испортишь. Ты от него не получишь помощь, дополнительную силу. Потеря вся у тебя. Да.
1: То, что он пишет, то, что человек прилагает усилия, но не продвигается, даже отступает назад. Что он имеет в виду? Он пишет статьи, что человек, который прилагает усилия, видит, что не продвигается, даже чувствует, что идет назад. Что именно он имеет в виду здесь?
0: Когда человек прилагает усилия и видит, что он идет назад, это признак того, что сейчас он находится в раскрытии нового кли. Где он видит назад? когда ему раскрывается кли без наполнения. Это называется, что он входит в левую линию, раскрытие нового кли, новый ахураем, и продвигается, но продвигается в негативном плане, в большей пустоте. Потом эту пустоту наполняют исправлениями и светами. Это называется, что он пока еще находится в левой линии. Потом переходит к правой. От смены правую на левую у нас есть, как мы говорим, падения и подъемы. Это не подъемы и не падения. Это просто два этапа в исправлении. Левое, правое, левое, правое. Так и идут.
1: А если человек чувствует, что находится...
0: Человек, конечно, находится в левой, чувствует, что он пуст. И ему кажется... Человек, конечно, находится в левой, чувствует, что он пуст. И ему кажется, что он пошел назад. А на самом деле он пошел назад. Он опустился дальше от духовного сейчас для того, чтобы действительно взять более нижний килим, он опустился, его опускают. Это признак того, что он способен в конечном счете исправить эти килим тоже. Поэтому человек, у которого есть уже опыт в работе, он рад тому, что входит в отчаяние, в путаницу, в состояние, которое такое туманное. Приходят к нему такие состояния, когда он не очень ориентируется в них, так несколько рассеян. Это признак того, что ему добавляют сейчас килим. Это из опыта потом мы видим, что это так. Еще год-два.
1: А если этого не чувствую? Я нахожусь в самой лучшей группе, я лучший глава группы, у меня есть книги, есть рав.
0: Если тебе все хорошо, и ты учишься, и все так находишься в святое такое, полно, слава Богу, заповеди как гранат, это признак того, что ты недостаточно прилагаешь усилия. Или ты прилагаешь усилия физически, но не внутренне. Ты не добавляешь в поиски. И, по-видимому, ты не связан все-таки с товарищами. Ты можешь с ними работать все время. Ты можешь с ними работать все время, физически. Соединен, это называется все-таки видеть в них нечто, чего не хватает тебе. Свойство зависти, видимо, тебе не достает. Ты удовлетворяешься тем, что есть, слава Богу, у меня есть это, то прекрасно. Большое спасибо, слава Богу. Ну и все. Все хорошо. Все во благо, я нахожусь в радости. Я праведник. Да, так только правая линия. Это называется, что мы не можем расти. Человек не может расти, у него нет новых килим. Ну а что делать? Это беда. Что, допустим, это правая, понятно. Ну, скажем, это правая. То есть нужно все время быть в подъеме духа?
1: На подъеме духа ты должен видеть, что несмотря на что у тебя есть тоже такой баланс в отношении этого с левой стороны, когда тебе все время добавляют килим, а ты все время направляешь вправо. Но без левой что происходит? Ты не растешь, потому что килим только от плоти, откуда они приходят, от килим, который ты хочешь выяснить, то есть не достает тебе свойства зависти. Зависть авторов приумножает мудрость. Ты не завидуешь, как он пишет, как он делает, как это, как то. Зависть без этого невозможна. Но зависть хорошая, знаешь. Не опускать товарища, который учился, как я, чтобы не делал, как я, в смысле, чтобы был, как он. Ты был, как он. Да?
0: Еще вопрос. Он пишет там, что на самом деле то, что чувствует тьму, он достоин раскрытия Торы. Это было в статье. А теперь, в каких-то статьях он писал, что тот, кто чувствует себя в зле, то есть ему плохо без ощущения Творца, он отдаляется от Творца. А тот, кто противоположен, хочет быть совершенным, он не думает ни о чем. И у него как бы нет потребности. Как связать эти две вещи вместе? С одной стороны, нужно...
1: Все можно связать, я не знаю. Это, дай мне два предложения, я тебя свяжу просто так. В этом нет проблемы, но в чем там по сути говорится, я не хочу тебя просто здесь произносить какие-то речи.
0: Как сейчас мы говорили, что человек должен быть, что он чувствует себя в левой линии, что он отдаляется, не продвигается.
1: Почему, если он чувствует?
0: Чувствует тьму, верно?
1: Если он чувствует тьму, не продвигается, тьма — это продвижение только в левой линии, это тот же подъем только в левой линии.
0: Он чувствует тьму, верно? Как в это время чувствует себя, что он совершенен?
1: А во время тьмы он не может чувствовать себя совершенным, иначе он не почувствует тьму. Кто сказал тебе, что он может? Кто сказал тебе, что это плохое состояние? Обязаны почувствовать тьму, что это значит? То есть, что это за тенденция, когда он опускается в тьму? Что это значит? Только так? Мы учили, что присутствовал в 12-й части, что называется исправлениями вечера и ночи, когда начинается вечер, берут из предыдущего дня все келимы, совершают исправления вечером, потом можно и прочитать шма в вечерней молитве, с чем совершают исправление чтения шма перед сном, а с полуночи начинают поднимать келим до абавыима, начинают там поднимать навстречу чтения тьма к разделу жертвоприношений, что это. Если тебя множество исправлений, много всего, чтобы спуститься в тьму, работать в тьме, во тьме и совершать исправления во тьме, да? Да не просто так ты входишь в состояние, когда ты хочешь избавиться от прежней души, взять новую ступень, новую душу, и чтобы завтрашний день принес тебе новый уровень. Ты должен быть готовым с ночи. Мы это изучали. Ты спрашиваешь меня сейчас о тьме после того, как детально изучил это?
0: Я спрашиваю, как сказать? Мы говорим, что есть две вещи. Что нужно все время в подъеме духа.
1: А в подъеме духа это был, должен быть ночью. Почему?
0: Как можно почувствовать в подъеме духа во тьме одновременно?
1: И если ты почувствуешь тьму как полезное, ты будешь радоваться ей, и ты будешь благословлять Творца, и будешь с Ним в слиянии. Будешь с Ним в слиянии, также и во тьме. Я говорю не о наших уровнях. Также и во тьме есть там исправления, как 60 дыханий лошади, да? Всякие вещи подобного рода, всякие исправления ночи, во сне, при засыпании, во всяких вещах, которые человек намеренно совершает, чтобы по-настоящему перейти от одной ступени к другой. Это очень большие вещи. Из тьмы раскрывают все особенности, затем только их исправляют, затем только добавляют намерения. Но новые желания раскрываются из тьмы.
0: Да. Так что значит, если человек радуется во тьме, значит, он уже не находится во тьме. Тьма по определению — нехорошее ощущение. Как он может быть радоваться этому? Мы так устроены, что радость нельзя взять из этого.
1: Я не могу с тобой говорить об ощущениях, потому что сегодня у тебя такие ощущения, через год-два будут другие.
0: Как быть радоваться во тьме?
1: Радоваться во тьме — это радоваться цели. Тьма — это состояние. Сейчас я нахожусь во тьме, в таком состоянии, но это не значит, что я не могу радоваться тому, к к чему это меня приводит. Я могу сейчас быть в нехорошем состоянии, вместе с тем мне светит окружающий свет. Ты можешь сказать, что если мне светит хорошее будущее, то это уже подслащает мне тьму, и я не ощущаю тьму. Нет, я ощущаю тьму сейчас, я ощущаю, какие хорошие результаты будут у меня от этого в будущем. Конечно, это не та тьма, которая у тебя сейчас, когда ты чувствуешь только запутанным, пустоту, отсутствие сил, беспомощность и все. Конечно же, это не то. Есть в этом добавка будущего, духовным, называется свет веры. Но это тьма. Кто сказал тебе, что тьма должна быть такой? Раби Шимон, который спускается на ступени Шимона Срынка, он определяет на этой ступени, что он сейчас находится как Шимон Срынка, и, по всей видимости, ступень в соответствии с этим будет ступенью конечного исправления, когда он это определяет, когда находится на ступени Шимона Срынка. Понимаешь? Он не определяет это из другого состояния. Так спустился на ступень Шимона с рынка или нет? Спустился. Но кто спустился? Раби Шимон спустился. Он не превратился по-настоящему в Шимона с рынка. Он стал Раби Шимоном, который обралочился в Шимона с рынка. И то, и другое, это он находится на такой низкой ступени, но он определяет из своего состояния общего, что эта ступень должна ему принести. Все. Вы еще до Максома будете ощущать и такие состояния по-другому. Когда ты не будешь настолько пугаться падений, все состояния, которые у нас есть после Максома, мы как-то ощущаем их и до этого. Не в духовном материале, а в нашем, но как-то ощущаем. Еще будешь еще, да.
0: Написано 8-й странице, 4-й абзац, строчка Рацмо. Тот учит Тору и не хочет исполнять 113 заповедей в действии, учит хохму, мудрость, как учат внешние науки. Вопрос, правильно ли это для нас тоже? Тот, кто не исполняет Тору и заповеди в действии, он, по сути дела, учит только премудрость и, на самом деле, не учит Тору.
1: Я могу сказать тебе только то, что Рабаш, по всей видимости, имеет в виду, насколько я понимаю. Это может быть не то, что другие объясняют, а то, что он объясняет. Тот, кто учит Тору, имеется в виду тот, кто учится быть подобным дающему Тору. А если из Торы не извлекает советы, которые быть, как стать подобным дающим Тору, тогда его Тора просто премудрость, он не учит это как действие. Ведь написано великое учение, которое приводит к действию, а он не приходит к действию, к исправлению. И тогда, если Тора не приводит к действию, так из Торы она превращается в мудрость. Это написано, мудрость у народа верь. Тот, кто хочет остаться гоем, то есть то, что он учит от Торы, называется мудростью. Тот, кто хочет быть иудеем, хотя он сейчас и гой, как говорится, в желании получать. Тогда он учит по-настоящему Тору, а не мудрость. Тора — это значит, что хочет прийти с помощью обучение к святам.
0: И в таком случае, почему он потом подробнее объясняет?
1: Действием называется исправление экрана на желание, установление экрана на желание получать. Это называется действием. Что значит заповедь? Ты берешь плохое желание, превращаешь его в хорошее. Это называется исполнением заповеди. Потому что заповеди Тора, он говорит тебе, есть в них 613 советов, как исправить душу. А затем 613 кудин, вкладов, как наполнить эти заповеди, эти исправленные части светами. И в итоге, когда ты исправил все эти заповеди, все части, исполнил все заповеди, наполнил их светом, который называется Тора, тогда ты удостоишься общей Торы. А когда ты уже приходишь
2: к исправлению всего кли, то, что раскрывается тебе по-настоящему, как общий свет, называется творец, Кадош Барху.
0: А почему же он пользуется тогда этими всем известными словами, а не...
2: Он не может пользоваться другими словами, которых не знает. Он не виноват, что ты путаешься. Вся Тора — это имена Творца. Что значит имена Творца? Это как свет облачается в кли. И кли ощущает впечатление от света, что он делает, какие у него есть свойства. Да? Он милосерден, так и ты будь милосерден. Что это значит? Если я исправляю себя на уровне милосердия, так я в этой мере ощущаю, что он милосерден. Это называется, что я пришел сейчас к познанию, чтобы раскрыть святое имя, милосердный, Рахум. Так вся Тора — это имена Творца. То есть те света, которые облачаются во мне, дают мне ощущение, кто такой Творец, ведь Творец — это всеобщность света, я получаю эту совокупность света порциями по мере моего исправления. Так в целом я получаю всю Тору, так я чувствую Творца. Потому что в целом во всех этих светах я чувствую именно его. В этом вопрос заповедей Торы и Творца, раскрывающих их, называется Исраэль. Только об этом написано. Вся Тора — это имена Творца. Что это значит? Что только об этом написано во всех святых книгах. Что значит святых, которые написали над Махсом? Это называется святым, отделенным от этого мира. Все. Так если ты читаешь Тору как роман, да? Что там было между мужчинами и женщинами, между этими, и кто куда пошел, кого убил, и кто украл, и что сделали этим, это твоя проблема. Но нужно читать Тору как имена Творца. Все. Сегодня мне задали вопрос в интернете. Был у меня вопрос, но ведь написано, что каждую неделю нужно читать Хумаш, недельную главу с Раши. Дважды писание, один раз перевод. Так написано, что нужно дважды прочитать недельную главу из Хумаша и один раз толкование Раши. Но у тебя есть еще много толкований, есть 72 толкования, есть много их. Неважно, можно добавить. На самом деле, есть толкование, каждый из них был большим каббалистом. Только посмотри, как он написал, что Раши не был каббалистом. Ибн Эзра, там, Бермаем Хаим, источник живой воды. Есть множество по-настоящему глубоких толкований. Так, что делать? Читать или не читать? Но я ответил там, что и самый строгий запрет в Торе — не делай себе изваяние и изображение. Что значит изваяние и изображение? Когда ты воображаешь вместо духовного материального? Если ты читаешь недельную главу и представляешь себе вместо этого исторический рассказ, так не читай исторический рассказ. Почему это нельзя? Не делай себе изваяние, изображение. Это самый строгий запрет. Самый строгий из того, что есть в Торе. Запрещено, потому что из-за этого невозможно прийти к духовному. В этом весь запрет. Ты этим ничего не делаешь, ты не носишь ущерба Творцу, не беспокойся, и также всему миру ты ничего не делаешь. Но ты остаешься животным, как и сегодня. Ведь тогда ты просто читаешь роман. Поэтому существует запрет, поэтому нужно относиться к Торе, как будто это на самом деле имена Творца, и тогда это приведет тебя к цели. А то, что они написали таким языком, что Моше написал в таком виде, он не мог найти другого языка. не мог найти другого языка, что язык Гады, Мидраша, Аллахи, язык Каббалы. Все другие языки — это языки гораздо более трудные, чтобы выразить ими детали, все подробности и частности, которые он хотел выразить, невозможно. На других языках это почти невозможно. Так он взял этот язык. Язык, как пишут все рассказы.
0: Тут есть некоторые противоречия, мне не удается это гармонизировать. С одной стороны, он говорит, что мы все время исполняем заповеди, все, что нужно.
2: То, что ты исполняешь заповеди, накладывая тфилин, облекаешься в талит, благословляешь, делаешь все там кошерное, всякие вещи, которые делаешь, то, что ты делаешь, все заповеди на земном, на земле, потому что ты находишься в теле. Если бы не был в теле, у тебя бы не было возможности совершать эти действия, верно? Это не те заповеди, о которых написано в Торе. В Торе написано не то, чтобы это были не те заповеди. Я не говорю, когда ты находишься в теле, ты должен их исполнять, но я не говорю, что это те действия, посредством которых ты придешь к святым именам. К святым именам ты приходишь с помощью того, что ты исправляешь желание, устанавливая на него экран, получаешь у него свет, и свет, который раскрывается внутри исправленного желания, называется святым именем.
0: Не то, что он говорит, что я должен накладывать тфилин, носить кипу, все, что нужно.
2: Где он пишет, я не понимаю.
0: Не, он говорит, заповеди в действии.
2: Что значит действие? Действие — это называется, когда ты совершаешь действие на деле, ты устанавливаешь экран на свое желание. Это называется практическими заповедями.
0: А что называется заповеди, то, что, что называется накладывать тфилин?
2: О заповедях накладывания тфилин на руку, то, что ты делаешь каждое утро, он здесь не говорит. Он говорит об исправлении желания. Он говорит об исправлении желания. Почему ты называешь практические заповеди, заповеди, которые ты исполняешь с тфилином утром? Почему ты не называешь практической заповедью то, что является твоим внутренним действием, что ты исправляешь свое желание? Если у тебя внутри 613 желаний, ты должен их исправить. Ради этого ты пришел в этот кругооборот. Ты хочешь снова пройти кругооборот? Пожалуйста, снова и снова, но ты должен будешь исправить 613 желаний своей души. Их ты должен исправить. Об этом говорит Тора. То, что в соответствии с этим ты должен также совершать действия в этом мире, это заповеди, которые в этом мире. Но ты ведь хочешь исправить себя по отношению к духовному миру. Я понимаю, но здесь есть какое-то разделение, которое...
3: Есть здесь разделение. Это разделение не должно сбивать тебя с пути. Что такое разделение? В чем я виноват, что я не Коэн и не Леви, и потому не могу исполнять заповеди Коэна и Леви в этом мире? В духовном я как раз-таки должен их исполнять. Чем я виноват, что я, допустим, не первенец и не женщина? Да, там есть такие заповеди, которых у меня нет, я, слава Богу, допустим, еще не вдовец. И не развожусь. В духовном ты должен все заповеди эти выполнять. От А до Я. Все 620 этих желаний. Те тарах, части души, называются 613 тарях, заповеди, 7 заповедей мудрецов. Есть у нас храм, нет, я не земледелец. Знаешь, что такое быть земледельцем по Торе, ого, в то время как храм существует, какие есть там законы, какие установления. Я не работаю в храме, не приношу жертвоприношения, и я не первосвященник, нет у меня всех этих вещей. Так что здесь, в этом мире, это лишь такие символы, сколько их есть. И тот, кто вовлечен каким-то образом или как-то, как он устроен, пусть делает или не делает, это не относится к духовному пути. Ведь в духовном ты обязан исправить все 620 частей души. Это называется Тарьяк, 613 заповедей, 7 заповедей мудрецов. Все. Я не понимаю, что здесь трудного.
4: Трудно, что есть какие-то действия, которые совершают в течение дня.
3: То, что ты делаешь в своем теле или в своем животном желании, я прошу прощения, в человеческом, неважно, относительно окружающих тебя, просто как человек, который живет в этом мире, это совершенно не относится к Торе, это не относится к продвижению, к Творцу. Скажи мне, пожалуйста, скажем, 10 тысяч лет назад в нашем мире жили тоже люди. И они не знали о Торе и заповедях. Да? Жили. Жили. Были у них жены, дети, всякие там места, где они жили, что-то они ели. Это относится к духовному или нет? Ну, как и твоя обычная жизнь, без кабалы, не относится к духовному. Это животное существование в этом мире. Мы не можем сказать, что это совершенно оторвано от духовного мира, не оторвано. Все здесь — это ветви. Но это желание получать, которое находится в неживом, растительном, животном, говорящем уровне этого мира, и постепенно, согласно общему времени, все реальности, продвигается к полному исправлению в своей скорости. Потом Творец взял... Не будем говорить так, ладно, вы запутаетесь. Потом возникло состояние, когда желание получать достигло такого состояния, этого общего, когда во всех людях стало возможно, чтобы начали спускаться свыше части души. Что это значит? Что в желании получать, которое облачено во все творения, я имею в виду людей, тоже начал светить свет свыше, чтобы уже выяснить желание получать, что свет светит сверху. Это называется, что входит точка в сердце. И вошла она в того, кто назывался Авраам. Затем мы знаем, что его звали Авраам. И с него уже началась группа. Его взяли, то есть он первый, кто раскрыл Творца, и за ним, после него началась вся эта плеяда учеников. Если бы не было такого, то все человечество продолжало бы без духовных выяснений, а так, согласно общему времени, всей Вселенной, реальности. От Авраама и далее в человеке появляется свобода выбора. По мере того, как светит свет, у человека есть возможность совершать какие-то действия дополнительные из себя. Из себя я могу совершить какое-то действие только в объединении между душами. Так мне нужен еще кто-то рядом со мной. Я не могу, чтобы был где-то кто-то там, в Америке или в Австралии. Там тоже были индейцы в то время, как здесь был Авраам. Но у меня нет с ними связи. Мне нужен кто-то рядом со мной, чтобы был мой товарищ, чтобы я мог впечатлиться от него, что-то от него взять. С помощью этого единственная свобода выбора — только получить дополнительный хисарон от равного мне. И как было во времена Авраама, так же и в наше время. Что сказал ему Творец? «Я сделаю тебя многочисленным, как звезды, и будет многочисленным потомство твое». То есть он дал условия для свободы выбора. Поэтому должна была быть какая-то группа, близкая друг к другу, чтобы один впечатлялся от другого и смог брать один другого желания. Поэтому нет такого, чтобы был один каббалист тут, другой там. А должна быть группа, которую звали евреи. Ну, были там какие-то иракцы, персы, начали звать их евреями, иудеями, иврим. Иврим от слова «переходящий», ведь он перешел с той стороны в Израиль, в землю Израиля. Так ты различай между этой душой, которая облачается в человека, которую ты должен исправить, и тело.
4: Я различаю. И то, что мы учимся, мы делаем ради этой души. И все-таки Авраам... Ведь он сделал обрезание, теперь целые поколения совершают такое же действие болезненное. И у меня будет ребенок, я ему тоже сделаю, но это что-то такое безумно. Для чего я это делаю?
3: Ну, успокойся, не переживай.
4: Ну, мне с этим нечего делать.
3: Ну, не страшно. Дело в том, что есть люди, ты видишь в нашем мире, которые совершают только внешние действия, и к ним не приходит свечение свыше, и они не делают внутренних действий. Ты хочешь спросить так, в чем разница между этими людьми, два типа людей, которые делают внешние, и те, которые делают внутренние? Да? Разница очень простая. Подобие Аврааму.
4: Я не об этом спрашиваю. Спрашиваю о том, где по-настоящему есть объединение между тем, что мы совершаем только в духовном, и есть какая-то точка связи, где можно найти какую-то логику.
3: Если ты совершаешь действия в своем теле, это называется, что ты делаешь, не зная, что ты совершаешь какие-то духовные исправления, просто как человек, который учился в Ешиве, Хейдере, Колеле, такой добропорядочный еврей, он делает то, что учит, да? Так вот, ты совершаешь соответствие на своей... на своем уровне, там, где называется это неживой и святой, дом эмдек душа. Ты производишь исправления, но эти исправления на уровне неживой, святой, это не дает тебе возможности расти, но это исправление. То есть так же, как сверху пришел свет, и облачился в материю, и в этой материи отпечатался, произошел отпечаток от духовного. Есть у нас в этом мире неживое, растительное и животное, и говорящие уровни, и в говорящем есть такие, кто является последователями Авраама или Геры, как это называется. Ну, потом поговорим о Герах. Так в этом неживом есть искра Авраама. Только если они их развивают. Еще не развивают, да, еще не пришло к ним свечение свыше, которое пробудило бы их духовному. Так, они совершают это исправление на уровне «думаем так душа». Неживой, святой уровень. Это исправление, и ты не можешь его и игнорировать. От этого ты не можешь жить. То есть жить — это называется добавлять. Поэтому это называется «думаем», неживой. Неживой — это отсутствие духовной жизни. Если ты хочешь быть выше этого, тебе нужно добавить самостоятельную работу. Это когда ты берешь желание снаружи, добавляешь от себя и единственная свобода выбора, и посредством этого вызываешь дополнительное свечение свыше или вбираешь дополнительное свыше того, что приходит. И тогда ты уже входишь в исполнение духовных заповедей. И следует различать между этими вещами. Поэтому это называется работа Творца. Каббала — это и есть, в общем-то, работа Творца. Тогда ты входишь в работу Творца. А так ты находишься в исполнении заповедей обученных людей, которые получили воспитание. Одно, в общем-то, не противоречит другому. Должно быть и то, и другое. Но тот, кто находится только на уровне неживом и святом, кажется, что ты его обесцениваешь. Ведь для него важно только это. Если есть что-то еще важное, то это уже становится не таким важным. И мы видим, те, кто по-настоящему начинают учить внутреннюю часть, они начинают пренебрегать внешним настолько, что человек, который по-настоящему там выполнял заповеди, всякие вещи, начинает изучать каббалу, и вдруг он забывает, что ему еще что-то нужно. Ну, по привычке он там выполняет еще всякие вещи, но если это не есть по привычке, то его голова уже в облаках, то, что называется, по-настоящему, в облаках там наверху, и мы видим, что материальное действие, в этом он слабеет. И в работе, и в семье, все эти вещи. Весь он, если он связан с духовным, то он пренебрегает материальным. Они вроде правы, те, кто говорят, что тот, кто изучает каббалу, по-настоящему не выполняет как следует вот эти физические заповеди в этом мире. Они правы в этом? И мы видим, что это так. Давайте не будем скрывать эти вещи. Это то, что происходит. Так что нужно исследовать, почему это явление существует. Либо мы учим что-то нехорошее, не дай Бог, либо мы ошибаемся, учим это неправильно, либо это явление, которое происходит естественно, может быть, потом это каким-то образом вернется на другой ступени, в другом исполнении, там, взаимном, духовном и в материальном. Но эти вещи ты не можешь игнорировать. Это то, что есть. Ну, нам нужно учиться.
4: Почему мы соглашаемся с таким явлением? Не спрашиваю, почему оно существует, а почему мы соглашаемся?
3: Почему мы соглашаемся или не соглашаемся? В духовном нет такого, согласиться или не согласиться. В духовном есть определение состояния, в котором я нахожусь. Так же, как мы учили вчера, приходит ко мне свет, особый свет, который удерживает меня на какой-то ступени. Ну, тогда вор, приходит ко мне свет. Еще меньше этого, так я становлюсь грабителем. Приходит ко мне еще меньше, больше свет, тогда я становлюсь праведником. Все зависит от меры света, который мне светит. Ты можешь сказать: ой-ой-ой-ой, я грабитель, ой, что же делать? Тебе ничего не поможет. Ведь состояние, оно состояние само по себе, и ты даешь ему имя. Все, дал имя, не можешь изменить его. Ты можешь обманывать себя и можешь приклеить ярлык к этому состоянию, что ты праведник, но это не поможет. Хотя бы все будет иначе, но чем то, что ты говоришь. Но почему мы этому не сопротивляемся? Почему мы соглашаемся? Я говорю о состоянии самом по себе, а не о том, как я должен на него реагировать. Я говорю о том, что я хочу того или нет, и согласен я с этим или нет. Такое состояние. Так это происходит. Что человек, который начинает заниматься внутренним, пренебрегает внешним, материальным, практически полностью. Ну, почти до конца.
4: И с этим ничего не поделать?
3: Этого я не говорил. Я сейчас не хочу говорить о том, что делать. Но в этом они правы. То, что так происходит внешне. И я тоже вижу, что это так. Я согласен с ними, что это то, что происходит. И наоборот, люди, которые изучали каббалу правильно и пренебрегали вот этими физическими заповедями, да, вследствие этого, а потом забыли, что такое правильная учеба, и вернулись к какой-то там псевдокабале. Начинают выполнять заповеди, становятся ортодоксами. Я вижу все эти изменения, весь спектр возможностей. Так что я говорю тебе о явлении и не говорю о том, что оно хорошее или нехорошее. Я не определяю, как лев, который нападает, там задирает свою добычу. Это хорошо или нехорошо? Это природа, сделал. Ведь это природа, она обязывает его. Так же и у нас природа, в которой мы сейчас находимся, каждое мгновение обязывает нас так себя вести. Это было известно во всех поколениях, что это так. Есть об этом много рассказов, что вдруг увидели в окно, что кто-то зажигает свечу в шаббат, и говорится, все эти рассказы 300-400 лет назад, я не думаю, что это ложь, что это придумали там противники Каббалы. Нет. Я говорю, серьезно, эти явления, они известны, я видел их и ощущал их на себе. Что это за вещи, почему это так? Об этом поговорим, но есть у этого причина и есть определенное намерение свыше. Все, что делается, делается свыше. Это прежде всего. Как нам нужно к этому относиться? Нужно ли вести себя в соответствии с этим, преодолевать или не соглашаться? Об этом мы поговорим. Но явление такое есть. Это не армия, где ты можешь сказать, нет, этого не может быть. Это есть. Поэтому прежде всего нужно определить состояние, что это истина. Определение состояния. Я, чтобы изучить себя, должен смотреть на себя другими глазами. И я вижу, что они в этом правы. И я вижу, я знаю по себе. Ну, будем еще выяснять все эти вещи. Ну, что мы учим?
4: Поделимся впечатлениями от урока и что мы реализуем в наших десятках.
3: Все состояние кли определяется с отношением кли света. И если мы хотим что-то изменить, только с помощью изменения этого света, который станет добавкой кли, и это воодушевление от товарищей.
4: Главное, что мы изучали вокруг света Торы, действия, что предваряет что, что ведет к чему. И, в общем, мы должны добавить намерение к действию. И любое желание, которое в нас есть, переделать его на ради отдачи. По крайней мере, желать этого.
3: Рав говорил в начале урока, что Тора дана, чтобы прийти к действию. Что такое действие? Это вопрос, который был у меня во время урока, и сейчас он продолжается.
4: Чувствую, что есть и свет, и кли, и вся реальность между одним и другим. Мы как бы посередине выбираем, смотрим, и мы удостоились права быть частью всей этой истории.
3: Брать от товарища стремление к Творцу, как пример, чтобы он был для меня примером. И видеть в товарище только хорошие вещи, чтобы они были для меня примером.
4: Надо прийти к осознанию средств, средств исправления, исправления келим и цели. Как говорилось, обретение состояния, дойти к какому-то из состояния, это не само состояние, это средство. Ты должен об этом позаботиться, но главное, как ты исправляешь кли.
3: Да, как и сказали товарищи, я впечатлился от упражнения, которое Рав дал, какое отношение должно быть к товарищу, учиться из хороших его свойств. И в продолжение этого отношения к ученикам, у которых уже есть опыт, как мы должны работать относительно разных таких неясных состояний, что мы должны видеть, чтобы это добавляла нам килим.
4: Никак не могу изменить ни себя, ни свое состояние, ни свои ощущения. Это просто потеря времени всем этим заниматься. Надо понять, что все есть результат действия света на кли. И поэтому единственная возможность продвигаться в духовном — это увеличивать кли. А для этого есть товарищ. Можно у них перенять желание, не внутреннее, но можно ими впечатлиться внешними действиями и получить в соответствии внутреннее впечатление.
3: Если ты хочешь проверить себя, то смотри на себя другими глазами, а не своими глазами. Мы слышали, что свет исправления — это свет его величия, чтобы мы увидели, насколько он милосерден и прекрасен. Потом мы начнем видеть, что это более высшее свойство относительно меня. И так мы приходим к состоянию, что это и наполняет,

0: Быть евреем — это значит выполнять внутренние действия человека. Я хочу добавить, что мы должны прилагать больше усилий, чтобы связывать намерение с действием. Не может быть намерение без действия, и не может быть действие просто физическим, без того, чтобы мы направляли намерение ради отдачи. И это главное. Тора, которая приводит к действию, это связь, соединение, выйти из желания получать для себя и работать только ради отдачи.
1: Слышал, что каждый товарищ нужно смотреть на его только хорошие свойства и выискивать такие свойства, которым можно завидовать. И это касается каждого товарища.
0: Итак, мы создаем кли, что Творец может дать нам нечто новое.
1: К любому действию нужно добавить намерение. И свет в нем исправит.
0: И перейдем к следующей части урока. Сначала споем.

0: כזה שיעור, כאילו תוך שעה אתה עובר חיים שלמים, גלגול
1: שלמים. Такой урок, как будто за час вся жизнь пролетела, целый кругооборот, столько разных впечатлений. Написал по мере подобия свойств с Творцом, ты познаешь из своих келим, кто же такой он. Ты чувствуешь не его, ты чувствуешь свои исправленные келим. Все чувствуется в наших келим и только.
2: Итак, друзья, сейчас мы войдем в урок с Равом. Это часть, дополнительная часть урока, это урок 7 в нашей серии уроков. И здесь мы будем смотреть приблизительно полчаса урок, и мы увидим, что первые 10 минут где-то Рав начинает говорить о цели учебы, о притяжении света, о качестве усилия, о том, как мы делаем это вместе. Поэтому прежде всего это прекрасная возможность для нас настроиться и правильно войти в изучение птихи. Затем Рав уделяет время тому, чтобы повторить, прежде чем он начинает новую тему, он делает повторение буквально с четырех стадий прямого света вплоть до разбиения. Мы думаем, это прекрасная возможность для всех нас войти в эту непрерывность учебы. Мы обратили внимание, что последние уроки есть меньше вопросов. Это, естественно, когда мы начинаем разбирать цимцумбет и дальше, мы видим, что меньше вопросов. Именно

0: сейчас есть возможность, давайте будем вместе с Равом. Он делает полное такое повторение, и исходя из этого мы хотим чертить вместе с Равом, и если есть вопросы, записывайте их. Это прекрасная возможность. Потом мы выделим время для ответов на вопросы, и надеемся, что так вот мы соберемся все вместе в этой учебе. Прекрасная возможность для повторения. И следите за тем, как Рав нас ведет. Появляются вопросы, записывайте. Потом мы уделим этому время. Давайте вместе войдем в урок с Равом.
1: Когда человек приходит на урок и слушает, и читает, и входит в группу, где говорится о цели творения, цели жизни, тогда он, в соответствии со своими усилиями, начинает пробуждать окружающий свет из своего корня, корня своей души. Душа спустилась, облачилась в тело, и сейчас есть отличие между тем, где она находится сейчас, и ее источником. И тогда, в той мере, в которой человек стремится к источнику, он пробуждает на себя в той же самой мере окружающий свет. Ормакив. И это происходит во время учебы. Во время учебы. А потом в своей обычной жизни, когда он выходит с урока, все зависит от того, как он продолжает. То есть насколько он сам организует свою жизнь, свой распорядок. Каббалисты учится, как правило, по утрам. Если человек учится с 3 до 6 утра, 2,5-3 часа, то этого достаточно для того, чтобы привлечь окружающий свет на протяжении дня. Только на этот самый день. Ну, это как правило. Это не означает, не касается начинающих. И это не потому, что они слабые, а потому что нужно привыкать и могут войти в это потом. Важно, что в начале окружающие света, даже если человек учится раз в неделю, два раза в неделю, по мере его продвижения он должен делать все больший вклад, потому что этот ормаки в начале, он действует с большей интенсивностью, как бы с большей силой. А потом постепенно он как бы ослабевает. Он не по-настоящему ослабевает, просто он начинает действовать на большие детали, которые человек не чувствует. И поэтому новички, они в большом впечатлении от всего происходящего, а потом потихонечку это впечатление начинает рассеиваться. И это не значит, что свет ослабевает. Просто работа света в человеке становится как бы более точечной и более внутренней. То есть и по причинам нужно вкладываться все больше и больше. И поэтому, кто на самом деле хочет правильно прикладывать свои усилия, то Бааль Сулам пишет в предисловии к учению 10 сферот, приблизительно в 15-м пункте, может быть, где-то раньше, о том, что тот, кто не достигает Творца, то есть раскрытия высшего мира, потому что не приложил достаточного качества или количества усилий. Количество усилий можно измерить часами. Поэтому если человек учится, ну вот как мы сейчас говорили, допустим, 3 часа по утрам, и еще свободное время, которое у него есть по вечерам, вкладывается в распространение. Например, преподает или переводит, или пишет статьи на протяжении недели. В субботу у него внутренний распорядок работы вместе с группой, то относительно количества он покрывает все необходимое, в то время как качество зависит от того, насколько он с большей глубиной и скрупулезностью занимается вопросом, для чего я учусь, что я хочу от этой учебы, кроме знания, кроме просто восприятия материала. И проблема, и тут пишет Бааль Сулам, она больше не в количестве. То есть количество соблюдает много людей. И тем не менее, к духовному приходит намного меньше. Меньшее количество людей. Все потому, что не прикладывают достаточное качество усилий. И потому что не вкладывают силы в том, чтобы выяснить вопрос, для чего я учусь. И все, что делает человек, должно быть направлено только на одну цель. И поэтому мы заботимся, чтобы группа постоянно работала бы над тем, чтобы возбуждала в себе вопрос, для чего, зачем. И для этого у нас есть различные средства. Может, косвенные, вспомогательные средства. Мы в них тоже вкладываем много сил. Это то, что связано с внутренней групповой деятельностью. И относительно количества, каждый вкладывает какое-то количество, а вот качество зависит от того, насколько люди объединяются во время учебы, насколько их мысли присоединяются друг к другу. И для этого мы должны выполнять групповые действия. Это то, что делали каббалисты на протяжении всех поколений. Тут ничего нового нет. Это не новинка. Рабаш рассказывал, насколько Бааль Сулам гулял со своими учениками. Мы вчера, например, были на экскурсии. Он гулял в горах Иерусалима, он гулял в Кармеле, на горах Кармеле, был на горе Тавор. Есть еще действия по субботам, например. Поэтому количество и качество — это два основных момента, о которых надо заботиться. Тут еще раз речь не идет о начинающих. Новички должны учиться так, как они могут, насколько могут, пока не войдут. Но, в общем, я не скрываю, что тот, кто хочет серьезно продвигаться к духовному, ему, да, надо будет прилагать усилия. Ты хочешь чего-то, не находящегося в этом мире, находящегося выше, в высшем мире. В нашем мире ты хочешь быть богаче всех или умнее всех, сколько нужно сил прилагать. А тут ты хочешь быть более умным, чем все умники, и более богатым, чем все. Это касается и богатства, и всего то, что есть у всех. Знаешь, и что, для этого не надо работать? И поэтому такой поверхностный подход тоже хорошо, в виде хобби тоже продвигает к цели, но все-таки нужно прилагать силы для тех, кто хочет прийти к цели. Есть те, кто завершают за 3-5 лет, а есть те, кому нужно 20 лет, есть те, кому и 40 будет недостаточно. Но усилия, любые усилия, которые прилагает человек, оно не уходит в пустоту. Все остается в душе, все, что он сделал, все, что он прочел, все входит в душу. Это ничто не исчезает в реальности. И все, что ты изучаешь, попадает в душу. Как есть такой вечный склад. Это такой банк, равного которому нет. И тогда, даже если проходишь кругообороты, так ты уже движешься с тем имуществом, которое, в принципе, выстроил. Да, решимо. Да, понятно, здесь связано с решимо. И тогда Человек продолжает уже совсем в другой плоскости относительно людей, которые не прикасались к Кабале. И тоже все, кто начинали учиться, у них тоже бывает, ну, как есть особое состояние, что они учатся в теле, учатся без тела. Тут есть сложные моменты. Еще вопросы? Все всем понятно. Хорошо. У нас урок номер 7. И тема его «Мир Ацилут». Итак, «Мир Ацилут». Мы с вами учили, что Творец сотворил кли, 4 стадии прямого света. Кли наполнилось светом, и называется он «Мир бесконечности» Олам Эйнсоф. Затем это кли делает первое сокращение, изгоняет свет. Затем кли с помощью экрана приходит к намерению ради отдачи, чтобы стало важным не получение, а было важным отдача Творцу. И насколько он может, он получает ради отдачи. В этом цель. Что делаем дальше? Что происходит дальше? С помощью экрана Малхут или творение наполняется, как в мире бесконечности, и когда наполнится, это будет называться окончательное исправление. Гваратику. Это первое. Второе. Все, что мы выяснили, как это происходит, происходит это с помощью парцуфов, то есть с помощью порций, которые получаем. Эту же Малхут мы сейчас рисуем с ее кетером. Хохма, бина, хесед, гура, тиферет, нецахот, исод, малхут. И говорим, что наполнить эту Малхут можно до тиферет, то, что называется тох. Парцов Гальгальта первый. Парцов Аб, Хохма, Парцов Хак, Сак, это бина, Майльон, Бойли. Они заполняют Гальгальту 5 парцуфами, и называется это «Мир Адам Кадмон». Он заполняет Гальгальту от ее «П» до «Табора». Но ниже, то есть часть от Малхут, если мы возьмем Малхут и поделим ее, тогда часть, которая называется Тох, наполняется, а часть Сов все еще пуста. И наша цель — как наполнить Сов. Для этого у нас есть парцуф Саак. У этого парцуфа есть возможность спуститься вниз своими никудот. Парцуф Саак спускается вниз. То есть к той части клей, которую наполнить невозможно светом хохма напрямую, и передает туда, это называется парцуф никудот. Никудот Десаак. И он отдает туда свет Хасадим. Этот свет Хасадим наполняет тут все это место. Затем этот Все это пространство, наполненное светом Хасадим, приводит к сокращению цимцум. Мы называем это сокращением цимцум.
0: И тогда свет Хасадим может проявиться только до определенного места, которое называется Парса. Он также может пройти и ниже. Но где находится Парса? Если мы поделим этот парцуф Никудот Десак на Кетер Хухма Бина Хесед Гура Тиферет Нецо Од Исот Малхут, то именно в Тиферет проходит Парса, и там заканчиваются отдающие килим. Затем приходит еще парцуф, который называется Никудот Десак, Катнут, до сих пор. Никудот, Катнут, Никудот Десак. Это не Никудот Десак, это мир Никудим. Мир Никудим, он распространяется только до Парсы, и он, в общем-то, здесь ничего особенного не делает, но в этом месте. Но когда он хочет выйти в Гадлуте, то он проходит Парсу, и здесь происходит разбиение. Мы учили, для чего производит это разбиение. Почему так высшие силы устроили, что здесь произошло разбиение килим? Мы говорили о том, что тут есть килим, хесед гура тиферет, нецехот и сот малхут. Хесед гура тиферет — это отдающий килим, нецехот и сот малхут — получающий килим. Мы можем использовать отдающий килим, у нас нет проблем, но получающий килим мы не можем их использовать. То есть мы сделали здесь еще один шаг. В сов мы можем наполнить здесь до Парсы, вот это место. Это мы можем наполнить. Но как наполнить эти килим от Парсы ниже, до Сиюма, вот эту часть? Это проблема. Чтобы сделать это, нам нужно, чтобы внизу были отдающие килим, чтобы через них можно было наполнить получающий килим. Как это можно сделать с помощью разбиения? Что это значит? Чтобы перемешались килим хагат с килим наги. Как может быть это перемешивание? Ведь это очень разные килим, они отличаются друг от друга. И мы говорили о том, что это возможно их перемешать с помощью разбиения, когда приходит свыше свет, свет хухма, очень большой, и тогда он из этих двух типов килим, которые над Парсой и под Парсой, он входит в это как один свет, и все эти килим перемешиваются и теряют экран. И это называется разбиение. И перемешиваются они настолько, что все килим, все вот эти семь килим перемешаны полностью. И тогда, после этого, у нас есть надежда на то, чтобы выстроить исправление, потому что каждая кли содержит в себе все килим, и, конечно же, в каждом кли, нецехот, исот, малхут, все получающие килим, в них всегда есть какое-то отдающее кли, через которое можно исправить и наполнить получающее кли. То есть, когда мы разбили все тыкли разбиением, есть надежда на исправление. Невозможно без разбиения, потому что именно разбиение, благодаря ему, отдающий келим проникают в получающие. Хотя само по себе состояние такое драматическое. Они потеряли экран, стали клипот, отдалились от духовного. Но все-таки есть связь между Творцом и Творением. И свойства Творца — это отдающий келим, свойства Творения — это получающий келим. Что делать дальше? Если сейчас мы с помощью келим хагат исправим келимные, когда можно будет их наполнить тоже светами, которые способны и хотят, то мы можем наполнить часть Малхут, которую нельзя было раньше наполнить, потому что здесь были только получающие келим. Теперь спустили сюда отдающий келим, и если мы исправим вот эти получающие келим с помощью отдающих келим, тогда можно будет наполнить Малхут мира бесконечности, мы придем к исправлению всей Малхут, и это называется окончательное состояние достижения цели. Пока что это система. После того, как Малхут, исправленная с экраном, и может получить все света и наполнится всем светом, она получает свет ради отдачи, становится подобной свету, Творцу. То есть свет наполняет, наполнит ее, и творение, то есть Малхут мира бесконечности, будет называться либо общая душа, частями, которые мы являемся, мы достигнем состояния как Творец во всем, буквально в тех же свойствах, то же состояние, вечное совершенство во всем. Ну, то, что можно выразить нашим языком. После того, как клей исправлено, и есть в нем все силы быть как Творец, затем есть еще возможности подъема, состояния. Но эти вещи, которые есть за исправлениями, мы о них не говорим, потому что это относится уже к тайнам Торы. Это не для нас, потому что мы еще даже не понимаем вообще, на каком языке это можно все выразить. Как вообще можно представить это состояние, которое находится высшее состояние, когда кли наполнено светами, получает света ради отдачи, равно Творцу. Что может быть еще выше этого? Но есть еще ступени. То есть не просто это состояние называется окончание исправления килим. Кли только закончила исправлять себя. И дальше начинается нечто особенное. И об этом особенном ни одна книга не говорит, там не написано. Каббалисты пишут нам только, как достичь исправления, как исправить себя. Потому что эта наука очень практическая. Что мы должны делать здесь? То, что конкретно для нашей работы они рассказывают, объясняют. И поэтому каббалистические книги продают везде, можно их изучать, потому что эта часть, она открыта для всех. А исправление — это уже скрыто. Там есть масса меркава, масса берешит, об этом не говорится нигде. Это уже после конца исправления. Об этом нигде не написано. Поэтому скрытая часть, которые говорят о Каббале, это на самом деле скрыто. Поэтому нет никаких проблем открывать все книги, изучать их. Просто прямо. И это для всех.
1: Это исправление происходит только с помощью учебы? Исправление келим.
0: Исправление с помощью святов, так же, как мы учили прежде, что не может быть, что кли изменится, если только свет в нем не изменит его. Как? Мы учили, что у нас есть первая стадия — это желание получать, и наполняет свет хухма, она хочет отдавать. Понимаешь? И так далее. То есть наше изменение, оно может быть только с помощью света свыше. И вообще, в этом мире ничего не меняется. Если ты хочешь вызвать какое-то изменение в этом мире, ты должен произвести изменение наверху, и тогда сверху придет добавка света, и таким образом произойдет изменение. Все программы, все, что проходит исправление, все это свыше. Все нисходит свыше, потом попадает в наш мир, как такие команды. А мы буквально как марионетки здесь. У нас нет никакой возможности здесь что-то сделать, на что-то повлиять. Поэтому мы не можем видеть завтрашний день, повлиять на него. Только если ты хочешь действительно быть хозяином завтрашнего дня, ты должен подняться на ту ступень, где определяется твой завтрашний день, там произвести исправление, и тогда ты видишь, как это реализуется, нисходит и реализуется в этом мире. Поэтому наука Каббала в этом, она действительно самая практическая наука. Человек, который обретает экран, согласно этому экрану, он может влиять на то, что происходит, и на то, что будет происходить.
1: Это приобретение возможно только с помощью учебы?
0: Обрести экран только с помощью учебы и работы в группе. Для этого мы, в общем-то, и учимся. Мы не делаем здесь ничего, никто не должен здесь сидеть просто так. Но поскольку мы хотим изменить желание, так мы учимся, как это делать, наше состояние. Единственный выбор человека, кроме этого, нету ничего в нашем мире, что дано выбрать. Никто не принимает никакого решения сам и согласно этому решению что-то делает. Эти вещи пробуждаются в тебе, поскольку есть выход решемот, цепочка решемот. Слышал об этом? И согласно этим решемот происходит новое желание, что-то такое выскакивает внутри, ты реализуешь еще, еще. То есть быть прежде выхода решемот и определять то, что я хочу, и как я хочу, чтобы это было. Для этого нужно подняться на более высокую ступень, чем ты сейчас, и тогда ты определяешь себе сверху вниз. Поэтому надо быть в двух мирах, в том мире, где определяют, и в том мире, где это происходит.
1: Там, где определяют, это корень?
0: Там, где определяют, это высший мир. Вопросы?
1: Не слышу. А можно спонтанно происходит?
0: Нет, ничего спонтанного. Все четко, как человек должен развиваться, шаг за шагом. У каждой души есть в свои пути, никто не может перескочить ступень, а так вот проходить одну за другой последовательно. Никто не может избежать этого, сбежать с этого. Каждый должен лишь ускорять свое развитие. В этом, в общем-то, и заключается наш выбор. Каждый из нас, он находится в определенном состоянии и должен достичь определенного состояния. Это находится в корне души, души скрыто от нас, и в начальном состоянии понятно, какой процесс должен пройти, и пройти этот процесс быстро, в состоянии хорошем, либо пройти в состояние в страданиях, в плохих состояниях. Это наш выбор. Но ни начало, ни конец мы не определяем. Это еще до творения, вообще до деления душ. При разбиении Адама Ришона это было решено. Ну, друзья, одно из предложений, то, что мы слышали, это было: качество усилия зависит от того, насколько люди объединены вместе во время учебы, насколько их мысли соединяются друг с другом. И сейчас мы приглашаем всех задать вопросы, проникнуться мыслями товарищам и помочь друг другу, чтобы у нас возникло качество усилия во время учебы. Итак, мы приглашаем всех. Покажите чертеж, пожалуйста. Итак, тут есть у нас более или менее чертеж, который Раф нам изобразил. Шореш, алиф, далит, потом сокращение, потом клин начинает работать с экраном, получение радиоотдачи, отсюда выходит парцуфим, первый парцуф — это гальгальта, апсак, мабон. Все это мир Ак, затем Никудот Десаг приводит к смешению четвертой и второй стадии. Это называется Никудот Десаг, появляется Парса, потом Цимцум Бет, потом Катнут Никудим, потом Гадлут Никудим. Там происходит разбиение. Итак, мы хотим пригласить всех товарищей задать вопросы, что бы мы хотели здесь еще разобрать, прояснить, что нам непонятного в том повторении, которое Рав сделал. Я вижу, уже есть вопрос из Флориды. Пожалуйста.
2: Yes, so many questions, but can you explain?
1: Возникло много вопросов. Объясните, пожалуйста, важность Хагат Нахи. Каков смысл? Упоминались Хагат Нахи.
3: Никудот Десаг, Ярдулим,
1: Никудот Десаг спускается вниз, верно? Мы знаем, что Парцуф Саг, когда он начал очищаться, Лиздакех, сам Парцуф вышел на Виют Бет, и у него было второе решимо, Лапшут Гимл. Когда?
3: Гимл еш ор хохма.
1: Гимл содержит свет хохма. Бет только хасадим, потому что это бина, чистая бина. Когда исчезло три решемот гимел, исчез свет хохма. И тогда чистая бина, это бет, дитлапшут бет давиют, она может спуститься вниз под табур, ниже табора. И ниже табора есть как бы сильное желание с авиютом далит гимел. Но бина может там находиться. И это парцуф Никудот Десаг. Парцуф любой 10 сферот. Кетер хет кетер хума бина нецех. Хесед гура тиферет нецех от исот малхот. Любой парцуф состоит из 10 сферот. Но мы знаем, что тиферет. В чем ее особенность? Если мы делим парцов на 10 сферот, мы можем поделить любой парцов на гар, это три первые сферы, кетер хумабина, и зад, 7 нижних сферот. Три первых сферы называются рош, 7 нижних сферот называются гуф. Гуф содержит в себе и тох, и соф. Так, в таком разделении мы говорим, что есть Кахаб и Хабат. Первые три.
3: Гимель решенот, зайн тахтон.
1: Первые три и семь нижних. Теперь, где точка второго сокращения в бине? То есть это бина гуфа или тиферет. Надо, да, объяснить, что зерампин делится на 6 сферот, верно. Зерампин состоит из 6 сферот. Хесед, гура, тиферет,
3: нецах,
1: год, Нецах, Ход, Есот. Шесть сферот, которые вместе составляют Зарампин. Что его характеризует? У него как бы нет цвета хохма, там есть цвет хасадим. Но, тем не менее, у него есть кетер, и его кетер — это хесед. С точки зрения хасадим, гвура — это его хохма. Со стороны света хасадим, тиферет — это бина. Затем нецах — это, собственно, зарампин в зарампине. И ход — это Малхут. Есот — это как бы составляющее, общее всего это. Раф иногда называет это салатом. Берешь разные овощи, помидор, огурец, все вместе салат. Все вместе это собирается в сферу Есот. И еще Малхут, собственно, в конце. Поэтому есть такое понятие, которое называется «семь нижних», «зайн тахтонот». Так вот здесь эти семь, в семи нижних происходит разбиение, потому что есть получение. Получающий килим хагат — это верхняя часть. И есть, прошу прощения, это отдающий килим хагат и получающий килим неги. Между ними происходит разбиение, они перемешиваются. Еще вопрос.
0: Никудот де саг продолжает распространяться до сиюма. Почему они поднимаются обратно? Что там произошло? Да, никудот де саг не поднимаются обратно, но решимот от этого взаимного включения бины в малхут, они поднимаются. Что произошло у нас в никудот де саг? Здесь это иногда трудно понять, Раф это объяснял по-разному, как Миша объяснил нам. Никудот де саг происходит особенное состояние парцуф, выходит на решимот бет-бет. То есть там нет совершенно света хохма. И мы находимся в таком состоянии, где решимо бет-дейт лапшут и бет-дэ-авиют. Что это значит? Это значит, что никудот де-сак — это парцу, который проводит только свет хасадим. Что же у нас здесь есть внизу? Вся эта история. Давайте напишем тут табур. Тут табур, тут сиюм. В этой части есть у нас четвертая стадия. Вот эти келим, сов гальгальты. Они находятся в отторжении, они отталкивают свет, потому что парцу хочет работать ради отдачи. И поэтому, в общем-то, там тоже есть свет хасадим, не свет хухма, потому что цимцум алев свет хухма не входит, но свет хасадим, там есть с ним какое-то подобие. Они находятся в отталкивании, у них есть экран, они не получают свет, и поэтому, когда сак притягивает свет хасадим из-за решимо бет-бет, он распространяется внизу, тут есть некое соответствие и такое взаимовключение, включение между килим сов гальгальты и между парцуфом никудот де саг. И тогда отсюда мы получаем новые следствия. Есть решимот, я думаю, это ты имеешь в виду. Решимот сейчас поднимаются в рож де саг из всего этого знакомства между свойством бины, который нисходит вниз, в нейды гальгальта, и килим сов гальгальты, который находится там. Они знакомятся друг с другом, и в результате этого у нас есть понимание, что необходимо парса, что необходимо произвести второе сокращение, цумцумбет. И у нас тут есть несколько пар решимот из всего, что произошло здесь, никуда десак. Есть у нас несколько пар решимот, которые поднимаются сейчас в рож десак. Прежде всего, есть решимот далит гимл, сами, которые находятся в сов гальгальда. Тут есть килим, которые хотят получать свет. Свет, хухма. Они хотят наполниться. Но так также в результате сокращения у нас есть решимо бет алиф, сокращенные цимцумом бет. И также у нас есть решимо бет алиф, которые остались вообще наверху, еще над табуром. из которых потом у нас появится парцуф Ма, потом свет выйдет, появится парцуф Бон, и снизу, как ты сказал, из-под табура поднимаются два Лепарышимот, Далит Гимл и Бет-Алиф сокращенные, и появится оттуда два парцуфа, Катнут Никудим и Гадлут Никудим, который потом разобьется. Итак, мы переходим к Латин 2.
4: Gracias por la oportunidad, amigos. La pregunta es si la restricción es algo elemental en todo el proceso, ¿de dónde nace y cómo se forma la restricción en la vasija?
1: Спасибо за возможность. Как создается сокращение? Как в кли появляется цимцум? И что определяет, что происходит сокращение?
3: У
1: нас есть два вида сокращения. Есть первое сокращение и второе. Вопрос, о каком ты спрашиваешь? Если про первое сокращение, то закон такой. Есть первые девять сферот.
3: Если оно тет решенот, тет сферот решенот.
1: Девять первых сферот.
3: Если оно малхут.
1: И малхут.
3: Маумер цимцум алев.
1: Так что значит первое сокращение? В эти сферот, где кли подобно Творцу, можно получать это первое сокращение. В малхут получать невозможно. Свет с намерением ради получать никогда не войдет. И этот закон, он никогда не отменяется. Цимцум. Я для себя получить, ради себя получать не могу. Но ради отдачи, как мать, которая наслаждается от того, что ест ребенок, она даже повторяет движениями то, что делает ребенок сама, она ест во время. Нет, она повторяет его движение, она не ест, но она наслаждается. Так вот, ради отдачи мы получить можем. Ради получения получать невозможно. Это цимцум алев. Второй закон, цимцум бет, происходит уже вот здесь. Это еще расширение первого сокращения. Если первый раз нельзя было получать, вот здесь, внизу, в самой Малхут, нельзя было получить, то сейчас нельзя получить даже в Келим до Тиферет. Это расширение первого сокращения. Оно еще как бы более суровое. Но этот закон будет отменен, потому что и Катнут Мира Никудим, а потом Гадлут Мира Никудим. И вот эта парса, которая делит Келим на отдающий и получающий Келим, она, да, должна будет отмениться. То, что вот здесь не было достаточно силы экрана, чтобы получить экраны, это другая история. Произошло разбиение, так было свыше задумано. Мы понимаем, что весь процесс нисхождения миров сверху и света, которые на это действуют, все приходит свыше и приводит и к разбиению, и к тому, что вдруг исчезает экран, и к тому, что има вдруг почувствовала, что снизу получается получающие келим готовы получить свет, хотя на самом деле не были готовы получить. Но это другое, это процесс свыше. Тем не менее, парцуф должен прийти к гадлуту, цимцум бет отменится, и тогда свет должен был, можно было принять весь свет целиком.
5: Вакаша, Women Spain.
6: Gracias, amigos. Si en el rompimiento las cualidades de otorgamiento y las de recepción ya se mezclaron, ¿qué le falta a esa mezcla para que sea perfecta? ¿Cuál es la corrección que ahí se necesita?
1: Если уже было перемешение получающих и отдающих келим, так чего не достает для того, чтобы это перемешение было совершенно?
0: Ну, это же продвинутый вопрос. Нам еще нужно много учиться. Рав будет нас учить это на следующих уроках. Ну, в одном предложении мы будем изучать мир Ацилут и что происходит в мире Ацилут. Там будет программа исправления. После того, как килим перемешали, что такое разбиение? Перемешение килим, сейчас есть путаница, нужно их выстроить заново, чтобы они начали заново работать в отдаче. И

0: А потом родится Адам Ришон, и там практически уже происходит исправление, и он тоже разобьется, и мы, вследствие его разбиения в нашем усилии объединиться между собой, мы выясняем, отдающий келим, и получающий келим, и этим мы, в общем-то, и производим исправление души Адама Ришона. Это будем учить дальше. Много вопросов, это прекрасно. Мы продолжим с мировым кли Николай в Сочи.
1: Подскажите такой более общий момент. Вот мы учим, что луч света, да, изначально вошел и начался процесс. А вот по картинке создается ложное впечатление, что большая часть работы уже сделана светом, и осталась только вот маленькая часть от Парсы до Сиюма нам сделать. А вот все-таки как представить, может быть, в процентном соотношении, сколько нам осталось? Это вот 1% или 99% еще не сделано работы светом?
2: Хороший вопрос. Верно. Мы как бы приходим к исправлению до Парсы. Затем килим разбились. И теперь все вот это место требует исправления. И это то, что происходит в мир Никудим. Но если вернуться и к прошлому вопросу, он связан с твоим тоже. У нас созданы, получается, четыре вида разбитых килим. Одна часть — это чисто отдающий келим, затем чисто получающий келим. Есть получающий в отдающих и отдающий в получающих. То есть, еще раз, самые получающие левые, то, что исправить невозможно. Все эти четыре вида келим должны получить свой вид исправления. И это исправление происходит вот здесь. Здесь все еще нет миров. Мы говорили о том, что только мир Никудим, который разбился. Но есть места для миров. Помнишь, мы говорим, что Никудот Деса, они определяют места для миров. Вот в этом месте появится мир Ацелут, Брия, Ицера, Сиара. Будет это объяснять в следующих уроках. И весь этот Соф Гальгальта нам нужно исправить. Потом появится Адам Ришон. Он будет еще как бы расширить дальше. Но мы говорим про исправление Соф Гальгальта. Это место исправления.
3: Шай, пожалуйста.
0: Первый вопрос, как у Никудот вдруг возникла возможность создать парцуф? Даже то, что это бет-бет. Откуда у них появилась эта возможность? Это его название, Никудот Десак. В результате того, что произошло в Никудот, когда мы дошли до Решимо бет-бет, не будем сейчас углубляться в это, но есть объяснение, мы слышали его много, что здесь при выходе света, опустошении парцуфа сак, если мы как бы увеличим вот рассмотрение, то весь парцуф на каждой ступени, которую он теряет свет, он производит зивук. Он пытается на уровне далит произвести зивук, поднимается на гимел, тоже делает зивук. В далит он хочет свет хухма, в гимел хочет свет хухма. Вдруг на бет решимот авиют его бет, но решимот дает лапшут, оно тоже бет, и поэтому здесь есть требование только к свету хасадим. И это уникально, этого нету больше ни в каком другом состоянии. И вот это особенное состояние, которое называется решимо бет-бет, тут есть требование только к свету хасадим. Поэтому он распространяет, он старается сделать зивук. У него получается, возможно, почему? Нет проблем. Под табором нет проблем, чтобы зашел туда свет хасадим. И тогда он распространяется, поэтому распространяется свет хасадим от табора до сиума. И мы называем это распространение Никудот Десак.
2: Если можно, еще раз чертеж. Ниже табора процесс сокращения цимцум бет, когда перемешиваются бет и далит. Что означает, что Малхут поднимается к Парсе? Что остается тогда ниже, если Малхут — это Сов? Сов поднимается, то есть Сиюм поднимается? Точнее, цимцум поднимается. Не может свет распространится под парсу, потому что там нет келим. Знаешь, для того, чтобы что-то получить, нужны келим. В начале того, что говорил, были бы у нас келим, мы, когда будут, мы в них почувствуем келим. Если келим нет, и ты не можешь делать зевок на свет, ты разобьешься. Это то, что произошло, разбиение. Если у человека есть диабет, съест шоколад, что с ним будет? Ну, как минимум, скорая помощь. Нет келим. Нет келим. Поэтому свет ниже тиферет, ниже бины, не может спуститься. Иначе кли получит его для себя. А если получит для себя, будет разбиение. И поэтому... как бы якобы экран с Юма поднимается в Тиферет и там останавливает свет, чтобы ниже нельзя было получить.
0: Здесь, в этой специфической точке, парса — это типа как Сиюм.
2: Можно сказать, даже где-то так и пишется, что Сиюм поднимается в Тиферет, или Малхут поднимается в Тиферет, да?
0: Да, есть такое выражение, и твои два вопроса — это терминология. Но, по сути, ты можешь увидеть, как Бааль Ха-Олам описывает в ТЭС такие вещи иногда таким образом, иногда другим, но стоит просто понимать эти процессы. Еще один вопрос из Кли Улами. Ну, Woman Mag 167, пожалуйста.
3: Здравствуйте, уважаемые преподаватели, спасибо за возможность. Мы хотим уточнить, вот когда происходит разбиение в Гадлут Никудим, это ошибочный расчет или все-таки это так специально было задумано свыше? Потому что я слышала несколько раз, вы говорили, что это специально так было задумано, и мы также учим, что это... что был расчет спуститься под парсу. Так что это в итоге? Спасибо.
4: Кен, улай тагиди, что это хешбон ло нахон бехавана.
0: Ты можешь сказать, что это неправильный расчет, намеренный. Конечно же, все это должно произойти, все это направлено на цель, нет ничего случайного или каких-то ошибок, нет ошибок, но то, что Абаваима как бы совершили ошибку якобы и провели свет дальше, может быть, с их стороны это была ошибка, но со стороны замысла творения это не было никакой ошибки. Может, в каких-то местах ты это описывается как ошибка. Зависит от того, как смотрит. Если мы смотрим из замысла творения, то, конечно же, это не ошибка, потому что невозможно по-другому. Давайте вернемся к тому, что Раф изобразил. Выгода от перемешения отдающих и получающих килим. Без этого разбиения это не может произойти. Нет такой возможности. Невозможно смешать вот эти килим, соединить Творца и творение. А это происходит с помощью разбиения. Если мы понимаем, что это приводит к нашей связи с Творцом в итоге, тогда, конечно, разбиение, оно положительное, оно целенаправленное. Ради этого оно и произошло. Еще вопросы?
5: Когда
2: хотим исправить получающий келим под парсой, чтобы там было наполнение, каким светом наполняется? Светом хасадим или хохма? Пока еще не говорили об этом. Свет, исправление называется свет абса. Но наполнится должно быть и светом хасадим, и светом хохма. То есть никогда свет хохма не приходит в одиночку. Он должен быть в свете хасадим. Это новое кли, кли бины, свет хасадим. Или Орхозер.
0: Просто Рав сказал, что в каждом кли есть часть отдающая, через которую можно исправить получающее кли.
2: Верно. Рав нарисовал такое сердце, да, и точку в сердце. то, что называется часть высшего, то, что предназначено начать наше исправление.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в 4.26 заходит пост 17-го Тамуза. Соберут все стаканы, не будет раздачи кофе. Мы сегодня посмотрим урок Рава от 29 мая 2002 года, который основан на статье, что означает, что Тора была дана из тьмы в духовной работе. Это находится в первом томе Рабаша на 702 странице. У нас в распоряжении 25 минут. Пожалуйста.
1: Что означает, что Тора была дана из тьмы в духовной работе? В Мидраше сказано, и сказали мудрецы, народы мира, которые не получили Тору, что была дана из тьмы. О них он говорит, ибо вот тьма покроет землю. Но Израиль, которые приняли Тору, что была дана из тьмы, как сказано, когда услышали вы голос из мрака, о них он говорит, над тобой воссияет Творец, и слава его над тобой явится. Конец цитаты. И надо понять, почему Тора дана из тьмы. И кроме того, какова причина того, что народы мира не хотели принять Тору из тьмы. И это как будто Творец сделал так специально, то есть, что Тора была дана из тьмы, чтобы народы мира не приняли ее. И также надо понять, почему Израиль приняли Тору из тьмы. Прежде всего, нам надо знать, что такое тьма в работе. А дело в том, что из-за того, что цель творения была насладить свои создания, когда человек доволен своей жизнью, это означает, что мир светит ему, то есть что он наслаждается миром. А если, страшно сказать, у него нет удовлетворения в жизни, тогда человек говорит: «Мир померк для меня».
0: Известно, что в духовной работе мы называем Израиль отдающий келим, а народы мира называются получающими келим. Поэтому, когда человек хочет приблизиться к Творцу, что означает использование отдающих келим, то он не может, потому что тело не согласно на это, ведь его тело исходит из получающего кли. Тогда человек чувствует, что мир померк для него, потому что он понимает, что если не в его силах обрести отдающие кли, он никогда не удостоится высшего света, который является светом наслаждения творений, получается, что благодаря этой тьме, которую он ощущает от того, что не может обрести отдающий келим своими силами, он получает потребность в том, чтобы кто-то помог ему обрести эти келим. А согласно правилу, нет света

0: без кли, и нет наполнения без хисарона, получается, что сейчас он обрел потребность в свете Торы. Как сказали мудрецы, «Я создал злое начало, я создал Тору, приправу к нему». Получается, что Тора дана именно тому, у кого есть недостаток. И этот недостаток называется тьмой. И об этом написано, Тора была дана из тьмы. Иными словами, тот, кто ощущает тьму в своей жизни от того, что у него нет отдающих келим, тогда он готов к получению Торы, чтобы благодаря Торе свет в ней вернул его к источнику. Тогда он обретет отдающий кели, и благодаря им будет готов получить благо и наслаждение. И две эти вещи заключены в Торе.
1: Первое — кли, то, что он хочет отдавать. Второе — затем он получает благо и наслаждение внутрь отдающих келим. Тогда как народы мира, которые не получили Тору, что была дана из тьмы, народы мира в духовной работе называются то, что тело состоит из 70 народов, которые хотят Тору не потому, что они ощущают тьму, когда у них нет отдающих келим, а все желания их получающих келим, и у них нет желания выйти из-под этой власти. И они хотят Тору, чтобы добавить себе еще света, то есть еще больше наслаждения, чем то, что они получают от материальных вещей. А они хотят свойства будущего мира, кроме этого. Как сказано в книге Зоар, у пиявки две дочери, которые орут как собака, говоря: «Дай, дай, гав-вав, дай нам счастье этого мира, дай нам счастье будущего мира». То есть, что им недостаточно богатства в этом мире, они хотят также богатства будущего мира. Получается, что Тора дана именно тем, кто находится в состоянии, когда они ощущают, что желание получать властвует над ними. И они кричат из тьмы, что им нужна Тора, чтобы вывести их из тьмы, которая является властью получающих келим, на которой произошло сокращение и скрытие, чтобы в этом месте не сиял никакой свет. А это место является причиной и потребностью в получении Торы. Поэтому, поскольку Тора пришла из-за тьмы, Тора произвела два действия.
0: Первое — свет ней возвращает к источнику, и тогда сокращение и скрытие исчезает из его получающих келим, и там, где были получающие келим, удостоился сейчас отдающих келим. И это то, о чем сказано: «Над тобой воссияет Творец». То есть, так же, как желание Творца отдавать, так же и человек удостаивается желания отдавать. Второе действие. После того, как удостоился отдающих келим, то есть он уже удостоился, что может выполнять действие лишма, это называется «учит Тору лишма», он удостаивается затем того, что раскрывают ему тайны Торы. Как сказал Раби Мейер, и об этом сказано, и слава его над тобой явится, где слава его означает славу Творца, что означает раскрытие духовного. Над тобой явится, когда человеку достаивается Тора, Исраэль и Творец едины. Но народам мира, которые не нуждаются в Торе, чтобы выйти из тьмы, получающим келим нужна Тора, чтобы добавить к богатству этого мира также и богатство будущего мира. Как сказано выше, Аф-Аф — это люди, которые находятся на уровне народов мира. И они говорят, что им нужна Тора,

0: не для того, чтобы вывести их из тьмы, а само получающее кли у них является свойством света. И хотят свет Торы, чтобы вошел в получающее кли.
1: И о них говорит Писание, ибо вот тьма покроет землю. То есть они не удостоятся света Торы из-за того, что свет Торы был дан из тьмы. То есть тот, кто ощущает себя во тьме, это называется свойство Исраэль. И они нуждаются в Торе, чтобы она осветила тьму в них. И они удостаиваются. Над тобой высияет Творец, и слава Его над тобой явится. И из сказанного поймем то, что сказали наши мудрецы. Главное не учение, а действие. А в трактате Кидушин сказали мудрецы, им был задан вопрос, что важнее, учение или действие. Рабби Тарфон стал отвечать и сказал, действие важнее. Стал отвечать Рабби Акива и сказал, учение важнее. Стали отвечать все и сказали, учение важнее, когда учение приводит к действию. И надо понимать их слова в плане духовной работы, потому что в простом понимании на это есть много толкований. В плане работы, то есть когда мы хотим прийти к работе подачи и не получать для себя, нет сомнения, что нужно исполнять 613 заповедей в действии, потому что тот, кто учит Тору и не желает исполнять 613 заповедей в действии, учит мудрость, как учат внешние науки. И это, как сказали наши мудрецы, если скажет тебе человек, что есть мудрость у народов мира, верь, а что есть Тора у народов мира, не верь. Имеется в виду, что человек может учить Тору, но если он относится к народам мира и не исполняет заповеди, ведь это называется народы мира, получается, что Тора, которую он учит, называется мудрость хохма, а не Тора.
0: Поэтому тот, кто хочет работать ради отдачи, конечно же, начинает работать в свойстве действия, а затем начинает присоединять намерение. То есть присоединяет к этому намерение ради отдачи. Но как мы можем достичь намерения отдачи? Ведь известно, что человек может выполнять действия по принуждению, хотя сердце его против этого. Это значит, человек может выполнять действия по принуждению, хотя это не по его желанию. Он может преодолеть свое желание и сделать что-то без желания. Но сердце, то есть желание и стремление, человек не в силах изменить. В таком случае, если человек создан с природы получения только для себя, как он может сделать намерение ради отдачи? Ведь это против природы. И как человек может идти против своей природы и желания, которые являются лишь получающими? И как он может заставить себя и сделать намерением сердца намерение на отдачу? И более того, мы должны знать, что Тора дана для того, чтобы очистить Израиль. То есть все действия, которые мы должны выполнить, это только достичь намерения отдачи. И как можно это сделать? Ведь принуждение не действует на сердце и желание.
1: И это, как сказал мой отец и учитель, который создал Творец, чтобы делать, что означает, который создал Творец, что на это человек должен делать, то есть на то, что он создал. И надо объяснить, который создал, что сознание называется «сущее из ничего». Как известно, что имеется в виду желание получать, чтобы делать, относится к творениям, то есть они должны поставить на это намерение ради отдачи. Это значит, что все, что творения должны сделать, это только чтобы у них была возможность построить намерение ради отдачи. И это называется, который создал Творец, чтобы делать. И это действие относится к творениям. И из сказанного можно объяснить вышеупомянутое высказывание, что важнее учение или действие, что здесь речь не идет о действии, которое должны исполнить нижние. Ведь нет сомнения, что без действия нет ничего, потому что вначале всего следует исполнять 613 заповедей в действии. Но следует объяснить это в самой Торе, потому что Тора называется учением. И на вопрос, что важнее, учение или действие, объяснение стоит в том, что Тора говорит о двух свойствах. Первое — со стороны законов, то есть в какой форме и каким образом нужно исполнять заповеди. Есть вопрос об объеме заповеди. Например, о цицит следует изучать законы, которые приводят Аллаха, каков должен быть размер талита и размер цицит, и подобное относительно других заповедей. Эта часть называется открытая часть Тора, поскольку эти заповеди видны глазу. И там нельзя сказать, что человек ошибается. Ведь то, что видно глазу, если человек внимателен к этому, он уже может исполнять заповеди как следует. Поэтому это называется открытая часть.
0: Второе. Часть Торы, в которой не говорится со стороны законов и правил, когда заповеди выполняются в действии, а говорится со стороны исторических событий и сказаний мудрецов, у которых нет никакой связи с 613 заповедями. Вопрос в том, какая часть Торы важнее, то есть важнее для человека, чтобы на нее больше стоило обратить внимание. И учением называется часть Торы, которая предполагает только учебу без действия, потому что там не говорится о действии, как выполнять. Это называется учение, то есть Тора без действия. Раби Тарфон говорит, что действие важно, то есть часть Торы, где речь идет о практическом выполнении заповедей, что важнее знать законы заповедей. Раби Акива сказал, что учение важно. Ответили все и сказали, учение важно, как сказал Раби Акива. Дело в том, что учение приводит к действию.
1: И следует объяснить то, что они сказали, что учение приводит к действию. Имеется в виду, что верно, что работа начинает с части Торы, которая говорит о практическом исполнении заповедей. Но это только начало, потому что главное в Торе и заповедях, что они даны для того, чтобы очистить ими творение. И смысл этого, как сказано, что цируф очищения означает выход из-под власти желания получать для себя и работает только ради отдачи. И это называется, как сказано выше, свойство «то, что создал Творец, чтобы делать». И это действие, которое дано творению, называется получение для себя, чтобы у него было намерение ради отдачи. Это действие является главным в том, что нижние должны сделать, чтобы они могли получить то благо и наслаждение, которое Творец желает дать им. А для того, чтобы прийти к свойству действия, что означает, что человек должен работать только ради Творца, а не для собственной выгоды. Над явной частью 613 заповедей человек может еще с помощью преодоления и принуждения себя и исполнения 613 заповедей. Но в скрытой части, то есть намерение, это то, что отдано во власть сердца, в этом у человека нет возможности принудить себя. Иными словами, если сердце не хочет работать и любить ближнего, у человека нет никакого совета. Получается, что в этом состоянии, когда человек желает работать ради небес, а тело не согласно, человек приходит к осознанию, что он не способен собственными силами работать ради небес. Выходит, что сейчас человеку стало известно нечто новое, чего он не знал до того, как он вошел в работу по отдаче, что он абсолютный грешник, так как не хочет работать ради небес. И несмотря на то, что до того, как он вошел в работу по отдаче, он тоже знал, что он пока еще не работает ради небес. Однако тогда он думал, что то, что он не делает все ради небес, вызвано лишь нерадением и ленью. Но в тот момент, когда он захочет делать все ради небес, нет сомнения, что у него это получится.
0: Поэтому человек не был озабочен тем, что он не делает этого сейчас. И можно сказать, что это лишь от недостатка времени, но он уверен, что он способен делать все ради небес. И существует правило, что тем, что человек способен сделать, он не озабочен, так как если он способен на это, он всегда сможет это сделать, тогда как если он не в состоянии, он зависит лишь от мнения других. Тогда как сейчас, когда он вошел в работу по отдаче и приложил в этом много усилий, видит, что он не продвигается. И хуже того, из-за множества работы он впадает в отчаяние. И он видит сейчас зло в себе в такой огромной мере, что он приходит к решению, что работа по отдаче дана не для него, и это осознание есть состояние грешника. Иными словами, он сейчас знает, без тени сомнения, что тело его настаивает на своем мнении, и его нельзя поменять, чтобы оно захотело работать ради небес. И только в явных вещах, то есть в свойстве действия, он может убедить себя и делать добрые дела. Но сердце его не с ним. Поэтому только сейчас он может решить, что у него есть злое начало, ибо оно является настоящим злом против Творца. То есть оно не хочет быть работником Творца, а хочет служить лишь себе.
1: И когда человек приходит в это состояние, то есть он видит, что у него есть злое начало, тут нужно верить в то, что сказали нам наши мудрецы. «Я создал злое начало, я создал Тору в приправу к нему, из-за того, что свет в ней возвращает к источнику». То есть то, что до этого было порабощено злым началом, то есть он должен был работать ради собственной выгоды, а не ради Творца. Сейчас с помощью света Торы он возвращает его к источнику. То есть чтобы у него была способность делать действия ради небес. Это называется добрые дела. То есть только отдавать Творцу, а не ради собственной выгоды. Несказанного мы видим, что невозможно прийти к тому, чтобы совершать действия по отдаче без света Торы. Получается, что часть Торы, когда человек учится не тому, что связано с судами и законами, это называется свойство действия, и потому сказано «действие важнее», то есть часть Торы, которая говорит о действии по исполнению заповеди, и потому сказано «учение важнее», то есть часть Торы, которая говорит о рассказах и сказках, и объяснениях, толкованиях мудрецов и тому подобное. В этой части Торы нет отношения к практическим заповедям. Это называется учение. Стали отвечать все и сказали, учение важнее, когда это учение приводит к действию. Тут действие означает намерение, данное действие, которое является свойством явного, чтобы у него была способность строить намерение в сердце, чтобы оно было ради небес. Это называется действие, как сказано, которое создал Творец, чтобы делать. Как сказано выше, делать имеется в виду сердце, чтобы у человека была сила делать так, чтобы сердце захотело ради небес.
2: Перейдем к уроку от 29 мая 2002 года.
1: Прочли статью, что означает, что Тора была дана из тьмы в работе. Второй том Шлавея Сулам из недельной главы Ваикра, шестая страница. То есть, зачем была дана Тора? Тора была дана для того, чтобы прийти к действию. Что значит к действию? Что в душе человека, нешама, есть 613 частей. Изначально все 613 частей находятся в нас в неисправленном виде. Нужно исправить каждую часть. Это называется, что мы исполняем 613 эйтин, советов. А после этого, в той мере, в которой мы исполняем 613 советов, исправляем каждую часть из 613 частей души, тогда в каждой части в соответствии с этим мы получаем свет, который заложен в соответствии с каждой частью этого клея. Тогда называется, что удостаиваются 613 пкудин, вкудот, вкладов этих света. То есть исправляют килим и наполняют их светом. Все 620, 613, еще 7 заповедей мудрецов, все 620 частей души. И они называются действием. То есть Тора, учеба, усилия должны привести к этому действию. И тогда удостаивается получение Торы. Что такое получение Торы? Тора также называется Творец, это называется общий свет, который наполняет душу в бесконечности. Потому что из этого кли чувствует, что такое Творец, вне кли ощутить нельзя. Это общий свет. Тора — это тот же свет, который разделяется в общей душе на 613 частей, 600 тысяч частей, неважно, разделяется на 613 частей. А заповеди называются исправление каждой части. И получается, что Израиль, Тора и Творец едины. То есть в конечном счете, в окончательном исправлении, это состояние, когда кли начинает соответствовать свету, который наполняет его, частного в каждой части, частному и общему. когда приходит к общему исправлению, это окончательное состояние. И в такой фразе так это приводится у нас. Исраэль, да, Творец и Тора едины. Да.
2: Мы говорим, что мы Творца не постигаем. Творение не постигает Творца, а постигает лишь его действия. Так что такое Творец? Это ради отдачи?
1: Каждое свойство, которое не исправлено в человеке, соответствует свойству, которое исправлено в Творце. Мы не можем знать, кто такой Творец, и только из наших неисправленных свойств. А если мы не исправим их ради отдачи, из этого мы познаем Творца. Ты не можешь ничего познать, если это не облачается в твой килим. Ты не можешь быть неисправленным и познать Творца. В той мере, в которой ты исправлен, ты познаешь свои исправленные килим, и тогда ты познаешь, кто такой Творец. В мере подобия по форме с Творцом, ты познаешь, согласно своих килим, тогда кто он. Не его ты чувствуешь, а ты чувствуешь свои исправленные килим.
2: Почему недостаточно взять цель?
1: Это называется, каждый отвергающий отвергает в своих недостатках. Ты ценишь нечто только согласно мере исправления своих килим. Вот и все.
2: Так почему не взять это как цель, скажем, исправить мой килим? Зачем мне цель прийти к Творцу, прилепиться к Нему? Что это?
1: Ну, это очень хороший вопрос. Почему моя цель не установлена по имени исправления души, а моя цель называется словами слияния с Творцом? Из-за того, что цель должна быть обретение состояния, прийти к какому-то состоянию. Исправление килим — это не состояние, это, в общем, средство. Верно, что ты должен заниматься этим, но зачем ты исправляешь килим? Это, по сути дела, главное.
2: Какое состояние я должен представлять? Что это за состояние, если я не знаю, что это?
1: Зачем нужно исправить кли? Зачем тебе нужно исправить кли? Этим ты подобен человеку, которого спрашивают, зачем ты исполняешь заповедь? Так сказали. Сказали очень хорошо. Если бы тебе сказали по-другому, ты делал бы иначе. Так ты так сказали, ты так и делаешь. Это просто совершать исправление, якобы исправление, это не будет исправлением. Просто хотеть быть хорошим парнем. Пожалуйста, ты можешь, это дело твое. Тора не требует этого. Тора требует прийти к слиянию, соответствию, быть человеком, уподобиться Адаме Высшему. А если хочешь просто быть хорошим, хорошо. Есть полно таких, которые говорят, что они хорошие.
2: Если так, то я просто не знаю, что это.
1: Зачем исправлять, я не понимаю, какая причина для исправления? Что у тебя будет от этого? Самоудовлетворение такое какое-то? Что у тебя будет?
2: Если так, то я не знаю, кто такой Творец и что это. Так что это?
1: Ты говоришь так. Мне говорят, что моя цель — прийти стать подобным Творцу, прилепиться к Нему. Он милосерден, я милосерден, он милостив, я милостив и так далее. Я не знаю, кто он, так как я буду знать, каким я должен быть, да? Так снова ты возвращаешься к тому же вопросу. Так если ты не знаешь, кто он, как ты знаешь, что надо исправить? Ты говоришь, что ты готов заниматься только исправлениями.
2: Почему сказано?
1: Тебе не сказали заниматься исправлениями? Так как ты будешь исправлять себя, если ты не знаешь, какой стандарт?
2: Есть группа, есть законы.
1: Какая группа закона?
2: Отдавать ближнему, любить ближнего, разве?
1: Я слушать не хочу, просто слова говоришь. Группа, законы. Все это средство к средству. Из действий твоих только познали мы тебя. С одной стороны. С другой стороны, какие действия народ может знать, как мне знать, каким я должен быть. Зачем мне нужно раскрытие Творца? Это то, что спрашиваешь в конечном счете. Мне нужно его раскрытие, чтобы уподобиться ему, чтобы знать, каким я должен быть. Если ты для этого потребуешь его раскрытия, он раскроется тебе. Это то, что называется из лолишма прийти к лишма. Ну, конечно, ты хочешь, чтобы он раскрылся тебе, чтобы тебе было хорошо. Но вместе с этим, вместе есть то, также какое-то отношение к нему. Ты ценишь его, ты хочешь его, и так далее. И тогда Творец раскрывается тебе. Раскрывается тоже в такой мере, чтобы он исправил тебя, а не наполнил. Просто. Что такое исправил? Когда ты видишь его свойства, а не наслаждение от него. Что такое свет исправления? Свет исправления, когда Творец передает тебе свое величие. Смотри, насколько я милосерден и насколько это хорошо. Когда ты слышишь это, тогда ты начинаешь видеть, что это свойство хорошее, что оно выше тебя. То есть его раскрытие приходит в двух видах, или как исправляющее тебя, или как наполняющее тебя.
2: Так значит, что этого недостаточно?
1: А ты в соответствии с этим должен требовать у него правильная молитва, когда ты требуешь у него исправления, а после этого наполнения. Так мы учим и в тест тоже.
2: А что прежде? Какое первое действие, которое мне нужно?
1: Первое действие, которое ты должен сделать?
2: Мысль, скажем, я все время делаю.
1: Невозможно заставить человека сделать какое-то действие, потому что действие у нас называется действие в желании. Желание внутри, в душевном усилии. Это усилие человек сделать не может. Это усилие или такое действие рождается в человеке как следствие его природы изначальной и меры света, которые приходят к нему свыше. Мы никогда не говорим о кли, что кли вдруг хочет измениться, если у него, допустим, авьют и решимот, и свет приходит к нему, да, в общем, вся эта комбинация работает, а оно хочет быть чем-то другим. Ты такое слышал? Нет. Так что ты говоришь, что я должен делать, хочу делать? Ты не можешь установить это. Это уже в каждое мгновение уже подписано. А если ты хочешь на будущее измениться, то тебе дан только один выбор. Учеба. И с помощью учебы и группы ты добавляешь к группе дополнительное желание, не свое.
2: Желание к чему?
1: Желание божественного. Это вся причина, почему произошло разбиение на много частей. Душа могла, как она есть кли, наполненная светом, испортиться. Свет уходит, душа падает. Одна. Зачем нужно 600 тысяч частей? Сказано, что легче исправлять. То есть с помощью много душ, много неисправленностей, маленьких действий, много кругооборотов, будет легче исправить.
3: Артур?
1: Но на самом деле, Артур. Но на самом деле не это. В чем тут дело? Что здесь, если бы душа не разделилась, у меня бы не было возможности ничего установить. То есть как кли наверху наполняется светом, с его решимот, с его желаниями, со всем, что есть в нем, со светом, который действует на него. И так это подписано, все приходит свыше. И света, и килим, желание святая. И то же самое осталось бы без цветов, без желания. А потом свет приходит, пробуждает душу, то есть пробуждает кли, и кли в соответствии с этим начинает шевелиться. То, что общая душа разделилась на много частей, это дает в моей плоскости, не наверху, к чему я не могу обратиться, а в моей плоскости, где я нахожусь, дает мне возможность сделать единственное действие в свободном выборе, потому что это на моем уровне, когда я могу взять добавку желания от остальных частей, впечатлиться от них. Не взять желание. Взять нельзя, а впечатлиться от них. Понимаешь? То есть я, кто я, что я, как Творец дает мне, это я ничего не решаю. Я могу только к этому добавить, это кли. Представь себе кли, то, что есть у него внутри, есть, то, что свет приходит, к нему приходит. Ничего нельзя в этом изменить. Это определяет его состояние, что он думает, что он хочет, все. Но кроме этого, свободный выбор от соседнего кли впечатлиться. И это из-за того, что они соединены вместе в одном корне. Если бы не было соединены вместе, не было бы возможности. А у тебя в корне, допустим, есть два кли, они опускаются, разделяются друг от друга. И то, что один хочет соединиться и пролепиться, заразиться от другого в чем-то, ты как будто делаешь действие по объединению, как в корне, якобы. Ты вместо треугольника так, ты склеиваешь их вместе. И как будто согласно этому делаешь желание как одно. Его исправленное желание, якобы исправленное, потому что ты берешь от товарища? Стремление к духовному, к Творцу, да? Неважно, насколько он исправлен или нет. Это ты берешь у него. То есть ты как будто соединяешь два кли вместе наверху. Это действие, которое ты можешь сделать. И все. Только это действие. И из этого, в своем свободном выборе, и из этого у тебя возникает действительно как бы два кли. В тебе одном становится два кли. Но ты взял от него кли. Ты взял от него и желание, и вызвал свет свыше, который относится к двум душам. Там много свет, много душ вместе, но ты, по крайней мере, два. И уже светит его и твое вместе. Ну, дорогой, это хорошая добавка. Ну и так далее.
0: Так, скажем, у меня есть товарищ Муши. Что я могу взять у него? Есть ли у него мысли, желания, знания? Что?
1: Ты не можешь взять от Муши ничего. Ты можешь только впечатляться от его внешней формы, как он работает, да? Как он думает. Ты видишь, он все время пишет. Почему ты не пишешь? Да? Он все время там записывает, потом, может быть, делает что-то дома, может, еще что-то. Исследуй, что он делает, чтобы он не знал. Чтобы впечатлиться, смотри только на хорошие вещи, плохие закрывай глаза. Зачем тебе портить? Тебе ведь надо взять от товарища что-то хорошее, чтобы у тебя было хорошее, как будто, чтобы у тебя было топливо. Так смотри только на хорошее у него.
0: Так от того, что у меня будет топливо, я так и буду лежать?
1: Ты видишь, ты весишь 50 килограмм. Если бы ты весил бы как Герман, ты, может быть, бы спал вдвойне. Но ты хочешь силы, а спать не очень так уж. Взвешивай его так на чашу заслуг, смотри, насколько он тяжелый, и все-таки как-то старается, как хороший медвежонок такой, знаешь. Да. Нет, я говорю серьезно. Разные такие маленькие вещи, смотри. Смотри, бери от этого пользу. Это называется садить товарища на чашу заслуг. Что Тора не говорит... Никакой запрет, только совет для твоего личного продвижения, для твоего блага. Никто, никому не нужны эти вещи, что ты делал или не делал. Только относительно тебя идет речь о твоем личном частном исправлении. Все запреты, это чтобы тебе было хорошо. Все советы, чтобы тебе было хорошо. И все. Что судить товарища на те, что заслуга. Иначе что? Ты ему, у него ничего не испортишь. ты от него не получишь помощь, дополнительную силу. Потеря вся у тебя. Да.
0: То, что он пишет, то, что человек прилагает усилия, но не продвигается, даже отступает назад. Что он имеет в виду? Он пишет в статье, что человек, который прилагает усилия, видит, что не продвигается, даже чувствует, что идет назад. Что именно он имеет в виду здесь?
1: Когда человек прилагает усилия и видит, что он идет назад, это признак того, что сейчас он находится в раскрытии нового кли. Где он видит назад? Когда ему раскрывается кли без наполнения. Это называется, что он входит в левую линию, раскрытие нового кли, новый ахураем, и продвигается, но продвигается в негативном плане, в большей пустоте. Потом эту пустоту наполняют исправлениями и светами. Это называется, что он пока еще находится в левой линии. Потом переходит к правой. От смены правую на левую у нас есть, как мы говорим, падения и подъемы. Это не подъемы и не падения. Это просто два этапа в исправлении. Левое, правое, левое, правое. Так и идут.
0: А если человек чувствует, что находится...
1: Человек, конечно, находится в левой, чувствует, что он пуст. И ему кажется... Человек, конечно, находится в левой, чувствует, что он пуст. И ему кажется, что он пошел назад. А на самом деле он пошел назад. Он опустился дальше от духовного сейчас для того, чтобы действительно взять более нижний килим, он опустился, его опускают. Это признак того, что он способен в конечном счете исправить эти килим тоже. Поэтому человек, у которого есть уже опыт в работе, он рад тому, что входит в отчаяние, в путаницу, в состояние, которое такое туманное. Приходят к нему такие состояния, когда он не очень ориентируется в них, так несколько рассеян. Это признак того, что ему добавляют сейчас келим. Это из опыта потом мы видим, что это так. Еще год-два.
0: А если я этого не чувствую? Я нахожусь в самой лучшей группе, я лучший глава группы, у меня есть книги, есть рав.
1: Если тебе все хорошо, и ты учишься, и все так находишься в святое такое, полно, слава Богу, заповеди как гранат, это признак того, что ты недостаточно прилагаешь усилия. Или ты прилагаешь усилия физически, но не внутренне. Ты не добавляешь в поиски. И, по-видимому, ты не связан все-таки с товарищами. Ты можешь с ними работать все время. Ты можешь с ними работать все время, физически. Соединен, это называется все-таки видеть в них нечто, чего не хватает тебе. Свойство зависти, видимо, тебе не достает. Ты удовлетворяешься тем, что есть, слава Богу, у меня есть это. Прекрасно. Большое спасибо, слава Богу. Ну и все. Все хорошо. Все во благо, я нахожусь в радости. Я праведник. Да, так только правая линия. Это называется, что мы не можем расти. Человек не может расти, у него нет новых келим. Ну а что делать? Это беда. Что, допустим, это правая, понятно. Ну, скажем, это правая. То есть нужно все время быть в подъеме духа?
0: На подъеме духа ты должен видеть, что несмотря на что у тебя есть
2: тоже такой баланс в отношении этого с левой стороны, когда тебе все время добавляют килим, а ты все время направляешь вправо. Но без левой что происходит? Ты не растешь, потому что килим только от плоти, откуда они приходят, от килим, который ты хочешь выяснить, то есть не достает тебе свойства зависти. Зависть авторов приумножает мудрость. Ты не завидуешь, как он пишет, как он делает, как это, как то. Зависть без этого невозможна. Но зависть хорошая, знаешь. Не опускать товарища, который учился, как я, чтобы не делал, как я, в смысле, чтобы был, как он. Ты был, как он. Да?
1: Еще вопрос. Он пишет там, что на самом деле то, что чувствует тьму, он достоин раскрытия Торы. Это было в статье. А теперь, в каких-то статьях он писал, что тот, кто чувствует себя в зле, то есть ему плохо без ощущения Творца, он отдаляется от Творца. А тот, кто противоположен, хочет быть совершенным, он не думает ни о чем. И у него как бы нет потребности. Как связать эти две вещи вместе? С одной стороны, нужно
2: все можно связать, я не знаю. Это, дай мне два предложения, я тебя свяжу просто так. В этом нет проблемы, но в чем там по сути говорится, я не хочу тебя просто здесь произносить какие-то речи.
1: Как сейчас мы говорили, что человек должен быть, что он чувствует себя в левой линии, что он отдаляется, не продвигается.
2: Почему, если он чувствует?
1: Чувствует тьму, верно?
2: Если он чувствует тьму, не продвигается, тьма — это продвижение только в левой линии, это тот же подъем только в левой линии.
1: Он чувствует тьму, верно? Как в это время чувствует себя, что он совершенен?
2: А во время тьмы он не может чувствовать себя совершенным, иначе он не почувствует тьму. Кто сказал тебе, что он может? Кто сказал тебе, что это плохое состояние? Обязаны почувствовать тьму, что это значит? То есть, что это за тенденция, когда он опускается в тьму? Что это значит? Только так? Мы учили, что присутствовал в 12-й части, что называется исправлениями вечера и ночи, когда начинается вечер, берут из предыдущего дня все килимы, совершают исправления вечером, потом можно и прочитать шма в вечерней молитве, с чем совершают исправление чтения шма перед сном, а с полуночи начинают поднимать килим до абавыима, начинают там поднимать навстречу чтения тьма к разделу жертвоприношений, что это. Если тебе множество исправлений, много всего, чтобы спуститься в тьму, работать в тьме, во тьме и совершать исправления во тьме. Да? Да не просто так ты входишь в состояние, когда ты хочешь избавиться от прежней души, взять новую ступень, новую душу, и чтобы завтрашний день принес тебе новый уровень. Ты должен быть готовым с ночи. Мы это изучали. Ты спрашиваешь меня сейчас о тьме после того, как детально изучил это?
1: Я спрашиваю, как связать? Мы говорим, что есть две вещи. Нужно все время в подъеме духа.
2: А в подъеме духа ты должен быть ночью. Почему?
1: Как можно почувствовать в подъеме духа во тьме одновременно?
2: Если ты почувствуешь тьму как полезное, ты будешь радоваться ей, и ты будешь благословлять Творца, и будешь с Ним в слиянии. Будешь с Ним в слиянии, также и во тьме. Я говорю не о наших уровнях. Также и во тьме есть там исправления, как 60 дыханий лошади, да? Всякие вещи подобного рода, всякие исправления ночи, во сне, при засыпании, во всяких вещах, которые человек намеренно совершает, чтобы по-настоящему перейти от одной ступени к другой. Это очень большие вещи. Из тьмы раскрывают все особенности, затем только их исправляют, затем только добавляют намерения. Но новые желания раскрываются из тьмы.
1: Да. Так что значит, если человек радуется во тьме, значит, он уже не находится во тьме. Тьма по определению нехорошее ощущение. Как он может быть радоваться этому? Мы так устроены, что радость нельзя взять из этого.
2: Я не могу с тобой говорить об ощущениях, потому что сегодня у тебя такие ощущения, через год-два будут другие.
1: Как быть радоваться во тьме?
2: Радоваться во тьме — это радоваться цели. Тьма — это состояние. Сейчас я нахожусь во тьме, в таком состоянии, но это не значит, что я не могу радоваться тому, к чему это меня приводит. Я могу сейчас быть в нехорошем состоянии, вместе с тем мне светит окружающий свет. Ты можешь сказать, что если мне светит хорошее будущее, то это уже подслащает мне тьму, и я не ощущаю тьму. Нет, я ощущаю тьму сейчас, я ощущаю, какие хорошие результаты будут у меня от этого в будущем. Конечно, это не та тьма, которая у тебя сейчас, когда ты чувствуешь только запутанным, пустоту, отсутствие сил, беспомощности, все. Конечно же, это не то. Есть в этом добавка будущего, духовным, называется свет веры. Но это тьма. Кто сказал тебе, что тьма должна быть такой? Раби Шимон, который спускается на ступени Шимона с рынка, он определяет на этой ступени, что он сейчас находится как Шимон с рынка, и, по всей видимости, ступень в соответствии с этим будет ступенью конечного исправления, когда он это определяет, когда находится на ступени Шимона с рынка. Понимаешь? Он не определяет это из другого состояния. Так спустился на ступень Шимона с рынка или нет? Спустился. Но кто спустился? Раби Шимон спустился. Он не превратился по-настоящему в Шимона с рынка. Он стал Раби Шимоном, который облачился в Шимона с рынка. И то, и другое, это он находится на такой низкой ступени, но он определяет из своего состояния общего, что эта ступень должна ему принести. Все. Вы еще до Максома будете ощущать и такие состояния по-другому. Когда ты не будешь настолько пугаться падений, все состояния, которые у нас есть после Максома, мы как-то ощущаем их и до этого. Не в духовном материале, а в нашем, но как-то ощущаем. Еще будешь ощущать, да.
1: Написано на восьмой странице, четвертый абзац, строчка «Рацмо». Тот учит Тору и не хочет исполнять 113 заповедей в действии, учит хохму, мудрость, как учат внешние науки. Вопрос, правильно ли это для нас тоже? Тот, кто не исполняет Тору и заповеди в действии, он, по сути дела, учит только премудрость, и на самом деле не учит Тору.
2: Я могу сказать тебе только то, что Рабаш, по всей видимости, имеет в виду, насколько я понимаю. Это может быть не то, что другие объясняют, а то, что он объясняет. Тот, кто учит Тору, имеется в виду тот, кто учится быть подобным дающему Тору. А если из Торы не извлекает советы, которые быть, как стать подобным дающим Тору, тогда его Тора просто премудрость, он не учит это как действие. Ведь написано великое учение, которое приводит к действию, а он не приходит к действию, к исправлению. И тогда, если Тора не приводит к действию, так из Торы она превращается в мудрость. Это написано: мудрость у народа верь. Тот, кто хочет остаться гоем, то есть то, что он учит от Торы, называется мудростью. Тот, кто хочет быть иудеем, хотя он сейчас и гой, как говорится, в желании получать. Тогда он учит по-настоящему Тору, а не мудрость. Тора — это значит, что хочет прийти с помощью обучения к святам.
1: И в таком случае, почему он потом подробнее объясняет?
2: Действие называется исправление экрана на желание, установление экрана на желание получать. Это называется действием. Что значит заповедь? Ты берешь плохое желание, превращаешь его в хорошее. Это называется исполнением заповеди. Потому что заповеди Тора, он говорит тебе, есть в них 613 советов, как исправить душу. А затем 613 кудин, вкладов, как наполнить эти заповеди, эти исправленные части светами. И в итоге, когда ты исправил все эти заповеди, все части,

0: он делает, какие у него есть свойства. Да? Он милосерден, так и ты будь милосерден. Что это значит? Если я исправляю себя на уровне милосердия, так я в этой мере ощущаю, что он милосерден. Это называется, что я пришел сейчас к познанию, чтобы раскрыть святое имя, милосердный, Рахум. Так вся Тора — это имена Творца. То есть те свята, которые облачаются во мне, дают мне ощущение, кто такой Творец, ведь Творец — это вся общность света, я получаю эту совокупность света порциями по мере моего исправления. Так в целом я получаю всю Тору, так я чувствую Творца. Потому что в целом во всех этих святах я чувствую именно Его. В этом вопрос заповедей Торы и Творца, раскрывающих, называется Исраэль. Только об этом написано. Вся Тора — это имена Творца. Что это значит? Что только об этом написано во всех святых книгах. Что значит святых, которые написали над Махсом? Это называется святым, отделенным от этого мира. Все. Так если ты читаешь Тору как роман, что там было между мужчинами и женщинами, между этими, и кто куда пошел, и кого убил, и кто украл, и что сделали этим, это твоя проблема. Но нужно читать Тору как имена Творца. Все. Сегодня мне задали вопрос в интернете, был у меня вопрос, но ведь написано, что каждую неделю нужно читать Хумаш, недельную главу с Раши, дважды писание, один раз перевод. Так написано, что нужно дважды прочитать недельную главу из Хумаша и один раз толкование Раши. Но у тебя есть еще много толкований, есть 72 толкования, есть много их. Неважно, можно добавить. На самом деле, есть толкование, каждый из них был большим каббалистом. Только посмотри, как он написал, что Раши не был каббалистом. Ибн Эзра, там, Бермаем Хаим, источник живой воды. Есть множество по-настоящему глубоких толкований.
1: Так,
0: что делать? Читать или не читать? Но я ответил там, что и самый строгий запрет в Торе — не делай себе изваяние и изображение. Что значит изваяние и изображение? Когда ты воображаешь место духовного материального? Если ты читаешь недельную главу и представляешь себе вместо этого исторический рассказ, так не читай исторический рассказ. Почему это нельзя? Не делай себе изваяние, изображение. Это самый строгий запрет. Самый строгий из того, что есть в Торе. Запрещено, потому что из-за этого невозможно прийти к духовному. В этом весь запрет. Ты этим ничего не делаешь, ты не носишь ущерба Творцу, не беспокойся, и также всему миру ты ничего не делаешь. Но ты остаешься животным, как и сегодня. Ведь тогда ты просто читаешь роман. Поэтому существует запрет, поэтому нужно относиться к Торе, как будто это на самом деле имена Творца, и тогда это приведет тебя к цели. А то, что они написали таким языком, что Моше написал в таком виде, он не мог найти другого языка. Что язык Кагады, Мидраша, Аллахи, язык Каббалы, все другие языки, это языки гораздо более трудные, чтобы выразить ими детали, все подробности и частности, которые он хотел выразить, невозможно. На других языках это почти невозможно. Так он взял этот язык. Язык, как пишут все рассказы.
1: Если противоречиями не удается это гармонизировать.

0: С одной стороны, он говорит, что мы все время исполняем заповеди, все, что нужно.
1: То, что ты исполняешь заповеди, накладывая тфилин, облекаешься в талит, благословляешь, делаешь все там кошерное, всякие вещи, которые делаешь, то, что ты делаешь, все заповеди на земном, на земле, потому что ты находишься в теле. Если бы не был в теле, у тебя бы не было возможности совершать эти действия. Верно? Это не те заповеди, о которых написано в Торе. В Торе написано. Не то, чтобы это были не те заповеди. Я не говорю, когда ты находишься в теле, ты должен их исполнять, но я не говорю, что это те действия, посредством которых ты придешь к святым именам. К святым именам ты приходишь с помощью того, что ты исправляешь желание, устанавливая на него экран, получаешь в него свет, и свет, который раскрывается внутри исправленного желания, называется святым именем.
0: Не то, что он говорит, что я должен накладывать тфилин, носить кипу, все, что нужно.
1: Где он пишет, я не понимаю.
0: Не, он говорит, это заповеди в действии.
1: Что значит действие? Действие — это называется, когда ты совершаешь действие на деле, ты устанавливаешь экран на свое желание. Это называется практическими заповедями.
0: А что называется заповеди, то, что, что называется накладывать тфилин?
1: О заповедях накладывания тфилин на руку, то, что ты делаешь каждое утро, он здесь не говорит. Он говорит об исправлении желания. Он говорит об исправлении желания. Почему ты называешь практические заповеди, заповеди, которые ты исполняешь с тфилином утром? Почему ты не называешь практической заповедью то, что является твоим внутренним действием, что ты исправляешь свое желание? Если у тебя внутри 613 желаний, ты должен их исправить. Ради этого ты пришел в этот кругооборот. Ты хочешь снова пройти кругооборот? Пожалуйста, снова и снова, но ты должен будешь исправить 613 желаний своей души. Их ты должен исправить. Об этом говорит Тора. То, что в соответствии с этим ты должен также совершать действия в этом мире, это заповеди, которые в этом мире. Но ты ведь хочешь исправить себя по отношению к духовному миру. Я понимаю, но здесь есть какое-то разделение, которое...
2: Есть здесь разделение. Это разделение не должно сбивать тебя с пути. Что такое разделение? В чем я виноват, что я не коэн и не леви, и потому не могу исполнять заповеди коэна и леви в этом мире? В духовном я как раз-таки должен их исполнять. Чем я виноват, что я, допустим, не первенец и не женщина? Да, там есть такие заповеди, которых у меня нет. Я, слава Богу, допустим, еще не вдовец. И не развожусь. Ну, в духовном ты должен все заповеди эти выполнять. От А до Я. Все 620 этих желаний. Те тарах, части души называются 613 тарях, заповеди, 7 заповедей мудрецов. Есть у нас храм, нет, я не земледелец. Знаешь, что такое быть земледельцем по Торе, ого, в то время как храм существует, какие есть там законы, какие установления. Я не работаю в храме, не приношу жертвоприношений, и я не первосвященник, нет у меня всех этих вещей. Так что здесь, в этом мире, это лишь такие символы, сколько их есть. И тот, кто вовлечен каким-то образом или как-то, как он устроен, пусть делает или не делает, это не относится к духовному пути. Ведь в духовном ты обязан исправить все 620 частей души. Это называется тариак, 613 заповедей и 7 заповедей мудрецов. Все. Я не понимаю, что здесь трудного?
3: Трудно, что есть какие-то действия, которые совершают в течение дня.
2: То, что ты делаешь в своем теле или в своем животном желании, я прошу прощения, в человеческом, неважно, относительно окружающих тебя, просто как человек, который живет в этом мире, это совершенно не относится к Торе, это не относится к продвижению, к Творцу. Скажи мне, пожалуйста, скажем, 10 тысяч лет назад в нашем мире жили тоже люди. И они не знали о Торе и заповедях. Да? Жили. Жили. Были у них жены, дети, всякие там места, где они жили, что-то они ели. Это относится к духовному или нет? Ну, как и твоя обычная жизнь. Без кабалы. Не относится к духовному. Это животное существование в этом мире. Мы не можем сказать, что это совершенно оторвано от духовного мира, не оторвано. Все здесь — это ветви. Но это желание получать, которое находится в неживом, растительном, животном, говорящем уровне этого мира, и постепенно, согласно общему времени, всей реальности, продвигается к полному исправлению в своей скорости. Потом Творец взял... Не будем говорить так, ладно, вы запутаетесь. Потом возникло состояние, когда желание получать достигло такого состояния, этого общего, когда во всех людях стало возможно, чтобы начали спускаться свыше части души. Что это значит? Что в желании получать, которое облачено во все творения, ну, я имею в виду людей, тоже начал светить свет свыше, чтобы уже выяснить желание получать, что свет светит сверху. Это называется, что входит точка в сердце. И вошла она в того, кто назывался Авраам. Затем мы знаем, что его звали Авраам. И с него уже началась группа. Его взяли, то есть он первый, кто раскрыл Творца, и за ним, после него началась вся эта плеяда учеников. Если бы не было такого, то все человечество продолжало бы без духовных выяснений, а так, согласно общему времени, всей Вселенной, реальности. От Авраама и далее в человеке появляется свобода выбора. По мере того, как светит свет, у человека есть возможность совершать какие-то действия дополнительные из себя. Из себя я могу совершить какое-то действие только в объединении между душами. Так мне нужен еще кто-то рядом со мной. Я не могу, чтобы был где-то кто-то там, в Америке или в Австралии. Там тоже были индейцы в то время, как здесь был Авраам. Но у меня нет с ними связи. Мне нужен кто-то рядом со мной, чтобы был мой товарищ, чтобы я мог впечатлиться от него, что-то от него взять. С помощью этого единственная свобода выбора — только получить дополнительный хисарон от равного мне. И как было во времена Авраама, так же и в наше время. Что сказал ему Творец? «Я сделаю тебя многочисленным, как звезды, и будет многочисленным потомство твое». То есть он дал условия для свободы выбора. Поэтому должна была быть какая-то группа, близкая друг к другу, чтобы один впечатлялся от другого и смог брать один другого желания. Поэтому нет такого, чтобы был один каббалист тут, другой там. А должна быть группа, которую звали евреи. Ну, были там какие-то иракцы, персы. Начали звать их евреями, иудеями, иврим. Иврим от слова «переходящий». Ведь он перешел с той стороны в Израиль, в землю Израиля. Так ты различай между этой душой, которая облачается в человека, которую ты должен исправить, и тело.
3: Я различаю. И то, что мы учимся, мы делаем ради этой души. И все-таки Авраам... Ведь он сделал обрезание, теперь целые поколения совершают такое же действие болезненное. И у меня будет ребенок, я ему тоже сделаю, но это что-то такое безумное. Для чего я это делаю?
2: Ну, успокойся, не переживай.
3: Ну, мне с этим нечего делать.
2: Ну, не страшно. Дело в том, что есть люди, ты видишь в нашем мире, которые совершают только внешние действия, и к ним не приходит свечение свыше, и они не делают внутренних действий. Ты хочешь спросить так, в чем разница между этими людьми, два типа людей, которые делают внешние, и те, которые делают внутренние? Да? Разница очень простая. Подобие Аврааму.
3: Я не об этом спрашиваю. Спрашиваю о том, где по-настоящему есть объединение между тем, что мы совершаем только в духовном, и есть какая-то точка связи, где можно найти какую-то логику.
2: Если ты совершаешь действие в своем теле, это называется, что ты делаешь, не зная, что ты совершаешь какие-то духовные исправления, просто как человек, который учился в Ешиве, Хейдере, Колеле, такой добропорядочный еврей, он делает то, что учит, да? Так вот, ты совершаешь соответствие на своем уровне, там, где называется это неживой и святой, дом эмдек душа, ты производишь исправления, но эти исправления на уровне неживой, святой, это не дает тебе возможности расти, но это исправление. То есть так же, как сверху пришел свет, и облачился в материю, и в этой материи отпечатался, произошел отпечаток от духовного. Есть у нас в этом мире неживое, растительное и животное, и говорящие уровни, и в говорящем есть такие, кто является последователями Авраама или Геры, как это называется. Ну, потом поговорим о Герах. Так в этом неживом есть искра Авраама. Только если они их развивают. Еще не развивают, да, еще не пришло к ним свечение свыше, которое пробудило бы их духовному. Так, они совершают это исправление на уровне домемдек душа, неживой святой уровень. Это исправление, и ты не можешь его и игнорировать. От этого ты не можешь жить. То есть жить — это называется добавлять. Поэтому это называется домем, неживой. Неживой — это отсутствие духовной жизни. Если ты хочешь быть выше этого, тебе нужно добавить самостоятельную работу. Это когда ты берешь желание снаружи, добавляешь от себя и... единственная свобода выбора, и посредством этого вызываешь дополнительное свечение свыше или вбираешь дополнительное свыше того, что приходит. И тогда ты уже входишь в исполнение духовных заповедей. И следует различать между этими вещами. Поэтому это называется работа Творца. Каббала — это и есть, в общем-то, работа Творца. Тогда ты входишь в работу Творца, а так ты находишься в исполнении заповедей обученных людей, которые получили воспитание. Одно, в общем-то, не противоречит другому, должно быть и то, и другое. Но тот, кто находится только на уровне неживом и святом, кажется, что ты его обесцениваешь. Ведь для него важно только это. Если есть что-то еще важное, то это уже становится не таким важным. И мы видим, те, кто по-настоящему начинают учить внутреннюю часть, они начинают пренебрегать внешним настолько, что человек, который по-настоящему там выполнял заповеди, всякие вещи, начинает изучать каббалу, и вдруг он забывает, что ему еще что-то нужно. Ну, по привычке он там выполняет еще всякие вещи, но если это не есть по привычке, то его голова уже в облаках, то, что называется, по-настоящему, в облаках там наверху, и мы видим, что материальное действие, в этом он слабеет. и в работе, и в семье, все эти вещи. Весь он, если он связан с духовным, то он пренебрегает материальным. Они вроде правы, те, кто говорят, что тот, кто изучает Каббалу, по-настоящему не выполняет как следует вот эти физические заповеди в этом мире. Они правы в этом? И мы видим, что это так. Давайте не будем скрывать эти вещи. Это то, что происходит. Так что нужно исследовать, почему это явление существует. Либо мы учим что-то нехорошее, не дай Бог, либо мы ошибаемся, учим это неправильно, либо это явление, которое происходит естественно, может быть, потом это каким-то образом вернется на другой ступени, в другом исполнении, там, взаимном, духовном и в материальном. Но эти вещи ты не можешь игнорировать. Это то, что есть. Нам нужно учиться.
3: Почему мы соглашаемся с таким явлением? Не спрашиваю, почему оно существует, а почему мы соглашаемся?
2: Почему мы соглашаемся или не соглашаемся? В духовном нет такого, согласиться или не согласиться. В духовном есть определение состояния, в котором я нахожусь. Так же, как мы учили вчера, приходит ко мне свет, особый свет, который удерживает меня на какой-то ступени. Ну, тогда вор, приходит ко мне свет. Еще меньше этого, так я становлюсь грабителем. Приходит ко мне еще меньше, больше свет, тогда я становлюсь праведником. Все зависит от меры света, который мне светит. Ты можешь сказать: ой-ой-ой-ой, я грабитель, ой, что же делать? Тебе ничего не поможет. Ведь состояние, оно состояние само по себе, и ты даешь ему имя. Все, дал имя, не можешь изменить его. Ты можешь обманывать себя и можешь приклеить ярлык к этому состоянию, что ты праведник, но это не поможет. Все будет иначе, но чем то, что ты говоришь. Но почему мы этому не сопротивляемся? Почему мы соглашаемся? Я говорю о состоянии самом по себе, а не о том, как я должен на него реагировать. Я говорю о том, что я хочу того или нет, и согласен я с этим или нет. Такое состояние. Так это происходит. Что человек, который начинает заниматься внутренним, пренебрегает внешним, материальным, практически полностью. Ну, почти до конца.
3: И с этим ничего не поделать?
2: Этого я не говорил. Я сейчас не хочу говорить о том, что делать. Но в этом они правы. То, что так происходит внешне. И я тоже вижу, что это так, я согласен с ними, что это то, что происходит. И наоборот, люди, которые изучали Каббалу правильно и пренебрегали вот этими физическими заповедями, да, вследствие этого, а потом забыли, что такое правильная учеба, и вернулись к какой-то там псевдокабале. Начинают выполнять заповеди, становятся ортодоксами. Я вижу все эти изменения, весь спектр возможностей. Так что я говорю тебе о явлении и не говорю о том, что оно хорошее или нехорошее. Я не определяю, как лев, который нападает, там задирает свою добычу. Это хорошо или нехорошо? Это природа, сделал. Ведь это природа, она обязывает его. Так же и у нас природа, в которой мы сейчас находимся, каждое мгновение обязывает нас так себя вести. Это было известно во всех поколениях, что это так. Есть об этом много рассказов, что вдруг увидели в окно, что кто-то зажигает свечу в шаббат. И говорится, все эти рассказы 300-400 лет назад, я не думаю, что это ложь, что это придумали там противники Каббалы. Нет. Я говорю, серьезно, эти явления, они известны, я видел их и ощущал их на себе. Что это за вещи, почему это так? Об этом поговорим, но есть у этого причина и есть определенное намерение свыше. Все, что делается, делается свыше. Это прежде всего. Как нам нужно к этому относиться? Нужно ли вести себя в соответствии с этим, преодолевать или не соглашаться? Об этом мы поговорим. Но явление такое есть. Это не армия, где ты можешь сказать: «Нет, этого не может быть». Это есть. Поэтому прежде всего нужно определить состояние, что это истина. Определение состояния. Я, чтобы изучить себя, должен смотреть на себя другими глазами. И я вижу, что они в этом правы. И я вижу, я знаю по себе. Ну, будем еще выяснять все эти вещи. Ну, что мы учим?
3: Поделимся впечатлениями от урока и что мы реализуем в наших десятках.
2: Все состояние кли определяется с отношением кли света. И если мы хотим что-то изменить, только с помощью изменения этого света, который станет добавкой кли. И это воодушевление от товарищей.
3: Главное, что мы изучали вокруг света Торы, действия, что предваряет что, что ведет к чему. И, в общем, мы должны добавить намерение к действию. И любое желание, которое в нас есть, переделать его на ради отдачи. По крайней мере, желать этого.
2: Рав говорил в начале урока, что Тора дана, чтобы прийти к действию. Что такое действие? Это вопрос, который был у меня во время урока, и сейчас он продолжается.
3: Чувствую, что есть и свет, и кли, и вся реальность между одним и другим. Мы как бы посередине выбираем, смотрим, и мы удостоились права быть частью всей этой истории.
2: Брать от товарища стремление к Творцу, как пример, чтобы он был для меня примером. И видеть в товарище только хорошие вещи, чтобы они были для меня примером.
3: Надо прийти к осознанию средств, средств исправления, исправления келим и цели. Как говорилось, обретение состояния, дойти к какому-то состоянию, это не само состояние, это средство. Ты должен об этом позаботиться, но главное, как ты исправляешь кли.
2: Да, как и сказали товарищи, я впечатлился от упражнения, которое Рав дал, какое отношение должно быть к товарищу, учиться из хороших его свойств. И в продолжение этого отношения к ученикам, у которых уже есть опыт, как мы должны работать относительно разных таких неясных состояний, что мы должны видеть, чтобы это добавляло нам келим.
3: Никак не могу изменить ни себя, ни свое состояние, ни свои ощущения. Это просто потеря времени всем этим заниматься. Надо понять, что все есть результат действия света на кли. И поэтому единственная возможность продвигаться в духовном — это увеличивать кли. А для этого есть товарищ. Можно у них перенять желание, не внутреннее, но можно ими впечатлиться внешними действиями и получить в соответствии внутреннее впечатление.
2: Если ты хочешь проверить себя, то смотри на себя другими глазами, а не своими глазами. Мы слышали, что свет исправления — это свет его величия, чтобы мы увидели, насколько он милосерден и прекрасен. Потом мы начнем видеть, что это более высшее свойство относительно меня. Итак, мы приходим к состоянию, что это и наполняет, и исправляет, и наполняет.
3: Рав дал примеры того, что я могу впечатлиться внешними делами, которые делает товарищ. Посмотри, как он пишет, как одно, другое. Он говорил о том, что нужно перенять у них устремление к Творцу. Почему же он мне приводит пример, что кто-то пишет? Так вот, как через все это научиться впечатлиться внутренней частью товарищей?
4: Лейб котевлану льет иуди, нимдад лефиап.
2: Лейб пишет нам, быть евреем — это значит выполнять внутренние действия человека. Я хочу добавить, что мы должны прилагать больше усилий, чтобы связывать намерение с действием. Не может быть намерение без действия, и не может быть действие просто физическим, без того, чтобы мы направляли намерение ради отдачи. И это главное Тора, которая приводит к действию. Это связь, соединение, выйти из желания получать для себя и работать только ради отдачи.
3: Слышал, что каждый товарищ нужно смотреть на его только хорошие свойства и выискивать такие свойства, которым можно завидовать. И это касается каждого товарища.
2: Итак, мы создаем кли, что Творец может дать нам нечто новое.
3: К любому действию нужно добавить намерение. И свет в нем исправит.
2: И перейдем к следующей части урока. Сначала споем.

0: כזה שיעור, כאילו תוך שעה אתה עובר חיים שלמים, גלגול
1: שלמים. Такой урок, как будто за час вся жизнь пролетела, целый кругооборот, столько разных впечатлений. Написал по мере подобия свойств с Творцом, ты познаешь из своих келим, кто же такой он. Ты чувствуешь не его, ты чувствуешь свои исправленные келим. Все чувствуется в наших келим и только.
2: Итак, друзья, сейчас мы войдем в урок с Равом. Это часть, дополнительная часть урока, это урок 7 в нашей серии уроков. И здесь мы будем смотреть приблизительно полчаса урок, и мы увидим, что первые 10 минут где-то Рав начинает говорить о цели учебы, о притяжении света, о качестве усилия, о том, как мы делаем это вместе. Поэтому прежде всего это прекрасная возможность для нас настроиться и правильно войти в изучение птихи. Затем Рав уделяет время тому, чтобы повторить, прежде чем он начинает новую тему, он делает повторение буквально с четырех стадий прямого света, вплоть до разбиения. Мы думаем, это прекрасная возможность для всех нас войти в эту непрерывность учебы. Мы обратили внимание, что последние уроки есть меньше вопросов. Это, естественно, когда мы начинаем разбирать цимцумбет и дальше, мы видим, что меньше вопросов. И именно сейчас есть возможность, давайте будем вместе с Равом. Он делает полное такое повторение, и исходя из этого мы хотим чертить вместе с Равом. И если есть вопросы, записывайте их. Это прекрасная возможность. Потом мы выделим время для ответов на вопросы и надеемся, что так вот мы соберемся все вместе в этой учебе. Прекрасная возможность для повторения. И следите за тем, как Рав нас ведет. Появляются вопросы, записывайте. Потом мы уделим этому время. Давайте вместе войдем в урок с Равом.
1: Когда человек приходит на урок и слушает, и читает, и входит в группу, где говорится о цели творения, цели жизни, тогда он в соответствии со своими усилиями начинает пробуждать окружающий свет из своего корня, корня своей души. Душа спустилась, облачилась в тело, и сейчас есть отличие между тем, где она находится сейчас, и ее источником. И тогда, в той мере, в которой человек стремится к источнику, он пробуждает на себя в той же самой мере окружающий свет. Ормакив. И это происходит во время учебы. Во время учебы. А потом в своей обычной жизни, когда он выходит с урока, все зависит от того, как он продолжает, то есть насколько он сам организует свою жизнь, свой распорядок. Каббалисты учатся, как правило, по утрам. Если человек учится с 3 до 6 утра, 2,5-3 часа, то этого достаточно для того, чтобы привлечь окружающий свет на протяжении дня. Только на этот самый день. Ну, это как правило. Это не означает, не касается начинающих. И это не потому, что они слабые, а потому что нужно привыкать и могут войти в это потом. Важно, что в начале окружающие света, даже если человек учится раз в неделю, два раза в неделю, по мере его продвижения он должен делать все больший вклад, потому что это тормаки в начале, он действует с большей интенсивностью, как бы с большей силой. А потом постепенно он как бы ослабевает. Он не по-настоящему ослабевает, просто Он начинает действовать на большие детали, которые человек не чувствует. И поэтому новички, они в большом впечатлении от всего происходящего, а потом потихонечку это впечатление начинает рассеиваться. И это не значит, что свет ослабевает. Просто работа света в человеке становится как бы более точечной и более внутренней. То есть и по причинам нужно вкладываться все больше и больше. И поэтому, кто на самом деле хочет правильно прикладывать свои усилия, то Бааль Сулам пишет в предисловии к учению 10 сферот, приблизительно в 15-м пункте, может быть, где-то раньше, о том, что тот, кто не достигает Творца, то есть раскрытия высшего мира, потому что не приложил достаточного качества или количества усилий, количество усилий можно измерить часами. Поэтому если человек учится, ну вот как мы сейчас говорили, допустим, 3 часа по утрам, и еще свободное время, которое у него есть по вечерам, вкладывается в распространение. Например, преподает или переводит, или пишет статьи на протяжении недели. В субботу у него внутренний распорядок работы вместе с группой, то относительно количества он покрывает все необходимое, в то время как качество зависит от того, насколько он с большей глубиной и скрупулезностью занимается вопросом, для чего я учусь, что я хочу от этой учебы, кроме знания, кроме просто восприятия материала. И проблема, и тут пишет Бааль Сулам, она больше не в качестве, не в количестве. Нет. То есть количество соблюдает много людей, и тем не менее к духовному, приходит намного меньше. По крайней мере, меньшее количество людей. Все, потому что не прикладывают достаточное качество усилий. И потому что не вкладывают силы в том, чтобы выяснить вопрос, для чего я учусь. И все, что делает человек, должно быть направлено только на одну цель. И поэтому мы заботимся, чтобы группа постоянно работала бы над тем, чтобы возбуждала в себе вопрос, для чего. Зачем? И для этого у нас есть различные средства. Может, косвенные, вспомогательные средства. Мы в них тоже вкладываем много сил. Это то, что связано с внутренней групповой деятельностью. И относительно количества, каждый вкладывает какое-то количество, а вот качество зависит от того, насколько люди объединяются во время учебы, насколько их мысли присоединяются друг к другу. И для этого мы должны выполнять групповые действия. Это то, что делали каббалисты на протяжении всех поколений, тут ничего нового нет. Это не новинка. Рабаш рассказывал, насколько Бааль Сулам гулял со своими учениками. Мы вчера, например, были на экскурсии. Он гулял в горах Иерусалима, он гулял в Кармеле. На горах Кармеле, был на горе Тавор. Есть еще действия по субботам, например. Поэтому количество и качество — это два основных момента, о которых надо заботиться. Тут еще раз речь не идет о начинающих. Новички должны учиться так, как они могут, насколько могут, пока не войдут. Но, в общем, я не скрываю, что тот, кто хочет серьезно продвигаться к духовному, ему, да, надо будет прилагать усилия. Ты хочешь чего-то, не находящегося в этом мире, находящегося выше, в высшем мире. В нашем мире ты хочешь быть богаче всех или умнее всех, сколько нужно сил прилагать. А тут ты хочешь быть более умным, чем все умники, и более богатым, чем все. Это касается и богатства, и всего то, что есть у всех. Знаешь, и что, для этого не надо работать? И поэтому такой поверхностный подход тоже хорошо, в виде хобби тоже продвигает к цели, но все-таки нужно прилагать силы для тех, кто хочет прийти к цели. Есть те, кто завершают за 3-5 лет, а есть те, кому нужно 20 лет, есть те, кому и 40 будет недостаточно. Но усилия, любые усилия, которые прилагает человек, оно не уходит в пустоту. Все остается в душе, все, что он сделал, все, что он прочел, все входит в душу. Это ничто не исчезает в реальности. И все, что ты изучаешь, попадает в душу, как есть такой вечный склад. Это такой банк, равного которому нет. И тогда, даже если проходишь кругообороты, так ты уже движешься с тем имуществом, которое, в принципе, выстроил. Да, решимо. Да, понятно, здесь связано с решимо. И тогда человек продолжает уже совсем в другой плоскости относительно людей, которые не прикасались к Каббале. И тоже все, кто начинали учиться, у них тоже бывает, ну, как есть особое состояние, что они учатся в теле, учатся без тела. Тут есть сложные моменты. Еще вопросы? Все всем понятно. Хорошо. У нас урок номер 7. И тема его «Мир Ацилут». Итак, мир Ацилут. Мы с вами учили, что Творец сотворил кли, 4 стадии прямого света. Кли наполнилось светом, и называется он мир бесконечности Оламенсов. Затем это кли делает первое сокращение, изгоняет свет. Затем кли с помощью экрана приходит к намерению ради отдачи, чтобы стало важным не получение, а было важным отдача Творцу. И насколько он может, он получает ради отдачи. В этом цель. Что делаем дальше? Что происходит дальше? С помощью экрана Малхут или творение наполняется, как в мире бесконечности, и когда наполнится, это будет называться окончательное исправление. Гваратику. Это первое. Второе. Все, что мы выяснили. Как это происходит? Происходит это с помощью парцуфов, то есть с помощью порций, которые получаем. Эту же Малхут мы сейчас рисуем с ее кетером. Хохма, бина, хесед, гура, тиферет. Нецах Хот, Исот, Малхут. И говорим, что наполнить эту Малхут можно до Тиферет, то, что называется Тох. Парцов Галь-Гальта первый. Парцов Аб, Хохма, Парцов Хаг, Сак, это Бина, Майльон, Бойли. Они заполняют Гальгальту пятью парцуфами, и называется это мир Адам Кадмон. Он заполняет Гальгальту от ее П до Табора. Но ниже, то есть часть от Малхут, если мы возьмем Малхут и поделим ее, тогда часть, которая называется Тох, наполняется, а часть Сов все еще пуста. И наша цель — как наполнить Сов. Для этого у нас есть парцуф Саак. У этого парцуфа есть возможность спуститься вниз своими никудот. Парцуф Саак спускается вниз. То есть к той части клей, которую наполнить невозможно светом Хохма напрямую. И передает туда, это называется парцуф Никудот. Никудот Десак. И он отдает туда свет Хасадим. Этот свет Хасадим наполняет тут все это место. Затем этот, все это пространство, наполненное светом Хасадим, приводит к сокращению цимцум. Мы называем это сокращением цимцум.
2: И тогда свет Хасадим может проявиться только до определенного места, которое называется Парса. Он также может пройти и ниже. Но где находится Парса? Если мы поделим этот парцуф Никудот Десак на Кетер Хухма Бина Хесед Гура Тиферет Нецо Од Исот Малхут, то именно в Тиферет проходит Парса, и там заканчивается отдающий килим. Затем приходит еще парцуф, который называется Никудот Десак, Катнут, до сих пор. Никудот, Катнут, Никудот Десак. Это не Никудот Десак, это мир Никудим. Мир и Никудим, он распространяется только до Парсы, и он, в общем-то, здесь ничего особенного не делает в этом месте, но когда он хочет выйти в Гадлуте, то он проходит Парсу, и здесь происходит разбиение. Мы учили, для чего производит это разбиение. Почему так высшие силы устроили, что здесь произошло разбиение килим? Мы говорили о том, что тут есть килим, хесед гура тиферет, нецехот и сот малхут. Хесед гура тиферет — это отдающий килим, нецехот и сот малхут — получающий килим. Мы можем использовать отдающий килим, у нас нет проблем, но получающий килим мы не можем их использовать. То есть мы сделали здесь еще один шаг. В Сов мы можем наполнить здесь до Парсы, вот это место. это мы можем наполнить. Но как наполнить эти килим от Парсы и ниже, до Сиюма, вот эту часть? Это проблема. Чтобы сделать это, нам нужно, чтобы внизу были отдающие килим, чтобы через них можно было наполнить получающий килим. Как это можно сделать с помощью разбиения? Что это значит? Чтобы перемешались килим хагат с килим наги. Как может быть это перемешивание? Ведь это очень разные килимы, они отличаются друг от друга. И мы говорили о том, что это возможно их перемешать с помощью разбиения, когда приходит свыше свет, свет хухма, очень большой, и тогда он из этих двух типов килим, который над парсой и под парсой, он входит в это как один свет, и все эти килим перемешиваются и теряют экран. И это называется разбиение. И перемешиваются они настолько, что все килим, все вот эти семь килим перемешаны полностью. И тогда, после этого, у нас есть надежда на то, чтобы выстроить исправление, потому что каждая кли содержит в себе все килим, и, конечно же, в каждом кли, нецеход и сутмалхут, все получающие килим, в них всегда есть какое-то отдающее кли, через которое можно исправить и наполнить получающее кли. То есть, когда мы разбили все эти кли разбиением, есть надежда на исправление. Невозможно без разбиения. Потому что именно разбиение, благодаря ему, отдающий килим проникают в получающие. Хотя само по себе состояние такое драматическое. Они потеряли экран, стали клипот, отдалились от духовного. Но все-таки есть связь между Творцом и Творением. И свойства Творца — это отдающий килим, свойства Творения — это получающий килим. Что делает дальше? Если сейчас мы с помощью килим хагат исправим килимные, когда можно будет их наполнить тоже светами, которые способны и хотят, то мы можем наполнить часть Малхут, которую нельзя было раньше наполнить, потому что здесь были только получающие килим. Теперь спустили сюда отдающий килим, и если мы исправим вот эти получающие килим с помощью отдающих килим, тогда можно будет наполнить Малхут мира бесконечности, мы придем к исправлению всей Малхут, и это называется окончательное состояние достижения цели. Пока что эта система, после того, как Малхут, исправленная с экраном, и может получить все света и наполнится всем светом, она получает свет ради отдачи, становится подобной свету, Творцу. То есть свет наполняет, наполнит ее, и творение, то есть Малхут мира бесконечности, будет называться либо общая душа, частями, которые мы являемся, мы достигнем состояния как Творец во всем, буквально в тех же свойствах, то же состояние вечное совершенство во всем. Ну, то, что можно выразить нашим языком. После того, как кли исправлено, и есть в нем все силы быть как Творец, затем есть еще возможности подъема, состояния. Но эти вещи, которые есть за исправлениями, мы о них не говорим, потому что это относится уже к тайнам Торы. Это не для нас, потому что мы еще даже не понимаем, Вообще, на каком языке это можно все выразить? Как вообще можно представить это состояние, которое находится выше состояния, когда кли наполнено светами, получает света ради отдачи, равно Творцу? Что может быть еще выше этого? Но есть еще ступени. То есть не просто это состояние называется окончание исправления килим. Кли только закончила исправлять себя. И дальше начинается нечто особенное. И об этом особенном ни одна книга не говорит, там не написано. Каббалисты пишут нам только, как достичь исправления, как исправить себя. Потому что эта наука очень практическая. Что мы должны делать здесь? То, что конкретно для нашей работы они рассказывают, объясняют, и поэтому каббалистические книги продают везде, можно их изучать, потому что эта часть, она открыта для всех. А исправление — это уже скрыто. Там есть масса меркава, масса берешит, об этом не говорится нигде. Это уже после конца исправления. Об этом нигде не написано, поэтому скрытая часть, которой говорят о Каббале, это на самом деле скрыто. Поэтому нет никаких проблем открывать все книги, изучать их. Просто прямо

0: То есть наше изменение, оно может быть только с помощью света свыше. И вообще, в этом мире ничего не меняется. Если ты хочешь вызвать какое-то изменение в этом мире, ты должен произвести изменение наверху, и тогда сверху придет добавка света, и таким образом произойдет изменение. Все программы, все, что проходит исправление, все это свыше. Все нисходит свыше, потом попадает в наш мир, как такие команды. А мы буквально как марионетки здесь. У нас нет никакой возможности здесь что-то сделать, на что-то повлиять. Поэтому мы не можем видеть завтрашний день, повлиять на него. Только если ты хочешь действительно быть хозяином завтрашнего дня, ты должен подняться на ту ступень, где определяется твой завтрашний день, там произвести исправление, и тогда ты видишь, как это реализуется, нисходит и реализуется в этом мире. Поэтому наука Каббала в этом, она действительно самая практическая наука. Человек, который обретает экран, согласно этому экрану, он может влиять на то, что происходит, и на то, что будет происходить.
1: Это приобретение возможно только с помощью учебы?
0: Обрести экран только с помощью учебы и работы в группе. Для этого мы, в общем-то, и учимся. Мы не делаем здесь ничего, никто не должен здесь сидеть просто так. Но поскольку мы хотим изменить желание, так мы учимся как-то делать наше состояние. Единственный выбор человека, кроме этого, нету ничего в нашем мире, что дано выбрать. Никто не принимает никакого решения сам и согласно этому решению что-то делает. Эти вещи пробуждаются в тебе, поскольку есть выход решимот, цепочка решимот. Слышал об этом? И согласно этим решимот происходит новое желание, что-то такое выскакивает внутри, ты реализуешь еще, еще. То есть быть прежде выхода решимот и определять то, что я хочу, и как я хочу, чтобы это было. Для этого нужно подняться на более высокую ступень, чем ты сейчас, и тогда ты определяешь себе сверху вниз. Поэтому надо быть в двух мирах, в том мире, где определяют, и в том мире, где это происходит.
1: Там, где определяют, это корень?
0: Там, где определяют, это высший мир. Вопросы?
1: Не слышу. А можно спонтанно происходит?
0: Нет, ничего спонтанного. Все четко, как человек должен развиваться, шаг за шагом. У каждой души есть свои пути, никто не может перескочить ступень, а так вот проходить одну за другой последовательно. Никто не может избежать этого, сбежать с этого. Каждый должен лишь ускорять свое развитие. В этом, в общем-то, и заключается наш выбор. Каждый из нас, он находится в определенном состоянии и должен достичь определенного состояния. Это находится в корне души, души скрыто от нас, и в начальном состоянии понятно, какой процесс должен пройти, и пройти этот процесс быстро, в состоянии хорошем, либо пройти это состояние в страданиях, в плохих состояниях. Это наш выбор. Но ни начало, ни конец мы не определяем. Это еще до творения, вообще до деления душ. При разбиении Адама Ришона это было решено. Ну, друзья, одно из предложений

0: что мы слышали, это было качество усилия, зависит от того, насколько люди объединены вместе во время учебы, насколько их мысли соединяются друг с другом. И сейчас мы приглашаем всех задать вопросы, проникнуться мыслями товарищам и помочь друг другу, чтобы у нас возникло качество усилия во время учебы. Итак, мы приглашаем всех. Покажите чертеж, пожалуйста. Итак, тут есть у нас более или менее чертеж, который Рав нам изобразил. Шореш, алеф, далет, потом сокращение, потом клин начинает работать с экраном, получение радиоотдачи, отсюда выходит парцуфим, первый парцуф — это гальгальта, абсак, мабон. Все это мир Ак, затем Никудот Десаг приводит к смешению четвертой и второй стадии. Это называется Никудот Десаг, появляется Парса, потом Цимцум Бет, потом Катнут Никудим, потом Гадлут Никудим. Там происходит разбиение. Итак, мы хотим пригласить всех товарищей задать вопросы, чтобы мы хотели здесь еще разобрать, прояснить, что нам непонятного в том повторении, которое Рав сделал. Я вижу, уже есть вопрос из Флориды, пожалуйста.
1: Yes, so many questions, but can you explain?
2: Возникло много вопросов. Объясните, пожалуйста, важность Хагат Неи. Каков смысл? Упоминались Хагат Неи?
3: Никудот Десаг,
2: Ярдулимата. Никудот Десаг спускается вниз, верно? Мы знаем, что Парцуф Саг, когда он начал очищаться, Лиздакех, сам Парцуф вышел на Виют Бет. И у него было второе решимо, Литлапшут Гимл. Когда?
3: Гимель еш ор хохма.
2: В Гимл содержит свет хохма.
3: Бет
2: только Хасадим, потому что это бина, чистая бина. Когда исчезло три решемот гимел, исчез свет хухма. И тогда чистая бина, это бет, дитлапшут бет давиют, она может спуститься вниз под табур, ниже табура. И ниже табура есть как бы сильное желание с авиютом далит гимел. Но бина может там находиться. И это парцуф Никудот Десаг. Парцуф любой 10 сферот. Хет кетер хума бина нецех хесед гура тиферет нецех одисот малхот. Любой парцуф состоит из 10 сферот. Но мы знаем, что тиферет. В чем ее особенность? Если мы делим парцуф на 10 сферот, мы можем поделить любой парцуф на гар, это три первые сферы, кетер хумабина, и зад, 7 нижних сферот. Три первых сферы называются рош, 7 нижних сферот называются гуф. Гуф содержит в себе и тох, и сов. Так, в таком разделении мы говорим, что есть Кахаб и Хабат. Первые три.
3: Гимель решенот, зайн тахтон.
2: Первые три и семь нижних. Теперь, где точка второго сокращения в бине? То есть это бина гуфа или тиферет. Надо, да, объяснить, что зерампин делится на 6 сферот, верно. Зерампин состоит из 6 сферот. Хесед, гура, тиферет,
3: нецах, год,
2: нецах,
3: год,
2: есот. 6 сферот, которые вместе составляют зерампин. Что его характеризует? У него как бы нет света хохма, там есть свет хасадим. Но, тем не менее, у нее есть кетер, и его кетер — это хесед. С точки зрения хасадим, гвура — это его хохма, со стороны света хасадим. Тиферет — это бина, Затем Нецах — это, собственно, Зарампин в Зарампине. И Ход — это Малхут. Есод — это как бы составляющее, общее всего это. Раф иногда называет это салатом. Берешь разные овощи, помидор, огурец — все вместе салат. Все вместе это собирается в сферу Есод. И еще Малхут, собственно, в конце. Поэтому есть такое понятие, которое называется «семь нижних», «зайн тахтонот». Так вот здесь эти семь, в семи нижних происходит разбиение, потому что есть получающий келим хагат, это верхняя часть, и есть, прошу прощения, это отдающий келим хагат, и получающий келим неги. Между ними происходит разбиение, они перемешиваются. Еще вопрос.
0: Никудот де саг распространяется до сиюма. Почему они поднимаются обратно? Что там произошло? Да, никудот де саг не поднимается обратно, но решимот от этого взаимного включения бины в малхут, они поднимаются. Что произошло у нас в Никудот Десак? Здесь это иногда трудно понять, Раф это объяснял по-разному, как Миша объяснил нам. Никудот Десак происходит особенное состояние, парцуф выходит на решимот бет-бет. То есть там нет совершенно света хохма. И мы находимся в таком состоянии, где решимо бедит лапшут и бедавиют. Что это значит? Это значит, что никудот десак — это парцу, который проводит только свет хасадим. Что же у нас здесь есть внизу? Вся эта история. Давайте напишем тут табур. Тут табур, тут сиюм. В этой части есть у нас четвертая стадия. Вот эти келим, сов гальгальты. Они находятся в отторжении, они отталкивают свет, потому что парцух хочет работать ради отдачи. И поэтому, в общем-то, там тоже есть свет хасадим, не свет хухма, потому что цимцум алев свет хухма не входит, но свет хасадим, там есть с ним какое-то подобие. Они находятся в отталкивании, у них есть экран, они не получают свет, и поэтому, когда сак притягивает свет хасадим из-за решимо бет-бет, он распространяется внизу, тут есть некое соответствие и такое взаимовключение между келим сов гальгальты и между парцуфом никудот десак. И тогда отсюда мы получаем новые следствия. Есть решимот, я думаю, это ты имеешь в виду. Решимот сейчас поднимаются в рож десак из всего этого знакомства между свойством бины, который нисходит вниз, в нейды гальгальта, и келим сов гальгальты, который находится там. Они знакомятся друг с другом, и в результате этого у нас есть понимание, что необходимо парса, что необходимо произвести второе сокращение, цумцумбет. И у нас тут есть несколько пар решимот из всего, что произошло здесь, в Никудот Десак. Есть у нас несколько пар решимот, которые поднимаются сейчас в Рош Десак. Прежде всего, есть решимот Далит Гимл, сами, которые находятся в Сов Гальгальда. Тут есть келим, которые хотят получать свет. Свет, хухма, они хотят наполниться, но также в результате сокращения у нас есть решимо бет алиф, сокращенные цимцумом бет. И также у нас есть решимо бет алиф, которые остались вообще наверху, еще над табуром, из которых потом у нас появится парцуф ма, потом свет выйдет, появится парцуф бон. И снизу, как ты сказал, из-под табура поднимаются два Лепары Шимот, Далит Гимл и Бет Алиф сокращенные, и появится оттуда два парцуфа, Катнут Никудим и Гадлут Никудим, который потом разобьется. Итак, мы переходим к Латин 2.
4: Gracias por la oportunidad, amigos. La pregunta es si la restricción es algo elemental en todo el proceso, ¿de dónde nace y cómo se forma la restricción en la vasija?
2: Спасибо за возможность. Как создается сокращение? Как в кли появляется цимцум? И что определяет, что происходит сокращение?
3: У
2: нас есть два вида сокращения. Есть первое сокращение и второе. Вопрос, о каком ты спрашиваешь? Если про первое сокращение, то закон такой. Есть первые девять сферот.
3: Если оно тет решено, тет сферот решено.
2: Девять первых сферот.
3: Если оно малхут.
2: И малхут.
3: Маумер цимцум алеф.
2: Так что значит первое сокращение? В эти сферот, где кли подобно Творцу, можно получать это первое сокращение. В малхут получать невозможно.
3: Свет
2: с намерением ради получать никогда не войдет. И этот закон, он никогда не отменяется. Цимцум. Я для себя получить, ради себя получать не могу. Но ради отдачи, как мать, которая наслаждается от того, что ест ребенок, она даже повторяет движениями то, что делает ребенок. Сама она ест во время. Нет, она повторяет его движение, она не ест, но она наслаждается. Так вот, ради отдачи мы получить можем. Ради получения получать невозможно. Это цимцум алеф. Второй закон, цимцум бет, происходит уже вот здесь. Это еще расширение первого сокращения. Если первый раз нельзя было получать вот здесь, внизу, в самой Малхут, нельзя было получить, то сейчас нельзя получить даже Келим до Тиферет. Это расширение первого сокращения. Оно еще как бы более суровое. Но этот закон будет отменен, потому что и Катнут Мира Никудим, а потом Гадлут Мира Никудим. И вот эта парса, которая делит Келим на отдающий и получающий Келим, она, да, должна будет отмениться. То, что вот здесь не было достаточно силы экрана, чтобы получить экраны, это другая история. Произошло разбиение, так было свыше задумано. Мы понимаем, что весь процесс нисхождения миров сверху и света, которые на это действуют, все приходит свыше и приводит и к разбиению, и к тому, что вдруг исчезает экран, и к тому, что има вдруг почувствовала, что снизу получается получающие келим готовы получить свет, хотя на самом деле не были готовы получить. Но это другое, это процесс свыше. Тем не менее, парцуф должен прийти к гадлуту, цимцум бет отменится, и тогда свет должен был, можно было принять весь свет целиком.
3: Ликли лами и тарон, слегка.
5: Вакаша, Women Spain.
6: Gracias, amigos. Si en el rompimiento las cualidades de otorgamiento y las de recepción ya se mezclaron, ¿qué le falta a esa mezcla para que sea perfecta? ¿Cuál es la corrección que ahí se necesita?
2: Если уже было перемешение получающих и отдающих келим, так чего не достает для того, чтобы это перемешение было совершенно?
0: Ну, это же продвинутый вопрос. Нам еще нужно много учиться. Рав будет нас учить это на следующих уроках. Ну, в одном предложении мы будем изучать мир Ацилут и что происходит в мире Ацилут. Там будет программа исправления. После того, как килим перемешали, что такое разбиение? Перемешение килим, сейчас есть путаница, нужно их выстроить заново, чтобы они начали заново работать в отдаче. И потом родится Адам Ришон, и там практически уже происходит исправление, и он тоже разобьется, и мы... Следствие его разбиения в нашем усилии объединиться между собой, мы выясняем, отдающий килимы, получающий килимы, эти мы, в общем-то, и производим исправление души Адама Ришона. Это будем учить дальше. Много вопросов, это прекрасно. Мы продолжим с мировым кли Николаев Сочи.
7: Подскажите такой более общий момент. Вот мы учим, что луч света, да, изначально вошел и начался процесс. А вот по картинке создается ложное впечатление, что большая часть работы уже сделана светом, и осталась только вот маленькая часть от Парсы до Сиюма нам сделать. А вот все-таки как представить, может быть, в процентном соотношении, сколько нам осталось? Это вот 1% или 99% еще не сделано работы светом?
2: Хороший вопрос. Верно? Мы как бы приходим к исправлению до Парсы. Затем килим разбились. И теперь все вот это место требует исправления. И это то, что происходит в мир Никудим. Но если вернуться и к прошлому вопросу, он связан с твоим тоже. У нас созданы, получается, четыре вида разбитых килим. Одна часть — это чисто отдающий килим, затем чисто получающий килим. Есть получающий в отдающих и отдающий в получающих. То есть, еще раз, самые получающие левые — то, что исправить невозможно. Все эти четыре вида килим должны получить свой вид исправления. И это исправление происходит вот здесь. Здесь все еще нет миров. Мы говорили о том, что только мир Никудим, который разбился. Но есть места для миров. Помнишь, мы говорим, что Никудот Деса, они определяют места для миров. Вот в этом месте появится мир Ацелут, Брия, Ицера, Асия. Рав будет это объяснять в следующих уроках. И весь этот Соф Гальгальты нам нужно исправить. Потом появится Адам Ришон. Он будет еще как бы расширить дальше. Но мы говорим про исправление Соф Гальгальта. Это место исправления.
5: Шай, вакаша.
0: Первый вопрос, как у Никудот вдруг возникла возможность создать парцуф? Даже то, что это бет-бет. Откуда у них появилась эта возможность? Это его название Никудот Десак. В результате того, что произошло в Никудот, когда мы дошли до Ришимо бет-бет, не будем сейчас углубляться в это, но есть объяснение, мы слышали его много, что здесь при выходе света, опустошении парцуфа сак, если мы как бы увеличим вот рассмотрение, то весь парцуф на каждой ступени, которую он теряет свет, он производит зивук. Он пытается на уровне далит произвести зивук, поднимается на гимел, тоже делает зивук. В далит он хочет свет хухма, в гимел хочет свет хухма, вдруг на бет решимот авиют его бет, но решимот дает лапшут, оно тоже бет, и поэтому здесь есть требование только к свету хасадим. И это уникально, этого нету больше ни в каком другом состоянии. И вот это особенное состояние, которое называется решимо бет-бет, тут есть требование только к свету хасадим. Поэтому он распространяется, он старается сделать зивук. У него получается, возможно, почему? Нет проблем. Под табором нет проблем, чтобы зашел туда свет хасадим. И тогда он распространяется, поэтому распространяется свет хасадим от табора до сиума. И мы называем это распространение Никудот Десак.
2: Если можно еще раз чертеж. Ниже табора процесс сокращения цимцум бет, когда перемешиваются бет и далит. Что означает, что Малхут поднимается к Парсе? Что остается тогда ниже? Если Малхут — это Соф. Соф поднимается, то есть Сиюм поднимается?
0: Точнее,
2: цимцум поднимается. Не может свет распространится под парсу, потому что там нет келим. Знаешь, для того, чтобы что-то получить, нужны келим. В начале того, что говорил, были бы у нас келим, мы, когда будут, мы в них почувствуем келим. Если келим нет, и ты не можешь сделать зевок на свет, ты разобьешься. Это то, что произошло, разбиение. Если у человека есть диабет, съест шоколад, что с ним будет? Ну, как минимум, скорая помощь. Нет келим. Так, тут нет келим. Поэтому свет ниже тиферет, ниже бины, не может спуститься. Иначе кли получит его для себя. А если получит для себя, будет разбиение. И поэтому... как бы, якобы, экран с сиюма поднимается в тиферет, и там останавливает свет, чтобы ниже нельзя было получить.
0: Здесь, в этой специфической точке, парса — это типа как сиюм.
2: Можно сказать, я, даже где-то так и пишется, что сиюм поднимается в тиферет, или малхут поднимается в тиферет, да?
0: Да, есть такое выражение, и твои два вопроса — это терминология. Но, по сути, ты можешь увидеть, как Бальслам описывает в ТЭС такие вещи иногда таким образом, иногда другим, но стоит просто понимать эти процессы. Еще один вопрос из Кли Улами. Ну, Woman Mag 167, пожалуйста.
8: Здравствуйте, уважаемые преподаватели. Спасибо за возможность. Мы хотим уточнить, вот когда происходит разбиение в Гадлут Никудим, это ошибочный расчет или все-таки это так специально было задумано свыше? Потому что я слышала несколько раз, вы говорили, что это специально так было задумано. И мы также учим, что это... что был расчет спуститься под парсу. Так что это в итоге? Спасибо.
5: Кен, улай тагиди, что это хешбон ло нахон бехавана.
0: Ты можешь сказать, что это неправильный расчет, намеренный. Конечно же, все это должно произойти, все это направлено на цель, нет ничего случайного или каких-то ошибок, нет ошибок. Но то, что Абава и Има как бы совершили ошибку якобы и провели свет дальше, может быть, с их стороны это была ошибка, но со стороны замысла творения это не было никакой ошибки. Может, в каких-то местах ты это описывается как ошибка. Зависит от того, как смотрят. Если мы смотрим из замысла творения, то, конечно же, это не ошибка, потому что невозможно по-другому. Давайте вернемся к тому, что Раф изобразил. Выгода от перемешения отдающих и получающих килим. Без этого разбиения это не может произойти. Нет такой возможности. Невозможно смешать вот эти килим, соединить Творца и творение. А это происходит с помощью разбиения. Если мы понимаем, что это приводит к нашей связи с Творцом в итоге, тогда, конечно, разбиение, оно положительное, оно целенаправленное. Ради этого оно и произошло. Еще вопросы?
9: Когда
2: хотим исправить получающий келим под парсой, чтобы там было наполнение, каким светом наполняется? Светом хасадим или хохма? Пока еще не говорили об этом. Свет, исправление называется свет абса. Но наполнится должно быть и светом хасадим, и светом хохма. То есть никогда свет хохма не приходит в одиночку. Он должен быть в свете хасадим. Это новое кли, кли бины, свет хасадим. Или орхозер.
0: Просто Рав сказал, что в каждом кли есть часть отдающая, через которую можно исправить получающее кли.
2: Верно. Рав нарисовал такое сердце, да, и точку в сердце. То, что называется часть высшего, то, что предназначено начать наше исправление.
0: А сейчас мы закончим песней.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в 4.26 заходит пост 17-го Тамуза. Соберут все стаканы, не будет раздачи кофе. Мы сегодня посмотрим урок Рава от 29 мая 2002 года, который основан на статье, что означает, что Тора была дана из тьмы в духовной работе. Это находится в первом томе Рабаша на 702 странице. У нас в распоряжении 25 минут. Пожалуйста.
1: Что означает, что Тора была дана из тьмы в духовной работе? В Мидраше сказано, и сказали мудрецы, народы мира, которые не получили Тору, что была дана из тьмы. О них он говорит, ибо вот тьма покроет землю. Но Израиль, которые приняли Тору, что была дана из тьмы, как сказано, когда услышали вы голос из мрака, о них он говорит, над тобой воссияет Творец, и слава Его над тобой явится. Конец цитаты. И надо понять, почему Тора дана из тьмы. И кроме того, какова причина того, что народы мира не хотели принять Тору из тьмы. И это как будто Творец сделал так специально, то есть, что Тора была дана из тьмы, чтобы народы мира не приняли ее. И также надо понять, почему Израиль приняли Тору из тьмы. Прежде всего, нам надо знать, что такое тьма в работе. А дело в том, что из-за того, что цель творения была насладить свои создания, когда человек доволен своей жизнью, это означает, что мир светит ему, то есть что он наслаждается миром. А если, страшно сказать, у него нет удовлетворения в жизни, тогда человек говорит: «Мир померк для меня».
0: Известно, что в духовной работе мы называем Израиль отдающий келим, а народы мира называются получающими келим. Поэтому, когда человек хочет приблизиться к Творцу, что означает использование отдающих келим, то он не может, потому что тело не согласно на это, ведь его тело исходит из получающего кли. Тогда человек чувствует, что мир померк для него, потому что он понимает, что если не в его силах обрести отдающие кли, он никогда не удостоится высшего света, который является светом наслаждения творений, получается, что благодаря этой тьме, которую он ощущает от того, что не может обрести отдающий келим своими силами, он получает потребность в том, чтобы кто-то помог ему обрести эти келим. А согласно правилу, нет света без кли, и нет наполнения без хисарона, получается, что сейчас он обрел потребность в свете Торы. Как сказали мудрецы, «Я создал злое начало, я создал Тору, приправу к нему». Получается, что Тора дана именно тому, у кого есть недостаток. И этот недостаток называется тьмой. И об этом написано: «Тора была дана из тьмы». Иными словами, тот, кто ощущает тьму в своей жизни от того, что у него нет отдающих келим, тогда он готов к получению Торы, чтобы благодаря Торе свет в ней вернул его к источнику. Тогда он обретет отдающий келим, и благодаря им будет готов получить благо и наслаждение. И две эти вещи заключены в Торе.
1: Первое — кли, то, что он хочет отдавать. Второе — затем он получает благо и наслаждение внутрь отдающих келим. Тогда как народы мира, которые не получили Тору, что была дана из тьмы. Народного мира в духовной работе называется то, что тело состоит из 70 народов, которые хотят Тору не потому, что они ощущают тьму, когда у них нет отдающих килим, а все желания их в получающих килим, и у них нет желания выйти из-под этой власти. И они хотят Тору, чтобы добавить себе еще света, то есть еще больше наслаждения, чем то, что они получают от материальных вещей. Они хотят свойства будущего мира. Кроме этого, как сказано в книге Зоар, у пиявки две дочери, которые орут как собака, говоря: «Дай, дай, гав-вав, дай нам счастье этого мира, дай нам счастье будущего мира». То есть, что им недостаточно богатства в этом мире, они хотят также богатства будущего мира. Получается, что Тора дана именно тем, кто находится в состоянии, когда они ощущают, что желание получать властвует над ними. И они кричат из тьмы, что им нужна Тора, чтобы вывести их из тьмы, которая является властью получающих килим, на которой произошло сокращение и скрытие, чтобы в этом месте не сиял никакой свет. А это место является причиной и потребностью в получении Торы. Поэтому, поскольку Тора пришла из-за тьмы, Тора произвела два действия.
0: Первое — свет ней возвращает к источнику, и тогда сокращение и скрытие исчезают из его получающих килим, и там, где были получающие килим, удостоился сейчас отдающих килим. И это то, о чем сказано: «Над тобой воссияет Творец». То есть, так же, как желание Творца отдавать, так же и человек удостаивается желания отдавать. Второе действие. После того, как удостоился отдающих килим, то есть он уже удостоился, что может выполнять действие лишма, и это называется «учит Тору лишма», он удостаивается затем того, что раскрывают ему тайны Торы. Как сказал Раби Мейер, и об этом сказано: «И слава его над тобой явится», где «слава его» означает «славу Творца», что означает «раскрытие духовного». «Над тобой явится», когда человек удостаивается Тора, Исраэль и Творец едины. Но народам мира, которые не нуждаются в Торе, чтобы выйти из тьмы, получающим килим нужна Тора, чтобы добавить к богатству этого мира также и богатство будущего мира. Как сказано выше, Аф-Аф — это люди, которые находятся на уровне народов мира. И они говорят, что им нужна Тора не для того, чтобы вывести их из тьмы, а само получающее кли у них является свойством света, и хотят свет Торы, чтобы вошел в получающее кли.
1: И о них говорит Писание: «Ибо вот тьма покроет землю». То есть они не удостоятся света Торы из-за того, что свет Торы был дан из тьмы. То есть тот, кто ощущает себя во тьме, это называется свойство Исраэль. И они нуждаются в Торе, чтобы она осветила тьму в них. Они удостаиваются: «Над тобой воссияет Творец, и слава его над тобой явится». И из сказанного поймем то, что сказали наши мудрецы: главное не учение, а действие. А в трактате Кидушин сказали мудрецы, им был задан вопрос, что важнее, учение или действие. Рабби Тарфон стал отвечать и сказал, действие важнее. Стал отвечать Раби Акива и сказал, учение важнее. Стали отвечать все и сказали, учение важнее, когда учение приводит к действию. И надо понимать их слова в плане духовной работы, потому что в простом понимании на это есть много толкований. В плане работы, то есть когда мы хотим прийти к работе по отдаче и не получать для себя, нет сомнения, что нужно исполнять 613 заповедей в действии, потому что тот, кто учит Тору и не желает исполнять 613 заповедей в действии, учит мудрость, как учат внешние науки. И это, как сказали наши мудрецы, если скажет тебе человек, что есть мудрость у народов мира, верь, а что есть Тора у народов мира, не верь. Имеется в виду, что человек может учить Тору, но если он относится к народам мира и не исполняет заповеди, ведь это называется народы мира, получается, что Тора, которую он учит, называется мудрость хохма, а не Тора.
0: Поэтому тот, кто хочет работать ради отдачи, конечно же, начинает работать в свойстве действия, а затем начинает присоединять намерение. То есть присоединяет к этому намерение ради отдачи. Но как мы можем достичь намерения отдачи? Ведь известно, что человек может выполнять действия по принуждению, хотя сердце его против этого. Это значит, человек может выполнять действия по принуждению, хотя это не по его желанию. Он может преодолеть свое желание и сделать что-то без желания. Но сердце, то есть желание и стремление, человек не в силах изменить. В таком случае, если человек создан с природы получения только для себя, как он может сделать намерение ради отдачи? Ведь это против природы. И как человек может идти против своей природы и желания, которые являются лишь получающими? И как он может заставить себя и сделать намерением сердца намерение на отдачу? И более того, мы должны знать, что Тора дана для того, чтобы очистить Израиль. То есть все действия, которые мы должны выполнить, это только достичь намерения отдачи. И как можно это сделать? Ведь принуждение не действует на сердце и желание.
1: И это, как сказал мой отец и учитель, который создал Творец, чтобы делать, что означает, который создал Творец, что на это человек должен делать, то есть на то, что он создал. И надо объяснить, который создал, что создание называется «сущее из ничего», как известно, что имеется в виду желание получать, чтобы делать, относится к творениям, то есть они должны поставить на это намерение ради отдачи. Это значит, что все, что творения должны сделать, это только чтобы у них была возможность построить намерение ради отдачи. И это называется, который создал Творец, чтобы делать. И это действие относится к творениям. И из сказанного можно объяснить вышеупомянутое высказывание, что важнее учение или действие, что здесь речь не идет о действии, которое должны исполнить нижние. Ведь нет сомнения, что без действия нет ничего, потому что вначале всего следует исполнять 613 заповедей в действии. Но следует объяснить это в самой Торе, потому что Тора называется учением. И на вопрос, что важнее, учение их действия, объяснение состоит в том, что Тора говорит о двух свойствах. Первое — со стороны законов, то есть в какой форме и каким образом нужно исполнять заповеди. Есть вопрос об объеме заповеди. Например, ацицит. Следует изучать законы, которые приводят Аллаха. Каков должен быть размер талита и размер цицит. И подобное относительно других заповедей. Эта часть называется открытая часть Тора, поскольку эти заповеди видны глазу. И там нельзя сказать, что человек ошибается. Ведь то, что видно глазу, если человек внимателен к этому, он уже может исполнять заповеди как следует. Поэтому это называется открытая часть.
0: Второе. Часть Тора, в которой не говорится со стороны законов и правил, когда заповеди выполняются в действии, а говорится со стороны исторических событий и сказаний мудрецов, у которых нет никакой связи с 613 заповедями. Вопрос в том, какая часть Торы важнее, то есть важнее для человека, чтобы на нее больше стоило обратить внимание. И учением называется часть Торы, которая предполагает только учебу без действия. Потому что там не говорится о действии, как выполнять. Это называется учение. То есть Тора без действия. Раби Тарфон говорит, что действие важно. То есть часть Торы, где речь идет о практическом выполнении заповедей, что важнее знать законы заповедей. Раби Акива сказал, что учение важно. Ответили все и сказали, учение важно, как сказал Раби Акива. Дело в том, что учение приводит к действию.
1: И следует объяснить то, что они сказали, что учение приводит к действию. Имеется в виду, что верно, что работа начинает с части Торы, которая говорит о практическом исполнении заповедей. Но это только начало, потому что главное в Торе и заповедях, что они даны для того, чтобы очистить ими творение. И смысл этого, как сказано, что цируф, очищение, означает выход из-под власти желания получать для себя и работать только ради отдачи. И это называется, как сказано выше, свойство «то, что создал Творец, чтобы делать». И это действие, которое дано творению, называется получение для себя, чтобы у него было

0: намерение ради отдачи, это действие является главным в том, что нижние должны сделать, чтобы они могли получить то благо и наслаждение, которое Творец желает дать им. А для того, чтобы прийти к свойству действия, что означает, что человек должен работать только ради Творца, а не для собственной выгоды. Над явной частью 613 заповедей человек может еще с помощью преодоления и принуждения себя и исполнения 613 заповедей. Но в скрытой части, то есть намерение, это то, что отдано во власть сердца, в этом у человека нет возможности принудить себя. Иными словами, если сердце не хочет работать и любить ближнего, у человека нет никакого совета. Получается, что в этом состоянии, когда человек желает работать ради небес, а тело не согласно, человек приходит к осознанию, что он не способен собственными силами работать ради небес. Выходит, что сейчас человеку стало известно нечто новое, чего он не знал до того, как он вошел в работу по отдаче, что он абсолютный грешник, так как не хочет работать ради небес. И несмотря на то, что до того, как он вошел в работу по отдаче, он тоже знал, что он пока еще не работает ради небес. Однако тогда он думал, что то, что он не делает все ради небес, вызвано лишь нерадением и ленью. Но в тот момент, когда он захочет делать все ради небес, нет сомнения, что у него это получится.
1: Поэтому человек не был озабочен тем, что он не делает этого сейчас. И можно сказать, что это лишь от недостатка времени, но он уверен, что он способен делать все ради небес. И существует правило, что тем, что человек способен сделать, он не озабочен, так как если он способен на это, он всегда сможет это сделать, тогда как если он не в состоянии, он зависит лишь от мнения других. Тогда как сейчас, когда он вошел в работу по отдаче и приложил в этом много усилий, видит, что он не продвигается, и хуже того, из-за множества работы он впадает в отчаяние, и он видит сейчас зло в себе в такой огромной мере, что он приходит к решению, что работа по отдаче дана не для него, и это осознание есть состояние грешника. Иными словами, он сейчас знает, без тени сомнения, что тело его настаивает на своем мнении, и его нельзя поменять, чтобы оно захотело работать ради небес. И только в явных вещах, то есть в свойстве действия, он может убедить себя и делать добрые дела. Но сердце его не с ним. Поэтому только сейчас он может решить, что у него есть злое начало, ибо оно является настоящим злом против Творца. То есть оно не хочет быть работником Творца, а хочет служить лишь себе.
0: И когда человек приходит в это состояние, то есть он видит, что у него есть злое начало, тут нужно верить в то, что сказали нам наши мудрецы. «Я создал злое начало, я создал Тору в приправу к нему, из-за того, что свет в ней возвращает к источнику». То есть то, что до этого было порабощено злым началом, то есть он должен был работать ради собственной выгоды, а не ради Творца. Сейчас с помощью света Торы, он возвращает его к источнику. То есть, чтобы у него была способность делать действия ради небес. Это называется добрые дела. То есть, только отдавать Творцу, а не ради собственной выгоды. Несказанного мы видим, что невозможно прийти к тому, чтобы совершать действия по отдаче без света Торы. Получается, что часть Торы, когда человек учится не тому, что связано с судами и законами, это называется свойство действия, и потому сказано «действие важнее». То есть часть Торы, которая говорит о действии по исполнению заповеди. И потому сказано «учение важнее». То есть часть Торы, которая говорит о рассказах, и сказках, и объяснениях, толкованиях мудрецов и тому подобное. В этой части Торы нет отношения к практическим заповедям. Это называется «учение». Стали отвечать все и сказали, учение важнее, когда это учение приводит к действию. Тут действие означает намерение на данное действие, которое является свойством явного, чтобы у него была способность строить намерение в сердце, чтобы оно было ради небес. Это называется действие, как сказано, которое создал Творец, чтобы делать. Как сказано выше, делать имеется в виду сердце, чтобы у человека была сила делать так, чтобы сердце захотело ради небес.
1: Перейдем к уроку от 29 мая 2002 года.
0: Прочли статью, что означает, что Тора была дана из тьмы в работе. Второй том Шлаве Сулам из недельной главы Ваикра, шестая страница. То есть, зачем была дана Тора? Тора была дана для того, чтобы прийти к действию. Что значит «к действию»? Что в душе человека, нешама, есть 613 частей. Изначально все 613 частей находятся в нас в неисправленном виде. Нужно исправить каждую часть. Это называется, что мы исполняем 613 эйтин, советов. А после этого, в той мере, в которой мы исполняем 613 советов, исправляем каждую часть из 613 частей души, тогда в каждой части в соответствии с этим мы получаем свет, который заложен в соответствии с каждой частью этого кли. Тогда называется, что удостаивается 613 пкудин, вкудот, вкладов этих света. То есть исправляют килим и наполняют их светом. Все 620, 613, еще 7 заповедей мудрецов, все 620 частей души. И они называются действием. То есть Тора, учеба, усилия должны привести к этому действию. И тогда удостаивается получение Торы. Что такое получение Торы? Тора также называется Творец, это называется общий свет, который наполняет душу в бесконечности. Потому что из этого кли чувствует, что такое Творец, вне кли ощутить нельзя. Это общий свет. Тора — это тот же свет, который разделяется в общей душе на 613 частей, 600 тысяч частей, неважно, разделяется на 613 частей. Заповеди называются исправление каждой части. И получается, что Израиль, Тора и Творец едины. То есть в конечном счете, в окончательном исправлении,

0: каждое свойство, которое не исправлено в человеке, соответствует свойству, которое исправлено в Творце. Мы не можем знать, кто такой Творец, и только из наших неисправленных свойств. А если мы не исправим их ради отдачи, из этого мы познаем Творца. Ты не можешь ничего познать, если это не облачается в твой килим. Ты не можешь быть неисправленным и познать Творца. В той мере, в которой ты исправлен, ты познаешь свои исправленные килим, и тогда ты познаешь, кто такой Творец. В мере подобия по форме с Творцом, ты познаешь, согласно своих килим, тогда кто он? Не его ты чувствуешь, а ты чувствуешь свои исправленные килим.
1: Почему недостаточно взять цель?
0: Это называется, каждый отвергающий отвергает в своих недостатках. Ты ценишь нечто только согласно мере исправления своих килим. Вот и все.
1: Так почему не взять это как цель, скажем, исправить мой килим? Зачем мне цель прийти к Творцу, прилепиться к Нему? Что это?
0: Ну, это очень хороший вопрос. Почему моя цель не установлена по имени исправления души, а моя цель называется словами слияния с Творцом? Из-за того, что цель должна быть обретение состояния, прийти к какому-то состоянию. Исправление килим — это не состояние, это, в общем, средство. Верно, что ты должен заниматься этим, но зачем ты исправляешь килим? Это, по сути дела, главное.
1: Какое состояние я должен представлять? Что это за состояние, если я не знаю, что это?
0: Зачем нужно исправить кли? Зачем тебе нужно исправить кли? Этим ты подобен человеку, которого спрашивают, зачем ты исполняешь заповедь? Так сказали. Сказали очень хорошо. Если бы тебе сказали по-другому, ты делал бы иначе. Так ты так сказали, ты так и делаешь. Это просто совершать исправление, якобы исправление, это не будет исправлением. Просто хотеть быть хорошим парнем. Пожалуйста, ты можешь, это дело твое. Тора не требует этого. Тора требует прийти к слиянию, соответствию, быть человеком, уподобиться Адаме Высшему. А если хочешь просто быть хорошим, хорошо. Есть полно таких, которые говорят, что они хорошие.
1: Если так, то я просто не знаю, что это.
0: Зачем исправлять, я не понимаю, какая причина для исправления? Что у тебя будет от этого? Самоудовлетворение такое какое-то? Что у тебя будет?
1: Если так, то я не знаю, кто такой Творец и что это. Так что это?
0: Ты говоришь так. Мне говорят, что моя цель — прийти стать подобным Творцу, прилепиться к Нему. Он милосерден, я милосерден, он милостив, я милостив и так далее. Я не знаю, кто он, так как я буду знать, каким я должен быть, да? Так снова ты возвращаешься к тому же вопросу. Так если ты не знаешь, кто он, как ты знаешь, что надо исправить? Ты говоришь, что ты готов заниматься только исправлениями.
1: Так почему сказано?
0: Тебе не сказали заниматься исправлениями? Так как ты будешь исправлять себя, если ты не знаешь, какой стандарт?
1: Есть группа, есть законы.
0: Какая группа закона?
1: Отдавать ближнему, любить ближнего, разве?
0: Я слушать не хочу, просто слова говоришь. Группа, законы. Все это средство к средству. Из действий твоих только познали мы тебя. С одной стороны. С другой стороны, какие действия народ может знать? Как мне знать, каким я должен быть? Зачем мне нужно раскрытие Творца? Это то, что спрашиваешь в конечном счете. Мне нужно его раскрытие, чтобы уподобиться ему, чтобы знать, каким я должен быть. Если ты для этого потребуешь его раскрытия, он раскроется тебе.

0: Земаши не грами лолишма, я волишма.
1: Это то, что называется из лолишма прийти к лишма. Ну, конечно, ты хочешь, чтобы он раскрылся тебе, чтобы тебе было хорошо. Но вместе с этим, вместе есть то, также какое-то отношение к нему. Ты ценишь его, ты хочешь его и так далее. И тогда Творец раскрывается тебе. Раскрывается тоже в такой мере, чтобы он исправил тебя, а не наполнил. Просто. Что такое исправил? Когда ты видишь его свойства, а не наслаждение от него. Что такое свет исправления? Свет исправления, когда Творец передает тебе свое величие. Смотри, насколько я милосерден и насколько это хорошо. Когда ты слышишь это, тогда ты начинаешь видеть, что это свойство хорошее, что оно выше тебя. То есть его раскрытие приходит в двух видах, или как исправляющее тебя, или как наполняющее тебя.
2: Так значит, что этого недостаточно?
1: И, а ты в соответствии с этим должен требовать у него правильная молитва, когда ты требуешь у него исправления, а после этого наполнения. Так мы учим и в ТЭС тоже.
2: А что прежде? Какое первое действие, которое мне нужно?
1: Первое действие, которое ты должен сделать?
2: Мысль, скажем, я все время делаю.
1: Невозможно заставить человека сделать какое-то действие, потому что действие у нас называется действие в желании. Желание внутри, в душевном усилии. Это усилие человек сделать не может. Это усилие или такое действие рождается в человеке как следствие его природы изначальной и меры света, которые приходят к нему свыше. Мы никогда не говорим о кли, что кли вдруг хочет измениться, если у него, допустим, авьют и решимот, и свет приходит к нему, да, в общем, вся эта комбинация работает, а оно хочет быть чем-то другим. Ты такое слышал? Нет. Так что ты говоришь, что я должен делать, хочу делать? Ты не можешь установить это уже в каждое мгновение уже подписано. А если ты хочешь на будущее измениться, то тебе дан только один выбор. Учеба. И с помощью учебы и группы ты добавляешь к группе дополнительное желание, не свое.
2: Желание к чему?
1: Желание божественного. Это вся причина, почему произошло разбиение на много частей. Душа могла, как она есть кли, наполненная светом, испортиться. Свет уходит, душа падает. Одна. Зачем нужно 600 тысяч частей? Сказано, что легче исправлять. То есть с помощью много душ, много неисправленностей, маленьких действий, много кругооборотов, будет легче исправить.
0: Артур?
1: Но на самом деле, Артур. Но на самом деле не это. В чем тут дело? Что здесь, если бы душа не разделилась, у меня бы не было возможности ничего установить. То есть как кли наверху наполняется светом, с его решимот, с его желаниями, со всем, что есть в нем, со светом, который действует на него. И так это подписано, все приходит свыше. И света, и килим, и желание света. И то же самое осталось бы без цветов, без желания. А потом свет приходит, пробуждает душу, то есть пробуждает кли, и кли в соответствии с этим начинает шевелиться. То, что общая душа разделилась на много частей, это дает в моей плоскости, не наверху, к чему я не могу обратиться, а в моей плоскости, где я нахожусь, дает мне возможность сделать единственное действие в свободном выборе, потому что это на моем уровне, когда я могу взять добавку желания от остальных частей, впечатлиться от них, не взять желания. Взять нельзя, а впечатлиться от них. Понимаешь? То есть я, кто я, что я, как Творец дает мне, это я ничего не решаю. Я могу только к этому добавить, это кли. Представь себе кли, то, что есть у него внутри, есть, то, что свет приходит, к нему приходит. Ничего нельзя в этом изменить. Это определяет его состояние, что он думает, что он хочет, все. Но кроме этого, свободный выбор от соседнего кли впечатлиться. И это из-за того, что они соединены вместе в одном корне. Если бы не было соединены вместе, не было бы возможности. А у тебя в корне, допустим, есть два кли, они опускаются, разделяются друг от друга. И то, что один хочет соединиться и прилепиться, заразиться от другого в чем-то, ты как будто делаешь действие по объединению, как в корне, якобы. Ты вместо треугольника так ты склеиваешь их вместе. И как будто согласно этому делаешь желание как одно. Его исправленное желание, якобы исправленное, потому что что ты берешь от товарища? Стремление к духовному, к Творцу, да? Неважно, насколько он исправлен или нет. Это ты берешь у него. То есть ты как будто соединяешь два кли вместе наверху. Это действие, которое ты можешь сделать. И все. Только это действие. И из этого, в своем свободном выборе, и из этого у тебя возникает действительно как бы два кли. В тебе одном становится два кли. Ну, ты взял от него кли. Ты взял от него и желание, и вызвал свет свыше, который относится к двум душам. Там много свет, много душ вместе, но ты, по крайней мере, два. И уже светит его и твое вместе. Ну, дорогой, это хорошая добавка. Ну и так далее.
2: Как, скажем, у меня есть товарищ Муши. Что я могу взять у него? Есть ли у него мысли, желания, знания, что...
1: Ты не можешь взять от Муши ничего. Ты можешь только впечатляться от его внешней формы, как он работает, да? Как он думает. Ты видишь, он все время пишет. Почему ты не пишешь?
0: Да.
1: Он все время там записывает, потом, может быть, делает что-то дома, может, еще что-то. Исследуй, что он делает, чтобы он не знал. Чтобы впечатлиться. Смотри только на хорошие вещи. Плохие закрывай глаза. Зачем тебе портить? Тебе ведь надо взять от товарища что-то хорошее, чтобы у тебя было хорошее. Как будто, чтобы у тебя было топливо. Так смотри только на хорошее у него.
2: Так от того, что у меня будет топливо, я так и буду лежать.
1: Ты видишь, ты весишь 50 килограмм. Если бы ты весил бы как Герман, ты, может быть, бы спал вдвойне. Но ты хочешь силы, а спать не очень так уж. Взвешивай его так на чашу заслуг, смотри, насколько он тяжелый, и все-таки как-то старается, как хороший медвежонок такой, знаешь. Да. Нет, я говорю серьезно. Разные такие маленькие вещи смотри. Смотри, бери от этого... Польза, это называется следить товарища на чашу заслуг. Что Тора не говорит никакой запрет, только совет для твоего личного продвижения, для твоего блага. Никто, никому не нужны эти вещи, что ты делал или не делал. Только относительно тебя идет речь о твоем личном частном исправлении. Все запреты, это чтобы тебе было хорошо. Все советы, чтобы тебе было хорошо. И все. Что судить товарища на чашу заслуг, а иначе что? Ты ему у него ничего не испортишь. Ты от него не получишь помощь, дополнительную силу. Потеря вся у тебя. Да.
2: То, что он пишет, то, что человек прилагает усилия, но не продвигается, даже отступает назад. Что он имеет в виду? Он пишет в статье, что человек, который прилагает усилия, видит, что не продвигается, даже чувствует, что идет назад. Что именно он имеет в виду здесь?
1: Когда человек прилагает усилия и видит, что он идет назад, это признак того, что сейчас он находится в раскрытии нового кли. Где он видит назад? Когда ему раскрывается кли без наполнения. Это называется, что он входит в левую линию, раскрытие нового кли, новый ахураем, и продвигается, но продвигается в негативном плане, в большей пустоте. Потом эту пустоту наполняют исправлениями и цветами. Это называется, что он пока еще находится в левой линии. Потом переходит к правой. От смены правую на левую у нас есть, как мы говорим, падения и подъемы. Это не подъемы и не падения. Это просто два этапа в исправлении. Левое, правое, левое, правое. Так и идут.
2: А если человек чувствует, что находится...
1: Человек, конечно, находится влево, чувствует, что он пуст. И ему кажется... Человек, конечно, находится влево, чувствует, что он пуст. И ему кажется, что он пошел назад. А на самом деле он пошел назад. Он опустился дальше от духовного сейчас для того, чтобы действительно взять более нижний килим, он опустился, его опускают. Это признак того, что он способен в конечном счете исправить эти килим тоже. Поэтому человек, у которого есть уже опыт в работе, он рад тому, что входит в отчаяние, в путаницу, в состояние, которое такое туманное. Приходят к нему такие состояния, когда он не очень ориентируется в них, так несколько рассеян. Это признак того, что ему добавляют сейчас килим. Это из опыта потом мы видим, что это так. Еще год-два.
2: А если этого не чувствую? Я нахожусь в самой лучшей группе, я лучший глава группы, у меня есть книги, есть рав.
1: Если тебе все хорошо, и ты учишься, и все так находишься в святое такое, полно, слава Богу, заповеди как гранат, это признак того, что ты недостаточно прилагаешь усилия. Или ты прилагаешь усилия физически, но не внутренне. Ты не добавляешь в поиски. И, по-видимому, ты не связан все-таки с товарищами. Ты можешь с ними работать все время. Ты можешь с ними работать все время, физически. Соединен, это называется все-таки видеть в них нечто, чего не хватает тебе. Свойство зависти, видимо, тебе не достает. Ты удовлетворяешься тем, что есть, слава Богу, у меня есть это, то прекрасно. Большое спасибо, слава Богу. Ну и все. Все хорошо. Все во благо, я нахожусь в радости. Я праведник. Да, так только правая линия. Это называется, что мы не можем расти. Человек не может расти, у него нет новых килим. Ну а что делать? Это беда. Что, допустим, это правая, понятно. Ну, скажем, это правая. То есть нужно все время быть в подъеме духа?
2: На подъеме духа ты должен видеть, что несмотря на что у тебя есть тоже такой баланс в отношении этого с левой стороны, когда тебе все время добавляют килим, а ты все время направляешь вправо, но без левой что происходит? Ты не растешь, потому что килим только от плоти, откуда они приходят, от килим, который ты хочешь выяснить, то есть не достает тебе свойства зависти. Зависть авторов приумножает мудрость. Ты не завидуешь, как он пишет, как он делает, как это, как то. Зависть без этого невозможна. Но зависть хорошая, знаешь? не опускать товарища, который учился как я, чтобы не делал как я, а в смысле, чтобы был как он. Ты был как он, да?
1: Еще вопрос. Он пишет там, что на самом деле то, что чувствует тьму, он достоин раскрытия Торы. Это было в статье. А теперь, в каких-то статьях он писал, что то ты чувствуешь себя в зле, то есть ему плохо без ощущения Творца, он отдаляется от Творца. А тот, кто противоположен, хочет быть совершенным, он не думает ни о чем. И у него как бы нет потребности. Как связать эти две вещи вместе? С одной стороны, нужно...
2: Все можно связать, я не знаю. Это, дай мне два предложения, я тебя свяжу просто так. В этом нет проблемы, но в чем там по сути говорится, я не хочу тебе просто здесь произносить какие-то речи.
1: Как сейчас мы говорили, что человек должен быть, что он чувствует себя в левой линии, что он отдаляется, не продвигается.
2: Почему, если он чувствует?
1: Чувствует тьму, верно?
2: Если он чувствует тьму, не продвигается, тьма — это продвижение только в левой линии, это тот же подъем только в левой линии.
1: Он чувствует тьму, верно? Как в это время чувствует себя, что он совершенен?
2: Во время тьмы он не может чувствовать себя совершенным, иначе он не почувствует тьму. Кто сказал тебе, что он может? Кто сказал тебе, что это плохое состояние? Обязаны почувствовать тьму, что это значит? То есть, что это за тенденция, когда он опускается в тьму? Что это значит? Только так? Мы учили, что присутствовал в 12-й части, что называется исправлениями вечера и ночи, когда начинается вечер, берут из предыдущего дня все келимы, совершают исправления вечером, потом можно и прочитать шма в вечерней молитве, с чем совершают исправление чтения шма перед сном, а с полуночи начинают поднимать келим до абавыима, начинают там поднимать навстречу чтения тьма к разделу жертвоприношений, что это. Если тебя множество исправлений, много всего, чтобы спуститься в тьму, работать в тьме, во тьме и совершать исправления во тьме. Да? Да не просто так ты входишь в состояние, когда ты хочешь избавиться от прежней души, взять новую ступень, новую душу, и чтобы завтрашний день принес тебе новый уровень. Ты должен быть готовым с ночи. Мы это изучали. Ты спрашиваешь меня сейчас о тьме после того, как детально изучил это?
1: Я спрашиваю, как связать? Мы говорим, что есть две вещи. Что мы все время в подъеме духа.
2: А в подъеме духа это должен быть ночью. Почему нет?
1: Как можно почувствовать в подъеме духа во тьме одновременно?
2: Если ты почувствуешь тьму как полезное, ты будешь радоваться ей, и ты будешь благословлять Творца, и будешь с Ним в слиянии. Будешь с Ним в слиянии, также и во тьме. Я говорю не о наших уровнях. Также и во тьме есть там исправления, как 60 дыханий и лошади, да? Всякие вещи подобного рода, всякие исправления ночи, во сне, при засыпании, во всяких вещах, которые человек намеренно совершает, чтобы по-настоящему перейти от одной ступени к другой. Это очень большие вещи. Из тьмы раскрывают все особенности, затем только их исправляют, затем только добавляют намерения. Но новые желания раскрываются из тьмы. Да.
1: Так что значит, если человек радуется во тьме, значит, он уже не находится во тьме. Тьма по определению – нехорошее ощущение. Как он может быть радоваться этому? Мы так устроены, что радость нельзя взять из этого.
2: Я не могу с тобой говорить об ощущениях, потому что сегодня у тебя такие ощущения, через год-два будут другие.
1: Как быть радоваться во тьме?
2: Радоваться во тьме – это радоваться цели. Тьма – это состояние. Сейчас я нахожусь во тьме, в таком состоянии. Но это не значит, что я не могу радоваться тому, к чему это меня приводит. Я могу сейчас быть в нехорошем состоянии, вместе с тем мне светит окружающий свет. Ты можешь сказать, что если мне светится хорошее будущее, то это уже подслащает мне тьму, и я не ощущаю тьму. Нет, я ощущаю тьму сейчас, я ощущаю, какие хорошие результаты будут у меня от этого в будущем. Конечно, это не та тьма, которая у тебя сейчас, когда ты чувствуешь только запутанным, пустоту, отсутствие сил, беспомощности и все. Конечно же, это не то. Есть в этом добавка будущего, духовным, называется свет веры. Но это тьма. Кто сказал тебе, что тьма должна быть такой? Раби Шимон, который спускается на ступени Шимона с рынка, он определяет на этой ступени, что он сейчас находится как Шимон с рынка, и, по всей видимости, ступень в соответствии с этим будет ступенью конечного исправления, когда он это определяет, когда находится на ступени Шимона с рынка. Понимаешь? Он не определяет это из другого состояния. Так спустился на ступень Шимона с рынка или нет? Спустился. Но кто спустился? Раби Шимон спустился. Он не превратился по-настоящему в Шимона с рынка. Он стал Раби Шимоном, который обролочился в Шимона с рынка. И то, и другое, это он находится на такой низкой ступени, но он определяет из своего состояния общего, что эта ступень должна ему принести. Вы еще до Максома будете ощущать и такие состояния по-другому. Когда ты не будешь настолько пугаться падений, все состояния, которые у нас есть после Максома, мы как-то ощущаем их и до этого. Не в духовном материале, а в нашем, но как-то ощущаем. Еще будешь ощущать, да.
1: Написано на восьмой странице, четвертый абзац, строчка «Рацмо». Тот учит Тору и не хочет исполнять 113 заповедей в действии, учит хохму, мудрость, как учат внешние науки. Вопрос, правильно ли это для нас тоже? Тот, кто не исполняет Тору и заповеди в действии, он, по сути дела, учит только премудрость, и на самом деле не учит Тору.
2: Я могу сказать тебе только то, что Рабаш, по всей видимости, имеет в виду, насколько я понимаю. Это может быть не то, что другие объясняют, а то, что он объясняет. Тот, кто учит Тору, имеется в виду тот, кто учится быть подобным дающему Тору. А если из Торы не извлекает советы, которые быть, как стать подобным дающим Тору, тогда его Тора просто премудрость, он не учит это как действие. Ведь написано великое учение, которое приводит к действию, а он не приходит к действию, к исправлению. И тогда, если Тора не приводит к действию, так из Торы она превращается в мудрость. Это написано «мудростью народа верь». Тот, кто хочет остаться гоем, то есть то, что он учит от Торы, называется мудростью. Тот, кто хочет быть иудеем, хотя он сейчас и гой, как говорится, в желании получать. Тогда он учит по-настоящему Тору, а не мудрость. Тора — это значит, что хочет прийти с помощью обучение к святам.
1: В таком случае, почему он потом подробнее объясняет?
2: Действием называется исправление экрана на желание, установление экрана на желание получать. Это называется действием. Что значит заповедь? Ты берешь плохое желание, превращаешь его в хорошее. Это называется
3: исполнением заповедей. Потому что заповеди Торы, он говорит тебе, есть в них 613 советов, как исправить душу, а затем 613 кудин, вкладин, вкладов, как наполнить эти заповеди, эти исправленные части святами. И в итоге, когда ты исправил все эти заповеди, все части, исполнил все заповеди, наполнил их светом, который называется Тора, тогда ты удостоишься общей Торы. А когда ты уже приходишь к исправлению всего кли, то, что раскрывается тебе по-настоящему как общий свет, называется Творец, Кадош Барху.
1: А почему же он пользуется тогда этими всем известными словами, а не...
3: Он не может пользоваться другими словами, которых не знает. Он не виноват, что ты путаешься. Вся Тора — это имена Творца. Что значит имена Творца? Это как свет облачается в кли. И кли ощущает впечатление от света, что он делает, какие у него есть свойства. Да? Он милосерден, так и ты будь милосерден. Что это значит? Если я исправляю себя на уровне милосердия, так я в этой мере ощущаю, что он милосерден. Это называется, что я пришел сейчас к познанию, чтобы раскрыть святое имя, милосердный, Рахум. Так вся Тора — это имена Творца. То есть те свята, которые облачаются во мне, дают мне ощущение, кто такой Творец, ведь Творец — это вся общность света, я получаю эту совокупность света порциями по мере моего исправления. Так в целом я получаю всю Тору, так я чувствую Творца. Потому что в целом во всех этих святах я чувствую именно его. В этом вопрос заповедей Торы и Творца, раскрывающих, называется Исраэль. Только об этом написано. Вся Тора — это имена Творца. Что это значит? Что только об этом написано во всех святых книгах. Что значит святых, которые написали над Махсом? Это называется святым, отделенным от этого мира. Все. Так если ты читаешь Тору как роман, что там было между мужчинами и женщинами, между этими, и кто куда пошел, и кого убил, и кто украл, и что сделали этим, это твоя проблема. Но нужно читать Тору как имена Творца. Все. Сегодня мне задали вопрос в интернете, был у меня вопрос, но ведь написано, что каждую неделю нужно читать Хумаш, недельную главу с Раши, дважды писание, один раз перевод. Так написано, что нужно дважды прочитать недельную главу из Хумаша и один раз толкование Раши. Но у тебя есть еще много толкований, есть 72 толкования, есть много их. Неважно, можно добавить. На самом деле, есть толкование, каждый из них был большим каббалистом. Только посмотри, как он написал, что Раши не был каббалистом. Ибн Эзра, там, Бермаем Хаим, источник живой воды. Есть множество по-настоящему глубоких толкований. Что делать? Читать или не читать? Но я ответил там, что и самый строгий запрет в Торе — не делай себе изваяние и изображение. Что значит изваяние и изображение? Когда ты воображаешь место духовного материального? Если ты читаешь недельную главу и представляешь себе вместо этого исторический рассказ, так не читай исторический рассказ. Почему это нельзя? Не делай себе изваяние, изображение. Это самый строгий запрет. Самый строгий из того, что есть в Торе. Запрещено, потому что из-за этого невозможно прийти к духовному. В этом весь запрет. Ты этим ничего не делаешь, ты не носишь ущерба Творцу, не беспокойся, и также всему миру ты ничего не делаешь. Но ты остаешься животным, как и сегодня. Ведь тогда ты просто читаешь роман. Поэтому существует запрет, поэтому нужно относиться к Торе, как будто это на самом деле именно Творца, и тогда это приведет тебя к цели. А то, что они написали таким языком, что Моше написал в таком виде, он не мог найти другого языка. Не мог найти другого языка, что язык Кагады, Мидраша, Аллахи, язык Каббалы, все другие языки, это языки гораздо более трудные, чтобы выразить ими детали, все подробности и частности, которые он хотел выразить, невозможно. На других языках это почти невозможно. Так он взял этот язык. Язык, как пишут все рассказы.
1: Если никакое противоречие, мне не удается это гармонизировать. С одной стороны, он говорит, что мы все время исполняем заповеди, все, что нужно.
3: То, что ты исполняешь заповеди, накладывая тфилин, облекаешься в талит, благословляешь, делаешь все там кошерное, всякие вещи, которые делаешь, то, что ты делаешь, все заповеди на земном, на земле, потому что ты находишься в теле. Если бы не был в теле, у тебя бы не было возможности совершать эти действия. Верно? Это не те заповеди, о которых написано в Торе. В Торе написано. Не то, чтобы это были не те заповеди. Я не говорю, когда ты находишься в теле, ты должен их исполнять, но я не говорю, что это те действия, посредством которых ты придешь к святым именам. К святым именам ты приходишь с помощью того, что ты исправляешь желание, устанавливая на него экран, получаешь у него свет, и свет, который раскрывается внутри исправленного желания, называется святым именем.
1: Не то, что он говорит, что я должен накладывать тфилин, носить кипу, все, что нужно.
3: Где он пишет, я не понимаю.
1: Не, он говорит, это заповеди в действии.
3: Что значит действие? Действие — это называется, когда ты совершаешь действие на деле, ты устанавливаешь экран на свое желание. Это называется практическими заповедями.
1: А что называется заповеди, то, что, что называется накладывать тфилин?
3: О заповедях накладывания тфилин на руку, то, что ты делаешь каждое утро, он здесь не говорит. Он говорит об исправлении желания. Он говорит об исправлении желания. Почему ты называешь практические заповеди, заповеди, которые ты исполняешь с тфилином утром? Почему ты не называешь практической заповедью то, что является твоим внутренним действием, что ты исправляешь свое желание? Есть у тебя внутри 613 желаний, ты должен их исправить. Ради этого ты пришел в этот кругооборот. Ты хочешь снова пройти кругооборот? Пожалуйста, снова и снова, но ты должен будешь исправить 613 желаний своей души. Их ты должен исправить. Об этом говорит Тора. То, что в соответствии с этим ты должен также совершать действия в этом мире, это заповеди, которые в этом мире. Но ты ведь хочешь исправить себя по отношению к духовному миру. Я понимаю, но здесь есть какое-то разделение, которое...
4: Есть здесь разделение. Это разделение не должно сбивать тебя с пути. Что такое разделение? В чем я виноват, что я не Коэн и не Леви, и потому не могу исполнять заповеди Коэна и Леви в этом мире, в духовном я как раз-таки должен их исполнять. Чем я виноват, что я, допустим, не первенец и не женщина. Да, там есть такие заповеди, которых у меня нет. Я, слава Богу, допустим, еще не вдовец. И не развожусь. Ну, в духовном ты должен все заповеди эти выполнять. От А до Я. Все 620 этих желаний. Те тарах, части души называются 613 тарях, заповеди, 7 заповедей мудрецов. В Есть у нас храм, нет, я не земледелец, знаешь, что такое быть земледельцем по Торе, ого, в то время как храм существует, какие есть там законы, какие установления, я не работаю в храме, не приношу жертвоприношений, и я не первосвященник, нет у меня всех этих вещей. Так что здесь, в этом мире, это лишь такие символы, сколько их есть. И тот, кто вовлечен каким-то образом или как-то, как он устроен, пусть делает или не делает, это не относится к духовному пути. Ведь в духовном ты обязан исправить все 620 частей души. Это называется Тарьяк, 613 заповедей и 7 заповедей мудрецов. Все. Я не понимаю. Что здесь трудного?
5: Трудно, что есть какие-то действия, которые совершают в течение дня.
4: То, что ты делаешь в своем теле, в своем животном желании, я прошу прощения, в человеческом, неважно, относительно окружающих тебя, просто как человек, который живет в этом мире, это совершенно не относится к Торе, это не относится к продвижению, к Творцу. Скажи мне, пожалуйста, скажем, 10 тысяч лет назад в нашем мире жили тоже люди, и они не знали о Торе и заповедях. Да? Жили? Жили. Были у них жены, дети, всякие там места, где они жили, что-то они ели. Это относится к духовному или нет? Ну, как и твоя обычная жизнь. Без кабалы. Не относится к духовному. Это животное существование в этом мире. Мы не можем сказать, что это совершенно оторвано от духовного мира. Не оторвано. Все здесь — это ветви. Но это желание получать, которое находится в неживом, растительном, животном, говорящем уровне этого мира, и постепенно, согласно общему времени, всей реальности, продвигается к полному исправлению в своей скорости. Потом Творец взял... Не будем говорить так, ладно, вы запутаетесь. Потом возникло состояние, когда желание получать достигло такого состояния, этого общего, когда во всех людях стало возможно, чтобы начали спускаться свыше части души. Что это значит? Что в желании получать, которое облачено во все творения, ну, я имею в виду людей, тоже начал светить свет свыше, чтобы уже выяснить желание получать, что свет светит сверху. Это называется, что входит точка в сердце. И вошла она в того, кто назывался Авраам. Затем мы знаем, что его звали Авраам. И с него уже началась группа. Его взяли, то есть он первый, кто раскрыл Творца, и за ним, после него началась вся эта плеяда учеников. Если бы не было такого, то все человечество продолжало бы без духовных выяснений, а так, согласно общему времени, всей Вселенной, реальности. От Авраама и далее в человеке появляется свобода выбора. По мере того, как светит свет, у человека есть возможность совершать какие-то действия дополнительные из себя. Из себя могу совершить какое-то действие только в объединении между душами. Так мне нужен еще кто-то рядом со мной. Я не могу, чтобы был где-то кто-то там, в Америке или в Австралии. Там тоже были индейцы в то время, как здесь был Авраам. Но у меня нет с ними связи. Мне нужен кто-то рядом со мной, чтобы был мой товарищ, чтобы я мог впечатлиться от него, что-то от него взять. С помощью этого единственная свобода выбора только получить дополнительный хисарон от равного мне. И как было во времена Авраама, так же и в наше время. Что сказал ему Творец? «Я сделаю тебя многочисленным, как звезды, и будет многочисленным потомство твое». То есть он дал условия для свободы выбора. Поэтому должна была быть какая-то группа, близкая друг к другу, чтобы один впечатлялся от другого и смог брать один другого желания. Поэтому нет такого, чтобы был один каббалист тут, другой там. А должна быть группа, которую звали евреи. Ну, были там какие-то иракцы, персы, начали звать их евреями, иудеями, иврим. Иврим от слова «переходящий», ведь он перешел с той стороны в Израиль, в землю Израиля. Так ты различай между этой душой, которая облачается в человека, которую ты должен исправить, и тело.
5: Я различаю. И то, что мы учимся, мы делаем ради этой души. И все-таки Авраам, ведь он сделал обрезание, теперь целые поколения совершают такое же действие болезненное. И у меня будет ребенок, я ему тоже сделаю, но это что-то такое безумно. Для чего я это делаю?
4: Ну, успокойся, не переживай.
5: Ну, мне с этим нечего делать.
4: Ну, не страшно. Дело в том, что есть люди, ты видишь в нашем мире, которые совершают только внешние действия, и к ним не приходит свечение свыше, и они не делают внутренних действий. Ты хочешь спросить так, в чем разница между этими людьми, два типа людей, которые делают внешние, и те, которые делают внутренние, да? Разница очень простая. Подобие Аврааму.
5: Я не об этом спрашиваю. Спрашиваю о том, где по-настоящему есть объединение между тем, что мы совершаем только в духовном, и есть какая-то точка связи, где можно найти какую-то логику.
4: Если ты совершаешь действия в своем теле, это называется, что ты делаешь, не зная, что ты совершаешь какие-то духовные исправления, просто как человек, который учился в Ешиве, Хейдере, Колеле, такой добропорядочный еврей, он делает то, что учит, да? Так вот, ты совершаешь соответствие на своем уровне, там, где называется это неживой и святой, дом эмдек душа, ты производишь исправления, но эти исправления на уровне неживой, святой, это не дает тебе возможности расти, но это исправление. То есть так же, как сверху пришел свет, я облачился в материю, и в этой материи отпечатался, произошел отпечаток от духовного. Есть у нас в этом мире неживое, растительное и животное, и говорящие уровни, и в говорящем есть такие, кто является последователями Авраама или Геры, как это называется. Ну, потом поговорим о Герах. Так в этом неживом есть искра Авраама. Только если они их развивают. Еще не развивают, да, еще не пришло к ним свечение свыше, которое пробудило бы их духовному. Так, они совершают это исправление на уровне «думаем-так душа». Неживой, святой уровень — это исправление, и ты не можешь его и игнорировать. От этого ты не можешь жить. То есть жить — это называется добавлять, поэтому это называется «думаем», неживой. Неживой — это отсутствие духовной жизни. Если ты хочешь быть выше этого, тебе нужно добавить самостоятельную работу. Это когда ты берешь желание снаружи, добавляешь от себя и единственная свобода выбора, и посредством этого вызываешь дополнительное свечение свыше или вбираешь дополнительное свыше того, что приходит. И тогда ты уже входишь в исполнение духовных заповедей. И следует различать между этими вещами. Поэтому это называется работа Творца. Каббала — это и есть, в общем-то, работа Творца. Тогда ты входишь в работу Творца, а так ты находишься в исполнении заповедей обученных людей, которые получили воспитание. Одно, в общем-то, не противоречит другому, должно быть и то, и другое. Но тот, кто находится только на уровне неживом и святом, кажется, что ты его обесцениваешь. Ведь для него важно только это. Если есть что-то еще важное, то это уже становится не таким важным. И мы видим, те, кто по-настоящему начинают учить внутреннюю часть, они начинают пренебрегать внешним настолько, что человек, который по-настоящему там выполнял заповеди, всякие вещи, начинает изучать каббалу, и вдруг он забывает, что ему еще что-то нужно. Ну, по привычке он там выполняет еще всякие вещи, но если это не есть по привычке, то его голова уже в облаках, то, что называется. По-настоящему в облаках там наверху, и мы видим, что материальное действие, в этом он слабеет. И в работе, и в семье, все эти вещи. Весь он, если он связан с духовным, то он пренебрегает материальным. Они вроде правы. Те, кто говорят, что тот, кто изучает каббалу, по-настоящему не выполняет как следует вот эти физические заповеди в этом мире. Они правы в этом. И мы видим, что это так. Давайте не будем скрывать эти вещи. Это то, что происходит. Так что нужно исследовать, почему это явление существует. Либо мы учим что-то нехорошее, не дай Бог, либо мы ошибаемся, учим это неправильно, либо это явление, которое происходит естественно, может быть, потом это каким-то образом вернется на другой ступени, в другом исполнении, там, взаимном, духовном и в материальном. Но эти вещи ты не можешь игнорировать. Это то, что есть. Ну, нам нужно учиться.
5: Почему мы соглашаемся с таким явлением? Не спрашиваю, почему оно существует, а почему мы соглашаемся?
4: Почему мы соглашаемся или не соглашаемся? В духовном нет такого, согласиться или не согласиться. В духовном есть определение состояния, в котором я нахожусь. Так же, как мы учили вчера, приходит ко мне свет, особый свет, который удерживает меня на какой-то ступени. Ну, тогда вор. Приходит ко мне свет еще меньше этого, тогда я становлюсь грабителем. Приходит ко мне еще меньше, больше свет, тогда я становлюсь праведником. Все зависит от меры света, который мне светит. Ты можешь сказать: ой-ой-ой-ой, я грабитель, ой, что же делать? Тебе ничего не поможет. Ведь состояние, оно состояние само по себе, и ты даешь ему имя. Все, дал имя, не можешь изменить его. Ты можешь обманывать себя и можешь приклеить ярлык к этому состоянию, что ты праведник, но это не поможет. Хотя бы все будет иначе, но чем то, что ты говоришь. Но почему мы этому не сопротивляемся? Почему мы соглашаемся? Я говорю о состоянии самом по себе, а не о том, как я должен на него реагировать. Я говорю о том, что я хочу того или нет, и согласен я с этим или нет. Такое состояние. Так это происходит. Что человек, который начинает заниматься внутренним, пренебрегает внешним, материальным, практически полностью. Ну, почти до конца.
5: И с этим ничего не поделать?
4: Этого я не говорил. Я сейчас не хочу говорить о том, что делать. Но в этом они правы. То, что так происходит внешне. И я тоже вижу, что это так, я согласен с ними, что это то, что происходит. И наоборот, люди, которые изучали каббалу правильно и пренебрегали вот этими физическими заповедями, да, вследствие этого, а потом забыли, что такое правильная учеба, и вернулись к какой-то там псевдокабалы. Начинают выполнять заповеди, становятся ортодоксами. Я вижу все эти изменения, весь спектр возможностей. Так что я говорю тебе о явлении и не говорю о том, что оно хорошее или нехорошее. Я не определяю, как лев, который нападает, там задирает свою добычу. Это хорошо или нехорошо? Это природа сделала. Ведь это природа, она обязывает его. Так же и у нас природа, в которой мы сейчас находимся, каждое мгновение обязывает нас так себя вести. Это было известно во всех поколениях, что это так. Есть об этом много рассказов, что вдруг увидели в окно, что кто-то зажигает свечу в шаббат. И говорится, все эти рассказы 300-400 лет назад, я не думаю, что это ложь, что это придумали там противники Каббалы. Нет. Я говорю, серьезно, эти явления, они известны, я видел их и ощущал их на себе.

0: Что это за вещи, почему это так? Об этом поговорим, но есть у этого причина и есть определенное намерение свыше. Все, что делается, делается свыше. Это прежде всего. Как нам нужно к этому относиться? Нужно ли вести себя в соответствии с этим, преодолевать или не соглашаться? Ну, об этом мы поговорим. Но явление такое есть. Это не армия, где ты можешь сказать, нет, этого не может быть. Это есть. Поэтому прежде всего нужно определить состояние, что это истина. Определение состояния. Я, чтобы изучить себя, должен смотреть на себя другими глазами. И я вижу, что они в этом правы. И я вижу, я знаю по себе. Ну, будем еще выяснять все эти вещи. Ну, что мы учим?
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы реализуем в наших десятках.
0: Все состояние кли определяется с отношением кли света. И если мы хотим что-то изменить, только с помощью изменения этого света, который станет добавкой кли, и это воодушевление от товарищей.
1: Главное, что мы изучали вокруг света Торы, действия, что предваряет что, что ведет к чему. И, в общем, мы должны добавить намерение к действию. И любое желание, которое в нас есть, переделать его на ради отдачи. По крайней мере, желать этого.
0: Рав говорит в начале урока, что Тора дана, чтобы прийти к действию. Что такое действие? Это вопрос, который был у меня во время урока, и сейчас он продолжается.
1: Чувствую, что есть и свет, и кли, и вся реальность между одним и другим. Мы как бы посередине выбираем, смотрим, и мы удостоились права быть частью всей этой истории.
0: Брать от товарища стремление к Творцу, как пример, чтобы он был для меня примером. И видеть в товарище только хорошие вещи, чтобы они были для меня примером.
1: Надо прийти к осознанию средств, средств исправления, исправления келим и цели. Как говорилось, обретение состояния, дойти к какому-то из состояния, это не само состояние, это средство. Ты должен об этом позаботиться, но главное, как ты исправляешь кли.
0: Да, как и сказали товарищи, я впечатлился от упражнения, которое Рав дал, какое отношение должно быть к товарищу, учиться из хороших его свойств. И в продолжение этого отношения к ученикам, у которых уже есть опыт, как мы должны работать относительно разных таких неясных состояний, что мы должны видеть, чтобы это добавляло нам келим.
1: Никак не могу изменить ни себя, ни свое состояние, ни свои ощущения. Это просто потеря времени всем этим заниматься. Надо понять, что все есть результат действия света на кли. И поэтому единственная возможность продвигаться в духовном — это увеличивать кли. А для этого есть товарищ. Можно у них перенять желание, не внутреннее, но можно ими впечатлиться внешними действиями и получить в соответствии внутреннее впечатление.
0: Если ты хочешь проверить себя, то смотри на себя другими глазами, а не своими глазами. Мы слышали, что свет исправления — это свет

0: товарищей.
1: Лейб Кутевлану, льет иуди, нимдад лефи апу.
2: Лейб пишет нам, быть и евреем — это значит выполнять внутренние действия человека. Я хочу добавить, что мы должны прилагать больше усилий, чтобы связывать намерение с действием. Не может быть намерение без действия, и не может быть действие просто физическим, без того, чтобы мы направляли намерение ради отдачи. И это главное. Тора, которая приводит к действию. Это связь, соединение, выйти из желания получать для себя и работать только ради отдачи.
3: Слышал, что каждый товарищ нужно смотреть на его только хорошие свойства и выискивать такие свойства, которым можно завидовать. И это касается каждого товарища.
2: Итак, мы создаем кли, что Творец может дать нам нечто новое.
3: К любому действию нужно добавить намерение. И свет в нем исправит.
2: И перейдем к следующей части урока. Сначала споем.

0: כזה שיעור, כאילו תוך שעה אתה עובר חיים שלמים, גלגול
1: שלי. Такой урок, как будто за час вся жизнь пролетела, целый кругооборот, столько разных впечатлений. Написал по мере подобия свойств Творцом, ты познаешь из своих келим, кто же такой он. Ты чувствуешь не его, ты чувствуешь свои исправленные келим. Все чувствуется в наших келим и только.
2: Итак, друзья, сейчас мы войдем в урок с Равом. Это дополнительная часть урока, это урок 7 в нашей серии уроков. И здесь мы будем смотреть приблизительно полчаса урок, и мы увидим, что первые 10 минут где-то Рав начинает говорить о цели учебы, о притяжении света, о качестве усилия, о том, как мы делаем это вместе. Поэтому прежде всего это прекрасная возможность для нас настроиться и правильно войти в изучение птихи. Затем Рав уделяет время тому, чтобы повторить, прежде чем он начинает новую тему, он делает повторение буквально с четырех стадий прямого света вплоть до разбиения. Мы думаем, это прекрасная возможность для всех нас войти в эту непрерывность учебы. Мы обратили внимание, что последние уроки есть меньше вопросов.

0: Естественно, когда мы начинаем разбирать Цимцум Бет и дальше, мы видим, что меньше вопросов. И именно сейчас есть возможность, давайте будем вместе с Равом. Он делает полное такое повторение, и исходя из этого мы хотим чертить вместе с Равом. И если есть вопросы, записывайте их. Это прекрасная возможность. Потом мы выделим время для ответов на вопросы. И надеемся, что так вот мы соберемся все вместе в этой учебе. Прекрасная возможность для повторения. И следите за тем, как Рав нас ведет. Появляются вопросы, записывайте. Потом мы уделим этому время. Давайте вместе войдем в урок с Равом.
1: Когда человек приходит на урок и слушает, и читает, и входит в группу, где говорится о цели творения, цели жизни, тогда он в соответствии со своими усилиями начинает пробуждать окружающий свет из своего корня, корня своей души. Душа спустилась, облачилась в тело, и сейчас есть отличие между тем, где она находится сейчас, и ее источником. И тогда в той мере, в которой человек стремится к источнику, он пробуждает на себя в той же самой мере окружающий свет. Ормакив. И это происходит во время учебы. Во время учебы. А потом в своей обычной жизни, когда он выходит с урока, все зависит от того, как он продолжает. То есть насколько он сам организует свою жизнь, свой распорядок. Каббалисты учится, как правило, по утрам. Если человек учится с 3 до 6 утра, 2,5-3 часа, то этого достаточно для того, чтобы привлечь окружающий свет на протяжении дня. Только на этот самый день. Ну, это как правило. Это не означает, не касается начинающих. И не потому, что они слабые, а потому, что нужно привыкать и могут войти в это потом. Важно, что в начале окружающие света, даже если человек учится раз в неделю, два раза в неделю, по мере его продвижения он должен делать все больший вклад, потому что этот ормакив в начале, он действует с большей интенсивностью, как бы с большей силой. А потом постепенно он как бы ослабевает. Он не по-настоящему ослабевает, просто он начинает действовать на большие детали, которые человек не чувствует. И поэтому новички, они в большом впечатлении от всего происходящего, а потом потихонечку это впечатление начинает рассеиваться. И это не значит, что свет ослабевает. Просто работа света в человеке становится как бы более точечной и более внутренней. То есть и по причинам нужно вкладываться все больше и больше. И поэтому, кто на самом деле хочет правильно прикладывать свои усилия, то Бааль Сулам пишет в предисловии к учению 10 сферот, приблизительно в 15 пункте, может быть, где-то раньше, о том, что тот, кто не достигает Творца, то есть раскрытия высшего мира, потому что не приложил достаточного качества или количества усилий. Количество усилий можно измерить часами. Поэтому если человек учится, ну вот как мы сейчас говорили, допустим, 3 часа по утрам, и еще свободное время, которое у него есть по вечерам, вкладывается в распространение. Например, преподает или переводит, или пишет статьи на протяжении недели. В субботу у него внутренний распорядок работы вместе с группой, то относительно количества он покрывает все необходимое, в то время как качество зависит от того, насколько он с большей глубиной и скрупулезностью занимается вопросом, для чего я учусь, что я хочу от этой учебы, кроме знания, кроме просто восприятия материала. И проблема, и тут пишет Бааль Сулам, она больше не в качестве, не в количестве. Нет. То есть количество соблюдает много людей, и тем не менее к духовному приходит намного меньше. По крайней мере, меньшее количество людей. Все потому, что не прикладывают достаточное качество усилий. И потому что не вкладывают силы в том, чтобы выяснить вопрос, для чего я учусь. И все, что делает человек, должно быть направлено только на одну цель. И поэтому мы заботимся, чтобы группа постоянно работала бы над тем, чтобы возбуждала в себе вопрос, для чего, зачем. И для этого у нас есть различные средства. Может, косвенные, вспомогательные средства. Мы в них тоже вкладываем много сил. Это то, что связано с внутренней групповой деятельностью. И относительно количества, каждый вкладывает какое-то количество, а вот качество зависит от того, насколько люди объединяются во время учебы, насколько их мысли присоединяются друг к другу. И для этого мы должны выполнять групповые действия. Это то, что делали каббалисты на протяжении всех поколений, тут ничего нового нет. Это не новинка. Рабаш рассказывал, насколько Бааль Сулам гулял со своими учениками. Мы вчера, например, были на экскурсии. Он гулял в горах Иерусалима, он гулял в Кармеле. На горах Кармеле, был на горе Тавор. Есть еще действия по субботам, например. Поэтому количество и качество — это два основных момента, о которых надо заботиться. Тут еще раз речь не идет о начинающих. Новички должны учиться так, как они могут, насколько могут, пока не войдут. Но, в общем, я не скрываю, что тот, кто хочет серьезно продвигаться к духовному, ему, да, надо будет прилагать усилия. Ты хочешь чего-то, не находящегося в этом мире, находящегося в высшем мире. В нашем мире ты хочешь быть богаче всех или умнее всех, сколько им нужно сил прилагать. А тут ты хочешь быть более умным, чем все умники, и более богатым, чем все. Это касается и богатства, и всего то, что есть у всех. Знаешь, и что, для этого не надо работать? И поэтому такой поверхностный подход тоже хорошо, в виде хобби тоже продвигает к цели, но все-таки нужно прилагать силы для тех, кто хочет прийти к цели. Есть те, кто завершают за 3-5 лет, а есть те, кому нужно 20 лет, есть те, кому и 40 будет недостаточно. Но усилия, любые усилия, которые прилагает человек, оно не уходит в пустоту. Все остается в душе. Все, что он сделал, все, что он прочел, все входит в душу. Это ничто не исчезает в реальности. И все, что ты изучаешь, попадает в душу. Как есть такой вечный склад. Это такой банк, равного которому нет. И тогда, даже если проходишь кругообороты, так ты уже движешься с тем имуществом, которое принципе, выстроил. Да, решимо. Да, понятно, здесь связано с решимо. И тогда человек продолжает уже совсем в другой плоскости относительно людей, которые не прикасались к Каббале. И тоже все, кто начинали учиться, у них тоже бывает, ну, как есть особое состояние, что они учатся в теле, учатся без тела. Тут есть сложные моменты. Еще вопросы? Все всем понятно. Хорошо. У нас урок номер 7. И тема его «Мир Ацилут». Итак, «Мир Ацилут». Мы с вами учили, что Творец сотворил кли, 4 стадии прямого света. Кли наполнилось светом, и называется он «Мир бесконечности Оламенсов». Затем это кли делает первое сокращение, изгоняет свет. Затем кли с помощью экрана приходит к намерению ради отдачи, чтобы стало важным не получение, а было важным отдача Творцу. И насколько он может, он получает ради отдачи. В этом цель. Что делаем дальше? Что происходит дальше? С помощью экрана Малхут или творение наполняется, как в мире бесконечности, и когда наполнится, это будет называться окончательное исправление. Гмарацику. Это первое. Второе. Все, что мы выяснили, как это происходит, происходит это с помощью парцуфов, то есть с помощью порций, которые получаем. Эту же Малхут мы сейчас рисуем с ее кетером. Хохма, бина, хесед, гура, тиферет, нецахот, исот, малхут. И говорим, что наполнить эту малхут можно до тиферет, то, что называется тох. Парцов Гальгальта первый. Парцов Аб, Хухма, парцов Хак, Сак, это бина, Майльон, Бойли. Они заполняют Гальгальту 5 парцуфами, и называется это «Мир Адам Кадмон». Он заполняет Гальгальту от ее «П» до «Табора». Но ниже, то есть часть от Малхут, если мы возьмем Малхут и поделим ее, тогда часть, которая называется Тох, наполняется, а часть Сов все еще пуста. И наша цель — как наполнить Сов. Для этого у нас есть парцуф Сак. У этого парцуфа есть возможность спуститься вниз своими никудот. Парцуф Сак спускается вниз. То есть к той части кли, которую наполнить невозможно светом хохма напрямую, и передает туда, это называется парцуф никудот, никудот десак. И он отдает туда свет хасадим. Этот свет хасадим наполняет тут все это место. Затем этот, все это пространство, наполненное светом Хасадим, приводит к сокращению цимцум. Мы называем это сокращением цимцум.
0: И тогда свет Хасадим может проявиться только до определенного места, которое называется Парса. Он также может пройти и ниже. Но где находится Парса? Если мы поделим этот парцуф Никудот Десаг на Кетер Хухма Бина Хецет Гура Тиферет Нецо Од Исот Малхут, то именно в Тиферет проходит Парса, и там заканчивается отдающий килим. Затем приходит еще парцуф, который называется Никудот Десак, Катнут, до сих пор. Никудот, Катнут, Никудот Десак. Это не Никудот Десак, это мир Никудин. Мир Никудим, он распространяется только до Парсы, и он, в общем-то, здесь ничего особенного не делает, но в этом месте. Но когда он хочет выйти в Гадлуте, то он проходит Парсу, и здесь происходит разбиение. Мы учили, для чего производит это разбиение. Почему так высшие силы устроили, что здесь произошло разбиение килим? Мы говорили о том, что тут есть килим, хесед гура тиферет, нецехот и сот малхут. Хесед гура тиферет — это отдающий килим, нецехот и сот малхут — получающий килим. Мы можем использовать отдающий килим, у нас нет проблем, но получающий килим мы не можем их использовать. То есть мы сделали здесь еще один шаг. В сов мы можем наполнить здесь до Парсы, вот это место. Это мы можем наполнить. Но как наполнить эти килим от Парсы ниже, до Сиюма, вот эту часть? Это проблема. Чтобы сделать это, нам нужно, чтобы внизу были отдающие килим, чтобы через них можно было наполнить получающий килим. Как это можно сделать с помощью разбиения? Что это значит? Чтобы перемешались килим хагат с килим наи. Как может быть это перемешивание? Ведь это очень разные килимы, они отличаются друг от друга. И мы говорили о том, что это возможно их перемешать с помощью разбиения, когда приходит свыше свет, свет хухма, очень большой, и тогда он из этих двух типов килим, которые над Парсой и под Парсой, он входит в это как один свет, и все эти килим перемешиваются и теряют экран. И это называется разбиение. И перемешиваются они настолько, что все килим, все вот эти семь килим перемешаны полностью. И тогда, после этого, у нас есть надежда на то, чтобы выстроить исправление, потому что каждое кли содержит в себе все килим, и, конечно же, в каждом кли нецеход и субмалхут, все получающие килим, в них всегда есть какое-то отдающее кли, через которое можно исправить и наполнить получающее кли. То есть когда мы разбили все текли разбиением, есть надежда на исправление. Невозможно без разбиения. Потому что именно разбиение, благодаря ему, отдающий килим проникают в получающие. Хотя само по себе состояние такое драматическое. Они потеряли экран, стали клипот, отдалились от духовного. Но все-таки есть связь между Творцом и Творением. И свойства Творца — это отдающий килим, свойства Творения — это получающий килим. Что делать дальше? Если сейчас мы с помощью килим хагат исправим килимные, когда можно будет их наполнить тоже светами, которые их способны и хотят, то мы можем наполнить часть малхут, которую нельзя было раньше наполнить, потому что здесь были только получающие килим. Теперь спустили сюда отдающий килим, и если мы исправим вот эти получающие килим с помощью отдающих килим, тогда можно будет наполнить малхут мира бесконечности, мы придем к исправлению всей малхут, и это называется окончательное состояние достижения цели. Пока что эта система, после того, как малхут, исправленная с экраном, и может получить все света и наполниться всем светом, она получает свет ради отдачи, становится подобной свету, Творцу. То есть свет наполняет, наполнит ее, и творение, то есть малхут мира бесконечности, будет называться либо общая душа, частями, которые мы являемся, мы достигнем состояния как Творец во всем, буквально в тех же свойствах, то же состояние, вечность, совершенство во всем. Ну, то, что можно выразить нашим языком. После того, как клей исправлено, и есть в нем все силы быть как Творец, затем есть еще возможности подъема, состояния. Но эти вещи, которые есть за исправлениями, мы о них не говорим, потому что это относится уже к тайнам Торы. Это не для нас, потому что мы еще даже не понимаем вообще, на каком языке это можно все выразить. Как вообще можно представить это состояние, которое находится высшее состояние, когда кли наполнено светами, получает света ради отдачи, равно Творцу. Что может быть еще выше этого? Но есть еще ступени. То есть не просто это состояние называется окончание исправления килим. Кли только закончила исправлять себя. И дальше начинается нечто особенное. И об этом особенном ни одна книга не говорит, там не написано. Каббалисты пишут нам только, как достичь исправления, как исправить себя. Потому что эта наука очень практическая. Что мы должны делать здесь? То, что конкретно для нашей работы они рассказывают, объясняют, и поэтому каббалистические книги продают везде, можно их изучать, потому что эта часть, она открыта для всех. А исправление — это уже скрыто. Там есть масса Меркава, масса Берешит, об этом не говорится нигде, это уже после конца исправления. Об этом нигде не написано, поэтому скрытая часть, которые говорят о Кабале, это на самом деле скрыто. Поэтому нет никаких проблем открывать все книги, изучать их. Просто прямо. И для и это для всех.
1: Это исправление происходит только с помощью учебы? Исправление келим.
0: Исправление с помощью светов, так же, как мы учили прежде. Что не может быть, что кли изменится, если только свет в нем не изменит его. Как мы учили, что у нас есть первая стадия, это желание получать, ее наполняет свет хухма, она хочет отдавать, понимаешь, и так далее. То есть наше изменение, оно может быть только с помощью света свыше. И вообще, в этом мире ничего не меняется. Если ты хочешь вызвать какое-то изменение в этом мире, ты должен произвести изменение наверху, и тогда сверху придет добавка света, и таким образом произойдет изменение. Все программы, все, что проходит исправление, все это свыше. Все нисходит свыше, потом попадает в наш мир, как такие команды. А мы буквально как марионетки здесь. У нас нет никакой возможности здесь что-то сделать, на что-то повлиять. Поэтому мы не можем видеть завтрашний день, повлиять на него. Только если ты хочешь действительно быть хозяином завтрашнего дня, ты должен подняться на ту ступень, где определяется твой завтрашний день, там произвести исправление, и тогда ты видишь, как это реализуется, нисходит и реализуется в этом мире. Поэтому наука Каббала в этом, она действительно самая практическая наука. Человек, который обретает экран, согласно этому экрану, он может влиять на то, что происходит, и на то, что будет происходить.
1: Это приобретение возможно только с помощью учебы?
0: Обрести экран только с помощью учебы и работы в группе. Для этого мы, в общем-то, и учимся. Мы не делаем здесь ничего, никто не должен здесь сидеть просто так. Но поскольку мы хотим изменить желание, так мы учимся как-то делать наше состояние. Единственный выбор человека, кроме этого, нету ничего в нашем мире, что дано выбрать. Никто не принимает никакого решения сам и согласно этому решению что-то делает. Эти вещи пробуждаются в тебе, поскольку есть выход решимот, цепочка решимот. Слышал об этом? И согласно этим решимот происходит новое желание, что-то такое выскакивает внутри, ты реализуешь еще, еще. То есть быть прежде выхода решимот и определять то, что я хочу, и как я хочу, чтобы это было. Для этого нужно подняться на более высокую ступень, чем ты сейчас, и тогда ты определяешь себе сверху вниз. Поэтому надо быть в двух мирах, в том мире, где определяют, и в том мире, где это происходит.
1: Там, где определяют, это корень?
0: Там, где определяют, это высший мир. Вопросы?
1: Не слышу. А можно спонтанно происходит?
0: Нет, ничего спонтанного. Все четко, как человек должен развиваться, шаг за шагом. У каждой души есть свои пути, никто не может перескочить ступень, а так вот проходить одну за другой последовательно. Никто не может избежать этого, сбежать с этого. Каждый должен лишь ускорять свое развитие. В этом, в общем-то, и заключается наш выбор. Каждый из нас, он находится в определенном состоянии и должен достичь определенного состояния. Это находится в корне души, души скрыто от нас, и в начальном состоянии понятно, какой процесс должен пройти, и пройти этот процесс быстро, в состоянии хорошем, либо пройти в состоянии в страданиях, в плохих состояниях. Это наш выбор. Но ни начало, ни конец мы не определяем. Это еще до творения, вообще до отделения душ. При разбиении Адама Ришона это было решено. Ну, друзья, одно из предложений, то, что мы слышали, это было: качество усилия зависит от того, насколько люди объединены вместе во время учебы, насколько их мысли соединяются друг с другом. И сейчас мы приглашаем всех задать вопросы, проникнуться мыслями товарищам и помочь друг другу, чтобы у нас возникло качество усилия во время учебы. Итак, мы приглашаем всех. Покажите чертеж, пожалуйста. Итак, тут есть у нас более или менее чертеж, который Рав нам изобразил. Шореш, алеф, далет, потом сокращение, потом клинч начинает работать с экраном, получение радиоотдачи, отсюда выходит парцуфим, первый парцуф — это гальгальта, абсак, мабон. Все это мир Ак, затем Никудот Десаг приводит к смешению четвертой и второй стадии. Это называется Никудот Десаг, появляется Парса, потом Цимцум Бет, потом Катнут Никудим, потом Гадлут Никудим. Там происходит разбиение. Итак, мы хотим пригласить всех товарищей задать вопросы, чтобы мы хотели здесь еще разобрать, прояснить, что нам непонятного в том повторении, которое Рав сделал. Я вижу, уже есть вопрос из Флориды, пожалуйста.
2: Yes, so many questions, but can you explain?
3: Возникло много вопросов. Объясните, пожалуйста, важность Хагат Неи. Каков смысл? Упоминались Хагат Неи?
4: Никудот Десаг,
3: Ярдулимата. Никудот Десаг спускается вниз, верно? Мы знаем, что Парцуф Саг, когда он начал очищаться, Лиздакех, сам Парцуф вышел на Виют Бет, и у него было второе решимо, Лапшут Гимл. Когда?
4: Гимель еш ор хохма.
3: В Гимл содержит свет хохма.
4: Бет
3: только хасадим, потому что это бина, чистая бина. Когда исчезло три решемот гимел, исчез свет хухма. И тогда чистая бина, это бет, дитлапшут бет давиют, она может спуститься вниз под табур, ниже табура. И ниже табура есть как бы сильное желание с авиютом далит гимел. Но бина может там находиться. И это парцуф Никудот Десаг. Парцуф любой 10 сферот. Хет кетер хума бина нецех хесед гура тиферет нецех ходи сот малхот. Любой парцуф состоит из 10 сферот. Но мы знаем, что тиферет, в чем ее особенность? Если мы делим парцуф на 10 сферот, мы можем поделить любой парцуф на гар, это три первые сферы, кетер хохма бина, и зад, 7 нижних сферот. Три первых сферы называются рош, 7 нижних сферот называются гуф. Гуф содержит в себе и тох, и соф. Так, в таком разделении мы говорим, что есть Кахаб и Хабат. Первые три.
4: Гимель решенот, зайн тахтон.
3: Первые три и семь нижних. Теперь, где точка второго сокращения в бине? То есть это бина гуфа или тиферет. Надо, да, объяснить, что зерампин делится на шесть сферот, верно. Зерампин состоит из шести сферот. Хесед, гура, тиферет.
4: Нецах, год.
3: Нецах.
4: Исот.
3: Исот. Шесть сферот, которые вместе составляют зарампин. Что его характеризует? У него как бы нет света хохма, там есть свет хасадим. Но тем не менее у него есть кетер. И его кетер — это хесед. С точки зрения хасадим. Гвура — это его хохма. Со стороны света хасадим. Тиферет — это бина. Затем нецах — это, собственно, зерампин в зерампине. И ход — это малхут. Исот — это как бы составляющее, общее всего это. Раф иногда называет это салатом. Берешь разные овощи, помидор, огурец — все вместе салат. Все вместе это собирается в сферу исот. И еще малхут, собственно, в конце. Поэтому есть такое понятие, которое называется семь нижних, зайн тахтонот. Так вот здесь эти семь, в семи нижних происходит разбиение, потому что есть получающий килим, хагат — это верхняя часть, и есть, прошу прощения, это отдающий килим, хагат, и получающий килим, неги. Между ними происходит разбиение, они перемешиваются. Еще вопрос.
0: Никудот де саг распространяются до сиюма. Почему они поднимаются обратно? Что там произошло? Да, никудот де саг не поднимаются обратно, но решимот от этого взаимного включения бины в малхут, они поднимаются. Что произошло у нас в Никудот Десак? Здесь это иногда трудно понять, Раф это объяснял по-разному, как Миша объяснил нам. Никудот Десак происходит особенное состояние, парцуф выходит на решимот бет-бет. То есть там нет совершенно света хохма. И мы находимся в таком состоянии, где решимо бедит лапшут и бедавиют. Что это значит? Это значит, что никудот десак — это парцу, который проводит только свет хасадим. Что же у нас здесь есть внизу? Вся эта история. Давайте напишем тут табур. Тут табур, тут сиюм. В этой части есть у нас четвертая стадия. Вот эти келим, сов гальгальты. Они находятся в отторжении, они отталкивают свет, потому что парцух хочет работать ради отдачи. И поэтому... В общем-то, там тоже есть свет хасадим, не свет хухма, потому что цимцум алев свет хухма не входит, но свет хасадим, там есть с ним какое-то подобие. Они находятся в отталкивании, у них есть экран, они не получают свет, и поэтому, когда сак притягивает свет хасадим из-за решимо бет-бет, он распространяется внизу, тут есть некое соответствие и такое взаимовключение между килим сов гальгальты и между парцуфом никудот десак. И тогда отсюда мы получаем новые следствия. Есть решимот, я думаю, это ты имеешь в виду. Решимот сейчас поднимаются в рож десак из всего этого знакомства между свойством бины, который нисходит вниз, в нейды гальгальта, и килим сов гальгальты, который находится там. Они знакомятся друг с другом, и в результате этого у нас есть понимание, что необходимо парса, что необходимо произвести второе сокращение, цумцумбет. И у нас тут есть несколько пар решемот из всего, что произошло здесь, в Никудо-де-Сак. Есть у нас несколько пар решемот, которые поднимаются сейчас в Рож-де-Сак. Прежде всего, есть решемот Далит-Гимл, сами, которые находятся в Соф-Гальгальда. Тут есть килим, которые хотят получать свет. Свет, хухма, они хотят наполниться, но также в результате сокращения у нас есть решемо бет алиф, сокращенные цимцумом бет, и также у нас есть решемо бет алиф, которые остались вообще наверху, еще над табуром, из которых потом у нас появится парцуф ма, потом свет выйдет, появится парцуф бон, и снизу, как ты сказал, из-под табура поднимаются два две пары решемот. Далит гимл и бет алиф сокращенные, и появится оттуда два парцуфа, катнут никудим и гадлут никудим, который потом разобьется. Итак, мы переходим к латин 2.
5: Gracias por la oportunidad, amigos. La pregunta es si la restricción es algo elemental en todo el proceso, de dónde nace y cómo se forma la restricción en la vasija.
1: Спасибо за возможность. Как создается сокращение? Как в кли появляется цимцум? И что определяет, что происходит сокращение?
4: У
1: нас есть два вида сокращения. Есть первое сокращение и второе. Вопрос, о каком ты спрашиваешь? Если про первое сокращение, то закон такой. Есть первые девять сферот.
4: Если оно тет решено, тысяча сферот решено.
1: Девять первых сферот.
4: Если оно малхут.
1: И малхут.
4: Маумер цимцум алев.
1: Так что значит первое сокращение? В эти сферот, где кли подобно Творцу, можно получать это первое сокращение. В Малхут получать невозможно. Свет с намерением ради получать никогда не войдет. И этот закон, он никогда не отменяется. Цимцум. Я для себя получить, ради себя получать не могу. Но ради отдачи, как мать, которая наслаждается от того, что ест ребенок, она даже повторяет движениями то, что делает ребенок. Сама она ест во время. Нет, она повторяет его движение, она не ест, но она наслаждается. Так вот, ради отдачи мы получить можем. Ради получения получать невозможно. Это цимцум алев. Второй закон, цимцум бет, происходит уже вот здесь. Это еще расширение первого сокращения. Если первый раз нельзя было получать вот здесь, внизу, в самой Малхут, нельзя было получить, то сейчас нельзя получить даже Келим до Тиферет. Это расширение первого сокращения. Оно еще как бы более суровое. Но этот закон будет отменен, потому что и катнут мира никудим, а потом гадлут мира никудим. И вот эта парса, которая делит Келим на отдающий и получающий Келим, она, да, должна будет отмениться. То, что вот здесь не было достаточно силы экрана, чтобы получить экраны, это другая история. Произошло разбиение, так было свыше задумано. Мы понимаем, что весь процесс нисхождения миров сверху и света, которые на это действуют, все приходит свыше и приводит и к разбиению, и к тому, что вдруг исчезает экран, и к тому, что има вдруг почувствовала, что снизу получается получающие келим готовы получить свет, хотя на самом деле не были готовы получить. Но это другое, это процесс свыше. Тем не менее, парцуф должен прийти к гадлуту, цимцумбет отменится, и тогда свет должен был, можно было принять весь свет целиком.
4: Ликлилами и Тарон, слегка.
6: Вакаша, Women Spain. Gracias, amigos. Si en el rompimiento las cualidades de otorgamiento y las de recepción ya se mezclaron, ¿qué le falta a esa mezcla para que sea perfecta? ¿Cuál es la corrección que ahí se necesita?
3: Если уже было перемешение получающих и отдающих келим, так чего не достает для того, чтобы это перемешение было совершенно?
0: Ну, это уже продвинутый вопрос. Нам еще нужно много учиться. Рав будет нас учить это на следующих уроках. Ну, в одном предложении мы будем изучать мир Ацилут и что происходит в мире Ацилут. Там будет программа исправления. После того, как

0: килим перемешали. Что такое разбиение? Перемешение килим. Сейчас есть путаница, нужно их выстроить заново, чтобы они начали заново работать в отдаче. И потом родится Адам Ришон, и там практически уже происходит исправление, и он тоже разобьется, и мы... Следствие его разбиения в нашем усилии объединиться между собой, мы выясняем, отдающий килим, и получающий килим, и этим мы, в общем-то, и производим исправление души Адама Ришона. Это будем учить дальше. Много вопросов, это прекрасно. Мы продолжим с мировым кли Николай в Сочи.
1: Подскажите такой более общий момент. Вот мы учим, что луч света, да, изначально вошел и начался процесс. А вот по картинке создается ложное впечатление, что большая часть работы уже сделана светом, и осталась только вот маленькая часть от Парсы до Сиюма нам сделать. А вот все-таки как представить, может быть, в процентном соотношении, сколько нам осталось это вот 1% или 99% еще не сделано работы светом?
2: Хороший вопрос. Верно? Мы как бы приходим к исправлению до Парсы. Затем килим разбились. И теперь все вот это место требует исправления. И это то, что происходит в мир Никудим. Но если вернуться и к прошлому вопросу, он связан с твоим тоже. У нас созданы, получается, четыре вида разбитых килим. Одна часть — это чисто отдающий килим, затем чисто получающий килим. Есть получающий в отдающих и отдающий в получающих. То есть, еще раз, самые получающие левые — то, что исправить невозможно. Все эти четыре вида килим должны получить свой вид исправления. И это исправление происходит вот здесь. Здесь все еще нет миров. Мы говорили о том, что только мир Никудим, который разбился. Но есть места для миров. Помнишь, мы говорим, что Никудот Деса, они определяют места для миров. Вот в этом месте появится мир Ацелут, Брия, Ицера, Асия. Рав будет это объяснять в следующих уроках. И весь этот Соф Гальгальт нам нужно исправить. Потом появится Адам Ришон. Он будет еще... как бы расширить дальше. Но мы говорим про исправление Соф Гальгальта. Это место исправления.
3: Шай, вакаша.
0: Первый вопрос, как у Никудот вдруг возникла возможность создать парцуф? Даже то, что это бет-бет. Откуда у них появилась эта возможность? Это его название Никудот Десак. В результате того, что произошло в Никудот, когда мы дошли до Решимо бет-бет, не будем сейчас углубляться в это, но есть объяснение, мы слышали его много, что здесь при выходе света, опустошении парцуфа сак, если мы как бы увеличим вот рассмотрение, то весь парцуф на каждой ступени, которого он теряет свет, он производит зивук. Он пытается на уровне далит произвести зивук, поднимается на гимал, тоже делает зивук. В далит он хочет свет хухма, в гимал хочет свет хухма. Вдруг на бет решимот авьют его бет, но решимот дает лапшут, оно тоже бет, и поэтому здесь есть требование только к свету хасадим. И это уникально, этого нету больше ни в каком другом состоянии. И вот это особенное состояние, которое называется решимо бет-бет, тут есть требование только к свету хасадим. Поэтому он распространяется, он старается сделать зивук. У него получается, возможно, почему? Нет проблем. Под табором нет проблем, чтобы зашел туда свет хасадим. И тогда он распространяется. Поэтому распространяется свет хасадим от табора до сиума. И мы называем это распространение Никудот Десак.
2: Если можно еще раз чертеж. Ниже табора процесс сокращения цимцумбет, когда перемешиваются бет и далит. Что означает, что Малхут поднимается к парсе? Что остается тогда ниже, если Малхут — это Сов? Сов поднимается, то есть Сиюм поднимается? Точнее, Цимцум поднимается. Не может свет распространится под парсу, потому что там нет келим. Знаешь, для того, чтобы что-то получить, нужны келим. В начале того, что говорил, были бы у нас келим, мы, когда будут, мы в них почувствуем келим. Если келим нет, и ты не можешь сделать зевук на свет, ты разобьешься. Это то, что произошло. Разбиение. Если у человека есть диабет, съест шоколад, что с ним будет? Ну, как минимум, скорая помощь. Нет келим. Так, нет келим. Поэтому свет ниже тиферет, ниже бины, не может спуститься. Иначе кли получит его для себя. А если получит для себя, будет разбиение. И поэтому как бы якобы экран с Сиюма поднимается в Тиферет и там останавливает свет, чтобы ниже нельзя было получить.
0: Здесь, в этой специфической точке, парса — это типа как Сиюм.
2: Можно сказать, я, даже где-то так и пишется, что Сиюм поднимается в Тиферет или Малхут поднимается в Тиферет, да?
0: Да, есть такое выражение, и твои два вопроса — это терминология. Но, по сути, ты можешь увидеть, как Бальслам описывает в ТЭС такие вещи иногда таким образом, иногда другим, но стоит просто понимать эти процессы. Еще один вопрос из Кли Улами. Ну, Woman Mag 167, пожалуйста.
3: Здравствуйте, уважаемые преподаватели. Спасибо за возможность. Мы хотим уточнить. Вот когда происходит разбиение в Гадлут Никудим, это ошибочный расчет или все-таки это так специально было задумано свыше? Потому что я слышала несколько раз, вы говорили, что это специально так было задумано. И мы также учим, что это что был расчет спуститься под парсу. Так что это в итоге? Спасибо.
0: Ты можешь сказать, что это неправильный расчет, намеренный. Конечно же, все это должно произойти, все это направлено на цель, нет ничего случайного или каких-то ошибок, нет ошибок, но то, что Аба Ваима как бы совершили ошибку якобы и провели свет дальше. Может быть, с их стороны это была ошибка, но со стороны замысла творения это не было никакой ошибки. Может, в каких-то местах ты это описывается как ошибка. Зависит от того, как смотрит. Если мы смотрим из замысла творения, то, конечно же, это не ошибка, потому что невозможно по-другому. Давайте вернемся к тому, что Раф изобразил. Выгода от перемешения отдающих и получающих килим. Без этого разбиения это не может произойти, нет такой возможности. Невозможно смешать вот эти килим, соединить Творца и творение. А это происходит с помощью разбиения. Если мы понимаем, что это приводит к нашей связи с Творцом в итоге, тогда, конечно, разбиение, оно положительное, оно целенаправленное. Ради этого оно и произошло. Еще вопросы?
4: Когда
2: хотим исправить получающий келим под парсой, чтобы там было наполнение, каким светом наполняется? Светом хасадим или хохма?
5: Мы
2: пока еще не говорили об этом. Свет исправление называется свет апса. Но наполнится должно быть и светом хасадим, и светом хохма. То есть никогда свет хохма не приходит в одиночку. Он должен быть в свете хасадим. Это новое кли, клибины, свет хасадим. Или Орхозер.
0: Просто Рав сказал, что в каждом кле есть часть отдающая, через которую можно исправить получающее кле.
2: Верно.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в 4.26 заходит пост 17-го Тамуза. Соберут все стаканы, не будет раздачи кофе. Мы сегодня посмотрим урок Рава от 29 мая 2002 года, который основан на статье, что означает, что Тора была дана из тьмы в духовной работе. Это находится в первом томе Рабаша на 702 странице. У нас в распоряжении 25 минут. Пожалуйста.
1: Что означает, что Тора была дана из тьмы в духовной работе? В Мидраше сказано, и сказали мудрецы, народы мира, которые не получили Тору, что была дана из тьмы. О них он говорит, ибо вот тьма покроет землю. Но Израиль, которые приняли Тору, что была дана из тьмы, как сказано, когда услышали вы голос из мрака, о них он говорит, над тобой воссияет Творец, и слава его над тобой явится. Конец цитаты. И надо понять, почему Тора дана из тьмы. И кроме того, какова причина того, что народы мира не хотели принять Тору из тьмы. И это как будто Творец сделал так специально, то есть, что Тора была дана из тьмы, чтобы народы мира не приняли ее. И также надо понять, почему Израиль приняли Тору из тьмы. Прежде всего, нам надо знать, что такое тьма в работе. А дело в том, что из-за того, что цель творения была насладить свои создания, когда человек доволен своей жизнью, это означает, что мир светит ему, то есть что он наслаждается миром. А если, страшно сказать, у него нет удовлетворения в жизни, тогда человек говорит: «Мир померк для меня».
0: Известно, что в духовной работе мы называем Израиль отдающий келим, а народы мира называются получающими келим. Поэтому, когда человек хочет приблизиться к Творцу, что означает использование отдающих келим, то он не может, потому что тело не согласно на это, ведь его тело исходит из получающего кли. Тогда человек чувствует, что мир померк для него, потому что он понимает, что если не в его силах обрести отдающие кли, он никогда не удостоится высшего света, который является светом наслаждения творений, получается, что благодаря этой тьме, которую он ощущает от того, что не может обрести отдающий кель,

0: Лим своими силами, он получает потребность в том, чтобы кто-то помог ему обрести эти кели. А согласно правилу, нет света без кли, и нет наполнения без хисарона, получается, что сейчас он обрел потребность в свете Торы. Как сказали мудрецы, «Я создал злое начало, я создал Тору, приправу к нему». Получается, что Тора дана именно тому, у кого есть недостаток. И этот недостаток называется тьмой. И об этом написано, Тора была дана из тьмы. Иными словами, тот, кто ощущает тьму в своей жизни от того, что у него нет отдающих келим, тогда он готов к получению Торы, чтобы благодаря Торе свет в ней вернул его к источнику. Тогда он обретет отдающий кели, и благодаря им будет готов получить благое наслаждение. И две эти вещи заключены в Торе.
1: Первое — кли, то, что он хочет отдавать. Второе — затем он получает благое наслаждение внутрь отдающих келим. Тогда как народы мира, которые не получили Тору, что была дана из тьмы, народы мира в духовной работе называются то, что тело состоит из 70 народов, которые хотят Тору не потому, что они ощущают тьму, когда у них нет отдающих келим, а все желания их в получающих келим, и у них нет желания выйти из-под этой власти. И они хотят Тору, чтобы добавить себе еще света, то есть еще больше наслаждения, чем то, что они получают от материальных вещей. А они хотят свойства будущего мира, кроме этого. Как сказано в книге Зоар, у пиявки две дочери, которые орут как собака, говоря: «Дай, дай, гав-вав, дай нам счастье этого мира, дай нам счастье будущего мира». То есть, что им недостаточно богатства в этом мире, они хотят также богатства будущего мира. Получается, что Тора дана именно тем, кто находится в состоянии, когда они ощущают, что желание получать властвует над ними. И они кричат из тьмы, что им нужна Тора, чтобы вывести их из тьмы, которая является властью получающих келим, на которой произошло сокращение и скрытие, чтобы в этом месте не сиял никакой свет. А это место является причиной и потребностью в получении Торы. Поэтому, поскольку Тора пришла из-за тьмы, Тора произвела два действия.
0: Первое — свет в ней возвращает к источнику, и тогда сокращение и скрытие исчезает из его получающих келим. И там, где были получающие келим, удостоился сейчас отдающих келим. И это то, о чем сказано: «Над тобой воссияет Творец». То есть, так же, как желание Творца отдавать, так же и человек удостаивается желания отдавать. Второе действие. После того, как удостоился отдающих келим, то есть он уже удостоился, что может выполнять действие лишма, это называется «учит Тору лишма», он удостаивается затем того, что раскрывает ему тайны Торы. Как сказал Раби Мейер, и об этом сказано, и слава его над тобой явится, где слава его означает славу Творца, что означает раскрытие духовного. Над тобой явится, когда человек удостаивается Тора, Исраэль и Творец едины. Но народам мира, которые не нуждаются в Торе, чтобы выйти из тьмы, получающим келим нужна Тора, чтобы добавить к богатству этого мира также и богатство будущего мира. Как сказано выше, Аф-Аф — это люди, которые находятся на уровне народов мира, и они говорят, что им нужна Тора не для того, чтобы вывести их из тьмы, а само получающее кли у них является свойством света, и хотят свет Торы, чтобы вошел в получающее кли.
1: И о них говорит Писание, ибо вот тьма покроет землю. То есть они не удостоятся света Торы из-за того, что свет Торы был дан из тьмы. То есть тот, кто ощущает себя во тьме, это называется свойство Исраэль. И они нуждаются в Торе, чтобы она осветила тьму в них. Они удостаиваются. Над тобой высияет Творец, и слава Его над тобой явится. И из сказанного поймем то, что сказали наши мудрецы. Главное не учение, а действие. А в трактате Кидушин сказали мудрецы, им был задан вопрос, что важнее, учение или действие. Рабби Тарфон стал отвечать и сказал, действие важнее. Стал отвечать Рабби Акива и сказал, учение важнее. Стали отвечать все и сказали, учение важнее, когда учение приводит к действию. И надо понимать их слова в плане духовной работы, потому что в простом понимании на это есть много толкований. В плане работы, то есть когда мы хотим прийти к работе, отдачи и не получать для себя, нет сомнения, что нужно исполнять 613 заповедей в действии, потому что тот, кто учит Тору и не желает исполнять 613 заповедей в действии, учит мудрость, как учат внешние науки. И это, как сказали наши мудрецы, если скажет тебе человек, что есть мудрость у народов мира, верь, а что есть Тора у народов мира, не верь. Имеется в виду, что человек может учить Тору, но если он относится к народам мира и не исполняет заповеди, ведь это называется народы мира, получается, что Тора, которую он учит, называется мудрость хохма, а не Тора.
0: Поэтому тот, кто хочет работать ради отдачи, конечно же, начинает работать в свойстве действия, а затем начинает присоединять намерение. То есть присоединяет к этому намерение ради отдачи. Но как мы можем достичь намерения отдачи? Ведь известно, что человек может выполнять действия по принуждению, хотя сердце его против этого. Это значит, человек может выполнять действия по принуждению, хотя это не по его желанию. Он может преодолеть свое желание и сделать что-то без желания. Но сердце, то есть желание и стремление, человек не в силах изменить. В таком случае, если человек создан с природы получения только для себя, как он может сделать намерение ради отдачи? Ведь это против природы. И как человек может идти против своей природы и желания, которые являются лишь получающими? И как он может заставить себя и сделать намерением сердца намерение на отдачу? И более того, мы должны знать, что Тора дана для того, чтобы очистить Израиль. То есть все действия, которые мы должны выполнить, это только достичь намерения отдачи. И как можно это сделать? Ведь принуждение не действует на сердце и желание.
1: И это, как сказал мой отец и учитель, который создал Творец, чтобы делать, что означает, который создал Творец, что на это человек должен делать, то есть на то, что он создал. И надо объяснить, который создал, что создание называется «сущее из ничего». Как известно, что имеется в виду желание получать, чтобы делать, относится к творениям. То есть они должны поставить на это намерение ради отдачи. Это значит, что все, что творения должны сделать, это только чтобы у них была возможность построить намерение ради отдачи. И это называется, который создал Творец, чтобы делать. И это действие относится к творениям. И из сказанного можно объяснить вышеупомянутое высказывание, что важнее учение или действие, что здесь речь не идет о действии, которое должны исполнить нижние. Ведь нет сомнения, что без действия нет ничего, потому что в начале всего следует исполнять 613 заповедей в действии. Но следует объяснить это в самой Торе, потому что Тора называется учением. И на вопрос, что важнее, учение или действие, объяснение стоит в том, что Тора говорит о двух свойствах. Первое — со стороны законов, то есть в какой форме и каким образом нужно исполнять заповеди. Есть вопрос об объеме заповеди. Например, о цицит следует изучать законы, которые приводят Аллаха. Каков должен быть размер талита и размер цицит. И подобное относительно других заповедей. Эта часть называется открытая часть Тора, поскольку эти заповеди видны глазу. И там нельзя сказать, что человек ошибается. Ведь то, что видно глазу, если человек внимателен к этому, он уже может исполнять заповеди как следует. Поэтому это называется открытая часть.
0: Второе. Часть Торы, в которой не говорится со стороны законов и правил, когда заповеди выполняются в действии, а говорится со стороны исторических событий и сказаний мудрецов, у которых нет никакой связи с 613 заповедями. Вопрос в том, какая часть Торы важнее, то есть важнее для человека, чтобы на нее больше стоило обратить внимание. И учением называется часть Торы, которая предполагает только учебу без действия, потому что там не говорится о действии, как выполнять. Это называется учение, то есть Тора без действия. Раби Тарфон говорит, что действие важно, то есть часть Торы, где речь идет о практическом выполнении заповедей, что важнее знать законы заповедей. Раби Акива сказал, что учение важно. Ответили все и сказали, учение важно, как сказал Раби Акива. Дело в том, что учение приводит к действию.
1: И следует объяснить то, что они сказали, что учение приводит к действию. Имеется в виду, что верно, что работа начинает с части Торы, которая говорит о практическом исполнении заповедей. Но это только начало, потому что главное в Торе и заповедях, что они даны для того, чтобы очистить ими творение. И смысл этого, как сказано, что цируф очищения означает выход из-под власти желания получать для себя и работает только ради отдачи. И это называется, как сказано выше, свойство «то, что создал Творец, чтобы делать». И это действие, которое дано творению, называется «получение».

0: כן, שלום חברים.
1: Здравствуйте, друзья.
0: Вы мы савто по.
1: Мы собрались здесь. Этот урок как один человек с одним сердцем, в одном желании для того, чтобы взаимовключиться друг с другом, раскрыть свои сердца, молиться высшей силе и по-настоящему, чтобы мы смогли на этом уроке привлечь свет, возвращающий к источнику, и попросить высшей силы все, что в чем нуждается товарищ, свои десятки в мировом кли, чтобы мы действительно смогли молиться на уроке, раскрыть сердце, говорить из сердца. И главное, чтобы мы делали это вместе. Потому что мы хотим, чтобы наша цель осуществилась, и чтобы мы порадовали Творца. Ведь главное — действительно доставить Ему наслаждение и соединиться каждому товарищу здесь, чтобы действительно достичь цели и порадовать высшие силы Рахаима.
2: Нужно общество, чтобы все вместе были большой силой, и мы могли бы работать вместе, чтобы отменить желание получать, называемое злом, так как оно не дает нам прийти к цели, ради которой человек создан. Поэтому общество должно состоять из отдельных людей, которые придерживаются единого мнения, что нужно прийти к этому. И тогда из всех этих отдельных людей возникает единая большая сила, позволяющая бороться с собой, ведь каждый включает в себя всех. Получается, что каждый опирается на большое желание, состоящее в том, что он хочет достичь цели. А чтобы было взаимовключение одного в другого, каждый должен отменить себя перед другим. А это происходит благодаря тому, что каждый видит достоинство своего товарища, а не его недостатки. Однако тот, кто думает, что он немного выше товарищей, уже не может объединиться с ними. Придем к активному семинару, поможем друг другу включиться в одно желание. Еще раз, поможем друг другу включиться в одно желание.
1: Поможем друг другу включиться в одно желание. Мы приходим утром. Каждый выброшен в то место, где он находится, и мы все проводим подготовку, до подготовки еще, которую подготовили нам товарищи. Каждый товарищ старается ввести себя в эту коробочку, в которой мы все вместе хотим работать.
2: У каждого из нас есть очень особая точка желания, очень маленькая. Но мы собрались здесь на подготовке, как сказал я, хотим соединиться к процессам, как мы слышали на этой неделе, чтобы свет сделал из нас эту сварку, соединил всех вместе.
1: Действительно, все связано. Вчера у нас был день. Вчера был день товарищей, перед этим был вечер подготовки, и все связано, и все настолько уплотнилось, и каждая встреча дает возможность быть еще ближе друг к другу. Как мы вчера сказали, объятия, мы должны создать, да, внутренние объятия.
2: Четверг был канун праздника, пятница праздника, потом Исрухак, после праздничный день. Главное, что у нас есть торжество единства, соединение сердец. Нам нечего соединить, кроме желания объединиться и быть соединенными с Творцом. Быть соединенными с этим свойством отдачи, чтобы Творец пребывал в этом объединении между нами.
1: И в это особенное время ты можешь почувствовать хисарон товарищей, насколько товарищи заботятся о твоем хисароне, и насколько мы все хотим вместе достичь той же цели, приблизиться вместе еще сильнее к высшей силе.
2: когда мы соединяемся, каждый с самой глубокой точкой в его сердце, и мы находим друг друга и высший свет, который собрал нас сюда.
1: Все мы стремимся к одному желанию — любить товарищей, прийти к Творцу, и каждый добавляет свое конжетное зернышко. И так мы создаем вместе общее кли.
2: Одно желание — это быть на пути исправления за 2 года, а не исправления за 2000 лет.
1: Когда я сюда пришел утром, я прошел рядом с Колей, и я слышал, что через его телефон раздается знакомый голос. Это был Хотор, который глава нашей десятки, и он старается всех пробудить, всех расшевелить. То есть товарищи все время заботятся о нас, так же, как наша десятка. И давайте постараемся все время быть в желании заботиться о товарищах. Это все.
2: Второй отрывок из первоисточников. Невозможно получить влияние группы, если он не слит с группой. То есть, когда он ценит их в этой мере, он сможет получать от них воздействие без своей работы, только лишь от слияния с группой.
3: Шув. אי אפשר לקבל מהחברה השפעה אם הוא לא דבוק בהחברה. כלומר שמעריך אותם
1: Невозможно получить влияние от группы, если он не слит с группой. То есть, когда он ценит их и в этой мере, он сможет получать от них воздействие без своей работы, а только лишь от слияния с группой.
2: Перейдем к семинару «Молчание, Творец, помоги нам пролепиться к товарищам и через них к тебе». Еще раз. Творец, помоги нам пролепиться к товарищам и через них к тебе.

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 11 июля 2002 года. Статья основана на... Урок основан на статье «Нет святого как Творец, ибо нет другого, кроме Тебя». Прочитаем вместе статью в десятке в нашем распоряжении 33 минуты. Пожалуйста.
1: Что означает «нет святого, подобно Творцу, ибо нет другого, кроме Тебя, в работе». Сказано в книге Зоар, если женщина зачнет и родит мальчика. Рабби Иуда открыл речь, «нет святого, подобно Творцу, ибо нет другого, кроме Тебя, и нет твердыни, как Всесильный наш». Это изречение непонятно, ведь написано «нет святого, подобно Творцу», это значит, что есть другой святой, так или иначе, немного хуже Творца, поскольку написано «подобно Творцу». А также «нет твердыни, как всесильный наш», это значит, что есть другая твердыня, но она немного хуже Творца. И отвечает, «ибо есть много святых, есть святые наверху, то есть ангелы, и также Израиль святы, но не так святы, как Творец». Что значит? Что это значит? Потому что написано «ибо нет другого, кроме Тебя». Что значит «ибо нет другого, кроме Тебя»? Но святость Творца без их святости, ангелов и Израиля, ибо не нужна ему их святость. Однако они без Тебя не святы. И это потому, что нет другого, кроме Тебя, нет твердыни, как всесильный наш, означает, уже объяснялось, что Творец создает форму внутри формы, то есть форму плода внутри формы его матери. И следует понять, какова связь между «если женщина зачнет и родит мальчика» и тем, что написано «нет святого, подобно Творцу, и нет твердыни, как всесильный наш». И кому же может прийти в голову, что народ Израиля придает святость Творцу, и из-за этого должно написанное сообщать нам «нет святого, подобно Творцу». А также, что означает в работе, то, что он объясняет, «нет твердыни, как всесильный наш», что Творец создает форму внутри формы. В работе. Известно, что порядок работы таков, что мы должны прийти к слиянию с Творцом, как сказано, «святы будьте, ибо свят я». То есть, подобно тому, как Творец свят и отделен от любого получения, ведь Творец только отдает и ничего не получает, страшно сказать. В таком случае и мы должны быть святы и отделены от получения, чтобы все действия наши были только лишь для отдачи Творцу.
0: Но поскольку родились мы в эгоистической природе, то как возможно нам удостоиться свойства святости и отделиться от любви к самому себе? И это свойство желания получать ради себя называется злым началом. И об этом, как говорят мудрецы, сказал Творец, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». То есть с помощью того, что человек будет заниматься Торой и заповедями, чтобы достичь лишма, тогда заключенный в Торе свет вернет его к источнику, и он выйдет из-под власти зла и будет творить добро, то есть будет способен совершать добрые дела, называемые действиями отдачи. Выходит, что только действия человека в исполнении Торы и заповедей могут помочь ему удостоиться святости, то есть чтобы он стал святым и отделенным от действий получения для себя, и как он милосерден, так же и ты будь милосерден, как сказано. И это говорится о подобии по форме. Об этом говорится «святы будьте, ибо свят я». Таким образом, получается, что человеку достается святости собственными силами, как сказали мудрецы, если не я, не себе, то кто мне? И по страданию оплата. То есть насколько вложил сил человек, чтобы заслужить награду, в той мере он и получает вознаграждение, о чем сказали мудрецы, пришедшему очиститься, помогают.
1: В таком случае отсюда следует, что Творец не оказывает помощь свыше, то есть не дает святость свыше, пока человек не дает святость снизу. Иными словами, то, что человек освящает себя и приходит очиститься, тогда Творец может дать ему святость свыше. Получается, согласно этому, что Творец не может дать святость свыше, пока творение не дадут святость снизу. И сказано, следует объяснить то, что мы спросили, о том, что Зоар объясняет вопрос «нет святого, подобно Творцу». Еще получается, что есть другой святой, немного хуже, чем Творец, и отвечает, что то, что написано «нет святого, подобно Творцу», потому что нет другого, кроме тебя. Но святость Творца без их святости, ибо он не нуждается в их святости, однако они без тебя не святы. И мы спросили, как можно подумать и сказать, что святость, которая есть у Творца, берет снизу, у Израиля. Разве так можно сказать? Но, как сказано выше, говорится с точки зрения работы, хотя из всех мест в словах мудрецов получается, что то, что Творец дает святость народу Израиля, он нуждается в них. То есть сначала должно быть свойство пробуждения со стороны человека, чтобы у него было желание к святости. Тогда Творец может дать святость.
0: Получается, что Творец нуждается в святости творений снизу. А потом он может дать им святость свыше. И об этом говорит нам книга Зоар. Нет святого подобно Творцу. То есть нет никакой святости человека. То есть для святости, которую дает Творец, он не нуждается в святости людей. Но сначала человек должен прийти к тому, чтобы очиститься, и тогда Творец может дать ему святость. И об этом сказано, ибо нет другого, кроме тебя, поскольку никто не может помочь тебе дать им святость. И когда человек дает святость снизу, ибо нет другого, кроме тебя, ведь нет никакой другой силы в мире, кроме Творца. И мы должны верить в частное управление, как сказано, я верю полной верой, что Творец сотворил все и управляет всеми созданиями. И Он единственный делал и делает, и будет делать все действия. Это значит, что после того, как совершает человек хорошие дела, чтобы заслужить ими святость и стать святым, чтобы все его действия были лишь ради отдачи, то из этого следует, будто человек как будто бы помогает Творцу. И об этом говорит Зоар, ибо нет другого, кроме тебя. То есть все делает Творец, и не нужна ему святость человека, чтобы помог ему. Но, как сказано, Он один совершал, совершает и будет совершать все действия. Нет здесь у человека никакого участия.
1: В таком случае, что означает «пришедшему очиститься помогают»? Что получается, что человек все же делает что-то. Отсюда следует объяснить, что человек должен верить, что то, что он сейчас приходит, чтобы очиститься, но не до этого, это действие, то, что человек сейчас приходит очиститься, приходит к нему от помощи свыше. То есть сначала было пробуждение свыше, которое дало ему желание и стремление, чтобы он пришел очиститься и осветить себя. Получается, что что то, что он приходит, что